0: во второй половине первого века нашей эры.
1: Есть такая ересь. Это слово сейчас употребляется и в хвост, и в гриву. Но ересь – это искажение базовых принципов христианского вероучения. Не мелкая ошибка, в частности, они у всех есть. А вот базовое искажение такое, да? А ересь, которая была очень давно, во втором веке она уже цвела вовсю, с ней многие христианские авторы спорили. А там знаменитый Тертуллиан большую книгу написал из 5 томов, между прочим, именно против этой ереси. Это ересь Маркиона, который сказал: Ветхий Завет к нам, христианам, не имеет абсолютно никакого отношения. Ну, в самом деле, пришел Иисус, он любовь, а в Ветхом Завете мы видим мелочного Бога, я пересказываю Маркиона, который, во-первых, требует всякой ерунды от своих последователей, жестоко карает вообще всех подряд, и там не любовь, там закон, там казни, месть, там все такое прочее, к нам, христианам, это все не имеет никакого отношения. Вот эта ересь крайне популярна и сегодня, хотя мало кто назовет себя последователем Маркиона, но многие люди буквально так и рассуждают: к нам, христианам, Ветхий Завет не имеет абсолютно никакого отношения.
2: Мы живем с вами в эпоху Нового Завета, в эпоху, когда уже Новый Завет существует, и для нас даже Ветхий Завет мы воспринимаем через историю Иисуса. Все, что было сказано в Ветхом Завете, сам Иисус об этом сказал так: исследуйте Писание, и вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Таким образом, он утверждает, что весь Ветхий Завет был просто подступом к его истории, к истории появления Иисуса здесь, в этом мире, его жизни здесь и воскресения.
3: При изучении, допустим, Нового Завета даже, да, мы не можем обойтись без Ветхого Завета, потому что иногда библейские авторы, они не только делают прямую сноску на Ветхий Завет, они иногда мыслят Ветхим Заветом. Многие авторы, например, как Матфей, да, который написал Евангелие, там столько образов, аллюзий, то есть таких скрытых отсылок к Ветхому Завету, что если ты не знаешь историю Ветхого Завета, то есть с ней не знаком, ты просто не поймешь Новый Завет. Тогда получится, что ты что-то создаешь свое, какую-то свою Библию уже.
0: Рождество Иисуса Христа было так. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».»
1: Я приведу, может быть, несколько необычную аналогию. Знаете, вот я вырос в советской школе, и нам все время объясняли, что вот наш родный Советский Союз, а дореволюционная Россия к нам не имеет никакого отношения. Там свинцовые мерзости царского режима, там все очень плохо. Вот сегодня почему-то люди вспоминают ту самую дореволюционную Россию. Многие даже не видят перехода, что там что-то принципиально изменилось между царской Россией, Россией советской. Но мы воспринимаем все равно историю нашей страны как нечто единое целое. Это гораздо более естественный процесс. Потому что иначе непонятно, в 1917 году советская власть упала откуда-то из космоса, и страна такая возникла потом, Советский Союз. Да? До этого там пустыня была. Конечно, нет. И вот христианство, оно не упало из космоса, и даже если мы говорим о воплощении Христа, это воплощение произошло не в Японии, не на островах Тихого океана. Возможно, если бы было так, у нас была бы совершенно другая модель христианства. Мне было бы очень интересно услышать японскую версию Евангелия. Наверное, там в притче говорилось бы о цветущей сакуре, о самурайских мечах, о лепестках лотоса, о том, как рис растет на полях. Наверное, были бы очень красивые притчи. Но дело не только в языке, не только в том, что Христос и апостолы говорят на языке ветхозаветных пророчеств, постоянно их цитируют. А дело еще и в том, что представим себе Христа, который воплощается... Ну, вот не было иудеев, не было Израиля, Ветхого Завета, вообще ничего этого не было. Был Сократ, Платон, были там древние римляне, всякие разные другие. Воплощается Христос и начинает говорить о Боге Отце, о себе как о Сыне. И предельно огрубляя, ему говорят: а, так ты Сын Бога, ну, отлично, у нас уже их есть 518, давай 519-м будешь. Да?

0: То есть мир, в котором нету идеи единого Бога, а эта идея была у Израиля, он просто не способен принять никакую из христианских идей, потому что они движутся представлением о Боге как едином для всех Отце. Да? Вот тогда можно что-то обсуждать дальше.
1: От Павла, служителя Христа Иисуса, апостола, призванного Богом и получившего повеление возвещать его радостную весть, которую он обещал через своих пророков в Святом Писании. Это весть о его сыне, по человеческому происхождению потомке Давида, по Духу Святому, сыне Бога, которого Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, об Иисусе Христе, нашем Господе.
2: Вот это нужно понимать. Иисус был евреем, он родился в еврейской семье, рос, воспитывался в еврейской семье, впитал в себя культуру, традиции, мир. И в первую очередь он проповедовал все-таки благую весть, радостную весть, прежде всего, еврейскому народу. И собрал он учеников и апостолов тоже из среды еврейского народа. И христианство зародилось как одно из направлений иудаизма. Поначалу оно воспринималось именно так. Только потом, где-то уже после Иудейской войны, это 66-70-е годы, между иудаизмом и христианством происходит разрыв, все больше и больше он, скажем, нарастает, и получается, что иудаизм идет своей дорогой, а христианство идет уже своим путем.
1: Писание, Писания, Святое Писание, Священное Писание. Единственным писанием для первых христиан были книги Ветхого Завета.
0: Был один миссионер, Робинсон его фамилия, который в 60-е годы поехал в Папуа-Новую Гвинею. В 60-е годы там совершенно почти не было европейцев, но на берегу еще какая-то была торговля, какой-то контакт с цивилизацией. А вот в глубине острова там просто вот жили племена в каменном веке, как они жили последние там, 10 тысяч лет или больше. И он поехал к ним миссионером христианским. Вот вам пример. Да? Человек приходит в мир, где ничего не слышали о Ветхом Завете, и начинает проповедовать Евангелие. Ну, и все просто в Евангелии. Он там не упал с неба, он тоже изучил их язык, он долго с ними жил, там помогал, он установил хорошие отношения, они его слушали. Да? То есть это не то, что прилетел, помахал, попроповедовал, улетел. Нет. И вот он проповедует им Евангелие, рассказывает на их языке, он изучил его, им историю Иисуса. И что же это племя? Это племя прониклось очень интересной мыслью, что вообще-то единственный хороший герой в Евангелиях – это Иуда Искариот. Он своего добился. Он вовремя расправился со своим врагом Иисусом, еще и денег за это получил. Ну, не денег там для них, это ценности серебро, у них и денег-то не было. И миссионер встал в полный тупик. Почему? Да потому что у этого племени не было каких-то базовых представлений общих для нас. Это вообще было племя каннибалов. Они ели своих соседей, ну а соседи ели их, кто кого поймает. Он, кстати, нашел выход очень интересный. Он стал изучать культуру этого племени. Он решил, что не может быть, чтобы вот в нем совсем не было каких-то идеалов прощения, идеалов примирения, вот те, которые в Евангелии, собственно, изложены. И он нашел. Поскольку там каннибалы, значит, они поймали человека из той деревни, съели. В ответ та деревня ловит человека из этой и его съедает. Да? И так до бесконечности, пока все друг друга не съедят. Конечно, общество должно было либо вымереть, либо придумать механизм примирения. Оно его придумало. Ну, или нашло, или им было дано. Это уже мы не знаем. У них есть такой обряд, был уже, наверное, все изменилось, все-таки полвека прошло, который называется «Ребенок мира». Племя, которое хочет примириться, отдает своего одного ребенка другому племени в качестве заложника, называя его «Ребенок мира». Этот ребенок растет в другой деревне, с ним хорошо обращаются. Но если вот племя, которое его дало, как-то плохо себя поведет, естественно, его убьют и съедят. А если же, в свою очередь, ребенок мира умирает в этой деревне, где он живет, значит, с ним плохо обращались, и племя, которое отдало этого ребенка, идет войной на это племя. Да? Но пока ребенок жив-здоров, то все хорошо. А это механизм вот урегулирования такой вражды. И он им рассказал историю.

0: историю. Бог нам дал своего сына, как ребенка мира, мы, люди, его убили, а Бог нас за это простил. Не стал нас за это наказывать. И племя прониклось этой идеей. Но, смотрите, ему пришлось опираться на какие-то представления этого племени, которые, к тому же, очень мало соответствуют, на самом деле, библейским понятиям. И, ну, хорошо, он им пересказал основную идею Евангелия. Как он переведет на их язык послание к римлянам, мне интересно. Боюсь, что никак. Потому что для того, чтобы они поняли хотя бы некоторые мысли из послания к римлянам, им нужно познакомиться, пусть в пересказе, пусть предварительно, приблизительно с Ветхим Заветом.
1: Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих.
0: Мы говорим о том, что Христос принес себя в жертву. А что такое жертва? Если отвлечься от библейского контекста, жертва – это тот, кто погиб случайно, как правило, в ходе там, войны, несчастного случая, стихийного бедствия. Да? Там взрыв вулкана, столько-то жертв. Да? Бессмысленная, жестокая, очень трагичная смерть. Никому от этого не хорошо, всем только плохо. Да? И что это как соотносится с библейским понятием жертвы? Как это Христос принес себя в жертву? Бессмысленно умер, так что никому от этого хорошо не стало? Вот если выбросить Ветхий Завет, так и получится. И многие люди говорят, и мне доводилось это слышать, ну да, Христос, конечно, великий учитель человечества, но вот зря он на кресте умер. Он все правильно говорил, но зачем же было доводить до такой крайности, да? Надо было как-то поаккуратнее. Эти люди не понимают, что, собственно говоря, то, что говорил Христос, говорили по большей части до него или могли сказать после него, да? Это не уникально. Уникально – это смерть на кресте и воскресение, как победа над смертью. Но эта мысль появляется только тогда, когда у нас есть ветхозаветное представление о жертве. Когда мы знаем, что жертва – это не просто барашек, которого зарезали, чтобы шашлычок покушать, а когда это животное, которое отдается Богу, которое убивается, которое принимает на себя символический грех человека или служит основой для совместной трапезы Бога и человека. А в Новом Завете и то, и другое. Да? Тайная вечеря – это совместная трапеза, а Голгофа – это принесение животного, в данном случае Агнца Христа, за искупление грехов человечества. Да? Вот если это представление есть, тогда мы можем вообще говорить о Ветхом Завете и о Новом Завете после этого.
1: Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему. И, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирну.
0: Если Ветхий Завет выбросить, а дело не в том, что мы там потеряем большую часть мировой истории, как в случае, если мы выбросим историю России до 17 года, мы не поймем, что это за страна, откуда она взялась, почему она такая большая, почему в ней какие-то вещи происходили. и происходит до сих пор.

0: Но мы, прежде всего, не поймем сути происходящего. Да? Поэтому, конечно, христианство с самого начала столкнулось с таким вызовом со стороны Маркиона. Его последователи отказаться от Ветхого Завета, отбросить его, сказать там другое божество, это все для иудеев, нас это все не касается. Но после долгих дискуссий, напряженной борьбы, вот этот вызов, это искушение, можно сказать, они были преодолены, и в результате христианство все-таки не просто приняло Ветхий Завет, оно выросло из Ветхого Завета.
1: Ветхий Завет вот для меня – это нравственный закон, вложенный Богом в каждого из нас. Он неизменен, он совершенен, и он не поддается никаким переосмыслениям. Новый Завет – это благая весть, которую мы получили, потому что мы не смогли исполнить по большому счету все, что написано в Ветхом Завете. И поэтому написано в Священном Писании, если кто-то согрешил в одном, грешен во всем. Вот. Поэтому для меня Новый Завет, Евангелие – это продолжение, это вот то, что называется закон, Писание, детоводитель ко Христу. И вот эта вот гармония Ветхого Завета и Нового, оно в этом и заключается, что мы гармонично познаем Бога с момента сотворения мира и гармонично переходим в христианскую веру. То, что смогло сформировать меня, любого человека, как христианина, благодать, милость, милосердие Божие и так далее.
2: В хрустальном омуте какая крутизна! За нас сиенские предстательствуют горы, из сумасшедших скал колючие соборы повисли в воздухе, где шерсть и тишина. С висячей лестницы пророков и царей спускается орган, святого духа крепость, овчарок бодрый лай и добрая свирепость, овчины пастухов и посохи судей. Вот неподвижная земля, и вместе с ней я христианство пью, холодный горный воздух, крутой верою и псалмопевца роздых, ключи и рубище апостольских церквей. Какая линия могла бы передать хрусталь высоких нот в эфире укреплен? Из христианских гор в пространстве изумленном, как полистрины песнь, нисходит благодать.

0: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их».
1: В Евангелиях описано более 30 чудес, которые совершил Христос. Среди них много исцелений людей, страдающих от разных недугов. Безусловно, Христос стремился помочь страдающим людям, которых Он встречал на своем пути. Но не только это лежит в основе Его чудес. Совершая чудеса, Христос возвещает наступление новой эры. Эта эра – вхождение Бога в мир, или, как называет ее Христос, эра Царствия Божия. Все действия Христовы, все Его слова, каждый жест направлены к тому, чтобы засвидетельствовать, подтвердить Царство Небесное, которое мы можем принять за основу жизни, пришло.

своими действиями Христос дает ответ на вопрос Иоанна Крестителя. «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Благодаря Христу слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют.

рассмотрим некоторые из них. Начнем с ранних веков христианства, когда из всех евангельских сюжетов предпочтение отдавалось именно чудесным спасениям и исцелениям. Особенно часто эти сюжеты встречаются в катакомбах. Как известно, катакомбы служили для захоронения первых христиан, а также использовались в качестве убежища и места сбора общин в самое трудное время гонений. Именно в это время было важным сохранить надежду, что Царство Небесное рядом с притесняемыми и гонимыми христианами, что Христос спасет и излечит недуги каждого, кто обратился к Нему. А за смертью последует обещанное воскресение, как это было в истории с Лазарем. Стремление отвлечься от тяжелой реальности и сосредоточить мысли и чувства на скрытой за нею высшей истине отразилось не только на выборе сюжетов и их символике, но и на художественных приемах исполнения катакомбных фресок. Композиции состоят из небольшого числа фигур, которые помещены на переднем плане и чаще всего расположены фронтально. Действие развито мало, сложных движений художники стараются избегать. Фигуры вырисовываются силуэтом на светлом фоне. Место действия обычно практически не обозначено. И хотя пропорции фигур, их постановка и жесты, светотеневая моделировка унаследованы от искусства античной классики и эллинизма, основные принципы классического искусства – материальность, пространственность, перспектива – утрачены. Когда-то в этом видели признаки упадка. Позднее искусствовед Макс Дворжак справедливо признал в росписи катакомб черты новых форм искусства, которые получат развитие в период Средневековья. Позднее в христианских храмах, а далее в иллюстрациях средневековых рукописей, круг сюжетов значительно расширился, и изображения приобрели более развернутый и повествовательный характер. Перед нами прекрасная мозаика церкви Санта-Аполлинари Нуова в Равенне. Мозаика – это старинная техника. Она была известна еще в Египте. Позднее греки и римляне применяли ее для украшения общественных и жилых зданий. Однако лишь с IV века начался ее подлинный расцвет. На смену цветному камню старинных мозаик пришла смальта. Кусочки разноцветного, окрашенного в массе или двухслойного прозрачного стекла с проложенным в середине тончайшими листочком золота. Кубики смальты втыкались вручную в подсвеченную суровую штукатурку, чтобы мозаика не отсвечивала. Им придавали легкий наклон. Вечная живопись, как называли тогда мозаику, она сразу прочно утвердилась в христианских храмах. Блеск золота, мерцание разноцветных смальт, чистое и глубокое звучание красок создавали декоративный эффект, который ничто не могло превзойти. Итак, на стене раннехристианского храма мы видим, как разворачивается рассказ об исцелении Христом парализованного человека в Капернауме, которого опустили через разобранную крышу. Через мгновение от болезни не останется и следа. Человек встанет и пойдет в дом свой. А вот на византийской мозаике в соборе Монреале изображено чудо исцеления человека с сухой рукой. Он с доверием протягивает больную руку ко Христу. В этих чудесах знак наступления новой эры. Пришел Мессия, и ожидания человечества сбываются. Вера. Вот что является обязательным условием совершения чуда. Или скажем иначе. Вера – это то, что делает человека способным увидеть и опознать чудо. Без веры никакие чудеса не совершатся. Вера исцелила слепого Вартимея. Талантливый иллюстратор средневекового кодекса показывает Вартимея сидящим при дороге. Он громко кричит, чтобы Христос не прошел мимо него. Центрами изготовления подобных иллюминированных рукописей в средние века были монастыри.
В них сохранялись

Появились островки грамотности и искусства. Декорировка рукописей представляет собой одно из высших достижений книжного искусства средневековой Европы. Роскошное обрамление и оформление священного текста придавало манускриптам беспрецедентную ценность. Перед нами сцены исцеления Христом 10 прокаженных. Миниатюра из Евангелия Апракос, которая создана уже в 17 веке, изображает чудо заочного исцеления дочери Хананиянки. На рисунке смиренная женщина умоляет Христа спасти ее дочь. Она созналась Христу, что в язычестве человек не может быть так близок к Богу, как в истинной вере, но и выразила этим свою глубокую веру, что у милосердного Бога достанет милости на каждого человека. Подобную же скромность показывает еще один язычник. Римский центурион. Он сам заявляет Иисусу, что недостоин того, чтобы Иисус явился в его дом, и демонстрирует при этом веру в нечеловеческую способность Иисуса исцелять заочно. Пауло Веронезе, следуя рассказу Матфея, на своей картине противопоставляет Иисуса сотнику, облаченному в доспехи с полным воинским снаряжением. Центурион стоит перед Иисусом на коленях, с обнаженной головой. Шлем держит мальчик. Его сопровождают другие воины. С Иисусом несколько его учеников. Римлянин поверил Иисусу и, идя домой, узнал, что слуга его выздоровел в тот момент, когда Христос говорил с ним. Вера язычника потрясла Иисуса. Многие придут с востока и запада и займут свои места с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Итак, прежде был один народ Божий, иудейский, но пророки предсказывали, что когда придет Мессия, границы Божьего народа откроются и впустят туда всех желающих. Более того, до Христа принадлежать к народу Божьему мог лишь физически здоровый человек. Калека был исключен из числа спасаемых. И вот Христос своими исцелениями показывал, что время деления людей по признаку чистоты-нечистоты, праведности-греховности прошли. Все призываются на пир благодати. Всем даруется новая брачная одежда, чистота и святость. Исцеление у купальни Весезда – это один из часто встречающихся в живописи сюжетов. Этот очень драматичный и яркий момент привлекал художников. Купальня, называемая Вифезда, что переводится как «место милосердия», изображается художниками как прекрасное античное сооружение с высокими колоннами и арками. В этой купальне на ступенях и в нишах лежит великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Какой простор для творческой фантазии художников! Возможность живописать разные типы страдающих людей, практически выброшенных из общества. Все ждут, когда ангел Господень сойдет в купальню и возмутит воду. Тогда все спешат окунуться. Но ведь подлинный исцелитель Христос. Христос исцеляет мгновенно несчастного больного человека, который пролежал недвижимым 38 лет. На некоторых картинах изображен характерный жест. Больной взял постель свою, циновку, на которой он лежал, и пошел. Следующее чудо, которое часто изображается художниками, это чудо исцеления слепорожденного. Оно описано во всех Евангелиях и всего 6 раз, и с разными подробностями. Поэтому в иконографии этого сюжета много деталей. Они касаются количества слепцов, места действия, а также самого способа исцеления. Именно по ним можно судить, на какое описание опирался художник. К этому сюжету обращались Лукас ван Лейден, несколько раз Эль Греко, Николай.

папу, сын и другие. Дуччо наиболее полно, насколько средствами живописи можно передать последовательность нескольких эпизодов в этой сцене, интерпретирует сюжет исцеления. Мы видим Христа в тот момент, когда Он прикладывает брение к глазу слепца. Христа сопровождают Его ученики, здесь их 12. Слепец держит палку. Излечение традиционно символизируется вторым его изображением, на сей раз уже зрячего, отбрасывающего теперь ненужную ему палку. Для апостолов физическая слепота – это символ духовной слепоты и помрачения ума. Христос не просто целитель, возвращающий зрение. Он есть сам свет.

0: кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Этот человек является первым русским ученым мирового значения. Как ученый, он отличался необычайной широтой интересов. Своими открытиями он способствовал развитию физики, химии, астрономии, географии, техники, геологии, истории и филологии. Также его по праву можно считать отцом русской поэзии. Пушкин точно заметил о нем. Это был великий человек. Между Петром I и Екатериной II он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября 1711 года в деревне Мишанинской, которая была расположена в нескольких километрах от города Холмогоры. Сейчас несколько деревень того времени слились в село Ломоносово. Отец Ломоносова, Василий Дорофеевич, был черносошным крестьянином. Так назывались тогда лично свободные крестьяне, которые владели общинными землями и несли феодальные повинности. Мать Ломоносова, Елена Ивановна Сивкова, была дочерью диакона села Матигоры. Михаил был их единственным сыном. Жителям северных земель, чтобы прокормить себя, приходилось заниматься морским промыслом и охотой. С 10 лет в плаваниях стал участвовать и Михаил. Василий Дорофеевич позаботился об обучении сына грамоте. Мальчик очень полюбил читать. Вероятно, в это время у Ломоносова и возникло страстное желание учиться.

и в конце 1730 года Ломоносов с рыбным обозом отправился в Москву. Там он поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. На тот момент Михаилу было уже 19 лет. Но он вынужден был сидеть за партой вместе с малыми ребятами. Стипендия была мизерной – 3 копейки в день, на которые надо было питаться, одеваться и приобретать бумагу и перья. Да и платили ее нерегулярно. Но стремление к знаниям помогло преодолеть все лишения. И за первый год Ломоносов сумел закончить 3 класса академии. Он быстро освоил латинский язык, на котором тогда издавалась вся серьезная литература. Также он перечитал все, что удалось достать в библиотеке академии и в расположенной неподалеку книжной лавке. После Московской академии Ломоносова вместе с другими лучшими учениками направили учиться дальше в Петербург, откуда в сентябре 1736 года он и еще 2 ученика едут в Германию, в университет города Марбурга. Там они изучают немецкий язык и одновременно занимаются арифметикой, геометрией и тригонометрией, а также освоили язык, слушают лекции по механике, теоретической и экспериментальной физике, философии, логике и химии. Наемные учителя учили их французскому языку, танцам, рисованию и фехтованию. Ко всему этому добавлялось самостоятельное чтение рекомендованной научной литературы. В этот же период, наряду с изучением естественных наук, Ломоносов занимался теорией русского стихосложения. После Марбургского университета Ломоносов продолжил обучение в Саксонии, где он изучал горное дело, металлургию и химию. В мае 1740 года Ломоносов женился на Елизавете Христине Цильх. Впоследствии у них родилось 3 детей. В живых осталась только 1 дочь Елена. После возвращения в Петербург в 1741 году Ломоносов служил в Петербургской академии наук. К 1745 году объем и уровень совершенной Ломоносовым работы позволяли ему претендовать на профессорское звание. Указом от 25 июля императрица присвоила звание профессоров Ломоносову и Тредиаковскому на кафедре красноречия. Таким образом, в Петербургской академии наук появились, наконец, сразу 2 русских академика. После долгих хлопот Михаил Васильевич основал, построил и открыл в октябре 1748 года первую в России научную химическую лабораторию, где производил различные опыты и обучал немногочисленных студентов. Он стремился к глубоким обобщениям и вместе с тем к практической пользе. Он шел к химии от физики, чтобы на основании ее положений объяснить, что происходит в телах при химических операциях. «Моя химия физическая», – утверждал он, открывая новую страницу этой науки. Открытия Михаила Ломоносова обогатили многие отрасли знания. Ученый сформулировал принцип сохранения материи и движения. Также он исключил флогистон из числа химических агентов, заложил основы физической химии. Он исследовал атмосферное электричество и силу тяжести, выдвинул учение о цвете, создал ряд оптических приборов. Наблюдая в 1761 году за прохождением Венеры между Землей и Солнцем, Ломоносов сделал великое открытие, что на Венере есть атмосфера. Далеко опережая современную ему науку, Ломоносов первым из ученых разгадал, что поверхность Солнца представляет собой бушующий огненный океан, в котором даже камни, как вода, кипят. Загадкой во времена Михаила Ломоносова была и природа комет. Ломоносов высказал смелую мысль, что хвосты комет образуются под действием электрических сил, исходящих от Солнца. Позднее было выяснено, что в образовании хвостов комет действительно участвуют солнечные лучи. Кроме того, Михаил Васильевич Ломоносов описал строение Земли, объяснил

0: происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Также он опубликовал руководство по металлургии. Он подчеркивал важность исследования Северного морского пути и освоения Сибири. Ученый также является автором трудов по русской истории и риторике. Ломоносов – автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, фундаментальных филологических трудов и научной грамматики русского языка. Михаил Васильевич призывал развивать живой, понятный, образный язык, а для этого необходимо учиться у народной речи, беря из нее самое лучшее. Ломоносов также возродил искусство мозаики и производство смальты. Создал с учениками мозаичные картины. В 1754 году под его началом основан Московский университет. Пушкина поражал творческий размах, многосторонность и универсализм Ломоносова. Он писал:
1: «Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенную силою понятий, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшей страстью сей души, исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он все испытал и все проник».
0: Свою деятельность Ломоносов характеризовал сам в 1753 году в письме к Шувалову.
1: «Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публичные речи и диссертации, и вне оной сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила к красноречию на своем языке и историю своего отечества, да должен еще и на срок поставить, оттого я ничего более требовать не имею и готов бы с охотой иметь терпение, когда бы что только путное родилось».
0: На протяжении всей жизни Михаил Васильевич Ломоносов сохранял веру в Творца и являлся искренним христианином. Но он прекрасно понимал, что религия и наука – две различные сферы, путать которые нельзя. Вообще никакая научная теория не может сама по себе ни доказывать, ни опровергать божественные истины, потому что наука – совсем другая область познания, чем религия. Он писал:
1: «Правда и вера – суть две сестры родные и никогда не могут прийти в расприю между собою. Создатель дал роду человеческому две книги. В одной он показал свое величество, а в другой – свою волю. Первая книга – видимый сей мир. В этой книге сложение видимого мира физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных в натуру влиянных действий – суть то же, что в книге Священного Писания пророки, апостолы и церковные учители. Нездраво рассудителен математик, ежели он хочет божественную волю вымерить циркулем. Также нездраво рассудителен и учитель богословия, если он думает, что по псалтыре можно научиться астрономии или химии».
0: В кратком руководстве красноречию Ломоносов пишет:
1: «Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное увеселение в жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, полков крепость, утеха в несчастье, в счастье украшение, везде верный и безотлучный спутник».
0: Но человек является существом, которое живет и сердцем, и разумом. Если отбросить что-то одно – то образ человека будет искажен. Важно гармоническое сочетание воли, разума и чувства. Это идеал не только в повседневной жизни, но идеал в познании и в науке. В своих стихах Ломоносов часто обращался к религиозным темам. В новой русской литературе мыслитель стал одним из основных

0: у положников традиции поэтического переложения священных текстов. Предметом своего поэтического вдохновения он избрал некоторые псалмы.
1: «Одеян чудной красотой, зарей божественного света, ты звезды распростер без счета, шатру подобно под собой».
0: Лучшими поэтическими произведениями Ломоносова были духовные оды. «Вечерние размышления о Божьем величестве при случае великого сияния» и «Утренние размышления о Божьем величестве», полные религиозного чувства и вместе с тем свидетельствующие о научных интересах автора. Ученый так размышлял.
1: «Вечерние размышления содержат мое давнейшее мнение, что северное сияние движением эфира произведено быть может».
0: А свое стихотворение «Вечернее размышление о Божьем величии» Ломоносов заканчивает следующим образом.
1: «Сомнений полон ваш ответ о том, что окрест ближних мест. Скажите ж, коль пространен свет, и что малейших дали звезд? Не сведом тварей вам конец. Скажите ж, коль велик Творец».
0: Но гораздо важнее его переложение отдельных мест из книги Иова. Сам выбор тех или иных мест для такого переложения всегда характеризует манеру мышления и даже мировоззрение поэта. Ломоносов выбрал то место из названной книги, где Бог отвечает на упреки и сетования человека.
1: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Внимай, коль в ревности ужасно он к Иову из тучи рек. Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая и гласом громы прерывая, словами небо колебал и так его на распря звал. Собери свои все силы ныне, мужайся, стой и дай ответ. Где был ты, как я в стройном чине прекрасный сей устроил свет? Когда я твердь земли поставил и сонм небесных сил прославил величество и власть мою. Яви премудрость ты свою».
0: Поэт представляет смирение человека перед властью и волей Зиждителя как естественную добродетель человека, усматривая в этом истинную земную премудрость.
1: «Сие, о смертный, рассуждая, представь Зиждителеву власть, святую волю почитая, имей свою в терпении часть. Он все на пользу нашу строит, казнит кого или покоит. В надежде тяготу сноси и без роптания проси».
0: Значение Ломоносова определяется в первую очередь тем, что он нашел свое место в культурно-историческом процессе и придал этому процессу ту или иную степень ускорения. Академик Лихачев писал:
1: «Исторические процессы без выдающихся исторических личностей не изменили бы своего направления, но были бы сильно замедлены. Замедлен был бы процесс перехода русской культуры от средневекового типа к типу культуры нового времени».
0: По мнению Лихачева, Петр I сумел сменить форму многих проявлений русской культуры. Представляется, что Ломоносов был в числе тех, кто наполнял эти формы культуры новым содержанием и, безусловно, был первым, кто проделал это в отечественной науке. В этом смысле дело его жизни было продолжением дела Петра. И, как нам кажется,

кажется, сравнима с ним по заслугам. Михаил Васильевич Ломоносов был Божьей милостью великим человеком, который отдал Божие Богу верою, кротостью, воздержанием, учением и трудолюбием.

Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

0: Можно ли получить в свое сердце дар Святого Духа? Что для этого надо делать? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, очень рады новой встрече с вами в этом удивительном цикле «Что есть Евангелие?». И сейчас мы с вами уже размышляем о том, что такое Евангелие в действии. И вот, Лена, интересная тема была в прошлый раз. Это было начало 8 главы «Деяния апостолов». Вот какие бы ты могла итоги подвести, чтобы сегодня уже перейти к новой теме?
1: Ну, мы говорили о том, как противостоять дьяволу, да? И вот, когда я вот так вспоминаю, очень хорошо, буквально одним-двумя текстами сказал Давид. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Я думаю, что вот действительно не стоять, не сидеть и не ходить на пути грешников – это и есть противостояние дьяволу. И размышления о законе Божьем.
0: И размышления о законе Божьем в противоположность, потому что говорят, что ну, нельзя вот там что-то убрать и ничем это не заменить. Так вот, мы должны вот эти греховные какие-то там пути, которые могут влечь, которые могут нам даже навязываться, вот мы должны их замещать вот как раз размышлениями о Боге. Это будет только доставлять огромную радость и удовольствие. Коль, мы правильный итог подвели прошлой встречи? Или тебе как-то немножко по-другому акценты хотелось бы расставить?
2: Нет, тут все правильно. Тут надо покориться Богу, действительно. Призвать Его имя и посвятить теперь свою жизнь, отныне, Господи, она принадлежит Тебе. Ты мой господин, Ты мой владыка, Ты мой царь, а я Твой сын и дочь. И тогда, конечно, дьявол отступит. Если я буду еще декларировать, провозглашать свою веру своими делами, потому что вера без дел мертва, и, как говорят, что бесы тоже веруют и трепещут. От имени Христа не трепещут. Трепещут от того, что у них нет силы противостоять Богу. И они ничего не могут сделать со Святым Духом никак.
0: То есть этот текст, он

0: означает, что бесы веруют в то, что есть Бог. Они просто знают это, да?
1: Да.
0: Что Он есть. Но они от этого не радуются, а трепещут, им страшно от этого.
1: Да, потому что они встали уже на сторону противника Божьего, и обратного пути уже нет. Вот перейдена некая такая линия, которую, перейдя, человек не может, и не только человек, и даже вот ангел не может вернуться в прежнее состояние.
0: Точка невозврата. Да?
1: Ну да. Угу. То есть все, у них только один путь. Так и продолжать вот, коснеть в этой борьбе против Бога. Угу. И в конце концов стать настоящим исчадием ада. Угу. И потом сгореть, как и все, что здесь на земле, не Божьего.
2: Угу. Но ведь большой период был у дьявола, чтобы покаяться. То есть Бог не уничтожил его. И как написано в книге Иова, я думаю, что он приходил же на совет до определенного времени. Ну, один Бог знает, конечно, определенное это время им, но вот, ну, как в размышлениях все-таки Голгофа явилась именно невозвратным такой чертой, невозврата дьявола к покаянию и к возврату к Богу, да.
0: Но сегодня вот мы на добрую, что ли, переходим тему, что да, есть нечистые духи, которые страшны, которые воюют против нас, дьявол воюет против нас, но есть Дух Святой, который делает нас счастливыми, Коль. И вот об этом будем сегодня говорить, да?
1: И делает нашу жизнь целенаправленной такой, полный смысла, потому что дар Святого Духа, о котором говорит здесь книга Деяний апостолов, это дар, данный Богом для служения. Их множество различных даров. Вот в послании к Коринфянам можно найти 12
2: даров
1: главе.
2: Много, но Дух один и тот же.
1: И разные проявления могут быть в человеке, но все они направлены теперь для того, чтобы я как-то мог Богу послужить, как-то мог раздвинуть пределы Царствия Божьего, расширить его своей деятельностью, вот своим этим даром, который нам всем верующим дается Святым Духом.
0: Да, то есть всем верующим дается дар Святого Духа. Всем, да?
1: Вот книга Деяний апостолов, 14 глава. Самаряне приняли Слово Божие, и из Иерусалима прислали к ним апостола Петра и апостола Иоанна, которые, придя, помолились о них, об этих людях, которые приняли Христа в Самарии, чтобы они приняли Духа Святого. И посмотрите, как они помолились. «Ибо он еще, то есть Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса Христа». Это интересное такое вот положение. Это как бы человек крестился, а Духа Святого на нем нет. Вот так вот. И 17 текст говорит: «Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». Угу. Петр, Иоанн, возможно, и Филипп, и кто-то еще, может быть, там был из помазанников Божьих. Они возлагают руки, и человек принимает Духа Святого, дар Святого Духа. То есть.
0: Что такое возложение рук?
1: То есть это возложение рук, то есть на голову или там, на плечи, или в основном на голову, наверное, возлагали руки. И человек получал какой-то дар.
0: Это символическое какое-то действие?
1: Ну, так выглядит как будто символическое, да. Но, тем не менее, вот это как вот контакт проводов, да? Вот вилку втыкают в розетку. Происходит соединение проводное. Вот так же человек соединяется с человеком вот таким образом. И...
0: Но это по вере ведь происходит? Оно же без веры не
1: может? Конечно. Это нужно верить в это, да?
0: Да. То есть, видимо, субстанция, которая соединяет, вот преемственность эта, она как раз по вере передается, да?
1: Один из способов принятия Духа Святого – от возложения рук. И достаточно часто применялось здесь в книге Деяний вот этот метод передачи дара Святого Духа. Угу. Возложением рук. Исцеление так передавалось тоже. Изгнание бесов, говорение на языках. То есть вот все это как бы часто мы читаем о том, что возлагались руки до этого. И люди получали Духа Святого, они приняли Духа Святого. Симон же, вот опять
0: напомним, давайте с тем, кто не смотрел нашу прошлую встречу. Симон – это, Лена, как ты помнишь?
2: Это житель Самарии, который очень удивлял своих соотечественников тем, что он производил различные действия перед ними, которые их очень как бы изумляли и представляли его великим.
0: Да, он был иудей?
2: Ну, вообще, да, мы говорили о том, что он был, да.
0: И эти его действия, они были, ну, волшебством, да?
2: То волшебством, он... да.
0: Такие действия.
2: Да, волхвование.
1: Колдовством даже.
2: Да, колдовством. Вот, и вот он принял крещение, мы читали в прошлый раз, вот. Но вот далее он присутствует здесь и хочет быть рядом, да, с апостолами, рядом с Филиппом, который вот принес им эту весть о Боге, да?
1: Да, то есть это был миссионер и ветхозаветный евангелист, что ли. Он нес Слово Божие, как бы религию Божью в языческие страны, вот в частности в Самарию. И он нес это своеобразным образом. Он использовал при этом демонические силы. Вот так вот можно сказать.
0: А как-то не странным укладывается образом. Это в голове, что такое возможно.
1: То есть для, как бы сказать, цель оправдывает средства. Вот действие Симона.
0: Не то важно, есть он исходил как, из этого.
1: Не важно как, но мы их сделаем всех иудеями. Вот как вот. И вот он...
0: Но это ведь не Божий принцип.
1: Это не Божий принцип, да. Но, тем не менее, вот как тут написано, люди считали, что это сила Божия действует. Великая сила Божия вот в этом человеке, он такой мощный маг, послан нам Богом, чтобы мы уверовали в Него. Таким вот образом. Для язычников нужны в основном такие вот такие зрительные образы, такие знамения какие-то, чудеса, вот, да.
0: Зрелища.
1: Но не только для язычников, наверное, для верующих человек тоже. Иметь вот это вот подтверждение своей веры в чудесах еще, это тоже, наверное, действует очень здорово на веру. Но вот в данном случае эти действия были не Божьей силой сделаны, а силой другой, демонической. И Филипп, придя, он эти чары разбивает все. То есть освобождает от демонов, освобождает от духов, в том числе и самого Симона, очевидно. И Симон видел, что он беспомощный сейчас вот перед силой Божией, перед именем Иисуса Христа, он беспомощный, он не может ничего. И это его убедило.
0: Наверное. То есть он лишился своих чар?
1: Он лишился своей власти над людьми, он лишился своей власти над духами, он теперь как бы остается бессильным. И ему, конечно, захотелось стать как Филипп. Угу. Точно так же владеть этой силой Божией, настоящей силой Божией. И он крестился. Но это не было его таким вот убеждением личным. Это под воздействием вот каких-то вот внешних факторов это все происходило, но не его внутреннего убеждения. Вот в этом был, ну, была беда его. И он под впечатлением вот этой силы Духа Святого принимает крещение, но рождение свыше, о котором говорит Священное Писание, о котором говорил Иисус, не произошло с этим человеком. Причем не только с ним. Мы видим, что апостолы приходили, возлагали руки на тех, кто принимал крещение. Написано, они были крещены во имя Господа Иисуса Христа только. То есть водное крещение приняли. Но Духа Святого на них не было, как нам текст говорит.
0: То есть не было рождения свыше?
1: Не было рождения свыше. Не было рождения от Духа Святого. Угу. И вот тут возникает вопрос, вот, что это, почему так вот, что это за разница такая вот, угу, в чем между этим крещением и этим крещением? Ну, нам Библия говорит, что мы спасаемся, мы принимаем Царство Божие, принимаем крещение от воды и духа.
0: Угу. То есть... А, вот почему и от воды и духа. Вот я никогда не задумывалась.

0: задумываться об этом, что именно поэтому такое словосочетание от воды и духа.
1: Иногда это происходит одномоментно, то есть одновременно. И человек получает и то, и другое. То есть и это, крещение покаяния, в нем вот это покаяние происходит, да, и он получает дар Духа Святого. Как вот крещение Иисуса было, да? Дух Святой сошел даже в телесном там виде. И очевидцы там могли убедиться, да, что это вот, что-то происходит такое сверхординарное. Но не всегда происходит так у нас. То есть есть случаи, которые вот тут описаны также, что человек принимает крещение покаяния, но еще Дух Святого не понимает, что это такое. И как это все происходит дальше. А вот апостолы, помолившись и возложа руки на этих людей, принявших водное крещение, они как бы послужили тем, что через их рукоположение происходит передача Духа Святого, дара Духа Святого. Симон, увидев, что через возложение рук апостольских передается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого возложу руки, получил Духа Святого». То есть мы видим, что этот человек, ну, формально принял крещение только, да?
0: Не по Ничего своему, не понял.
1: Не по своему убеждению, да. Он хотел вот как стать как Филипп, там, да, как Петр, как, хотел, да, таким же. Но он неправильно понял, что такое принять Христа, принять спасение. Он вообще, по-моему, ничего не понял, кроме того, что ему нужно обладать какой-то силой, которая бы поставила в один уровень с Филиппом, или, может быть, даже выше Филиппа. Понимаете, вот что, да, что он говорит-то, да? «Дайте мне власть ию».
0: За деньги причем.
1: Какую власть? Возлагать руки, и чтобы люди получали Духа Святого. Это вот, опять же, сказка о золотой рыбке вспоминается там, да? «Хочу быть владычицей морской, чтобы эта сама золотая рыбка мне там служила по моему желанию, по моему хотению. И я, потому что по моему хотению, ага, этому дам Дух Святого, этому дам. А вот этому, подожди, еще там денежки принеси какие-нибудь или еще что-нибудь. И вот тогда ты получишь, я тебе возложу». Вот что-то такое меркантильное отношение у этого Симона вызывало действие апостолов. «Дайте мне власть сию, кого возложу». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий, то есть дар Духа Святого, получить за деньги. Рано тебе еще, Симон, об этом думать. Тебе же самому нужно креститься Духом еще, прежде чем вот такие вещи просить. Тем более ты не просишь, ты покупаешь. Ты торгуешься. Я вам деньги, вы мне дар». Причем не дар Святого Духа, а обладание Духом Святым. То есть я теперь командую Духом Святым. Вот какое у него желание-то странное такое. Ну, может быть, не странное, да. Ну, как Бог к этому относится, Симону? Ну, наверное, все-таки он его принимает. Симон не отвергает Христа, да? Он не противится. Он как бы, ну, он не понимает просто. Он просто в состоянии каком-то этом прострации, что ли. Вот он видит такие вот вещи, такие чудесные знамения, там, чудеса, все. И он как бы тянется к этому. Но вот эти все вот стереотипы, вот эти формализм религиозный, может быть, даже, все это его держит в каких-то цепях, вот в темноте. И он по-своему как-то, да, он вроде бы человек неплохой, кажется, да, может быть, даже добрый. Но тем не менее, вот Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобой». Обратим внимание, что тот же Петр сказал как-то другому человеку подобные слова, и этот человек на глазах у всех испустил дух. Это был Анания, а потом его жена. Что-то подобное сказал когда-то Петр. Ты дар Божий хотел за деньги приобрести тоже. А ты обманул Святого Духа деньгами же. Она в случае с Ананией. Но в этом

0: случае с Симоном Бог его не умертвляет, не умерщвляет. Симон остается живым, невредимым, здоровым, да? Но он прозревает. Этот Симон прозревает. Угу. Потому что...
1: А где это видно?
0: Дальше вот сказал ему Симон в ответ. А, да, если мы прочитаем все, что сказал Петр. «Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполненным горькой желчи и в узах неправды». И вот дальше. «Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами». Ну, то есть, Иисус говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть, человек не противится. Он, опять же, вспоминаем слова Христа, кто не против вас, тот за вас. Если даже кто-то напоит чашей холодной воды во имя ученика, там, не потеряет награды свои. Вот такие вспоминаются слова Христа о том, что Господь все-таки очень-очень, ну, такой деликатный, деликатно поступает с каждым человеком и не принимает решение быстро, что ли, там, как-то покарать, там, как-то осудить, как-то еще что-то сделать с человеком. Но он ждет. У него такое качество, как долготерпение, да, очень отличительное Господа. Он не рубит с плеча, он выжидает. Он, когда же что-то произойдет с человеком? И он знает, что оно произойдет еще. И оно действительно происходит. То есть мы не можем сказать, что вот тут вот какое-то явное такое покаяние Симона, да, но мы видим его смирение.
1: То есть он воспринял то, что вот ему Петр сказал, что я вижу тебя исполненным каких-то двух нехороших,
0: да,
1: качеств.
0: В узах неправды, да.
1: Вот, в узах неправды и...
0: Горькой желчи.
1: И горькой желчи. Вот, то есть он согласился, что ли, с тем, что это так и есть. Вот, наверное, это можно рассматривать как покаяние, да?
2: Ну да.
0: Вот этот случай показал, что дар Святого Духа, ну, однажды захотят приватизировать или даже монетизировать, такое все выражение, превратить в такую вот монету, что ли, разменную.
1: Превратить в то, за что можно получать, из чего можно получать доход, да?
0: Да, то есть это в церковной среде будет произрастать. И оно потом выразится в таком этом термине, как симония. Вот это от слова Симон. От имени вот этого волхва, или как назвать его, этого человека Симона. То есть ты помыслил дар Божий приобрести за деньги. А в церковном...
1: Или продать даже за деньги.
0: В церковной практике такие вещи, ну, происходили как... приобретение за деньги какого-то положения, какого-то сана, какого-то прихода и так далее, и так далее. То есть это все вот развивалось очень так достаточно быстро. И, в общем-то, это ничего общего с верой в Иисуса не имело и не имеет. Через рукоположение, да, передается дар Духа Святого. В данном случае, вот здесь. Дух Святой, он, его нельзя делить, как апельсин на дольки. Это живой, он личность. Да, он может быть одновременно во всех. И нельзя сказать, сколько Духа Святого в этом человеке, сколько Духа Святого в этом человеке. Ну, как-то вот невозможно просто. Если мы правильно понимаем, кто такой Дух Святой. И вот в одной из притч как-то Иисуса Христа на 12 девах «Дайте нам наше...» Помните, там масла не хватило у одних, и они просили у других «Дайте нам вашего масла». И если мы понимаем, что вот Дух Святой, да, его можно как бы добавить, как кому-то там убавить, там, да, то мы просто не знаем Бога, мы просто не знаем, кто такой Дух Святой. То есть его невозможно вот так вот как-то передать просто вот, на, вот тебе чуть-чуть кусочек Духа Святого и там...

0: тебя тоже будет там маленькая. Тебе хватит там для спасения. Для спасения нам всех хватает жертв Иисуса Христа.
1: Угу. Вот, то есть это вот как раз отвечая на вопрос, который мы поставили в этой программе. Как получить дар Святого Духа, да? Через жертву Иисуса Христа.
0: Да, я могу быть проводником силы Духа Святого, его действия, что ли, его присутствие. Но никак я не могу там как-то его делить,

0: Источник еще раз.
1: А источник только Господь и Бог. Угу. Он сам, собственно, и сам Дух Святой источник, сам угу. Бог. Симон пожелал стать источником. Вот беда в чем была его, непонимание его. Угу. Но Бог его принял, потому что он это, ну,
0: искренне,
1: по недомыслию, да, как-то, да,
0: что он заблуждался.
1: Что он не был вот лицемером, что ли, в его глазах. Угу. Да, вот
0: интересно.
1: Бог не терпит лицемерия. А вот этот человек, он не лицемерил, как Анания с Сапфирой.
0: Это так удивительно слышать. Вот мы с вами говорим о том, что Савл, гонитель христиан, он стал великим апостолом Павлом. Что вот Анания, ну мы столько говорили про него, что он был волхв, что он...
2: Симон,
0: прошу прощения. Вот, что он, ну, занимался неугодным, мерзким в очах Божьих. И все равно, Коля, так вот прямо ободрительно слышать сейчас это, что все равно... Он искренне не понимал, что делает, а когда понял, то он принял вот это вот Божье обличение, да? Вот. Это очень-очень важно и здорово для нас, для каждого слышать. Потому что совершенных нет ни одного, никого нет безгрешных, никого нет достойных, что ли. И в то же время во Христе мы все достойны вот этой вот великой чести быть сынами, дочерьми Божьими. Спасибо, вот что у Коли прозвучало это. Именно такое, что мы дети Божьи.
1: Да, то есть с Богом невозможно торговаться, что ли. Я тебе деньги, а ты мне там стулья там как-то. А ты мне дар Святого Духа. Ну, это дар, это невозможно купить. Его можно только получить от Бога. Угу. И дар Святого Духа, он, как бы сказать... обретается в общении с Богом, вот личном, в моем личном общении. Угу. И если оно есть, это да, то у меня есть все, чтобы получить этот дар. Угу. Я признаю, да, Бога, моего Спасителя, моего ходатая, моего Царя.
0: А вот интересно, человек может сам определить, получил он дар Святого Духа или нет? Вот когда человек принимает крещение, то какое же это было крещение? Человек сам ощущает это, понимает?
1: Я думаю, конечно. Но Бог избирательно подходит к дарам. Он видит, что это за человек, какая у него склонность, какой у него характер, интересы какие у него. То есть, ну, что он вообще может, образование он учитывает, когда дает Дух Святого. И... Я просто понимаю, да, вот этим я бы с удовольствием занялся. Это мне интересно. К этому меня влечет, что ли, к занятию. Угу. И Бог как бы, давай, хорошо, я благословляю. Угу. И я могу понять дар Святого Духа, потому что все, что я теперь хочу делать, оно должно Бога прославлять. А наилучшим образом я могу делать вот это. Например, быть гостеприимным, приглашая к себе домой, или там проповеди говорить с кафедры, или ну, миссионерскую деятельность вести, то есть рассказывать людям там, незнакомым о Христе. И Бог эту склонность мою, Он возводит там, в какую-то степень. И теперь я становлюсь, как бы сказать, более успешным, что ли, в этой...
0: Я имею результаты, да?
1: Просто мне это нравится. И люди, которые единоверцы со мной, они понимают, что этот человек, он действительно, у него получается он такой вот... Uh-huh. Это Бог тебе дал такой, да, такой вот этот склонность, что ли, такой дар. Uh-huh. Они подтверждают вот то, что я занимаюсь... Чем я занимаюсь, это оно славит Бога. Uh-huh. И вот так можно понять.
0: Uh-huh. А вот такие слова, что Дух дышит где хочет. Вот, Лен, как ты это соединишь? Что, с одной стороны, Дух дышит где хочет, и не знаешь, где он, да? А с другой стороны, вот он наделяет тебя даром, собою.
2: Ну, вот как Николай Генрихович сказал, что Бог очень индивидуально подходит к

0: этому. Мы же видим, например, в день Пятидесятницы, мы читали буквально во второй главе Деяния, что он сошел на всех апостолов, да, и они заговорили разными языками, но не просто языками непонятными, а языками, понятными каждому, кто находился в их присутствии.
1: Иностранными языками.
0: Да, и каждый слышал на своем наречии произносимое ими слово. То есть вот Господь использует и ситуацию, то есть было довольно-таки большое собрание для того, чтобы весть о Боге услышали многие. И поэтому он использовал и дал возможность ученикам говорить на разных языках. Вот. И тоже здесь вот Николай Генрихович сказал о даре духа, например, проповеди. Говорить проповедь в церкви. Да? Это тоже для именно прославления Бога, для возвеличивания Бога и Его Слова среди тоже людей.
1: Вот. Ну, то есть человек может отличить сам о себе самом, дух ли святой через него говорит или нет, да? Ну, наверное, ну, да.
0: Ну, может, лучше, чтобы засвидетельствовали еще окружающие люди.
2: Конечно, подтверждение нужно, да, со стороны окружающих людей, но мое глубокое убеждение в том, что вот это мое, оно должно быть все равно.
1: И что оно прославляет Бога. Оно прославляет не меня, оно прославляет Бога. Оно служит людям во благо, да, и мне тоже служит во благо.
0: Ну, и это даже, наверное, Николай Генрихович, не мое, а его.
2: Конечно, да, но это как бы и мое, потому что я себя от Бога как бы не отделяю уже. И он от меня.
0: Если он, это наше тогда.
2: Он дает мне дар, это мое личное убеждение, что это да, это не кто-то мне навязывает, не кто-то там еще что-то делает со мной, а это я так считаю, я лично. Это мое личное убеждение.
1: Да, то есть это мое.
2: И вот, как бы сказать, во Христе моя индивидуальность не растворяется, она, наоборот, подчеркивается, она становится ярче. Вот мое такое убеждение, что Бог, он делает каждого человека неповторимым и уникальным, и потом человек проявляет именно вот как бы от себя, что ли, вот свое. Это я личность, я личность. Не кто-то за меня личность, а я это сам это делаю. Это мне приятно, это мне нужно. И, конечно, да, это нужно Богу, это его прославляет. У нас вот такой вот, что называется, завет с Богом. Мы теперь одной жизнью с ним живем. И он моей жизнью, и я его. И мы неразрывны, как вот семья, что ли, да, муж с женой, одна плоть. Вот и человек с Богом становится такой же вот неразрывной семьей, что ли. Я вхожу в его семью, Отца, Сына и Духа Святого, а он входит в мою. И все, и всем при этом радостно и приятно себя осознавать вот так вот. Угу. И вот дар Святого Духа, он, конечно, он нам всем необходим. Потому что без него у нас ничего бы не получалось. Ни запись вот эту программу, ни вообще ничего. Потому что мы именно им дышим, и живем, и существуем, и служим тоже им. Ну вот, то, что сказал Петр о Симоне, вот ты, как ты, вижу тебя исполненного горькой желчи. Вот это слово «горькой желчи». То есть человек работает, образно говоря, на низких частотах, вот на темных сторонах своей личности, что ли, вот на жадности, на там, какой-то высокомерии, там, на желании властвовать, на гордости вот своей, вот на этих частотах. Петр говорит, ты вот на этом сейчас, на этих частотах работаешь, что ли, а нужно на высокие перемещаться, на возвышенные.
1: И что ты можешь, это вот мы тоже должны понимать, да? Что да, мы вдруг можем оказаться на своих низких частотах, но мы можем перейти на свои высокие частоты. Господь этого хочет, Он ждет этого от нас. Он дает нам эти силы.
0: Да, вот сейчас мне вспомнилось, как Господь сказал Петру даже, да, что ты думаешь не о том, что Божье, а о том, что человеческое. И даже так сказал, отойди от меня, сатана. То есть вот когда мы бываем дис-

0: действительно думая не о том, то, что Божье, а что человеческое, то есть с нами пребывает сатана. И вот это вот действительно состояние, да, желчи и в узах неправды – это пребывание в узах сатаны.
1: И вот к этому состоянию привело, конечно, общение этого Симона с нечистыми силами. И в то же время создание неких религиозных рамок, поскольку человек был религиозный, он вот так воспринимал отношения с Богом. Вот надо кучу всяких разных рамок настроить, различных там постановлений, запретов там, и так далее, и так далее. И вот это будет как раз вот Богу угодно, и это будет мое отношение с Богом. Но Бог говорит, а я вне рамок, мне рамки эти вот ваши не нужны совсем. Потому что я живу-то не в рукотворных даже храмах. Вот даже построите мне храм, и все равно, разве там? Я вот где, в каких храмах. Я вот, мне же люди нужны, не здания там, ничего вот этого. А вот то, что вот в вас, вот я там хочу быть. Вот. И в узах неправды, он сказал еще. То есть, очевидно, Петр имел в виду, что у него расхождение у этого Симона с писаниями. Он не следует им. А вот опять же как-то вот выбрал что-то оттуда, такой вот, опять же, рамочный, вот, рамочный такой подход к писаниям. А на самом-то деле ты оказался в узах неправды. И поэтому покайся в грехе своем, и, может быть, Бог простит тебя. И Симон действительно покаялся. Скорее всего, у него было все хорошо впоследствии. Скорее всего, он стал и Божьим последователем, и христианином, и верным последователем Иисуса Христа. Помолитесь за меня, еще он, там, помните, да, сказал такую фразу, помолитесь же на меня. Еще можно подчеркнуть о том, то, что как важно, когда мы просим кого-то о нас молиться. Иногда у нас не хватает душевных таких вот сил, чтобы, ну, разные бывают ситуации, в разных состояниях мы находимся. И когда мы обращаемся вот в таких ситуациях к людям, близким нам по духу, верующим нам, то это очень огромная поддержка. Просто, я не знаю, как назвать, просто необходимость наша вот в том, чтобы кто-то за нас вот в данный момент помолился. Симон не находил в себе этих сил, видно, да. То есть он настолько понял, что виновен перед Богом, что даже к нему обращаться ты не посмел. Помолитесь за меня вы. Меня, может, он же отверг. Вот, это говорит о том, что действительно человек покаялся, скорее всего. И когда Петр, скорее всего, и помолился, да, наверное, он не отверг эту просьбу, то Симон Волк стал другим человеком. И опять же, может быть, это фантазии мои, но, скорее всего, он дар-то духа все-таки принял. Ну, мне так хочется верить, во всяком случае. Он не спорит, он смиренно принимает Петра, он как бы очнулся, он как бы проснулся, как тот самый блудный сын у корыта с рожками свиными. В каком состоянии я сейчас нахожусь? У меня ничего нет, не вообще ничего, я без всего остался. У меня теперь ни сил нет над демонами, ни самих демонов, ни вообще ни средств заработка нету, все. Я полностью нищ, нищ даже духом. Вот. И скорее всего, да.
0: И стал использовать этот дар Святого Духа уже так, как Господь хочет, да? То есть, чтобы... как ты думаешь, Коль, если...
1: Конечно. Я вот считаю, что Симон, он стал правильным, что ли, правильным верующим.
0: Ну, у него же был авторитет, и я думаю, что Дух Святой просто его авторитет поддержал, и он имел влияние на людей, и просто правильное, как бы сказать, что он действительно Богу служит, а не служит Богу не теми дарами, которые не Божьи.
2: Да, которые Богу угодно.
0: Да, да, да.
2: Коль, у нас в этой главе еще много интересного нам предстоит, да?
1: Ну, есть еще там история с Филиппом и Евнухом, царицей Эфиопской. Да, это отдельный разговор об этом. А вот 25 стих говорит, что они же, то есть апостолы, засвидетельствовав, проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим. И во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Уже вот ничего не боясь, что никакого тут что-то экстраординарное.

0: наверное, вот такого противного Богу не происходит, угу. а сами даже вот, используя дар Святого Духа, и даже неправильно, позволяя Духу Святому использовать себя, они проповедовали Евангелие по всем самарийским поселениям.
1: Слава Господу. Очень интересно, Коля. Спасибо большое за такой разбор 8 главы книги «Деяния апостолов». Лена, полезно тебе было? Важные вещи услышали мы сегодня, да?
2: Ну, да, да. Как-то и себя тоже пытаешься понять, что же в тебе, что и ты каков, когда бываешь в тех или иных ситуациях. Поэтому важно, как Павел писал, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно.
1: Да, это самое лучшее, Лена, вот что можно, когда мы с тобой слушаем, Николая, когда вы нас слушаете, дорогие наши зрители, слушатели. Да, когда мы вникаем в себя, когда мы слушаем Слово Божье, Господь работает с нами, да? Он обращается к нам, Он что-то хочет нам сказать. Пусть наши сердца будут открыты, пусть наш разум будет открыт. Ждем следующей встречи с вами. И прощаемся с вами сегодня. До свидания.

0: Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
1: Нас спрашивают, кому исповедовать грех? Нужно ли для этого прийти в церковь и рассказать служителю церкви? Или же можно исповедать грех Господу и рассказать Ему о том, что меня тревожит? Давайте мы прежде всего посмотрим на Священное Писание, что оно говорит по этому поводу. Первое послание Иоанна, 1 глава, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В первую очередь, Священное Писание говорит о том, чтобы мы исповедовали свои грехи Господу Богу. Именно Он знает на самом деле глубинные наши мотивы, и Он знает, почему мы сделали тот или иной грех, и Он готов нам помочь. В первую очередь, Он и пришел в этот мир, чтобы спасти нас от греха и взять его на себя. Поэтому в первую очередь мы действительно исповедуем грех перед Господом, личный, в такой атмосфере, где, может быть, нет никого, чтобы мы могли побыть один на один с Богом и рассказать Ему то, что нас тревожит. Но есть и вторая деталь, немаловажная. Если мы посмотрим на Священное Писание, в данном случае на послание апостола Иакова, и прочитаем его совет, то мы видим в 5 главе, в 16 стихе, следующее. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Многое может усиленная молитва праведна». Вот это вот слово «признавайтесь» или другими словами «исповедуйтесь» – это то же самое слово, которое я прочитал в тексте 1 Иоанна, 1 главы, 9 тексте. Речь тоже идет об исповедании. Однако Иаков советует, чтобы мы исповедовались друг перед другом. Возможно, есть какие-то моменты, когда мы все-таки не всегда таковы друг перед другом. Чтобы восстановить эти отношения, необходимо иногда исповедоваться друг перед другом. Но суть этого исповедания состоит вовсе не в том, чтобы какой-то человек нам простил наши грехи, а суть этого исповедания состоит в том, чтобы мы могли примириться, да, освободиться от чувства вины, которое нас угнетает, и облегчить свою душу, и обрести мир и покой. Но есть еще третья ситуация, которая не совсем встречается в тексте Священного Писания, но, тем не менее, она встречается в христианской практике. Когда человек и исповедуется Богу, и просит Господа о прощении, и не может никак обрести покой, и вроде бы нуждается в каком-то разъяснении. В этой ситуации человек может действительно прийти

к служителю церкви. Но суть этого общения состоит в том, чтобы, рассказав о своем грехе, он нуждается в том, чтобы не священник именно его простил, это совершает Господь, как мы уже прочитали, а в том, чтобы разобраться в этой ситуации, потому что бывают иногда непростые какие-то нюансы, в которых действительно человеку необходимо консультирование и помощь. Может быть, человек что-то не так понимает о Боге, или, может быть, он что-то делает неправильно в отношении самой молитвы. И вот именно такой рассказ служителю церкви о том, что его беспокоит как проблема, она поможет человеку эту проблему, ну, разрешить от человека, который разбирается в этой ситуации, да, то есть от опытного, зрелого, духовного лица, который поможет человеку восстановить отношения с Богом. И цель в этом случае служителей церкви не в том, чтобы исповедать грех и его простить, а цель состоит в том, чтобы помочь человеку восстановить эту связь со Христом, который освобождает человека, естественно, от греха и обретает, и помогает обрести ему мир с Богом.

0: А как вы оцениваете сегодняшнее состояние в России с религиозными свободами?
1: Да, вы знаете, на самом деле ситуация неоднозначная, я бы сказал. Потому что, с одной стороны, есть позитивная сторона, когда государство действительно взаимодействует с религиозными объединениями, они представлены в ведущих комиссиях, советах при президенте Российской Федерации, на уровне субъектов, в различных комиссиях субъектов, которые посвящены, работа которых посвящена в том числе вопросам свободы вероисповедания. Религиозные организации участвуют у нас в грантах, получают эти гранты. Вот последние годы это достаточно активно отслеживается. Да? Но вот при всей кажущейся вроде стабильности ситуации, мы, с другой стороны, имеем растущую статистику, или даже не растущую, наверное, на одном уровне держащаяся статистика по правонарушениям, ответственность за которые предусмотрена статьей 5.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это порядка 400 дел в год. Вот в этом году это 338 минувшем, в 2020 году. До этого было чуть выше и так дальше. То есть на определенном уровне это все-таки держится. Потом появились разные независимые мониторинги, которые тоже ситуацию отслеживают и отмечают, что не только нарушения по статье 5.26, а также выросло число деформационных материалов, например, в отношении в основном евангельских протестантских церквей. И по результатам этих мониторингов, в том числе вот Институт верховенства права, институт, которым я руковожу, мы провели мониторинг в прошлом году и увидели, что до этого всегда как бы это все знали, потому что это отражалась статистика, что первые протестанты по нарушениям, ну, наверное, не потому, что они самые активные нарушители, потому что они, наоборот, очень законопослушные люди, это все результат ряда факторов. И некомпетентность порой правоприменителей, и недостаток правовой культуры в целом, и многое другое. Конечно, бывают случаи, когда действительно за дело привлекают, такие случаи есть, когда... Но в целом, если относиться к этим поправкам, они излишни, даже по миссионерской деятельности. Так вот, мы увидели в результате мониторинга, что в некоторых регионах, на самом деле, на первое место вышли мусульмане. Их тоже штрафуют по статьям и 5.26, и даже где-то они впереди. Например, у нас больше всех нарушений. У нас Дагестан, Крым, а там очень много вот, привлечений именно мусульман по этим статьям. И для нас сегодня как бы такой показатель, что с одной стороны, да, все стабильно, с другой стороны, есть растущая статистика. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть ряд проблем, которые необходимо решать быстро и эффективно, может быть, даже не быстро, а наоборот, глубоко прорабатывать какие-то вопросы и подходить к этому детально очень. То есть, ну, как у нас сегодня законы обсуждаются, да, при их принятии, при законотворческом процессе. На самом деле, ну, фактически, очень много экспертов, стоящих, на самом деле, уважаемых, они выключены из процесса вообще. Обсуждения, дополнения, их просто не приглашают, просто не зовут, а это обязательно необходимо делать. Необходимо получить от общества, от непосредственно самих религиозных организаций, не опосля, не после какого-то шума, как это было с последним проектом. Нужно пригласить всех, выслушать всех.

0: и сделать реально нормальный, хороший закон, законопроект, который не создаст проблем при его применении в будущем. Потому что у нас, помимо того, что законотворчество бывает хромает, и вот последние поправки это трудно назвать серьезным юридическим текстом каким-то, у нас еще и хромает правоприменение. То есть вот этот баланс нужно искать, где взаимодействовать, вместе с государством решать, что-то предпринимать, общаться, вести диалог, ни в коем случае не вставать в глухую конфронтацию. И мы категорически против этой. В Славянском промцентре мы всегда за конструктивную критику, которая приведет к положительным результатам для верующих и для реализации свободы вероисповедания в России.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильная, коллективная игра, это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.

обращаемся к Нему в уверенности, что Он слышит нас. О чем бы ни попросили,

Я приветствую вас, дорогие друзья. Как сказать Богу слова «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой»? Как понять, что это говорит Бог, и как услышать Бога? В Библии есть истории, через которые мы можем многому научиться. Истории, которые показывают нам, как поступали люди, какие были их действия, слова и какая реакция была Бога. Знаете, человек остается человеком всегда. И мы можем у тех людей, которые жили 4000 лет назад, 5000 лет назад, 2000 лет назад, многому научиться. Многому, потому что Бог жив, и человек живет, как Бог создал его. Первая история, которую хотел бы вспомнить, это история Давида, когда он встретился с Навалом. Но тот диалог, который был у Давида и Авигеи, у жены Навала. Она в момент опасности предупредила Давида и сказала: «Останови руку свою, останови от пролития крови, и ты впоследствии, когда Бог тебе даст царство, не пожалеешь об этом». Интересно, что Давид в этот момент, когда был разгневан, когда был полон решимости отомстить обидчику своему, Давид почему-то услышал эти слова. Почему-то Давид склонил свое лицо, свое ухо и услышал эти слова. Что помогло Давиду услышать слова Авигей? Мы к этому еще вернемся. Второй пример. Давид убегает от Авесолома. Авесолом, сын родной, восстал на него. Авесолом сделал так, что якобы царство перешло к нему, и начинаются гонения на Давида. Давид, чтобы не было кровопролития, он решил уйти. И вот он идет, люди с ним идут, идет около реки. И с другой стороны вдруг появляется его враг Симей. И этот Симей начинает говорить, что ты недостоин жизни, ты достоин смерти. Он начинает вспоминать все его грехи и всячески унижать Давида. Метать пыль, что было очень унизительно. И люди, которые находятся с ним рядом, говорят: «Позволь, мы пойдем прекратим это дело». А он останавливает их. В решимости останавливает, говорит: как можно прекратить?

простить, если Бог повелел ему говорить. То есть он не видит в нем просто врага, он видит в нем того, кто исполняет волю Божью. Третий пример – это пример, который был в жизни Иова. Пришли народы, которые ограбили его, увели все стада. И народы думали о том, что они делают, что хотят. У них есть сила, и они делают, что хотят. Но из истории Иова мы видим, что этими народами, этими племенами руководил дьявол. Они исполняли роль дьявола, потому что он задумал так сделать. Что означает в Библии выражение «слушать Бога»? Обратимся к Священному Писанию. В книге Второзакония, в 5 главе, 27 тексте, говорятся такие слова. Израиль стоит перед Богом, Израиль начинает слушать Бога, слушать Его повеления. И в 5 главе, 27 тексте говорится реакция Израиля. «Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь, Бог наш, и пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь, Бог наш, и мы будем слушать и исполнять». В Деяниях апостолов, когда описывается одна из историй апостолов, то там говорятся такие слова. Апостолы стоят перед Синедрионом, и апостолам повелевают, чтобы они больше не проповедовали. И апостолы говорят простые слова. «Посудите сами, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога». Что эти два места священных писания говорят нам о слушании Бога? Во-первых, эти слова, которые произнес Израиль, неразрывно связаны «слушать» и «исполнять». Апостолы также говорят, посудите, справедливо ли слушать вас более, нежели Бога. То есть, что исполнять, ваши слова или слова Бога? Справедливо исполнять слова Бога. Когда в Луки в 16 главе описывается ситуация с Лазарем, то он приглашает Авраама, пойди скажи живым, чтобы они покаялись. И Авраам говорит тоже интересные слова. Если они не слушают пророков, то, следовательно, даже если мертвые послушают, не поверят. О чем это говорит? В Библии слушание неразрывно связано с действием. Когда человек слушает, или когда в Библии говорится, что человек слышит Бога, это значит, он поступает так, как повелевает Господь. И в этом контексте очень интересно звучат слова из 24 главы от Матфея, где сказано, что дьявол будет всякими чудесами ложными людей соблазнять, для того, чтобы они не покаялись и не пришли к Господу. То есть люди будут знать о Боге, люди будут слушать Бога, но не исполнять. И тот же Матфей говорит слова предупреждения. В момент, когда люди встречаются с Богом, и Господь им говорит, что «нет, вы не спасены», они с искренним удивлением говорят «почему, Господи? Ведь смотри, посуди по делам». Исполняли, заботились, приходили в темницу, голодного накормили. А он им скажет, отойдите от меня, делающие беззаконие.

достаточно страшные слова услышать от того, кому посвятил, может быть, большую часть жизни. Слова, кажется, несправедливые. Слова, которые, от которых можно просто умереть. Почему это важно? Потому что Господь приглашает каждого из нас не просто слушать Бога, не просто находиться в правильной вере, не просто быть человеком, как все верующим, не просто восторгаться какими-то чудесами Божьими, а Бог приглашает каждого из нас слушать и исполнять свои жизни. И это очень важно. Очень важно для счастья, для твоего спасения и для жизни вечной. В книге «Послание к евреям» в 4 главе апостол Павел говорит слова. 4 глава, 1 и 2 текст. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». О чем говорит апостол? Он говорит, что многие слышат Слово Божье. Апостол говорит, что было услышано Слово Божье и теми, и нами. Но тем не принесло пользы. Почему? Потому что не было растворено верою. Что это означает? Означает, что человек услышал весть от Бога, услышал эти слова, услышал предложения, но он нисколько не применил их на себе. Нисколько не применил, он не нашел времени, он не нашел возможности, он не нашел силы сделать это. Почему так происходит? Происходит лишь потому, что просто знания о Боге, они способны ожесточить человека. Но те знания о Боге, которые человек пытается применить в жизнь, они только являются спасительными. Эти знания принесут человеку счастье, радость и мир. Через познание Его Он, праведник, оправдает многих и грехи их на себе понесет, говорит пророк Исаия. Просто познавая Бога, допуская Бога в свою жизнь, узнавая о Боге что-то новое, постарайся не просто об этом рассказать, а постарайся увидеть, как ты можешь применить это в жизни. Где место Бога в твоей жизни? Где Бог может быть силен? Начни с малого. Не пытайся сделать глобальную перемену в своей жизни за один день. Этого не получится, и ты разочаруешься быстро. Постепенно. Как открывается тебе Бог? Впусти его в свою жизнь. Когда Господь придет к тебе, спрашивай у него: «Господи, как я могу то, что узнал о тебе, то, что открывается через Слово Твое, как я могу применить это в жизни? У меня множество проблем. Если я начну применять то или иное в своей жизни, я могу потерять работу. А если я это смогу применять в жизни или начну применять в жизни, то от меня отвернутся друзья». Дорогой друг, не переживай об этом. Господь берет все последствия на себя.

Господь способен сделать самым удивительным образом то, что тебе кажется недоступным. Познавай Бога. Познавай, и эти знания помогут тебе обрести мир, покой, счастье, радость и страну вечную. Знание Бога – это та основа, через которую можно смотреть на весь мир. Как сказать Богу: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой»? Когда эта история случилась с Самуилом, он не понял, что Бог обращается к нему. Он был ребенком, и ему это не встречалось. Но его пожилой наставник Илия, священник, он сказал: «Когда придет к тебе Господь, скажи ему: говори, Господи, ибо слышит раб твой». В контексте того, о чем мы сегодня говорили, мы видим, чтобы сказать Богу эти слова: «Говори, Господи», я должен сразу же сказать слова: «Господи, я буду исполнять то, что Ты повелишь». И если с иным способом подходить к Богу, если по-иному обратиться к Нему, просто получить от Него знания, просто сказать: «Господи, говори, ибо слышит раб Твой», то, как Иисус сказал Никодиму, это не принесет тебе пользы, если ты не изменишь свою жизнь. Господь готов прийти к тебе сегодня. Господь готов открыться тебе и показать себя. Господь сегодня готов войти в твою жизнь и совершать там великую работу преобразования. Захочешь ли ты этого? Если ты говоришь, что сегодня не день благоприятный, подумай о том, что будет ли завтрашний день. Господь зовет тебя именно сегодня. Господь приглашает тебя сегодня откликнуться на Его приглашение, прийти к Нему. Услышь Господа. Услышь Господа и с сердцем смиренным согласись с тем, что Господь предлагает тебе лучшую жизнь. Попробуй, ты не пожалеешь. Попробуй, прими Господа, и Он благословит тебя. Господь любит, Господь заботится о тебе и готов открыться тебе. Дорогой слушатель, пусть Господь благословит тебя. Когда ты в своих трудные моменты жизни будешь обращаться к Господу и ждать от Него ответа, то будь готов исполнить то, что Он предложит тебе. В этом секрет успеха, в этом секрет правильного понимания Бога и в этом секрет успеха и залога того, что именно Бог будет говорить. Будь покорен Богу, и Господь не забудет тебя.

Послание апостола Павла в Рим. «Любовь ваша да будет нелицемерной. Отвращайтесь от зла и твердо держитесь добра. Будьте преданы друг другу в братской любви. Других почитайте выше, чем себя самих. Не ослабевайте в усердии, духом пламенейте, служите Господу. Радуйтесь в надежде, в испытаниях будьте стойки». В молитве

постоянны. Помогайте братьям вашим, когда оказываются они в нужде, и будьте всегда гостеприимны. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. С радующимися радуйтесь, и с плачущими плачьте. Относитесь участливо друг к другу, не впадайте в высокомерие и держитесь смиренных. Не мните о себе, никому за зло не воздавайте злом, и то, что вы печетесь только о добром, пусть будет для всех очевидным. Со всеми людьми, насколько это зависит от вас, будьте в мире. Не мстите за себя, возлюбленные мои, но предоставьте все гневу Божьему, ибо написано: «Мое возмездие я воздам», говорит Господь. И более того, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Поступая так, горящие угли соберешь ты ему на голову. Не дай злу победить тебя, но побеждай его добром.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Обещания, данные Богом Аврааму, распространялись и на его потомков. Какие благословения получил сын Авраама Исаак? Какие трудности ему удалось преодолеть? Что Бог сказал Исааку, когда явился ему? Сегодня у нас в гостях магистр теологии, священнослужитель Юрий Михайлович Волобоев. Здравствуйте, Юрий Михайлович.
6: Здравствуйте.
5: У нас, мы продолжаем историю Авраама и его семьи, и сегодня, наверное, заключительная уже программа, которая как бы подводит итог жизни Авраама.
6: Уже теперь сын его Исаак. Угу. В этой главе мы будем смотреть на 26 главу. Берет в руки бразды правления семьей. Да? Давайте мы немножечко почитаем. Может быть, не всю главу, но некий отрывочек. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал: „Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которой я клялся Аврааму, отцу твоему. Размножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные. За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано, было соблюдать повеления мои, уставы мои и законы мои. Исаак поселился в Гераре. Жители вместо того спросили о жене его, и он сказал: „Это сестра моя, потому что боялся сказать „жена моя“, чтобы не убили меня“, думал он, жители места сего, за Ревеку, потому что она прекрасна видом“. Но когда уже много времени он там прожил, Авимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревекой, женой своей, и призвал Авимелех Исаака и сказал:

Вот эта жена твоя, как же ты, сказала она, сестра моя, Исаак сказал ему, потому что я думал, не умереть бы мне ради нее. Но Авимелех сказал, что это ты сделал с нами? Едва один из народа не совокупился с женою твоей, и ты вел бы нас в грех. И дал Авимелех повеление всему народу, сказав, кто прикоснется к сему человеку и к жене его, тот предан будет смерти.

0: саг в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат, так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличился больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодцы, которые выкопали рабы отца его при жизни отца Авраама, филистимляне завалили и засыпали землей. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». Ну, пожалуй, что можно поставить точку в этой самой истории. Истории Исаака. Интересно, что опять пришел голод. Причем здесь есть отсылка, что голод был даже сильнее, чем во времена Авраама. Вот как Авраам начал свое путешествие с Богом с голода. Так же ведь? Так и, по сути, сын его Исаак тоже начинает свое странствование по этой земле с голода. Случайно ли это? Наверное, нет. Правда же?
1: Потому что... Но, правда, история несколько отличается.
0: Несколько отличается.
1: То есть, если Авраам пошел в Египет, и мы ничего не видим о том, что Бог ему говорит, там, не ходи, то не делай, там, еще чего-то, то в данном случае Господь сразу является Исааку и говорит: не ходи.
0: Не ходи, не ходи. Почему не ходи? Потому что уже выкопаны колодцы отцом Авраамом и, опять же таки, выстроены жертвенники. Да? То есть, условно говоря, то территория вот там, где они странствуют, это территория так или иначе уже прочно ассоциируется с семьей Авраама. Вот в чем весь вопрос. И уходить куда-то в Египет, ну, как бы здесь не разрешает, опять-таки, Господь. Ну, и еще опять мы можем сказать о том, что Египет – это земля хлеба. Это страна благополучия. Почти как Эдемский сад, да? Потому что Нил разливается, урожай высокий, река, рыба. В общем, там действительно для древнего человека очень много преимуществ. Ну, мы еще можем сказать о том, что там расцвет наук, строительство пирамид и так далее и тому подобное.
1: Ну, а тут долины Иорданской в значительной части уже нет. То есть там уже Мертвое море, Содома и Гоморры уже нет. Соответственно, вот этих вот мест плодородных тоже уже нет.
0: Но все-таки где-то по берегам Иордана все равно есть вода, да, то есть есть трава, есть где пасти скот. А вот интересно то, что все-таки Господь, придя к Исааку, говорит о чем? Странствуй по сей земле. Вот такое впечатление, что Бог запрещает как бы оседлую жизнь. Обустройство какого-то города. Да? То есть мог же ведь Авраам, Исаак выстроить, я не знаю, там на холме на каком-нибудь, где есть источник воды, так скажем, такой, ну, хотя бы хоть маленький, но городишко.
1: А он ведь Аврааму перед этим сказал, что 4 поколения твои потомки будут странниками, пришельцами, будут их притеснять и так далее. То есть, ну, селиться, а куда ты поселишься?
0: Везде кому-то земля принадлежит.
1: Везде кому-то это принадлежит, и везде тебя будут притеснять. Но если ты поселишься где-то, то тебе придется идти на компромисс.
0: Да, это интересно. Ну и что? Бог запрещает им захватнические войны. Можно было же, так скажем, кому-то помочь освободить город, да? Вот как-то с одной стороны Бог говорит: это вся земля твоя. Вся земля твоя. От Нила до Евфрата. А с другой стороны, она же занята.
1: А с другой стороны, мера беззакония Амореев еще не наполнилась. Ну, это, ну, я просто обращаюсь к тексту, который уже был известен. Наверняка, ну, Авраам не мог об этом молчать. Ну уж если Моисей это описывает. то...
0: Но вот, тем не менее, да, интересная ситуация.

0: это мое, но использовать и воспользоваться этим я не могу. То есть земля вся моя, но построить здесь какой-то город, укорениться не получится. Хотя у них уже будет, да, там своя усыпальница все-таки, да, там, где они будут хоронить предков.
1: Ну да, Авраам уже купил землю.
0: Купил землю себе, да, то есть хотя бы поле, там, где будет гробница его, так скажем, уже все равно она есть. Да, вот это, конечно, очень интересный момент. Господь все-таки из древности говорит нам, чтобы мы были в мире, но не от мира сего. То есть человек, который живет в общении с Богом, да, то есть он каким-то образом не должен растворяться в этом мире.
1: То есть общаться, да, ты с ними будешь. То есть какие-то отношения у тебя с ними будут.
0: Соседствовать.
1: Но объединяться с ними нельзя.
0: Нельзя. Это очень интересный момент. Но давайте мы еще посмотрим на истории из теперь уже Исаака. А история повторяется. Да? Как у папы были проблемы, все-таки страх за свою безопасность. Жена красивая. Да? Вот ведь беда какая. Если бы некрасивая была, может, никому не была нужна.
1: Ну, а тут она и помоложе еще.
0: А тут она прекрасная видом. Вот у Авраама Сара прекрасная видом. Теперь у Исаака прекрасная видом. И опять это проблема. Опять это страх. Опять может потерять жену. И опять он говорит о том, что она кто? Сестра. Вроде как бы не врет. Сестра же.
1: В данном-то случае врет. Тут уже родство очень дальнее.
0: Но все-таки родственница, да?
1: Ну, родственница, да, там в каком-то четвертом, пятом роде.
0: Но вот видим, есть проблемы с ним. Есть проблемы доверия к Богу. Потому что Господь что ему говорит в начале, да? То есть Господь приходит и говорит: не ходи в Египет, да, будь странником вот в этой земле. И он говорит: умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему всю землю сию. Он повторяет обетование, данное Аврааму. То есть и потомство, и земля твои, все. А значит, беспокоиться за жену нет причин. Бог контролирует все процессы. Но, опять-таки, вот есть проблемы, мы об этом
1: Причем
0: говорим.
1: Причем тут можно даже так сказать. Авраам-то врал, ну, извините, так уж называя свои вещи своими именами, врал в чужой земле. Он ушел в Египет. Ну, и на ту землю обетование Божье, оно не распространялось. То есть Бог не обещал, что Египет будет твоей землей. А Исааку Бог сказал: не уходи. Он остался в своей земле, в земле, в которой Бог обещал охрану. Но, тем не менее, все равно опасения есть.
0: Ну, вот и опять мы можем увидеть Господа, который, так сказать, позволил увидеть царю Герарскому в данном случае, да, отношение Исаака с женой, со своей, да, и он понял, что они вот муж и жена. И опять мы видим здесь искреннее негодование, да, то есть вот, ты зачем так сделал, ты зачем сказал, что она твоя сестра, мы чуть было тут вот грех не совершили, да, то есть это опять о чем говорит, о том, что для вот этого царя Герарского, да, хотя царь Герарский, то есть там по-разному переводит его, как бы, это не имя, да, то есть это скорее титул, да, Герар, царь Герарский, высшего правителя, ну, царь, да. И как бы здесь мы видим, что он настолько остро негативно реагирует на обман Исаака. Ну, зачем, вопрос возникает тут. То есть его обман мог быть поводом для греха. Но этот человек грешить не хочет. Вот в чем весь вопрос. То есть этот царь, вот кажется, что он язычник, да? А зачем ему быть как-то верным Богу? Но для него серьезно соблюдать закон. И отношения с чужой женой для них, для язычников, это тоже грех. Перед его же собственными

0: богами, понимаете? Это о том, что, в общем-то, наверное, законодательство на Востоке было где-то, если не единым, то очень похожим. Пусть эти статьи, законы или заповеди, как хотите, были по-разному произнесены, но они, по сути, означали одно и то же.
1: Тут вот, кстати, есть еще такой вопрос. Ведь Авраам был жив еще в это время. И получается, что Исаак живет отдельно. Вот тут тоже какой-то странный момент. Господь открывается ему, Господь говорит ему. Для Авраама вот то, что делает Исаак, это уже пройденный этап. То есть он уже так не поступил бы. То есть он уже живет, ну, как бы для Исаака это новый опыт.
0: Новый опыт.
1: То есть получается, что вот этот опыт, ну, то, что твои предки прошли, это твои предки прошли.
0: Это знание теоретическое.
1: А ты, наверняка он понимал, что это нехорошо.
0: Конечно.
1: Но с другой стороны, Господь его за это не наказывает, даже при том, что он понимал, что это
0: нехорошо. И Господь не допускает греха. Что самое интересное, Господь вовремя эту ситуацию разруливает, в том числе и с царем Герарским. Это очень важный момент. Вот смотрите, о чем пишет автор, да, книги «Бытие». «Сеял Исаак в земле той и получил в тот год ячменя во сто крат. Так благословил его Господь». Вот эти строчки, да, то есть это просто фантастика. Почему? Потому что вот многие специалисты говорят о том, что посеянное зернышко ячменя, предположим, или пшеницы, неважно, да, даже как бы в Египте давало, ну, 10, но, я не знаю, ну, 12, наверное, то вряд ли, зернышко в колосе.
1: Ну, ячменя, наверное, побольше, но есть же еще зерно, которое не взошло, или которое там, ну...
0: Мы сейчас говорим об уровне урожайности, mm-hmm. да? То есть Западная Европа в момент климатического оптима, то есть когда действительно, значит, теплая погода, нету никаких форс-мажоров, там, ураганов и так далее, зернышко давало где-то 7-8 зернышек в колосе, посеянное одно зерно. На территории Руси у нас здесь, да, то есть в средневековье, опять-таки в климатический оптимум, в хорошую погоду, одно зернышко давало 2-4 зернышка в одном колосе. Здесь у нас все-таки более суровый климат, да. А здесь Писание говорит о стократном урожае. Интересно, что даже генно-модифицированные, мы знаем сейчас, сорта пшеницы, но могу ошибиться, я не специалист в области сельского хозяйства, но где-то я читал, что 30-40 максимум. То есть это уже как бы высокий уровень урожая.
1: Ну, наверное, побольше, но тем не менее. Сейчас урожай – это в большей степени удобрение, чем даже семена там или еще что-то. В большей степени удобрение, чем погода, еще что-то. А в древности урожай 1 к 100 – это, конечно, что-то фантастическое.
0: Это космос.
1: В принципе, да.
0: Это космос.
1: То есть это что-то, ну, наверное, даже невозможное.
0: Это просто невозможное. Так вот, речь идет о чем? Исаак, по сути дела, да, то есть, ну, на него изливается золотой дождь. Его стада растут настолько фантастически, мелкого, крупного скота. У него множество пахотных полей, что филистимляне стали ему завидовать. И они стали ему говорить, что ты сделался человеком великим.
1: Стали колодцы засыпать.
0: Они стали колодцы засыпать. А Исаак стал откачевывать дальше, но его, вот то, о чем мы не прочитали, да, то есть, но его стада продолжали умножаться, а его земли продолжали вот этот давать рекордный урожай.
1: То есть они, как это сказать, вот эти вот жители, они некую санитарный кордон старались.

0: выставить некую нейтральную полосу, что ли, чтобы он отошел подальше, потому что видели в нем угрозу?
1: Конечно, видели угрозу, потому что, ну, мы понимаем так, да, что очень чрезвычайно богатый урожай дает возможность, прежде всего, финансовую, так же ведь, да? Здесь есть взаимосвязь вот, доходов и роста семьи, да, угу. То есть мы видим однозначно, что тогда, когда та или иная страна, да, то есть или то иной город, селение, как бы вот попадает в полосу благоприятного урожая, когда действительно, ну, так скажем, много пшеницы или большие стада и так далее, то сразу начинается рост такой вот демографический в этом районе. Поэтому, кстати сказать, в древности, даже в средневековье, в таком вот 15 век, да, то есть 14 век, не всегда семьи были многодетными, там по 5-6 детей, потому что нечем было кормить. Голод был частым явлением, войны были частыми явлениями, какие-то, значит, болезни такие, как чума, холера и так далее, были частыми явлениями. И там 1-2 ребенка в семье даже где-то была нормой, да? А когда шел вот этот рост семьи? Когда были благоприятные, опять-таки, времена. Вот поэтому здесь Исаак, получается, да, то есть вот он как описывается, как ребенок, сын, уже потом муж и отец, на которого изливается дождь Божьих благословений. Да, у него есть свои выборы, да, у него есть свои сложности, но при всем при этом Бог сына Авраама, наследника благословений завета, благословляет, вот вы посмотрите, во сто крат. Во сто крат. Если вспомнить притчу Иисуса Христа о доброй почве, помните, что она даст урожай в 30 крат, 60 крат, а то вот, ну там, то есть 100, это вообще там будет максимальное, максимально возможный урожай, фантастический. И вот все это реализуется в жизни Исаака. И вот это, наверное, очень важно для нас прочитать. Да? Дело в том, что вот мы очень часто говорим, да, ну, что вот жизнь с Богом, это ведь жизнь сложных выборов. Порой люди страдают от этих выборов, правильно же? Отстаивать истину, заявлять о том, что я человек Божий, сейчас очень непрестижно. Сказать о том, что я соблюдаю закон 10 заповедей, сейчас это вызовет насмешки. Да, там. Люди не очень хорошо воспринимают верующих, неважно какой конфессии, в принципе. Угу. Стараются как-то посмеяться, стараются где-то обозвать, хмыкнуть или что-то выразить свое негодование. Поэтому как-то сейчас принято больше о своем вероисповедании молчать. Это личное. Бог у меня в душе, и вообще я об этом много не говорю. Но, да, вот интересный момент. А вообще сейчас Бог благословляет в данный момент семью или человека? И мы можем сказать, что да. То есть есть моменты, когда и человек в наше время, да, получает стократный урожай. Но мы не все пашем землю, да, то есть, не, возможно, люди... Там, скажет, в другой сфере заняты хозяйствами, кто-то совершает служение пасторское, да, кто-то еще что-то делает. Но это не отменяет вот этого общего направления. Даже сейчас. Угу. Господь, который видит верного в завете человека, он его благословляет.
0: Я бы еще, наверное, коснулся момента, который сегодня, он не очень, как бы это сказать, он не очень на поверхности. И люди его не очень, как бы, видят, не очень хотят даже его видеть. А, как бы, как-то сейчас принято, что люди делают себя сами. Uh-huh. Ну, то есть вообще как некую, как некий знак качества, что ли. Есть такая фраза, вот self-made. То есть он сделал себя сам. То есть он сам всего добился и так далее. Был ли вот Исаак self-made? Человеком, то есть который сделал себя сам. Или вот все-таки мы читали в начале текст, а Бог на Авраама.

0: сама ссылается. То есть да. Бог говорит, вот что я ему обещал, то
1: тебе
0: вот
1: сделаю.
0: И тебе сделаю, и тебе обещаю. То есть вот момент преемственности. То есть если мы смотрим на Священное Писание, по большому счету значительную часть благоденствия Исааку заложил Авраам.
1: Конечно.
0: Вот, то есть, ну, мне кажется, вот где вот здесь вот это вот, чего, где благословение лично Исаака, а где благословение Авраама? Как-то их вот разделить можно? Или это просто вот нужно понимать, что это вот такая вот...
1: Одно перетекает в другое, как мне кажется, да, то есть... Вы посмотрите, что здесь уже как бы Исаак тоже делает правильный выбор. Да? Угу. Бог говорит, не ходи в Египет, хотя, наверное, туда было выгодно пойти. Здесь невероятный голод, но здесь спасения нет, здесь мы потеряем все. Куда идти? Конечно, в Египет. Там хлеб, там вода, там все. А Бог говорит, не надо туда ходить. И он слушается. Так же ведь? Он идет к царю Герарскому. Да, у него проблемы, да, опять у него страхи. Да, вот он здесь со своей женой, но никак не справится, да, то есть представляет ее как бы сестрой. Человек все равно с проблемами. Все равно он наступает на грабли своего отца. Но тем не менее, да, то есть мы видим, что верность он проявляет. И уже здесь, конечно, вот то, что Исаак, вот, человек, который в отношениях с Богом. С одной стороны, это заслуги отца, это воспитание, это действительно линия благословений, которая на него перешла. А с другой стороны, ведь он смог это удержать. И это тоже его заслуга.
0: Он научился.
1: Он научился.
0: То есть Авраам передавал, но Исаак научился.
1: Так он же, принял это.
0: Да, так же, как в ситуации с женой.
1: Ну да.
0: Мало просто получить благословение, но и важно удержать.
1: Важно удержать. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы были верными тому, что однажды мы приняли, да, то есть от Господа.
0: Спасибо большое. Дорогие друзья, подводя итог нашему изучению жизни Авраама и его семьи, можно сказать, что Авраам не был идеальным человеком. Он не был безгрешным. В его жизни были ошибки, но итогом его жизни, итогом его учебы, его становления, итогом его верности было великое благословение, которое распространяется как на его потомков до сих пор, так и на нас с вами, как верующих людей. Всего доброго, до свидания.
2: Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его.
3: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611

тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

самая сладкая наша с вами тема – это тема про сахар. Сахар – один из самых распространенных продуктов в мире. Мы добавляем его везде – в напитки, в блюда, мы едим сладости, выпекаем десерты. И даже в соленых блюдах тоже есть сахар – и в кетчупе, и в колбасе, и в различных соусах. По данным ВОЗ, обычный россиянин съедает 57 килограмм сахара в год. Это были данные 2016 года. Я уверяю вас, что в 2023 году это порядком увеличилось. Я также, как и многие из вас, люблю сахар. Ну, даже не сам сахар, да, а съесть что-то сладенькое. Наверное, если вот вы слышите слово «сладенькое», у вас у каждого представляется что-то свое. И каждый из нас, чтобы там себя как-то утешить или чтобы себя порадовать, покупает себе какие-то пироженки, что-то сладкое и получает от этого удовольствие. И я, и все мы так устроены, что вот сахар дает нам удовольствие. Но когда я поняла, как работает сахар, как он работает в нашем организме, что он делает, какие процессы происходят при его присутствии, мне стало гораздо легче бороться с этой зависимостью, да, на которую нас, наверное, подсадили с самого детства. И вот этими знаниями я хотела бы поделиться с вами, чтобы и вам было легче преодолевать искушение там, съесть что-то сладкое, выпить что-то сладкое. И поэтому давайте разберемся, почему сахар именуют сладкой смертью. И что на самом деле мы с вами сегодня будем называть сахаром. Мне не так важно, что вы складываете себе в рот, сколько важно, какую реакцию организма это вызывает. Речь пойдет о реакции повышения сахара в крови. То есть мы называем сахаром все, что будет повышать сахар в крови. Из монопродуктов это сам рафинированный сахар, это любой вид сахара, причем коричневый тоже. Да? Кто-то считает, что коричневый сахар менее вреден. Нет, более вреден, потому что в нем еще содержатся продукты гликации. То же самое мед, фруктоза. Сюда же мы отнесем и быстрые углеводы, такие как макароны из белой муки, просто выпечка из белой муки, рис. Самое страшное – это газированные напитки, потому что в них содержится более 10 ложек сахара в одном стакане. И все вот эти продукты, они вызывают одну и ту же реакцию организма – повышение сахара крови. Что происходит, когда мы съедаем что-то сладкое? Этот сахар в кишечнике всасывается и попадает в кровь в виде глюкозы. И глюкоза, по сути, должна заходить в клетку для того, чтобы там попасть в митохондрии. Да, я сейчас вам немножко поговорю вот такими сложными словами, но это важно понимать, важно знать, как работает наш организм. Итак, глюкоза попадает в кровь, дальше она идет в клетку, в клетке она попадает в митохондрию, и митохондрия из глюкозы вырабатывает

энергию. И для того, чтобы эта глюкоза зашла в нашу клетку, должен выделиться инсулин. Он как ключ от двери. То есть если инсулин выделился, он открывает дверь, глюкоза заходит в клетку. Нет инсулина, дверь закрыта, глюкоза в клетку зайти не может. Вот такие процессы. Мы съели сладкое, пришла глюкоза, она должна зайти в клетку. Для этого выделяется инсулин. Что происходит, когда мы часто съедаем что-то сладкое? Ну или какой-то другой быстрый углевод, там макароны мы съели, выпечку из белой муки и так далее. Что происходит? Постоянно идет повышение глюкозы и в ответ на это повышение сахара. Повышение глюкозы, повышение инсулина. И таким образом инсулин слишком часто начинает вырабатываться. И это опасно тем, что клетка перестает на него реагировать. То есть вы знаете, как гости, которые зачастили к тебе домой, да, и они в очередной раз приходят, а они все у тебя там съедают, когда они к тебе приходят. Они в очередной раз приходят, звонят в дверь, и ты думаешь, наверное, я не буду сегодня открывать им, потому что у меня уже не осталось еды в доме. То же самое клетка. Вот инсулин приходит, а она говорит, я сегодня ему больше не открываю. И вот это называется инсулинорезистентность. Чем это плохо? Ну, вообще-то это уже преддиабет. То есть инсулинорезистентность, когда клетка перестала реагировать на инсулин, это преддиабет. Следующий шаг – это только уже непосредственно само заболевание диабета. Если клетка не реагирует на инсулин, значит, глюкоза не попадает в клетку. И, соответственно, не вырабатывается энергия. То есть мы едим сладкое, да, а основным потребителем сладкого является наш мозг, потому что ему нужна энергия для того, чтобы действовать, для того, чтобы работать. И вот мы съели что-то сладкое, глюкоза не попала в клетку, мозг говорит, дайте мне еще что-то сладенького, потому что мне нужно. И вот таким образом мы как бы все время стимулируем себя съесть еще что-то. Но это нам не помогает, потому что точно так же та глюкоза, которую мы съели, не попадает в клетку, и энергия не приходит ни к мозгу, ни к нам. Как мы можем оценить, есть ли у нас инсулинорезистентность? Ну, первый признак – это так называемый модный синдром хронической усталости. То есть, когда вы утром встаете, у вас нет энергии, когда вы покушали, вместо того, чтобы хотеть бегать, хотеть быть энергичным там и двигаться, вас клонит в сон. Говорят, что это просто живот натягивается, и поэтому глаза закрываются, но по факту это инсулинорезистентность. Если после еды вы хотите спать, это первый признак, звоночек к тому, что, наверное, я уже не очень здоров в этом отношении. Есть еще косвенные признаки, да, то есть, ну, даже не косвенные, а они, в принципе, реальные. Это потемнение участков кожи вот в местах, где идут трения. Это могут быть подмышечные впадины, это может быть какие-то на шее складочки, где идет трение. Такие темненькие участки кожи. Это появление пигментных пятен. Вот бывает на коже такие, на лице, там, на руках и так далее. То есть что это происходит? Это происходит засахаривание белков, то есть гликация белков. В принципе, можно даже сдать анализ на гликированный гемоглобин. Это тоже вам может дать какую-то информацию о том, что у вас уже происходят как бы серьезные процессы в организме. Но тем не менее, мы должны понимать, что если у нас появляются какие-то темные участки, если после обеда мы хотим спать, если мы постоянно чувствуем какую-то усталость, это симптом того, что нам пора что-то менять в своем питании. Еще один признак – это различные так называемые ведьмины признаки, да, то есть какие-то бородавки, какие-то папилломы там и так далее, когда они у нас появляются на теле, активно начинают расти, это тоже признак постоянно высокого инсулина, потому что инсулин – это гормон, на котором все растет. Поэтому растут всякие внешние, да, вот такие бородавочки и так далее. И точно так же растут и раковые клетки. Соответственно, если у нас высокий инсулин в крови, то мы способствуем ускорению развития раковых клеток. Это различные виды рака. Это и рак молочной железы, и предстательной железы, и толстые кишки, и... В принципе, кроме этого, из-за высокого постоянного сахара повреждаются сосуды. Сосуды вынуждены лечить себя холестерином, да, отсюда возникают холестериновые бляшки. То есть, потребляя сахар, мы как бы

всех отношениях начинаем себя как бы наполнять различными болезнями. Да? Это и рак, это и диабет, это и сердечно-сосудистые заболевания, это и другие различные заболевания, ну и старение. Да? То есть, потому что когда наши белки гликируются, в том числе коллаген, мы уже не выглядим так красиво. Кожа становится более тусклая, она становится менее упругой. И мы ускоряем свое даже внешнее старение, о чем, я думаю, вы, ну, наверное, чего не хотели бы в своей жизни. Итак, что делать? Да, сахар присутствует в нашей жизни, что теперь мы можем с этим сделать? Во-первых, ну, важно осознать, что для меня это не полезно, и что когда я это делаю, это вредит моему организму. Первое, что важно и можно сделать, это просто хотя бы убрать перекусы. Да, для того, чтобы вот эти скачки сахара, то есть как только вы что-то съели, у вас сахар повысился. Чтобы вот эти скачки сахара минимизировать, оставьте только 3 или 4 приема пищи. Вот вы поели в завтрак, у вас сахар повысился, снизился обратно. Вы поели в обед, у вас сахар повысился, снизился обратно. Чтобы у вас были достаточно длительные промежутки, когда у вас и сахар, и инсулин внизу, да, а не вверху. Если так случилось, что вы съели что-то сладкое, то добавьте вот в этот прием пищи что-то, что будет замедлять усвоение сахара. Это какие-то кислые фрукты или ягоды. Это клетчатка в виде травы, там, капусты, морковки, я не знаю. То есть что-то, что замедлит усвоение сахара, чтобы он не так быстро всасывался в кровь. Что еще можно сделать? Просто начните хотя бы один раз в неделю проводить день вот без этого. Без газировки, без сиропа агавы, без меда, без сахара, без макаронов из белой муки, без выпечки из белой муки. Всего один раз в неделю. Я уверена, у вас это получится. Но когда вы это будете делать, вы почувствуете себя победителем. Я человек, который сегодня выдержал и не съел ничего, что способствует всем вот этим заболеваниям, которые мы перечислили. И так вы можете просто увеличивать количество таких дней. Сегодня у вас один раз в неделю. Завтра вы уже два раза в неделю себе можете позволить вот провести без быстрых углеводов. И таким образом потихонечку вы выстроите свой рацион. Он станет у вас более здоровым. Вы защитите свой организм вот от этого преждевременного старения, от развития рака, от развития инсулинорезистентности и диабета. Подумайте, что сегодня, вот прямо сейчас, я могу сделать? Какое решение я приму сейчас для того, чтобы помочь себе избавиться вот от этих негативно влияющих продуктов?

0: Современная фармацевтическая промышленность предлагает огромное количество лекарств. Люди по-разному относятся к их применению. Существует две крайности – полный отказ от применения лекарств, либо их бесконтрольное употребление при малейших симптомах, порой даже без рекомендации врача. В данных программах мы хотим развеять существующие мифы и разобраться, что правда, а что вымысел. В каких случаях отказ от применения лекарства является нарушением заповеди «Не убивай». Поможет нам в этом наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Мнение, на самом деле, по поводу лекарств разделилось, и в мире существуют, наверное, две категории людей, таких ярко выраженных. Это люди, которые считают, что лекарства вообще не нужно употреблять, и люди, которые любую болячку тут же горстью таблеток лечат. Но мы с вами вот сейчас поговорим для начала о тех людях, которые считают, что вообще не стоит прибегать к лечению лекарствами. Так ли это? Правы ли они?
1: Но в данном случае следует разделять на две категории людей.

0: Те люди, которые по каким-то причинам не принимают препараты, и те, которые их боятся. Угу. В данном случае многие врачи-психиатры говорят о фармакофобии. То есть это такое неприятие полностью фармакотерапии, при котором у человека при виде лекарства, при входе в аптеку развиваются признаки тревожных состояний, у него учащается сердцебиение, нарушается дыхание. Представляете, вот такое ощущение.
1: Ну, то есть это прям уже болезнь, да, наверное?
0: Да, это заболевание. Оно лечится в соответствующих клиниках психиатрических, и пациентам нужно правильно объяснять, что такое препарат, и так далее, и так далее. Многие боятся именно побочных эффектов. И...
1: Ну да, считают, что это вредно, что лучше полечиться.
0: Что это смертельно, они считают.
1: А, даже?
0: У них страх смерти. Другая группа пациентов, которые, людей, которые считают, что препараты категорически нельзя принимать, здесь нужно понимать, почему они это делают. Ну, во всяком случае, существует заблуждение о том, что препараты вредны в любом случае.
1: Ну, да.
0: На самом деле это так, потому что лекарственный препарат, он создан для того, чтобы лечить конкретное заболевание. И как продукт питания или как какую-то добавочку лекарства применять нельзя.
1: Угу.
0: Однако существуют различные заболевания, при которых прием лекарственных препаратов является обязательным, поскольку если заболевание не лечить, например, тяжелые формы гриппа, ОРВИ, то возникает побочный эффект в виде развития известного такого состояния, как осложнение на сердце, на бронхи, может быть, слышали. Угу. Во время этих заболеваний снижается работа иммунной системы и, так сказать, поднимает голову известный возбудитель БГСА. Так сказать, бета-гемолитический стрептококк типа А, который очень похож по своей структуре на клетки и ткани сердца, легких, и организм при воспалительных процессах, убивая этого возбудителя, в какой-то момент иммунная система путает ткани.
1: Начинает думать.
0: Органов человека, да, начинает убивать собственный организм во время обострения заболевания. И возникает аутоиммунная реакция, то есть аутоиммунный ответ, извращенная реакция иммунной системы на этого возбудителя. Поэтому если заболевание, при котором показано лечение, не лечить, то мы получаем побочные срочные эффекты в виде тяжелых осложнений.
1: То есть даже обычное ОРВИ? Да?
0: Может дать тяжелые последствия. Кстати, у нас в Москве, например, идет активная прививочная программа вакцина-профилактика, потому что она является одной из самых безопасных и эффективных в данном случае.
1: Ну, о прививках мы с вами потом чуть-чуть попозже, да, поговорим. А сейчас мы с вами разберем ряд мифов. И вот, допустим, первый миф – это то, что любые лекарства можно заменить на аналог.
0: Угу. Ну, в данном случае нужно разделить на известные две группы. Это аналоги и синонимы лекарственных препаратов, если уже мы подняли эту тему. Синоним называется тот препарат, в состав которого входит тоже действующее вещество, что и в оригинальном препарате. Uh-huh. То есть оригинальный – это тот, который возник впервые. Uh-huh. И все технологии, все исследования были проведены именно на оригинальном препарате. И аналогичные препараты или аналоги, лекарства-аналоги – это препараты с другим действующим веществом, но со схожим терапевтическим эффектом.
1: Uh-huh.
0: Тут такое вот небольшое разделение. Поэтому, придя в аптеку, часто после назначения какого-то дорогого брендированного препарата, фармацевт может предложить до 10 синонимических лекарств на замену по другой цене. В данном случае вот эту замену следует все-таки согласовывать с лечащим врачом. Потому что, ну вот, если привести пример, например, колбасы, да, все вот у нас колбасы. Есть сервелат дорогой за 800, за 900 рублей, и сосиски дешевые.
1: Угу.
0: Вроде бы все одно и то же колбаса, все,
1: ну, да.
0: Вроде бы везде мясо, но почему-то некоторые хотят только дорогой сервелат и боятся покупать сосиски. Почему? Вопрос. Как вы думаете, почему?
1: Ну, наверное, потому что качество там не очень хорошее, потому что сделаны не из мяса, например, сосиски.
0: Ну вот эта ситуация похожая и в лекарственных препаратах. Или вот еще другой пример, чтобы было более понятно. Автомобиль Toyota, собранный в Японии, да, и такая же Toyota, ну, и китайского завода. Немножко разные, да, автомобили. Ну, вот, с лекарствами похожая ситуация. Здесь очень важно уделить внимание именно к качеству лекарственного действующего начала препарата и вспомогательных веществ. Часто бывает, что в состав одной таблетки, только представьте, входит до 30 компонентов, и их нужно правильно собрать, чтобы они сработали, создали нужные пики в крови организма, чтобы таблетка вовремя развалилась, распалась, представляете, и сработала. И только врач, имея клинический опыт, знает, в каком случае, какой синоним, как работает. Потому что известны случаи, когда пациент выбирает делать синонимическую замену, и у него на компонент

0: синонима развивается тяжелая аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока. Это известные случаи, в прошлом году были зафиксированы на противовоспалительные препараты. Поэтому в данном случае самопроизвольно заменять без консультации врача я бы не рекомендовал.
1: Понятно. То есть аналоги есть, но...
0: Но желательно проводить консультацию со специалистом при выборе препарата-заменителя.
1: Даже аналоги нужно обсудить с врачом.
0: Все-таки желательно, да.
1: Понятно. Итак, вот у нас следующий миф. О том, что хорошо известные препараты можно принимать без назначения врача. Это может быть обезболивающие или спазмолитические какие-то средства. Вот так ли это?
0: Ну, поскольку я уже говорил, что лекарственный препарат должен назначаться врачом, поскольку по своей структуре лекарственное средство – это вообще-то ксенобиотическая молекула, чужеродная для организма изначально по своей структуре. Поэтому просто так бесконтрольно принимать лекарства недопустимо. Но говоря о каких-то простых недомоганиях в виде головной боли, ну, мы говорим, если говорим про острый живот, боли в животе, то здесь это является показанием для госпитализации. То есть уже нужно ехать в больницу, ложиться и проводить обследование. И часто бывает, когда пациенты принимают очень большое количество обезболивающих препаратов, это нарушает постановку диагноза, потому что скрываются симптомы, и врач не может правильно установить диагноз. Тоже большая проблема сегодня в медицине. Поэтому бесконтрольно принимать лекарства не стоит, но при легких определенных недомоганиях поддержать организм можно выпить ту же таблетку от головы.
1: Понятно.
0: То есть все в разумных пределах должно быть.
1: Очень аккуратно, да, надо. Вот мы, наверное, я даже вас слушаю и понимаю, что мы не привыкли так относиться к своему здоровью, к своим болячкам. Потому что любое недомогание, есть таблеточка дома, которую можно выпить.
0: Ну вот приходит на память такой пример с препаратом парацетамол. Препарат парацетамол при приеме на фоне алкогольной интоксикации, ну, на фоне приема алкоголя, может вызвать смерть человека на самом деле. Тяжелое поражение печени. И поэтому, если принимать парацетамол для снятия температуры после запоя, можно просто умереть от этого.
1: Раз уж мы заговорили про алкоголь, вот есть такой миф распространенный, что можно не учитывать употребление алкоголя, когда мы собираемся принять какое-то лекарство.
0: На самом деле, как уже говорил академик Углов, известно, алкоголь является наркотическим веществом и ядом. Поэтому влияние спирта этилового в любых формах было подробно изучено при применении лекарственных препаратов и доказано, что алкоголь в любых дозах на фоне любой терапии оказывает негативное влияние на организм, в том числе и вызывает интоксикацию печени, особенно при приеме препаратов парацетамола.
1: Особенно. То есть есть еще другие, да?
0: Да, антибиотики недопустимо принимать с алкоголем, но парацетамол на фоне приема алкоголя вызывает тяжелую интоксикацию печени, часто с летальным исходом. Часто с летальным исходом. Поэтому не допускается прием алкоголя при любом лечении.
1: При любом лечении, да, все-таки, да? Не только парацетамола и антибиотиков. Да, да. То есть это нужно понимать.
0: Но если только это не лечение от алкогольной зависимости, где существуют специальные титрамовые пробы и пьют алкоголь.
1: Все понятно. Спасибо большое. Итак, следующий миф у нас говорит о том, что существуют лекарства безопасные, ну, такие как активированный уголь. Вот что вы на это скажете?
0: Ну, на самом деле, любой лекарственный препарат, если его использовать по инструкции, в соответствующих сроках и по назначению врача, является достаточно безопасным. Потому что прежде чем любой препарат появится у нас в аптеках, в больницах и в справочниках, проводятся различные исследования, в том числе и клинические, доклинические исследования. И часто вот этот процесс создания лекарства занимает 10-15 лет. Представляете, да? То есть, чтобы молекула вышла, ее исследуют полномасштабно. И часто бывает, что вот эта молекула лекарства, так сказать, является результатом исследования 100 тысяч молекул-кандидатов на создание этого препарата. Это очень объемный процесс.
1: Это серьезно.
0: Поэтому лекарственные препараты по назначению врача в соответствии с их инструкцией являются безопасными. Однако бесконтрольное применение лекарств, в том числе угля активированного, аскорбиновой кислоты, сейчас такая прям волна идет приема аскорбиновой кислоты, может приводить к нежелательным явлениям. Например, уголь активированный при бесконтрольном применении может выводить из организма в больших количествах витамины, разные полезные вещества, может вызывать запоры тяжелые у людей. Да. Поэтому уголь активированный бесконтрольно применять не рекомендуется.
1: Понятно.
0: Если говорим про аскорбиновую кислоту, то часто возникающие известные побочные эффекты при длительных приемах в высоких дозах

Это, например, образование камней в мочевом пузыре, представляете, образование тромбов в кровяном русле. И известно, что аскорбиновая кислота угнетает инсуляторный аппарат поджелудочной железы. То есть при длительных приемах в высоких дозах можно вызвать у человека лекарственный сахарный диабет.

0: поэтому
1: нужно быть,
0: да,
1: осторожно. С любыми лекарствами нужно быть осторожными. Осторожно, да. И даже самые безобидные, кажущиеся, да, на первый взгляд.
0: Применять строго по инструкции и по назначению врача.
1: Все, спасибо, очень понятно. И следующий миф, что витамины не являются лекарствами.
0: Про витамины хочется даже отдельно поговорить, но
1: да,
0: в рамках данного мифа
1: попробуем.
0: Следует заметить, что вообще-то витамины по своей структуре, по их роли в роли в метаболизме организма, все-таки следует относить к лекарственным препаратам.
1: Угу.
0: Потому что в высоких дозах витамины вызывают тяжелые интоксикации, гипервитаминозы, так называемые, часто с летальными исходами. Поэтому существуют различные лекарственные формы у витаминов.
1: Uh-huh.
0: Если мы говорим про инъекционные формы, это, например, витамин В1, В6, uh-huh. В12, аскорбиновая кислота и другие, то в данном случае это только лекарственный препарат, поскольку инъекционные формы, они вводятся с нарушением кожных покровов.
1: То есть уколы – это лекарства?
0: Это всегда лекарственные препараты. Их технология строго регламентирована, их состав жестко контролируется, условия хранения, вскрытия ампулы и наполнения и так далее – это целая процедура, которая выполняется только специалистом. Для упрощения процедуры регистрации, снижения себестоимости витаминных комплексов существует вариант их так сказать, создания в форме биологически активных добавок, БАДов,
1: угу.
0: только лишь с целью снижения издержек производства, угу. и так далее. Поэтому в данном случае БАДы являются, так сказать, вспомогательным источником этих витаминов в пище.
1: Угу. И вот они не являются лекарствами.
0: Да, и в данном случае они лекарствами не являются. Но следует помнить, что сами по себе витамины, они высокоактивные вещества.
1: Угу.
0: И, опять же, бесконтрольно принимать их и без показаний не рекомендуется. И любой врач вам скажет о том, что просто так принимать витамины не стоит.
1: Понятно. То есть даже витамины самостоятельно, да, себе выписать нельзя, пойти купить аж весной и осенью, как это принято считать у людей, что в это время витаминоз, не стоит. Нужно все равно прийти к врачу и посоветоваться с ним на этот счет.
0: Все-таки желательно, да, проконсультироваться, потому что, быть может, существует дефицит какого-то конкретного витамина,
1: угу.
0: и следует обратить внимание на этот процесс.
1: Угу.
0: И еще нужно помнить, что по своей природе поливитаминные препараты, сами по себе витамины, они синтетической природы. И сегодня, особенно у детей, очень много аллергических реакций связано с тем, что принимают поливитаминные препараты, которые способны вот давать такой побочный эффект. И в данном случае ну, не рекомендуется необдуманно uh-huh. давать, особенно детям, эти комплексы.
1: Uh-huh. Спасибо. Следующий вопрос. Чем дороже лекарство, тем оно лучше. И, следственно, наоборот. Вот так uh-huh. ли оно? Вы вроде бы вначале сказали, что действительно оригиналы, они дороже, и поэтому, в общем-то, они немножко лучше, да? Ну, я так поняла для себя. Вот так ли оно? Подтверждается ли этот миф?
0: Uh-huh. Ну, позвольте уточнить в данном вопросе механизм создания лекарственного препарата. Поскольку я уже говорил ранее, что по времени это занимает от 10 до 15 лет, представьте, сколько средств следует производителю вложить в изучение, в разработку оптимальной лекарственной формы, ее состава, чтобы таблетка при попадании в организм сработала быстро и эффективно. И вот эти огромные средства, это миллионы долларов, это работа целых институтов, университетов, которые целыми коллективами работают над созданием только одного препарата.
1: Угу.
0: Конечно, эти все расходы ложатся на потом потребителя, чтобы оправдать стоимость препарата. И, конечно, оригинальный препарат, он всегда будет лучше своих, так сказать, дженериков или генериков,
1: угу.
0: потому что секреты создания молекулы, секреты создания этой лекарственной формы никто ведь так и не открывал. И генерические компании, они уже используют свой потенциал для создания копии этой молекулы.
1: Угу.
0: Поэтому, когда мы говорим о оригинальном препарате и о его синонимах или генериков, конечно, в данном случае следует предпочтение давать всегда в сторону оригинального препарата, но ведь вопрос в цене, не так ли?
1: Да, мы как раз об этом говорим, что чем дороже, тем лучше.
0: Да. И все-таки, как я уже говорил, замену следует производить после согласования с врачом, потому что только врач имеет клинический опыт применения того или иного лекарственного препарата. И он знает, подойдет ли данная замена или не подойдет. Потому что в отличие от оригинального препарата, генерические формы имеют отклонение в биологической эквивалентности есть понятие биодоступности, биоэквивалентности, то есть в плюс и минус.

0: И бывают случаи, когда активная субстанция в таблетке может не всегда полностью срабатывать ввиду определенных причин. И опять говорю, что врач имеет опыт, какой препарат работает.
1: Угу. Почти понятно. Конечно, это очень сложно все вместить, но тем не менее, я вас поняла. Надеюсь, что наши зрители тоже. И следующий миф говорит о том, что существуют такие препараты, которые можно употреблять даже здоровому человеку для профилактики. Например, бифидумбактерин.
0: Угу. Ну, как я уже говорил, все-таки лекарственные препараты, если это действительно лекарственный препарат, следует применять в соответствии с их главным документом инструкции и по назначению врача. Это будет правильно. А другое дело, если хочется провести профилактику, то существуют уже не лекарственные формы, как вы назвали, бифидобактерина от пребиотических препаратов, в виде биологически активных добавок. Угу. Которые как раз и рекомендуются для профилактического приема.
1: Угу.
0: Однако следует помнить, что если организм здоровый, если вы чувствуете себя хорошо, то лишний раз принимать все-таки вот эти чужеродные культуры не стоит.
1: Угу.
0: При достаточном количестве клетчатки в организме, при хорошем питьевом режиме наша микрофлора развивается самостоятельно.
1: Угу.
0: И тут такое есть правило. Есть клетчатка, есть микрофлора. Нет клетчатки в рационе, микрофлора погибает.
1: Понятно.
0: Поэтому достаточно все-таки придерживаться правильного полноценного питания, и микрофлора будет себя чувствовать отлично.
1: Угу,
0: если,
1: спасибо.
0: Если человек здоровый.
1: И следующий миф о том, что если таблетку разжевать, то она подействует быстрее.
0: Угу. Ну, может быть, это не миф, такой половинчатый миф я бы назвал, потому что все-таки таблетки бывают разные. Есть таблетки классические, которые не покрыты оболочкой, и скорость распадаемости которых в желудке до 15 минут. Есть таблетки, покрытые оболочкой, желудочно-растворимой, кишечно-растворимой, и есть капсулы. Так вот, если таблетка или капсула, они покрыты оболочкой, ее разжевывать категорически нельзя, в том числе и дрожжи. А если таблетка не покрыта оболочкой, то есть даже можете почувствовать, что она такая вот шершавая, пористая, то ее разжевывать допускается.
1: Понятно,
0: поэтому эффект, конечно, будет быстрее, потому что быстрее идет распадаемость таблетки, мы как бы помогаем. Но не всегда рекомендуется их разжевывать.
1: Спасибо большое за подробные ответы. Мы с вами еще встретимся. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания.
1: Подытожим. Постановкой диагноза и назначением лекарств должен заниматься доктор, который полностью ведет своего пациента. Только он может нести ответственность за ваше лечение. Существующие мифы относительно лекарств, как правило, возникают при бесконтрольном их употреблении. Ну а я желаю вам всегда оставаться здоровыми. До новых встреч!

«Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

Здравствуйте, меня зовут Алена. Знаете, у меня есть одно очень любимое блюдо. Это манты. Традиционно они готовятся с мясным фаршем. Но я тут решила поэкспериментировать и попробовать совершенно иной фарш. Эксперимент мой удался. Фарш я приготовила чечевичный. С ним я и хочу с вами поделиться. Для этого нам понадобится лук и отваренный уже заранее чечевиц. Тесто готовится, обычно тесто на пельмени. Любая хозяйка меня поймет. Мы приступим сначала к приготовлению нашей начинки из чечевицы. В сковородочку мы наливаем масло и немножечко его разогреем. Берем наш лучок, добавляем и слегка его пассируем до золотистого цвета. Пока наш лук готовится, мы займемся нашей чечевицей. Чтобы придать немножко нашей чечевице вид знакомому всем фарша мясного, мы ее немножко помнем. И лепить наши манты будет намного удобнее. И не так она будет рассыпаться. Не забываем про наш лук, чтобы он у нас не подгорел.

продолжаем немножечко месить еще нашу чечевицу. Ну вот примерно до такого состояния мы помяли чечевицу. Можно оставить ее. Лучок

Яйцу помятую. Мы добавим лучок.

Этому фаршу из чечевицы придает одна очень уникальная, считаю, приправа. Это кориандр. Поэтому мы сейчас добавим кориандр. Буквально пол чайной ложечки будет достаточно. И, конечно же,

Вот так просто и готов уже наш фарш. Отключаем газ. Даем фаршу постоять, а в это время мы замесим тесто. Одно яйцо. Соль. Слегка взбиваем яйцо с солью.

Добавляем воды. И всыпаем муку. Замешиваем наше тесто. Сначала немного. Наше тесто готово. Сейчас мы приступим к раскатыванию нашего теста. И режем его на небольшие кусочки, которые затем мы раскатаем в кружочки, в центр которых мы положим наш фарш. Кружочки буквально могут быть разного размера. Кому нравятся маленькие, аккуратненькие манты, кому-то побольше. Дело в том, что манты едятся руками. И чтобы их было удобно держать теми же руками, кружочки, конечно, маленькими сильно не должны быть. Но это опять же на любителя. Раскатали мы примерно вот такие кружочки. Форма лепки у мантов может быть совершенно разная. У меня же форма в виде розочки. Сейчас я вам покажу. В центр кружочка мы помещаем нашу чечевицу. От центра к центру мы приклеиваем два края. И свободные края мы скрепляем вот здесь вот, вот так. С этого края и вот с этого. Начинка наша должна выглядывать, чтобы когда они варились, пар через эту дырочку проходил, и они, наши манты, наше тесто не задыхалось. Берем растительное масло, смазываем нашу мантеварку. Помещаем в нее наши готовые манты. Знаете, лепка достаточно может быть очень интересным занятием для всей семьи. У нас в семье бывает так, что мы садимся все за один стол, и дети помогают мне лепить манты. Иногда к нам приходят друзья в гости, и приготовлением мантов мы занимаемся все вместе. Пока папы играют с детьми, с младшими, мамы и старшие дети лепят вот такую красоту, которая потом за общим веселым столом съедается.

Манты – это такое блюдо, которое готовится на пару. Для этого специально есть такие кастрюльки, которые называются мантеварки. Но можно приготовить манты и в пароварках. Готовятся они из вот такого фарша 20-25 минут. Как только мы поместим вот это наше дно в кастрюлю, где закипела вода, можно отсчитывать время. 20-25 минут. Но после того, как это время пройдет, мы выключаем газ, вода перестает кипеть, и даем минут 15 мантам постоять

мантеварки, чтобы они не потеряли свою форму, когда мы их будем выкладывать, и не обжигали руки гостям. Так, еще одна. Так, последняя.

0: какая у нас получилась красота. Теперь мы ставим нашу мультиварку на газ. Зажгем сначала. Ждем, чтобы наша вода закипела. После этого мы установим наши манты. И с закрытой крышкой 20-25 минут манты у нас готовятся.
1: Манты с чечевицей. Тесто. Одно яйцо слегка посолить. Взбить, добавить 1 стакан воды. Тщательно размешать. Постепенно добавить 0,5 килограмма муки. Замесить тесто. Начинка. 1 стакан чечевицы отварить до готовности и намять. 1 луковицу мелко нарезать и пассеровать с 2 столовыми ложками растительного масла. Чечевицу соединить с готовой пассеровкой. Добавить 1/2 чайной ложки кориандра, чайную ложку соли и тщательно перемешать. Тесто разделить на 12 частей. Каждую часть тонко раскатать в форме круга. В середину положить начинку и сформировать манты. Мантыварку или пароварку смазать растительным маслом. Выложить манты на небольшом расстоянии друг от друга. Варить около 25 минут. После выключения дать постоять еще 15 минут. Подавать со сметаной или томатным соусом.
0: Ну вот, вода в мантыварке у нас закипела. Ставим наши манты на пар. Закрываем крышечкой. И засекаем 20-25 минут. А пока наши манты готовятся, я предлагаю приготовить простой и вкусный салат. Знаете, я очень люблю морковку. И мне нравится яйцо. А в сочетании яйцо и морковь получается просто простое, уникальное и сытное блюдо. Морковку мы натираем. Яичко мы тоже натираем на крупной терке. На мелкой терочке мы натрем чесночка.

0: добавляем тертую морковку. Конечно же, нужно будет посолить. Кому нравится, можно поперчить. А заправляем мы наш салатик сметанкой. Быстро, вкусно, питательно. А главное, очень полезно.
1: Салат из моркови с яйцом. Одну морковь и одно яйцо натереть на крупной терке. Один зубчик чеснока на мелкой. Посолить, заправить сметаной и тщательно перемешать.
0: Итак, 25 минут прошло. 5 минут мы дали нашим мантам постоять немножко без кипящей воды. И достаем наши манты. Манты традиционно едят руками, поэтому не бойтесь брать их руками.

укладываем на наши тарелочки. Посмотрите, какая красота. А какой аромат. А вкус незабываемый. Приготовьте, порадуйте своих родных. И приятного вам аппетита!

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша встреча сегодняшняя посвящена тренировкам пресса. Но помним, если у нас есть какие-то ограничения или заболевания, прежде чем заниматься, нужно проконсультироваться с врачом. Также нам нужно хорошо размяться. И эту разминку вы можете увидеть в нашей первой встрече. И сегодня нам тоже будет помогать во всем этом ассистент Армен. Приветствуем. Помним, друзья, да, о защите наших рук. Используем либо перчатки, либо магнезию. Начнем мы нашу тренировку с первого упражнения, которое включает в себя суперсет. Это три упражнения по очередной последовательности. Включает в себя в один подход. Делаем сначала первое. Часики. После этого поднимаем ноги вверх. После этого сгибаем ноги. Армен покажет вам альтернативу этому суперсету. Хорошо. Также мы можем выполнять этот суперсет поэнергичней, что зависит от вашей физической подготовки. Также и повторения. Таких суперсетов мы выполняем 3-5 подходов. После суперсета мы переходим к следующему упражнению, и нам понадобятся брусья. Поднимаем ноги в коленях сюда и оттягиваем, прогибаем спину назад. Делаем медленно полный прогиб и полный подъем ног. Армен. Хорошо. Повторение этого упражнения выполняйте в зависимости от вашей физической формы, а подходы от 3 до 5. Хорошо. И мы переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится такая доска для пресса. Зафиксируем наши ноги. Делаем наклоны и подъемы, скручивая наш корпус. Раз. Два, три, четыре. Когда мы чувствуем, что наш пресс зажегся, последние три делаем подъемы с максимальными скручиваниями. Пожалуйста, Арман. Закручиваем. Также это упражнение мы выполняем по повторениям в зависимости от вашей физической формы. А подходы от 3 до 5. И завершаем мы нашу тренировку пресса упражнением с колесиком. Стоим ровно, ножки наши прямые, и делаем разгибание и сгибание нашего тела. Поднимаемся, опускаемся. Поднимаемся, опускаемся. Также это упражнение можно делать с колен. Армен, пожалуйста, покажите.

Выполняя это упражнение, мы сначала опускаем наш таз, после верхнюю часть тела. Повторений в этом упражнении зависит от вашей физической формы. А подходов 3-5. После того, как мы завершили тренировку пресса, нам нужно сделать заминку – растянуть мышцы кора. Приступаем. Ставим наши ладони, выворачиваем их и прогибаем нашу поясницу. Растягиваем. И чуть-чуть вперед наклоняемся. Потом обратно. И еще раз. И еще разок. Хорошо. На этом наша тренировка окончена. Смотрите нашу следующую встречу, где мы будем тренировать наши плечи. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в свой образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Глубина Евангелия». И сегодня мне хотелось бы задать нашему гостю, Виталию Ивановичу Олейнику, руководителю Центра духовного просвещения, священнослужителю, следующий вопрос. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Вот Евангелие от Луки в 9 главе, в первом тексте сказано, что Христос дал силу и власть над всеми бесами своим ученикам и также врачевать от болезней. В прошлой теме мы поговорили о том, что такое власть над бесами, как она проявляется, действительно это так, какие условия, да, есть для того, чтобы человек мог освободиться от влияния сатаны и бесов. А вот врачевать от болезней – это иное что-то, да? Потому что есть мнение, связывают многие именно одержимость с различными болезнями. То есть, когда Христос изгонял бесов из человека, и болезни некоторые их оставляли. Либо это что-то отдельное, действительно какие-то физические недуги, и, которые нуждаются просто во врачевании. Да, то есть в медицинском вмешательстве. То есть Господь дал еще своим ученикам возможность всем без образования медицинского, не имея степени докторской, там, да, я имею в виду медицинской степени какой-то, да, и диплома врача, лечить людей.
1: Когда Священное Писание описывает нам вот пораженность человека грехом, то одним из последствий греха является болезнь. Фактически, в книге «Бытие» в 3 главе, когда впервые Господь сообщает о том, какой будет жизнь после греха, после грехопадения, сказано: «В болезни будешь рождать детей» и так далее. Вот. И потому эти состояния, безусловно, взаимосвязаны. Состояние греха, состояние власти дьявола, ибо именно властью дьявола грех вошел в мир, и состояние болезни. Евангелие, между тем, даже в этом отрывочке, который вы прочитали, разделяют бесноватость и болезнь.
0: Но болезнь является, в принципе, следствием греха.
1: Да, в общем говоря. Да. Бывает и так, что болезнь вызвана одержимостью.
0: Конкретным грехом и одержимостью.
1: Да. Например, говорится в одном из эпизодов, что Иисус Христос изгнал духа, который был нем. То есть духа немоты. И когда дух был изгнан, человек освободился от немоты, стал говорить, сказано, разрешились уста его. По синодальному переводу. Или же эпизод, когда Христос говорит: «Сию же дочь Авраамова, которую сатана связал вот уже 18 лет, надо было освободить». А перед этим говорится о том, что она имела духа немощи. То есть в определенных ситуациях в действительности бывает так, что человек, получая освобождение от бесов, он же обретает и физическое здоровье.
0: Понятно.
1: Если причиной была именно бесноватость.
0: Но вот человек, допустим, вышел на холодную улицу, на улицу, холодный воздух, простудился, насморк, у него температура. Это же не значит, что в него бес там гриппа вселился или там простуды.
1: Конечно, потому-то Евангелие и разделяют. Христос говорит о том, что вот такое служение вам даю и врачевать, да, и исцелять. И в описании служения Иисуса Христа, когда приходили к Нему многие, приводили, и Он говорит, Он исцелил всех, и словом изгнал бесов. То есть это разные понятия. Тем не менее, вот упомянутая вами простуда и так далее, это сфера, на которую или о которой Библия довольно много говорит. В Библии даны нам законы здоровья. Очень много говорится о взаимосвязи между поведением человека и соответствующим вот, состоянием здоровья. И Господь нам уже очень много помог еще до того, как было реализовано Евангелие, поскольку Он в своем законе, в Пятикнижье, дал очень многие принципы здорового образа жизни, живя по которым, вот в современном обществе есть соответствующие исследования, люди в среднем живут на 10 лет дольше, чем в среднем по населению в той или иной местности. То есть это само по себе благая весть.

0: есть. Но мы сегодня говорим о чем-то другом, о чем-то, что Господь Иисус принес с собою именно в контексте своего служения, именно в контексте реализации Евангелия.
1: Ну да, мы не о профилактике говорим, здорового образа жизни, а уже об исцелении от конкретных болезней сверхъестественной силой Божией.
0: Именно так. И мне хотелось бы вот рассмотрение этого вопроса начать с пророчества об Иисусе Христе, с пророчества о Мессии, собственности, которые исполнились в лице Иисуса Христа. Это известные отрывочки из пророка Исаии. Исаия 53 глава, мессианская глава, глава с мессианскими пророчествами. Вот там в стихах с 3 по 5 есть такой эпизод, с 3 по 5. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Здесь есть три утверждения в этих коротких стихах о роли Иисуса Христа применительно или в связи с темой болезни. Говорится о том, что он, во-первых, изведал болезни. Дальше – более того, он взял наши немощи, наши болезни на себя, и, в-третьих, ранами его мы исцелились. То есть это довольно много о вот этой важной составляющей служения Иисуса Христа, об исцелении. И эти пророчества как-то должны были исполниться. То есть вопрос, что означает, что он взял на себя наши болезни? Что означает, что он взял на себя наши немощи?
1: То есть значит ли он, что переболел всеми болезнями, и теперь мы болеть ими не будем?
0: Вот. Один из возможных вариантов, да? Я предлагаю обратиться теперь к евангельскому повествованию, где запечатлено исполнение этого важного пророчества. Например, Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих, говорит. Матфея, 8 глава, 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». То есть Матфей свидетельствует о том, что пророчество исполнилось, что служение Иисуса Христа в действительности это имело место. Что же это значит? В каком смысле он брал на себя наши немощи? По поводу чего Матфей вот говорит о том, что это есть исполнение пророчества Исаии? Посмотрим на контекст. Вот у нас в стихах 14 и 15, прямо перед этим заявлением, сказано так. «Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом, и исцелил всех больных, да сбудется реченное». То есть речь идет о конкретных недугах. Горячка, как полагает большинство исследователей, это, скорее всего, малярия. То есть это смертельно опасное заболевание в ту эпоху, когда медицина еще не была так развита, как сегодня. Да и сегодня от малярии люди умирают. Так? То есть он взял на себя болезнь тещи Петра.
1: Но он сам не заразился этой болезнью,
0: нет,
1: не заболел ей.
0: Нет.
1: Ну что тогда значит? Это все-таки, наверное, в переносном смысле, что он взял на себя. То есть он имел право эту болезнь исцелить. И как? Он же ей не заболел?
0: Ну, давайте посмотрим на еще один эпизод, который перед этим. Вот 8 глава Евангелия от Матфея, стихи с 5 по 7. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его». То есть лежит, недвижим. Так, в расслаблении полагают, что речь идет о какой-то парализации. Да, да. И дальше вот стих 13 говорит: «И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». То есть и Христос тут же не падает парализованным. Да? То есть когда используется эта фраза «он взял на себя наши немощи и понес наши болезни», речь идет о том, что он подобно тому. Это важно подчеркнуть, что вот это пророчество дается в том же самом контексте, в 53 главе книги пророка Исаии, где говорится, что Господь возложил на Него грехи всех нас. Грехи наши не сделали Иисуса Христа грешником. Они были возложены на Него как на жертву в плане ответственности. Ранами Его

0: вы исцелились.
1: Вот прощает все грехи, а от болезней не от всех почему-то освобождает.
0: И он сам себе ставит диагноз. Он говорит, что бы я ни превозносился.
1: Хвастливый, да? Почему-то один вот пышет здоровьем, а другой, несмотря на то, что, может быть, и не сделал никакого такого тяжкого греха, тем не менее, болен там тяжелой болезнью неизлечимой.
0: И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Здесь перед нами таким образом пророчество о том, что Иисус Христос взял на себя все последствия греха, грехопадения, в том числе и все болезни, всех, кто когда-либо болел и будет болеть еще до скончания века. И Он взял на себя и возложил их в смысле ответственности, в смысле платы и как способ исцеления. Но для нас важно здесь подчеркнуть вот что. Это не метафорически. То есть болезни и немощи не в смысле какие-то духовные, да, там какие-то наши слабости, что касается невозможности сопротивляться греху. Об этом мы уже говорили. В жертве Иисуса Христа и в силе Евангелия есть преодоление силы греха. Да? Он упразднил тело греховное. Но помимо этого, и вот в этом благодатность этого аспекта Евангелия, он еще и физические недуги также понес, и также, я сейчас хочу прочитать из первого послания Петра, вот что он сделал с ними. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. 1 Петра 2:24 говорит, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы, избавившись от грехов, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». То есть апостол Петр цитирует пророчество, да? Пророчество Исаии, 53 глава, где говорится о том, что он взял на себя немощи, наши болезни, и ранами его мы исцелились. То есть Христос это сделал когда? Когда в теле своем взошел на древо. Он все последствия греха телом своим вознес на древо и таким образом приобрел право и свободу нас исцелить.
1: Ну, позвольте, вот мы верою принимаем, что грехи наши прощены. Да. Не всегда это связано с какими-то физическими изменениями, это просто вопрос веры. Но болезни-то это совсем другое. Человек чем-то болен. Многие больны тяжелыми заболеваниями, такими как рак и прочие. Верующие люди страдают от этих заболеваний. Почему же тогда Господь, если Он прощает нам все грехи, и все грехи абсолютно, да, очищает, и сказано, что ранами его мы исцелились.
0: Да.
1: Но вот прощает все грехи, а от болезней не от всех почему-то освобождает.
0: Вы подняли очень важный вопрос. И я предлагаю к нему вернуться чуть ближе к концу нашего разговора, поскольку в действительности Евангелие демонстрирует, и апостольские писания в целом демонстрируют разницу между грехом и болезнью. Но прежде мне хотелось бы показать еще одно пророчество. Из 61 главы книги пророка Исаии, где в первых трех стихах говорится о служении Спасителя следующее. Книга пророка Исаии, 61 глава, первые три стиха. «Дух Господень на мне, и Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Еще одно пророчество, которое Иисус Христос процитировал в начале своего служения, о чем можно прочитать в 4 главе Евангелия от Луки. Здесь говорится об эмоциональной стороне дела. Да? У нас здесь сетующие, сокрушенные сердцем, дальше плачущие и унылый дух. Так? То есть это все разные эмоциональные состояния. Сегодня очень многие люди болеют именно из-за сокрушенности духа. Причиной многих заболеваний является их психосоматическая природа, когда внутреннее состояние человека, то, как он мыслит себя, как он к себе относится, да, каково его психологическое измерение или психологическое измерение естества человека, вот

0: от этого зависит и крепость его физиологического здоровья. Так вот, благая весть заключается в том, что Христос пришел для того, чтобы освободить людей, в том числе и от всевозможного рода эмоциональных недугов. Депрессия, как один из очень распространенных в современном мире недугов, является причиной очень многих проблем, в том числе и потом уже на уровне физиологического здоровья. И вот Иисус Христос пришел для того, чтобы и от этого избавить. От физических болезней, от эмоциональных болезней. И я хочу предложить прочитать в 7 главе Евангелия от Луки один эпизод, где это пророчество Исаии 61 главы вновь вспоминается, да? Применительно к описанию служения Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 7 глава. Могли бы вы прочесть стихи с 19 по 23?
1: Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали: «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить: ты ли тот, которому должен прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней, недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне».
0: Спасибо. А вот здесь задается вопрос: ты ли тот, кто должен прийти? Ты ли в действительности настоящий Мессия? И вот вместо того, чтобы что-то доказывать, Христос говорит: вот вы просто расскажите, что вы видели. Так вот, когда он описывает, как сформулировать ответ Иоанну Крестителю, то в 22 стихе есть несколько терминов, которые являются прямой цитатой из 61 главы книги Исаии. Да. То есть Иисус Христос цитирует Исаию 61 главу для описания своего служения. И уже позже, когда апостолы проповедовали Евангелие, в 10 главе книги Деяний апостолов о служении Иисуса Христа говорится так. 10 глава, стихи 37 и 38. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». То есть вновь ссылка: «Господь помазал меня делать то-то и то-то». То есть апостолы тоже, описывая служение Иисуса Христа, видели исполнение в нем пророчества 61 главы книги пророка Исаии. Потому Бог имеет право вследствие служения Иисуса Христа, помимо того права, которое у Бога есть по факту сотворения нас, так он целитель, и таковым назван еще в книге Исход в 15 главе: «Я Господь, целитель твой». Господь имеет право исцелять в силу того еще, что Иисус Христос, вот как губка, впитал в себя вот эти все вирусы, все эти болезненные состояния телесного плана, эмоционального плана. И телом своим все это он вознес на древо, и нам теперь дал возможность его ранами исцеляться. Христос имеет право это делать.
1: Не всегда хочет, получается, что ли?
0: И вот мы теперь можем вернуться к вопросу, который вы задавали некоторое время назад. Почему в действительности так случается, что бывают и люди праведные, продолжают болеть? Здесь я хотел бы предложить два ответа. Во-первых, то, что порою человек все-таки сам виноват в своей болезни. И мы находим, например, в опыте апостола Павла, когда он говорит: «Я вот трижды молился Господу, но вот есть у меня этот недуг, немощь», он называет, да, свое состояние немощью, вот, «жало в плоть», то есть это что-то с его плотью было, которое по-прежнему оставалось в нем. И он дает определение, он говорит: это ангел
1: сатаны.
0: Это ангел сатаны. И он указывает причину: «дабы я не превозносил».
1: То есть следствие гордыни его, что ли, или превозношение, это послано?
0: Вот это слово...
1: Для смирения?
0: Гордиться, да, оно из всех апостольских писаний, да, из всего так называемого Нового Завета в оригинале используется почти эксклюзивно у апостола Павла. То есть он часто говорит,
1: вот это, да?
0: Он часто говорит, вот вы принуждаете меня хвастаться. Угу. Я бы не хотел, да все-таки скажу и так далее. И он сам себе ставит диагноз. Он говорит, что бы я ни превозносился.
1: Хвастливый, да?
0: Да, то есть он знал о своем недуге. Он знал о своем недуге, вот этом духовном. И это открывало дверь для дьявола, даже у такого великого апостола, как апостола Павла, открывало дверь и давало дьяволу право его физически мучить. И в особенности, когда мы смотрим, что значит «удручать меня», вот в некоторых современных переводах «дьявол меня колотит». Да, то есть это нечто очень серьезное, очень-очень сильное. И, естественно, у богословов есть разные догадки о том, в чем именно это проявлялось. Но вот он говорит, я в немощи плоти благовествовал вам. То есть совершенно ясно, что это какой-то был телесный недуг. То есть может быть такое в жизни верующего, в жизни воцерковленного, в жизни человека, находящегося в завете с Богом, что вследствие какого-то греха.
1: Но ведь все грешны, и каждый согрешает, да, и написано, все мы много согрешаем, сказано, конечно. А верующих люди говорят, конечно. Но почему-то один вот пышет здоровьем, а другой, несмотря на то, что, может быть, и не сделал никакого такого тяжкого греха, тем не менее, болен там тяжелой болезнью неизлечимой.
0: Мы сейчас говорили о том, что, возможно, есть ситуации, в которых причиной болезни является грех.
1: Но это не всегда прямое следствие.
0: Конечно же, не всегда. То есть, когда мы говорим об апостоле Павле в качестве примера, то важно подчеркнуть, что исследование текстов его посланий, написанных ближе к концу его жизни, показывает практическое отсутствие глагола «каухаумай» – «хвастаться». То есть у нас есть основания полагать, что он победил вот эту негативную черту своего характера, силой Божьей смог ее преодолеть. Но, как вы уже отметили, есть и основания общего плана. То есть мы греховны по природе. Мы греховны по природе. И Евангелие нам открывают, например, эпизод, когда ученики задают вопрос Иисусу Христу. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. В 9 главе, начиная с 1 стиха, 9 глава с 1 стиха. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его». То есть бывает ситуация, когда человек болен просто потому, что он родился на земле. Здесь, когда грех вошел в естество человека, пришли болезни, и со временем ухудшается генетический фонд человечества. Люди рождаются предрасположенными.
1: Или просто родились в такой местности, где больше, да, негативного влияния.
0: Фактор окружающей среды, например, и так далее. Да? То есть есть вопросы естественного порядка. Мы уже отметили в самом начале, что Бог в помощь нам дал законы здоровья. И они помогают как-то вот нивелировать это влияние греха. Но истребить его полностью означало бы истребить нас. Означало бы истребить человеческую природу. Вот. То есть, потому, когда мы говорим о полной победе над болезнями, о полной победе над микробами, вирусами и так далее, обетование у нас находится только в самом конце. Книга Откровений, 21 глава, повествует в стихах с 1 по 4 следующие. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: То есть в Царстве Божьем после второго пришествия Иисуса Христа, когда нам даны будут новые прославленные тела, тогда не будет болезней. Но, тем не менее, если говорить о нашей сегодняшней теме, мы сказали, сила Евангелия в том, что Господь дал власть исцелять от болезней. Как же тогда понять, от каких болезней у нас есть власть исцелять? О каких болезнях мы можем молиться с уверенностью, что Господь может исцелить эту болезнь? А какие-то, может, есть болезни, когда и молиться-то уже не нужно, да, или нет?
0: Зная, что полностью от болезней мы освободимся только тогда, когда будет вот дано новое тело при втором пришествии Господа, так? Зная о том, что полная победа над болезнями нам не обещана до этого момента, мы обращаемся к Господу на следующем основании. Мы знаем, что у Христа есть право нас исцелять. Он его заслужил своей собственной смертью. Но нигде в Евангелиях нам не гарантировано, что верующие будут свободны от болезни. У нас есть обетование. У нас есть обетование о том, что мы можем просить, и Бог принимает решение.

0: освобождались от глухоты и так далее, и так далее. Но мы, приступая к Богу, мы приступаем как просители. Вот в отличие, например, от просьбы о прощении греха, где грех истреблен, и где Господь нам гарантирует неоднократно, что любой грех от всякого беззакония, если исповедуешься, Господь очистит, нет у нас подобного обетования касательно выздоровления. И вот то, что в Евангелиях написано, это, то есть вот эти чудеса исцеления, они записаны не столько для того, чтобы теперь нам
1: иллюзию создать,
0: возыметь надежду, что Господь нас освободит от всех болезней, а с другой целью. Вот давайте напомним, это очень важный момент. В конце Евангелия от Иоанна, в предпоследней главе, написано так, в 20 главе, стихи 30 и 31. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сии. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Главная цель Евангелия – показать, что над всеми проявлениями и результатами греха во Христе Иисусе есть победа. И потому, вот представим человека, которого Господь исцелил от рака. Он же все равно умрет. А через неделю, возможно, простудой заболеет. А возможно, что-то еще случится, что-то проявится, какая-то ситуация. Он все равно будет болеть. То есть даже исцеление, самое чудесное сегодня, они не избавляют нас от нашей главной проблемы. А главная проблема – это греховная природа. Но когда мы веруем благодаря этим чудесам или при помощи, да, видя в этих чудесах исцеление Божью силу, так и гарантию полного восстановления, когда мы веруем в Сына Божия, веруем в жизнь вечную, то мы, имея это, ожидаем того времени, когда наступит эпоха, когда не нужно будет обращаться к врачам. То есть сила Евангелия сегодня реально. Она проявляется, и мы тому свидетели. И важно помнить об этом. Важно помнить о том, что ко Христу мы можем прибегать как к целителю нашему. Однако мы не можем приказывать Господу нас исцелять. Мы не можем здесь ожидать того, чего Господь нам не обещал.
1: Но если Бог сам решает, кого исцелить, кого не исцелить, кого уврачевать, кого оставить в таком состоянии болезненном, может, и врачи тогда не нужны? Или все-таки стоит к врачам обращаться?
0: Евангелист Лука был врачом. Господь демонстрирует через служение пророка в эпоху Ветхого Завета. Можно прилагать пласт смокв для исцеления. То есть Господь использует естественные все средства исцеления, сверхъестественные. Мы всегда можем, мы имеем право лечиться, обращаться к врачам. Помня при этом, что Господь и врачей благословляет, и лекарства благословляет, Библия никогда не разделяет естественные и сверхъестественные способы исцеления.
1: То есть можно привести такой текст: «Все, что по силам делают руки твои, делай», и применительно к исцелению также, да?
0: Очень, очень хорошо сказано.
1: Большое спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Пусть Господь вас благословит.
0: То есть не любая беда является проклятием. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот, экономическую, очень много сказано. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он пришел не для того, чтобы строить дворцы. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в Его материальном измерении.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать Александра. Александр – глубокий исследователь Священного Писания, с таким складом ума, склонным к точным наукам. Он специалист в области IT-технологий, пресвитер церкви. И вот, Александр, открыли большую тему на наших встречах, что Христос – наш первосвященник. И вот вы предложили на сегодняшней встрече говорить о Мелхиседеке. Кто это такой и почему нам нужно о нем знать?
1: Да, ну потому что в Священном Писании не раз говорится, что он первосвященник по чину Мелхиседека.
0: Это
1: да?
0: Про Христа говорит.
1: Про Христа, да. Это апостол Павел говорит, это был Псалом 109 мы с вами читали. И сам Христос об этом, вот на предыдущей программе мы с вами говорили, сам Христос об этом говорит. Да?
0: Вот. Кто же такой Мелхиседек?
1: Кто же такой Мелхиседек, да?
0: То есть, если мы лучше хотим понимать Христа, понимать Его служение, понимать то, как Он ходатайствует за нас, да, то для этого нужно и в этом разобраться.
1: Кто такой Мелхиседек, да? Ну, Мелхиседек у нас появляется во времена Авраама, да, то есть во времена патриархов, когда давайте окунемся в ту историю, да, мы должны с вами представить все, как оно происходило. Представьте себе Авраам, который, значит, ходит по земле обетованной. Ну, поскольку эта земля тоже грех, там на ней присутствует, да, и вот, значит, в то время там все цари на этой земле платили дань другим царям, да, вот, и 12 лет они им платили, как нам говорит Библия, на 13-й год они сбунтовались, и на 14-й год приходят цари.
0: Это все были языческие цари?
1: Ну, языческие
0: это все
1: цари,
0: были
1: да.
0: языческие такие племена?
1: Это, да, языческие, да, это ханаанские народы, которые там жили в тот момент.
0: Ну, то есть Господь уже назвал это землей обетованной, но до райского состояния этой земли было очень далеко.
1: Да, да, конечно, но туда Бог пригласил Авраама следовать за ним. Авраам последовал. Вот. И что там происходит?
0: Потому что у Бога было намерение, чтобы Авраам стал родоначальником
1: народа Божьего.
0: Да. То есть того народа, который будет не языческим, а который будет понимать Бога истинного,
1: это свой народ, единого. Да, это свой народ, это святые Божьи. Да. Вот. А значит, что произошло? Вы помните, где захотел жить Лот, да? А вот хотел...
0: Племянник Авраама.
1: Да, племянник Авраама, да, в долине сидим, там вот она такая хорошая, там такие виноградники, там вот это вот...
2: Города его прельщали.
1: Да, да, да, да, там водоснабжение хорошее, это Иордан там, в общем, она орошалась, как сад Эдемский там и так далее. Вот это была такая долина, да, сейчас там Черное, Мертвое море, самое соленое море. Вот, и... Вот, вы знаете, в этой долине разыгралась война.
0: Между этими языческими племенами?
1: Да, да, да. И в результате племянник Авраама Лот был
2: в плен.
1: Да. Ну, также там сражались царь Содомский, царь Гоморский. Вот, они там в смоляную яму попали и так далее. Вот, проблема в том, что были уведены
0: Содом
1: люди.
0: Содом и Гоморра в то время существовали.
1: Да, да, да. То есть,
0: и грех содомский и гоморский.
1: Содомский и гоморский, к сожалению, да. Вот. А, были уведены в плен, да, то есть жители и имущество, и Авраам, узнав, что...
0: Лот был уведен
1: в плен. Да, да, Лот был уведен в плен. Он решил их преследовать вдоль, ну, там, на север.
0: Этих вот самых
1: до Хорма, да, там, разделил свой отряд, напал на них. И была одержана убедительнейшая победа, в результате которой Авраам возвращается со всем имуществом, со всеми людьми.
0: То есть он победил этих всех царей?
1: Победил. Ну, Бог был с ним, как это самое, вот, не победить. Там еще в этой главе говорится: «Авраам, я твой щит».
0: Бог ему сказал.
1: Бог, конечно, да. То есть, понимаете, и вот как раз давайте...
0: Это книга Бытие, да?
1: Бытие, вот 14 глава, 17-18 стихи нас интересует. Вот, то есть Авраам здесь возвращается с победой. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера, а это был предводитель этих царей, да, то есть языческих, да, бывших с ним, царь Содомский

0: вышел ему навстречу в долину Шавы, да, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего.
1: Это здесь впервые упоминается имя Мелхиседек?
0: Впервые, да. Мелхиседек впервые упоминается.
1: Царь Салимский.
0: Царь Салимский, да.
1: Что это такое?
0: Значит, Салим, или, то есть, ну, здесь мы перевод Септуагинта, да, то есть там ша не существует в греческом языке, поэтому там Шалем, да, то есть это мирный город.
1: Город мира?
0: Да, да. А Мелхиседек означает царь правды.
1: Угу. Царь правды. Это его имя означает.
0: Да, да. То есть, смотрите,
1: но царь город правды, Салим, мир, он, да, существовал?
0: Да, существовал, это, ну, можно сказать, Иерусалим практически. Угу. Тогда. Вот, угу. В той местности находился. А, вынес хлеб и вино. Посмотрите.
1: Но это еще был не Иерусалим, это еще был город Салим, в котором царь был Мелхиседек.
0: Да. Угу. То есть, посмотрите, царь правды, да.
2: Город мира.
0: Да, да, город мира, первосвященник, да, священник Бога Всевышнего. Как это все подходит Христу?
1: Да.
0: Царь, да. Священник. Это все. Угу. Вот вы понимаете, Аарон не был царем. Вот. Ветхозаветные образы Христа — это у нас кто? Значит, это Моисей, как лидер исхода. Да? Значит, а Аарон, как священник, первосвященник, да? Давид, как царь. И вот как раз мы встречаемся еще с одним. Это Мелхиседек, который в себе сочетает и царя, и священника. Да? Вышло навстречу два царя. Один царь, какой там написано?
1: Содомский.
0: Содомский. А второй какой?
1: Ну, который Салимский. Мы сейчас видим.
0: Салимский. Понимаете?
1: То есть один – это царь развратного города порочного, да, а другой – это царь города мира.
0: Да, тут просто еще о качестве Авраама сейчас мы можем поговорить. Да? А царь Содомский предложил взять ему всю добычу себе, отдать только
1: Аврааму?
0: Людей. Да, Аврааму, да. А Мелхиседек что сделал? Вынес ему хлеб и вино, да? Вот. И благословил его еще. Да?
1: Что было принято в то время вот в языческих таких ситуациях? То есть вся добыча, что ли, победителю приносилась, да? А Мелхиседек уже отличается от того, что он сделал. Он не добычу ему принес.
0: Ну, дело в том, что Авраам отказывается от вот того, что предлагает ему Содомский царь. Чтобы потом не говорили, что ты облагодействовал меня, я у тебя ничего не возьму. Да? Вот только то, что принадлежит, вот то, что вот, кто со мной ходил, пусть они возьмут с собой долю, а я ничего от тебя не возьму. Вот. Поэтому он от него отстранился. Просто отношение Авраама к тому образу жизни, который вели вот эти вот цари, там Содомский, Гоморский, там, вот из этой долины. А Мелхиседек, этот священник Бога Всевышнего, да, то есть посмотрите, что он сделал. Давайте посмотрим следующий слайдик. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли».
1: Это Мелхиседек благословил Авраама.
0: Да, благословляет Авраама.
2: То есть как будто это Бог благословляет, да?
0: Да.
2: Сам, да?
0: Как
2: потому
0: будто
2: что
0: бы, да.
2: Он говорит: «Благословен Бог, да, Всевышнего, который...»
0: Да, да. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов». Вот источник победы у Авраама, на самом деле. Это Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. А Авраам что делает?
2: Дал ему десятую часть.
0: Дает ему десятую часть.
1: Десятину. Это первый раз упоминается, да, десятина.
0: Впервые, да, упоминается в Священном Писании десятина, да. То есть для чего нужна на самом деле десятина у нас, да? То есть, а десятина нужна для поддержки работы святилища. То есть для чего там? То есть колено Левия, например, не имело своего дела.
1: Колено Левия чем занималось?
0: Занималось служением в храме.
1: Это одно из 12 колен
0: Израиля. 12, да. У них были свои города в каждом колене.
1: Вот. Но своих земель не было?
0: А своих земель не было. Они служили Господу и служили народу. Вот.
1: Еще раз, а Аарон и Левий, как это связано между собой в священническом служении?
0: Ну, Левий – это, как бы, нет, это предок Аарона, как бы, Левий – это колено, а род Аарона – это род священнический в этом колене.

0: То есть сначала вот из 12 колен Израиля одно было колено Левина, вот и в нем уже через какое-то время родился Аарон, брат Моисея.
1: Брат Моисея, да. Это священники.
0: Это священники. И это Богом было заповедано, что вот Аарон, его сыновья были священниками, да?
1: Да. Но наш с вами священник, да, наш Спаситель Иисус Христос, да, воссиял, как апостол Павел говорит, из колена Иудина, да?
0: То есть он не мог стать священником на земле. Хотя было положено по Левиному, по колену Левиному,
1: да,
0: чтобы они...
1: Но Авраам дает ему десятую часть. То есть он признает его
0: Богом.
1: Священником, да.
0: Еще раз, кто из колена Иудина?
1: Иисус из колена Иудина, да.
0: А мы с вами все время говорим, что
1: сын Давида,
0: он священник наш, но он не был из колена Левина. А почему это так?
1: А вот мы как раз об этом и говорим, да, то есть мы говорим об отличии двух священств, священства по, значит, левитскому чину и по чину Мелхиседека, да.
0: Левитский чин – это чин, принятый вот в израильском народе.
1: Ну, не принятый, просто Бог так решил, что именно левиты будут служить в его скинии, в его храме, потому что в свое время они проявили верность ему, вот, левиты. Изначальный план у Бога был, что священниками должны быть весь Израиль, весь израильский, да.
0: Но осталось всего лишь одно колено.
1: Одно колено, да. Вот. Хочу просто вас обратить внимание опять, поскольку мы сегодня разбираем именно Мелхиседека, да, посмотрите, как о нем говорит апостол Павел. Это послание к евреям, 7 глава, 3 стих. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». Вот, кстати, без отца, без матери. Вот есть такое понятие, как толидот, да, то есть это, ну, как бы родословие, это происхождение. По-гречески это переведено как генезис. Вот почему, значит, на многих языках первая книга Библии, у нас она называется «Бытие», да, вот, значит, в иудаизме это «Брешит», вот, по первому, значит, слову, а во многих языках это генезис, то есть происхождение.
0: Генетика отсюда.
1: Генетика, да. То есть вы знаете,
0: этого же корня.
1: Да, да, посмотрите. А тут здесь что написано? Без отца, без матери, без родословия, без генезиса. То есть вот мы же, когда открываем...
0: Это про кого тут сказано?
2: Это про Мелхиседека.
1: Про Мелхиседека, да.
0: А мы можем проводить параллель со Христом, да?
2: Да.
0: То есть так же, как он не был левитского происхождения, ну что ли, по чину левита...
1: Мы немножко сейчас другую хотим параллель. Там, то есть, допустим, вот родословие Адама, да? То есть когда убирает Адам, родословие Адам родил такого-то, жил столько-то, родил такого-то. А тот жил столько-то, там это Сиф, родил такого-то и так далее, и так далее. Вот, в итоге там доходит до Ноя. Вот, когда умирает Каин, вот родословие Каина и так далее, да, то есть перечисляется рода.
0: Кто был отцом,
1: да,
0: кому?
1: Кто за кем, кто кого родил, кто сколько жил, то есть можно, в принципе, посчитать и посмотреть, кто же жил на земле, сколько жил, примерно все прикинуть, как говорится, да, а про него, про Мелхиседека, мы просто, он как бы берется ниоткуда. Вот, вот почему он, так сказать, напоминает нам. Вот посмотрите, еще раз текст. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца». То есть родословие, вот я же говорил, да, вот этот толидот, перечисление, да? Кто кого родил, сколько жил, да?
0: То есть, а про Мелхиседека ничего этого не сказано.
1: Он как будто берется ниоткуда.
0: Это для того, чтобы нам показать, вот,
1: да,
0: каков Иисус Христос.
1: Да, уподобляя Сыну Божьему. То есть вот откуда взялся Христос? Дух Святой нашел на Марию, да? И она, значит, сила Божья осенит тебя, да? Значит, Дух Святой найдет на тебя, и поэтому рождаемое наречется Сыном. Рождаемое святое, в Евангелии от Луки написано, наречется Сыном Божьим.
0: То есть вот не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, это как раз характеристика Иисуса Христа.
2: Хотя мы в Священном Писании, да, в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки читаем родословие Иисуса Христа.
1: Да, читаем, да. То есть

0: по плоти.
1: Да, да, да, да, мы читаем, да, родословие. Да,
2: то есть происхождение Иосифа,
0: это и происхождение
1: Марии. Это у Матфея, да, да.
0: И происхождение Марии мы читаем у Луки как раз. Да.
2: Но Иосиф не имел отношения физического к рождению.
0: Физического
2: Иисуса,
0: не имел, да, хотя они оба Давида. Вот, но там мы, ну, то есть Рождество Христово было так, пишет Христос, да, то есть, ну, нашел Святой Дух.
1: Вот это, Дух, родослов... да, это, да, родословие как бы свидетельствует о том, что он Сын Человеческий, да? Иисус Христос.
0: Он стопроцентный,
1: да,
0: Бог.
1: Да, да, и стопроцентный человек.
0: И стопроцентный,
1: да,
0: человек.
1: И вот это вот интересно, да, что именно священническое служение он совершает, он же не на земле совершает его, а совершает только на небе священническое, на небе, да, служение. Да, да. И поэтому он вот по чину Мелхиседека. То есть он не совершал служение первосвященническое на земле.
0: Нет, конечно, он и не мог. Да, то есть мы, да, сказали, что если он на земле, то есть он должен был из какого колена быть?
1: Да, из Левия.
0: Левия из рода Аарона.
2: Его бы не допустили, да?
0: Вообще не то допустили, его даже не пустили бы даже.
2: Да, по установлению храма.
0: Не пустили бы, во святое, вот в чем дело. То есть мы с вами, когда говорили вот в цикл, если там наш зритель мог посмотреть, что обычный человек мог войти во святилище только
1: во двор.
0: Куда?
1: Во двор.
0: До какого там? Это?
2: До жертвенника.
0: До жертвенника, до северной стороны, где и заковалась всякая жертва. Угу. Вот. А язычник даже этого не мог сделать. Угу. Даже не мог войти туда. Угу. Вот, только туда. Вот почему нужно было в завете, чтобы отдавать грехи, угу, чтобы забирались грехи. Да?
2: А можно сказать, что вот те, кто не верили, что Иисус Христос, что Иисус – это Христос, что это, да, Мессия, вот именно во время его первого пришествия на землю, да, вот для них была эта часть Библии написана, что вот вы не считаете, что он Бог, вы не считаете, что он пришел на землю для того, чтобы спасти людей, а вот посмотрите, ведь его образом является Мельхиседек, царь Салима, да?
0: Да? Да, да, да,
2: то есть им это должно было объяснить, они так хорошо знали Писание, а нам сегодня почему это важно тоже знать?
0: Потому что мы изучаем Библию, Моисей не случайно так написал. Угу. Он же, можно было родословие Мелхиседек найти? Конечно, можно. Но Моисей показывает, то есть то, что говорит апостол Павел, это не случайно сделано. Угу. Чтобы показано было, чтобы он должен уподобиться Сыну Божьему.
2: Что таков Сын Божий.
0: Таков Сын Божий,
2: чтобы мы,
0: да,
2: это лучше поняли.
0: Мы понимали, да. То есть он же не просто Сын человеческий, а еще Сын Божий. То есть характер Бога у него.
2: И, да, как вот Лена сказала, одновременно и Бог, и человек.
0: Да, да, а тот ему уподоблялся просто. Это был просто человек, на самом деле. Царь Салима, царь правды, значит, первосвященник Бога.
1: Всевышнего.
0: Всевышнего. Угу. Вот. Кстати, как он служил, здесь не описывается, на самом деле. Вот. А что такое чин Мелхиседека? Мы с вами, вот, кстати, будем подробно говорить на следующей программе. И чем он отличается, да? То есть, вот,
2: то есть чем служение?
0: Чем служение, да.
2: Мелхиседека, а значит, да, и Христа, да, да, чем оно отличается,
0: насколько,
2: от человеческого?
0: Насколько больше служений Христа, угу, насколько больше там благословений. Это же то просто служение, как говорится, прообразное, то есть просто иллюстрация того, что на самом деле происходит на небе, чтобы просто мы понимали, но оно очень важно, чтобы мы смогли понять, что происходит на небе.
2: Угу. Вот. Ну что же, хорошо, будем ждать тогда этой встречи следующей. Да. Надеемся, что вам тоже интересно то, о чем мы говорим, хотя и сложно. Но вот нужно втянуться в это, нужно начать разбираться вот в этих деталях. И будет становиться все более и более интересно, и более понятен будет нам Иисус Христос. Все больше и больше доступа в наше сердце будет иметь Дух Святой. Ну, тогда до следующей встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.
3: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самое смелое и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим

«Что скажет он вам, то сделайте». На эти слова Марии и Матери Христа слуги не потребовали объяснений и не спорили. Они просто наполнили огромные каменные сосуды водой. И произошло чудо. Вода превратилась в вино. А готовы ли мы сегодня, как те слуги, исполнить то, что говорит нам Бог, даже если это кажется нам странным и нелогичным?

0: Сегодня мы разбираем Евангелие от Иоанна, вторую главу, со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы с вами уже поговорили про первую главу, и сегодня прикасаемся ко второй, с 1 по 11 текст. Мы читать будем чуть позже. Хотелось бы сначала уточнить, что важного мы должны услышать, на что нам стоит обратить внимание.
1: Когда мы начинаем читать вторую главу, то мы входим в новый такой идейный блок, в котором Иоанн желает нам открыть нечто особенное. И мы видим, что со второй по четвертой главы включительно Иоанн так вот структурирует свой текст, где он показывает основную мысль, которая будет заключаться у нас в третьей главе, там вот где-то с 21 текста по 36. Но сейчас через весь блок происходит одна основная тема. Это замещением Иисусом Христом иудаизма, их обрядов, их жертвоприношений, храма. То есть вот все, что было связано с ветхозаветним святилищем, Иисус заменяет собой. Это вот основная тема, которая идет через весь этот блок, и в принципе она будет, как мы увидим дальше, выходить и за пределы 4 главы, но там мы уже об этом поговорим отдельно.
0: Спасибо большое за интересное такое вступление. И давайте, наверное, прочитаем в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста, этот отрывок.
1: «На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой, и наполнили их доверху. И говорит им, теперь подчерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, подчерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его».
0: Интересный такой отрывок. Он начинается с того, что они попадают на чью-то свадьбу. Да, как я понимаю. Что это была вообще за свадьба, что они туда были приглашены?
1: Это важно? Вероятнее всего, это была свадьба их родственников. И поэтому туда были приглашены они и некоторые из учеников Иисуса Христа. Ну, то есть они могли быть туда приглашены лично, а могли быть приглашены за счет того, что они были последователями Иисуса Христа. То есть здесь мы еще не ведем речи как о таковых учениках, и мы под этими учениками, это скорее еще последователи, потому что, как мы читаем, окончательно они уверовали только после этого чуда. И как мы ранее уже с вами читали, то речь идет о людях, о тех 5, которые последовали за ним. То есть нету еще такого понимания, как 12. За ним последовало только 5 человек. И как мы с вами читаем здесь, сказано, на третий день был брак. На третий день чего? И вот мы понимаем о том, что вот эта вот фраза «на третий день», она является такой идиоматическим выражением, которое означает, послезавтра. То есть фактически на второй день. И это мы понимаем, что отчет идет как раз-таки от того диалога с Нафанаилом. И то есть за вот эти пару дней у Иисуса не могло сложиться сразу много учеников, еще чего-то. То есть речь сейчас идет только о тех 5, с которыми мы успели ранее познакомиться на прошлой программе. Ну и здесь, наверное, можно упомянуть о том, что то, что здесь происходит, это происходило как раз-таки вот в 27-м году нашей эры. Почему я говорю «нашей эры»?

0: от Рождества Христова, потому что здесь, конечно, есть некоторое смещение в датах. Наша эра и рождение Иисуса Христа были не в один год.
1: Так,
0: по историческим накладкам, да.
1: Ага.
0: И то есть в 27-й год как раз-таки это все происходит. А избрание 12 происходит только летом 29-го года. И поэтому здесь мы говорим лишь о том, что это были последователи Иисуса Христа, те пять, с которыми мы знакомы.
1: Которые познакомились в первой главе. Понятно. Вот здесь мы видим, что им не чуждо так были, так скажем, человеческие радости, да, вот в самом начале вот этого отрывка второй главы. И здесь мы видим, что есть мама Иисуса Христа, да, которая говорит, что вина нет. Вообще здесь, конечно, такой вопрос про то, что о каком вине вообще в принципе идет речь, потому что это достаточно такой спорный вопрос.
0: Ну, смотрите, когда здесь употребляется греческое слово «вино», то в оригинале оно не имеет какого-либо обозначения, то есть оно нейтральное. Это может быть виноградный сок, это может быть алкогольный напиток, но одно и то же слово. И таким образом на основе этого отрывка мы не можем вот так вот сказать, что этот отрывок разрешает пить алкогольное вино. Да? Но если мы зададимся конкретно о вине, которое используется в этой свадьбе, то мы можем с вами увидеть такие параллели, как когда распорядителю приносят это вино, то он говорит, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. А ты хорошее вино сберег доселе. То есть о чем нам это говорит? О том, что Иисус дает то, что люди еще могут оценить. Потому что люди также свидетельствуют о качестве этого вина. Получается, они не были до этого напившимися. То есть отсюда мы понимаем, что на свадьбе был виноградный сок. Они могут оценить то, что было дано лучшее. Второй момент касается того, что, в принципе, этот отрывок, как мы будем дальше говорить, он ассоциируется с кровью Иисуса Христа, это вино. И когда мы понимаем, что Иисус дает, как на вечере мы говорим, да, символом его крови является виноградный сок, то почему виноградный сок, а не кагор, к примеру, алкогольный напиток? Потому что мы понимаем, что в Библии было четкое понимание того, что брожение, любая закваска – это символ греха. И когда народ израильский совершал Пасху во времена Моисея, да, при выходе из Египта, им было строго сказано, чтобы не было ничего брожённого в их доме в эти дни. То же самое происходило, когда Иисус преподавал этот урок своим ученикам в Верхней Горнице. Это был пасхальный ужин, и там не могло быть ничего брожённого, чтобы имело символ греха. И как мы говорим о том, что Иисус Христос был искушен во всем, но не согрешил, то он был безвинным агнцем, не согрешившим. И его кровь не могла, символ его крови не мог в себе нести символ греха, брожения. Таким образом, мы понимаем о том, что как раз-таки, когда и здесь Иисус соотносит это вино со своей кровью, то он не стал бы давать того, где был символ греха. Таким образом, мы понимаем, что в данном отрывке на свадьбе используется безалкогольный напиток, виноградный сок. Мы знаем, исходя из исторических справок, о том, что это было время, когда шел сбор урожая, то есть проблем не было с чистым виноградным соком вот в этот период. Во-вторых, о том, что израильский народ умел хорошо сохранять концентрат виноградного сока, то есть они его желировали, закладывали в кувшины, заливали оливковым маслом, чтобы не происходило брожение. И так оно могло годами храниться у них. То есть без всякого брожения они потом это доставали, разбавляли, и был чистый виноградный неброженный сок. И в этом никакой проблемы в их культуре не было, чтобы на свадьбе был именно чистый виноградный сок. Этого было для них достаточно. И поэтому мы таким образом...

0: образом видим, что здесь мы не можем говорить что-либо о том, что это был алкогольный, или о том, что этот отрывок позволяет пить алкоголь. Но как раз-таки в обратную сторону мы видим, что существует очень много свидетельств, да, научных, социальных аргументов, которые нам, ну и духовных, которые идут в пользу строгого отказа от алкоголя.
1: Вообще, спасибо вам большое, Илья Александрович, за то, что сделали этот акцент опять снова на таком неком символе, когда мы говорим про кровь Иисуса, то, что это виноградный сок, про то, что это чистый виноградный сок. Это интересный такой момент. Благодарю вас. И вот здесь хотелось бы, да, поскольку мы затронули эту тему, здесь мама Иисуса говорит о том, что вина нет у них. И дальше, как мы понимаем, происходит чудо. Но перед этим Иисус говорит ей очень интересную фразу. Что она вообще может значить? Да? То, что мне и тебе жена. Это что такое?
0: Ну, здесь, видите, очень часто мы свой культурный аспект накладываем на Библию. Но в их культуре было немножко иначе. Ну, к примеру, для нас назвать мать женщиной, да, это уже оскорбление. Она скажет, какая тебе женщина. Вот. А здесь мы видим, что это не было оскорбительным выражением. Это было нормой. К примеру, как Иосиф Флавий в своих трудах описывает, как горячо любимую жену называют женщина. То есть там явно не подкопаться, что ее оскорбить хотят, но при этом называют женщину. То есть это было нормально. Я мужчина, ты женщина. Ну и все отлично как бы. И поэтому здесь Иисус ни капли не пытается оскорбить своей матери, но тем не менее он обращается к ней достаточно с уважением, и в то же время он твердо. Он пытается показать своей матери о том, что наступает момент, когда он все меньше функционирует как сын человеческий и все больше как сын Божий. Потому что вот до этого он жил, да, там около 31 года, и он был как ее сын функционировал. Но когда он выходит на служение, которая знаменовалась крещением, да, то теперь он понимает свою роль как Сына Божьего. И теперь он ей показывает о том, что прости, но теперь я должен больше полагаться не на твои советы, а на советы моего небесного Отца. И таким образом он твердо, но уважительно ей говорит о том, что в планы, когда мне стоит себя явить, а когда не стоит явить, не стоит вмешиваться. Но мы здесь видим о том, что она как бы не очень воспринимает его ответ, не совсем понимает,
1: да,
0: о чем,
1: кажется,
0: он говорит,
1: как будто бы не поняла,
0: исходя из ее реакции.
1: Да.
0: То, что она говорит слугам о том, что делайте все, как он скажет. Но и мы здесь видим о том, что, несмотря на то, что Иисус говорит, не пришел час мой, да, ну, то есть слово вот это «час», «пришел час», а мы очень часто будем видеть в Евангелии от Иоанна, и это отсылка как раз-таки к кресту, и до тех пор, пока не наступит час Господень, никто не имеет возможности его схватить, мы это видим, да. И вот этот час, он очень часто ассоциируется, ну, именно с часом ареста, суда и смерти. И здесь есть тоже такой момент о том, что с другой стороны, это является часом его прославления, потому что в Евангелии от Иоанна крест Иисуса Христа – это именно прославление Иисуса. Это величайшее свидетельство благодати Божией и его любви к нам грешным, и в то же время его отвращение к греху. Вот. И поэтому здесь час, с одной стороны, говорит о смерти Христа, о суде, а с другой стороны, он говорит о моменте его прославления.
1: Как интересно. Два таких момента. И нос,
0: да, и здесь вот есть очень важный момент интересный о том, что час и слава, таких два термина, да, когда они вместе, они всегда указывают на крест Иисуса Христа. И таким образом, когда мы видим две вот этих вот

0: темы в одном отрывке в Кане в Галилейской. То есть Иоанн нам таким образом намекает на том, что чудо в Кане Галилейской, оно предначертало крест Иисуса Христа. Вот. И, ну, мы, конечно, об этом еще поговорим. Но...
1: Да, вот здесь хотелось вернуться вот к этому моменту, когда вот мама Мария, она говорит про то, что скажете, что он скажет, то и делайте. Но он все равно здесь совершает чудо. Почему так вот происходит? Он все равно, да, воду превращает в вино.
0: Хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, мы ответ только от него и сможем получить. Здесь об этом не сказано, к сожалению.
1: Поняла, хорошо. Здесь вот хотелось бы сделать именно акцент еще на том, что он явил славу свою, и уверовали в него ученики. Почему? Пусть получается, они после этого чуда уверовали в него? Или вот мы просто в прошлых программах говорили про то, что, да, как они его называли, допустим, когда вот только знакомились.
0: Рави.
1: Да, учитель. Да, а вроде бы уже они с ним познакомились, уже как бы верили. И тут мы снова читаем «и уверовали в него». О чем это для нас, как это понять нам сейчас?
0: Видите, здесь важно понимать, что человек духовно растет. Угу. Вера появляется, проклевывается, она начинает потихоньку расти, а потом, как прекрасное растение, оно расцветает. Угу. И вот здесь также мы видим, как повышается уровень веры последователей Иисуса Христа с каждым его действием, потому что они это не просто с чудом ассоциировали, они опять же это ассоциировали с его мессианством. Угу. То есть для них это было не чудо, просто чудо, а для них это был знак о его мессианстве. То есть, если мы с вами посмотрим, то здесь они видят типологию исхода в этом даже, отчасти. В каком плане? Некогда Моисей, пророк Божий, который вывел народ израильский из рабства египетского, когда выводил, мы знаем, совершал так называемых 10 казней египетских. То есть 10 знамений, чудес. И вот одним из них это было превращение воды в кувшинах в кровь. Иисус превращает воду в кувшинах в вино.
1: Да.
0: И то есть для них это было явной параллелью того, что они видели. И помимо этого, если мы посмотрим, то в принципе в Евангелии от Иоанна есть очень много параллелей Иисуса с Моисеем. Ну, то есть, к примеру, Моисей поразил скот египтян, а Иисус дал жизнь ребенку, как мы будем читать в 4 главе. Моисей поразил египтян нарывами, Иисус же, в свою очередь, исцелил парализованных в 5 главе. Моисей производит бурю, Иисус ее, наоборот, усмиряет, эту бурю, да, как мы будем читать в 6 главе. Если мы видим, что Моисей, он направил саранчу, которая уничтожила хлеб египтян, то Иисус насыщает народ хлебом, да, то есть хлебами. Мы также видим о том, что Моисей поразил египтян тьмою, в то время как Иисус дает свет и прозрение слепорожденному. То есть еще одно чудо. Мы видим, как Моисей поразил первенцев, а Иисус воскрешает Лазаря из мертвых. И то есть здесь есть очень много параллелей, которые евангелист Иоанн нам оставляет и своим читателям, и в первую очередь читателям, которые были в то время. И они свидетельствуют о том, что Иисус есть новый Моисей. То есть он выводит из рабства, из нового рабства. То есть если Моисей выводил народ израильский из физического рабства, то Иисус выводит из духовного рабства, из рабства греха. И это как знамение нового исхода, нового Израиля. И частью этого Израиля становится тот, кто верует в Иисуса Христа и принимает его как своего спасителя. То есть вот таким образом нас здесь Иоанн и учит тому, что Господь формирует новый Израиль, новый исход из рабства. И то есть он есть тот, кто способен освободить нас от рабства наших привычек,

0: грехов, зависимостей. И только благодаря Ему мы можем иметь освобождение от этого всего.
1: Какие здесь еще есть интересные символы? Я так поняла, что здесь много вообще в Евангелии от Иоанна. Она наполнена какой-то символикой, которая для нас сейчас тоже будет интересной, очень такой важной.
0: Но здесь, видите, очень интересным является, что это реальное событие, но оно как притча для нас.
1: Да.
0: То есть здесь мы видим о том, что роль фараона отведена отчасти Моисею. Как бы это ни было для нас очень странным, потому что к его писаниям обращаются те, кто отвергает Иисуса. Иудеи в Евангелии от Иоанна, они становятся таким аналогом египтян, которые гнали народ израильский, которые хотели его уничтожить. И вот подобно фараону и египтянам, иудеи получают знамение от Иисуса, но не принимают его, а наоборот гонят и хотят убить. И здесь мы видим о том, что с другой стороны есть те, кто правильно воспринимают слова Моисея и принимают Иисуса Христа. Мы видим о том, что Иисус, когда Он сотворяет это чудо, вот именно в тех кувшинах, где должно быть омовение, Он тем самым заменяет вот эту всю обрядность, которая была связана с омовением в иудаизме. Омовение было связано с ритуальной чистотой. Все это Он заменяет собою, своей кровью, символом, да, своей крови, которая будет пролита за нас на кресте. И мы видим, что этот распорядитель, он возмущается тем, что они делают все не как привычно, не по традиции, не по обычаю. А Иисус вот как раз-таки и показывает, что Он замещает собой эти обычаи и традиции. И когда Иисус это все совершает, то распорядитель, он не знает, а откуда это вино взялось. И то есть то же самое мы с вами увидим дальше, когда начальники народа израильского будут видеть чудеса, но они будут говорить, а мы не знаем, откуда это. И поэтому это как такой очень хорошая притча, которая нам раскрывает, опять же, то, что будет происходить дальше. Но Иисус показывает, что Он заменяет собою всю эту систему, все, что они могли найти в омовениях, все, что они могли найти в жертвоприношениях, они могут это найти в Иисусе Христе с большим изобилием. И здесь еще есть интересный такой момент, знаете, связанный с Каной. В том, что свадьба в Кане происходит на третий день, как мы читаем.
1: Да.
0: И Иисус Христос, Он также воскрес на третий день. Здесь мы читаем о том, что в Кане часы славы Иисуса, они связаны воедино, и они всегда только в контексте именно креста Иисуса Христа связаны воедино. И также здесь интересный момент, что только в этом отрывке и в 19 главе появляется мать Иисуса, как персонаж, да, и там, и там он ее называет жена. То есть вот эти два отрывка, крест Иисуса Христа и чудо в Кане, они связываются вот как раз-таки матерью Иисуса и обращением к ней. И также, как мы уже сказали, само вино, оно ассоциируется со смертью Иисуса Христа.
1: Самое интересное, что Он привносит с собой вот эту вот жизнь, вот это какое-то что-то такое живое. То есть до этого больше была такая какая-то символика, все должно было быть правильно, и в этом как будто бы не было жизни. А сейчас как будто бы вот начинается вот эта вот жизнь, вот это вот, наверное, такое проявление Христа в полной мере, может быть, вот в и участие в их жизни.
0: Но я бы сказал так, что почему Иоанн как раз-таки и говорит о том, что Иисус пришел, чтобы явить Отца, Его волю и характер. Потому что, к сожалению, к тому времени иудаизм, он ухватился за букву закона такого. То есть он четко все соблюдал, но потерял смысл этого соблюдения. И точно так же мы в наше время можем все это соблюдать, все, что сказано в Слове Божьем, но не жить по тому духу, ради чего это соблюдается. Ну, то есть мы можем делать номинальные действия. Я могу приходить в церковь,

сидеть на лавочке, петь, когда поют, вставать, молиться, когда просят, буду молиться. Но при этом все мои мысли будут вообще не о Боге, не о поклонении Ему, а где-то там. И Иисус приходит, и Он не отменяет закона, но Он наполняет его смыслом, Он дает вот эту вот живительную силу для того, чтобы, наоборот, хотелось быть таким, жить по этому закону. Он показывает смысл.

Александрович, я благодарю вас за такую интересную беседу. Спасибо. Помните, первое чудо Иисуса – это было не просто превращение воды в вино. Христос показал, что Бог способен наполнить пустоту нашей жизни радостью.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Ваше не терпелось узнать, что случится с Иаковом, потому что мама сказала, что после своего побега Иаков встретил свою любовь.
1: Там он увидел колодец в поле, и возле него 3 стада овец. Иаков спросил пастухов: «Братья, откуда вы?» «Мы из Харана. Знаете ли вы Лавана, внука Нахора?» «Да, знаем. Все ли у него хорошо?» Он еще говорил с ними, и подошла Рахиль.
2: «Глаша, ты что читаешь?»
1: «А ты почему не спишь?»
2: «А я тебя жду!»
1: «Иди, я сейчас приду».
2: «Я без

0: тебя не пойду.
1: Яков полюбил Рахиль и сказал Лавану, ее отцу: «Я буду работать на тебя 7 лет за твою младшую дочь Рахиль». И служил Яков 7 лет за Рахиль. И они показались ему как несколько дней, потому что он любил ее.
2: В эту ночь Глаша долго не могла заснуть.
1: И они показались ему как несколько дней.
2: А потом она все-таки уснула. И вечером все вместе они услышали продолжение этой истории.
3: Итак, Яков женился, и у него родились 12 сыновей.
4: Ого!
2: Но его тесть Лаван, отец Рахили, постоянно обманывал его. И когда Якову стало совсем тяжело, Господь Бог явился Якову и сказал: «Возвращайся домой, к своей родне, и я буду с тобой».
0: Ура! Яков скоро вернется домой!
5: Наверняка его ждали большие приключения.
2: Ну что ж, настало время открыть нашу Библию и рассказать эту удивительную историю.
3: Итак, Иаков решил уйти от Лавана и вернуться на свою родину вместе со своей семьей.
2: Иаков отправился в путь. Он посадил свою семью на верблюдов и погнал весь скот впереди себя.
3: Когда он был уже недалеко от дома, Иакову сообщили, что навстречу к нему идет его брат Исав, а с ним 400 человек.
2: Иаков испугался великим страхом. Он стал молиться Господу Богу.
3: «Молю тебя, спаси меня от руки моего брата Исава, потому что я боюсь, что он придет и нападет на меня и на мою семью».
2: После молитвы Иаков отправил в подарок Исаву стада овец, коз и верблюдов. Таким образом, он думал умиротворить сердце своего брата.
3: Иаков переправил оставшийся скот и свою семью через поток Иавок и остался один.
2: И вот некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что он не может пересилить Иакова, он коснулся бедра Иакова так, что бедро было вывихнуто во время борьбы. Тогда Иаков услышал: «Отпусти меня, потому что восходит заря».
3: Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
2: «Как твое имя?»
3: «Иаков».
2: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь».
0: Яков боролся с Богом?
2: Это удивительная история. Библия говорит нам, что Яков боролся с самим Богом.
3: Яков назвал место, где он боролся с Богом, Пенуэль, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив».
6: А он победил своего брата?
2: Да, он победил, но не силой, а любовью.
3: Иаков отправил в подарок своему брату большие стада. И когда они встретились, Исав обнял своего брата и расплакался.
4: Как?
3: Да, Исав был тронут щедростью своего брата, который сначала обманул его, а потом подарил ему щедрые дары.
5: А он вернул Иакову богатство Исаака?
2: Библия ничего нам об этом не говорит, но я думаю, что Иаков получил гораздо большее богатство от Бога.
6: Какое?
0: Какое?
3: Дорогие ребята, а вот какое богатство Бог дал Иакову, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы расскажем вам про Иосифа.
1: А кто это?
2: А кто это?
3: Иосиф был одним из сыновей Израиля, но он был необычным ребенком.
4: А вы знаете, как зовут необычных детей?
5: Их зовут вундеркинды.
4: Правильно. Когда у детей есть какие-то уникальные способности, взрослые это сразу замечают.
5: Да.
4: А вы можете вспомнить каких-нибудь вундеркиндов?
5: Нет.
2: Мама, расскажи.
4: С удовольствием. Карл Гаусс в 3 года умел считать до 100.
5: Ого!
4: И решал примеры с числами до 100.
2: В 3 года?
4: Да. Вы, наверное, слышали имя.

0: Вольфганг Амадей Моцарт.
1: Да.
2: Я слышала.
3: Я тоже слышала.
0: Когда ему было всего 3 года, он стал пробовать играть на разных музыкальных инструментах. А в 5 лет написал свою первую пьесу.
1: Если наша Вита будет вундеркиндом, она скоро напишет свою первую пьесу.
3: Не дразни меня!
1: А я ее не дразню.
0: А Грегори Смиту было столько же, сколько и тебе, Лёлик, когда он поступил на первый курс университета.
4: Ого!
3: Он был как Иосиф?
0: Нет, там, где жил Иосиф, университетов не было.
1: А как он стал знаменитым?
5: С самого детства Израиль видел, что Иосиф был необычным ребенком. Он любил его больше остальных детей.
6: Он давал ему подарки и заказал для него богатую одежду.
5: В общем, Израиль проявлял к нему свою особую любовь. И это вызывало недовольство среди других братьев.
6: Однажды Иосиф рассказал своим братьям сон.
1: Мне приснилось, что мы работали в поле. И вот мой сноп поднялся, а ваши снопы поклонились моему снопу.
5: Братья сказали ему: «Неужели ты будешь над нами царствовать?»
6: За этот сон братья возненавидели Иосифа еще больше.
5: Потом Иосиф увидел другой сон.
1: Мне поклонились солнце, луна и 11 звезд.
6: На этот раз Израиль тоже слышал про сон Иосифа, и он упрекнул его.
5: «Неужели я, твоя мама и братья поклонятся тебе?»
6: Братья сильно разозлились на Иосифа и решили ему отомстить.
5: Однажды Иосиф пришел навестить братьев, когда они пасли овец.
6: Братья увидели его и сказали:
5: «Вот идет сновидец, давайте бросим его в колодец, а отцу скажем, что его съел дикий зверь».
6: Братья накинулись на Иосифа и разорвали ту богатую одежду, которую подарил отец, и бросили его в колодец.
5: Они стали смеяться над ним.
1: «Ну что, сновидец, что теперь получится из твоих снов?»
6: Вдруг они увидели караван купцов. Тогда Иуда, один из братьев, сказал остальным:
5: «Что пользы, если он будет сидеть в этом колодце? Давайте продадим его купцам».
6: Братья согласились и продали Иосифа купцам за 20 серебряных монет. Но вместе с ними не было старшего брата Рувима. Когда он вернулся, он увидел, что Иосифа в колодце нет. Рувим закричал:
5: «Что вы сделали? Что мы теперь скажем нашему отцу?»
6: Тогда они взяли богатую одежду Иосифа и принесли ее своему отцу. Они сказали:
5: «Посмотри, может быть, это одежда Иосифа?»
6: «Да, это одежда моего сына. Что с ним случилось?»
5: «Хищный зверь разорвал его».
6: Тогда Израиль закричал и горько заплакал. Сыновья пытались утешать его много дней, но Израиль не мог успокоиться.
1: Как они могли так поступить?
6: Эта зависть привела их к такому злому поступку.
1: А что случилось с Иосифом?
5: А Иосифа увезли в Египет, и он стал рабом.
3: А я не хочу, чтобы так получилось. Зачем они так сделали?
0: Не переживайте. Бог обратил все во благо. И Иосифу, и его братьям.
3: Расскажите, расскажите!
5: Дорогие друзья, а вот что случилось с Иосифом, которого братья продали в Египет, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Сегодня я, Алена Ронжина, буду не только главным поваром, но и немножечко доктором. Блюдо, которое мы сегодня будем готовить, имбирное печенье, в давние времена было лекарством. Его выписывали

0: Мочи для хорошего настроения.
1: Печенье лекарство. Ну ты и шутница, Алена.
0: Я вовсе не шучу. Это было 500 лет назад. Там, где сейчас находятся страны. Дания, Швеция, Норвегия.
1: Ну да, знаем, такие страны есть.
0: Там было государство, в котором правил король Ганс. Он очень часто грустил, у него было плохое настроение. И тогда врач выписал ему 2 килограмма имбирного печенья.
1: 2 килограмма печенья?
0: Да.
1: Что же после этого случилось с несчастным королем?
0: Ну, видимо, он стал счастливым. Поэтому все, кто живут в этих странах, очень любят готовить это печенье. Они готовят его на праздник Рождества Христова. Всем хочется быть счастливыми.
1: А вы знаете, что Иисус Христос как раз родился для того, чтобы всех сделать счастливыми? Для этого Он каждому сделал такой подарок. Подарил жизнь вечную.
0: Поэтому все и празднуют его день рождения, да, пап?
1: Конечно, это большой повод для счастья. Даже в Библии написано: всегда радуйтесь.
0: Но ведь иногда бывает грустно.
1: Ну да, иногда бывает, как этому королю Гансу.
0: А вкусненькое печенье любому поднимет настроение.
1: Мы за вкусное печенье дадим?
0: Да. Тогда приготовьтесь печь имбирное шведское печенье Пеппа Кокур. Для начала нам нужно в эту миску положить 1 стакан муки и 3 четверти стакана муки. Дим, насыпь, пожалуйста, 1 стакан. Держи. А я насыплю 3 четверти. Для этого нужно поделить стакан на 4 части и взять только 3.
1: А я вот думаю... Такое интересное, необычное очень название. Дим, ты запомнил, как оно называется?
2: Папа Кур.
1: Папа... Пеппа.
0: Да, Пеппа Кокур. Это со шведского языка переводится как перечное печенье.
1: Мы что, туда перец будем класть?
0: Нет, перец мы класть не будем. Предполагают, что раньше... Перцем называли не только сам перец, но и различные специи. Ну, например, кардамон, корица, имбирь, гвоздика.
1: Мы это тоже туда положим?
0: Да, прямо сейчас и добавим.
1: Ого!
0: Вот они у нас все. Смотрите, сколько красивых.
1: Какие
0: тебя
1: разные.
0: Я прошу положить имбирь. Вам нужно положить 2 чайные ложки. Да, без горки. Это корица. Ее вам положим 1 чайную ложечку. Ага. Чуть-чуть пополнее можно. Вот так, смотри. Вот так, отлично. Так. Теперь щепотку гвоздики. Она очень темная. Вот так. И щепотку кардамона. Вот она. Да, у меня маленькие щепоточки совсем. Вот. А еще нам нужно положить соды. 1/2 чайной ложки. Так. Вот так примерно. Дим, перемешай, пожалуйста.
2: Да, ага.
1: Мы туда положили столько разных специй. Мне кажется, печенье получится очень ароматно.
0: Да. Вот увидите, вам очень понравится. А вообще, в этих специях очень много полезных веществ. Его даже раньше продавали в аптеке от зубной боли.
1: Интересно. Мне, наверное, понадобится такое печенье.
0: В другую миску, вот в эту, мы положим размягченное масло. Все. Здесь у нас 100 грамм. Это примерно половина, чуть больше половины пачки. Ага. Все, молодец. Теперь нам нужно положить 1/2 стакана сахара сюда. Да, насыпай, пап.
1: Давайте 1/2 стаканчика. Готово?
0: Да, перемешивай немножко. Пап, а теперь нам нужно все это взбить.

0: миксером. Отлично.
1: Так, давайте.
0: Так, осторожно.
1: Закрываем. Давайте сюда поближе ко мне.
0: Нужно взбить до пышной массы, чтобы она посветлела.
1: Все?
0: Все, масса посветлела. Теперь сюда нужно добавить вкусного меда. Так, папа, дай, пожалуйста, столовую ложку.
1: Держите.
0: Угу. Дим, положи, пожалуйста, 2 столовые ложки сюда. Ага. Так.
1: Так.
0: Угу, молодец. Папа, мне подай тоже, пожалуйста, столовую ложечку.
1: Держите еще.
0: Я положу.
1: Ой, какой красивый мед.
0: Да. Я положу 2 столовые ложки воды.
2: Теперь перемешать?
0: Да, можно перемешивать.
1: Перемешать, да.
0: Держи миску.
1: Давай, придержу.
0: А я добавляю ложки. 1. 2. Мешай хорошенько.
1: Отлично. Угу. Хотите учиться?
0: Видите, какая светлая, красивая. А мед такой сладкий, вообще вкусно будет. Мне кажется, ты уже хорошо перемешал.
2: Да, молодец. Вроде бы готово.
0: Теперь сюда мы добавим половину нашей пряной муки, можно сказать. Так, давай я посыплю, а ты мешай, Дим.
1: Угу. Перемешать надо, давай я тебя придержу.
0: Так. Вторая половина, но потом понадобится.
1: Да.
2: Запашок такой.
0: Ой, да, запах очень вкусный.
1: Да, я же говорил, будет ароматный запах у печенья.
0: Конечно. И печенье потом вкусное получится.
2: А еще специи, видны на стенках.
0: Ага. Ну да, надо их мешать всех туда. Так, теперь я буду добавлять вторую половину.
1: Вонка.
0: Только тоже не всю. Оставлю немного. Вот так. Перемешивай. Давай теперь папа.
1: Помочь?
0: Угу. А мы давай пока из оставшейся мукой посыпем стол. Сыпь. Так вот, немного. Угу. Бери прямо сыпь. Ну как тебе, пап, дела?
1: Вот сейчас еще немножечко. Еще чуть-чуть перемешаю.
0: Давай всю высыпем. Смотри, какой цвет. Это специи сделали вот таким.
2: Светло-светло-коричневый.
0: Ага.
1: Красивое бежевое печенье. А запечется оно будет таким?
0: Будет чуть-чуть потемнее.
1: Вот, наверное, готово.
0: Так, теперь будем формировать шар. Хорошо. Из теста. На столе уже. И делю его пополам. Теперь нам нужно сформировать 2 шарика. Держи, Дим. Угу.
1: Так, еще вот. Можно тоже.
0: Еще вот это чуть-чуть муку собрать.
1: Закруглить, да?
0: Угу. Нам нужно собрать всю муку, ведь она со специями, чтобы нам специи, можно сказать, не потерять. Да, угу. И шарик.
1: Какой-то кусочек отвалился.
0: Так, папа, дай, пожалуйста, мне зеленую мисочку.
1: Ага.
0: Угу. Теперь кладем его сюда. Нам понадобится пищевая пленка, чтобы затянуть тарелку. Помоги папе держать. Угу. Вот здесь за пленку.
1: Давайте вот так держите. И отрежем кусочек, да?
0: Угу.
1: Ловите.
0: Давай сюда на тарелку. Вот так. И с другой стороны. А теперь мы отправим это в холодильник на 2 часа, а лучше и на сутки.
1: А никак нельзя без 2 часов?
0: Нет, чтобы тесто было легче катать, без холодильника нельзя. Но я уже заранее вчера приготовила тесто, и нам не придется ждать.
1: Ура! Какая предусмотрительная Алена, да? Молодец.
0: Вот наше тесто.
1: А где второй шарик?
0: Я его оставила в холодильнике. Пока из этого приготовим. Так, его нужно...

0: можно разделить на три части.
1: Какой?
0: Сейчас.
1: Упирается?
0: Да, так. Вот это тебе, пап.
1: Отлично.
0: А это нам с Димой. У меня есть бумага для выпекания. Держи, пап. Мы на ней будем катать. Тебе, Дима. И мне. Да. Теперь нам нужно из теста скатать колбаску.
1: Колбаску.
0: Вот так вот. Да.
1: В руках.
0: Да. Угу. Так. Тесто нам нужно будет раскатать 3-4 миллиметра. У меня есть один секрет, чтобы это получилось. Держите линейки.
1: Давай.
0: Тебе, Тима. И мне. Нужно вот так их положить. Да. И накрыть еще одним листом бумаги.
1: Понятно.
0: И мне.
1: Необычно, да?
0: Так, вот скалки.
1: Спасибо.
0: Держите. Пап, тебе нужно линейку поближе положить, чтобы скалка прям по ним катилась.
1: Вот так.
0: Да. Угу. Смотрите, что теперь делаем. Теперь будем катать вот так нашу колбаску. Вот так. Угу. Понял, Дим? Да.
1: Ну-ка попробуем.
0: Видите, как они получаются? Я качу прям по линейкам. Таким образом, тесто у меня нужной толщины раскатается.
1: Угу.
0: Так, Дим, у тебя получается?
2: Да.
0: Молодец.
1: Смотри, это не просто. Мне кажется, получилось у нас.
0: Мы снимаем верхний слой бумаги. Угу. И убираем линейки. Да.
1: Держи бумагу, Аленочка. Давайте мне линейки.
0: Угу.
1: Я беру. И Аленкины.
0: А теперь самое интересное. Смотрите, какие у меня формочки есть. Человечек, лошадка.
1: О, здорово.
0: Нам нужно будет сейчас сделать эти фигурки. Смотрите, у фигурки есть острая часть и вот такая гладкая. Нужно прорезать острой частью. Вот так. Каждую по две фигурки. Между ними должно быть расстояние.
1: Потому что
0: потом они станут больше в духовке. Делай лошадку. Внизу, да, например.
1: Острой частью вниз. Видишь, остренькая.
0: Ага.
1: А это закругленная.
0: Так, сильно нажимаем.
1: Да.
0: И вынимаем. Держи, пап.
1: О, спасибо.
0: Вот, отлично, молодец.
2: Оп.
0: Спасибо.
2: Оп, оп.
1: Чуть-чуть придавить, чтобы...
0: Отлично.
1: Так, да. Держи.
0: Тебе лошадку.
1: Хочу лошадку попробовать.
0: Да, вот здесь-то расстояние было, молодец. Сильно нажимаем, да.
2: Сахар так хрустит, да, когда
1: да.
2: Он
1: же что-то похрустывает
0: здесь
1: там.
0: Сахар.
1: Держите.
0: Вот все. А теперь убираем лишнее тесто. Осторожно, не торопясь. Вот так, да. Смотри, можно вот так вот просто поднимаешь его, Дим?
1: О.
0: Ага, вот-вот.
1: Получилось. Да. У вас пальчики тоненькие, у вас получается.
0: Давайте сюда лишнее тесто. В холодильник его отправим потом.
1: Держите. Какой смешной человечек. С пум-пумчиком.
2: Да.
0: Вот наш противень. Угу. Так, Дим, выкладываем твой листочек туда.
1: Ой, бери за низ. Вот наша команда.
0: Поехали.
1: Противень.
0: Сейчас мы с тобой повыложим. Только для начала нам нужно отрезать лишнюю бумагу.
1: Ага.
0: А можно прям вот так, пап? Тоже выкладываем их. Человечка и лошадку.

0: Так, мою стоять. Лошадку. И человечка.
1: Ого, у тебя он с носиком?
0: Да.
1: Классно. А теперь можно это выпекать при температуре 180 градусов всего 5 минут.

0: Осторожно.
1: Печенье, которое называется пеппа-кокур.
0: Да.
1: Красота.
0: Выкладываем его на тарелочку осторожно. Два человечков.
1: Ага.
0: Они как три друга здесь выпекались. Осторожно.
2: Пряничный человечек.
0: Ага. А какой запах?
2: Да, вообще запах просто...
1: Мне кажется, такого печенья можно съесть не только 2 килограмма.
0: Да. Попробуйте и вы испечь такое печенье. И хорошо угостить им друзей.
1: И поделиться огромной радостью, что Бог каждому подарил жизнь вечную.
0: Пока!
3: Пока! Пока!

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательства того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

Если бы вы встретили на улице вашего старого знакомого, которого давно не видели, и вдруг он задал вам вопрос, как быть счастливым, то что бы вы ему ответили? Человечество испокон веков ищет счастье. Если вы войдете в аудиторию, в которой будет сидеть пара сотен человек, и попросите поднять руку тех, кто хотел бы прожить счастливую жизнь, то вы увидите, что все находящиеся там подняли бы свои руки, так как стремление быть счастливыми объединяет всех людей. Нет на земле ни одного человека, который хотел бы прожить несчастную жизнь, наполненную страданиями, смертью родных и близких, мучениями и страшными заболеваниями. Группа известных ученых из Гарварда в 1938 году начала обширное исследование 720 мужчин. В течение 75 лет они наблюдали за жизнью людей, задавали вопросы о здоровье, личной жизни и многие другие вопросы. Каждые 2 года эти люди получали анкеты с вопросами об их жизни. Среди этих людей были выпускники

Гарварда, а также те, кто родился в беднейших районах. Среди испытуемых один стал президентом, кто-то рабочим, кто-то поднялся по карьерной лестнице, а у кого-то развилась шизофрения. Ученые собирали не только анкеты, но брали на анализы кровь, изучали мозг, записывали разговоры с участниками исследования, разговоры с их родными. И основной вопрос, который ставили исследователи – понять, что может сделать человека счастливым. При первом опросе многие отвечали, что его сделают счастливыми успешная карьера или деньги, имущество или признание. В недавнем опросе поколения «Миллениум» — это те, кто родился после 1981 года — о самых главных целях жизни, более 80% ответили, что их главная цель — стать богатым. Для других 50% той же самой молодежи самой главной целью жизни оказалось стать знаменитостью. Но после 75 лет исследований стало понятно, что счастливым нас делают отношения. Одиночество убивает. Люди, у которых сильная связь с семьей, сообществом, физически более здоровы и живут дольше. Жизнь в состоянии конфликта пагубно влияет на наше здоровье. Когда участникам стало далеко за 80 лет, ученые решили узнать, можно ли предсказать, кто из них окажется здоровым человеком. Собрали данные, когда им было 50 лет, и стало понятно, что не уровень холестерина, а уровень их отношений определял в будущем их самочувствие. Действительно, человек создан для отношений. Первая книга Библии повествует о том, что после сотворения человека Бог приходил для общения с ним. Мы не знаем, о чем они говорили, но это было самое важное, что было в жизни, так как именно в результате греха первое, что пострадало, это сфера отношений. Разрыв отношений с Богом привел к нарушению отношений между людьми. Адам и Ева начали обвинять друг друга. Поэтому, когда люди постоянно конфликтуют друг с другом, стоит понимать, что корень проблемы в отсутствии вертикальных отношений с Творцом. Близость отношений между человеком и Творцом можно представить в виде двух склеенных листков бумаги. При попытке их разорвать, на одном из них останется клочок от другого, а у другого листочка останется дырка. Примерно то же самое произошло, когда были разорваны наши отношения с Богом. У Бога остался кусочек от нас, огромная любовь и желание вновь общаться с нами, а у нас осталась пустота, тоска по Богу. Как ошибался Зигмунд Фрейд, говоря, задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира. Бог, сотворивший этот мир, говорит, «Приди ко мне, мое дитя». Я очень хочу дать тебе то счастье, для которого ты был изначально сотворен. И это счастье – пребывать со мною.

0: друзья. Это программа «Пит-стоп». Вы заехали сегодня к нам в гараж, где у нас тут Богдан, Наташа, Лена и я, Сергей. И сегодня мы будем обсуждать тему, которая звучит так: меркантильность или здравый смысл?
1: Вот таких вот мягко намекающих очень полно. Вот с такими купищами. Ой, я хочу там. И все. Это тоже вот эти мягкие намеки.
2: Это не мягкие намеки.
1: Это та же самая манипуляция. Как...
0: Вообще, в принципе, что вы оцениваете? И что главное, так скажем, для вас вот в этом парне?
1: Вот только попробуйте сказать, не душа.
2: Чувство
1: Потому
2: юмора.
1: Что для девушек вечно главное же душа.
2: Нет. Тоже есть парни, которые такой богатый, чекули, ты будешь моей.
0: Понты кидай, да?
2: Да, да.
0: Смотрите,
2: вот таких я хочу сразу, вот такие. Честно... Иди, просто иди, пожалуйста, у меня глаза болят, не надо. Вот

0: серьезно. Ну зачем вот это на показ вот это все? Еще хлеще, чем девушки, они тоже такие.
1: Многие молодые люди считают, что современные девушки очень меркантильные. То есть они обвиняют их в меркантильности. Говорят, что им нужны только деньги, что девушки не хотят иметь ничего общего с парнем, у которого нет квартиры, машины и постоянного заработка.
2: Да, таких девушек на самом деле очень полно.
1: Очень полно.
2: Да, очень полно. Я русский любитель. Просто сейчас, как на мой взгляд, мне кажется, что очень много возможностей всяких и очень много всяких развлечений. Очень много айфонов сейчас уже вышло. И поэтому очень много, ну, девушки хотят вот это, вот это, вот это. Они хотят это все. И ищут именно тех, кто это все сможет им это дать.
0: Я не согласна.
1: А мы не удивлены? Рассказывай.
0: Ну, я не такая.
2: Я словно из рая.
1: Они все такие,
0: ну,
1: да?
0: Нет, ну просто есть парни, которые просто, они так думают. Ну, реально, я согласна, такие девушки есть, таких много. Но не все же такие. И многие девушки не просят ничего такого запредельного. Просят то, что должно быть. Вот как раньше было. Парень работал, девушка не работала, ну, в основном, и так много где есть, и он постоянно, и его как бы...
2: Притащил в пещеру мамонта, и все, уже все хорошо, и шкуры есть.
0: Да, и, ну, он обеспечивал девушку, да, я согласна, что было меньше вот этих вот всяких запросов о девушке, хочу там это, хочу то, хочу это, ну, ну, просто хотя бы элементарно. Сейчас парни просто, они тоже, кстати, у них тоже есть такая крайность, они такие, все, все девушки, они такие, нужны только деньги, мы им ничего не будем делать, ну, да. Все им от нас надо, а хотя бы сами, ну, хотя бы хлеб купите для девушки.
3: У них же у парней, между прочим, есть тоже требования.
1: Ты пришел, нужно не стучка, хлеб хотя бы купи.
0: Ты должен показать девушке, что ты можешь содержать ее.
1: Хорошо, то есть получается, то, что мальчики думают, девочки меркантильные, на самом деле они, это не меркантильность, это просто желание того, чтобы элементарные вещи парень делал то, что он должен делать.
2: Когда это элементарные вещи, это нормально. Когда там, не знаю, жена у тебя говорит, у нас сломался утюг, надо купить утюг, это нормально. Когда жена говорит, я хочу, ну, например, вот, ну, такую вот...
1: Я хочу новый, ну, телефон, когда вот... у нее телефон хороший, в принципе, работает и достаточно, да?
2: Это достаточно, уже... Да. Не, ну, это как бы, я не знаю, это когда по нужде как бы. Ну, я, например, хочу эти туфли. Почему она не может хотеть вот такие туфли, ну, почему бы и нет, как бы, это нормально. Но когда я хочу вот эти туфли, которые носит там какая-то актриса из золота, там, я не знаю, вот, и вот, и если ты мне их не купишь, мы с тобой разойдемся, вот это уже не так.
0: Я согласна, очень много такого есть. Я, ну, у девушек, и я сейчас, наверное, буду в этой программе больше на стороне парней, потому что очень много денег уходит на цветы, ты безумно
1: очень
0: дорогие.
1: Они,
0: очень, да. Ну, они
1: очень много.
0: Вот, прям в ресторан сводить, ты 3 косаря можешь оставить просто в ресторане, просто чтобы там ей заказать какое-то блюдо, которое непонятно как называется. Ну, маки можно поесть.
2: На минуточку.
1: Давайте Лену послушаем.
3: У парней есть тоже требования к девушкам, разве нет? Мы должны быть ухоженными, у нас должен быть маникюр, педикюр, брови, ла-ла-ла.
2: А нет, зачем?
3: Вы знаете, сколько это денег?
0: Да, это тоже деньги.
3: Это тоже деньги. Безумные деньги, которые вы из своего кармана. Это очень. Брови, вы не знаете, сколько стоит. Выщипать просто брови. Ну как бы. Это просто, ты можешь поужинать.
1: А зачем выщипывать брови?
2: Просто пинцетом и все.
3: Да, а если у тебя вот одна бровь, да?
1: Друзья, девочки, мальчики, хочу, чтобы мы сегодня пока тема о мужчинах, давайте мы оставим это на другую программу, у нас еще будет время, а давайте поговорим больше именно о девушках. Если девушки не против, если вы хотите защищать себя, пожалуйста, защищайте, давайте мы будем говорить о меркантильности. Где тогда здравый, надо вот найти здравую границу, где девушка меркантильная, а где она просто хочет того, что действительно должен давать парень. Настоящий мужчина, который должен вот что-то давать. Скажите мне, что вообще считается, как с вашего взгляда? Вот Богдан сказал, с своего мужского взгляда, да, как мы, парни, смотрим, получается, выразил точку зрения, что когда девушка хочет не просто туфли, а какие-то туфли там очень дорогие, потому что их носит какая-то вот та актриса, да, это уже считается чересчур. Чего Наташа бюджет, с этим согласилась?
3: Если бюджет позволяет, то почему бы и нет? Все зависит от, ну, от дохода, как бы.
2: Да, да.
1: А если парень с тобой начинает встречаться, и ты видишь, что у него нет такого дохода, который бы там хотелось тебе, соответственно, чтобы ты там могла купить то, что тебе нравится, да? Что бы ты сделала, Лен?
3: У меня такая позиция, что за каждым сильным мужчиной

0: стоит сильная женщина, поэтому я думаю, что женщина вообще на самом деле, она может мотивировать мужчину, ну и как бы, и если, просто понимаешь, если женщина не говорит о том, что она чего-то хочет, мужчина может даже не думать о том, что она этого хочет, понимаешь? И он думает, да у нас же все нормально, она ничего не говорит, что ненормально, значит, я буду так-то. Я думаю, женщина должна мотивировать, ну как бы, если...
1: И не требовать, получается, а так вот мягко намекать,
0: да.
1: Вот это ей нравится, чтобы это было бы хорошо.
2: Вот таких да. Вот мягко намекающих очень полно. Вот, вот с такими губищами, ой, я хочу там, и все. Это тоже вот эти мягкие намеки.
0: Это не мягкие намеки.
2: Это та же самая манипуляция какая-то.
1: Этими мягкими намеками, да, можно манипулировать, то есть и ввести парня в депрессию, потому что он может, например, не хватает ему, он не может столько заработать, да, сколько ему девушка говорит, а вот мне хотелось бы то. А если он действительно не может это заработать?
3: Ну, я считаю, что другую девушку. Должна быть середина золотая в этом. Потому что я девушка, допустим, я работаю, я понимаю, что деньги, они с неба не падают. И многие парни, они просто горбятся с утра до ночи, чтобы, ой, вот ей там сделать маникюр за 5000 рублей, хотя можно сделать у кого-то на дому за 500. Ну, просто я не знаю.
1: Хотя можно без маникюра, если уж так крайне.
3: Ну, уж если хочешь сильный маникюр, можно его сделать, но просто есть же какие-то лазейки, где можно найти все подешевле.
2: Да, можно самим накрасить вообще же, да?
3: Нет, это сложно.
0: Надо брать кутикулу, попилить,
3: это не тема, это другая тема, да. Я просто к тому, что...
0: Может, у тебя руки не стали.
3: Если девушка понимает, как это сложно, и, ну, у нее... она больше сможет понять парня и будет меньше от него требовать. И, ну, и я думаю, они даже правильно было бы как бы вместе решать, что они будут брать, как бы по договоренности, что ли, так, как бы изначально уже строить такой мини-собственный бюджет. То есть просто понимать, что да, он столько-то зарабатывает, я столько-то, мы можем позволить там столько-столько, ну да, мы можем съездить там туда погулять, можем сходить в ресторан какой-то вот такой. Вот. Но я не считаю, что стоит реально тратить деньги на все вот эти губы.
1: Хорошо. Когда оставим немножко деньги, вопрос денег. Скажите, когда вы встречаетесь с парнем, вы имеете в виду, то есть парень имеет на вас определенные взгляды, желание с вами пообщаться, познакомиться, хочет с вами построить отношения, и вот вы на него смотрите. Что вы первое оцениваете? Честно, вы скажите. Вообще, в принципе, что вы оцениваете, и что главное, так скажем, для вас вот в этом парне?
2: Вот только попробуйте сказать, не душа.
0: Чувство
2: потому
0: юмора.
2: Потому что для девушек вечно главное же душа.
0: Нет, чувство юмора. На самом деле. Ну и мозги. Как бы, если тебе не интересно с человеком, на чем тогда держатся отношения? Ну, как бы, если просто на деньгах, ну, деньги либо могут закончиться, либо они тебе надоедят. Ну, как. Поэтому, ну, должно быть о чем поговорить.
1: То есть для тебя, Лен, важно чувство юмора и важен ум.
0: Мозг.
1: Мозг
0: может заработать деньги.
1: А, ну, то есть, если даже он ничего не имеет вообще, за спиной у него ничего, ни копейки, он
0: нет,
1: обычной
0: одежды. Нет, не в такие крайности.
1: Вот он подходит тебе в обычной одежде, я тебе так сейчас скажу.
0: Окей.
1: Да, без
0: денег. Главное, чтобы он был опрятным.
1: Хорошо.
0: Это тоже важно.
1: В обычной...
2: В общем-то, внешность.
1: В обычной кофте, знаешь, такой обычной.
2: Вот в серой.
1: В штанах, в серой кофте, в черных штанах и в кедах. Вот подходит с тобой, общается.
0: Смотри, сколько ему лет.
2: Если ему
0: 30 лет, а за спиной у него ничего, это один разговор. Если ему 18 лет, и он так выглядит, это другой разговор.
1: Угу.
0: Если в 30 лет он ничего не добился...
3: Ой, у меня вообще такая отдельная история с этим. Просто реально, я не могу вообще сказать по первому признаку, что этот человек мне как бы симпатичен или нет.
1: Я не говорю по первому. Понятно, что вы будете учитывать, что будете брать за главное.
3: Внешний вид я учитывать точно вряд ли буду, потому что у меня даже есть какая-то некая такая, вот к супер таким, тоже есть парни, которые, я такой богатый, чекули, ты будешь моей.
1: Понты кидай, да?
3: Да,
1: да.
3: Вот таких я хочу сразу, вот честно, иди, просто иди, пожалуйста, у меня глаза болят, не надо. Вот, серьезно, ну зачем вот это, на показ вот это все, еще хлеще, чем девушки, они тоже такие, это... Ну, я не знаю, мне кажется, что я... Хотя может меня задеть парень, и вообще совершенно непонятно чем. И не... Ну, я не знаю, как это работает у меня. Это вообще какая странная штука.
2: В общем, ничего не понятно.
3: Да.
0: Я считаю, что парень должен отвечать за уверенность в отношениях. Ну, за какую-то стабильность. А женщина за уют. Вот, ну, как бы... он должен... Ну, она его опора в плане... Ну, вот... Ну, она опора для него, а он опора для... их обоих, ну, как семьи, вот, поэтому, ну, все-таки стремление женщин к чему-то такому, ну, прям невероятному, там, к лимузинам, это край, но желании там какой-то стабильности, к стабильному заработку.

0: заработку и к тому, что дома у вас есть хлеб, вода, и там, ну и грубо говоря, он прокормит тебя и себя. Это нормально. Ну, это нормальное желание. Почему нет?
1: То есть все-таки парень, хоть он и не должен обладать миллионами, но он все равно должен иметь способность заработать, и ты должна быть уверена в том, что он сможет содержать вас,
0: ну, конечно,
1: семью,
0: это
1: в том, что он сможет хоть какой-то минимум, да, крутиться. По поводу денег мы говорили, так финансы затронули такой вопрос. Есть такой стих Библии, записан он в первом послании Тимофею. «Ибо корень всех зол есть сребролюбие», то есть любовь к деньгам, к серебру. «Которому подвергшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». То есть еще в то время, в первом веке нашей эры, люди страдали от любви к деньгам, потому что это повергало их, так скажем, к скорби, они ссорились с людьми. Сегодня мы знаем, что им ничего не изменилось. Также люди подвержены этой проблеме сребролюбия или любви к деньгам. И Библия нас от этого предостерегает. Поэтому как оградить себя от вот этого вот восприятия, то есть к деньгам, когда парень, когда ты дружишь с парнем, и ты действительно смотришь на него, и не привязаться к его деньгам, а привязаться к нему, и то есть полюбить его, полюбить то, что он сам внутри него, и как он сможет содержать семью, как вы сказали. Как это сделать?
0: Ну, парень сам может эту любовь как-то, как бы сказать, заслужить, что ли, или как-то ее сам сформировать своими действиями, потому что, допустим, у парня мало денег, да, но он пытается, он делает все, чтобы как-то обеспечить, как может. Допустим, позвал парень девушку в кино, да, вот, и он говорит, ну, я за тебя заплачу. Ну, как бы для девушки, может быть, для, ну ладно, естественно, ты за меня заплатишь, что ты будешь делать, а на самом деле он там экономит на еде даже, допустим. Он там ходит пешком, не ездит на автобусе. Он отказывается от каких-то других развлечений. Он просто, чтобы накопить вот эти два билета в кино. Но это такой труд. И на самом деле, это, я думаю, и так
1: ты,
0: вот жертвовать...
1: Ты бы
0: это...
1: пошла за таким парнем, Таш? То есть человек, который вот так вот, конечно, ради своей любимой, ради девушки, он может...
0: Неважно, сколько ты ради нее... Ну, как бы... Неважно, сколько ты получаешь, важно, сколько ты складываешь сил ради нее.
2: Да. Важно не говорить,
0: да,
2: а делать.
0: И это, наверное, намного ценнее, чем вот то, что я тебе хоть в 1000 кинотеатров свожу, вот просто вставая в очередь.
1: Хорошо, Богдана, знаешь, я хочу задать тебе вопрос, чтобы услышать все-таки точку зрения парней и мужчин в этом вопросе. Вот когда девушка предъявляет тебе какие-то требования. Ты вообще сам как смотришь на этот вопрос? Чем должен парень обладать? Должен ли он быть богатым? Или, так скажем, должен ли ты, когда встречаешься с девушкой, там, обеспечивать уже, и в какой мере ты ее должен обеспечить, в какой мере она сама должна прилагать какие-то усилия, да, как девушка? То есть не все же вот тебе для нее делать. В какой-то мере ты готов, вот, как парень, девушке, так скажем, отдать какие-то привилегии и готов за нее сам взять что-то? В каких хотя бы процентных соотношениях или долях?
3: Взять за нее что-то?
1: Я имею в виду платить за нее, обеспечивать ее в чем?
3: Конечно.
1: Или в чем ее должна быть сторона?
3: Если это твоя девушка, твоя жена, ну ладно, жена, это понятно.
1: Разные вещи, вот. Девушка, жена. Давайте, да, мы про девушку поговорим. Да, вот вы
3: Значит, да, ты испытываешь не какие-то чувства, она тебе дорога, да, как бы. Ты, конечно же, хочешь делать что-то для нее. И как бы деньги, это, мне кажется, в принципе, самое простое, что, потому что деньги взял, все, положил, это как бы, это может быть даже, в принципе, и не из души.
1: Деньгами можно откупиться,
3: конечно,
1: просто.
3: Вот. Ты можешь... Да, просто вот как бы, а намного важнее именно то, что ты делаешь. Но нельзя теперь, значит, смотреть так, что, так, теперь, значит, все, деньги так убираем, все, я буду только вот что-то делать, как бы, и все. Деньги, они тоже важны, потому что, как бы, ну, в будущем даже, например, чтобы, не знаю, как бы девушке, например, было что носить, например, если она не будет работать, да, или еще что-то, ты все равно должен как бы, ну, обеспечивать всем необходимым как минимум. Но я не думаю, что парень сказал, должен ли быть богатым. Богатым он не обязательно, не должен быть. Но это, в принципе, неплохо. Почему? Вот. Поэтому главное, чтобы девушка была счастлива рядом. Вот. И от того, что счастлива девушка, будет счастлив и парень.
1: Хорошо, девушка, чтобы была счастлива рядом. Когда, девушки, вы будете счастливы рядом? Вот, и, Богдан,

0: Ты как считаешь, может, ты выйдешь, и когда, ну, при каких финансах, при каком финансовом достатке можно быть счастливым? Вот девушка выбирает парня, или парень смотрит на девушку, как они должны определить себя? Вот если у нас будет, например, вот столько, мы будем счастливыми.
1: Не знаю.
0: Что нужно для
2: от денег вообще не должно зависеть счастье.
1: Конечно.
0: Почему?
1: Я вот, например, когда... Я всегда так думаю, вот, допустим, я вот умираю. Да, в дорогом я гробу умираю, но...
0: Золотом, например.
1: Да. Ну что такого? Я умру, мне какая разница, в каком гробу я сейчас лежу, и в каком доме богатом вот этот гроб стоит, и на каком кладбище это будет захоронено, и всю жизнь я вот в этом была. Если я была несчастлива, это просто вообще, это сразу обесценивает все. Но если я лежу, не знаю, в каком-нибудь таком... деревянном.
0: В пластиковом гробу.
1: В целлофановом пакете, да.
3: На тебя глаза.
1: Да, и я понимаю, что я этот человек делал меня счастливым каждый день, я готова была жить ради него, и он ради меня. То какие деньги вообще, они рядом не стоят, когда такие моменты происходят?
2: Должен быть прожиточный,
3: а средний. А если нет денег, тебя даже похоронить, и ты даже не в гробу лежишь?
1: Да мне все равно, я жизнь прожила не зря.
0: Также есть хороший очень стих в Библии, если это, наверное, больше обращен к парням. «Хочу также, чтобы вы знали, — пишет апостол Павел, — что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». То есть здесь важен отрывок, что у мужа глава Христос, Бог, да, а глава жены – муж. То есть все-таки за семью Бог предусмотрел, чтобы был ответственен мужчина. И он должен быть ответственен за содержание этой семьи. И без этого никуда не деться. Да, сегодня очень много семей, которые вроде бы начинают с любовью, с большим счастьем, из-за финансовых проблем распадаются. Очень много семей, причем люди, которые вступали в семью с такими хорошими, благими принципами, и с Богом, которые доверяют Богу, но финансовые проблемы очень сегодня сильно разрушают семьи. Поэтому я желаю всем нам, чтобы мы могли здравый разум вот здесь вот придерживаться всего этого, и чтобы доверять друг другу и не быть меркантильными. Друзья, это была программа «Питстоп». Мы вам желаем быть благословенными, чтобы вам Бог давал мудрости. Пишите нам, оставляйте ваши отзывы. Всем пока.
3: Пока.

смотрите, чтобы никто никому за зло не воздавал злом. Напротив, всегда стремитесь делать добро и друг другу, и всем.

Очень сложно найти книгу для всех поколений, но одна такая книга есть. Очень сложно найти книгу, которая отвечала бы запросам всех поколений и была бы интересна всем поколениям. И вообще интересно, а Бог, Он обращается ко всем поколениям или у Него есть что сказать только для взрослых? А как вот с детьми? Могут ли дети воспринимать голос Божий? Могут ли они понимать ожидания Бога и читать Священное Писание? И полезно ли им знать, что Господь желает сказать человеку? На самом деле, бывают такие случаи,

когда дети оказываются более восприимчивыми к Слову Божьему. Я вспоминаю историю из нашей семьи, когда мой отец и мама начали посещать церковь, начали изучать Священное Писание, то мама оказалась более восприимчивая, а отец не спешил вместе с ней идти в церковь или читать Священное Писание. И вот как-то мой старший брат, подойдя к отцу, посмотрев ему,

мог сказать ребенку «нет». И с того дня он начал вместе с мамой и с детьми посещать церковь и изучать Священное Писание. На самом деле Бог обращается к каждому человеку. Но дети также находятся в центре внимания Бога. И когда с самого раннего детства дети начинают прикасаться к Священным Писаниям, в их жизни происходит нечто особое. И Бог может в полной мере осуществить свой замысел о их жизни. Маленький мальчик по имени Самуил, мы читаем о нем в первой книге Царств, 3 главе. Почему-то взрослые в те года оказались неспособными слышать голос Божий. Они были невнимательны к тому, что Господь желает им сказать. И вот мы читаем, что в те дни слово Господне было редко в те дни, видения были нечасты. Но у Бога всегда есть что сказать. И очень интересно, что изменения в жизни большой нации Бог начинает производить именно обращаясь к этому маленькому мальчику. И мы читаем, что «И возвал Господь Самуилу, и он отвечал, вот я». Бог желает произвести изменения в жизни человека. Нужно отметить, что чуть ранее сказано, что это была та эпоха в жизни людей, когда каждый делал то, что казалось ему справедливым. Люди жили своей жизнью, не обращая внимания на Божий план, на его желание спасти человечество, на его желание изменить их образ жизни. И тогда, когда эта семья посвящает этого мальчика Господу, дает его в храм на воспитание, там Бог находит его, и там Господь обращается к нему. И очень интересно, что Слово Божье способно произвести в нашей жизни изменения, когда мы с вами отвечаем именно этими словами, которые Он произнес. «Вот я, Господи». Мы читаем с вами чуть позже, об этом мальчике будет сказано то же самое, что было сказано чуть позже об Иисусе, что Он возрастал и преуспевал. Очень важно нам помнить, если мы хотим, чтобы наша жизнь изменилась, если мы хотим, чтобы Бог начал изменения в нашей жизни, очень важно не только, чтобы Слово Божье провозглашалось, очень важно, чтобы мы оказались способными произнести эту фразу. «Вот я, Господи!» Иногда дети произносят ее быстрее. Бог обращается к детям. Конечно же, Господь ищет и молодых людей. И мы читаем с вами еще одну очень известную и знаменательную историю из Ветхого Завета. 4 книга Царств, 22 глава. Мы читаем с вами, что 8 лет был Иосия, когда воцарился. И вот в 18 год его правления, ему уже было, по видимости, 26 лет, Господь обращается к этому молодому человеку. Нужно сказать, что он отправляет в 18 год своего правления, он послал Шафана, послал его в дом Господень, и там, во время работ и переписи в этом доме Господнем, был найден свиток. И мы читаем, что «И донес Шафан, писец царю, говоря, дал книгу мне Халкия, священник, и читал ее Шафан перед царем. И когда он услышал эти слова, слова книги закона, то разодрал одежды свои». И далее мы читаем с вами, что через жизнь этого молодого человека Бог производит грандиозные изменения в жизни своего народа. Не только изменения, но молодые люди, которые читают Священное Писание, они учатся быть верными Богу. Эллен Уайт, христианская писательница, обращалась к молодежи с такими словами. «От вашего отношения к Слову Божьему зависит, как ваша жизнь сложится». Слово Божье оказывает влияние на настоящее и на будущее человека. И мы читаем с вами, что после того, когда Иосия соприкоснулся с этими свитками, когда ему читали Слово Божье, он переживает покаяние. В его жизни начинается духовное возрождение. И мы читаем с вами, что Господь обращается к нему и говорит, что как смягчилось твое сердце и как ты смирился перед Богом.
и плакал перед

Господом, то я тебя услышал, говорит Господь. Господь обращается и к молодым людям. И Господь слышит их, и Господь простирает свои благословения. На самом деле, нужно сказать сегодня, что по статистике 46% молодых людей никогда не читали Священное Писание. А что же в целом происходит с жизнью человека, живущего на этой земле? Кто-то провел такую статистику и отмечает, что 20 лет своей жизни человек спит, другие 20 он трудится, 6 лет своей жизни он расходует на еду, а еще 5 лет своей жизни, целых 5 лет своей жизни он сидит перед телевизором, 4 года своей жизни играет. Нужно сказать, что это не у всех так именно, но вот в среднем мы получаем с вами такие данные. Переодевается человек, принимает душ и все остальные потребности личные. Это еще 3 года. 1 год своей жизни человек говорит по телефону, ничего не делает 3 года. Около 6 месяцев уходит на то, чтобы завязывать шнурки, одежду, расстегивать, застегивать. И другие 6 месяцев отмечают, что у тех, кто читает Священное Писание, как раз-то и уходит на это занятие. Интересно, в этой статье автор говорил, что на завязывание шнурков и на чтение Библии в жизни людей уходит примерно одинаковое время. Ничтожно малое, молниеносно. Но Священное Писание в жизни молодых людей – это гарантия успешной жизни. И Господь говорит, что Священное Писание, оно учит нас верности Богу, верности людям. И мы таким образом оказываемся способными нести этот Божий свет. Мы возрождаемся и не только сами изменяемся, но оказываем влияние на людей, окружающих нас. А как же обстоят дела со взрослыми? Нужно ли нам, людям с вами, взрослым, Священное Писание? Интересно, что воспитывая детей, изменяя их жизнь, обучая молодежь верности, Господь идет вместе дальше этот путь с человеком. И во взрослой жизни у нас с вами появляются страхи. Мы начинаем бояться, переживаем за детей наших, за свою жизнь. И каждый день он наполнен событиями. Мы переживаем за настоящее и за будущее, за то, что мы можем изменить, и за то, что мы изменить не можем. И вот Слово Божье как раз помогает нам не бояться преодолевать в нашей жизни все невзгоды и все препятствия, и все опасности. 15 глава книги «Бытие». Давайте мы увидим, что происходит здесь. У этой главы есть предыстория, потому что в 14 главе мы читаем с вами о том, как Авраам, известный герой Священного Писания, как он ведет войну против царей, против 4 и против 5 царей. И мы видим с вами, что эта группа царей, это большая, многочисленная, она противостоит ему, и он одержал победу, потому что завершается 14 глава тем, что он не только одержал победу, но и священник, царь Салимский, Мелхиседек, вышел к нему навстречу, священник Бога Всевышнего, и Авраам отдал ему 10-ю часть, проявляя верность и признавая власть и авторитет Бога. Но даже после такой встречи знаменательной, мы читаем с вами, что после этих всех событий было слово Господа к Аврааму в видении, и Бог ему сказал: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». На самом деле, после всех этих побед сохранялась опасность для его жизни, потому что они могли возобновить наступление. И Авраам, оценивая все риски, боится будущего. И Господь обращается к нему и говорит: «Не бойся, потому что я с тобою». Но вы знаете, у нас так много в жизни проблем, что если Бог одну решает, мы находим следующую проблему. И когда Бог ее решает, у нас появляется еще 10, и они не заканчиваются. И вот в жизни Авраама нечто подобное. Только Господь его заверил в том, что «не бойся, я с тобою, ты уже однажды победил, и я снова дам тебе победу, будь спокоен».

Двигайся вперед, исполняй Божий замысел. Но Авраам не находит себе места. И вот дальше мы читаем с вами, что он обращается к Богу и говорит: «Господи, да, спасибо, та проблема решена, но у меня еще их очень много. И самое главное, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». И дальше он сообщает, что его слуга, распорядитель в доме его, что вот, по видимости, он останется наследником. И дальше Авраам сказал: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». И было слово Господне снова к нему, и Господь ему сказал: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет от чресл твоих, будет твоим наследником». Интересно, снова Господь обращается к Аврааму, и снова Господь ему говорит: «Авраам, не бойся, я уже тебе обещал, я уже тебе сказал, что я буду с тобой. Я дал тебе обетование ранее, что у тебя будет наследник, и я не отказался от этого обетования. У тебя будет сын, и он станет наследником». Мне очень нравится то, что происходит дальше в этой истории. А именно, в 5 стихе написано: «И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты сможешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Интересно. Мы с вами, взрослые люди, любим считать проблемы. А Бог говорит нам: перестань считать свои проблемы, начинай считать звезды. Почему Авраам начал считать звезды или должен был начать это делать? Дело в том, что в этом Бог открывал свою силу и свое могущество. Бог, когда мы читаем с вами Священное Писание, открывается нам иначе. Очень интересно отметить, что именно в 15 главе, впервые в Священном Писании, мы встречаем эту фразу, что было слово Господа, что есть Господь обращался. И раньше мы читаем, что Господь сказал. Но вот здесь очень важное словосочетание – слово Господне к человеку. Когда мы с вами начинаем это слово читать, Господь меняет нашу географическую позицию, наше положение. Он выводит нас из нашей палатки, вот в той палатке, где жил Авраам и терзался этими мучениями, эти мысли давали ему покоя. Как дальше жить? Кому оставить все богатство? Кому оставить все, что было нажито за все эти годы? Кто дальше останется? И Бог выводит его из этой палатки, как и каждого из нас, выводит, да, на это открытое пространство и показывает ему небо и говорит: посмотри, Авраам, небо являет силу Божью. Небо – это бесконечность. Бог управляет галактиками Вселенной. Бог всемогущий. Бог тот, кто обитает там в высоте небес. Он очень далек от нас. Но в то же самое время Он очень близок к нам. И в этой истории Авраам должен был, созерцая небо, убедиться в том, что Бог исполняет свои обещания. И мы читаем дальше с вами, что Авраам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность. Нужен ли Бог взрослым людям? Конечно же, Бог обращается и к нам. Бог отвечает на наши страхи. И Бог заверяет нас в том, что вместе с Ним в этом путешествии мы будем безопасны. Всякое слово, сказанное Богом, исполнится. Ничего не останется неисполненным. Ну и последнее. Слово Божье – это ответственность. Ответственность, которую Бог возлагает на человека. Мы читаем с вами в книге Второзакония в 29 главе и в стихе 29. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли слова закона сего». На самом деле, Бог открывает нам свой

Слово и возлагает на нас ответственность за это Слово, чтобы мы читали его и чтобы мы исполняли его, потому что блаженство в том, когда это Слово, оно становится частью нашей жизни. Апостол Павел также говорит, что все Писание богодухновенно. И это богодухновенное Писание дано нам для того, чтобы мы вместе с вами могли бы преображаться, чтобы мы могли бы вместе с вами изменяться, потому что это Слово, данное человеку, оно дано для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Слово Божие для детей, Слово Божье для молодых людей и Слово Божье для взрослых людей, потому что это Слово, оно универсально, и это Слово, оно изменяет, учит верности и, самое главное, избавляет нас от страхов и помогает нам выполнить наш долг на этой земле. Слово Божье помогает нам выйти из нашей палатки, в которой мы сосредоточились над всеми нашими проблемами, и увидеть небо. И созерцая это небо, убедиться в том, что всемогущий Бог может ответить на всякие чаяния человеческого сердца. Смотрите чаще на небо. И каждый раз, когда вы соприкасаетесь с этим словом написанным, помните, что вам открывается небо. И главная цель этого созерцания, этого изменения, то, что сказал апостол Павел, да будет совершен Божий человек. Именно через Слово Свое Бог достигает самой главной цели в нашей жизни. Он ведет нас к совершенству, чтобы однажды состоялась самая главная встреча человека и Бога.

0: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
0: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

Во тьме, в ночи, в бореньях, муках, молясь и плача всей душой, я жизни постигал науку, что приготовлено судьбой. И от болезненных уроков, когда провалов уж не счесть, с тоской кричал я в небо Богу: скажи мне, что надежда есть, что я от воли зла уставший в святом добре найду покой, что я от мрачных снов восставший предстану вновь перед тобой. И, выходя на свет блаженный, пойму, что без скорбей и слез я не нашел бы совершенным твой мир, где правит сам Христос. И, разверзая небосводы, с небес мне отвечаешь ты: я знаю все твои невзгоды и знаю все твои мечты. Тебе послал я испытания не для того, чтобы сломить, а для того, чтобы в страданиях ты научился верой жить. Оставь у ног моих сомнения, иди вперед, забудь себя. В твоих бесчисленных бореньях я сам сражаюсь за тебя. Когда достигнешь вышних далей и оглянешься на судьбу, поймешь, что все твои печали служили благу твоему.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами сегодня цикл нашей проповеди на тему «Что такое личные отношения с Богом?». Прошлая проповедь наша, мы поняли с вами, слушая ее, что самая большая ценность в мире – это Бог и отношения с Ним. Сегодня мы поговорим с вами на тему, что из себя представляет непосредственно эти личные отношения с Богом. И в цикле наших проповедей на эту тему это будет самая сердцевина, основа всех наших размышлений. Нам нужно понять, о чем нужно говорить с Богом в молитве. И у нас очень часто происходит подмена. Мы думаем, что мы молимся, но на самом деле это не является той молитвой, о которой мы с вами сегодня размышляем. Я вновь предлагаю вашему вниманию сегодня прочитать текст, который является ключевым в наших размышлениях. Это первое послание Тимофею, 2 глава, 1 текст. «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». Давайте сейчас мы с вами внимательно, более пристально посмотрим на этот текст, слова апостола Павла. Мы видим с вами, что в первой части стиха апостол Павел говорит, что мы должны прежде всего совершать с вами молитвы и прошения. И во второй части стиха мы видим с вами,

вами, что речь идет о молениях и благодарениях за всех человеков. Так вот, первое, что является, входит в понятие молитва, именно личных отношений с Богом, это не ходатайство. Ходатайство – это служение, а не отношение с Богом. А личные отношения с Богом именно и являются отношения с Ним. Когда мы читаем слово «моление» в Священном Писании, в этом тексте, или «заступничество» в других переводах, это означает, что мы о ком-то молимся. Так и называется «заступничество». Но когда мы говорим о таких словах в этом тексте, как «молитвы» и «прошения», то прошение – именно то, о чем мы молимся о себе, о своих переживаниях, о своих нуждах. И остается у нас слово «молитвы». И именно это слово дает нам понять, что прежде всего в нашей молитвенной жизни с нашим Богом мы должны с Ним, говорить с Ним о Нем. И вот как молиться о Нем, сегодня мы с вами об этом и поговорим. Один пастор делился опытом своим. Он настолько был загружен своим служением повседневным, ему некогда было время провести в тайной комнате, помолиться наедине со своим Господом. Но у него было достаточно времени молиться с кем-то. Он молился в семье, он молился в церкви, он молился при посещении. И у него была всегда одна проблема. Когда он готовился к проповеди, он не знал, что сказать в ближайшую субботу или воскресенье на богослужении. И вот только тогда, когда он понял для себя, что отношение с Богом, где он ищет лица своего Творца, ищет познание о Нем, о Боге, он ищет Его и желает понять, кто такой Бог, каков Его характер, каковы Его спасительные деяния. У него изменилось все внутри после этого. И когда он молился после этого, он уже говорил: «Господи, из того, что Ты открыл мне, что Ты хочешь, чтобы я сказал детям Твоим в этой проповеди?» Если Бог не меняет нас, то как мы можем изменить этот мир? Именно поэтому, дорогие друзья, мы приходим к нашему Богу, чтобы, познавая Его, Он начал менять нас, чтобы Он открывался нам в чудном Своем откровении о Своем творении, о Своих спасительных деяниях, и тогда мы можем идти в этот мир, чтобы рассказывать им о нашем Спасителе. Бог прежде всего дает нам познание о себе. И именно поэтому мы должны приходить к Нему, чтобы получать это познание. И это происходит с Ним в этой молитве. В Деянии апостолов, в 3 главе, 6 стих, мы можем прочитать слова апостола Петра. Давайте вместе прочитаем, о чем говорит этот стих. В этом стихе, я хочу сказать вам, речь идет о том, как бы контекст этого стиха, о чем Петр, апостол и Иоанн шли в храм в час молитвы 9 и в Иерусалиме. И у ворот они увидели хромого человека, который просил подаяния, милостыню просил. И когда апостол Петр с Иоанном подошли к нему, они увидели эту протянутую руку, то апостол Петр сказал ему следующие слова. Давайте прочитаем 6 стих. «Но Петр сказал: серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». Мы видим с вами таким образом, что мы можем дать людям то, чем мы наполнены и в чем действительно нуждается человек. Поэтому первое – молиться с Богом о Нем – это не ходатайство о ком-то.

Давайте посмотрим второе. Это отделенное время в тайной комнате. Об этом мы читаем в Евангелии от Матфея, 6 глава, 6 текст. Известная Нагорная проповедь Иисуса Христа. Итак, Евангелие от Матфея. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Что же мы должны делать с вами в тайной комнате? Искать Бога. Искать Бога и отношения с Ним – это прежде всего. И мы, читая этот текст, видим, делая это в тайной комнате, Бог воздаст нам явно в нашей жизни. Мы научились молиться на ходу. Мы научились молиться, где придется, поверхностно. Но Бог ожидает в наших отношениях с Ним другого времени провождения. И я предлагаю вашему вниманию еще один текст, который показывает, как Бог желает проводить время с нами в этой молитве. Откройте текст Священного Писания, книга Откровения, 3 глава, 20 текст. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Мы видим с вами в этом тексте, сам Иисус Христос обращается к церкви своей и говорит: «Я хочу войти и вечерять с тобою, время проводить». Это время ужина, приятного времяпровождения достаточно для того, чтобы общаться со своим Богом. Ему есть что сказать нам о себе. И необходимо приучить себя молиться в определенное время и в определенном месте. Место, где происходит наше отношение с нашим Творцом. И этот порядок, так сказать, внутренняя дисциплина, она происходит от осознания того, с кем мы общаемся и сколько времени мы должны проводить вместе с Ним. Это действительно удивительно, когда мы начинаем это время выстраивать и планировать для себя. Ведь мы уже убедились с вами, что это наш приоритет. Прежде всего, говорит апостол Павел, когда пишет послание Тимофею. И не должно быть молитвенного фастфуда. Я думаю, вам знакомо это слово. Если мы действительно в молитве с вами будем довольствоваться перекусами, на бегу, на скаку, абы как, то у нас произойдет нарушение духовного пищеварения. Мы истощаем духовно в результате. Бог же наш достоин большего. Третье. Что же такое личное отношение с Богом? Это время наедине с Богом. И в этих же словах, которые мы прочитали с вами из Нагорной проповеди, «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и молись, закрыв дверь за собою». То есть вот здесь слово «закрыв дверь», то есть постарайся изолировать себя буквально от всего внешнего мира. У нас постоянно рядом с нами телефоны. Отключите их, чтобы никто не побеспокоил вас. Если вы молитесь дома, и есть кто-то рядом из ваших родных, близких, попросите, чтобы они не беспокоили вас в это время. Мы совершаем много так называемых дежурных молитв. Утром, когда встали, перед едой нам необходимо помолиться. Днем, когда совершаем какую-то работу, мы просим, чтобы Господь хранил нас, или мы перед тем, как отправиться в путь куда-то, или мы приехали и поблагодарили Господа, или после еды поблагодарили Его за это. Вечером, перед тем, как лечь спать, отдыхать, мы также просим Господа молиться. И это хорошо, это необходимо. Но это и есть те самые поверхностные отношения. Мы вроде и входим с Ним в эти отношения, но мы глубоко не копаем, мы не ищем действительно отношений с них подлинных, живых, которые приносят нам радость. Нам необходимо так общаться с нашим Господом, чтобы забывать обо всем в это время и уделять

только ему в молитве свои слова, свое сердце и свой разум. Одного старца спросили как-то: «Скажи, что такое настоящая молитва?» И он так ответил: «Когда я стану вечером на молитвочку, закрою глаза, а когда открою, солнышко уже высоко, а я и не приметил». Таким образом, его ответ показывает нам, что есть такой уровень молитвы, когда для человека не существует понятия, а сколько времени я молюсь уже. Для него течение времени перестает существовать. Поэтому наша цель – уметь в молитве сосредоточиться только на Боге, на Нем самом. И для этого нам необходима тайная комната. Я хочу прочитать вам еще раз слова христианской писательницы Елены Уайт. Она пишет следующие слова. Послушайте их. «Знаете ли вы Бога, как должны знать? Какое утешение, какую радость мы имели бы, если бы ежедневно постигали уроки, которые Он желает нас научить? Мы должны познавать Его на личном опыте. Для нас будет полезно проводить больше времени в молитве, в личном общении с нашим Небесным Отцом». Удивительные слова, не правда ли? Личное отношение с Богом – это фундамент нашего служения. Мы должны понять, что прежде отношение с Богом, а потом служение. Мы должны наполниться присутствием Его, силой Его, а потом совершать служение. Дом без фундамента рухнет. Это очень личная комната, тайная, как спальня мужа и жены. Только для них это время и это место отводится. И я думаю, для нас это простая иллюстрация. Иисус сказал, что когда зайдешь в комнату твою, затвори двери. И это показывает, что никто не может отвлекать и ничто от общения твоего с твоим Творцом. Когда мы читаем книгу «Исход», 33 главу, в 11 стихе, мы видим, как Моисей общался с Богом лицом к лицу. Давайте прочитаем вместе с вами этот стих. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу». Как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Вы зададите вопрос, как это лицом к лицу? Это когда общаются две личности. Когда люди общаются друг с другом, они стараются смотреть друг другу в глаза. Сегодня, правда, у нас другая особенность появилась, когда в нашей жизни появились сотовые телефоны. Люди умудряются общаться, не глядя в глаза друг другу, но они смотрят в телефоны свои. Для них это достаточно. Так не должно быть во взаимоотношениях с Богом. Мы вроде бы и с человеком рядом, но сами мыслями где-то далеко от Него. Только личность имеет лицо и имеет имя. И именно этот стих показывает нам, как молился Моисей лицом к лицу. Мы получаем ответ в этом священном писании. Четвертое. Что же такое личное отношение с Богом, когда мы молимся о Нем? Это когда в нашей молитвенной комнате время разделено пополам, и у нас есть два инструмента. Это священное писание и сама молитва. Почему, вы спросите, пополам? Мы должны делить это время. Конечно, не всегда это получается, это не строгая рекомендация, правило, но мы должны придерживаться. Ответ очень простой. Когда мы читаем Священное Писание, мы слышим голос Господа, волю Его, и после этого, поразмышляв об этом, мы начинаем молиться, рассказывая Богу, что мы получили из прочитанного. И таким образом устанавливается диалог. Прочитав отрывок из Библии, задайте несколько вопросов к этому тексту, которые помогут вам перейти в молитве,

размышляя о том, каким Бог открывается вам в Священном Писании. Итак, первый вопрос. Что этот отрывок говорит мне о Боге? Второй вопрос. А что этот отрывок говорит сегодня мне? И третий вопрос. К чему призывает меня Бог в этом отрывке? И когда вы становитесь на молитву после прочтения и задавая эти вопросы, Бог начинает говорить к вам, вы слышите влияние Святого Духа. Конечно, не всегда это может получаться, потому что мы в разном состоянии приходим, обремененные проблемами. Нам хочется быстрее сказать Богу то, что нас беспокоит. Но, дорогие мои, мы должны понять с вами, что Бог прежде всего желает открыть нам волю свою и такой, какой Он есть, каким Он открывается в Священном Писании. Итак, это четвертое, о чем мы должны молиться, когда размышляем в молитве о Боге. Пятое. Разговор с Богом о Нем, о себе и личных взаимоотношениях с Ним. Вот сегодня я в самом начале сказал, что сегодняшняя проповедь – это сердцевина нашей темы, что такое личное отношение с Ним. Итак, первое. Когда мы молимся, это мы должны размышлять о Боге. Второе. Мы должны размышлять о себе. И третье – о наших взаимоотношениях с Ним. И только потом прошение, ходатайство или заступничество. И если мы уберем молитву, где мы учимся познавать Бога, когда мы молимся о себе и наших отношениях с Ним, то это остается ходатайство как служение наше. Самое важное в служении – личное отношение с Ним и то, каким Он открывается для нас. Мы понимаем с вами, читая Священное Писание, что ангелы только являются, как пишет апостол Павел в послании евреям, суть – служебные духи. Но мы с вами не таковы. Мы являемся венцом творения Божьего, и Бог желает установить с нами эти чудесные отношения. Поэтому если мы служим людям, тем самым мы говорим Богу, что для нас главнее – служение Богу, а потом – отпить этот текст. Книга пророка Исаия, 40 глава, стих 17. «Все народы пред ним, как ничто, унижает этот текст». На самом деле этот текст, он показывает только лишь, насколько превосходит Бог в своем величии, в своем могуществе все творение свое. И он желает иметь эти отношения со своим творением. Когда мы читаем этот стих, я напоминаю с вами ключевой, первое послание Тимофею, вторую главу, первый стих, апостол Павел говорит нам о том, что мы должны совершать прошение. Переходим к следующей части личных отношений с нашим Господом. Мы уже поняли, что речь идет здесь о прошениях о себе. Вот действительно, здесь мы можем молиться то, что нас беспокоит. У каждого из нас есть различные переживания. Что же такое молитва? Мы прочитали с вами и поняли уже. Это когда мы говорим с Богом именно о Нем. И есть замечательный текст, подтверждение этому. Я хочу представить вашему вниманию. Псалом 26, 4 стих. Это псалом Давида. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». Мы видим в этой молитве Давида, Он желает только одного. В этом тексте мы читаем «созерцать красоту Господню и посещать храм Его, чтобы познавать Его». Поэтому молитва именно и есть созерцание Бога, Его характера. Это сердце нашего Богоискания. И действительно, как же нам говорить с Богом о Боге? Вот в чем вопрос. Очень часто мы...

начинаем молитву с прославления Бога. И это действительно правильно. Но мы перечисляем Его качества, Его заслуги, Его спасительные деяния и переходим быстренько к просьбам о том, что нас беспокоит, или к ходатайствам о тех людях, которые просили нас об этом. Но именно этому мы должны с вами и научиться. В молитве учиться созерцать внутреннюю красоту нашего Господа, Его спасительные деяния. Созерцать, смотреть, наслаждаться этой красотой. Это состояние, которое действительно возносит нас на высоты облачные. Конечно, нам понятно, как рассматривать красоту человека внешнюю. Такой красоты нет у Бога. У Него есть внутренняя красота. Это, конечно, Его характер, Его качество, присущие Ему. И какое качество я хочу привести вам в качестве примера? Например, Он совершенный. И вот здесь, когда вы склоняетесь в молитве и ищете отношения с Ним, вы сосредотачиваетесь на этом качестве Его. Что значит для меня Бог совершенный? И можем поговорить с ними таким образом. Господь, Ты совершенный. Ты предел всего. Нет подобного Тебе ни на небе, ни на земле. И вот здесь в Исаии 40 глава, 18 стих, мы прочитали 17, а 18 стих следующий говорит именно об этом. «Сам Господь, итак, кому уподобите вы Бога, и какое подобие найдете Ему?» Мы видим с вами, что таким образом, размышляя о Боге как о совершенном, это Тот, Который превосходит абсолютно все. Серафимы, ангелы, которые окружают престол Божий. Об этом мы читаем, например, в книге Откровения, в 4 главе. Очень много там темы о престоле Божьем, который находится на небе. Мы видим, что они каждую минуту падают ниц и говорят: «Свят! Свят! Свят Господь Бог Саваоф!» Вы зададите вопрос: почему? Да дело в том, что Бог каждую секунду открывает им свое великолепие, свое совершенство. И тогда они падают ниц перед Ним и, поднимая руки к небу, говорят: «Ты свят! Ты свят, Господь! Нет Бога подобного Тебе!» Они восхищаются Его совершенством, которое открывается Ему. Когда мы говорим о Нем, мы изменяемся. Мы чувствуем, как уверенность о Боге приходит к нам, и действительно нас наполняет эта безопасность. Конечно, Бог в Своем совершенстве, в Своей любви, когда мы говорим, что Бог есть любовь, это говорит тоже о Его качестве. Бог любит человека, независимо от того, как он ведет себя, какие отношения у этого человека к нему, слушает или не слушает он его, но Бог любит его неизменно. И вот эта неизменность Бога влечет нас к Нему. Одна сестра, я хочу привести вам пример, ходила в церковь. Одной ногой она была в церкви, а другой в мире. И как-то пастор решил посетить ее. И первое, что он спросил: «Скажи, дорогая сестра, а какие отношения у тебя с Богом?» И она ему ответила: «Пастор, о каких отношениях с Богом ты можешь говорить, что я увязла в грехах?» И поняв ее причину, проблему, он сказал: «Начни общаться с Богом. Начни разговаривать, рассказывать Ему все, что у тебя на сердце». Прошло какое-то время, и когда он встретился с ней в следующий раз, она сказала: «Пастор, у меня на сердце такой мир, я послушала вас, и я хочу поблагодарить вас за это. У меня с Богом есть отношения, и я не чувствую своей вины, потому что Он принял меня». Итак, в Священном Писании мы читаем слова, записанные в Евангелии от Матфея, 11 глава, 28 и 30 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток

нуждаемся в Боге, как Он нуждается в нас. Поэтому, друзья мои, ищите в тайной комнате лица своего небесного Творца, своего Бога. В следующий раз мы поговорим с вами, как нам молиться в тайной комнате о себе. Всего вам доброго, до свидания.

Иисус потом вновь появился в Кане, в том самом селении Галилейском, где он превратил однажды воду в вино. Там остановился в то время царедворец, у которого в Капернауме страдал от тяжелой болезни сын. Прослышав, что Иисус опять пришел из Иудеи в Галилею, отец явился к нему и стал просить его пойти в Капернаум, чтобы исцелить сына его, который уже при смерти. «Неужели не уверует из вас никто, не увидев знамений и чудес?» – отозвался на эту просьбу Иисус. Царедворец торопил: «Господин, пойдем скорее, пока не умерло дитя мое». «Иди домой», – ответил ему Иисус. «Жив твой сын и будет здоров». Поверил человек тот словам Иисуса и пошел. Был он еще в пути, когда встретили его слуги и сказали, что мальчик жив и здоров. Отец спросил, в котором часу стало легче его сыну. «Вчера, около часа дня, оставила его лихорадка», – ответили слуги. Понял отец, что в тот самый час произошло исцеление, когда Иисус сказал ему: «Жив твой сын и будет здоров». Уверовал царедворец в Иисуса, а с ним и весь дом его.

0: Как поставить такие правильные цели, которые, как говорят, приведут к правильным результатам?
1: Есть те люди, которые вообще живут без целей. Я не почувствовал, что я прожил эту жизнь, как мне хотелось бы. Люди готовы потратить деньги, потратить время для того, чтобы даже очередь порождать, чтобы встретиться с этим человеком.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня вместе с нами психолог-консультант Василий Половинко. Василий, рады видеть вас сегодня. Я прочитал тут недавно очень интересное исследование. Его провели в 1979 году, достаточно давно уже, но провели в Гарвардском университете. Взяли 3 группы студентов и выяснили одну такую вещь, что студенты, которые прописывали свои цели, представьте себе, в 10 раз стали успешнее, чем их сокурсники. Как нам стать такими же выпускниками Гарвардского университета?
1: Целеустремленными.
0: Так точно.
1: Интересный вопрос, на самом деле. Вообще, эта жизнь, которую мы проживаем, как сказал Федор Михайлович Достоевский, о том, что жизнь задыхается без цели. И если мы в этой жизни ставим определенную цель, куда мы будем двигаться, куда мы будем идти, жить гораздо интересней.
0: Ну вот смотрите, мы говорим о целях. Конечно, цели могут быть разные. А как поставить такие правильные цели, которые, как говорят, приведут к правильным результатам?
1: Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. И цели здесь нужно понимать, они имеют несколько направлений, 2 конкретных направления. Первый вопрос – это зачем я живу? Это мое предназначение. Мне нужно как человеку ответить на этот вопрос, чтобы понимать смысл моей жизни, куда я двигаюсь и какая у меня конечная цель, конечная точка. И второй вопрос – это какие у меня будут задачи передо мной поставлены, какая деятельность от меня ожидается. Вот тут

0: я также могу поставить перед собой конкретные задачи. Вот. И здесь я должен понимать о том, что есть цель, она более глобальная, более, скажем так, вот, ну, она имеет определенные масштабы больше, чем задачи. Задачи — это мелкие моменты, которые я их совершаю на определенных отрезках своей жизни. Например, посадить дерево, построить дом, родить ребенка.
1: А такой вопрос. Вот с какого возраста у человека должны появляться цели? И есть ли такой момент, когда эти цели, в каком возрасте, они должны заканчиваться?
0: Ставить перед собой цель, я думаю, нужно более осознанную, более конкретную, я думаю, в осознанном возрасте. А в детском возрасте есть то, что помогает мне прийти к этой цели. Это мечта. Как важно, чтобы мы могли... Дети часто спрашивают, о чем ты мечтаешь? Потому что ребенок, он такой посредственный, непосредственно, и он как бы готов сказать то, что у него внутри уже какая-то вот есть любовь к чему-то, какой-то, может быть, интерес, определенная расположенность. Вот. И постепенно человек взрослеет, и у него могут мечты меняться. Но он уже отсеивает то, что для него является второстепенным, и оставляет самое основное. Конечно, есть и люди, которые вообще живут без целей, которые, в принципе, не озадачивают себя ничем второстепенным, просто плывут по течению. И есть и такие люди. Что я хотел бы сказать здесь по этому поводу, когда, особенно когда конкретно девушка встречается с парнем, думает о том, чтобы создать семью. Часто проводя консультирование молодежи, я говорю о том, девушкам даю такой совет: вам необходимо знать, как, есть ли вообще цель у вашего парня, с которым вы дружите. Почему это необходимо? Потому что вы призваны понять сами для себя, если есть цель у парня, какая она, то сможете ли вы помочь ему достичь эту цель? Потому что главная роль прекрасной половины человечества заключается в том, чтобы женщина, она могла быть помощницей мужчине, мужу, как главе семьи, чтобы тот мог достичь как бы, ну, главную цель в своей жизни. Это не говорит о том, что теперь мужчина не призван помогать достигать цели своей супруги, как муж. Вот, к примеру, в нашей семье у моей супруги есть определенный талант, определенные дары. Она умеет петь, любит петь. Я вижу, что это то, что Бог ей, как бы Бог чем ее наделил. И мне было очень приятно, когда я мог как муж позаботиться о том, чтобы супруга моя могла себя реализовать вот в этом. И здесь в супружеских отношениях, как муж и жена, мы друг друга можем дополнять. В целом, конечно, жена помогает мужу достигать определенной главной цели, которую ставит перед собой муж, но и с другой стороны, муж со своей стороны помогает супруге, чтобы она могла себя реализовать, чтобы она чувствовала себя тоже нужной этому обществу, да, и самореализованной.
1: Но вот всегда ли плохо, если ты не имеешь цели? Если мы, допустим, возьмем пример, когда человек и в семье состоялся, и на работе состоялся. Но, может быть, у него нет сегодня, как это модно делать, прописывать, проговаривать свои цели. Но он живет, в принципе, полноценной жизнью. Значит ли это то, что что-то с ним не так, и ему надо срочно какие-то цели прописывать?
0: Хочу пример рассказать. Непосредственно, буквально несколько дней до нашей сегодняшней встречи, я общался с одним молодым человеком, который несколько лет назад создал семью. Даже у них родился ребенок, но буквально вот чуть больше года назад они расстались со своей супругой. Вроде все двигалось хорошо, вроде бы они были счастливы даже, даже ребенка Бог им подарил. Но, к сожалению, они не нашли общих точек соприкосновения, они расстались. Я когда вот общался сейчас вот с ним, я увидел несколько другого человека, которого я знал раньше. Я смотрю на него и говорю ему: знаешь, ты немного потерялся в жизни. Я вот смотрю на тебя, вообще какая у тебя сейчас цель в жизни? Чем ты планируешь заниматься? Как ты планируешь себя реализовать? Он пожимает плечами и говорит: не знаю, просто работаю. Просто пытаюсь как-то смириться с тем, что у меня было в прошлом, как бы то, что я пережил, очень

0: очень просто, очень нелегко. Я говорю, знаешь, тебе сейчас в обязательном порядке необходима цель, конкретная цель, которая поможет тебе дальше не утонуть, не захлебнуться вот в этой вот сложной ситуации, которую ты пережил. Потому что, когда есть цель у тебя в жизни любого человека, вот есть даже такая хорошая фраза, цель – это не то, что не дает тебе уснуть ночью, а то, что поднимает тебя рано утром. Когда есть какая-то определенная цель, и ты ради нее готов чем-то жертвовать своим, человек, особенно мужчина как таковой, ему необходима цель, чтобы себя чувствовать или создать как мужчина, чего-то достигать, к чему-то стремиться, чего-то развивать. Потому что женщина помогает, как помощница мужу своему, поэтому мужчина, женщина как мать, как жена. У нее есть свои роли, свои задачи. У нее есть моменты, которые позволяют тоже ей быть самореализованной. Мужчине нужно определенные цели ставить и достигать их.
1: А что делать человеку, который, допустим, стремится к какой-то цели, но не может ее достичь и не получается? И вот он пробует, но, как говорят, не складывается.
0: Есть такая тоже хорошая фраза, красивая. Ставьте перед собой большие цели, ведь в них легко попасть. Может быть, у человека слишком, так скажем, большая тоже, с одной стороны, цель, да, высокая, которая, ну, не дотянуться. Может быть, помогут ему цели, которые будут промежуточными, вот, и они позволят ему себя каким-то образом тоже собрать, как говорится, в кучу, поставить перед собой задачи, как можно эту цель достичь, и постепенно двигаться к ней. Нам важно понимать о том, что конкретно наличие цели в жизни человека делает его счастливым. Потому что вот эта известная фраза, которую мы читаем из романа Николая Островского «Как закалял сталь», очень ярко еще, возможно, в умах прошлого поколения она сильно закреплена, но мне хотелось бы, чтобы мы могли ее прочитать и для сегодняшнего современного поколения, для современного человека в ее полном, скажем, отрывке, в контексте. Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за бесцельно прожитые годы. Это то, что мы как бы еще в умах, у нас в сознании мы еще приводим в своей жизни, повторяем, говорим. Но вот продолжение очень интересное. Чтобы не жег позор за подлинное и мелочное прошлое, и чтобы, умирая, мог сказать, вся жизнь и все силы отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить, ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее. Вот эта вот мысль, которая буквально на самом деле меня цепляет. Можно прожить, оказывается, жизнь впустую. И не раз встречаешь людей в жизни, я встречал, которые уже в пожилом возрасте говорят: «Василий, я не почувствовал, что я прожил эту жизнь, как мне хотелось бы. Я не чувствую определенной радости от жизни, которая прошла у меня». Я спрашиваю, почему? И один мужчина, да, пожилой дедушка, говорит: знаешь, много есть разных вариантов ответа, но я скажу тебе один. Потому что где-то мне говорили в том числе: будь как все, не задавай лишние вопросы, неудобные вопросы. Будь тише воды, ниже травы. Вот это понимание, навязанное кем-то, чтобы ты не выпячивался, чтобы ты себя не реализовал, а растворился в массах. Оно сегодня убивает в человеке самое главное – его индивидуальность. Но Бог, в чем уникальность Бога, нашего Творца, Он создал нас с определенной целью. И вот в книге Иеремия, глава 29, стих 11, красивые слова, мне очень нравится это место записано. «Ибо только я, Господь говорит, знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Вот Бог задумал самое лучшее для нас задолго до нашего рождения. Он уже определил цель. И наша задача – узнать эту цель, понять ее. А я могу это, когда я прихожу к Нему, склоняюсь на колени, говорю: Господи, покажи мне ту задачу, ту цель, миссию, которую мне нужно выполнить.

0: выполнять.
1: И что интересно, сегодня очень много есть целей, которые уже прописаны. И если мы откроем даже интернет, то мы увидим, допустим, там 30 целей, 50, 100. Я прочитывал специально эти цели и увидел много очень интересных рекомендаций. Есть ли что-то в христианстве, благодаря которому ты понимаешь, что вот если ты этого достиг, то значит, ты успешен с точки зрения именно христианства. То есть можно сказать, там вот 1, 2, 3, 4, 5, там вот эти цели получились, все, значит, ты вот свою миссию выполнил. Угу.
0: Ну, самое главное, основной момент, который заключается здесь, он заключается в том, что Господь, я уже коснулся его, да, что Бог имеет цель по отношению к тебе, твоей жизни. То есть есть, должен понимать, что есть какие-то определенные вещи, которые только лишь ты в этой жизни сможешь сделать. Что ты можешь сделать ты из того, что не могу сделать я? Что ты могу сделать я из того, что не можешь сделать ты? И то же самое касается любого человека. Бог определенную задачу поставил. И вот когда я живу, пытаясь что-то свое придумать, вот, я пытаюсь как-то, ну, каким-то образом подменить вот это вот удовлетворение свое, которое могу иметь. Но подлинное счастье, подлинную радость под человек, когда на самом деле он открывает этот Божий путь. И Бог, что мне нравится, Бог не ломает через колено никого. Бог нам дал определенное желание, определенное стремление к чему-то, определенное, так скажем, тягу к чему-то. И это все нужно учитывать при определении цели в своей жизни. И вот все то, что Бог в нас заложил, таланты, способности, образование определенное, культура, воспитание, это все играет роль и формирует во мне лично ту цель, которую Бог передо мной открывает.
1: Спасибо, Василий. Но смотри, вот мы разобрали с тобой правильные цели, да, или, как мы говорим, успешные. А вот, допустим, человек ставит цели, но люди со стороны, может быть, видят, что эти цели не приводят к благословению или к благополучию других людей. Как понять, что человек поставил себе не те цели, что ему нужно поменять курс? Есть ли какое-то вот такое направление, которое может показать, что ты идешь не в ту сторону?
0: Ключевым моментом в этой ситуации является то, когда твоя цель, она работает не на тебя, любимого, а она приносит пользу или же служение, служит ближнему, окружению, обществу, вообще всему живому вокруг тебя. Вот тогда, когда у тебя цель, она направлена на пользу кому-то, она имеет уже вектор, задуманный изначально Богом. Потому что Бог задумал нас, чтобы мы творили, задумал нас на добрые дела. Так об этом пишет апостол Павел. И он хотел бы, чтобы мы прожили эту жизнь, не только лишь думая о себе, а чтобы мы кому-то тоже помогли. Но что самое интересное, казалось бы, если ты живешь для кого-то, ты забываешь про себя. Но вот в этом весь нюанс, что когда ты живешь для кого-то, то есть кому-то пользу приносишь, ты понимаешь, что тебе это самому приносит удовлетворение, приносит радость.
1: Скажи, пожалуйста, вот в контексте нашей сегодняшней темы, удалось ли тебе самому достичь каких-то целей, вот, благодаря которым ты, может быть, стал сегодня лучше? Или ты сказал бы, что вот именно эти цели стали для меня благословением? Мог бы чем-то поделиться?
0: Я помню, когда я общался с молодежью несколько лет назад, я задал вопрос: ребята, какие у вас в жизни цели? И ребята говорили цели, которые, как они понимают, что у них это цели. Я скажу о том, что иногда мы путаем задачи и цели. Очень важный момент. Кто-то говорит: я хочу стать парикмахером, массажистом, автоэлектриком. Ну, кто по-разному в своих сферах. Я говорю: поймите, ребят, вот в нашем городе, в Саратове, вот мы в Саратове общались с молодежью, я говорю, в нашем городе сотни парикмахеров. Вот ты будешь, там, Катерина, одна из сотни парикмахеров. У нас там, допустим, сотни массажистов, сотни. Ты будешь там только лишь одной из и так далее. Вся уникальность в том, что Бог не говорит: твоя цель, она мне не подходит. А вся прелесть заключается в том, что Господь говорит: очень важно, чтобы ты был, если ты выбираешь парикмахером, быть, чтобы ты был уникальным вот в этом роде, чтобы люди сказали, у нас есть много парикмахеров в городе, но я приеду.

0: к этому человеку, или я приду к этому массажисту, или я приеду к этому автоэлектрику. Потому что люди ценят ту душу, которую человек вкладывает в свое дело. Вот когда человек вкладывает душу, даже в простое, элементарно, он, может быть, там печет хлеб, может быть, что-то еще там, к примеру, делает, это всегда заметно, потому что это всегда красиво, это всегда вкусно, это всегда приятно для глаза людей. Люди готовы потратить деньги, потратить время для того, чтобы даже очередь порождать, чтобы встретиться с этим человеком.
1: Спасибо, Василий, за интересную беседу. Дорогие наши зрители, расскажите, какие вы ставите цели и как вы их достигаете. Пусть Господь вас благословит.

0: Так не отчаивайтесь. Если даже наша плоть стареет и слабеет, то дух ежедневно обновляется.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Думаешь ты, что легка жизнь и вечна, только она похожа больше на снег. Так же, как снег приносит ненастье, так же, как снег

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Если вы внимательно смотрите наш эфир, то вы знаете, что у нас есть чудесный цикл «Территория реальности». Этот цикл у нас проходил онлайн, и теперь он идет в повторе через кабельные сети, и очень-очень многие могут его видеть. Очень много отзывов, очень много интересной реакции на этот цикл. И сегодня у нас в гостях один из его ведущих – Антон Байков. Спасибо огромное, Антон, что вы сегодня будете нам рассказывать о себе, потому что именно это у нас и происходит в программе «В гостях у телекомпании «Три ангела». Вот вы, наверное, обратили внимание, что те программы, которые ведет Антон, они о смысле жизни, о цели жизни. Вот в цикле «Территория реальности» о самооценке, в цикле «Просто о сложном», ну, в общем-то, тоже о, ну, таком, что ли, внутреннем состоянии человека. Антон, расскажите, пожалуйста, почему вы выбираете такие темы?
1: Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Наверное, это связано с тем, что у меня аналитический склад ума, и я пришел к Богу в возрасте 18 лет, поэтому я не вырос в христианской семье, и в связи с этим, ну, может быть, мне проще понять те вопросы, те проблемы, которые возникают у молодых людей, которые не имели такой возможности вырасти вот в христианской среде.
0: И то есть вот до 18 вопросы... лет вы были мирским человеком?
1: Ну да.
0: Угу. Расскажите, пожалуйста, как, ну, в целом, немного, как прошли эти 18 лет? В какой семье вы родились? Угу. Где вы воспитывались? Какое образование вы получили?
1: Я родился, ну, я бы сказал, наверное, в традиционной, классической такой советской семье. Мой отец

0: отец военнослужащий. Моя мама тоже работала в разных местах. В конечном итоге уже в 90-е годы, когда рухнул Советский Союз, она, как и многие тогда, занималась торговлей. Поэтому родился я в Чехословакии, затем мы с семьей проживали под Баку в Азербайджане, пока отец был на службе, и затем мы уже переехали на родину моих родителей, и там я заканчивал школу.
1: Это где, в каком месте?
0: Ну, вообще, это Самарская область, то есть там есть небольшой городок, то есть там мы поселились, и там, по сути, я провел вот все школьные годы. И опять же говорю, в нашей семье мы никогда и не припомним, чтобы у нас были разговоры о религии, о вере, потому что мои родители, они никак не были приобщены к этому, так же, как, в принципе, и моя бабушка, дедушка и другие. Поэтому я помню лишь случай, наверное, я тогда, по-моему, учился где-то в третьем классе. Моя мама, она всегда любила и любит читать. Она много читала, и поэтому, когда открылась возможность покупать в свободном доступе большое количество книг, она скупала все, для того, чтобы у нас все было в нашей семейной библиотеке. И я помню, как она купила детскую Библию. Это была детская такая белая Библия. Вот я помню ее до сих пор. Она просто купила и поставила на полку, потому что, ну, пусть будет Библия в доме. Я ее взял, и я помню, что я прочитал от начала до конца.
1: Это сколько лет вам было тогда?
0: Ну, я где-то учился в третьем классе, наверное. Третий, пятый, может быть, класс. И тогда родители удивились вообще, как бы, и что, интересно, нет? Я сказал, да, мне было интересно читать все эти истории. Какие-то истории ярко тогда запечатлелись в моей памяти. Например, там история пророка Даниила, как его бросили вот в львиный ров. Тем более это сопровождалось все интересными картинками, графическими изображениями. Но все, по сути, это было мое первое знакомство с Библией, и потом, на протяжении всех последующих лет, я, в принципе, с христианством вообще никак не пересекался. Никогда мы не ходили в церкви. Я, конечно, помню, что меня крестили тоже где-то в возрасте, может быть, вот 5-6 класса, но это настолько прошло незаметно, потому что меня крестили за компанию. Крестили моего младшего двоюродного брата, я оказался там же в церкви, спросили, так, а есть еще кто-то не крещен? Да вот вроде бы Антон тоже, ну давайте его за компанию. И меня там крестили, я вообще ничего не помню вот из этого момента. И все, то есть с христианством больше меня ничто не связывало, вот вплоть до, да, 17-18 лет.
1: А что в 17-18 лет произошло?
0: Ну, да, значит, хотя немножко даже чуть раньше, наверное, когда мне было 16 лет.
1: Хорошо.
0: Дело в том, что моя мама впервые посетила церковь и начала читать Библию, какую-то другую христианскую литературу. Вообще, анализируя даже ее жизнь, потому что я сейчас понимаю, что ей было примерно столько же, как мне сейчас, а может быть, она была даже чуть моложе, она на протяжении своей жизни что-то искала. Дело в том, что мои родители развелись. Моя мама одна пыталась поднимать нашу семью, меня, сестру, много работала. И тогда, когда в 90-е годы вот открылся доступ к информации, и люди могли как-то утолить эту духовную жажду, то люди, они начали, ну, потреблять все. То есть я помню, моя мама интересовалась всем. То есть это была какая-то эзотерика, и чакры, и много что другое. То есть она как-то пыталась найти вот смысл своей жизни, для чего жить, есть ли что-то после. И она познакомилась с одной верующей женщиной, которая ей предложила христианскую книгу. Я помню, как она пришла домой, залпом ее прочитала, хотя это была большая довольно-таки книга. И сказал, все, я пойду на служение. Они как-то обменялись телефонами. И она пошла на служение.
1: На богослужение?
0: Да, на богослужение, где собирались верующие. И я помню тот день, когда она вернулась оттуда, ну, другим человеком. То есть, потому что если до этого часто у нее было, ну, может быть, преддепрессивное состояние. Мне, конечно, сейчас сложно оценить, но вот та нагрузка, которая была на ней в связи с тем, что ей надо было вот, как бы заниматься обеспечением семьи, а это 90-е годы, это кризис 98-го, например, года и так далее. Конечно, это все было трудно, и она занималась торговлей, это же постоянно поездки, закупали товар, привозили, нужно было продать, что-то не пошло и так далее. То есть это, ну,
1: это была продовольственные товары?
0: Нет, это были вещи. Да, это были вещи, поэтому всегда она была очень уставшей, все дни в неделю она работала и так далее. И когда она вернулась, я действительно отметил, что у нее вот такая радость какая-то.
1: Из церкви, да?
0: Да, из церкви. Вот, у нее нее как-то глаза горят. Мне стало
1: интересно. Вы ее такой давно не видели.
0: Да, мне стало интересно. И она говорит: Антон, я поняла,

0: что я искала всю свою жизнь. Uh-huh. Я искала Бога. Я как-то вот так немножко, может быть, насторожился, а потом, когда она начала как бы немножко рассказывать, я совсем насторожился. Почему? Uh-huh. Ну, потому что популярные некоторые мифы, которые ходят, что вот человек куда-то попадет, что-то там с ним произойдет, затянут куда-то. И я все, я так начал переживать, думаю, ну все, куда-то моя мама попала, ее куда-то затянули. И теперь мы всего лишимся. Я глядел нашу квартиру, думаю, ну теперь все, пиши пропало. Теперь у нас, в общем, ничего не останется. И я вот, ну, как бы, да, был против, чтобы вот моя мама куда-то была втянута. На тот момент я, по-моему, заканчивал 10 класс. И она, конечно же, сразу попыталась и как-то мне это предложить. Я помню, как она пыталась в моем присутствии читать Священное Писание, говорить со мной на эти темы. Но я всячески все это отрицал, не принимал. Я считал, что мне это не нужно. У меня были свои планы на жизнь, какие-то свои амбициозные там планы, еще что-то. Я хотел получить хорошее образование, стать успешным человеком.
1: Перебью на секунду. Какие были планы? Что вот поконкретнее, потому что я думаю, что те, кто нас смотрит, мне хочется, чтобы они вас узнали себя. Вот какие, поэтому поподробнее.
0: Ну, как и у многих молодых людей сегодня, тем более. То есть, естественно, я хотел получить хорошее образование, потому что,
1: какое,
0: конечно, я думал...
1: В каком направлении?
0: Ну, у меня техническое первое образование. Хотя на тот момент в 10 классе я уже учился в техническом колледже и планировал поступать в политехнический университет, институт у нас. И, ну, я рассчитывал, то есть у меня, конечно, было на кого равняться. То есть у меня были люди родные, у меня там был мой дядя, например, который уже занимался бизнесом, был успешным человеком. Я примерно себя видел в этой сфере. То есть я хотел стать успешным человеком, то есть чтобы хорошо зарабатывать, чтобы у меня была своя машина.
1: Предприниматель.
0: Квартира, да, то есть, ну, как-то состояться в жизни, в общем, стать, может быть, и известным человеком и так далее. Поэтому и
1: а
0: я...
1: известным в какой-то определенной области или просто хотелось стать известным?
0: Да, но не было еще тогда у меня на самом деле какой-то такой определенности, какой-то такой мечты, цели, что вот именно только в этом направлении. Но в целом действительно хотелось, ну, чего-то добиться значимого об этом мире в жизни. И поэтому у меня никак не состыковывалось вот христианство, посещение церкви, потому что я помню, один раз меня мама все-таки со слезами уговорила пойти на служение, на богослужение. Я поприсутствовал там, и не скажу, что меня что-то такое там зацепило, потому что я пришел так, чтобы меня тут сейчас, значит, никак не затянули никуда, сидел, смотрел. И поэтому я всячески старался от этого дистанцироваться, делая вид, что мне либо неинтересно это и так далее. То есть я занят слишком учебой был. Поэтому, но при этом, наблюдая за своей мамой, наверное, по истечении там, 2 недель, я смирился с ее выбором, потому что я действительно увидел, что ее жизнь меняется. То есть она совершенно стала иначе реагировать на обстоятельства.
1: Примеры какие-нибудь вы помните?
0: Ну, скажу так, моя мама, у нее были вредные привычки. То есть она и курила с подросткового возраста, и, знаете, торговля и так далее, там, конечно, ну, было принято употребление алкоголя в том числе. И когда она начала посещать богослужение, вот прям с первого раза она вернулась, сказала, все, больше я так жить не буду, и все. И я действительно убедился за 2 недели, что, она бросила курить сразу же.
1: Ей кто-то объяснил, ей сказали такие слова, от которых вот она приняла совершенно неожиданное для себя решение?
0: Возможно, я не готов сейчас ответить на этот вопрос, но я просто увидел, что действительно, но я так скажу, что табакокурение, употребление алкоголя для многих людей становится именно определенной отдушиной или попыткой уйти от проблем, от вот, реальности и так далее. Поэтому, возможно, у моей мамы точно так же оно и было. Но когда она нашла вот этот мир спокойствия, успокоения в Боге, то, по сути, пропала нужда вот, в чем-то другом, что могло бы вот, принести это временное якобы облегчение. И поэтому я наблюдал за этим и понял, ну, это даже хорошо. То есть, если это маме помогает, то, ну, пусть, я не против. Лишь бы только она меня не пыталась каким-то образом втянуть во все это.
1: Поэтому вот таким... что вас пугало? Почему вот у вас было такое опасение?
0: Ну, опять же, говорю, это вот, наверное, некие стереотипы и страхи о том, что верующий человек, он обязательно какой-то зашоренный, безграмотный, и он только думает о том, как там молиться, паломничество совершать. Да, то есть сразу рисуются в голове вот те образы, с которыми мы чаще всего встречались.
1: И никогда не может стать предпринимателем, никогда не может стать известным человеком.
0: Да, он должен вот от всего отказаться или стать монахом, монашкой там, и так далее. Поэтому, естественно, меня такие образы пугали, и я вообще не хотел себя видеть таким человеком. Поэтому, поэтому я всячески избегал.
1: Понятно. Очень интересно, Антон. И дальше, что было дальше? Это было 16 лет, я так поняла, да?
0: Когда 16-17 мама... лет. Дальше я закончил школу и переехал
1: в другую. Как вы закончили школу, если не секрет?
0: Я хорошо закончил школу, так как у меня были планы, цели, я хотел быть успешным, и я верил, что успех напрямую связан с твоей успеваемостью и так далее, то я на отлично закончил школу. Вот.
1: А хотел задать вопрос, по каким предметам были особые успехи, но все были пятерки?
0: Все были пятерки, но как-то мне больше давались какие-то математика, физика. Хотя при этом я очень любил историю, например. Так что по всем предметам, в принципе, было более-менее хорошо, нормально, пятерки. И я поступил в университет и переехал в другой город.
1: В университет на какой факультет?
0: Я поступил в технический университет, и у меня был факультет промышленная теплоэнергетика. То есть, точнее, теплоэнергетический, а уже моя специальность – это промышленная теплоэнергетика. Сказать, что я осознанно поступил, потому что некоторые молодые люди задаются вопросом, вот как понять, куда идти, потому что действительно на нас порой оказывают влияние наши родные и близкие, либо папа у нас там электрик, и говорит, по моим стопам электрик и так далее. Признаюсь честно, мой выбор был не совсем осознанный. Я думаю, как и у многих молодых людей, когда вот стоит выбор профессии. Во-первых, так как я уже учился в техническом классе, у меня была все-таки склонность больше к техническим наукам, говорю, аналитический склад ума, как-то мне это легче давалось, то, в принципе, дорога была уже в политех. Оставалось выбрать вот из того количества факультетов, которые там были, а там были разные. Кто-то там мне говорил, там тоже, кто говорил, иди на нефтяной. Нефтяники много денег зарабатывают, сможешь там быть обеспеченным человеком. Кто-то говорил, иди там на факультет автоматизации информационных технологий, программист, они всегда нужны и так далее. А я пошел на теплоэнергетический факультет по низким причинам, наверное. Первая причина, почему я не пошел на нефтяной. Практически все мои одноклассники пошли на нефтяной. И мне как-то было даже вот, что как все... Пойду на этот нефтяной и так далее. Факультет информационных технологий, может быть, меня не вдохновил, потому что у меня не было еще своего компьютера, я еще вырос в то время, когда не у всех был свой домашний компьютер. И как-то мне было
1: Какого вы года рождения, если не секрет? В каком году вы родились?
0: Не секрет, в 84-м году.
1: Спасибо.
0: Да, 35 лет на данный момент. И оставался там выбор между несколькими факультетами, я пошел на теплоэнергетический, потому что один мой друг пошел туда, потому что у меня там дядя главный энергетик на заводе, и название мне понравилось. И пойду на теплоэнергетический. Вот таким вот образом я поступил и начал обучаться. Но это было в другом городе, поэтому я оторвался от своей семьи. И оторвавшись от семьи, конечно, у меня появилось мое личное свободное время, пространство. И я... попытался как-то найти себе новых друзей. И вот это тоже часто ошибка бывает у молодых людей, потому что нам всем свойственно желание быть кем-то принятым, быть вот в какой-то среде. И поэтому порой мы готовы жертвовать какими-то своими принципами, убеждениями или даже начинать делать что-то, что нам не нравится, только ради того, чтобы чувствовать себя принятым, чтобы не остаться одному. Всем страшно быть одному, вдруг у тебя не будет друзей. И ты будешь...
1: Человек — социальное существо.
0: Да. И поэтому я тоже попал под это влияние, и я помню, как на первом курсе, в первом семестре попытался как-то вот найти свое окружение. И порой чаще всего и проще, и даже быстрее всего найти окружение, которое объединены между собой самыми простыми интересами. А в молодежной среде это развлечения, это вот в то время ночные клубы, да, и соответствующие все вот сопутствующие там алкоголь и так далее. И поэтому я нашел быстро себе такое окружение и как бы вот ударился в эту жизнь, такую студенческую, свободную. Естественно, конечно, ни мои родители, ни родственники, они не были в курсе. Я старался сохранять вид, так скажем, того, что я вот занят только учебой и такой положительный образ.
1: То можно есть... сказать, что вы прям пустились во все тяжкие? Или все-таки ваше воспитание, ваша семья как-то дали вам ограничители, которые вас сдерживали?
0: Да, конечно. Я благодарю Бога за то, что моя мама, даже будучи неверующим человеком,

0: Человеком все-таки имела мудрость, воспитание и, конечно, заложила определенные основы, которые уберегли меня от того, чтобы, может быть, прям вот упасть на самое дно. Хотя, конечно, пуститься во все тяжкие, я думаю, что это понятие относительное, все зависит действительно от твоего воспитания. Для меня, как бы, ну, я считаю, что я практически во все тяжкие пустился тогда. То есть, естественно, хотя были, опять же говорю, некоторые ограничения. Там я все-таки не переступил грань употребления табака. Вот как-то все равно привычка курить, как-то она меня отвращала, потому что с детства я терпеть не мог этот запах. Mm-hmm. Вот. Но что касается алкоголя, то это как бы было, в общем, очень активно, особенно вот, когда куда-то ты идешь, какой-то ночной клуб, какая-то дискотека и так далее.
1: Отношения как складывались с окружающими?
0: Отношения, складывались нормально. По крайней мере, в этом коллективе я был принят. У нас были общие какие-то интересы. Хотя, опять же, я не был доволен этим. То есть даже употребляя алкоголь, я делал это нехотя. Потому что вкус алкоголя, чтобы он кому-то нравился, вот естественно так, это сложно представить. Потому что я человек, который употреблял, понимаю, что это очень горько, невкусно. Люди там закусывают как-то, да, там дышат или еще как-то, чтобы это проглотить. Поэтому это неестественно. То есть люди это делают ради того, чтобы быть своим в определенной компании или потому что есть какие-то традиции. И я употребляю...
1: Кто-то делает из-за последствий, потому что потом ощущения какие-то наступают.
0: Может быть. Но я хочу сказать по себе, что ощущения мне никогда не доставляли потом какой-то радости либо удовлетворения. Поэтому я вспоминаю только со стыдом о всем, что происходило после. И я всегда понимал, что я это делаю не потому, что мне это хочется, а потому что я хочу быть принятым в определенном окружении людей. И все-таки наступила определенная точка в моей жизни спустя полгода такой жизни, когда мне приходилось, конечно, и обманывать где-то родных и близких, и говорить, что я там пошел к другу ночевать в общежитии или еще где-то. На самом деле ты там всю ночь где-то развлекаешься, потом ты как-то пытаешься добраться до дома, а там всякие происходили моменты, и конфликтные ситуации, и многое что. И было у меня такое, что я ночевал и в подъезде для того, чтобы раньше времени не прийти домой, ждал, пока уйдут из дома родственники и так далее. И в конечном итоге, спустя полгода такой жизни, я помню конкретный день, как я сидел, это было после Нового года, это было 1 января 2002 года. Я сидел и думал, в чем смысл? То есть, если жизнь вся вот такая, то вообще зачем? То есть, я понимал, что меня что-то не устраивает. То есть, мне не нравится то, что я делаю, как я живу. Я думал, как дальше жить? Вот что изменить в этом году? Я помню, именно 1 января зазвонил телефон, и мне позвонила моя сестра. Она уже посещала богослужение,
1: она
0: собрание верующей молодежи.
1: Младше?
0: Она младше меня была. Но как-то маме удалось легче ее как-то пригласить к этому, и она откликнулась. И она говорит, я приезжаю в тот город, где ты учишься, у нас там будет встреча христианской молодежи. Не мог бы ты меня проводить туда, потому что я город не знаю, как туда добраться и так далее. Но так как я уже чувствовал себя местным здесь, конечно, хорошо. А сам так внутри думаю, заодно я и посмотрю, что это вообще за верующая молодежь, что они из себя представляют и так далее. И я помню этот день, это было 2 января 2002 года, когда мы поехали с моей сестрой, я действительно оказался в собрании верующей молодежи, там было ее много, ко мне подошли, поздоровались, познакомились. Я сел так подальше, опять же, думаю, я со стороны буду, я в этом не участвую, и просто со стороны наблюдал за ними. И вот тогда я отметил для себя несколько важных моментов. То есть первый момент, они мне понравились. То есть я посмотрел, они не такие, как я их представлял, не монашки там, да, и монахи. То есть это нормальная молодежь, они жизнерадостные, они радуются жизни, они улыбаются. У них какое-то мероприятие, они там что-то проводят, веселятся. Я обратил внимание, что девушки, такие открытые, красивые, какие-то порядочные по ним сразу видно.
1: Интересные или скучные?
0: Интересные. И я смотрел так со стороны и думал, интересно, ребята, мне бы хотелось с ними пообщаться. Но при этом я сидел и чувствовал себя настолько вообще недостойным, думаю, такие ребята классные. И, я уже знал, что они не пьют, не курят, веселятся, такие открытые, общительные. И я сижу и анализирую, как я жил это время, и понимаю, да, то есть мне даже неудобно как-то Но благо они проявили инициативу, они меня пригласили на последующие какие-то встречи. И так я

0: стал ходить и общаться с верующей молодежью. И вот так началось мое приобщение вообще к христианству.
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Антон Байков. По-моему, очень интересная, потрясающая, такая очень искренняя и вдохновляющая история. Антон, если у наших зрителей будет желание к вам как-то обратиться, написать, это возможно, да?
0: Да, конечно, я всегда открыт.
1: Очень хорошо. Так что, пожалуйста, зафиксируйте контактные данные Антона Байкова, а мы продолжим разговор. Антон, вот мы подошли с вами к тому моменту, когда вы пришли в церковь, вы оказались среди молодежи, вы их ощутили такими чистыми, такими прекрасными, а себя ощутили вот совсем каким-то другим и недостойным. Что было после этого?
0: Да, я действительно тогда, когда я общался с ними и вообще с другими верующими познакомился, мне казалось, что ну, действительно вот только крыльев не хватает, и все. То есть это вот люди, потому что действительно верующего человека отличает доброта, отличает уважительные отношения, да, то есть и они все-таки более оптимистичны и как-то смотрят на жизнь иначе. То есть и меня всегда это вдохновляло, я всегда понимал, ну я хочу быть таким же человеком, как они. Вот. И затем я стал посещать регулярно богослужения, стал посещать встречи молодежи. Мне все очень нравилось, нравилось общаться с молодыми людьми и так далее.
1: А кроме общаться, там же ведь, ну, Слово Божье, да. Там же ведь, ну, богопоклонение, молитвы, песнопения. А как к этому было отношение?
0: Ну, вот признаюсь, что все-таки, видимо, я ну, так изголодался вот по... такому общению, да, потому что действительно это то общение, к которому, мне кажется, стремится любой человек. Когда ты можешь общаться с людьми не под действием там, алкоголя или наркотиков, когда тебя люди уважают, принимают, они тебя ценят просто по факту того, что ты ну, сотворен Богом, ты ценность в очах Божьих. Конечно, вот я на самом деле наслаждался этим общением. Я всю неделю ждал выходных, когда я наконец-то смогу опять встретиться с верующими, общаться, знакомиться, узнавать что-то, конечно, новое, потому что я начал читать Священное Писание. Я признаюсь, я не углублялся слишком глубоко, так как-то, да, чтобы вот прям погрузиться в это. Потому что мне, конечно, стыдно потом стало от сознания того, что я порой во время богослужений мог быть занят чем-то другим, общаться с кем-то, там, разговаривать и так далее. Вот, потому что все-таки еще на тот момент не пришло вот этого понимания или даже не было опыта личной встречи с Богом. Mm-hmm. То есть был опыт встречи с верующими людьми. Mm-hmm.
1: И... это разные вещи, да? Прийти в церковь и встретиться с Богом – это разные вещи?
0: Конечно. Потому что ну, мое убеждение, что человек может и годами посещать какие-то религиозные собрания, праздники.
1: И с рождения?
0: Может быть, с рождения. И при этом, увы, ну, так и не иметь этот опыт. Вот, когда он действительно пережил эту встречу, и Бог, он стал не кем-то там, что ты, конечно, ты веришь, ты понимаешь, что кто-то есть уже, что вряд ли это все произошло само собой. Но вот чтобы он стал твоим личным, чтобы ты понял, что, оказывается, ты можешь в любой момент к нему обратиться, и ты будешь услышан, и он на самом деле озабочен твоей жизнью, твоей судьбой, он не безучастен, он как-то в ней участвует. И те, которые обстоятельства складываются в твоей жизни, они тоже не результат случайности, а Бог все это держит в своих руках. Вот, ну, это вот называется, я так думаю, обращение, там, кто-то называет это рождение свыше. То есть, поэтому у меня ну, этот момент, он случился позже. То есть не тогда, когда я просто стал посещать собрания.
1: А, ну, я, конечно, понимаю, что тут вряд ли кто-то проводил статистические исследования, но как вам кажется, у какого процента людей, посещающих церковь, это происходит, вот истинное обращение, через время, а не сразу?
0: Ну, мне тоже сложно, конечно, сказать о статистике, потому что я понимаю, что у всех свой путь. Бывает, что... обращение человека даже может произойти до того, как он вообще пошел в церковь. Бывает, что это происходит как-то вот одновременно, вот он и вдруг. А бывает так, как вот было у меня. И я думаю, что особенно, конечно, такое может быть свойственно тем, кто вырос в церкви с детства, для которых ну, это уже образ жизни определенный. Потому что я анализирую свой опыт, допустим, и опыт моих детей. У меня три сына.

Естественно, я понимаю, что они живут уже, ну, совершенно в другой среде. И у меня есть определенные переживания и мысли, я пытаюсь понять, а вот как у них это должно произойти? То есть, когда они вдруг осознают, что недостаточно просто вырасти, ну, в христианской стране, и иногда ходить на праздники куда-то. Недостаточно вырасти даже в церковленной семье, в церковленной, где родители твои, может быть, регулярно.

0: христианстве, а суть его – это в Боге.
1: Вот. Это, ну, один из вариантов, или это без вариантов? Это всегда работает, что нужно установить личные отношения с Богом через какой-то определенный опыт своей жизни.
0: Конечно, иначе никак. То есть, нет, конечно, есть люди, которые, наверное, могут всю свою жизнь прожить, удовлетворяясь, ну, просто образом или видимым таким христианством, обрядовым христианством, еще каким-то. Вот. Но по мне, как бы они глубоко несчастны люди, потому что они-то не, ну, не смогли понять и пережить вообще суть веры, суть христианства, богопознания и даже смысла жизни. Потому что все будет перечеркнуто моментом смерти в конечном итоге. Поэтому просто вот так прожить, ну а смысл?
1: Понятно. Ну, давайте вернемся к тому, как у вас это произошло. Вы можете это описать?
0: Ну да. Это, конечно, история довольно-таки длинная. Вот. Я много раз потом анализировал, как все это происходило, потому что когда в моей жизни это произошло, конечно, я не скажу, что я был рад этому. Я много вопросов задавал, в том числе и Богу, за что, почему и как. Потому что очень часто, как я также наслышан, люди приходят вот к этому личному контакту с Богом, проходя через какие-то трудности и испытания. Потому что, естественно, порой мы удовлетворяемся, как и я, вот таким своим состоянием, вроде стабильности, вроде все неплохо, все под контролем, я все держу в своих руках, да, как бы вроде бы у нас появилась просто еще одна сфера в нашей жизни. Вот есть работа, учеба, еще что-то, ну и вот еще кусочек пирога, это духовная жизнь. Ну, надо же быть духовными. Ну, все сейчас стремятся к духовности, все ходят в церковь, надо Библию на полочку поставить и так далее. И я, наверное, примерно так и жил. То есть духовно было вот где-то часть, не самое главное в моей жизни. И действительно, Бог допустил определенные обстоятельства в моей жизни, когда мое мировоззрение изменилось, я встретился с Ним. И, конечно, не просто все это пересказывать, потому что ты как бы мысленно, ну, оказываешься. Да.
1: Ну, только то, что считаете нужным,
0: да,
1: и возможным.
0: Но вкратце расскажу, что моя мама, занимаясь бизнесом, ну, это были в том числе и кризисные годы и так далее, это привело к тому, что, ну, в бизнесе бывает так, что иногда ты оказываешься у такой точки, когда у тебя нет возможности дальше продолжать, и ты еще и оказываешься должен кому-то, да, потому что такой бизнес, где-то взял, перезанял, кредитование, еще что-то. И наступила та критическая ситуация, когда, ну, стало понятно, что она банкрот, и причем как бы и был еще определенный долг. И я помню, когда я вернулся, также я по выходным периодически приезжал домой, я увидел ее, она была в подавленном состоянии, потому что те люди, которым она оказалась должна, они решили все-таки получить свое, и они привлекли к этому криминальных авторитетов в городе. Моей мамы нету, ну, то есть родителей, она сирота. Поэтому родных и близких, которые могли бы рядом помочь. Потом, по сути, она осталась одна с этой ситуацией. И вот тут я тоже оказался вот вовлеченным во все это. И мы с ней остались вдвоем. Мою младшую сестру, у меня есть младшая сестра, мы отправили к родственникам. Пока мы думали, как разрешить эту ситуацию. Потому что ситуация была серьезная. И эти люди, они приезжали к нам каждый день. Они угрожали. Угрожали расправы, угрожали там похищением и так далее. У них было в планах забрать все, что у нас есть, и мы практически остались без всего, вот вдвоем, абсолютно пустой квартире, потому что все, что можно было вывезти и так далее, все было вывезено. И я помню, как один день они пришли и говорят, что, ну, если денег не будет, то, в общем, мы тебя забираем, показывай на меня, и все. То есть либо тебя вообще не увидят, либо ты инвалидом станешь у нас и так далее. Мы тебя в яму посадим, и вот пока... И когда они уехали, я осознал вдруг и понял, что, оказывается, бывают в жизни такие ситуации, когда не все в твоих руках. Ты не все можешь проконтролировать, не все можешь разрешить. А могут быть в жизни такие ситуации, когда рядом не окажется родных и близких, друзей, либо кто-то, кто мог помочь тебе в этой ситуации. И тогда я осознал и понял, что я не знаю, что делать. И вот тогда я открыл Священное Писание. Я помню, я открыл книгу «Псалтырь». И я не помню точно, какой был псалом, но я помню, что я прочитал слова надежды там. Раньше я вообще не воспринимал книгу «Псалтырь». Давид об одном и том же плачет, объяли меня, ищут души мои. Мне это было непонятно и не близко. Никто тогда моей души не искал.

0: искал. А когда я прочитал это, то я понял, что это про меня. Но в конце Давид, он чаще всего в конце псалма всегда указывает на Господа, что помощь моя в Господе, надежда на Него, Он спасет, выведет меня и так далее. Я прочитал, и во мне зародилась эта надежда, я понял, что надо обратиться к Нему. Я помню, что мы жили на первом этаже, мы никогда не включали свет эту неделю, потому что, когда у нас горел свет, это был сигнал, что мы дома, и можно приходить, и, в общем, как-то... Поэтому я помню, остался один матрас на полу, я лег на этот матрас, я накрылся одеялом, включил светильник, чтобы не было видно, вот открыл Священное Писание, прочитал этот текст, закрыл Библию, и вот тогда я по-настоящему так искренне обратился к Богу и сказал: «Господи, я вообще безвыходная ситуация. То есть я не знаю, что дальше делать, как быть, я не понимаю, почему это происходит, за что это нам и так далее. Но я верю, что только Ты можешь помочь. И поэтому, если Ты, ну, выведешь меня из этой ситуации, нас, нашу семью, меня, если Ты поможешь, спасешь нас, Господь, я обещаю, что я буду служить Тебе, я буду ходить в церковь». И тогда мне уже пришло осознание, Дух Святой уже работал со мной, и мне пришло такое обличение, что я-то в церковь ходил вообще по большей части не ради Бога, а потому что мне просто нравилось общение, нравилось там быть в центре внимания молодежи, к примеру. И я осознал, что, Господи, я буду приходить только ради Тебя, только к Тебе. Поэтому спаси, выведи вот всей этой ситуации. И, по сути, вот это и была та отправная точка, когда я понял, что есть Бог, я могу рассчитывать и надеяться только на Него, потому что в жизни любого человека может наступить такая ситуация, когда он один на один останется с какой-то проблемой, и никто не поможет. И, ну, хочу сказать, что Бог никогда не подведет. То есть, ну, опыт даже того, что я сегодня здесь сижу, свидетельствуя об этом опыте моей жизни, говорит о том, что Бог ответил, вот, слава Богу. И, конечно, потом, спустя какое-то время, я анализировал этот опыт.
1: А вы уверены, что это Бог ответил? Может быть, просто обстоятельства так сложились?
0: Я ответил. Да, я уверен. Сейчас скажу, постараюсь, да, как-то это обосновать. И потом, спустя какое-то время, я анализировал и понимал, что я настолько благодарен Богу за те трудности, которые Он допустил в моей жизни. Потому что, когда мы проходим трудности, естественно, нам сложно благодарить. Мы в основном вопиём Господу и спрашиваем: «Господи, за что мне? Почему мне это все? Почему именно мне? Чем я так согрешил?» и так далее. Но спустя время, когда Бог проводит нас через эти испытания, мы понимаем, что это было нужно мне. И если бы меня бы спросили или задали такой вопрос: «Антон, хотел бы ты вернуться обратно так в прошлое? Ну и пусть Бог бы как-то иначе бы твою жизнь, чтобы не было этих трудностей, испытаний», я сказал бы «нет». Потому что я не знаю, каким бы человеком я был бы сегодня, если бы я не прошел вот тот опыт, да, тяжелый, горький опыт. Но я понимаю, что именно та ситуация, тот опыт, они и как бы подтолкнули меня вот к осознанию и пониманию того, что есть Бог, и Он мой личный Бог. То есть я могу с Ним общаться, Он меня слышит, Он отвечает. Поэтому, ну, я думаю, что, может быть, я не успею, конечно, рассказать, да, это как-то обосновать, почему я уверен. Конечно, в первую очередь, это вера. Да, но я жив сегодня, и у меня есть семья, у меня есть дети.
1: А мама как?
0: У меня есть где жить. Мама, слава Богу, тоже у нее все нормализовалось. Хотя, конечно, мы все потеряли тогда. Мы остались без всего, буквально на улице. Поэтому мне очень близко служение бездомным. Я в свое время там его организовал. Потому что, по сути, мы остались на улице без дома. Мы жили, где придется. Там. И тоже разные были обстоятельства, связанные с этим. Но я благодарю Бога за все трудности, которые были в моей жизни. Потому что понимаю, что я бы не был сегодня тем, кем я есть в Боге, если бы я их не прошел. Поэтому, ну, когда приходят трудности, самое важное, что я и тогда понимал, как-то Бог давал мне это понимание Духом Святым, что есть несколько важных моментов. Первый — Бог тебя любит. Он не хочет делать тебе больно, да, чтобы ты был несчастен и так далее. То есть это вот аксиома. Второй момент, если Бог и допускает испытания, то Он где-то рядом, Он помогает, Он не допустит тебе быть искушаемым сверх сил. И третье, чем серьезнее испытание в твоей жизни, тем к большему Бог тебя готовит в дальнейшем. То есть ты сможешь совершить большее служение, ты сможешь помогать большим людям в свое время и так далее. Поэтому чем тяжелее испытание, тем, значит, ты проходишь большую закалку, и не просто так, потому что Господь хочет тебе доверить такое, что Он не сможет доверить просто другому человеку.

0: потому что он видит, что ты именно это сможешь сделать. Поэтому радуйтесь, написано, поскорбев немного. Поэтому, слава Богу, сейчас у меня есть, да, как я уже сказал, есть где жить, у меня есть любимая жена, у меня 3 сына. Слава Богу, и у мамы все хорошо, жизнь она нормализовалась.
1: Кандидат каких вы наук?
0: Но я скажу так, это, конечно, история тоже длинная. Вот. Я в конечном итоге не вышел на защиту, поэтому меня нельзя называть.
1: Да, а каких наук?
0: Я написал диссертацию, я должен был выйти на защиту. Кандидат технических наук, естественно, по моей специальности.
1: Понятно.
0: У меня там были патентные изобретения, и, в общем, у меня осталось немного, но в тот момент я решил кардинально изменить свою жизнь и в конечном итоге вышел на служение, понял, что все-таки мое призвание – это нести надежду людям, служить для людей. Угу. И поэтому я нисколько об этом не жалею. Уже 10 лет я занимаюсь служением и очень счастлив и рад.
1: Вы пастор церкви?
0: Да, я пастор церкви, активно занимаюсь служением молодежи, директор благотворительного фонда. Недавно вот был учредителем христианской школы. Потом есть еще несколько интересных проектов. Поэтому я благодарю Господа за то, что Он дает возможность теперь реализовывать вот тот потенциал, который Он дал в служении людям.
1: Спасибо огромное, Антон, за эту встречу. Очень-очень интересно. Я бы еще добавила, что Антон также очень активен в соцсетях, на Ютубе. И приглашаю вас, дорогие друзья, чтобы вы смотрели наши передачи, в которых участвует Антон Байков. Это «Территория реальности», это «Просто о сложном». И мы надеемся, что и в других программах, может быть, более молодежно ориентированных, мы будем вас снимать. И также вы можете напрямую обращаться к Антону, потому что, ну, вы сами слышите, что это за человек. Он откликнется на любую вашу нужду, на любую нужду вашего сердца, вашей души найти ответы на свои вопросы. Спасибо большое. До свидания.

0: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
1: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
2: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
3: А Бог открылся вот для меня как друг.
4: Когда я вел криминальный образ жизни, увлекался наркотиками, то в то время я познакомился с девушкой в соцсетях. Ее звали Ольга. Она представилась девушкой из Москвы. По фотографиям была красивая. Мы начали общаться с ней. Хотя попервой я не придавал никакого значения этому. Но наше общение переросло в нечто, для меня было в тот момент непонятное. Но общение с девушкой в то время, когда я был разочарован во всем, и смысла жизни не было, то вот это общение с ней для меня было каким-то глотком воздуха. Потому что она понимала меня. Это единственный был человек, с кем я мог поговорить, высказаться. Мы стали дружить с ней. Но потом она сказала, что ее сестра младшая заболела раком. И она вынуждена была поехать с ней в Германию, ухаживая за ней в клинике. Спустя время сестра ее упокоилась, и обнаружили рак у самой Ольги. Она осталась там, на лечении. Прообщались мы на тот момент года 4-5 уже. В то время я продолжал увлекаться наркотиками, вести безобразный образ жизни и не ценил ничего, даже общение с Ольгой и ее отношение ко мне. Было такое, что меня посадили когда, то я понял, что мне нужно порвать с ней отношения. Потому что при ней, когда мы общались, я уже отбывал наказание. И в тот момент она сказала, что это был год и восемь, первый раз при ней, когда она сказала, что это год и восемь, Бог дал ей спокойно пожить, без нервов. Потому что она была спокойна, что я жив, сыт и в тепле. И я задумался, что я загоню ее быстрее в могилу, чем этот рак. И принял решение порвать с ней общение, отношения. И мы пришли к этому. Было тяжело, конечно, принять это решение.

Но мы это сделали. И когда я освободился, будучи уже читал Библию, изучая ее, да, познавая Бога, строя с Ним отношения, я помолился. И говорю: Господи, если Ольга еще жива, подари мне общение с ней, чтобы я мог попросить у нее прощения. А все, что я причинил ей плохое, за весь обман, за всю боль. И дня через два, через три я как-то шел по бульвару у нас в городе. Звонок. Номер неопределенный. Вот я поднимаю трубку, и голос Ольги. Я сразу понял, что это ответ на молитву Божию. Я начал говорить ей и просить прощения. Я начал говорить ей за все моменты, которые были. И она в слезах говорит: что с тобой? Кто с тобой такое сделал? Потому что она искала долго мой номер, хотела, побуждение было со мной пообщаться, узнала, что я освободился. Все вокруг говорили, что я другой, вообще другой освободился. Все оставил и живу по-другому. Я ей рассказал то, что я начал читать Библию, хотя она меня когда-то от этого отговаривала. Потому что у нее были там, как она говорила, потомственные ведьмы там, колдуньи какие-то. Вот. Но хотя она из-за болезни, которой она говорила, больна раком, стала обращаться в святые места, храмы, к иконам, батюшек слушать. И получилось так, что я ей рассказал все. Она говорит: кто с тобой это сделал? Я говорю: Христос. Она говорит: расскажи мне, я тоже хочу в Него верить. Но прежде, она говорит, я тоже хочу сказать тебе кое-что. Мы впервые за 6 лет перешли на видеосвязь. И оказалось, что она взрослая женщина. И все это время она обманывала, и фотографии были не ее. И это все было придумано. И мы стоим оба, плачем, я замер, вот так стою. Люди ходят, все, я на громкости, на видеосвязи. А тут у меня начинается внутри такое, меня обманывают. А знаете, тут я прошу прощения, и она просит. Бог ответил на молитву, дал не только мне, да, перед человеком извиниться, но и второму человеку. Двум людям Бог дал покаяться. С тех пор мы начали с ней заниматься по Библии. Мы изучали библейские курсы. Когда подошло время к крещению, она спросила меня такой вопрос: как думаешь, Виталик, если я крещусь, я сразу умру? Потому что врачи не понимали, что она долгое время уже живет не по известным причинам. Потому что анализы были трупа. Они так и говорили прямо ей же. Ну, перед ней были, у нее много метастаз во всех органах. Ну, анализы трупа. Она говорит: мы не поймем, почему вы еще живете. И в один из прекрасных субботних дней она принимает крещение. И на следующую субботу, в субботний день, она упокоилась. Вот так вот Бог по молитве дал покаяться мне и Ольге. Он дал спасение мне и Ольге. Я как-то спросил у ее дочери, я продолжаю с ней общаться, тоже говорю, что ее мама хотела бы, чтобы по воскресенью, когда придет Господь, чтобы ее дочка была в числе спасенных. Я спросил как-то: расскажи, как мама жила последние дни. Потому что я рассказывал этот опыт и спросил об этом. Она сказала: я расскажу. Говорит, мама боялась смерти. Она не хотела умирать. Потому что две дочки и мама ее оставались. Они ухаживали за ней. Но последние дни она помогала нам ухаживать за ней. Она была спокойна и успокаивала нас. Вот так вот Бог дает мир, покой, к любви, благодати своей нам. Потому что Он жаждет, чтобы все спаслись, и никто не погиб.

Ну, действительно, это значимое событие. Мы сегодня презентуем аудиоверсию Библии в современном переводе, в современном русском переводе. Печатная версия появилась уже несколько лет, как вот с 2015 года. И, конечно же, мы думали о том, чтобы подготовить и аудиоверсию Священного Писания на современном русском языке, учитывая то, что какая-то часть общества, вот она все-таки имеет...

0: проблемы со зрением и не может читать, но все могут слушать. И поэтому мы пригласили известного актера, российского актера театра и кино, актера дубляжа Никиту Юрьевича Семенова-Прозоровского, чтобы он начитал текст Священного Писания на современном русском языке. И вот в течение 2,5 лет мы работали, этот проект завершился летом, и сегодня мы презентуем аудиоверсию Библии в современном русском переводе. Кто-то, может быть, лучше воспринимает печатный текст, кто-то на слух лучше воспринимает, а кто-то, может быть, слушает и следит по тексту. Но я думаю, вот аудиоверсия – это хорошая возможность для людей сильно занятых, для тех, кто может как-то делать одновременно сразу несколько дел и параллельно еще слушать текст Священного Писания. Например, в дороге водитель, он может включить текст Библии и слушать его.
1: Прокофий Демидов был большой оригинал. Он выезжал в оранжевой карете. Когда в моду вошли очки, он одел их на прислугу, лошадей и собак. Живые статуи в его саду пугали дамочек, за что сад нарекли нескучным. Но славу ему принесла благотворительность. На больницы, училища и дома для сирот он жертвовал безумные деньги. Ведь безумства были в его духе.
2: Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

Гефсимания. Ты земля скорбей, земля, где скорбь срывалась с уст. Гефсимания, Гефсимания. Там деревья знают имя Иисуса.

Гефсимания, Гефсимания, ты земля скорби, земля, где скоро срывалась с уст.

У многих из нас в жизни бывают такие моменты, когда кажется, что все рухнуло. Может рухнуть карьера, может развалиться семья. Впереди ноль, впереди пустота. Как жить, когда краски мира становятся серыми? Важно не забывать в этой ситуации, что есть Бог. Он всегда рядом. Он знает выход из любого лабиринта. Он свет. И обязательно нас выведет к этому свету. Только нам не отвернуться от Него, только нам не разорвать бы с Ним отношений.

любил поля и холмы и большей частью проповедовал под открытым небом, а не в храмах или синагогах. Ни одна синагога не могла бы вместить толп, которые собирались возле него. Но не только по этой причине он предпочитал учить в полях и рощах. Природа влекла Иисуса. Для него тихое, уединенное место –

Мы продолжаем разговор на тему «Сила благословения». Во время первой части сегодняшней встречи речь шла о том, что ребенок не знает, кто он и каков он. И первая информация, которая в этом отношении представляет для него основу построения мнения о себе, это слова его родителей и членов семьи. Библия раскрывает нам духовные механизмы действенности слов, говоря о том, что когда человек произносит Божьи слова, он тем самым озвучивает Божью волю и дает Богу право действовать. Однако есть и иные слова, слова проклятия, противоположность благословениям, и они по природе свои бесовские. Дьявол, бесы подталкивают человека на то, чтобы произносить проклятие, и тогда они обретают право действовать. Продолжая разговор на эту тему, давайте посмотрим с вами на несколько иллюстраций Священного Писания, которые демонстрируют силу слов. В данном случае страшный пример силы проклятия. Книга Евангелия от Матфея, 27 глава, стихи 24 и 25. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 24 и 25. Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Есть попытки истолковать эти слова не в том смысле,

смысле, в котором изначально они были сказаны. В Библии слова «кровь их на них» означает «несение вины». А здесь взрослые говорят «кровь его, праведника, на нас и на детях наших». То есть осуждение его на смерть, вот это преступление, когда безвинный осужден на казнь позорную, вот это на нас и на детях наших. Значит, мы несем ответственность. И хотя верно то, что сказал это не весь народ иудейский, и хотя верно то, что там перед Пилатом стояло ограниченное число людей, но стояли в первую очередь вожди, которые имеют право говорить от имени всего народа. И далее, в скором времени, в исторической перспективе, последовало исполнение этих слов. 70-й год нашей эры стал национальной трагедией для Иудеи. И страшное творилось. Вот небольшой абзац из книги автора по имени Дерек Принс «Благословение или проклятие ты можешь избрать». Эти слова сочетали два вида проклятия. Наложенное на себя проклятие, то есть кровь его на нас, говорят взрослые, и проклятие, переданное своим потомкам, и на детях наших, сказали взрослые. Объективная запись истории подтверждает действие их обоих. В течение одного поколения римские армии разрушили Иерусалим. Все население было либо убито, либо продано в рабство. Когда мы читаем повествование иудейского историка Иосифа Флавия, «Иудейская война», он описывает страшное состояние того периода, когда дело доходило даже до людоедства. Это была страшная эпоха. И именно это произошло, помимо всего прочего, поскольку народ сам на себя навлек эту судьбу. В Священном Писании есть и иные примеры того, как слова родителей, негативные слова, слова проклятия с точностью исполнялись в жизни детей. Но наша тема сегодня – сила благословения. И на этом нам необходимо сконцентрировать свое внимание. Послушайте древний текст, который часто читают в церквах разных направлений. Большинство из вас, полагаю, знают его наизусть. Книга «Числа», 6 глава, стихи с 24 по 27. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Какова значимость этих слов? Что происходит, когда священнослужитель произносит эти слова? Давайте посмотрим несколько стихов перед этим, начиная с 22-го. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им». Дальше звучат слова, которые я только что процитировал. И дальше объясняется механизм, 27 стих. «Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я благословлю их». То есть, что происходит, когда человек произносит Божьи слова, слова, отражающие Божью волю, слова, передающие Божьи пожелания, благодать и благословения? Что происходит в момент произнесения человеческих слов? «Я, — говорит Господь, — благословлю». То есть Богу, чтобы благословить, в данном случае нужны люди, которые на земле призывали бы Его имя на какую-то группу людей. Бог говорит, я благословлю тогда, когда вы будете благословлять, то есть произносить благие слова сообразно моей воле. И многие, естественно, задают вопрос, а что Бог не может сам напрямую благословить? Конечно же, может и часто благословляет, но Он установил способ, благодаря которому мы можем быть служителями благословения.
Мы можем быть служителями благословения в том смысле, что, произнося Божьи слова и давая Господу

право таким образом теперь действовать, а слова его живы и действенны, мы открываем сокровищницу Божьей силы, Божьих благословений и всего того добра и блага, которое Господь приготовил. Еще раз очень важно подчеркнуть, человеческое слово само по себе, кроме психологического эффекта, силы много не имеет. Но Бог говорит, если вы произносите то, что я вам говорю произносить, то тогда я буду благословлять. И у Божьего слова, у Божьего благословения есть великая сила. Итак, я благословлю их, говорит Господь. Теперь еще применительнее, уже применительно непосредственно касательно семьи. Книга «Бытие», 48 глава, 20 стих. «Бытие» 48:20. Это описание эпизода, когда престарелый патриарх Иаков благословляет детей Иосифа. Итак, читаем 48:20. «И благословил их в тот день, говоря, «Тобою будет благословлять Израиль, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии». Что означает эта фраза? Что значит «тобою будет благословлять Израиль»? Посмотрите, как этот текст выглядит в одном из переводов на русский язык, перевод Санчина. «Тобой да благословляет Израиль». То есть это призыв. Пусть Израиль, то есть народ, речь идет о будущем, если верить синодальному переводу, «тобою будет благословлять». То есть в будущем речь уже не идет о благословении самого патриарха Иакова. Израиль, израильский народ должен благословлять, или пусть благословляет своих детей, своих внуков. И дан текст. Текст какой? «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасе». Таким образом, перед нами дан текст, текст благословения, текст, который можно использовать для того, чтобы благословлять своих детей и внуков. Давайте рассмотрим, как это понимается в израильском народе уже давно. Я читаю из классического комментария Санчина. Это отразилось в обычае, соблюдаемом во всех еврейских домах. Отцы кладут руку на голову своим сыновьям и благословляют их следующими словами: «Да сделает тебя Всевышний, как Ефраима и Менаше». У Ефраима и Менаше было несколько достоинств. Прежде всего, они были преданы вере отца и не променяли ее ни на карьеру, ни на богатство. Они не пожелали сблизиться с египетским окружением и навсегда остались чужими в той стране, в которой родились. Вопрос. Как звали отца этих двух молодых людей? Иосиф, уже было сказано. Как звали маму и кем она была? Она была дочерью египетского жреца. Это серьезное дело. Это означает, что они жили, эти мальчики, в окружении язычества. То есть все родственники были язычниками не просто, а высшая каста язычества. То есть они принадлежали к жреческому сословию. То есть там и оккультизм был, и всевозможные магические обряды, и сама философия, само мировоззрение, да еще и богатство, потому что земли жрецов, как говорит Библия, они не подвергались налогообложению и так далее. То есть это были соблазны большие. Но, как написано дальше в комментарии, несмотря на то, что они выросли во дворце, они открыто пренебрегли своим положением и идентифицировали себя со своими родственниками-пастухами. Еврейские родители всегда обращаются с молитвой к Всевышнему, чтобы их дети были так же верны Богу отцов и традициям семьи, как Ефраим и Менаше. То есть говоря, «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасии», мы желаем своим мальчикам чего? Чтобы они также твердо стояли в вере, чтобы, несмотря на разные обстоятельства и соблазны мира, богатства ли, похоти ли, удовольствия, чтобы они ушли страдать с народом Божьим и получили вечную награду. Вот смысл этого благословения. Потому есть все основания, есть логика в том, чтобы вот эти слова «Тобою пусть благословляет Израиль, народ израильский, говоря, Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манасию, чтобы их использовать для благословения».

во всех семьях. И я напомню теперь, что Новый Завет был заключен с домом Израиля и с домом Иуды. И я напомню, что апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Если же вы Христовы, то вы, пожалуйста, что дальше? Семя Авраамова, и по обетованию наследники, мы наследники всех благословений, которые Господь приготовил для своего народа во все эпохи истории земли». Потому вот это есть заповедь для всех родителей, это есть заповедь для всех, кто хочет, чтобы Бог теперь действовал через наши слова, через слова родителей, бабушек, дедушек и так далее, чтобы благословлял наших детей, наших внуков, правнуков и далее. Это отразилось в обычае благословения не только касательно мальчиков. Давайте посмотрим в отношении девочек. Книга Бытие, 24 глава, стихи 59 и 60. Это эпизод, рассказывающий о том, как в далекой стране нашли невесту для Исаака. И перед тем, как она отправилась в далекий путь, было произведено нечто очень важное. Прочитаем 24 глава книги Бытие, стихи 59 и 60. «И отпустили Ревеку, сестру свою, и кормилицу ее, и раба Авраамова, и людей его». И 60 стих говорит: «И благословили Ревеку, и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих», и так далее. То есть, когда отправляются в дорогу дети, их благословляют. Еще одно место, где благословение на девочек, книга Руфь, 4 глава, 11 стих. Руфь, 4 глава, 11 стих. «И сказал весь народ, который при воротах, и старейшины, мы свидетели». И вот дальше идет благословение. «Да соделает Господь жену, входящую в дом твой, как Рахиль и как Лию, которые обе устроили дом Израилев, приобретая богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме, и да будет дом твой», и так далее. То есть мальчиков благословляют, и девочек благословляют. Им желают, чтобы Бог в их жизни соделал то же самое, что в жизни патриархов, чтобы в их жизни произошло то же самое благое, не те ошибки, которые патриархи делали, нам этого не нужно, а вот именно то, что Бог делал, то, что Всевышний подарил, чтобы вот это все теперь было и в жизни наших детей. Итак, это заповедь, это обычай, который засвидетельствован на страницах Священного Писания. И в результате, когда мы подходим с вами уже к эпохе служения Иисуса Христа, мы находим, что даже сам Он, Спаситель наш, получил благословение при рождении. Послушайте из Евангелия от Луки, 2 главы, стихи с 25 по 28 и 34. Евангелие от Луки, 2 глава, стихи с 25 по 28 и 34. «Кто благословил Иисуса? Старец Симеон, которому открыто было Духом Божьим, что он увидит спасение Израиля. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал». Дальше идет текст. Текст, и вот 34 стих говорит: «И благословил их Симеон, и сказал Марии, матери его», и далее по тексту. То есть Иисус Христос даже, Сын Божий, родившись, получил благословение. Благословение мужа Божия, который был близок к Господу, чтобы через это благословение, через слова человеческие, Господь смог благословить Иисуса. И когда уже Иисус вырос и совершал свое служение, то, как рассказывает нам евангельское повествование, Он также благословлял детей. Евангелие от Марка, 10 глава, стихи с 13 по 16. «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих.
увидев то,

Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божье. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Иисус считал благословение детей настолько значимым, что Он готов был прервать свой разговор со взрослыми, благословить детей и только после этого продолжить свое служение дальше. То есть мы находим, что в обществе Господнем это было распространено и было обычным явлением. Теперь поговорим о том, как благословлять. Модели благословения. Первый очень важный момент. Книга «Бытие», 49 глава, 28 стих, который фактически заканчивает рассказ о том, как патриарх Иаков благословил каждого из своих сыновей, говорит о том, что вот благословение, которое сказал Иаков, и дал благословение, вот ключевой момент, каждому свое. То есть, если вы прочитаете благословение сынам Иакова, они все разные, потому что все дети разные, у них нужды разные, у них проблемы разные, изъяны характера разные, потому и благословлять их нужно по-разному. Вот это первый принцип. То есть, есть базовые тексты благословения, мы к ним еще сегодня вернемся, но помимо этих базовых, вот таких вот для всех предназначенных, дальше благословение, оно формулируется и произносится для ребеночка каждого отдельно. Что нужно вашему ребеночку? Нужно ли ему, чтобы он был более собранным, более организованным? Нужно, чтобы он был более радостным? Нужно ли, чтобы он был более общительным? То есть, что вот в характере представляет какой-то изъян или какую-то потенциальную сулит беду для ребеночка? То есть, в чем он должен бы возрасти личностно и духовно? Вот именно в этом, по Слову Божию, найдя соответствующее обетование Священного Писания, которое описывает, какова воля Божья для детей, для всех нас, вот именно этими словами нужно благословлять применительно к конкретному дитя. В небольшой книжечке, которая называется «Ежедневно благословляйте своих детей», автор Мэри Руф Своуп пишет так. «Именно так мы должны благословлять своих детей и внуков благословениями, которые им подходят, которые специально рассчитаны на их возраст, характер, личность и таланты. Но чтобы быть в состоянии так благословлять, необходимо знать ребенка, жить его жизнью, его интересами, слушать его истории, расспрашивать его. То есть должна быть вот эта живая связь между поколениями, чтобы родитель или вот прародитель был в состоянии сформулировать то благословение, которое ребеночку именно нужно. Далее, говоря о моделях благословения, мы можем посмотреть на то, как патриархи благословляли. 48 глава, стихи с 8 по 10 и с 14 по 16. Мы увидим там следующее. Во-первых, физический контакт. Сказано: «поцеловал их и обнял их». И второе: «руку свою положил на голову каждого из них». Вот что происходит при благословении от родителей или прародителей. Поцеловал, обнял, возложил руку на голову. Дальше идет пожелание: «да благословит Господь, Бог да сотворит тебе». И так далее. В Евангелии от Марка, в 10 главе, в том отрывочке, к которому мы уже обращались, в стихах 13 и 16 написано, что детей приносили, чтобы Иисус благословил. То есть, неся своих детей, родители несли их с этой целью. Скажите, откуда вообще такая мысль могла прийти, что учитель вдруг будет благословлять? Видите, что это было для них обыденным. Они знали, что этим занимаются, что это вполне естественно. Это было обычаем. И как Иисус их благословлял, сказано: обнял их, возложил руки и благословил. Вот это модели благословения. Вот что происходит на физическом уровне. Теперь, что касается стратегии замечания. Когда мы начинаем изучать эту тему, то очень часто родители мыслят так: – но я же не могу только позитивное постоянно своему ребенку говорить, потому что в действительности он вот и бывает и лень проявляет, там и несобранность, и непослушание и так далее. Если я буду говорить только позитивное, так говорит: ты умница, да, так все нормально, никаких проблем, то тогда я не смогу его реально воспитывать. Это в действительности резонный вопрос. Поэтому давайте хотя бы немножечко времени посвятим разговору о том, как делать замечание и как выражать свою мысль, когда ребенок в действительности нуждается в коррекции. Вот в Библии много на эту тему сказано. У нас время

Мне очень мало, потому обзорно хотя бы. Деяния апостолов, 18 глава, стихи с 24 по 26 описывает человека по имени Аполлос. Муж красноречивый, сведущий в Писаниях. Сказано, что он говорил о Господе как? Кто помнит? Правильно. Он говорил и учил о Господе правильно. И дальше странная фраза. «Зная только о крещении Иоаннова». И дальше Акила и Прескила пригласили его в дом и точнее объяснили ему путь Господень. Смотрите, как большинство бы сказали сегодня. Аполлос учит о Господе неправильно, не знает учения Христова, только у него начатки учения, он только про Иоанна знает, больше ничего не знает. Давайте мы его наставим истине. Понимаете, то есть то же самое можно описать в целом правильно, да. И нужно признать, что ты молодец, ты стараешься, ты много знаешь. Но вот есть кое-что еще. То есть вначале должно прозвучать утверждение, похвала. Вначале нужно поддержать и укрепить ребеночка, любого человека, взрослого, в данном случае о взрослых людях идет речь. А потом сказать, а хочешь ли больше узнать? Ты можешь еще лучше. Вместо того, чтобы сказать, ты что сегодня тут говорил? Ты что не понимаешь, где тебя учили? И пошло-поехало. То есть можно, дорогие, и вот сидящие здесь служители церкви знают, о чем я говорю. Можно к одному слову в проповеди прицепиться и на этом построить критику и целую книгу написать, что тот-то там-то сказал неправильно. Понимаете? Вместо того, чтобы действовать, как Библия велит, все правильно было сказано. Но, может быть, в отношении этого слова стоит подумать, и сесть, и подумать, и предложить. То есть модель какова? Позитивизм. И на этом фоне легко услышать какие-то коррекции. И Библия говорит об этом очень много, очень много. Говорил и учил о Господе правильно, но нужно точнее. А вот из книги Откровения, пожалуйста. «Вести семи церквам». Вторая глава, стихи с 1 по 4. «Вести Ефесской церкви». Сказано, «Знаю дела твои, и то у тебя хорошо, и развратных ты не можешь сносить, и имеешь терпение, и ради имени моего трудился и изнемогал. Но, имею против тебя». Да, то есть, видите, вначале что? Вначале благословение, похвала, а потом и необходимая коррекция, необходимое и замечание, и призыв к исправлению. То же самое мы читаем и далее. «Знаю твои дела», стихи с 12 по 14, и перечисляется все доброе. Если оно есть, обязательно это надо отметить, но имею немного против тебя. То же самое мы находим в стихах с 18 по 20 и так далее. То есть, когда нужно сделать замечание, мы начинаем его с чего? С положительного. Мы хвалим и отмечаем, и признаем, вот это в тебе хорошо. И вы знаете, когда вот это вначале говорится, то тогда легко услышать, в чем еще надо исправиться. То есть, сегодня наша тема – сила благословения. Теперь, как именно благословлять? Для деточек мы произносим, в частности, для дочерей, книгу «Числа», 6 главу, стихи с 24 по 26, вот стандартный текст, согласно апостольским писаниям, «Вы – царственное священство, все вы можете благословлять, в особенности своих детей, этим благословением. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя» и так далее. И для дочерей добавляем «Бог да сотворит тебе, как Саре, Ревеке, Рахиль и Лии». И дальше уже благословения, которые этому ребенку непосредственно нужны, в зависимости от ситуации, от графика, от напряженности ситуации в тот или иной момент. Для сыновей мы произносим числа 6 главу стихи с 24 по 26, и далее Бытие 48:20. «Бог да сотворит тебе, как Ефрему и Манассии». А после этого следует то, что необходимо для ребеночка именно вот на этот день. Я свидетельствую вам, что когда мы с женой узнали эти простые законы, которые сегодня я только вкратце мог представить, законы и силу благословения, и стали благословлять детей своих вот так, и добавляя то, что было им нужно для возрастания, Господь стал использовать свою силу, чтобы преобразовывать характер, привычки, поведение наших детей.
Сила благословения необыкновенно высока. Когда дети отправляются куда-то, это обязательно нужно сделать, как учит Священное Писание. И, в принципе, утром и вечером это

Два таких момента, когда детей можно благословлять. Желаю, чтобы вы и ваша семья на опыте своем собственном, на жизни и судьбе своих детей, внуков и правнуков познали силу благословения. Благословляйте, говорит Священное Писание, ибо вы к тому призваны. Да благословит вас Господь.

а я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день бедствия моего».

0: Здравствуйте. Сделать кого-то счастливым. Что может быть лучше, благороднее, созидательнее? Но действительно ли мы можем сделать кого-то счастливым? И как? На наши вопросы сегодня отвечает наша гостья, психолог Айгуль Иншакова. Айгуль, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: С одной стороны, это так мило, да, делать кого-то счастливым. Когда человек говорит, я сделаю тебя счастливым, я бы хотел кого-то сделать счастливым. Это действительно очень классно, красиво звучит. А с другой стороны, не взваливаем ли мы на себя слишком непосильную задачу, когда берем на себя ответственность за счастье другого человека?
1: Вот это очень хорошее замечание, непосильная задача. По сути, я думаю, что счастье – это продукт личного труда. Труда над собой, над своей жизнью, над своим состоянием. И когда кто-то говорит «я сделаю тебя счастливым», по факту он говорит «я проживу за тебя что-то». Не знаю, возьму на себя твои тревоги, там, не знаю, решу твои проблемы. Но по факту это не делает никого счастливым. Потому что счастье – это когда ты себя здесь и сейчас чувствуешь цельным, полноценным, реализованным. А как можно реализовать за кого-то другого? Это невозможно.
0: Но это да, но с другой стороны, если рядом с нами человек, понимающий, любящий, который, когда мы свои проблемы решаем сами, все-таки может подставить плечо, дать какой-то совет, или хотя бы оставить в покое даже, не перегружать нас и дать нам разобраться с какими-то проблемами, это большой плюс.
1: Да, здесь я согласна. Но вот тут мы с вами пришли к тому, что есть небольшая разница между двумя понятиями. Близость, да? Близость – это когда два реализованных, счастливых, полноценных человека сосуществуют вместе. Да, они готовы друг другу подставить плечо, друг друга выслушать, друг другу дать то, в чем мы нуждаемся, да? И это нормальное отношение. Но есть еще в противовес этой близости такое понятие, как созависимость. И вот когда мы говорим «я хочу сделать тебя счастливым», мы можем включить в себя первый смысл, когда я сам счастлив, и я своим счастьем делюсь, ты берешь от меня то, чем я с тобой делюсь, и мы счастливы вместе. А есть второй момент, связанный с созависимостью. Хочешь ты или не хочешь, можешь ты или не можешь, я буду изо всех сил стараться делать тебя счастливым, даже если у нас не совпадают представления о счастье, даже если это размывает наши личные границы, даже если это приводит к какому-то такому взаимному проникновению, при котором каждый теряет свою целостность. И вот здесь очень многие эти два понятия между собой путают. И я бы хотела, чтобы мы попробовали сегодня подробно каждый момент обсудить, для того, чтобы люди понимали, где я действительно имею право причинять другому счастье.

0: части, а где мне стоит попридержать коней?
1: Ну, это интересная вообще тема. Но что если человек как раз ждет такого человека, с которым он сольется, с которым он будет в неком симбиозе любви, который действительно будет решать его проблемы, с ним он потеряет свою личность, да, забудет о друзьях, там, о подругах, о всех проблемах только я и он. И, может, это для него и комфортно, может быть, это для него мечта.
0: К сожалению, мы живем в таком мире, где царствует грех. И это приводит к тому, что ни один человек не может 100% удовлетворить потребности другого человека. Это невозможно. Даже банальное там, ты вот на первых порах создания семьи, супруги действительно готовы к такому симбиозу. Им действительно настолько хорошо друг с другом, они видят только положительные друг в друге, у них хватает эмоциональных сил друг друга поддерживать, там где-то закрывать глаза на какие-то проблемы. Но со временем, когда этот замечательный гормон фенилэтиламин, он через 3 года перестает вырабатываться, внезапно обнаруживается, что, оказывается, иногда тяжело все время поддерживать. Иногда ты можешь заболеть. Или у тебя появились дети, которые тоже требуют времени, сил, внимания, отнимают чисто просто физические силы. И этот симбиоз оказывается нарушенным. И если у нас помимо такого симбиоза больше не существовало никаких оснований, то есть каждая личность не стояла твердо на своей опоре, то тут как раз-таки и происходит крах семьи, тут происходит и развал отношений. И очень многие люди, особенно сильно привязаны друг к другу, особенно сильно переживают это как глубинный конфликт, невыносимо тяжелый. Потому что невозможно всегда на 100% быть способным удовлетворять потребности другого.
1: То есть, если, допустим, муж перестал удовлетворять мои потребности, или, как сказать, не то, что перестал, муж, он просто, ну, вообще не способен удовлетворять все мои потребности в разговорах, да? Я могу просто позвонить подруге, мы с ней встретимся в кафешке, 3 часа проболтаем, все наболевшее выскажем, поддержим, поплачем, там, посмеемся. Я пришла отдохнувшая, и своего мужа я не загрузила своими разговорами. Тяжело мужчинам женские разговоры слушать по несколько часов. Вот. И получила я как бы дозу дружеского общения. То есть это здорово, это хорошо. И так и должно быть, в принципе, да? Я так понимаю.
0: Вот вы здесь отличный момент обозначили, что, смотрите, я взяла на себя ответственность за то, чтобы быть удовлетворенной. Я не сказала мужу, ты должен сидеть меня слушать. Я не сказала ему, а что ты меня не слушаешь, и не предъявила ему, почему вот ты не ведешь себя как настоящий муж. Настоящий мужчина должен слушать все 20 тысяч слов женщины, которые она должна ему выговорить. А тут есть понимание потребностей. У меня есть потребность с кем-то выговориться. У меня есть понимание ресурсов, к которым я могу обратиться для того, чтобы эту потребность реализовать. И у меня есть право реализовать это так, как я считаю нужным. Иногда, да, бывают мужчины, которые готовы и 20, и 30 тысяч слов от своей возлюбленной услышать и не потерять при этом ничего. Но при этом важно понимать, что любая наша потребность, она правильно осуществляется лишь тогда, когда мы ее, во-первых, осознаем, а во-вторых, мы берем на себя ответственность за то, чтобы эту потребность мы реализовали сами. Это не значит, что только я сама должна там сидеть и в зеркало сама с собой разговаривать. Это значит, что я понимаю, что мне сейчас это нужно, и если я не могу с мужем поговорить, я поговорю с подругой. Вот. То есть, и при этом я могу обратиться за помощью. Просто не обязательно тот первый, к кому я обратился за помощью, должен обязательно мне это дать. То есть у меня хватит ресурса понять, хорошо, с тобой не получилось поговорить, поговорю с кем-то еще.
1: Понятно. И в конце концов, вот я думаю, что золотое правило христианства, да, поступайте с вами так, как хотите, чтобы с вами поступали другие люди. Вот, допустим, я вижу, муж мой устал, а я также знаю, что мне надо выговориться, да? И как бы я понимаю, что и когда я устала, я бы не хотела, чтобы меня беспокоили, трепали мне нервы, ну как-то вот, ну, и 2 часа сидели и рассказывали мне о наболевшем, да. И я бы хотела, чтобы мне дали отдохнуть. И я даю ему отдохнуть, ну, и иду, допустим, встречаться с подругой. С другой стороны, есть такие моменты, есть такие ситуации, которые нужно обсуждать.

0: обсуждать только с супругом, например. Это решение проблем там, с детьми, с семьей, с родителями, с нашим жильем и так далее. То есть наши внутрисемейные проблемы, которые, понятно, нужно обсуждать только с этим человеком. Вот. Но здесь уже как бы нужно уметь договариваться. Итак, что еще входит в понятие счастье, которое я могу там, дать другому человеку, и счастье, которое я дать не могу?
1: Я думаю, здесь нам нужно обратиться к тому, что вообще что такое счастье. Угу. Ведь для одного счастье — это когда я сижу и меня не трогают, а для другого счастье — это выговориться. Для одного счастье — это когда меня окружает куча людей, и я среди них как-то коммуницирую и наполняюсь. А для другого счастье — это когда я там один на один с кем-то за чашечкой чая могу посидеть и пообщаться. То есть нужно понимать, что если мы действительно хотим, чтобы другой человек был счастлив, мы должны учиться диалогу. То есть есть огромное количество людей, у которых есть свои представления о счастье, и они говорят: вот я же понял, что такое счастье, сейчас я пойду и своих близких осчастливлю. И зачастую это может приводить к каким-то еще большим конфликтам в семье. Просто потому, что не хватило мудрости выйти на диалог, при котором каждый бы обсудил, что он подразумевает под... Ну, отойдем от слова «счастье» такого гиперболизированного, да, под словом там «уют», «удовольствие», «радость» и так далее. Вот. И, по-моему, это очень важный момент. И важно понимать, что в каждый момент времени могут быть разные элементы, которые делают человека более наполненным. Если сейчас моему супругу надо посидеть с пледиком и чашкой какао где-нибудь в тишине и темноте, то, может быть, завтра, если он предложит: давай пойдем куда-нибудь погуляем в людное место, это тоже будет счастьем.
0: Угу. То есть, ну, в жизни человека может все меняться. Угу. А что, если наше понимание о счастье, вот, допустим, с супругом, ну, я уже говорю про супружеские отношения, угу, потому что, наверное, ну, такие самые близкие, мы все-таки делим одну жилплощадь, то есть каждый день видим друг друга, да? А вот, но что делать, если наши представления с супругом о счастье вообще не совпадают? Допустим, он действительно любит больше уединения, он бы уехал в деревню на рыбалку, а я люблю такой активный отдых с друзьями, когда много людей, я экстраверт. И вот мы постоянно не совпадаем в этом. Получается, что мы теряем близость. Получается, что мы как будто бы ошиблись, выбирая друг друга. И потому что мы, например, досуг проводим порознь. Или, например, я вынуждена искать себе компанию для похода в кино, потому что он постоянно хочет оставаться дома, он устает на работе. Вот о каком счастье тогда здесь может идти речь, если мы так не совпадаем?
1: Я думаю, что счастье... Вот есть эта фраза знаменитая из фильма, да? «Счастье, когда тебя понимают». Счастье — это не обязательно, когда вы все время вместе, и вы разделяете интересы и увлечения друг друга. Но счастье — это когда вы можете друг с другом общаться на эти темы. И если и где-то идти друг другу навстречу, но при этом быть очень деликатными и нежными по отношению друг к другу. То есть если я сегодня спокойно дам тебе возможность побыть на рыбалке, при этом сама посижу одна и смогу себя чем-то занять, то есть возьму на себя ответственность за то, чтобы провести это время с удовольствием, спокойно, чтобы это не было, знаете, таким галочкой, которая: вот я тебя отпустила, и теперь ты мне должен. И вот это вот любое «должен», оно очень сильно противоречит понятию счастья во взаимоотношениях. Вот. И наоборот, когда супруг, который любит уединение, готов в какой-то момент выйти и встретиться с друзьями, со своей супруги, там, не знаю, выйти на какое-то мероприятие общественное и провести это время, опять-таки, не для галочки, а потому что он любит свою супругу, вот здесь вот и получится счастье. То есть идеального совпадения точно нет, но ведь что-то изначально вашу пару объединило, и значит, есть какие-то базовые настройки, на которых вы можете в дальнейшем строить свои отношения.
0: Угу. Еще я думаю о том, что вот все-таки мы живем в мире греха. Мы иногда находим нужного человека, нам он нравится, потом мы ощущаем, да, мы его любим, мы его выбираем, да. И я даже здесь речь веду не только о супругах, а вот о дружеских отношениях. Угу. Подруга, да, например, ой, она так хорошо меня понимает. Но все-таки нужно также помнить, что я живу в мире греха, и в какие-то моменты, возможно, меня моя подруга не поймет, или у нее не будет времени для меня,

0: Или у нее возникнут такие проблемы, что она все забудет, всех своих подруг, она погрязнет в этих проблемах, в их решениях на какие-то месяцы или годы. И то есть всегда мы сталкиваться будем в жизни с какой-то фрустрацией.
1: Угу.
0: И вот здесь, наверное, нам важно понять, как я могу без людей решить свои проблемы, помня о том, что ведь у меня есть главное. Например, у верующего человека есть Бог. Как Бог мне помог, поможет построить свое счастье.
1: Вот здесь вот есть очень важный момент, когда вы иллюстрацию это говорили, который, я боюсь, многих людей вводит в заблуждение. Очень много людей считают, что их счастье – это когда им хорошо и когда удовлетворены их потребности. Но на самом деле это не счастье. Это не счастье, это просто, знаете, такое... Я сейчас, наверное, грубовато скажу, такое эгоистическое наполнение себя. А наше «я», оно никогда не бывает счастливо, потому что наша плотская натура, вот сейчас она получила яблоко, которого хотела, да, через день она захочет шубу, после шубы она захочет дом в Ницце и так далее. И вот эти вот «хочу», они будут возрастать в геометрической прогрессии по мере удовлетворения предыдущего этапа. А счастье никак с этим не связано. Счастье не связано с обладанием, счастье не связано с удовлетворением потребностей. Счастье связано с ощущением единства с собой, полноты, близости, универсальности каждого момента. Почему, например, многие сейчас используют вот этот термин «я в моменте», «я здесь и сейчас». Потому что вот это вот здесь и сейчас, это как раз-таки про то, что при любых обстоятельствах, что бы со мной ни происходило, что бы меня ни окружало, и что бы внутри меня ни происходило, я с собой в контакте. И вот в этом случае нам очень значимо понимать, что даже если Бог не удовлетворяет всех моих потребностей, но единство с Ним дает мне это ощущение полноты момента, потому что Бог все во всем. И я знаю огромное количество людей, которые, будучи в тяжелейших обстоятельствах, они могут обрести счастье, несмотря на то, что, я не знаю, там дети больные, сами инвалиды, там, я не знаю, денег нету, все в жизни плохо, там, супруга нету, но они счастливы. И вот это вот счастье как раз-таки не зависит от внешних обстоятельств и не может никаким образом быть зависимо от действий другого человека. Я не знаю, понятно ли я объяснила?
0: Да, ну, я думаю, что я поняла. Mm-hmm. Я думаю, что еще вот в таких тяжелых моментах жизни мы как будто бы для психологического выживания Господь встроил в нас способность видеть не только плохое, не только проблему, но и хорошее. Конечно, это могут не все люди, вот, и не во всех обстоятельствах. Но иногда вот я ощущала, что когда я вижу, допустим, видела в своей жизни в какие-то отчаянные моменты только плохое, как будто бы Господь ко мне взывал и говорил: «Ты должна увидеть хорошее». Чтобы просто сохранить свое психологическое здоровье. Ты должна его увидеть. И вот я тебе его покажу. И вот как бы... И я могу сказать, что это действительно тоже момент счастья.
1: Угу. Вот в этом плане, наверное, в противовес тому, что я сказала в начале, да, другой человек не может нас сделать счастливым.
0: Угу.
1: Но Бог может.
0: Угу.
1: Потому что Бог имеет доступ к нашему внутреннему миру, в отличие от другого человека. Другой человек всегда смотрит на нас через призму своих представлений о том, что нам надо, о том, что такое счастье. А Бог знает нас настоящих изнутри. И поэтому единство с Богом – это, наверное, тот единственный элемент, который по-настоящему может сделать любого человека счастливым.
0: Понятно. Спасибо вам большое, Айгуль, за участие в нашей программе. Я благодарю вас за ответы.
1: Спасибо вам.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Принято считать». Всего доброго, до свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». Тема нашей сегодняшней встречи – «Тайна жанра книги Откровения». И гость нашей сегодняшней программы – богослов, литературовед и филолог Александр Богданенков. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, скажите, пожалуйста, как так получилось, что вот под одной обложкой книги «Библия» столько много книг, разнообразных книг, и все они вместились вот в одну книгу, которая сегодня называется «Библия». Как так получилось?
1: Да, ну, точно так же под одним словом «фрукты» скрываются самые разные многообразия фруктов, и все они поместились под одно название «фрукты». И желтый лимон, и оранжевые апельсины, яблоко красное, зеленое и прочее. Многообразие. Так и книга «Библия» представляет собой целый ряд других книг.
0: Это имеет отношение к количественному вот, числу?
1: Нет, это к
0: или это жанру какому-то?
1: Это специфики жанров, родов литературы. Допустим, есть исторические книги, есть законодательные книги, Тора, да? Есть поэтические книги, книги премудрости. И поэтому вот это многообразие, которое еще внутри себя делится, и они все помещены под одной обложкой, как вы верно сказали.
0: Александр, вот в прошлый раз мы с вами остановились вот на такой классификации пророков, так? Mm. И вы закончили, что вот есть еще вот такие пророки, апокалипсики тогда.
1: Апокалипсики, да.
0: Вот, это очень интересно, потому что сегодня довольно, это какая-то популярная вот там тема, апокалипсис, фильмы. Тематика различная, может быть, книги. Вот. А вот что, в Библии это тоже присутствует?
1: Конечно.
0: И вот мне интересно, вот было до Библии вот эта апокалиптика? Угу. Или вот она связана с рождением, рождением апокалиптики именно с Библии? Вот расскажите,
1: да,
0: поясните,
1: значит,
0: вот эти вещи.
1: В Библии есть две книги, которые, собственно, относятся к жанру апокалиптики. Хотя есть элементы апокалиптики и в других книгах. Сами книги это столпы библейской апокалиптики. Это книга Даниила в Ветхом Завете и книга Откровения, или на древнегреческом языке говоря, апокалипсис в Новом Завете. Даниила и Откровение. Но есть элементы апокалиптики у Иезекииля в Ветхом Завете. Есть элементы апокалиптики в Евангелиях, так называемые слова Иисуса о конце. Там Матфея 24 глава, к примеру, или Марка 13 глава. Синоптический апокалипсис. То есть эти книги очень специфически. Это целый ряд особенностей жанровых, образных, композиционных содержит в себе. И все это не случайно. Апокалиптика родилась именно благодаря Библии.
0: То есть это первичное.
1: Библия...
0: А потом уже на этом построены,
1: да,
0: фильмы, да?
1: Да, ну фильмы это вообще...

0: было потом. Потом этот жанр, в принципе, разошелся. Начали появляться не канонические книги, а апокрифические книги. Там третья книга Ездры, к примеру, или «Апокалипсис Петра», или «Пастырь Ерма». То есть жанр стал востребованным.
1: А вот вы можете пояснить вообще само это слово? Апокалиптика. Это да. Откуда? Но это еврейское, это латинское, нет, греческое.
0: Это греческое. Это греческое слово. Апокалипто – приоткрывать.
1: Приоткрывать.
0: Приоткрывать. Угу. Да. Кстати, ну, не знаю, я не уверен, не специалист в новогреческом языке, но это слово в новогреческом говорят, ну, человек, который претендовал на то, что он знает это. Он говорит, что даже хозяйки, современные хозяйки, в новогреческом используют это слово. Когда, допустим, кипятится что-то в кастрюле, варят, и кастрюлю прикрывают крышкой, но оставляют, чтобы пар шел наверх. Вот они используют слово апокалипта.
1: То есть на кухне говорят, у меня сегодня опять апокалипсис на кухне, да?
0: Ну, не знаю, это у разных хозяек по-разному бывает, но вот как бы приоткрытое. Приоткрытое. И уже от этого слова появился жанр, были названы пророки. Родоначальником является Даниил.
1: А вот это самая яркая книга, вот книга Даниила в Библии.
0: Даниила и Откровение.
1: И Откровение.
0: Это две книги, которые являются...
1: Они вот рядышком, вот по, ну, хронологии, вот они вместе стоят. Это вот...
0: Между ними, условно говоря, 600 лет.
1: Между ними?
0: Да, между ними.
1: Угу. А что раньше, что позже?
0: Ну, конечно, книга Даниила раньше.
1: Книга Даниила.
0: Конечно,
1: это книга Ветхого Завета.
0: Да, она связана с Вавилоном.
1: И Библия заканчивается вот именно книгой Откровения.
0: Библия заканчивается, Новый Завет заканчивается книгой Откровения. И вообще Библия заканчивается.
1: Ну вот человек, который читает книгу Откровения, ну, прибегая к этому там жанру апокалипсики, как-то может быть даже странно, вот вообще такой жанр. Иначе как-то нельзя вот это вот что-то, ну, как, использовать. Есть...
0: Он не случайно появился. Совершенно не случайно. Нельзя было по-другому. Он родился. Определенные условия, контекст исторический и культурный, они вынудили пророков писать именно так.
1: А для чего? Чтобы чего-то достичь, какая-то идея, вот зачем вот этот жанр?
0: Да, значит, первое, что следует отметить, первое. Жанр родился в очень трудные, тяжелые, крайне... невыносимые времена страданий, гонений, ненависти, преследований. Вот сам жанр появился в это время, когда вряд ли есть место для песен радости. Да, нечто похожее там в псалмах есть, но там «Сидели мы при реках Вавилона и плакали». Как нам петь радостные песни? Да? И вот в контексте серьезных страданий и гонений родился жанр апокалипсиса. И он был написан. Это Вавилон, это Рим в Новом Завете. Условия создания. А особенности, знаете, у каждого жанра своя особенность. Если мы вспомним, скажем, начало русской литературы, вот Ломоносов, помните, что пишет? Он много всего пишет.
1: Много, конечно.
0: Какие вот поэтические произведения он пишет?
1: Вот вы литературовед, Александр, вспомните. Я больше,
0: он,
1: наверное, историк.
0: Оды пишет, оды пишет. Да, некие восхваляющие оды, там множественное число используется по отношению к человеку. Не вы, а там мы, они, хотя речь будет идти, к примеру, о царе или царице. Вот. Совершенно другой стиль у Кантемира в его сатирах. Сниженный язык от величественного языка «от». Поэтому жанр задает и язык. Он рождается в определенных условиях. Ну, представьте себе следующую картину. Влюбленный юноша. Он приходит к балкону, и он же не будет петь. Я спросил у ясеня, где моя любимая?
1: А нет, почему?
0: Он, ну, потому что это не то место. Он поет некую балладу, там, посвящает ей. Да? Вот. То есть жанр, он определяется настроением, контекстом. Скажем, есть такой жанр элегия. Но это всегда при помощи элегии передается некая грусть. Унылая пора, очей очарования. Но я вам сейчас процитирую свою элегию. Можно сыграть. Когда мне было 25 лет, я написал такую элегию, но она шуточная. Потому что элегия как жанр, форма, она должна повествовать о грустном. Ну, я написал такие стихи. Назвал элегия к 25-летию. «Треть волос как награда мне от жизни,

0: осталось. Будет детям отрада дотягать, что осталось. На шампунь заграничный больше тратить не надо. Сэкономлю прилично на подарок для чада.
1: Да.
0: Как раз супруга моя была беременна первой нашей дочерью. Да? То есть я беру форму элегии, по идее, все грустно, но обманываю ожидания. И, то есть, жанр это интересно. И вот апокалипсис — это специфический язык, специфическая образность, специфическая композиция, которая рождается именно в контексте вот этих крайне невыносимых и трудных времен.
1: Вот, Александр, в кинематографе апокалипсика встречается, да?
0: Да.
1: А вот, ну,
0: катастрофы
1: различные. А в литературе, вот там классической литературе, там... Есть ли там в мировой
0: элементы
1: литературе,
0: апокалиптики используются?
1: Имеется.
0: Да. Но видите, опять-таки, мы живем сейчас с вами не в то время, когда можно писать апокалипсис. Что у нас тут, вот, что случилось?
1: То есть это вот в какие-то кризисные моменты появляется эта литература?
0: Да, это очень кризисные моменты, при том гонения, ненависти, такого шквала ненависти, обращенного на определенную группу людей, в частности, на иудеев в Ветхом Завете, и тут же вырастает книга Даниила, и на христиан в Новом Завете, и тут же рождается книга Откровения.
1: Очень много вот этой апокалипсики загадочности, непонятности,
0: очень
1: сложности. Ну, ведь богословы, они расходятся во мнениях, вот как комментировать эту книгу, что имеет значение. Ну, как разобраться, как вот в этих, во всех загадках, в этих вот во всех каких-то, ну, вот таких моментах, которые не всегда там ясны, понятны с первого чтения.
0: Ну, давайте представим для начала, зачем это нужно. Значит, смотрите. Вы что-то пишете. И понимаете, что это может прочитать тот, кому это не нужно. Нельзя читать. И от того, что он там увидит, зависит, к примеру, ваша жизнь. Времена гонений, мы помните, говорим, рождается жанр. И нужно писать так, чтобы поняли адресаты, но не поняла цензура. Адресаты должны понять, а цензура нет. И как вы будете писать? Вот, например, Иван Андреевич Крылов. Баснописец, великий русский баснописец. Пишет басни. Помните там? Медведи, львы, прочие. Орлы, герои.
1: Целый зоопарк, да.
0: Целый зоопарк. Редко человек появляется. У него есть такая, к примеру, басня «Волк на псарне».
1: Волк, думая попасть в овчарню, попал на псарню.
0: Да. Так? Да. Про что?
1: Ну, вот хотел... Голоден был волк, хотел. Вот, охотился и...
0: Хотел попасть к овечкам и слопать кого-нибудь, да. А нарвался на собачек.
1: На собачек, да.
0: То есть это что, басня для детей?
1: И детям тоже, думаю, интересно.
0: Ну, куда они денутся, если в школьной программе она находится? Конечно. Нет. Это басня про Наполеона и Кутузова.
1: Даже так?
0: Конечно.
1: Вы для меня сегодня
0: Наполеон
1: сделали открытие. Я никогда такого даже и не думал.
0: Покусился, ну, военная кампания 1812 года, покусился на Россию. Хотел полакомиться, принудить Александра I к определенному договору, вынудить. А нарвался на...
1: И это что, в школьной программе сегодня? Вот,
0: ну,
1: это
0: басни есть,
1: Ну, да. Вот в школе говорится, что вот эта аналогия вот с войной. Так.
0: Должна говориться, если это басня. Я не помню, она именно эта басня
1: я
0: предлагается
1: вот
0: или
1: не
0: нет.
1: Ну, это интересно.
0: Там другие басни, там «Мартышка» и «Очки», но это не суть важно. Mm. И он рассказывает в образах о людях конкретных. Вот представьте, вы человек, который хочет критиковать власть. Ну, представьте, ладно, вы не такой человек, но представьте. Как вам прямо говорить о особых, столь значимых. Лев был, жил, лев это пошел. Глуповатый лев. Лев кто?
1: Царь.
0: Царь зверей. Угу. Как сказать о царе, что он глуповатый? Если он глуповатый. Такой-то царь глуповатый. Пойди сюда, тайная полиция.
1: Будут проблемы.
0: Лев был такой-такой, собрал зверей, там зайцев, прочее. Не такой, недалекий лев.
1: А что?
0: Те, кому надо, поймут, о ком идет речь. А что я написал? Лев. Все нормально. То есть, понимаете, вы используете язык, который говорит о тех людях, о каком вам надо, и те, кто понимают, читают,

0: А те, кому не надо, не поймут.
1: И придраться не смогут. А что здесь такого? Зверушки, зверушки. Что, я не могу о льве писать? Ну, или орел может стать, да, герб. Орел может стать символом царя. Орел как царь небес, царь воздушного пространства, да. И поэтому, или Евгения Онегина, 10 глава, правда, Пушкин сжег. Уж чересчур откровенно. Не мог себе позволить.
2: Итак, то есть оно затрагивало какие-то политические
1: моменты? Безусловно. Да, помните, мы как-то говорили Александра Первого. Ну, это уже после расшифровки, это непонятно было. Он сжег, там остались клочки. Александра Первого пишет, ну, сейчас не вспомню сходу, плешивый щеголь над нами царствовал тогда. Зовите вы царя так. Вы работы лишитесь, и никто вас больше не возьмет никуда. А надо говорить. Надо говорить. Или возьмите «Советское время», роман «Мастера Маргарита». Или появляется еще жанр антиутопии, но это отдельная история. Не любят христиане многие жанр, книгу «Мастера Маргарита», но она очень важна. Нужно понимать язык.
2: То есть читатели, читая литературу, вот, если где вот эти вкрапления, мы называем апокалиптические такие, да, там...
1: Ну, элементы.
2: Элементы, да. То он понимает.
1: Да, поэтому зачем... Чтобы, допустим, христиане могли понять образность Иоанна, но какие-нибудь римляне не могли понять образность Иоанна. Ну и давайте еще откроем Библию.
2: Давайте, вот, хорошо.
1: Это первый нюанс. Почему избирается такой жанр и такой подход?
2: Угу. Что мы будем с вами читать?
1: Да, давайте 13 главу Откровения.
2: Давайте.
1: Второй нюанс. Иоанн сам это отмечает в своей книге в Откровении. Сам отмечает. 13 глава книги Откровения. Последние тексты, с 15 по 18. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку и их или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666». Или давайте 17 главу Откровения. Загадки, загадки, образность непонятные эти. А потом говорится, вот здесь ум. Вот здесь мудрость. Если есть ум, разберись. Нету ума, ну что ж. 17 глава. Вот он еще раз прибегает к этому же самому. Смотрите, с 7 текста по 10 маленький отрывочек. «И сказал мне ангел, что ты дивишься? Я скажу тебе тайну жены сей и зверя, носящего его, имеющего 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость. 7 голов — суть 7 гор, на которых сидит жена, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, а другой еще не пришел. И когда придет, недолго ему быть». Да? Опять тот же самый мотив. Здесь ум, имеющий мудрость, да прочтет. То есть то же самое с притчами Христа было.
2: Александр, это вот для меня какой-то вот оксюморон. Я не знаю, это вот сродни, схоже, вот горячий снег, холодная страсть. Вот здесь тайны, здесь откровения. Ну вот как-то сложно понимать. Ведь вы говорите, откровение – это что-то там открытое.
1: Да, да, понятно, вот. Ясно.
2: В то же время здесь тайна, здесь сочти, здесь мудрость. То есть, ну вот, все равно как-то сложновато. То есть нет бы вот что-то, было бы проще бы, на мой взгляд.
1: Вы определитесь, либо тайна, либо откровение.
2: Либо тайна или откровение, да. То есть что вот все же?
1: А, это откровение о тайне. Здесь как бы не сложно. Но здесь вот нужны ключики. Мы будем об этом с вами говорить обязательно. Здесь нужны ключики. Это не все должны понять. Помните притчи Христа? Вот Христос рассказывает притчи. Все понимают?
2: Кто-то не понимает. А ученики, вы вспомните.
1: А больше тех, кто понимают, или тех, кто не понимает?
2: Иногда складывается впечатление, что больше не понимают. Угу. Но иногда вот прямо вот и там фарисеи поняли, что да, речь идет о них.
1: Да.
2: И ученики там осознали там того, что вот это там о том речь.
1: Отдельные притчи понятны.
2: Хотя иногда ученики спрашивают,

0: спрашивают наедине, вот, а что бы там все притча значила?
1: Даже если ученики спрашивают, что это значит, но они же с ним ходят, они его язык понимают, они священное писание в конце концов знают, получше, чем обычная аудитория, и они спрашивают. То есть зачем нужна вот эта образность, в особенности апокалиптическая? Чтобы тем, кому надо знать, они поняли. Потому что Бог открывает пророчество. А, ну как сказать, ну можно так сказать, а чтобы дураки остались дураками. И слыша, не понимали, и видя, не видели. То есть здесь есть вот, вот такая очень специфическая слоенность, лабиринтность устроенная. Чтобы те, кому надо, они пройдут и поймут. Если будут прилагать соответствующие усилия и просить помощи Божьей, Духа Святого.
0: Так, Александр,
1: кому не надо, заблудились.
0: Получается, что для избранных, что ли, вот, например, книга, ну, вообще Библия, или, если может быть, Библия для всех, то, к примеру, книга Откровения только для каких-то отдельных избранных людей.
1: Книга Откровения для всех. И избранный, по сути, в Иисусе Христе все. Но человек это избрание должен принять, принимая Христа. Здесь нет никакой мотива предопределенности какой-то. Но человек, который становится, принимает противоположную сторону врага, сознательно иногда, и начинает, вступает в конфликт с Богом и его народом, то, конечно, он не должен понять. И мы читаем, вот даже вспоминая, что удивятся кто? Удивятся те, чьи имена не записаны в книгу жизни. Почему? Потому что им было закрыто. Они сами закрыли. Они выбрали вот именно тупик. А другие поняли, для них это не было удивительно.
0: Хорошо, Александр. Ну, настроился человек, вот, может быть, с первого раза он попытался почитать книгу Откровения, но, говорит, точно, сплошные какие-то тайны, загадки, символы, сложно. Можете вы какие-то там рекомендации вот, для человека, который, может быть, впервые решил почитать книгу Откровения? Что-то на что-то обратить внимание, что-то нужно учесть? Вот.
1: Ну, для нашей с вами первой, вот этому разговору об Откровении мы будем говорить дальше, о подступах к книге Откровения, могу первый совет такой дать. Если вы голодны, и у вас не получилась яичница, вы, буду голодать? Как вы поступите? Или попытаетесь еще раз ее приготовить?
0: Конечно, вы
1: попытаетесь. Если человек открывает и хочет понять Откровение, я прочитал пару стихов и не понял. Не буду читать. Простите, вы не хотите понять. Поэтому упорство, настойчивость.
0: Первое, некое настроить себя на чтение.
1: Конечно, конечно. Господи, не уйду, не отстану, пока не сделаешь эту книгу для меня понятной. Помните как? Не уйду, пока не благословишь меня.
0: А что вот реального человеку, например, читая книгу Откровения, не прибегая ни к каким комментариям, ни к какой помощи, ни к там, служителям, ни к пасторам, ни к священникам, возможно вообще человеку рядовому впервые взять книгу Откровения, прочитать и разобраться в ней?
1: С первого раза?
0: Ну, не знаю, может быть, и со второго. Вообще, возможно,
1: понимание – это труд. Угу. Понимание – это труд. В любом случае. И с первого раза ничего не получится. Но комментарии и разговоры со священнослужителем, конечно, были бы хороши, но нужно
0: все-таки... Можно даже сказать, и желательны.
1: Да, но хорошо, чтобы вы прочитывали, обдумывали и потом обсуждали.
0: То есть некое желательно, чтобы вот было личное, наверное, чтение, да?
1: Конечно,
0: и потом личное. Обсудить, встретиться, да, задать какие-то вопросы. Вот, конечно. Свои наблюдения, может быть, которые уже есть, взгляды.
1: Хорошо, да? Трапезу Слова Божьего делить с кем-то. И при множестве советников хорошо будет. Но вы же не будете сыты, если яичницу съест кто-то другой.
0: Ну, конечно.
1: Конечно, слюни будут течь. Поэтому очень важно, чтобы личное чтение, которое потом соотносится с опытом более мудрых, что ли, людей, которые давно это читают, изучают. Очень важно. А вообще апокалипсис – это код. Код. Знаете, я мог бы такой пример привести. Вы знаете Дитриха Бонхёфера, да? Мученика Третьего Рейха.
0: Немецкий пастор,
1: немецкий пастор. Ну, и... лютеранский, исповеднической церкви.
0: Да, у него была возможность остаться там в Америке, да?
1: Да, да, да. да.
0: Но вот он как-то патриотически вернулся и занимался любимым делом.
1: Попал в тюрьму. Он был участником...

0: заговора против Гитлера, одного из заговоров против Гитлера среди верхушки аристократов, их много было. Он попал в тюрьму в Тегель. Ну, он был казнен. Накануне, кстати, вот там свадьба должна была быть, свадьба, помолвка, отношения с невестой, и вот ничего не вышло. Попал, и надо же было сообщаться, и надо было придумать, как в нацистскую тюрьму передавать ему необходимые вести.
1: Когда он был там.
0: И они придумали код.
1: Его единомышленники?
0: Родители, единомышленники, ну, невеста придумали. Они передавали книги, чтобы он читал. Это разрешалось.
1: Разрешалось
0: книги. Он знал...
1: Религиозные любые там? Или
0: ну
1: там,
0: да, да, да, да. Но они просматривали.
1: Цензуры не было.
0: Он знал, что код будет в той книге, где будет подписано там из личной без семейной библиотеки. Он знал это. Поэтому он же четко знал, в какой книге нужно искать. Потому что он имел определенные знания. Да, чтобы толковать откровение, нужно иметь определенные знания. Он знал. Дальше. На каждой третьей либо десятой странице, всегда по-разному, третья либо десятая страница, он открывал, ну, 300-страничная книга.
1: Да.
0: Каждая третья, десятая страница могла иметь следующее. На одной странице, третьей либо десятой, над одной буквой должна была стоять слабенькая точечка, поставленная простым карандашом. Ее надо было найти. Таким образом, каждая третья, десятая страница опять букву находил.
1: И точечка каждая... возле буквочки, да?
0: Над буквочкой.
1: Над буквочкой.
0: Да, возле буквочки. Угу. Едва заметная. Опять находил.
1: Третья, десятая.
0: Да, ну, нет, они могли либо третья, либо десятая, либо третья, десятая, либо и третья, десятая, либо десятая. Они третий, либо третий, они десятый. То есть вот так.
1: То есть вот такой код.
0: Да, код, да.
1: И это было послание, получается,
0: книг,
1: да?
0: Да. 300-страничная книга таким образом давала 30-буквенное послание. Ну, и 320 страниц, 32-буквенная. Такая телеграмма, которая сигнализировала самые важные вещи. Ну, там еще плюс сокращение определенное и так и далее. И таким образом он, получая книгу, читал нечто, что другие не могли прочитать, потому что он имел определенные знания, и он потом мог раскодировать. Более того, слова имели условности сокращения. То же самое с книгой Откровения. Иоанн, будучи вдохновлен Духом Божьим, передает нам некий код, который мы, в принципе, можем расшифровать, ибо это откровение о тайне, о тайнах.
1: Здесь даже определенно какая-то интрига. Я понимаю, для Бонхёффера это не интрига, это ему тяжелое было положение, а так был метод общения, да?
0: Да.
1: Переписки. Но для читателей это даже какая-то интрига, наоборот, вот попытаться разобраться в этих, ну, может быть, в символах, которые так описаны, представлены. Поэтому что бы вы сказали, вот читателю, должен он обращаться к этой книге, читать, понимать ее?
0: Конечно, он обязан обращаться к этой книге, потому что найдет в ней... крайне важное для себя послание от Господа.
1: Александр, спасибо за нашу сегодняшнюю встречу. Очень интересно. Мы надеемся, что мы вновь с вами встретимся, будем обсуждать эту замечательную, интересную, может быть, не всегда понятную книгу, но чтобы нам лучше и стало понятно. Да. Дорогие друзья, время наше заканчивается. Мы хотим пожелать вам, чтобы у вас был интерес к чтению Священного Писания. Замечательные слова в свое время сказал Августин Блаженный. Он сказал так: «Несчастен тот человек, который знает все, но не знает тебя, Господи. И счастлив тот человек, который, может быть, не знает многого, но знает себя». Дорогие друзья, читайте Слово Божие, узнавайте своего Творца, Создателя, Искупителя. Пусть у вас будут крепкие отношения. С молитвой обращайтесь к Нему, чтобы вам была целостно понятна книга Священного Писания и, конечно же, книга Откровения. Пусть вас Господь благословит, поддержит, и пусть будет мир в ваших семьях. До свидания.

Разве женщина может забыть своего младенца? Разве не пожалеет ребенка, которого родила? Но даже если женщины забудут своих детей, я тебя не забуду.

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

В жизни каждого человека есть цель, и очень важно в нее попасть. Застенчивые парни. Есть новый вид застенчивых парней. Стесняются быть чуточку умней, стесняются быть нежными в любви. Ну, что нежничать? Легли, так уж легли. Стесняются друзьям помочь в беде, стесняются обнять родную мать. Стараются, чтобы никто нигде не смог на человечности поймать. Стесняются заметить чью-то ложь, как на рубашке у эпохи вошь. И если начинают сами лгать, то от смущения, надо полагать, смущаются, чья совесть нечиста. Не быть Иудой, не продать Христа. Стесняются быть сами на кресте, неловко как-то там на высоте. Стесняются карманы не набить, стесняются мерзавцами не быть. И с каждым днем становится страшней среди таких застенчивых парней. Это стихотворение написал поэт Евгений Евтушенко. Когда я впервые прочитал его, оно меня тронуло. И я в себе увидел склонности, с которыми приходится бороться. При этом я не стремился к тому, чтобы эти, так скажем, ну, не самые лучшие склонности во мне были. Они появились как непрошенные гости, как бы вот сказать, по умолчанию. Причем сразу бросается в глаза тот факт, что вот эти же склонности являются зачастую направлением мыслей довольно-таки широкого круга рядом находящихся людей. Где-нибудь там в институте, или, скажем, на работе, или в магазине. Ну, скажем так, вот в том месте, где часто приходится находиться. И когда прикладываешь старание к тому, чтобы в тебе этого не было, то по прошении некоторого времени вдруг начинаешь ощущать, что ты пребываешь в каком-то публичном одиночестве. Я думаю, что Господь вот не просто так создал на земле свою церковь, общество единомышленников. Но и тем не менее остается все-таки актуальным вопрос. Ну, от откуда они появились, вот эти злые наклонности, мысли, диктующие направление всей жизни? Они появились во мне и не только во мне. Давайте поговорим сегодня немного о том, что почему

будто в нас есть и добро, и зло. И как-то так получается, что договориться сделать что-то плохое намного легче, чем сделать добро. Вот что проще сказать? Пошли-ка мужики по пивку? Или сказать, а пойдемте-ка покроем рубероидом крышу на сарайке соседки Ани Александровне? Опа, ну ты сказал. Да, тем не менее, я помню случай. Как-то мужики из нашего подъезда сговорились покрыть крышу сарая одной милой женщины. Но я за всю мою жизнь таких историй видел столько, сколько у меня пальцев на одной руке. Добро есть в душе каждого, даже если это преступник. И напротив, даже у самого святого человека, пусть он всю жизнь прожил в монастыре, есть злые наклонности. И чтобы воплотить в жизнь что-то хорошее, нужно приложить много усилий. А вот что-нибудь пошлое, оно выходит само собой. И детей нам приходится воспитывать. Нужно учить их добру. Ну, плохому они учатся сами. Итак, чтобы сделать что-то доброе, нужно приложить усилия. А делать этого не хочется. Помните, Владимир Семенович Высоцкий пел в своей шуточной песне: «Я самый непьющий из всех мужиков, во мне есть моральная сила». На самом-то деле моральная сила есть у каждого, но ей почему-то не все хотят пользоваться. Вечный конфликт между тем, чего хочется, и тем, что на самом деле нужно. Мы свободны выбирать те пути, какие считаем правильными. Ну, по какому пути пойти? Или скажем, есть ли в моей жизни какая-то цель? Зачем я здесь? В жизни каждого человека есть цель, и очень важно в нее попасть. В Библии упоминается одно маленькое слово – грех. Оно вот как раз буквально и означает непопадание в цель. Есть цель, но вот попасть в нее трудно. Вот непридуманная история из реальной жизни. Как-то пришло время рожать моей супруге. И в роддоме на ее глазах произошел случай. Буквально на соседней койке рядом с ней лежала женщина, у которой днем раньше родился сын. Дело в том, что эта женщина решила отказаться от своего сына и оставила его в роддоме. Ну, просто ушла и все. Ушла, сказав, ну, жизнь сложная, трудная. Затем, зачем нищету-то, мол, рождать, плодить? Я когда услышал эту историю, то подумал, ну что значит, зачем плодить нищету, когда ее уже родили? Да малыш нормальный, живой, он есть! И вместе с ним появилась ответственность и цель в жизни. Но в эту цель не попали, даже не попытались выяснить, что на каких... Ну, в общем, таких малышей там было... Некоторое количество, несколько. За ними ухаживали медсестры. И тоже вот странно, эти малыши почему-то не плакали. Ну вот совсем не плакали. Все кричат, а эти молчат, как будто что-то чувствовали. В жизни каждого человека есть цель, и очень важно в нее попасть. Ну или вот еще пример, что надо сделать. Вот что нужно сделать, если вам хочется кушать? Вы голодны. Заработать денег, сходить в магазин, купить продукты. И, ну, вдобавок, конечно, нужно научиться что-то делать, получить хотя бы какое-нибудь образование. А можно пойти и украсть.
Вот два пути.

Первый путь всегда нелегкий. Я думаю, все вы видели лук, ну, из которого стреляют стрелами. У него есть прямая тетива и изогнутая древка. А вот отсюда и слово такое – лукавый, то есть непрямой. Этим словом назван лук.

зависимость. Тюрьма, болезнь, смерть, разводы, аборты, предательство, убийство, многое другое. Вот непопадание в цель, оно всегда чревато плохими последствиями. И вот беда нам свойственна смотреть не на путь, по которому мы идем, а на последствия. Вот часто проблема у человека не в том, что он пристрастился к сигарете, а в том, что раком заболел. Беда не в том, что женщина имела внебрачные отношения, а в том, что аборт надо делать. И часто люди видят проблему не в том, что идут мимо цели, а в том, что последствия пришли. Не в том, что я грешник, а в том, что умираю. Возникают вопросы, но вот откуда на земле появилось зло и грех? И как этот грех появился во мне? А можно ли от него вообще избавиться? И как это сделать, если можно? А как быть, если я столько всего наделал, что уже и говорить страшно? Как быть? Иным словом, почему я здесь? В чем цель моей жизни? И как в эту цель попасть? В жизни каждого человека есть цель, и попасть в нее очень важно. И чтобы пытаться поговорить на эту тему, мне необходимо немножко пофилософствовать о свободе. Почему о свободе? Да потому что свобода, она подразумевает свободу выбора. Что я выбираю, доброе или злое? Адам и Ева были созданы Богом абсолютно свободными. Есть три условия, при которых возможно то, что мы называем свободой. Свобода, свобода, она в том, что, например, когда я физически ничем не ограничен. Например, стенами, за которые я не могу выйти. Там, тюрьмой или, скажем, квартирой на 10-м этаже без пожарной лестницы, у которой заперли железную дверь снаружи и унесли ключ с собой. Вот так. Свобода – это когда на моих руках нет наручников и ноги не закованы в кандалы. Вот так вот. Второе. Свобода возможна, если я владею какой-то необходимой информацией. Например, я никак не могу поехать в теплую страну на отдых, если турагент не расскажет, как это сделать. Я не смогу починить автомобиль, если не знаю, где станция техобслуживания, или не знаю, как этот автомобиль устроен. Я не смогу воспользоваться своими гражданскими правами, если я не знаю законов страны. Свобода, возможно, еще тогда, когда я, юридически чист. Когда я не преступник и не связан какими-нибудь долговыми обязательствами. Вот три условия. А давайте теперь обратимся к истокам. Книга «Бытие» во второй главе написано там такое. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот можно ли назвать свободными наших прародителей Адама и Еву? Физически свободными? Конечно. Они могли ходить куда угодно. Может, им было что-то запрещено? Я не заметил. Они могли делать абсолютно все, что пожелают. Владели ли они информацией? Да, Бог-творец их предупредил, чтобы они не приближались к дереву познания добра и зла. Может быть, Господь запретил им подходить к нему? Нет! Было
предупреждение.

Рождение, а не свобода, подразумевает возможность выбора. Бог предупредил. И было дано предупреждение. Смертью умрете. Но я думаю, это серьезный аргумент. Первые люди, имели ли они какие-нибудь взыскания в связи с какими-нибудь преступлениями? Нет, они только что появились на свет. Они были созданы Богом святыми и чистыми перед законом. И, что важно, свободными. Ну, а дальше читаем книгу «Бытие», 3 глава. Повествует. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене. А подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, нет, плоды из дерев мы можем есть. Вот только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. Вот почему же Ева пошла наперекор божественному предупреждению? А ей понравилось, что древо-то дает знание, знание добра и зла. А до сих пор не было опыта узнать, каково это знать добро и зло. А как вам слова «будете как боги»? То есть уподобитесь Богу и станете богами для себя, сами для себя. А вот это и привлекло. Первые люди, наши прародители, приобрели опыт такого познания. И это знание оказалось не самым лучшим. Потому что, познав то, что мы называем злом, мы познаем и ответственность. Вот как-то так ненужное знание принесло смерть. Потому что возмездие за грех – смерть. Вот как-то так зло пришло в наш мир. Оно сделало нас, потомков Адама и Евы, пленниками греха. Мы перестали быть свободными. Мы юридически ответственны из-за склонности ко всему злому. В нас запущены некие процессы нравственного разложения. Адам и Ева, они не просто согрешили, ведь в них согрешили и мы, их потомки, и их проблемы передаются по наследству. Что же получается? А у нас нет другого пути, нежели путь зла, ведь все равно мы из-за этого пути должны умереть. А вот так сатана и стал князем этого уже несвободного мира. Стоп, а при чем тут сатана? А давайте прочитаем из книги Откровения 12 главу. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Так откуда же вообще взялся сатана? А мы находим печальный рассказ о том, как
прекрасный херувим,

использовал Богом данную свободу в своих интересах. Вот как описано в Библии. Прочитаем из книги Иезекииля, 28 главы. «Так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Доколе не нашлось в тебе беззакония. Внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей изгнал тебя, херувим осеняющий из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Книга Иезекииля, в 28 главе вы найдете это повествование. Вот так описано падение прекрасного херувима, некогда печати совершенства. По латыни «Люцифер» означает «светоносный». Вот такое имя Люцифер. Так бы оно звучало на латинском языке. Теперь же Библия называет его лжецом, отцом лжи и убийцей. Да, так и написано про него. Ты был убийцей от начала. Сегодня его называют дьявол, что означает противник, или сатана, что означает клеветник. Имена говорят сами за себя. В его жизни тоже была цель, но он перестал в нее попадать. Но как же получилось, что он попал на землю? В выше приведенном тексте описано пророчество о том, что сатана будет свергнут на землю. А в 12 главе книги Откровения написано, как это произошло и в связи с чем. Давайте прочитаем из 12 главы книги Откровения. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости». Что говорит текст Писания? Где произошла война? На небе. Так, а что такое небо? А небо в Библии – это место, где обитает Бог. Об этом есть информация в Библии. Я приведу только один текст, их несколько. Это 113-й псалом. Там написано: «Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Мы прочитали уже: «Веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости». Вопрос: а что такое небеса? А выйдите на улицу ночью где-нибудь в сельской местности, подальше от города, где огни не мешают видеть звезды, и посмотрите на небо. То, что вы увидите, это звезды только нашей галактики Млечный Путь. А этих галактик невероятно много. Называют размеры того, что названо небесами в Библии. Конечно, это примерно. А это около 150 миллиардов.

годов, световых лет. Что такое световой год? Свет распространяется со скоростью чуть меньше 300 тысяч километров в секунду. Так световой год – это космическая величина, это расстояние, которое свет пролетает за один год. Наверное, эту цифру как-то можно выразить в километрах, но я сознательно не буду этого делать. Скажу только, что это очень много. Так, к примеру, расстояние от Земли до Солнца равняется 8 световым минутам, а один световой год – это огромное расстояние. А что можно сказать о 150 миллиардах световых лет? Вот так небеса. И в этих небесах есть обитающие существа. Есть в Библии книга Иова. И вот в этой книге есть интересное описание. В общем, в ней главный герой предъявляет Богу претензии. И Господь на эти претензии отвечает, перечисляя чудеса его божественной силы, ну, при помощи которой он сотворил мир и все, чем он наполнил. Вот послушайте, что Бог отвечает Иову. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Заметьте, сыны Божии есть, а земля еще только создается. Значит, эти сыны – это не люди земли, последние ведь еще не созданы. Эти сыны Божии – представители других миров. Ну, сегодня спорят о том, кто они – люди или ангелы. Ну, это вопрос не для нашей темы. А что написано про небеса в тексте, который мы прочитали? «Веселитесь, небеса, обитающие на них». Заметили, как написано «небеса» и еще кто? «Обитающие на них», а значит, эти небеса населены. Скажите, так как могло так получиться, что на маленькую землю сброшенный или низвергнутый, как написано, Люцифер и его падшие ангелы, которым не нашлось места на небесах с их космическими размерами? Ответ напрашивается сам собой. Когда сатана искушал Еву, он предложил людям стать как боги, то есть богами, ну, сами по себе, без Бога, сами для себя. Он предложил восстать против Бога истинного, и, судя по всему, то же самое предлагалось и жителям небес. Но и никто из них этого не принял. Чего не скажешь о земле. Вот почему и места не нашлось на небе сатане и его ангелам. Не нашлось места не то чтобы ему, а той идеологии, которую исповедовал этот ангел и его падшие приверженцы, другие ангелы. Если проанализировать то, что происходит, то мы увидим, что падший ангел и его последователи свергнуты на землю после победы Иисуса Христа на Голгофе. До этого времени сатана имел доступ на небо и имел преимущество в своем стремлении клеветать на Богом избранных святых. Но в 12 главе книги Откровения мы читаем о том, что он свергнут на землю, то есть у него нет уже доступа на небо, хотя на земле он пока имеет власть. Почему? А сатана и его падшие ангелы попали туда, где их приняли, туда, где поддержали его восстание против Бога. И этим местом, к сожалению, названа планета Земля.
оказалась планета Земля вот

такой. Вот они, Люцифер и его падшие ангелы, они и составляют те силы тьмы в воздухе, о которых говорит апостол Павел в своем послании к верующим в Эфесе. «Наша брань, – пишет он, – не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Как точно сказано, мы не видим ни сатану, ни его падших ангелов, но мы постоянно ощущаем их влияние. Причем изнутри. Мы просто хотим делать зло. И стоит его сделать, как мы попадаем под закон, говорящий, что возмездие за грех. Что? Правильно, смерть. И все. Хочешь, не хочешь, а повязан. Связан навсегда одной ниточкой с сатаной и с его ангелами. Вот почему на злое дело сговориться легче, чем на доброе. Мы как будто словно живем на темной стороне, где правит князь тьмы и его падшие ангелы, бесы. Зло есть во всех, во мне, в вас, в вашем соседе и в ком угодно, и его трудно победить. Вот именно поэтому нам и приходится воспитывать детей, иначе сами по себе они вырастут не такими, каких задумал их Бог. Мы, родители, запрещаем поступать плохо и самих себя должны смирять, будучи взрослыми, понимая, что можно, а чего нельзя. Так каково наше положение на земле? Свободны ли мы? Свободны ли мы физически? Нет. Мы не можем попасть на небо, где обитает Бог. Да и на земле многие ограничены тюрьмой за преступление. Свободны ли мы юридически? Нет. Мы грешные люди и должны нести наказание, потому что мы грешные люди, мы делаем зло. А информация? Есть ли информация, благодаря которой мы можем стать свободными? А надо сказать, информация-то есть. Слово «евангелие» и означает «добрая весть». Евангелием называют первые четыре книги Нового Завета, где говорится о пришествии Иисуса Христа на землю и о том, что Он умер за грехи людей для того, чтобы мы могли стать свободными. От чего? От греха, от непопадания в цель, от греха и его последствий. Но эту информацию можно принять и стать свободными, а можно отвергнуть и пожать последствия. Евангелие говорит, что Иисус умер, чтобы мы могли освободиться от зла и смерти. Именно поэтому и говорится, что праведники победили дьявола. Чем? Кровью Агнца и словом свидетельства своего. Под Агнцем, ягненком, которого приносили в жертву, подразумевается Иисус Христос. Ну что ж, о свободе мы поговорили, а еще нужно поговорить и о законе. Законом называют первые пять книг Священного Писания. Какие? Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Но, скажем так, в книге Исход в 20 главе весь закон выражен очень кратко в виде 10 заповедей. А Иисус сказал, что весь закон можно выразить еще короче. «Возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя». Вот закон и называется законом свободы. Когда мы рассуждаем о законе, мы рассуждаем о пути, который Бог предназначил для людей, о пути, ведущем к цели. Что предлагает Священное Писание? А надо поменять пути,

сойти с одного и пойти по другому. И в Библии эта перемена называется обращением. Вот то, что повелел сам Иисус Христос. «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Вот что сказал Христос. То есть обратитесь, то есть сделайте поворот на 180 градусов. Есть такое греческое слово «хьюпострефо», апостроф, оборот. Что я имею в виду? Ну, представьте себе, что вот я стою вот так. Вот экран находится слева от меня, а камера, благодаря которой вы меня видите, она находится справа. И теперь я делаю поворот на 180 градусов. Вот, что изменилось? А теперь наоборот, экран стал справа от меня, а камера, через которую вы меня видите, она слева. Вот изменилось что? Да все осталось на прежних местах. И камера, и экран. А поменялось только мое положение по отношению к этим вещам. Но это физически, это образно. Когда человек переживает обращение, все остается на своих местах. Ворчливая жена на кухне будет там всегда, как и была, так и останется. Начальник на работе будет все тот же, каким был. Муж, как бросал грязные носки под кроватью, так и будет это делать. Останутся на прежних местах и друзья в пивной, и ваш сынишка в школе. А что изменится? А изменится ваше отношение ко всему этому. Почему? А потому что вы отвернулись от одного пути и пошли по другому, по тому пути, который ведет к Богу. И с момента обращения, если вы повернетесь лицом к Богу, Он начнет учить вас любить. И его главным пособием будет закон. Он поэтому так и назван – закон свободы, чтобы мы научились попадать в цель, чтобы наша жизнь приобрела истинный смысл. При этом мы перестанем быть как боги и станем как дети. То есть теперь мы не как боги сами для себя, а у нас есть Бог, Отец. Мы как дети у Отца со всеми последствиями, включая повиновение, которым повинуются дети своим родителям. Иисус сказал, что если вы не станете как дети, то не войдете в Царство Небесное. А еще Иисус завещал церкви: «Идите, сделайте учениками все народы». А я думаю, что и мы к этим народам, ну, к представителям этих народов, мы тоже как-то это к нам относится. И в жизни каждого человека есть цель, и очень важно в нее попасть.

0: Зачем Бог установил свой храм на земле? Сегодня на этот вопрос отвечает наш гость, священнослужитель Илья Александрович Гулаков. Здравствуйте, Илья Александрович.
1: Добрый день, Мария.
0: Ну что ж, мы продолжаем сегодня с вами изучать Евангелие от Иоанна, вторую главу, в синодальном переводе. И сегодня у нас интересные такие тексты с 12 по 25, отрывок, в котором есть очень много чего-то такого, над чем нам стоит поразмыслить. Да? Мы говорим про храм. Давайте, наверное, для начала прочитаем, да, этот отрывок.
1: «После сего пришел он в Капернаум, сам и матерь его, и братья его, и ученики его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал их из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При сём ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали ему в ответ: каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке».
0: Благодарю вас. Илья Александрович, скажите, пожалуйста, это вообще вот символично было, что он пришел в Иерусалим, Иисус, когда была Пасха, вот со своей семьей, да, с братьями его, учениками его?
1: Конечно, это была неотъемлемая часть жизни израильского народа, когда они должны были приходить в Иерусалим трижды в год. Угу. То есть у них было всего 7 годовых праздников, и 3 из них они должны были все вместе приходить в Иерусалим.
0: Угу. Вот здесь вот можно немножечко пояснить про то, что Пасха, что это за такой у них там был праздник, и он отличается как-то от нашего или нет?
1: Да, конечно, это праздник, отличающийся от нашего, даже очень, потому что мы знаем о том, что Пасха, она была установлена как избавление первенцев народа израильского от смерти, то есть мы возвращаемся в исход народа израильского из Египта, где были 10 различных знамений, казней, и вот последняя, 10-я, была в том, что всякий, кто не принесет в жертву ягненка, кровью которого должны были помазать косяки, то во всяком доме, где не будет помазан косяк, первенец, будь то человек или животное, умрет. Ангел-губитель пройдет ночью и убьет. И таким образом это назывался пасхальный агнец. Его они должны были запечь и съесть. От него ничего не должно было до утра оставаться. Должны были делать это с горькими травами, все вкушать, полностью одетые, как готовыми к походу, стоя делать. И то есть в этом не было какой-то приятной трапезы. Но это им указывало и напоминало на то избавление, которое им даровал Господь там, в Египте.
0: Хорошо, то есть это была такая у них традиция. А вот здесь вот дальше мы читаем, что вот он пришел в Иерусалим. Понятно, да, почему?

0: Понятно, что вот он пришел тут вот с родственниками. Но вот дальше нашел в храме людей, которые продают. Вот почему они там вообще бизнес устроили, да? И здесь мы сталкиваемся с чем? Вот когда вы читали, я заметила, вот первое, что у меня возникло в голове, как все сейчас скажут, наверное, все любят сейчас говорить про всякие эмоции, как будто бы гнев какой-то такой. Uh-huh. Да, но дальше мы читаем еще про какую-то ревность, да, к ней мы вернемся чуть-чуть попозже. Вот мне бы хотелось вернуться вот к этому гневному событию. Вот меня бы оно вызвало бы гнев. Вот что вот здесь происходит? Почему вообще Пасха, мы говорим про такой прекрасный праздник, но тут, когда все пришли, они столкнулись вообще с непонятно чем, с какими-то продаваками.
1: Uh-huh. Хорошо. А я приведу, наверное, такой пример, когда сейчас, куда вы не зайдете, в церковь, в храм, везде есть лавка церковная.
0: Да.
1: С какой целью она там стоит?
0: Ну, вообще, лавка, ну, там продаются атрибуты для того, чтобы совершать служение.
1: Так, и для чего она там?
0: Она для того, чтобы я могла как-то, ну, послужить, может быть, так сказать, да, или, допустим, чтобы это как-то помогло моему духовному какому-то мировоззрению или воззрению, может быть. Но там же не продают волов, овец и голубей.
1: Ну, я бы сказал, она для вашего удобства.
0: Да.
1: Да? Но в нашем случае это даже не доставляет такого удобства, как доставляло удобство у народа израильского. То есть,
0: почему?
1: Смотрите, народ со всей земли израильской должен был, все иудеи, где бы ни находились, должны были прийти на Пасху. Uh-huh. И они должны были совершить определенные жертвы. Uh-huh. Ну, то есть мы знаем, что ветхозаветнее святилище, которое заменяет собой Иисус Христос, но которое также Богом было установлено как прообраз истинного, uh-huh. которое на небе, а первосвященник-человек был прообразом Иисуса Христа, как первосвященника. Да? То есть uh-huh. здесь нету того, что Иисус отменяет что-то человеческое. То было образом Божьим, что Господь дал людям, чтобы они увидели, что будет в будущем, что будет совершать Иисус Христос и какой смертью Он умрет. То есть все эти жертвы указывали на Иисуса Христа. Uh-huh. И вот когда Иисус все-таки приходит, естественно, Он отменяет, когда вот этот прообраз встречается с образом. И им необходимо было приходить и совершать жертвы определенные. И вы представьте, ну вот вы живете где-то далеко, даже 500 километров, и вам mm-hmm. пешком надо пройти с животными, там еще, да, с детьми, семьей, и вот это все. Ну, неудобно, будем честны.
0: Немножечко.
1: Да, если учесть, что вы такие приходите, и у вас, допустим, там греческая или римская монета, mm-hmm. на которой изображен император или какой-то языческий бог, и вам в храме говорят, стоп, в храм нельзя с такими, ну, какими-то языческими атрибутами, изображениями, не оскверняйте храм. И вас разворачивают. Какие у вас ощущения будут?
0: Ну, мягко говоря, не очень добрые.
1: Вот, да. И мы видим о том, что здесь была попытка упростить жизнь простого народа. Ну, отчасти.
0: Ага.
1: Дальше мы поймем, что за этим стояло нечто большее, конечно, коммерческая жилка Каиафы. Но при этом всем Господь допустил, что народ израильский мог те деньги, которые откладывал, определенным образом, придя в Иерусалим, в Иерусалиме купить. Не в храме, а в Иерусалиме. Mm-hmm. Но, естественно же, было выгодно, если бы храму с этого что-то падало. Да? И Каиафа это заметил, как пишет Иосиф Флавий, что именно при Каиафе и появилось вот это вот все. Это очень неплохо кормило тех священников.
0: А, вот же зарождался бизнес.
1: Да, и поэтому, когда Иисус это все отменяет, то он становится негодным для иудейских начальств, потому что он отменяет их прибыль, так mm-hmm. скажем, да? Но и к чему это все? К тому, что вроде бы должно было служить для людей, mm-hmm. чтобы они могли лучше поклоняться Богу, все было mm-hmm. проще, ну, то есть они меняли монеты, они животных давали. Mm-hmm. Оно по итогу становится преткновением барьером для приходящих прозелитов, то есть у

0: эмигрировавших из язычников. Если мы с вами посмотрим на то, как был устроен храм, да, второй храм Соломона, Ирода, как его называют, то здесь мы можем увидеть, что он состоял из нескольких дворов. И вот когда мы на это смотрим, то мы видим, был двор язычников. Ну, если представим в виде окружностей, да, то первая самая широкая окружность – это двор язычников. Дальше доступ ближе к центру, да, – это уже двор израильтян. В этом дворе израильтян появляется новый доступ ближе к центру. Один вел к женскому двору, другой к мужскому двору. И вот из мужского двора был еще более такой, как сказать, узкий доступ. Да, это двор священников. И уже во дворе священников находилось святое и святое святых. То есть место обитания Бога. И здесь мы видим, что вся эта торговля, она происходит как раз-таки во дворе для язычников, то есть для прозелитов, уверовавших, и они хотят прийти поклониться Богу, но вместо того, чтобы испытывать благоговение, да, вот такой молитвенный дух, они приходят туда, чувствуют запах животных, они слышат шум рынка, торговли, миновщиков, они постоянные вот эти толпы иудеев, которые вместо того, чтобы пройти к себе во двор, они здесь ходят, да, и дальше не пускают прозелитов. И таким образом Иисус видит, как построено то, что только от Него отвращает людей, и при этом еще и оскверняет дом Отца Его.
1: Да, это такой интересный на самом деле момент. Мне кажется, что здесь еще очень здорово Иисус показывает, как сейчас принято говорить, границы, отстаивает свои, показывает, что нет, это не дом торговли, это мой дом, да, дом Отца Моего, да, который здесь написано, не делайте домом торговли. Такой интересный момент, мне кажется, вот когда я сказала про гнев, мы иногда думаем, что вот Христос, вот как он выражал свои эмоции, и вот здесь это здорово, мне кажется, показано.
0: Ну, здесь, знаете, мы понимаем, что эмоция – это реакция на что-либо. И, как говорит Писание, гнев – это неплохо, это эмоция, но в гневе не согрешайте.
1: Да, вот. Важная часть.
0: Да, это очень важно понимать. И здесь мы видим, что когда Иисус фактически очищает храм, то он совершает действо, которое, как пророчествовал Захария в 14 главе, должен был совершить Мессия. То есть, по факту, это было еще одним огромнейшим знамением о том, кем является Иисус Христос. И у народа израильского должно было в этот момент где-то что-то щелкнуть. О том, что «О, что-то происходит». Это те самые эсхатологические действия, которые должен был совершить Мессия, их совершает Христос, да, то есть он на это решается и делает.
1: Да, вот здесь вот так и написано. И да, иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Да, Иисус им сказал, разрушьте сей храм, и я воздвигну в три дня.
0: Но здесь видите, в чем интересный момент, в том, что он уже совершил знамение, а они после совершенного знамения задают ему этот вопрос. И то есть таким образом мы видим, что он показывает, а они не видят.
1: Вернемся к такому вопросу, да, что подразумевалось здесь? Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его.
0: Прежде чем мы до этого дойдем, я бы, наверное, сказал о таком выражении, которое здесь используется, когда здесь говорится о том, что «и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». Дом отца моего. То есть, когда мы воспринимаем Иисуса Сыном Божьим, то ну, для нас это нормально, как бы так, да, звучит. Для иудеев это не звучало нормально, ни капли, потому что они понимают о том, что он претендует на божественность. И то есть он себя делает на уровне Бога. И их это всегда возмущает, как мы увидим в Евангелиях и дальше. И здесь интересно, что почему дом отца моего, что такое храм? Мы знаем о том, что в храме обитал Бог, да, как было это заповедано в Исход 25 главе 8 тексте, о том, что «и устроит мне скинию, и я буду обитать посреди них». И вот здесь мы видим, что

0: иудеи, они поняли, что Иисус как раз-таки вот претендует на вот эту божественность, и их это очень сильно возмутило. И они говорят, каким знамением ты нам вот это покажешь, да? Угу. И когда Иисус дальше говорит о своей ревности, точнее, не Иисус говорит, а Иоанн говорит о том, что ученики вспомнили.
1: Да. Ревность по доме твоем
0: снедает меня. И это вот как раз-таки отсылка к 68-му псалму. А здесь, конечно, может возникнуть вопрос, почему именно его не вспомнили, в чем суть. А, но на самом деле, если чуть углубиться и увидеть параллели между этими псалмами, то их достаточно много. А, к примеру, мы видим, что псалмопевец в данном псалме как чужой среди своих братьев. А, о том, что он переносит оскорбления тех, кто не разделяет его ревности о храме Божьем. То есть это те темы, которые поднимаются как раз-таки вот в этом псалме. И таким образом мы понимаем, что псалом 68 и изучаемый нами отрывок имеют достаточно много параллелей. И если мы посмотрим, то Иисус опытом можно сопоставить с опытом царя Давида, который писал этот псалом, который он переживал. Они оба проявляли ревность по храму, но несмотря на серьезную вот эту вот оппозицию, которую им составляли их близкие, родные и другие люди. То есть мы видим, как и в том случае, и здесь Иисусу порой даже самые родные люди становятся в оппозицию. Также мы видим, что чувство Иисуса как сына Давидова и царя Давида можно сопоставить, потому что они оба тоскуют по установлению должного поклонения Богу. То есть это очень широкая тема. Вроде для нас одна фраза, а на самом деле в умах слушателей, читателей Иоанна это целую картину такую вот изображала, которую они вспоминали и сопоставляли, и понимали, о чем сейчас идет речь как раз-таки.
1: Может быть, это действительно было связано вот с тем, что он потом говорит о храме как о теле своем, да, если мы говорим здесь и про поклонение, да, про то, что им хотелось, чтобы не искажался смысл поклонения. И вот здесь как будто бы говорится про храм как о его теле. Как бы вы могли вот раскрыть вот это понятие храма?
0: Но смотрите, здесь, когда Иисус говорит о храме, о своем теле, то здесь действительно есть, опять же, параллели. Мы помним о том, что в храме обитала слава Господня.
1: Да.
0: И она являла Бога. Это было Богооткровение в святилище. Также Иисус Христос, как мы с вами читали в прологе, и обитал с нами. Помните?
1: Да.
0: И как раз-таки слава Божья являлась в Иисусе Христе. Это прямая параллель, как некогда слава Божья являлась в храме на земле, так ныне слава Божья являет себя в Иисусе Христе. И то есть, когда они спрашивают о знамении, то Иисус им предлагает самое сильное знамение, которое мог он предложить, это его смерть, погребение и воскресение, которое будет самым сильным свидетельством о том, на основе чего он все это совершает. То есть таковым образом Иисус ссылается на свою крестную смерть, как на то, что дает ему полномочия, права вести дела земли, судить ее.
1: Ты такой момент... так скажем, истины, да,
0: ну, и здесь, знаете, параллели. Здесь на самом деле все достаточно тоже непросто в том плане, что весь храм, он указывал на Иисуса Христа, как мы уже ранее говорили. То служение жертвоприношений, которое там совершалось, оно указывало на Иисуса Христа. А священнические действия, они указывали на действия Иисуса Христа. И таким образом, когда иудеи хотят убить Иисуса, они лишают храм смысла, потому что Иисус был смыслом всего существования храма и его служения храмового. И когда, таким образом, когда они убивают Иисуса, отворачиваются от Него, они тем самым и разрушают еще сам храм физический. То есть мы знаем, что храм был разрушен в 70-м году, и в этом были виновны иудеи. И Иисус говорит, так же вы

0: вы будете виновны и в моей смерти.
1: Тоже такая параллель.
0: Да, здесь очень много таких, не совсем явных, может быть, для простого читателя, параллелей и смыслов, которые мы стараемся познавать каждый день.
1: Такой здесь интересный момент. Вы сказали в самом начале, что мы здесь двигаемся к чудесам. Первое чудо мы заметили в программе ранее. И здесь тоже был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, опять уверовали в имя его. Вот опять же, получается так, что вот там-то люди видели чудеса и верили в него, а у нас ни знамений, ни чудес нет. Чему нам верить-то?
0: Знаете, здесь мы видим, к примеру, в 22-м тексте слова «когда же он воскрес», то ученики его уверовали. И это нам показывает здесь уже два уровня веры, Иоанн. Да, то есть первый уровень – это при служении Иисуса на земле, то есть вера, основанная на его знамениях. И вторая – это вера, проявленная после смерти Иисуса Христа, основанная на его слове и словах о нем. То есть это уже два уровня веры. И третий уровень веры нам раскрывается в 23-25 текстах, когда речь идет о том, что Иисус знал, что в них, но не верял себя им.
1: Так.
0: Почему?
1: Ага.
0: Дальше это будет раскрыто. Все люди, которые здесь это все видели, которые последовали за ним из-за этого чуда, в итоге они станут в той толпе, которая будет кричать «распни». И то есть здесь есть три уровня вот этих, этой веры. И мы видим, что самое ненадежное – это вера, основанная на чудесах. И порой люди думают о том, что чудеса – это панацея от поверхностной веры. Это лекарство такое. Но на самом деле чудеса, они могут еще больше принести вреда в нашем секулярном мире, нежели пользы. И именно поэтому, вероятно, Господь и не являет таких общих чудес в большом количестве для того, чтобы не навредить, но для того, чтобы воспитать в нас крепкую веру, основанную на Его Слове. И помните, мы с вами в начале вообще, в принципе, нашего цикла говорили о том, что Иоанн пишет это Евангелие для нас, для тех, кто не видел Иисуса, но только вот может слышать о нем, читать свидетельства. И здесь как раз-таки Иоанн и подчеркивает, насколько мы имеем больше благословения в то, что наша вера строится на Слове Божьем, а не на чудесах. И вот это очень важная такая часть для нас с вами, урок, который Господь нам преподает. И знаете, на самом деле, вот в словах о том, что Господь знает, что в нас.
1: Да.
0: Оно дает нам тоже уверенность, веру во что. Это положительный момент этого всего заключается в том, что если Иисус знает, что в нас, то Он и знает, как взрастить нашу веру. Он знает, как сделать нас способными познавать Его. Он знает, что нам мешает и как это убрать с нашей жизни. Помочь оставить, да? И он понимает, как помочь нам эффективно трудиться для него каждый день, да? Он также может помочь нам дать ответы на все наши нужды. Но здесь важное уточнение, что не всегда эти ответы нам могут понравиться.
1: Да-да.
0: Вот. И вообще, если мы говорим, в принципе, о всей этой истории, которую мы сегодня изучаем, то мы для себя, опять же, можем сделать некоторые выводы, да? О том, что эта история о ревности Иисуса Христа,
1: да,
0: она учит нас тому, что те, кто хочет сегодня действительно сделать дом Небесного Отца домом молитвы, как сказано в Евангелии от Матфея, то они будут избегать того, чтобы делать дом молитвы, церковь, храм местом повседневных мыслей, суеты какой-либо, они будут избегать того, чтобы нарушать его благоговение и, естественно, приходить в Дом Божий с хвалою и благодарением на устах. То есть, как мы с вами говорили, мы можем приходить, быть номинально там, фактически, но наши мысли будут где-то в другом месте. Мы можем приходить, но не жить следованием за Христом. И вот как раз-таки, если мы действительно хотим, чтобы дом молитвы

0: Был
1: в нашей жизни, чтобы наша церковь стала домом молитвы, то нам необходимо начинать реформу себя с того, о чем я общаюсь где-то в перерыве, до, после, да, о чем мои мысли в этот день, в принципе, о Боге, или все время я куда-то убегаю вперед, там, когда закончится День Господень, или когда уже там он, долго ли еще до него, да, то есть это все как раз-таки высвечивает наше отношение к Богу, и единственная приятная новость во всем этом для нас, то, что Иисус знает, что в наших сердцах, и Он способен нам помочь, если мы сделаем выбор в пользу Него, если мы это захотим.
0: Да. Ой, Илья Александрович, я благодарю вас за раскрытие данной темы. Спасибо. Иисус очищает храм, чтобы вернуть людей к истинному поклонению, в центре которого Он Сам. Важно знать и верить, что Иисус Христос настолько любит нас, что пошел на смерть, чтобы мы могли жить.

Зачем читать Евангелие? Спрашивают некоторые люди. Дело в том, что мы живем, можно сказать, в письменную культуру или даже уже в цифровую эпоху, когда мы больше видим текст. Но тогда, когда Евангелие распространялись, они распространялись устно, из уст в уста. Евангелие рассказывалось, то есть оно проповедовалось. Об этом как раз апостол Павел и пишет в своем письме в послании к римлянам. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». И в греческом тексте послания к римлянам вместо Слова Божия стоит именно Евангелие. Получается, вера от слышания, а слышание от Евангелия или Благой Вести. Поэтому в первом веке люди учились слушать. Это было очень важное качество, которое помогало людям не только воспринимать информацию, получать ее, но и переживать ее, понимать и что-то воплощать в свою жизнь на практике. Так люди с помощью переданной, да, устно Благой Вести слышали о Христе, о Боге, понимали волю Божию, как им нужно жить, что в жизни следует поменять и так далее. Но когда Евангелия стали записываться, переписываться и передаваться уже теперь как книги, люди научились читать, люди стали читать и, естественно, обращались к Евангелиям за ответом на свои вопросы. Поэтому, отвечая на вопрос, зачем читать Евангелие, в первую очередь, мы читаем Евангелие для того, чтобы понять, прежде всего, каков Бог, каким Он открывает Себя нам вот именно в этом священном тексте. Во-вторых, Евангелие мы читаем не только для того, чтобы понять, какой Бог, но и читаем Евангелие для того, чтобы вникнуть и в самих себя, потому что Евангелие не только о Боге, о Христе, оно еще и о нас. Это необходимо для того, чтобы увидеть, и как мы близко или далеко отстоим от Бога. И если мы действительно поверили в Бога, ну, то есть, читая Евангелие, вдруг обрели такую веру, то чтение помогает нам и понять как раз самих себя и далее, исправить что-то в своей жизни. Главное в чтении Евангелия – это не подходить формально, а стараться вслушиваться в текст или, другими словами, вчитываться в него, то есть быть внимательным к тому, что мы читаем, не только умом, но и сердцем, откликаться на то, что Бог нам открывает. И вот такое чтение Библии, оно или Евангелие, оно станет для нас очень таким живым переживанием, когда мы будем слышать Бога, который обращается к нам, который открывает себя, каков Он, который показывает свою волю, чего же Он от нас ждет, и побуждает нас что-то исправить не только в самих себе, да, но и в наших отношениях друг с другом, исправить в наших поступках, в наших делах или в наших словах.

живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю».

0: Дорогие ребята и уважаемые взрослые, хотите, чтобы у вас было хорошее настроение и вы чувствовали себя замечательно? Тогда присоединяйтесь к нам и сделайте с нами зарядку. Встаем. Для начала мы сделаем разминку. Подышим воздухом. И раз, два. Раз, два. Вдох, выдох, вдох. И выдох. Молодцы. Упражнение для шеи. Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Наклоняем голову вперед. И выпрямляем. Раз, два. Наклонили. Раз, два. Не сутулимся. Спина прямая. Плечи опущены. Хорошо. Молодцы. Следующее упражнение. Маятник. Положили голову на правое плечо. И к левому его. Ее. Раз, два. Раз, два. Касаемся ухом плеча. Бодро, энергично, но не торопимся, чтобы не повредить шею. Молодцы. Следующее упражнение. Сова крутит головой вправо. И раз, два. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Смотрит она по сторонам, но спина прямая. Следите за осанкой. Ваня, ты кого увидел? Сова у тебя кого увидела? Хорошо.
1: Меня.
0: Упражнение «Мячик». Положили голову на правое плечо, перекатываем к левому медленно. Медленно, аккуратно. Молодцы. И раз, и два, и три, и четыре. Молодцы. Хорошо. Ну что, теперь возьмем мячики. Где у нас мячи? Так. Упражнение для рук. Перекаты. Вот так у нас крутится-крутится шарик, шарик, шарик голубой, земной. Крутится. Кисти у нас хорошо работают. В другую сторону, к себе теперь. Угу. Молодцы. Так, а теперь у нас вот такие волны с помощью мяча. Вот таким образом. Хорошо. Молодцы. Так, упражнение «Солнышко». Держим мяч перед собой и с помощью кистей поворачиваем его к себе. Солнце всходит и заходит. Всходит и заходит. Хорошо. Молодцы. Так, упражнение «Колесо». Делаем сначала в левую сторону. И раз, два, три. Большое колесо. Четыре. В другую сторону. И раз, два, три, четыре. И еще разочек. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Поворот. Мяч перед собой. И раз, повернулись. Два. Раз, два. Голова прямо. Голова на месте. Молодцы. Энергичные. Делаем повороты. Хорошо. Закончили. Наклоны. Мяч у нас за головой. Выпрямляем руки. Наклоняемся. Руки выпрямили. И раз, два. Раз, два. Ноги на ширине плеч. Молодцы. Хорошо наклонились. Не наклоняемся вперед, а только в бок. Вот.

0: Главное, чтобы мы не сталкивались с вами мечами, да, Марин? И последний раз наклонились. Закончили. Следующее упражнение. Прощаем мячик. Ногой положили его на пол. И, пожалуйста, в одну сторону. Для равновесия мы можем держаться за что-нибудь или за кого-нибудь. В другую сторону. Так, поменяли ноги. Поменяли ноги. Вращаем. Хорошо. Разминаем суставы. Теперь взяли мячик. Упражнение дуга. Прогибаемся, смотрим на мяч. Хорошенько прогибаемся. Не заваливаемся, Марина. Ручки прямо. Хороший такой мостик делаем. Прогибаемся. Вот так. Хорошо. И еще раз. И еще. Закончили. Следующее упражнение. Приседание. Мячик у нас прямо над собой. Присели, завели руки за голову. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Хорошо, приседаем. Молодцы. Так. Раз, два. И еще раз и два. Упражнение «Ветер». Присели, мячик справа от себя, справа, и ветер подул в одну сторону и в другую сторону. Молодцы! Хорошо. Приседаем, Марина. Молодцы. Раз.
1: Становится жарко.
0: Два. А как вы думали? Это же все-таки нагрузка. И последний раз. Закончили. Поиграем в баскетбол. Раз, два.

0: упражнение. Вернее, это даже игра. Ты мне, я тебе. Вот я сейчас буду посылать мячик Марине. Марина, ты готова?
1: Да. Раз. Опа. Два.
0: Оп.
1: Два. Лови.
0: Так.
1: Еще.
0: Молодцы.
1: Два.
0: Так.
1: И.
0: Ну, еще разок. И закончили. Хорошо. Упражнение мостик. Мяч держим сзади, за спиной. Наклоняемся. Руки вытягиваем назад. Прямая спина. Хорошо, хорошая, красивая. И попытаемся мячик положить на поясницу. И удержать его. Можно сильнее наклониться. Вот так. Марина, покажи, как ты наклонилась.
2: Вот так.
0: А здесь? Вот, уже лучше. Ну, закончили, молодцы. Упражнение на полу. Садимся на пятки, мяч перед собой. Перекатываем его вперед и пружинищими движениями. Вот так опираемся на него. Не отрываем. Годится, Марина, ты сидишь на пятках?
2: Да.
0: Ну-ка, покажи.
2: Вот.
0: Хорошо. К себе мячик. От себя. К себе. Хорошо. Еще. Молодцы. Теперь мы сделаем плук. Пятки на мячик. И тянемся к носкам. Руками. Так, хорошенько нагибаемся. Так, хорошо. Руки назад. Еще потянулись. Ноги прямые, не сгибаем. Ульяна, старайся, чтобы ноги не сгибались. Угу. Еще разок. Носочки тянем. Тянем носочки. Вот так. Хорошо, молодцы. Так, мячик у нас за спиной. Перекаты. Хорошо, сделаем еще перекаты. Так, к себе. Тебя. Молодцы. Еще разочек. Закончили. Теперь мяч за спиной. Ляжем на него и прогнемся. Полежим. Руки вытянем. Хорошо. Закончили. Шлагбаум. Мяч между ног. И переносим правую ногу через мяч. Присоединяем ее к левой. И вместе обе ноги. Так, хорошо. Так. Левая нога. Присоединили. Обе ноги. И раз, два, три. Раз, два. Вместе. И раз, два. Обе ноги. И последний раз. Закончили. Что же у нас еще осталось?
2: Прыжки.
0: Прыжки. Попрыгаем. Попрыгаем через мячик сначала. Так, мячик у нас перед собой. А давайте сделаем другие прыжки. Мы будем в бок прыгать. Вот мячик сбоку. И с разворотом мы прыгаем сюда. Ну-ка попробуем. И раз. Молодцы. И два. Хорошо. И три. Прыгаем. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Молодцы. Еще. Закончили. Еще попрыгаем. Руки. Взяли мяч в руки. Мяч над головой. И раз, два, раз, раз, два, раз, два, раз, два. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. И закончили. Расслабились. Подышали. Руки вверх. Вниз, восстановили дыхание. Вдох, выдох. Вдох. Выдох, повисели. Ну вот, зарядку мы закончили с вами. Размялись хорошенько. Ребята дорогие, мы завтра разучим с вами упражнение с обручем. Так что приготовьтесь и оставайтесь с нами, потому что вместе веселей. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: стало над землей. Встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Моя веселая школа здоровья снова открыла для вас свои двери. И я хочу представить вам моих учеников Анечка, Мирослав и моя неизменная помощница Наденька. Дорогие ребята, а кто может из вас быстро-быстро сказать, что помогает нам быть здоровыми? Ну, там, бегать, прыгать, кувыркаться.
2: Спорт.
1: Спорт, правильно.
2: Добро.
1: Добро.
2: Бог.
1: Да. Ну что
3: же. А еду, какую вам говорят есть родители?
4: Разные, каша там, супы. Но в основном макароны там.
1: Наденька имеет в виду здоровое, правильное питание. Умничка, молодец.
5: Я люблю есть фрукты.
1: Фрукты.
5: И киви.
1: Да, фрукты.
5: Виноград.
1: Витамины, правильно.
6: Да, они очень вкусные.
1: Угу. Так, а еще мы называли сладкий сон и прогулки на природе.
5: Обожаю.
1: Ну что же, все это правильно. Вы у меня молодцы. Вы очень порадовали. Сегодня я хочу рассказать вам еще кое о чем, что помогает нам быть здоровыми. И я хочу загадать вам одну загадку. Грусть, тоска ее боится. С ней всегда нам веселей. Если с ней ты, значит, рад, словно откопал вдруг клад.
5: Радости.
1: То не соска и не скрипка, а обычная. Вы
5: картинка.
1: Правильно? Нет, нет.
5: Улыбка?
1: Да, правильно. Когда вы сказали радость, вы были близко, близко, близко. Обычная улыбка, радость и веселье. Но вы молодцы.
6: Профессор Бодрячок, а я знаю одни очень веселые загадочки. Сейчас отгадаете?
1: Ага, да. Эстафету принимает моя помощница. Так, ну давай, давай. Сейчас.
6: Итак, спорт любить всегда готова, развеселая...
1: Корова!
6: Нет.
1: А кто же?
6: Еще предположение?
1: Ну?
6: Это детвора.
1: Так, какая хитрая загадка. Ну, а так,
5: корова.
1: Ну, ладно, ладно.
6: В фруктах точно знает толк. Умный, веселый, а зовут его...
1: Ну уж не волк, точно, это мы уже ученые. Так, во фруктах вот точно я. Знает толк. Кто же это может быть, а? Фрукт.
6: Это человек. Не любит он, друзья, реветь, а зовут его...
5: Медведь.
6: Нет.
1: Нет, не медведь. Это, наверное, загадка про меня.
6: Почти.
4: Профессор Бодрячок.
6: Это весельчак.
1: Да, все правильно, Наденька, молодец. Бог сказал, что веселье помогает быть здоровым. Это правда.
3: Да, но только если это доброе веселье. А то я однажды видела такого мальчика, он облил грязью своих друзей. Ему было весело, он смеялся, а вот друзья обиделись.
1: Ну да, да, да, да. Правильно. Шутки, они тогда хороши, когда радостно всем. Тогда у всех будет больше хорошего здоровья. Поэтому сейчас давайте прогоним всякую грусть, печаль и тоску.
6: Профессор Бодрячок, а я знаю, как это сделать на перегонки.
1: На перегонки? Прекрасно! Как это на перегонки?
6: Я вам сейчас расскажу, как сыграть в одну такую игру. Видите, вон там вот шарики лежат. Это грусть, печаль и тоска.
1: Ух ты!
6: Мы их будем прогонять. Каждый будет прогонять свой цвет, свои шарики. Сейчас я вам раздам каждому по ведерочку. Это тебе ведерочко.
5: О, мои любимые.
7: Так, мне со здоровьем.

0: Так. Тогда вам вот этот профессор Кудрячок.
1: Ну же? Ого.
0: Каждому так. Еще дается по венику. Это тебе. Это тебе. А это вам, профессор Кудрячок.
1: Отлично.
2: Так.
0: Сейчас вам нужно встать одной ногой в ведерочко. Попробуйте встать.
2: У меня нога не, по-моему, не
3: помещается. Я не помещаюсь.
0: Она у всех не помещается. В этом и сама загадка. Потом берем в одну руку вот так вот веник. А во вторую руку берем ручку от ведерка. И сейчас на счет три мы должны все эти шарики, грусть, печаль и обиду прогнать до здоровульки.
2: Вот так.
0: Кто будет первым, тот получит приз. Итак, на старт... Подождите, еще не сказала три, а я знаю, какие быстрые. На старт, внимание, три!
1: Ура!
0: Уху!
1: Ура!
2: Ура!
3: Все, я забил их.
0: Ну что, молодцы.
3: Все,
0: мы все прогнали грусть и печаль. Выстраивайтесь вот здесь. Оставляете ведерко. Выстраивайтесь в ряд. Сейчас получите подарочки. Итак, вам в подарочке чистейшая вода, чтобы вы пили и были здоровыми. Вот, держите каждому по бутылочке. Это
1: отлично.
0: Вам, профессор Кудрячок, а это мне.
1: Дорогие ребята, когда мы прогоняли эту грусть, печаль и тоску, мы все улыбались. А улыбка притягивает много интересных вещей. Давайте-ка проведем эксперимент. Сейчас я кое-что сделаю. Так, у меня здесь кое-что есть. Так-так.
2: Хвостики.
1: Анечка.
2: Хвостики. Зачем?
1: Да. Как вы думаете, что это такое?
2: Косточка. Да.
1: Нет, нет, нет, нет.
2: Железка.
1: Железка ближе, теплее. Нет, нет, нет, нет.
2: Железная.
1: Это самый настоящий магнит.
2: Магнит? А как он действует?
1: Вот. У этого магнита есть одно чудесное свойство.
2: Он притягивает.
1: Может, да, да, он
2: железо.
1: Может притягивать металлические предметы. Вот я рассыпал гвоздики. Теперь, Мирослав, возьми магнит и поводи этим магнитом рядом с шурупчиками. А что мы увидели?
0: Притянулись.
1: Дадим магнит Анечке. Анечка. Так, так, попробуй ты.
2: Ура! А где у нас остались,
1: да.
2: Возьмем?
1: Посмотрите. Посмотрите, мои дорогие, как интересно. Вот точно так же, как магнит притягивает вот эти гвоздики, точно так же и улыбка притягивает много сил, хорошего настроения и прекрасных друзей. И я хочу спеть вам об этом одну чудесную песенку.
4: Я улыбки собираю, словно бабочек ловлю, а потом их отпускаю, улыбаться я люблю. Ведь улыбка, как магнит, всех скорей к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Все лекарства убираю, если рядом доктор смех. С ним смеюсь я и играю, лечит он быстрее всех. Ведь улыбка, как магнит, много сил к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей. Я с улыбкой открываю двери счастья и чудес, потому что Бог нас любит, словно принцев и принцесс. Ведь улыбка, как магнит, чудеса к себе манит. Радость прыгает за ней с целой кучей друзей.
1: Да-да, дорогие мои! Да, с целой кучей друзей, друзья мои, садитесь, садитесь. Вот, дорогие ребята, а скажите, пожалуйста, что нужно для того, чтобы всегда радоваться?
2: Друзья,
5: улыбка.
2: Надо рассмешить как-то себя,
1: повеселиться. Да, так, так, так, так, ты, блин.

0: близко, ты недалеко от истины.
1: Сыграть в игру, как раз развеселиться,
0: что
1: да?
0: Что ж, можно и в игру. А если игру, то какую? Что за игра?
1: Вот сейчас смотрите.
2: Догонялки.
1: Добранька.
0: Догонялки.
1: Добранька.
0: Даже еще варианты.
1: У меня есть еще предложение в игры.
0: Давай.
1: Смотрите, у вас есть правая рука? Покажите мне правую ручку.
0: Вот правая рука.
1: Теперь этой правой ручкой возьмите левое ушко.
0: Берем левое ушко.
1: Свое левое ушко.
0: Левое. Угу.
1: Так. А потом оставшейся рукой возьмите за носик.
2: Вот ничего.
1: А потом нужно хлопнуть и поменять руки. Смотрите.
0: Хлоп. Что будет?
1: Хоп.
0: Ой.
1: Запутались?
0: Ой, а?
1: Потом хлоп и опять поменять.
0: Ой.
1: Нет, у тебя наоборот.
0: Я хочу вам открыть, ребята, один секрет. Дело в том, что для того, чтобы быть радостным, нужно сделать радостным кого-нибудь другого. Подарить ему радость. Сделать что-нибудь доброе.
2: Принести подарок.
0: Или что-нибудь еще?
3: Сказать приятные слова.
0: Да. Помочь как-нибудь. И тогда вы почувствуете, что тоже стали радостными.
1: Профессор Бодрячок, а я думаю, что подарить как раз-таки улыбку на палочке тоже будет доброе дело.
0: Да, Бог сказал, что тот, кто радуется, обязательно будет здоровым. Поэтому я думаю, что для здоровья улыбка на палочке тоже подойдет.
1: Тут есть вот такие вот улыбочки. Это тебе улыбочка, это тебе.
0: Ты даже
1: это
0: приготовила
1: мне,
0: улыбочки.
1: Это вам.
0: Ох ты, мне да. Самая большая. Ну, спасибо.
1: Их сейчас нужно будет вырезать. А? Вот ножницы. Это тебе.
2: Я их буду вырезать сейчас.
0: Так, вырезать.
2: Можно я сейчас начну вырезать?
1: Да, ее нужно вырезать.
0: Так.
1: Получается у вас?
2: У меня, да.
0: Совершенно верно.
1: Вот. Мирослав закончил, а вы как?
0: Сейчас мы.
2: Это же палка для мороженого.
1: Да, можно использовать палки для мороженого. Или если нет палок для мороженого, можно использовать разные карандаши. Ага. Карандаши же всегда под рукой.
2: Да.
0: Опа. Все. Ну все?
1: О, у вас уже
0: ну
1: все?
0: Вот.
1: Вот, молодцы. Смотрите. Дальше берете палочку, берите поклейку.
2: Я уже знаю.
1: И клейте сначала палочку, а потом к ней прикрепляйте улыбку.
2: Ой, легкотня.
1: Ну вот и хорошо. Быстро и
2: готово.
1: Красиво.
2: Готово.
1: Оп. Смотрите, профессор Бодрячок, какие мы красивые все.
0: Да, дорогие ребята, какие добрые дела делают вас радостными. Нарисуйте, нам будет очень приятно посмотреть.
1: И даже очень радостно.
0: Да, и порадоваться вместе с вами. Ну а сейчас мы прощаемся. Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: Пока.

0: Получилось так, что мы еще были когда на Камчатке, и я была, может быть, в 5 классе тогда. По субботам мы ходили, поскольку у нас не было богослужений, мы были единственная адвентистская семья в поселке, то когда папа был не в тундре, а дома, то мы обычно, то есть пройдя урок дома, и, значит, мы ходили гулять, на природу. И была зима.
1: Я помню, мы гуляли по льду Северной реки, на севере полуострова Камчатка, и северные реки коварны чем зимой? Ну, они вообще коварны, а зимой тем более. У них есть воронки, и хотя сильный мороз, местами лед тонкий, потому что с той стороны кружится воронка, и она делает лед очень тонким. Вот вы идете, ну, предположим, мороз 30 и ниже градусов, да, вы уверены, что у вас лед толстый под ногами, и вдруг вы можете провалиться. И вот это произошло.
0: Подо мной проловился лед, и я вот так по грудь, в общем, погрузилась в холодную воду. И я помню, что мама прямо так села на снег, и все дети закричали.
2: Мы отпрянули в ужасе все, когда лед затрещал, ее понесло в ту часть на льде.
1: Помню, Галя, моя сестренка, значит, у нее такая пятнистая советская шубка была, вот, и она раскрылась, эта шубка, как, знаете, такой одуванчик. И хорошо, что она раскрылась, шубка, потому что она кружится в этой воронке. Вот так, пока еще ее держит на воде эта шубка, которая вот так раскрылась, плачет.
2: Папа тотчас бросился на эту наледь, на живот, и под ним лед весь пошел трещинами. А мы стояли, мы все выскочили из этой проталины, уже на прочный лед, занесенный снегом. И я думала, обоих мы видим в последний раз.
0: Течение там так колыхало уже мои ноги. Вот. Я помню, что у меня был шок, и я вот как бы ничего не чувствовала в этот момент.
1: Я помню папу, который пополз. Вот он полз, под ним трещал лед.
2: И он не дотягивался до нее. Чуть-чуть, ну, может быть, полметра. И тогда он крикнул маме: кинь палку, лыжную палку. Мама ему бросила палку, и он протянул Гале. Она схватилась, и он выдернул ее.
0: В этот момент все тоже молились, и мысленно, я думаю, кто был там на льду, вот помимо этой проруби, мама и сестрички, и брат...

0: первые годы моей производственной деятельности, это были экстремальные условия. Крайний север. Вот, транспорта никакого. Собаки, собачьи нарты или олени, упряжки. Вот и все. И ты должен сотни километров по этой замороженной тундре колесить на этом всем и выживать.
1: На севере он три раза тонул на вездеходе. Вот, и все три раза были, два раза зимой, один раз весной в ледоход. На водоемах, северных водоемах, да, и три раза остался живым.
2: Папа не боялся трудностей, он всегда шел вперед, мне кажется, он всегда был на передовой, вот там, где он работал.
1: Он человек мужественный, вот что мне нравится еще в моем отце, он никогда не будет жаловаться, никогда.
3: Что мне нравится в папе, это его реальный взгляд на жизнь. Он знает, что в этой жизни есть вопросы, на которых нет ответов. И он принимает жизнь такой, какой она есть. И он делает самое лучшее из этого, что он имеет.
4: И вот мамочка, она была радистом, когда уже... Она тоже постоянно ожидала печальных вестей. Но всегда он оказывался победителем в этих ситуациях. И он приходил, когда мы его допрашивали, он говорил: «Бог мне помог». И в одном из своих стихотворений он написал: «Материнской молитвой я повсюду храним, изо всех переделок возвращался».

0: живем.
1: Конечно, в этих условиях я сохранил тогда, по крайней мере, 5 лет и здоровье, и зубы, и зрение. А почему? Родители молились. Я там, за 9000 километров, а они в Алмате. Ну, каждый день единственный сын. И они начинают день с молитвы, заканчивают. И они, естественно, вспоминают о своем сыне. Они молятся в Алмате. А Бог посылает мне благоприятную погоду. И вот 5 лет при мне совхоз сохранял эти высокие показатели.
0: Он все новое отслеживал и внедрял в производство. Вот так он изобрел кораль. И
2: что изобрел?
0: Кораль. Это усовершенствование технологии оленеводства, которая позже стала использоваться по всему Советскому Северу. То есть это искусственная изгородь, которую устанавливают определенным образом, чтобы отсортировать в саде самцов, которые должны пойти на забой, от молодняка, который на доращивание идет, и от самок, которые должны еще плодоносить. И вот там специальная такая система коридоров и загоны. И дикое стадо оленей, ведь олени, они не одомашненные олени, это дикие олени. И их нужно загнать, прогнать через эти коридоры до развилки, где идет уже сортировка, и правильно их нужно сориентировать, чтобы стадо разделилось на несколько вот этих фракций. Поэтому раньше использовалась для этого технология чистокола. Но в тундре нет древесины. И всю древесину для чистоколов, для этих огромных стад, привозили баржами. И в тех условиях эта древесина быстро гниет и выходит из строя. И чистокол этот поставить на огромной территории – это тоже большая проблема, потому что вечная мерзлота не дает как следует укрепить эти сваи. И папа усовершенствовал это, придумав изгороди из мешковины. Уходило в десятки раз меньше древесины, и на легких жердях развешенная мешковина, которая в Советском Союзе была пруд-пруди, это очень дешевое сырье, ее легче было развернуть и установить на этих кольях на огромных территориях, и потом уже гнать по этим коридорам животных. А олень – пугливое животное. И он, если видит изгородь, он уже не кидается на нее. То есть чистокол это или мешковина, ему все равно. И вот он удешевил этот процесс в разы, поэтому Москва выписала орден Ленина ему.
3: Документы на все ордена подписывались в Москве. И вот лежат эти документы, дело папина, его достают, вот, все прочитывают, все проверяли, выписывают орден, и вдруг замечают, что в строке «партийность» написано «беспартийный». Но подумали вначале, что ошибка. И звонят в Валюторский район на севере полуострова, ну, значит, парторгу, дозваниваются через все эти сети того времени и говорят: вы, к сожалению, в анкете неточность допустили, вы забыли заполнить графу партийности. Они даже не предполагали, что человек, который подан на орден Ленина, награждение, беспартийный. А оттуда отвечает: нет, все правильно, он у нас не партийный. с Москвы спрашивают, по какой причине вы должны тут же его как бы сделать партийным, потому что мы не можем награждать орденом Ленина беспартийных, непартийных людей. Вы должны

0: прямо вот срочно исправить это. Они говорят, не получится. Почему? И тут они говорят, он не партийный по религиозным убеждениям.
1: Он, конечно, не распространялся о своих взглядах, что он верит в Бога, и что он просто не может стать членом коммунистической партии, но в партию отказывался вступать в партию. И на него давили, ему как бы угрожали, ему объясняли, говорили, что это необходимо для его карьерного дальнейшего роста, но он отказывался.
2: Что нельзя было вручить человеку просто без...
3: Нельзя было. Все орденоносцы должны были быть членами партии. И это, в общем-то, огромная жертва, потому что у орденоносцев огромные льготы. И выход на пенсию раньше, и премии большие, и пенсия большая, и доступны курорты, которые недоступны простым смертным, и так далее.
4: Когда я 4 года отработал, и они стали опасаться, что договор кончается, у меня на 5 лет был первый договор, и я могу уехать. Они прислали как раз помощника вот этого третьего секретаря по сельскому хозяйству, и он неделю жил в нашем поселке, ходил за мной с анкетой каждый день, уже собрал эти рекомендательные подписи, поставил вот эту подпись, потому что мне сказали, пока ты от Вильгоши не привезешь заявление в партию, можешь там оставаться и не возвращайся в область.
3: Вот, и папа пожертвовал, в общем-то, большим будущим, ну и карьерный рост, соответственно, оставшись верным Богу. И Москва ответила, что в этом случае заменить орден ценным подарком. И папе вручили ценный подарок. Это такая статуэтка из моржового клыка. Стоит на задних лапах белый медведь. Но на самом деле это нож. И ножны к нему тоже из моржового клыка. И сам нож настолько тонкий, что просвечивает. Все это из моржового клыка. Очень красиво отполировано. На ножнах выгравирована битва белого медведя и моржа. Это нож для резки бумаги. Тогда письма вскрывали такими, ну, ножами. Но вот этот сувенир до сих пор у папы хранится.
4: Членом церкви я уже стал, когда вернулся, 5 лет отработал на Камчатке, женился, уже 2 детей у нас там родились. Я приехал и стал в 66-м году искать работу в Алма-Ате.
5: А почему вы не принимали крещение?
4: А тогда сразу не давали крещение. А вот сначала живи, ты уже как адвентист. И вот год мы с женой уже каждую субботу на служение. И детей своих носим на руках, кого водим. Вот. И жили мы с родителями. Вот. Отец был служитель. И когда вот год мы так показали свою стабильность, тогда и это пригласили нас принять крещение. В 11:00 ночи, там пруд был недалеко, нам преподали крещение.
5: А почему ночью?
4: Потому что прежде чем крестить кого-то, служитель должен был подать списки уполномоченному по делам религии. И нужно было заявить, что у вас будет крещение, и вот список. Но никто же это не делал. Поэтому делалось все вот так.
5: То есть, получается,
4: ночью,
5: тайно, да?
4: Тайно. И не зачитывали этот список даже в церкви, а просто после крещения вечеря обычно совершалось, и люди видели, что эти вот, которые ходили как кандидаты, уже теперь принимают.

0: принимают крещение, значит, они уже члены церкви. Сложное было время.
1: Они купили дом, и дом купили не для себя, а для того, чтобы церковь могла собираться в этом помещении.
0: Оформили на нас, Любовь Георгиевна, этот дом большой. И вот уже 53 года в этом доме собирается наша церковь в Алмате. Омская, 83.
2: Большая семья, 5 детей, все состоялись как верующие люди.
3: Да, с Божьей помощью и по молитвам наших родителей, все 5 детей, их семьи сегодня находятся в церкви.
4: Я думаю, что его религиозность, так сказать, или духовная сторона его жизни, это то, что тоже оказало огромное влияние на всех нас пятерых, потому как одно из основных качеств папы — честность. Он был честен не только в работе, в отношениях с людьми, но он был честен и в отношениях с Богом.
5: Он умеет терпеть, и он не перестает надеяться и мечтать.
6: Когда наши дети были маленькими, мы богослужения семейные проводили утром обязательно. Когда папа уходил на работу, дети вставали, мы с ними пели песенку, молились. И это было у нас такое детское богослужение. И вечером то же самое, перед сном. Мы пели с ними, молились. Они уже умели каждый молиться. Вот сейчас интересно, что растут дети, они все умеют молиться. Точно так и у нас.
1: Нам помогло в церкви остаться то, что, наверное, мы видели, насколько для них важен Бог. А значит, это по-настоящему. А значит, это что-то, на что следует обратить внимание, что, чему можно верить.
4: Вечером мама просто нас всех побуждала. Так, встаем все на коленочки, каждую в своей кроватке, молимся, закрываем глазки, каждый молится, и каждый молится шепотом. Вот, и мама это курировала. И они с папой вставали на колени возле своей постели и тоже молились. И это вошло в привычку. И уснуть, не помолившись, не поблагодарив Бога за прожитый день и не рассказав Господу о своих мечтах, о каких-то надеждах, вот это уже казалось нам всем невозможным. Как так можно уснуть, не помолившись?
6: И были такие моменты, когда мы в пятницу не смогли сходить на собрание, то вот Ваня, помним, ему было 10 лет, он нам говорил проповедь с удовольствием. Вот. И дети могли уже все даже участвовать в этом и полностью провести богослужение.
5: Когда мы подрастали, он никогда не давил на нас. Он разрешал нам иметь свое мнение. Он высказывал свое мнение, но он давал нам право делать выбор и нести ответственность, вытекающую из нашего выбора.
0: А в это время Бог так устроил, что наше передовое хозяйство по РСФСР, где я 5 лет проработал, уронило все эти показатели и стало не передовым, а отстающим.
1: И папу стали телеграммами, буквально им присылали, мама говорит, телеграммы каждый день, умоляя и уговаривая вернуться, чтобы восстановить хозяйство. Родители очень не хотели, потому что они как бы не имели намерения возвращаться, но их очень уговаривали.
0: И я дал согласие вернуться туда.
1: И когда они уезжали, община вот верующих людей, в которые они уже приняли крещение, в которые они приехали, для которой они купили дом, она их не поняла. Они сказали, что вы делаете, вы опять уезжаете за длинным рублем на север, зачем вам эти деньги, вы едете за деньгами. Хотя родители не ехали за деньгами, они просто как бы чувствовали ответственность перед теми людьми, которые очень просили их вернуться. И только они уехали, буквально вот в течение нескольких недель, это было советское время, не будем забывать, пришли из определенных органов люди, и с ордером на арест дома и на последующую конфискацию этого имущества.

0: имущество, потому что как бы соседи, видимо, дали понять, что в этом доме происходят какие-то богослужения и церковные встречи.
1: А это все было запрещено?
0: Конечно,
1: момент, да?
0: Тогда это было, ну, нелегально. И когда они спросили, вот первое, что они спросили, где хозяин дома? И когда они узнали, что хозяин находится на крайнем севере, они просто ушли и ничего не смогли сделать, потому что вот как раз перед этим было обнародовано постановление, что если хозяин находится на крайнем севере, то имущество, где бы оно ни находилось, отбирать нельзя, ни по каким причинам. И вот таким образом, странным образом, непонятным образом, Господь смог сохранить вот этот дом для этой общины в Алма-Ате.
2: Меня назначили опять директором. И вот год совхоза работает в субботу, а директор в субботу не выходит на работу.
0: Папа стал отстаивать свои религиозные убеждения, он уже был крещенным человеком. А что это значило? Это значило, что он по субботам не выходил на работу, когда весь коллектив выходил, потому что была шестидневка. И это лишило его морального права делать замечания другим работникам, которые, может быть, не являлись когда-то на работу, прогуливали, опаздывали, потому что он сам как бы в их глазах был виноват в том, что не выходил на работу по субботам. И это его очень как бы сильно травмировало и расстраивало, потому что он понимает, что дисциплину сейчас наладить будет очень сложно.
2: Я в субботу не работал, в воскресенье я ехал в стада, или приходил в конторе, работал. Но никому это ничего не докажешь. В субботу рабочий день тебя не было. Это уже... Но я был нужен району, области. И на это закрывали глаза. И меня не хотели отпускать.
3: Он по 3 месяца на литовке с оленеводами, живет с ними в юртах, учит их передовым методом, учит, как правильно лечить заболевших оленей, как ими управлять, как работать, чтобы привес был большим и так далее. И там в юртах... По 3 месяца он не видел хлеба, вот мяса, рыба только, и просто до тошнотиков уже. И он тяжело переносил вот эту диету. И один раз он даже просто на проталинке увидел щавель в тундре, и он так наелся этого щавеля, что отравился. Но он не бросал этих людей.
2: Это очень трудно. У меня даже... Это упало давление крови, потому что я со всех должен требовать дисциплину, а подпадаю под эту статью. Вот что такое «Помни день субботний». Он нас сразу отделяет от общего населения. Вот. Хоть ты в армии находишься, хоть ты на производстве, хоть ты находишься в тюрьме,
0: но он восстановил это хозяйство, он восстановил как бы до определенного уровня, они смогли это все поднять, но он очень подорвал свое здоровье сильно, и ему порекомендовали срочно уехать и лечиться.
2: 5 лет каждый год мне присылали опять, чтобы я вернулся. На разные должности уже. Ну, а мы уже в общине, уже этот молитвенный дом переоборудовали, и людей много пришло. Я работаю в зоопарке легально. Но тем не менее, вот через 5 лет сошел с ума и снова поехал на Камчатку. Еще 4 года работал. И вот мои дети там были со мной. Но это уже была 5-дневка. Выяснилось, что школа-то теперь 3-классная, а Наталью старшей, Наталья Ильинична, надо уже в 4-й класс. И Любовь Георгиевна сказала, нет, я ребенка не отпущу в интернат куда-то в район или в другой поселок. Вот решаю эту проблему. А я не согласился уже директора принимать обязанности, и там был мой ровесник.

только он Дальневосточный институт кончал. Вот он остался директором, а я заместителем и главным специалистом. И у него уже один год дочь там училась, в районе. И я зашел в кабинет, говорю: «Юрий Иванович, как воспринимает твоя жена, что дочь где-то там за 240 километров в интернате?» Он: «Конечно, плохо. Но если плохо, давай надстроим второй этаж над школой из бруса». Он говорит: «Ну, надо прораба как-то сагитировать. Ну, вызывай прораба». Пришел прораб, ну, мы все там эти ровесники, друзья, чисто человеческие отношения такие. Я говорю: «Елена Ананович, у тебя же дочь подрастает тоже. Давай вот это». Он говорит: «Ну, брус мы найдем. А все остальное надо же отопление монтировать, и котельную, все. Это как?» Ну, я говорю: будем содействовать все ресурсы. И вот мы лучших строителей в эту бригаду выписали, приступительный наряд. А лето, там же это солнце садится в 10 часов, ночью сумерки маленькие, а в 3 часа уже светло. Поэтому мы договорились, что они работают не по 8 часов и даже не по 12, потому что к 1 сентября нужно второй этаж школы нужно сдать. Ну, так мы втроем решили. Бухгалтера поставили перед фактом. Он сказал, что вы положили голову на плаху. Если это не сработает, это фонд зарплаты, перерасход. Тогда это было уголовное дело, если у тебя фонд зарплаты перерасходов, все. И вот мы начали это дело. Приехала зав. Райно и сказала: «Что вы тут делаете?» Мы говорим: «Вот хотим второй этаж, чтобы была восьмилетка». «Даже если вы это сделаете, где я возьму вам учителей?» Мы запрашиваем учителей за год вперед. И нам выпускников из этих вузов планируют. Они приезжают. «А где я вам возьму, если вы построите?» «Ну, как-то помогите это». «Ладно, — говорит, — вот есть вариант. В соседнем селе тоже взялись строить, но ни шатка, ни валка, не про свое дело. Я им запланировал учителей. Если они первые построят, учителя туда поедут. Если вы первые, к вам учителя». И вот, представляете, мы, конечно, понатужились, очень старались, и строители. И восьмилетняя школа в поселке появилась. И вот из всех моих этих лет работы, 10 лет я проработал там, ну, с перерывами. Конечно, показатели по оленеводству были хорошие, там все остальное. Это все ноль. А вот то, что мы школу там построили, и до сих пор она уже существует, и это потом она стала средняя школа. Вот. И выпускники этой
школы на

профессиональные девушки, ребята стали учиться в Санкт-Петербурге в институте имени Герцена для народов Севера. И многие закончили. И если бы тогда вот не мои дети, никто бы там не построил эту школу. И так бы они были с 4-5 классами. Вот. А так там...

0: преподают в этой же школе.
1: Он способствовал развитию поселка, где этот колхоз находился. Конечно, это было большое свидетельство о жизни верующего человека, потому что он вел трезвый образ жизни. И удивляет то, как, с каким трудом его отпускали из тех мест, где он работал.
2: Настолько тяжело было папе пожертвовать своей любовью к Северу, и это доказывает лишний раз его любовь к маме, потому как, когда мы улетали с Камчатки, он отвернулся в иллюминатор, и он плакал. Я первый раз видела, как папа плачет. Единственный раз в жизни. И эта жертва, которую он принес ради семьи, ради мамы, расставшись с любимой работой, потому что он любил тот народ, что я усвоила от него, это отношение к людям всех национальностей как к равным. Он просто испепелял себя в служении чукчам. И анекдоты про чукчи он воспринимал как личное оскорбление.
3: Меня поразило тогда, вот в том детстве, папино отношение и мамино отношение к людям местных народов. То есть для папы с мамой не было барьера. Это были такие же для них люди, как они. И хотя даже дети в школе, они называли нас белые люди, то есть вот по цвету кожи, да, но для папы с мамой это всегда были такие же люди.
4: Они с мамой учили нас любить людей и край, где мы жили.
5: Их очень любили чукчи, вот местное население. И они приносили маме ведрами красную икру на заготовки. Мама говорила, что у них стояли просто такие артиллерии, как бы это сказать, такие вот полки, забитые 3-литровыми банками с красной икрой, мама консервировала. В кладовке висели чернобурки, песцы, которые чукчи приносили, просто сами охотники. Потому что они уважали папу, они приносили вот эти вещи. И в этом месте я папе до сих пор помню.
2: Когда мы уехали оттуда, правление совхоза постановило его именем назвать улицу, поскольку он там стольких спасал и пожары тушил. Всегда он первый на горящих стропилах. Там мама говорит, выйду, гляжу, все горит, он по этой горящей крыше забирается, отсоединяет провода. Промерзла речушка до дна, пожарка не может воду накачать. Он ставит людей, ручной насос такой, в каждом доме был, артезианскую воду. Цепочку из людей ведрами заливать, ну, конечно, спасать мало, что можно было из тех деревянных строений. Таким образом, но людей ни одного не потеряли в этих пожарах, а пожары были часто.
3: Для меня как-то даже ассоциируется с образом Христа, пришедшего в мир. То есть Иисус оставил все и пришел в этот мир. Он пришел для того, чтобы стать одним из нас. Не для того, чтобы Он нас лучше понял, потому что как Бог, Он всеведущий, Он и так все знает, да? Вот, но для того, чтобы мы поняли, как Он любит нас, и чтобы приблизить себя, Божество, к нам, Он спустился на этот человеческий уровень, чтобы стать одним из нас, и чтобы то, что Он хотел, это знание передать из рук в руки. Он знал, что мы примем только, если Он вот опустится на эту ступень. Вот что-то похожее папа делал в своей жизни и в своей работе, там, работая на севере. То есть папа стал как бы одним из них.
6: Вернувшись в последний раз с Камчатки, через короткое время он принимает решение уже откликнуться на призыв и трудиться, в том числе как пастор. В то советское время пасторы, они не могли не работать на производстве, им нужно было совмещать. И вот я запомнил эти годы, когда все свободное время, рабочий день, папа на работе, 5 дней в неделю, да, ну в пятницу пораньше, потому что солнце раньше садилось, а весь остаток свободного времени – это церковь. И все, что оставалось, это на семью. Но это было благословенное время, и мы как семья почувствовали, что это Бог призвал папу, и через него очень успешно трудился в своей церкви Господь.
2: Папа в то время был в Закавказье президентом миссии.

0: комиссии, потому что 10 человек приглашались на эту должность, но там в Сухуми шла война, и эти люди отказались. Но папа присутствовал на этом заседании, и он сказал: как же так? Регион остается вообще без головы, можно сказать. А нужно, чтобы кто-то поставлял туда и уроки субботней школы, и литературу из издательства, и вообще опекал эти церкви, которые там в условиях вот этого военного положения.
1: Вот Илья Иванович стал первым руководителем, президентом Транскавказской миссии. А это как раз то время, когда мы делаем свои первые шаги в вере. И именно в этот год я стал студентом Заокской духовной академии. Поэтому он был для меня администратором только первые минуты, когда я познакомился с ним. И все остальное время он был для меня как отец.
2: В церкви того времени не так много было специалистов, потому что из-за субботы люди не могли получать высшее образование, они не могли состояться как специалисты. Папа смог состояться как специалист в светском мире, и он смог получить хороший административный опыт. И Господь потом это использовал для того, чтобы помогать упорядочить очень многие вопросы в жизни церкви, в жизни церковной организации.
3: Я помню, что зарплата у папы была очень невысокая в этот момент, хотя он был как бы президентом вот этих всех общин больших, да, конгрегаций и вот этого объединения. Но зарплата у нас была настолько небольшая, что мы даже не могли купить себе сметану, вот пойти просто. И не только у нас была такая небольшая зарплата, потому что из 8 республик только 3 могли поддержать всех остальных вот финансово. Поэтому, естественно, зарплаты были у всех маленькие, но никто не унывал.
0: Служить людям – это как бы было просто призванием его души, можно сказать.
1: Вот тот след, который он оставил в моей жизни, наверное, вот из всех кусочков пазла, из которого я состою, состоит моя духовность, психика и вот личность моя, мое identity. Вот из всех кусочков пазла, наверное, ряд крупных кусочков во мне вот от Илья Ивановича. Поэтому я горжусь этим. И вот эта духовная ДНК хочется передавать дальше.
3: Мне много очень качеств в нем нравится. Но когда наступило время уходить на пенсию, он ушел. То есть он не стал подыскивать себе еще теплое какое-то место. Он не стал говорить: братья, я еще многое могу сделать. И на его место поставили молодого человека, с которым он уже работал до этого. Очень перспективный, очень талантливый человек. Он встал на место, которое занимал отец, вот на это президентское, а папа просто ушел на пенсию. И я ему это уже тоже говорила, и для меня это тоже очень важно, что он никогда не был пристрастен к власти, он никогда не держался за кресло. И он никогда не кичился каким-то своим положением, хотя он талантливый очень руководитель. Он всегда прекрасно строил отношения и работал с коллективом. Он талантливый администратор.
4: Он очень любознательный человек тоже. Он всегда чем-то интересовался, он всегда что-то исследовал, он всегда что-то мастерил.
5: Папа очень много читал и продолжает читать. Вот до сих пор папа читает, и меня удивляет, когда он говорит: «Ты знаешь, я посмотрел такую научную передачу, это так полезно для расширения моего кругозора». То есть папа 80 с чем-то лет, он заботится о своем кругозоре.
0: Мама очень хорошо пела, а папа был большим поклонником эстрадной музыки с 60-х годов. И знаете, он разучивал на баяне все военные песни, эстрадные песни тех лет, а мама их пела. Мама пела всегда, даже когда мыла полы. Там песенка про 5 минут, ландыши, весь фольклор тоже она пела. А папа играл это на баяне и разучивал вальсы различные. И поэтому, когда в клубе нужен был баянист, некому было что-то исполнить, он с удовольствием играл для поселка. И вот эта открытость светской культуре и в то же самое время сосредоточенность на библейских ценностях, она помогла нам сформироваться такими открытыми и субкультурными.

0: Церковная не сделала нас зашоренными. Я это очень ценю.
1: Будучи пенсионером, он работал в некоторых церковных организациях, таких как телеканал «Надежда».
2: И он у нас был сотрудником заочной библейской школы. И, скажу более, он у нас курировал переписку с самыми сложными и проблемными нашими адресатами. Он переписывался с людьми, которые были в местах заключения, в колониях.
3: В 2000 году Илья Иванович стал отвечать за корпункт Института перевода Библии в Заокском.
0: Так, поясните, пожалуйста, что это такое кор?
3: Корпункт – корреспондентский пункт, да, то есть это вот, как только мы говорим о каком-то, о какой-то, например, газете или каком-то организации, да, у нее обязательно есть какой-то свои филиалы в разных местах. Вот корпункт – это типа филиала. Да, вот он отвечал, он был рукой Михаила Петровича здесь, в России. Он отвечал за всю организационную часть, связанную с деятельностью Института перевода Библии в России.
4: Мы познакомились с Ильей Ивановичем примерно в 2014-2015 году, когда открылась комната музейная комната в издательстве «Источник жизни». И Илья Иванович, он стоял в основании открытия этой комнаты. Это во многом была его инициатива. И это первый опыт создания музея на территории России, посвященному истории нашей церкви. Все это собрал Илья Иванович, и это, конечно же, очень большой вклад. Большой вклад в просвещение наших молодых людей, в передаче опыта, культуры адвентистского, вот тому поколению, которое сейчас мы имеем. В нашем университете более 1000 экземпляров религиозного самиздата. И, как вы знаете, религиозный самиздат, он не датирован, нету автора и нету места издания. Потому что если бы указывали эти данные, то, конечно же, пришли бы из органов и человека бы посадили. Так вот, Илья Иванович делает уникальную работу. Он идентифицирует этот вот религиозный самиздат. Он по памяти помнит, какие были книги, где они примерно опубликовали, кто был их автор. И вот благодаря вот этому вкладу мы наш самиздат идентифицируем, вносим, определяем, откуда он, кто автор и так далее.
5: Оглядываясь назад, анализируя события своей жизни, он как бы через эту призму показывает, что даже, может, если он где-то раньше не замечал, сейчас он видит, что Господь управлял его жизнью, что Господь предусмотрел для него супругу, что Господь использовал обстоятельства, направляя его вот к тому, к чему Господь хотел его направить. Вот. И это для меня тоже как бы такое ободрение, утешение, может быть. И может быть, то, что я беру с собой в свою жизнь, вот от папы, что мы не одни в этой жизни. Господь заботится о каждом из нас.
0: Что бы вы пожелали своему отцу? А в целом вечности, и там в вечности мы с ним продолжим праздновать жизнь.
5: Продолжать, вот как бы сказать, свой жизненный путь, который ему еще остался, с той же верой в Бога и любовью к людям, которой он всегда был наполнен.
6: Я хочу сказать ему, если он будет слушать, что он нам всем еще нужен, потому что светлых людей, добрых и отзывчивых людей не так много.
2: Илье Ивановичу сейчас прямо, наверное, в первую очередь я хочу пожелать физической крепости и здоровья. Но и хочется очень искренне сказать до встречи у Господа.
3: И есть люди, для которых вера является естественно как дыхание. И в данном случае Илья Иванович такой человек, который верит, как дышит. Вот я хотел бы, чтобы все наши зрители могли тоже представить себе такого человека, для которого вера – это естественное состояние. И могли также жить и веровать, как верует Илья Иванович.
0: А за что вы можете поблагодарить своего отца?
7: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить своего отца за очень такое, знаете, доброе, позитивное, наполненное любовью отношение ко мне и каждому ребенку. Вот знаете, вот сколько я его пытаюсь вспомнить, да, вот

0: своей жизни. Я его всегда вспоминаю с улыбкой, всегда добрые глаза, мужественные руки, которые или берут тебя, или обнимают тебя. И вот я больше всего хочу отца поблагодарить и Бога за вот эту любовь, за эту поддержку, за то, что он всегда принимал таким, какой я есть, и всегда старался мне помочь, ободрить, поддержать. И словом, и молитвой, и добрым примером. За это я безмерно благодарен.
1: Я благодарна папе за весь труд, за всю теплоту, за всю самоотверженность и любовь, которую он подарил нам.
2: Спасибо большое родителям за наше детство. Они нас любили. Мне кажется, это самое главное, что они могли нам дать.
3: Я очень ценю в папе то, что папа сейчас очень устремлен в вечность. То есть папа говорит о вечности как о реальности, которая ожидает его и всех нас. И мне хочется, чтобы он вот эту веру и этот оптимизм сохранил до последнего.
4: Неподкупная честность и его стойкость во всех испытаниях и искушениях, они заложили основы для всех нас. Я написала это стихотворение об искушениях, стараясь показать, что мотивом основным был не страх перед Богом, не страх наказания, а благодарность Богу за его любовь. Гореть, страдать, болеть борьбою, всю силу духа сжать в комок, дрожать натянутой стрелою, но не переступить порог. Почти забыть о всем заветном, но у соблазна на краю не протянуть руки к запретному, как Ева некогда в раю, и не вкусить познания ложного, смирив кипение в крови, не просто ради страха Божьего, а ради Божьей любви.
5: Мое большое желание, чтобы наша церковь адвентисты седьмого дня была такой, в которую хотели бы ходить мои внуки и мои правнуки, если жизнь продлится, пусть их дети, чтобы тоже хотели ходить в эту церковь.

«Я наделю вас Духом Моим, и вы будете жить по Моим законам, хранить Мои установления и исполнять их».

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих.

знаете ли вы, что Христос хочет быть с каждым человеком? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой программе «Что есть Евангелие?». И размышляем мы над книгой «Деяния апостолов», и Николай у нас называет эту книгу «Евангелие в действии». Лена, ты согласна с таким подходом, что так вот можно говорить о книге «Деяния апостолов»?

0: Ну, конечно, да. Деяния святых апостолов. Деяния – это продолжение действительно Евангелия в действии. Мы сейчас продолжаем читать 8 главу «Деяния апостолов». И мы вот здесь вот эта глава очень подробно останавливается на одном из учеников Христа. Это Филипп. Когда усилились гонения в Иерусалиме, то вот
1: на первых христиан.
0: Да, то этот ученик пошел в Самарию и проповедовал о Христе. И много было там с ним определенных событий, о которых мы говорили в прошлой программе. И сейчас эти события продолжаются. Мы продолжаем читать с 26-го текста.
1: Мне, вы знаете, что нравится в наших программах? То, что как бы мы ни погружались в библейский текст, в библейскую историю, в библейские события, мы обязательно находим параллели с нашей жизнью сегодня. И когда мы говорим «Евангелие в действии», это не просто вот то, как действовали апостолы, это то, как можем действовать во Христе, со Христом. Мы с вами сегодня, Коль, правильно понимаю?
2: Да, и тем более эта книга, в общем-то, пророческая, потому что она говорит не только о той Пятидесятнице, которая была в первом веке в Иерусалиме, но говорит она еще и о будущей Пятидесятнице, второй, в преддверии второго пришествия Иисуса Христа, когда вот эти события будут повторены, умножены многократно и расширены вот практически по всей земле. То есть нас ждет еще эти события.
1: Да, первая Пятидесятница – это сошествие Святого Духа на учеников Христа, да?
2: Да, это вот...
1: А то, о чем ты говоришь, то, что нас ждет, это сошествие Святого Духа в какой-то очень-очень обильной мере на всех верующих или на всех людей на земле?
2: На всех, в ком живет Дух Святой, я бы так сказал. То есть в ком вот его плод созрел или созревает. Вот эта радость, любовь, мир, долготерпение, кротость. Вот все, что вот этим человек дышит, этим человек живет, к этому человек стремится, то вот такому человеку будет дан Дух Святой.
1: Вот в обильной какой-то мере, да?
0: Но он ведь продолжает действовать, Дух Святой, да? То есть, несмотря на то, что было особое сошествие в день Пятидесятницы, да, мы с вами читаем дальнейшее крещение Святым Духом, да? И видим, что люди принимают это крещение, и рукоположение, и помазание происходит. У нас, мы с вами часто говорим о помазанниках, да. Поэтому это...
1: То есть Царство Божье все больше и больше расширяется на земле.
0: Да.
1: И в наше время, Лен, мы свидетели ведь этого.
0: Конечно.
1: Да, что вот даже наша с вами встреча, даже этот канал, это вот свидетельство того, что Царство Божье все больше и больше расширяется.
2: И сошествие Святого Духа будет уже не с небес, а будет от человека к человеку. Mm-hmm. Вот такая вот цепная реакция, вот такая между людьми. И все, кто будет... Имеет Духа Святого, будет его, как бы сказать, помазывать его, что ли, тех, у кого, может быть, еще не созрел этот плод до конца, или кто еще не понимает, что Дух Святой в нем живет.
1: Ну да, через людей происходит распространение, да, не просто Божьей вести, а распространение и взаимоотношений с Богом, да.
2: Да, и именно вот так осветится земля от славы Его, вот в конце концов, как говорит нам книга Откровения. Ну вот здесь еще интересно, мы можем подметить в 26 тексте 8 главы, да и вообще во всей книге «День» можем подметить особую роль ангелов. То есть они как бы тут активизируются тоже вместе с апостолами, вместе с учениками Христа.
1: Очень интересная тоже тема. И в наше время они тоже активизируются, активны, да?
2: Ну да, у каждого человека есть свои ангелы, которые их хранят, которых наставляют, которые ими руководят, может быть, даже. Но это не значит, что там Бог где-то в стороне. Он тоже действует. Дух Святой в нас живет, да. Но вот ангелы имеют особую задачу по отношению к нам. Как вот в книге Евреев написано, послание к Евреям, это суть служебные духи, посланные нам на служение. То есть они как бы нам служат. Вот
1: удивительно.
2: В чем вообще самая вот прекрасная эта весть? Они служители наши, каждый лично, у каждого есть. И вот я в последнее время

0: кроме того, что говорю в молитвах к Богу слова, я еще несколько слов скажу и благодарность ангелам. Мне кажется, им приятно просто это слышать, когда все-таки о них вспоминают тоже. Хотя мы их не видим, да, они молчат в основном. Вот как-то вот так вот, такого голоса. Вот, лично я не слышу с небес там какого-то, но мы можем их услышать по-другому. Вот как, например, услышал Филипп, и как услышал тот человек, с которым Филипп встретился вот в этой главе, в восьмой.
1: Давай послушаем.
0: Филиппу ангел Господень сказал: «Встань, иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Он встал и пошел, и вот муж, эфиоплянин, евнух, вельможа Кандакеи, царица Эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. И Дуг сказал Филиппу: «Пойди и пристань к сей колеснице». Ну, как просто так, как-то описание. Дуг сказал Филиппу, Филипп услышал и пошел и там, туда, потом сделал то. То есть ангел как бы вот реально участвует в жизни человека.
1: Ну, тут это синонимично, ангел и дух.
2: Да, то есть ангел и Господь. И часто говорится «ангел Господень».
0: Да.
2: То есть и часто вот именно Господь именно является через ангелов. Он же посылает служебных духов-то.
0: Да, он так может выражать себя еще. Господь многогранен, и у него множество разных, ну, я не знаю, воплощений, что ли. И вот одно из них является ангелы. И иногда можно читать просто здесь вот не ангел Господень, а ангел Господь. Mm-hmm. И, наверное, будет правильный перевод такой вот, что вот Господь через ангел или вот посредством ангела он обращается к тому или иному человеку. Mm-hmm. Это не значит, что ангелов не существует. Нет, они существуют, да.
1: Но, ну, как отдельные какие-то существа.
0: Но и Бог существует вот таким вот образом, проявляя себя через ангела своего. Mm-hmm.
2: Ну, ангелы ведь это тоже посланник, да? Вот апостолы – это посланники, да? Ангелы – это тоже посланники.
0: Да.
1: Только сверхъестественные.
2: Да.
0: Только они безгрешны, они без греха, они нам невидимы, но вот они существуют, да. И у каждого человека они есть. И, может быть, каждому человеку следует все-таки думать о том, что они у него есть. И хранят его, и руководят им. Направляют и учат. Ну, вот интересно еще вот тут ситуация такая, что Филипп оказался на пустой дороге. Он ведь взял и пошел. Он не подумал, что там что-то ему там мерещится или как-то
1: еще. Еще раз, Филипп – это ученик Христа, да? Или это один из 12 апостолов?
0: Это ученик Христа, да, но он не из 12 апостолов. Угу. Это, скорее всего, из диаконов, которые были выбраны, мы читали, вместе со Стефаном, там еще были 7 диаконов выбраны.
2: Да-да-да.
1: А это была первая христианская церковь?
0: Вот мы помним, что когда церковь начала развиваться и расти, то начались некоторые конфликты по поводу, что кто-то оказался обижен в раздаче там каких-то даров или там столов, точнее, то есть пищи. Mm-hmm. И апостолы, чтобы этим не заниматься им лично, решили, давайте вот выберите 7 человек, которые на эту службу были бы поставлены, чтобы заботились о раздаче вот хлеба,
1: пропитание,
0: да. Mm-hmm. А мы бы проповедовали Евангелие свободно, не утруждаясь вот этими вот проблемами.
1: Это было вот в первой христианской церкви.
0: Да, да. Угу. И были избраны эти 7 человек. Туда вошел вот и Филипп. Не нужно путать его с апостолом Филиппом, это не он. Это диакон Филипп.
2: Угу. То есть вот в 6 главе, как раз вот в 5 тексте, об этом Филиппе говорится, да? Но Филипп был еще и апостол у Иисуса.
0: Еще был, да. Но это другой Филипп. Угу. Это не тот Филипп. И вот мы должны помнить, что нам положено, как верующим людям, особая свита из ангелов. Mm-hmm. Она нас просто, ну, не преследует, нет. Она нас просто сопровождает всегда, да.
1: Спасибо, Коль, за это напоминание, потому что, когда мы думаем о Божьих ангелах, то наверняка мы становимся лучше, да? Ну, во-первых, мы им даем, как бы, доступ в свое сердце, когда мы о них думаем, потому что ведь...

0: Наше взаимоотношение с этим сверхъестественным миром, оно ведь вот и происходит через что-то. Ну вот мы не знаем через что, но оно ведь происходит. Вот. То есть когда мы о них думаем, значит, мы к ним ближе становимся, и они к нам.
1: Ну и они с нами взаимодействуют, они как-то сообщают со своей вести, что они хотят нам сказать тем или иным образом. Вот в данном случае вот тут Филиппу сказал прямо, возможно, голосом тут ангел: встань, иди на полдень. То есть конкретно вот, вот туда иди, вот на эту дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, еще на ту, которая пуста. Это тем более странно, да, как на пустую дорогу послать. И человек не усомнился в том, что с ним говорил ангел. Он просто чувствовал, что и знал, скорее всего, что это говорит Бог с ним. Через ангела, да. И он повиновался, он пошел туда, на эту дорогу, не зная, что там его ждет. Может быть, и с нами также ангелы общаются, посылают то или иное побуждение, то ли мысль. Нам не знакомо, что нас будет ждать вот сейчас, в данный момент, но как-то нам это говорит, вот, что подожди, вот туда, пожалуй, остерегись туда ходить, например, или наоборот, вот сейчас тебе следует быть там-то, и мы идем туда, потому что нас что-то вот побуждает, вот.
0: А как быть уверенными, что это от Бога? Потому что ведь вот, мир сверхъестественный, о котором мы сегодня упоминаем не раз, он же ведь, к сожалению, не только из Божьих ангелов состоит, да? Есть же ведь и ангелы тьмы, которые тоже пытаются на нас воздействовать.
1: Ну, ангелы тьмы в основном воздействуют на низких частотах. Вот.
0: Ага.
1: Ну, вот таких негативных интересно. Вот этих качествах наших.
0: То есть низкие частоты в духовном плане – это вот именно негативные.
1: Тьма, то есть, да, темные такие.
0: То есть, например, когда меня вдруг начинает обуревать вот злоба на кого-то, гнев. Да.
1: Или зависть.
0: Зависть.
1: Или что-то желание обогатиться вот так вот сейчас.
0: Ага. Вот это вот все низкие частоты. Это все мы на низких частотах.
1: Вибрации вот это, да. А ангелы Божьи, они работают на высоких, они на небесных частотах работают. То есть,
0: то, они нам дают вот именно этот радость, мир, долготерпение, милосердие, благость, да?
1: Да, они работают на наших возвышенных чувствах.
0: И эти чувства нам, когда мы с ангелом, когда мы с Богом, с Его Духом, с Его ангелами, то нам становится естественным испытывать эти чувства. Не то, что вот мы себя перебарываем и думаем, ой, мне надо вот срочно стать радостным, любящим. А нас Господь делает такими, когда мы хотим быть вместе с ними, с Ним.
1: Ну да, то есть вот Бог хочет нас помещать в такую атмосферу, где бы мы росли, что ли, вот в духе. То есть, набираясь самых лучших качеств от Бога, от ангелов, от Духа Святого, то есть становились бы более благородными, более милосердными, страдательными, более покладистыми, что ли, более улыбчивыми. Ну, вот как-то так мы можем отличать вот эти голоса. Ну и, конечно, опять же, подумайте, а к чему это может привести вот так вот, если там я вот этим займусь или туда вложу свои средства или что-то еще подобное. Голова тоже должна нас соображать при этом. То есть Бог не отменяет, да. Но здесь был совершенно такой вот...
0: Бог не отменяет нашего здравого смысла, нашей мудрости в этой жизни.
1: И вот в книге «Деяний» мы видим, что деятельность ангелов активизируется как-то. Вот мы с вами читали про апостола Петра, которого ангел выводил там, да? Потом еще
0: из
1: были
0: темницы,
1: случаи.
0: Да?
1: Из тюрьмы, да. Еще были случаи. Потом в заключении там с Павлом тоже ангелы работали. И вот в этом случае с Филиппом ангел говорит и сказал Филиппу что-то, вот какую-то весть. Но это не значит, что вот сегодня у нас какие-то случаи вот такие единичные. И мы можем говорить, ему там ангел сказал, он там вот пошел, там что-то сделал, получилось такое там типа чудо что-то там, успех там, удача. Нет, ангелы работают постоянно, и постоянно нам дают какие-то рекомендации, какие-то советы.
0: Какие-то со всеми работают?
1: И спасают нас. Да, со всеми. Вот, например, сегодня я подумал, сегодня я, наверное, опоздаю, потому что снегопад большой, туда занесло. Но мне Господь посмотрел такую вот парковку, что я спокойно из нее вылез и прям без всяких проблем приехал сюда. И думаю, я, наверное, не опоздаю. И когда вот перед этим самым зданием нашим мне там сигналит шофер и говорит, слушай, у тебя колесо-то спущено вообще. Я подумал, как это я вообще мог так вот быстро доехать на смычном колесе. Но

0: Я так считаю, что это меня ангел тут вел. И чтобы вовремя сюда попасть на съемки, и вообще, чтобы я не волновался, ну да, спущенное колесо, ну потом накачаешь там. Но я его накачал как раз, кстати, успел еще. Ну вот, как это сказать? Ну да, может быть, совпадение, может быть, случайность, там, может, повезло, говорят там еще как-то. Я вот в это не верю, что повезло там как-то. У нас есть с вами всех ангелы. Они о нас заботятся, они пекутся. Бог печется о нас. И он их нам дают как бы сопровождение, как свиту, что ли, царскую вот такую. Мы с вами, верующие люди, как принцы, принцессы, купаемся вот в этой славе, что ли, Божьей.
1: И как, Коля, интересно.
0: Расписывает тут, да.
1: Ну, вот, очень если... радует это. Очень, очень дает нам вот чувство, что ли, своей значимости, но не самих по себе, а вот именно вот в Господе, да, чувство достоинства, чувство высокого человеческого достоинства дает вот понимание этого каждому человеку.
2: И если мы на это будем обращать внимание, то чаще нам, наверное, есть за что благодарить и ангелов, да, и Господа. Поэтому, ну, не обращать внимания, что это повезло мне или я такой успешный, а вот именно, что ангел мне помог и действует в моей жизни.
0: Ну, вот эти случаи все, вот, они как бы единичные, да, они так набраны Лукой, вот так собраны, как бы в повествовательной такой форме. Они говорят, что ведь книга Деяний – это книга пророческая. Еще раз подчеркнуть хочется, что это весть о последнем времени для нас, вот как раз.
1: То есть описывает события того времени, да, вот раннехристианской церкви, она имеет также еще и пророческое, ну вот, направленный.
0: Слой такой, да, пророческий. Угу. То есть о последнем времени, когда служение ангелов возобновятся вновь вот так вот более активно, чем вот мы с вами, может быть, представляли или видели в своей жизни. Ну вот то служение, когда, да, к сожалению, церковь тогда в средние века, там, в последующие века, она впала, то есть отвергла служение ангелов, по сути. И все решалось через симонию, о чем мы говорили в прошлую программу. Да? Симония – это такое ложное рукоположение, когда через него передавались разные титулы, там, должности церковные, там, и так далее, и так далее. И это вот служение ангелов как бы померкло, потеряло какой-то вот блеск, что ли, широту, размах такой.
1: То есть перестало быть понятным.
0: Да, и его просто заменили вот такой вот симонией, выгоды, что ли. Но это не навсегда. В последнее время все это опять восстановится, и служение ангелов, и будет гораздо с большим размахом, чем в первые века. Вот это нас радует и утешает. Потому что Иисус, он живет в каждом из нас, он никуда не девается, он с нами всегда. И ангелы тоже его никуда не уходят, они всегда с нами. И вот они работают по-разному, как мы с вами в 26-м тексте читали. Иногда посылают вот на пустую дорогу, да. А вот дальше мы читаем в 27-м стихе. «Встал он и пошел, и вот муж эфиоплянин едет на колеснице». Возвращается с поклонением, возвращается и сидит, читает книгу пророка Исаии. Тоже такой вот, такая картина, да? Ну, кажется, нереальной.
1: Да.
0: Человек на пустой дороге один стоит, а другой...
1: Причем он ведь не израильтянин, то есть он жил в Эфиопии, да? И вот, а он читает Библию, он читает книгу пророка Исаии. Во-первых, он читает, потому что хочет, его никто не заставлял, да? Вот, а во-вторых, потому что ему это...
0: Ну, да, иностранец, выучил еврейский язык, он писание тогда только на иврите, и вот он сидит, а, правда, еще была септагента, да, уже на греческом, может быть, на греческом, но он читает, сидит книгу Исаии, и что-то ему так интересно, и тут как кстати, Филипп оказывается, вот, прям все так вот, то есть... Это говорит о том, что ангелы, они как бы синхронизируют свою деятельность с деятельностью человека, они не навязывают ее. Ну да, Филиппу сказали, иди, он бы смог и не ходить. Он ему сказал, ну ладно, как-нибудь в другой раз схожу. А в этот раз уж ладно. Но он послушался, пошел, и получилась вот такая интересная история. Встреча его с вельможей, непростой ведь ехал человек, а ехал вельможа, кондаки, вез там. То есть он...
1: Вельможа царица Эфиопии.
0: Царица,
1: да?

0: эфиопской, он заведовал всеми, там, ее, всем бюджетом страны, там, какой казначей, такой человек, очень-очень выдающийся.
1: И вот если бы Филипп, например, решил бы, ну, нет, сегодня, ну, вот не тот случай, не пойду, то тогда просто этого бы не произошло с этим вельможей, да?
0: Да, что-то вот какие-то концы ниточки разошлись бы и не связались в одно целое.
1: Но Бог все равно постоянно создает ситуации, то есть не свяжется в одном месте, он следующую ситуацию создает, чтобы опять бы соединилось вот то, что делает человек с волей Божьей, да? Это всегда происходит, это бесконечно.
2: И самое-то главное, Господь использует этот случай, да, если ты его слышишь, то ты тоже, по сути дела, участвуешь в спасении, да, а если ты отказался, то Господь-то пошлет кого-то, а ты-то где окажешься? То есть вот как важно слышать голос Божий.
1: Да.
0: И вот что там дальше-то? Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было такое, как овца, веден он был на заклание, и как агнец, предстригущим его, безгласен, так он не отверзал уст своих. В уничижении его суть его совершился, но рот его кто разъяснит? Ибо вземлется от земли жизнь его.
1: Это про Иисуса Христа.
0: Евнух сказал, да, Филипп, да. Прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это.
1: Вот, Коль, ты подчеркнул, что вот в то место именно послал Бог, ну, через ангелов, через Духа Святого послал Филиппа. Но ведь вот именно в то время, когда этот вельможа читал именно этот текст, то есть вот насколько у Бога, ведь вот не только в каких-то особенных случаях вот он настолько, что ли, ну вот всеохватывающе влияет в нашей жизни. Это всегда так. Но если бы Филипп не захотел, если бы Евнух не захотел, или когда мы не хотим, то тогда Бог ничего не может сделать. Да? И тогда все вот эти вещи, которые он собрал так, что они совпали вот в единой точке и времени, и пространства, они распадаются, не связываются, как ты говоришь, да?
0: Ну да. И то, что задумал Господь вот наилучшим образом, наикратчайшим путем сделать, ему теперь приходится сделать через разные там окольные пути какие-то. То есть, ну, человеку гораздо тяжелее уже это все выполнить, например, или в эту точку прийти в какую-то, что... Вот, который Господь наметил для него, вот, да, вот, ты будешь счастлив, вот если так, так, так, вот это здесь все я сложу, вот, если ты послушаешь, вот сейчас будет вот, идеально. Но раз, ну, не получилось, ну, хорошо, будет уже не идеально, будет уже не золото, будет уже серебро, но все равно есть надежда, все равно еще вот так, если человек второй раз, тогда уже пошла уже бронза какая-то, то есть, ну, вот, как бы сказать, у Бога вот пошли вот такие уже, вот, ему приходится вот так вот ухищряться, и опять планы свои там как-то составлять, людей приводить в действие, там, время, там, вот это вот. Ну, как это он все делает, это, конечно, но...
2: Ну, вот как важно слышать Бога, да? Важно слышать. Да? То есть людям, которые в завете уже с Богом, то есть иметь вот это понимание, что ты ответственен за ту работу, которую совершает Господь через меня, да? Которую Он может совершить через кого угодно. Но где буду я?
1: И ведь вот то, что, Коль, ты сейчас сказал, это ведь касается каждого человека. То есть все вот у Бога выверено относительно каждого мгновения жизни каждого человека. И все это, вот я, например, вот хочется сказать, это все ради того, чтобы человек был счастливым. А, да, это так, но мне кажется, что все-таки это все ради того, чтобы человек обрел спасение по-настоящему.
2: Да, да.
1: То есть все абсолютно, что происходит. Вот оно именно ради этого делается, да? И ради этого Бог делает все, делает постоянно и с каждым.
0: Ну вот не случайно этот вопрос Евнух задает. Прошу тебе сказать, о ком пророк говорит это? О себе ли или о ком другом? Там же ведь не написано в книге пророка Исаии, Иисус Христос был как овца, веден на заклание. Там о каком-то человеке просто сказано. Если вот читать вот так вот, то непонятно сразу, действительно, о ком это говорится. Но Исаия писал пророчество, да, на все времена.

0: вина. Тем не менее, тот же самый Исаия, он писал о своем опыте переживания. Вот то, что он тогда испытывал, когда писал эти строки в своей книге, он писал, скорее всего, действительно о себе. И тут вот правомерен вопрос Евнуха, о себе ли он тут, да, говорит, или о ком другом?
1: То есть пророк Исаия чувствовал себя как овца, ведомая на заклание, да?
0: То есть он испытывал какие-то подобные чувства, вот эти же, или ощущения?
1: Потому он и описать их смог. И Бог ему допустил вот такое пережить, да, для того, чтобы он потом этим своим пророчеством мог помочь миллионам, миллиардам, наверное, людей.
0: Мало того, что он вот писал о своих переживаниях тогда, он эти переживания вызвал теперь в Евнухе, и теперь Евнух читает и о себе думает тоже, о своих... А вот как-то ко мне относится, и вот все это на себе. И когда мы читаем Священное Писание, мы же тоже на себя все перекладываем, когда, вот особенно Евангелие, а мне-то как, а мне-то что теперь, а я-то как буду. И вот все вот здесь вот выражено как раз вот в этом вопросе, о себе ли он пишет или о ком другом. И как я могу уразуметь, если кто меня не наставит? Действительно, как?
1: Вот
0: как
1: бы он... Евнух задал такой вопрос Филиппу.
0: Как бы он уразумел без Филиппа, вот, что это о Христе, да? И дальше вот написано, Филипп же сказал ему, Филипп отверз уста свои, и, начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. И между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Вот еще одна загадка. Как он узнал, что ему надо креститься? Что он знал про общепроводное крещение? Ехал человек, иностранец из Иерусалима, из иудаизма, из Махров, такого, и он узнает о крещении, и что мне препятствует? Мне вот сейчас вот прямо вот надо.
2: Но он же едет из Иерусалима.
0: Да.
2: И я думаю, в Иерусалиме происходили такие события, что мы видим, тысячи принимали крещение. И я думаю, что это не осталось незамеченным. И это, я думаю, что вот, ну, в какой-то мере и подвигло его и пророчество читать, и все вот, что происходило, я думаю. Ну и, наверное, Филипп успел уже рассказать.
0: Ну да, может быть, конечно, да. Тут вообще большой-большой секрет, что там было сказано Филиппом. Но
2: я думаю, если подробно описывать, это как написано, что не хватило бы никаких книг обо всем этом писать и потом читать.
0: То, что мы твердо знаем, это что он ему благовествовал об Иисусе Христе.
1: Да.
0: Об его крестной смерти, о его распятии. Потому что книга Исаии, 53 глава, как раз об этом и говорит. О его крестном распятии. Это страдающий Мессия, страдающий царь, которого ждали, царя ждали, да, в Иудее, в Иерусалиме, но никак не страдающего. Они ждали в славе его. Да, чтобы он установил тут власть свою, чтобы он разогнал всех язычников, римлян этих ненавистных, уничтожил. И вот он сейчас придет, вот мы пальмами его, когда Иисуса встречали в Иерусалиме, размахивали пальмами, кричали «Осанна!» Сейчас вот наступает новое царство. Но страдающий Мессия им был никому не нужен.
2: Ну, то есть ждали уже как будто второго пришествия, да? Когда явление во славе.
0: Да, они, наверное, не разделяли первый и второй, они ждали одного, вот единственного, которое должно быть вот таким, только вот таким, больше никак. Какой крест? Вы что? Какие страдания? Это что-то нет. Это может быть, да, действительно, он о себе пишет, тот пророк. Никаком не мессии. Может быть, и так оправдали, да, но Филипп сказал ему, если все отверуешь от всего сердца, можно. Он сказал этот, верую, что Иисус Христос... Да, можно принять крещение. Верую, что Христос, Иисус, есть Сын Божий.
1: Если веруешь от всего сердца. Вот видите, вот главное условие. Вот мне было сказано, что если ты хороший человек, если ты избавишься от дурных привычек, если ты станешь другим, а нужно-то было только, если ты веруешь от всего сердца, что... Иисус есть Христос. То есть, что Иисус есть посланник Божий, что Он есть Мессия, что Он есть помазанник, что Он есть Бог.
0: Вот создается впечатление о

в результате этого разговора, от результата этого разговора, что вот евнух этот как будто вот ждал вот этого момента, прям вот ждал, вот, чтобы ему принять крещение и принять Христа Господом Спасителем. Вот только вот какой-то вот искорки ему не доставало, и все. То есть он уже в себе это видел, что вот это желание быть что-то вот такое, вот мне, я должен меняться, как-то мне нужно менять свою жизнь, мне нужно как-то менять вообще все, и себя самого. Как это вот, и вот

0: Все, и тут уже сходится у самого Евнуха все в одну точку. Вот это надо точно.
1: То есть соединилось Божье с человеческим, выходит, да?
0: Соединился с Христом человек. Вот он, я наконец... И он как будто этого ждал всю жизнь. Я наконец соединился с Иисусом Христом. Наконец-то я его нашел. Вот я вот подспудно вот так, не знаю как.
1: Коль, наша встреча сегодня называется «Что соединяет нас со Христом?». Давай немножечко побольше об этом поговорим. Что это значит, что он соединился со Христом, когда вот все сошлось в той точке?
0: Это значит, что Христос стал жить, то есть он понял, что Христос живет в нем, а он во Христе теперь живет. Угу. И теперь он с ним вот по-другому не может просто. Он по-другому жить теперь не может.
1: То есть он вступил в Новый Завет, когда Бог начинает жить в нашем сердце, когда его закон начинает быть написанным на скрижалях нашего сердца, да?
0: В новый или в единственный, который только человек может...
1: Войти. Потому что ветхий, он и формальный, он и не работает.
0: И то, что теперь завет, это... Вот, если Евнух и понимал, что такое завет, то теперь он его почувствовал, и он его осознал.
1: Пережил.
0: Он теперь им живет.
1: Можно сказать, что это было рождение свыше?
0: Конечно, несомненно. Вот только Дух Святой вот так вот работает. Что вот человек все понимает, что Иисус Христос, его Спаситель, его Господь, что за него он отдал жизнь, что он на крест пошел за него. И не только за него, но и вместе с ним еще. Вот как вот нам Павел описывает, мы в смерть его крестились. Вот те люди, которые принимают Духа Святого, ну, открывая ему все свои двери, что ли, как образно говоря, или принимая его, то этот человек, он понимает, что теперь он крестился с Христом в смерть его, на кресте. То есть он там был на кресте вместе с Иисусом. Потому что Иисус умер не за определенных людей каких-то, там, верующих, неверующих, женщин, мужчин, там, богатых, бедных, там, еще кого-то, иудеев, неиудеев. Он умер абсолютно за каждого человека на земле. И это относится к каждому. Вот это вот соединение с Христом.
1: Ну, вот у Павла есть, я не помню, конечно, где, что, например, мы все были в первом Адаме, да? То есть мы потомки Адама, генетически, ну, через многие поколения, конечно. Вот, но апостол Павел говорит еще и о последнем Адаме, о Христе. То есть вот точно так же, как мы физически все были в Адаме первом, в человеке Адаме, то точно так же мы духовно все в Адаме последнем, во Христе, да?
0: Ну да, и теперь наше слияние...
1: Просто вот физическое и духовное, оно и то, и другое реально. Вот можно сказать, что физическое, оно реально, а духовное, оно, ну, там, в воображении. Даже если оно в воображении, оно все равно реально. То есть физическое настолько же реальное, насколько реально и духовная сфера, она реальная.
0: Ну, вот я, может быть, осмелюсь сейчас такое сказать, вот, я не знаю, богохульство, да простит меня Господь, но я думаю, что в каждом человеке живет ДНК Бога.
1: То есть, ну, оно, конечно, идет, это
2: по образу и подобию.
0: Оно идет, да. Оно идет вот от него через Адама, и в каждом из нас вот Христос-то живет через ДНК еще, то есть действительно физически. И мы с ним сливаемся только, ну, не знаю, мы понимаем это или хотим этого, да. И кто-то нас пытается соединить с грехом, ассоциировать.
1: Ну, что... дьявол имеешь в виду.
0: Ну, и дьявол, да, и темные силы вот его, и люди, которые там подвержены его влиянию больше, они пытаются нас сказать, ты грешник, куда ты лезешь, куда ты шел, святоша, ха-ха-ха. То есть вот такой вот... Нечего там... И этот дьявол нам постоянно подчеркивает, что ты грешник, тебе нечего там делать на небесах, ты мой, тут остаешься со мной вместе, я твой отец. Вот такое внушение. И нам на эти все вот мысли нужно отвечать твердой веру. Нет, я Божий сын, я Божья дочь, я никакой не твой, я Христов. И во мне Христос живет, во мне Святой Дух. Да, и смело можно назвать святым, потому что Бог тебя отделил от греха на кресте там. Он взял твой грех на себя, он умер за него. Как же я теперь могу, ну, называть себя грешником? Как же так? Я тогда дискредитирую всю его жертву. Значит, напрасно все. Нет, не напрасно. Нет.
1: Там, по-моему, говорится, что мы умерли.

0: умерли на кресте вместе с Ним. Мы умерли для греха вместе с Ним. То есть Он понес на Себе все наши грехи. И мы сораспялись, сказано, сораспялись. А что значит сораспялись Христу? То есть мы умерли для греха вместе с Ним на кресте. А вот для меня еще великим откровением было, но ведь Он воскрес. Да. А воскрес-то ведь Он безгрешным. Ну, Он и не был грешным до этого, но Он нес на Себе весь грех мира. А когда Он воскрес, Он уже не нес больше на Себе никакие грехи. Значит, согласно библейскому термину, что мы не только сораспялись с Ним, со Христом, но мы и совоскресли с Ним. Это значит, мы совоскресли без греха, все. Но это если мы с Ним, если мы в Нем, да? Да?
1: Но и мало того, еще и посадил на престоле, как сел сам на престоле, да, Божьем. Так, это, да, то есть это великая честь и великое благословение, которое Господь нам даровал.
0: Да.
2: Поэтому самая наша главная ассоциация, самое главное соединение, вот это солидарность, что ли, не с грехом, нет. У нас ассоциация с Иисусом и с Его праведностью. Вот где мы соединяемся. И соединяемся мы действительно, да, там, на кресте вместе с Ним. И после креста. И потому что Иисус сказал, я даю вам другого утешителя, Духа Святого, который прибудет с вами вовек. Он и в вас будет, Он подчеркнул еще. И будет вас учить, и будет наставлять, и будет хранить. И ангелы его также. Поэтому вот великая надежда у нас есть, конечно. И то, что мы называем заветом, я называю это совместной жизнью, то есть одной жизнью с Богом. У нас теперь одна жизнь, как у мужа жены одна жизнь теперь, да, у семьи, да, теперь у нас с Богом одна жизнь. Он живет моей жизнью, а я живу его жизнью. Он живет моими интересами, я живу его интересами. И все у нас вот получается вот как бы единое целое. Вот это вот и есть завет, который Господь никогда не хотел нарушать.
0: Ну что же, очень интересно. Коля, о чем в следующий раз будем говорить?
2: В следующий раз мы перейдем к Савлу и к 9 главе. И что там произошло с ним, вот это очень-очень интересно.
0: Ну что ж, Лен, очень интересно, да, очень глубоко, очень вдохновляюще. То есть для нас это особый опыт, вот когда общаемся таким образом о Христе, когда размышляем о Нем. Слава Господу за это. Ждем следующей встречи, дорогие друзья. До свидания.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Многие верующие люди сталкиваются с недопониманием Божьего закона, а если конкретнее, считают, что его невозможно исполнить. Ведь это очень сложно. Божьи заветы, разные предписания, все нужно помнить и все нужно исполнять. Зачем? Для чего? Ну, если с вопросом «зачем» более понятно, то с вопросом «возможности» вот здесь вот проблемы. В Священном Писании действительно очень много разных предписаний и законов. И действительно, практически невозможно все это исполнить. Но иудеи

считали, что они обязаны это делать. И они учили. Учили, что нельзя забывать даже самую мелочь. Правильно это? Да, конечно, можем сказать, что это верно, потому что это Божье установление. Это действительно так. Но, тем не менее, что сказал об этом Иисус Христос? Давайте прочитаем. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, с 28 стиха, мы читаем такие слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Удивительные слова. Как может быть иго и бремя чем-то положительным? Ведь иго и бремя – это слова, которые, даже не понимая, можно сказать, это нелегко. Мы не знаем, что такое иго, что такое бремя, но это что-то тяжелое. Это то, что невозможно нести или невозможно соблюдать. Ну как Христос мог сказать такие слова? Это то же самое, что взять мешок с цементом, который весит 50 килограмм, дать человеку и сказать, возьми его в левую руку и неси, потому что мой мешок легкий. Но там же 50 килограмм. Вот Иисус Христос говорит нечто подобное. Существует такое поверье, что Иисус Христос знал, о чем Он говорит. Некоторые библейские комментаторы считают, что поскольку Иисус Христос был плотником, Он мог сам производить некоторые предметы, которые люди использовали. Эти предметы были из дерева. Возможно, Иисус Христос знал, как делать ярмо. Он прекрасно мог понимать, что ярмо, оно делалось специально под каждое животное. Сначала животное приводили к плотнику, он замерял шею, потом делал его. Через некоторое время вола опять могли привести для примерки. И вот Иисус Христос говорит, «Я тот, кто знает, что тебе нужно». И даже если это ярмо заставит тебя немножечко страдать, а мы все прекрасно понимаем, что, наверное, ни одно животное не любило это ярмо. Ведь ярмо одевалось на шею для того, чтобы работать. И, скорее всего, тяжело работать. Иисус Христос говорил, приходите ко мне, и я сделаю для вас такое ярмо, которое хоть и заставляет вас работать, но будет для вас комфортным. Слова Иисуса Христа о том, как мы должны жить, чему или кому повиноваться, все Божьи законы, которые содержатся в Священном Писании, не сделаны для нас, для нашего счастья, для нашего блага. И поэтому то, что предлагает нам Иисус Христос, поскольку оно для нашего счастья и блага, безусловно, комфортное, даже если нам кажется, что оно не нужно нам. Пусть Господь поможет нам это понимать и полностью доверять, и, приходя к Иисусу, брать то, что Он предлагает.

0: как вообще государство влияет на межконфессиональные отношения, на отношения, ну, общества с религиозными объединениями?
1: Ну, тут я могу говорить как эксперт, поскольку занимался именно этим со стороны государства, начиная с 2000 года и, наверное, по 2020. Ну, с перерывами, но это не важно. Вот. Прежде всего, роль государства в регулировании деятельности религиозных объединений, она у нас сохраняется. С течением времени, с течением лет она усиливается. Мы можем вспомнить 90-е годы, когда государство в силу международно-исторических причин у нас ослабло во всех сферах, и в экономической, и в военной, и в том числе применительно к религиозным объединениям. И даже культы, скажем так, не употребляя слово секты, культы пришли из-за

0: рубежа стали бесконтрольно развиваться в нашей стране. Ну, например, Аум Синрикё, ныне запрещенное и поделом, потому что мы помним, что в своих странных воззрениях на необходимость переустройства этого мира они дошли до терактов, причем в прямом, самом отъявленном смысле этого слова. Были и другие культы. С течением времени, я бы сказал, что само наше общество, оно отторгло все-таки такие крайние. Крайние не только для нашей страны, но и крайние в целом в мировой практике проявления, когда ну, буквально это замкнутые группы под руководством таких гуру-подобных учителей, которые, как часто это бывало, на поверку оказывались лицами не духовных устремлений, а материальных. Это было отторгнуто. И роль государства, ну вот я наблюдал и участвовал в этом с 2000 года, она стала проявляться в смысле консолидации общества. Вот. Как это было, допустим, в начале 2000-х? Была выстроена система, тогда в целом выстраивалась система государственного управления, и это касалось... Мы не можем говорить, конечно, об управлении со стороны государства и религиозной сферы, но была выстроена система взаимодействия. То есть были созданы или развиты коллективные совещательные, консультативные совещательные органы государства. Это прежде всего Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это и комиссия по вопросам религиозных объединений. Что я хочу сказать? То есть была выстроена с начала 2000-х годов система взаимодействия государства с религиозными объединениями. В Совет при президенте, о котором я говорил, входит весьма и весьма широкий спектр религиозных организаций, если посмотреть с точки зрения религий разных, конфессиональной принадлежности, когда мы говорим о христианах. То есть это как представители Русской Православной Церкви, армянской, григорианской, это католики, это те адвентисты, которых я сказал, кстати, господин Гончаров тоже туда входит, в Совет при президенте. Вот, и многие-многие другие.
1: Никогда нельзя искать причину зла в других. В ком-то, кто говорит не на твоем языке или живет не по твоим законам, в нем легче всего найти врага и причину своих бед.
2: Хорошо бы, конечно, человека научить плавать с раннего детства, чтобы он не утонул. Пытаться детям прививать. Вообще, ничего круче собственного примера родителей не может быть. Проблему нужно искать всегда в себе. Это самое главное. Ну, вот это постулат православия.
3: Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены.

0: Мы не просто разные. У нас разная психика. Одни на невротическом уровне организации личности, а другие на пограничном. Почему так происходит и как с этим жить? Поговорим со священнослужителем, доктором практического богословия Дмитрием Булатовым. Дмитрий, вот в одной из программ мы говорили про уровни организации личности, про здоровый, невротический, пограничный, психотика. Расскажите, пожалуйста, вот почему так происходит?
1: Дмитрий Булатов, священнослужитель, доктор практической теологии. Любит природу, ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других. Мария Мараханова,

0: психолог, любит детей, природу, тишину, ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: Давайте вкратце, как бы просто сделаем небольшое повторение.
2: Да,
1: мы сказали, там нездоровый, а нормальный уровень организации личности, да, потому что как бы все из этих людей, как бы, ну, условно здоровые, мы так говорим, все они личности, все они ценны в глазах Божьих, просто у них по-разному сформировалась психика, да, вот, поэтому, как бы, поэтому мы разные, потому что у нас психика разная, и мы сказали, что, ну, нормальных людей практически очень мало, как самое, там, благоприятное, что может быть, это, что невротический уровень организации личности, да, вот. О психотическом уровне организации личности мы практически не говорили, потому что это сфера психиатрии, да?
2: Да.
1: Вот. Главное отличие между невротическим и пограничным уровнем организации личности – это способность к идентичности самого себя и других. То есть это способность воспринимать себя целостным. Невротик может одновременно думать о себе как о целостной личности, одновременно как и положительных, и отрицательных чертах своего характера, своей личности. Он имеет сильные стороны, но одновременно у него есть и слабые стороны. Для пограничника это очень сложно. Он одновременно видит что-то либо хорошее, либо плохое. Это категоричный образ мышления, черно-белое мышление такое, да. Ну вот, как бы, если вкратце мы сказали. В прошлый раз мы забыли сказать очень важную составляющую, что это не является... То есть это эмоциональное здоровье. Это психический уровень организации личности. Не касается ментальных способностей, не касается разума человека. Люди с пограничным уровнем организации личности могут быть очень умными, с очень...
2: Развитыми когнитивными функциями.
1: Да, да, не то что когнитивными, с очень сильным, ну, с очень таким ясным умом, с очень сильными способностями, там, учеными могут быть, там, талантливыми очень людьми могут быть. Вот. Почему так происходит? Почему психика разная? Почему одни такие люди, а другие такие? Почему так происходит? Мне очень-очень нравится иллюстрация, когда нашу психику сравнивают с таким детским прибором, калейдоскопом. Я помню, когда я был еще маленький, но, может быть, сейчас что-то не видел в последнее время таких игрушек, но, наверное, есть. Это когда ты берешь вот этот калейдоскоп, ты смотришь на свет и начинаешь его вращать, и по мере того, как ты его вращаешь, у тебя там картиночка меняется, выстраиваются разные мозаики. Так, мозаика одна, ты его повернул, другая мозаика, повернул третья мозаика, повернул четвертая мозаика. И вот когда человек рождается, у него психика вот похожа на такую мозаику. Она у него крутится, она у него трансформируется, она у него, так скажем, подвижная. Но чем больше проходит времени, тем она менее крутится, менее подвижная, тем больше она становится статичной. И в определенный момент она застывает. Вот в зависимости от того, что пережил человек в детстве, как у него выстраивались взаимоотношения с эмоционально значимыми для него людьми, родными, близкими, в первую очередь, наверное, с матерью, также отчасти с окружающими людьми. От этого очень сильно зависит, в каком положении, с каким узором застынет этот калейдоскоп. Поэтому и психика у людей, она разная, она абсолютно разная. У одних она с таким рисунком, у других с другим рисунком. Вот. И даже на одном уровне организации личности психики не бывает одинаковой, как две снежинки, наверное, не бывает одинаковой. Они могут быть похожи, но они не одинаковые. Так вот, вы представьте себе, что, например, человека застыла, вот эта психика, вот в таком положении, да, там, с такой с красивой картинкой, там все красиво, все. И он смотрит теперь дальше, он смотрит на мир через призму вот этой, вот этого узора, который у него сформировался. И как он смотрит на мир через призму этого узора, вот таким он видит и мир. Да? А теперь представьте, что эта мозаика застыла искаженно. Предположим, стеклышки наложились одно на другое, она как-то коряво застыла, искаженно застыла, то есть как бы может быть, не совсем про калейдоскоп, но вот так, образно. И вот через вот эту, вот, скажем так, искаженную мозаику, через искаженное кривое стекло...
2: Как через очки.
1: Да, как через очки. Человек дальше смотрит на мир.

0: каким он дальше видит мир. Вот таким он его дальше и видит мир. И поэтому, например, человеку с невротическим уровнем организации личности намного проще строить отношения, адаптироваться, социализироваться, вообще как бы воспринимать действительность, жить проще, потому что это легче, да? И человеку, например, с пограничным уровнем организации личности вот так он ему досталось. И не всегда он в этом виноват. Даже чаще всего сам-то он в этом, может быть, и не виноват. И теперь он должен вот с этим он должен жить. То есть здесь еще одна важная деталь, которую хочу сказать, что человек – это всегда плод взаимоотношений. Плод эмоционально значимых отношений с эмоционально значимыми для него людьми. То есть, начиная с момента, как человек родился, до вот периода, как вот обычно считается, что где-то 6-7 лет, как психика формируется. Вот это ключевое время, когда формируется психика человека. Да? Генетические предпосылки могут играть роль, там, ну, не всегда все однозначно, но основную роль формирование психики человека играет взаимоотношения с людьми и то, как он прожил эти этапы жизни до 6-7 лет.
1: Дмитрий, получается, мы все родом из детства.
0: Да, мы все родились и были в детстве.
1: А расскажите поподробнее, что, когда и как зарождается.
0: Да. Ну так, итак, значит, любой человек – это плод взаимоотношений. И эти взаимоотношения начинаются со значимыми для нас людьми, эмоционально значимые отношения со значимыми, с эмоционально значимыми для нас людьми, начинаются практически с самого первого дня своего рождения. И здесь выделяют три основных стадии. Я опять-таки хочу сказать, что я говорю об этом с точки зрения именно пасторского подхода, а не профессионального психологического, так скажем, подхода. И говорю очень-очень так обобщенно. Ну, обобщенно. Значит, три стадии, которые проходит ребенок, так традиционно принято считать, до того момента, как его вот этот калейдоскоп, его психика, скажем, затвердеет и вот будет дальше находиться вот уже в таком положении. Значит, первая стадия называется стадия базового доверия. Принято считать, что человек ее проходит в возрасте от 0 до 1,5 лет. Вторая стадия – это стадия базовой автономии. Сейчас я поясню чуть позже, да, каждую из них. Это принято считать, что это стадия где-то от 1,5 до 3 лет, до 4 лет, вот так где-то. И следующая – это стадия обретения идентичности как раз и инициативности. Это стадия от 3 до 6, там, от 4 до 7, вот так вот принято считать. Вот. Что значит каждая из них? Значит, стадия базового доверия. Когда человек рождается, у него есть базовые потребности, и от того, как эти базовые потребности будут восполняться, таким он воспринимает мир. Ну, пример можно привести так очень тоже быстро. Предположим, ребенок родился, там он, ну, там 3 месяца, 4 месяца ему сколько, как его. Вот он плачет. И он хочет есть, да, то есть он своим плачем он сигнализирует о том, что что-то ему там не так, что дискомфортно, или он говорит своим плачем о том, что он хочет быть сухим, предположим, или там у него чего-то болит, или еще что-то. И у него формируется вот как раз вот этот импринтинг, да, о котором тоже мы говорили в одной из передач, происходит. У него формируется понимание мира. Если я прошу о помощи, эта помощь ко мне приходит. У меня есть потребность, эта потребность удовлетворяется моими родителями. Мир не такой уж и плохой. Здесь у него формируется доверие этому миру. Он начинает воспринимать мир адекватным. Когда он вырастает, ему проще строить доверительные отношения. Он понимает, что людям вообще можно доверять, что с людьми можно эти отношения строить. Если он плачет, а ничего не происходит. Если он плачет, а в ответ этого, например, он еще по отношению к себе чувствует какую-то агрессию, неприязнь. Ну, это может зависеть от состояния матери.
1: Родителей.
0: Да, родителей, в первую очередь матери. Да. А может, у него вообще нет родителей, тогда это вообще намного сложнее все. И тогда он понимает, что мир – это то место, где нужно
1: выживать
0: фактически, да. Вот. И таким образом формируется его психика. Это на самом деле жутко интересно и жутко ответственно. Если говорить о стадии автономии, тут уже я тоже вкратце не буду уже приводить примеры, просто скажу, например, ребенок начинает в этот момент что-то начинает уже делать сам. Здесь он как раз начинает отделяться.

0: отделяться от своей матери. Если до этого он с мамой был практически одно, то вот в этот период времени он сам уже начинает уметь ходить в туалет, сам начинает уметь говорить, начинает там...
1: Завязывать шнурки, одеваться. Там,
0: ну, еще, может быть, до шнурков дела не дошло, да, но может одеваться уже, да, начинает... То есть он начинает, у него появляется некая автономия, начинает отделяться, у него появляется своя территория, свои границы. И от того, как он проходит этот период, тоже, да, зависит того, как сформируется у него психика. И следующая стадия – инициативность. То есть после 3-4 лет до 6-7 лет ребенок уже проявляет какую-то инициативу. У него происходит... здесь вот очень важен этот конфликт между тем, какие у него появляются желания и как родители... на эти желания отреагируют. Угу. Здесь это не просто, речь не идет о каких-то нравственных, безнравственных вещах, а просто, например, ребенок это хочет, а родитель, например, не в настроении, и он не способен, ну, как-то адекватно отреагировать, потому что он тоже устал, или, например, родитель, сам немножечко сложный человек и так далее, да. Но, кстати, про второй этап в развитии, там человек очень часто начинает в этот момент слышать слово «нет». Это тоже определение рамок и границ. И здесь нужен строгий баланс. Если человеку можно все, это вредно для психики. Если человеку нельзя ничего, это тоже
1: вредно.
0: Да. И вот принято считать, что если человек проходит нормально все эти три этапа развития, то у человека формируется нормальный уровень организации личности. Если человек застревает на первом, базовые потребности не удовлетворены, то человек может сформироваться как психотик, психотическим уровнем организации личности. Если человек застревает на втором уровне, то он может сформироваться как пограничный уровень организации личности. Если человек застревает на третьем, то есть первый, второй прошел, на третьем застревает, то это невротический уровень организации личности. То есть вот что эта фраза значит.
1: Вот как раз такие три уровня.
0: Да, вот она, эта фраза, что мы родом
1: из детства,
0: да.
1: Но вот мы говорим про то, что вот мы уже выросли, да, и то, что, к сожалению, это на нас отражается. Если говорить в религиозном контексте, вот, да, мы рассматривали в одной из программ «Я верю в то, во что я верю». Да. Как это сюда относится?
0: Почему я верю в то, во что я верю, да? Вот на самом деле я именно для себя в первую очередь с этой позиции и рассматривал вообще все вот это, помимо того, что как правильно строить отношения с людьми, как правильно вообще понимать себя, как правильно понимать других, как помочь другому, с одной стороны. С другой стороны, понять, почему мы такие разные, почему иногда люди очень сильно категоричные. Вот я для себя ответил на этот вопрос. Смотрите, например, вера у человека с невротическим уровнем организации личности и у веры у человека с пограничным организацией личности. Будет ли отличаться вера этих людей?
1: Да, конечно же будет.
0: Да. Если, например, вера человека с пограничным уровнем организации личности, это будет более такая рациональная вера, это будет более такая взвешенная вера, это будет больше такая вера, способная... видеть оттенки, будет способная, какой-то гибкости, каким-то размышлениям, какому-то росту, да, то вера человека с пограничным уровнем организации личности, это будет достаточно категоричная вера. У него будут категоричные взгляды, либо так, либо по-другому, либо это хорошо, либо это плохо, что-то такое, а вот в зависимости от ситуации это уже будет очень сложно для него так эти вещи понять. Интересно, что если рассматривать этот вопрос с точки зрения посвящения, да, я думал об этом, меня это очень сильно удивило. Пограничник с веру своей вот такой категоричности иногда очень может быть посвященным Богу человеком. Очень посвященным. Почему? Потому что если ты ему сказал, что тебе нужно посвятить себя Богу, то он с верой своей категоричности посвящает. Это вот как мы говорили, если уже пограничник любит, да,
1: то он любит,
0: да, до тех пор, пока он тебя ненавидеть начнет, да. Но вот точно так же и с посвящением Богу. Если он уже посвящает себя Богу, то это полностью, то это вот он разобьется, но сделает, то все, он готов пожертвовать многим и всем. Невротик на это очень редко способен, потому что он все взвесит за и против, он обязательно не забудет себя, то есть, понимаете, вот это очень интересно. Лично мне это помогло людей понять. И плохо, когда происходит то, что одни начинают осуждать других. Например, люди с пограничным уровнем организации личности начинают осуждать других и говорят: да что ты делаешь для Бога, да какое твое посвящение, да сколько

0: ты ради него пожертвовал, там, сколько ты времени ему посвятил, сколько ты послужил ему, сколько ты людям рассказал о Боге, сколько ты других обратил, сколько ты книг раздал, газет раздал, и все. Вот посмотри на меня, да? А невротик думает, да что за наезд? Да? А при этом невротик может действительно, как бы, ну, как у него же тоже есть свои загонности, особенно с чувством вины, с тревожностью, и он начинает думать, да, и вот так далее. Но это очень жутко интересно. То есть у каждого индивидуальная судьба, у каждого индивидуальное призвание. Но красота и милость Божья здесь, она заключается в том, что Бог ведь не ставит ни на ком крест. Ты с невротическим уровнем организации личности, ты обязательно найдешь и свое призвание, и свое служение, и милость Божия к тебе будет всегда проявляться. Ты с пограничным уровнем организации личности, ты не безнадежный человек. Бог обязательно тебя сможет использовать, и может быть даже еще больше, чем людей более склонным к рационализму, потому что ты не способен на этот рационализм, ты более можешь вот так вот всего в себе взять и отдать Богу.
1: То есть очень вот это, интересно, конечно.
0: Да, это вообще для меня было...
1: Что делать с этим? Как жить? Да.
0: Давайте, прежде чем что делать, я вот еще один такой момент, чтобы было понятно все-таки. Вот на примере сплетен. Ну, хотя это просто как пример, да? Просто как бы тоже однажды этот вопрос был задан, мне он очень понравился. Например, сплетни – это умышленная стратегия очернения другого. Ну вот так, если мы дадим краткое определение. И предположим, когда это делает невротик, когда невротик решил посплетничать. Это плохо, это грех, умышленное очернение, умышленная стратегия очернения другого, то есть ты умышленно роняешь репутацию другого человека. Когда делает это невротик, это грех. А когда делает пограничник,
1: то это замечание просто. Да.
0: То он искренне верит в то, что он говорит. Он не понимает, в отличие... Невротик понимает, я говорю неправду, но я говорю так, потому что, ну, вот, меня свои, я свои цели преследую.
1: Да.
0: Но когда говорит пограничник, он верит, что это так. Если ему сказали, что этот человек такой, и он действительно в это... Он такой, и он с искренней верой это говорит. И ты не можешь его осудить за то, что он сейчас сплетничает. А на самом деле, если объективно посмотреть, то это может быть сплетничает. Это тоже относится к вопросу, почему я верю в то, что я верю, да? Очень интересно, потому что одно и то же действие, совершаемое людьми с разными уровнями организации личности, ты по-другому уже оценку этому даешь. Ты не можешь о пограничнике сказать то же самое, что о невротике. И вот Бог же на это все дело смотрит, он все вникает, он в этом всем разбирается, он это все понимает, и он каждому свой подход. В общем, жутко интересно, разнообразно.
1: Интересно, и самое интересное, что Бог нас всех любит и принимает такими, какие мы есть.
0: Да, да, да, с нашими загонами, тараканами и разными уровнями организации.
1: Разными уровнями, да, но вот а нам как быть, потому что мы все со своими особенностями и с разным уровнем.
0: Да, вот это очень важный вопрос, очень важный вопрос. Попробуем о нем сказать несколько слов, что же делать. Вообще, возможно ли какая-то терапия, возможно ли исцеление, да?
1: Да, изменение какое-то.
0: Да. С точки зрения психологии, психологов, практики, психологической практики, то, конечно, невротики идут к психологу сами чаще всего, потому что они сознают свои проблемы, свои, там, скажем, загоны. Пограничник просто так к психологу сам приходит вряд ли. Если в случае только какого-то личностного расстройства, которое он может себе заметить, ну, может быть, там панические атаки или еще что-то, да, ну, какие-то другие, мы не говорили о них, поэтому не буду перечислять, но может его привести родственник. Конечно, когда пограничник работает с психологом, особенно с христианским психологом, с человеком, у которого христианские ценности, который не отрицает вмешательство Бога, это очень ценно. Здесь такие консультации, такая терапия, она помогает человеку социализироваться, адаптироваться. Получается, что человек застрял на этапе развития, вот, да, в детстве.
1: Ну, да.
0: Психика его застряла. Он физически вырос, а психика застряла. И в этих вот взаимоотношениях с консультантом, с психологом получается...
1: Человек растет.
0: Человеку помочь вырасти. Но самый главный фактор... Самый главный фактор исцеления – это взаимоотношения. Мы с вами сказали такую вещь, что человек – это плод взаимоотношений. Плод эмоционально значимых взаимоотношений с эмоционально значимыми для него людьми. И если...

0: Вот эта вот травма, этот уровень организации личности, который сформировался у человека, он сформировался не за день, не за два, он формировался годами, годами. И еще не факт, что если человек в 7 лет, она у него сформировалась, эта психика, да, и что дальнейшая жизнь тоже она складывалась, она либо усугубляла в этом же направлении, либо она как бы работала...
1: Исцеляла
0: и работала на восстановление личности. Мы должны понимать, что если травма нанесена путем взаимоотношений, то и исцеление может произойти только в рамках взаимоотношений. Это ключевой фактор исцеления. Взаимоотношения. И здесь не нужно питать иллюзии, что это может произойти быстро. Если это происходило годами, то и исцеление, хотя бы такое, какое более-менее, чтобы человек мог приблизиться к невротическому уровню, не организации личности, а способ социализации, построения взаимоотношений, да, то тоже нужны года, нужно время, нужно регулярное, длительное время, в основе которой будет лежать именно вот общение, взаимоотношения, доброжелательность, принятие и потихонечку вот эта вот поддержка.
1: А с кем строите? Какие именно отношения?
0: Ну вот я пытаюсь к этому потихонечку подойти, да. То есть только в нормальных, долгосрочных взаимоотношениях происходит исцеление. Самые лучшие институты для, так скажем...
1: Корректировки.
0: Для взаимоотношений, да, если так можно сказать. Вот уже тоже мы говорили про естественную жизнь, не про неестественную жизнь. Самое лучшее, если это семья или церковь. Вот как ни крути, но нормальная семья или нормальная церковь, если человеку досталась нормальная семья, нормальный супруг или супруга, не идеальный, но нормальный, человек понимающий, принимающий и помогающий, это лучшее место для терапии. Поэтому, если у вас, дорогие друзья, там,
1: если вы смогли найти такого человека,
0: если вам повезло, да. Слава Богу, аллилуйя, это лучшее, что может быть. Церковь, малая группа в церкви, это тоже, если досталась церковь, в которую ты приходишь, и ты чувствуешь эмпатию, ты чувствуешь принятие, ты чувствуешь, да, есть рамки, для пограничника важно строить отношения в рамках, как мы сказали об этом, но ты чувствуешь принятие, ты не приходишь туда, где постоянно тебя тыкают, и ты грешник, ты, ну, в общем, да, но ты чувствуешь принятие, и это ты попал, ты нашел такую церковь, это тоже великое счастье и великое преимущество. И вот еще очень важный момент, вот этим эмоционально значимым, эмоционально значимой личностью, с которой ты можешь строить взаимоотношения, им может быть и Бог. И не только может быть Бог. Если им является Бог в твоей жизни, это архиважно. Это очень круто работает. Мы говорили об отличии христианской психологии от нехристианской. Вот здесь ключевой момент. Человек способен на выстраивание взаимоотношений с Богом. Способен. И он делает это невидимым и непонятным образом. Также с детства Бог пытается с человеком строить на его уровне эти взаимоотношения. И то, насколько человек откликается на эти взаимоотношения, от этого очень сильно влияет вообще становление его психики или исправление его психики, если, например, он был закрыт для Бога в определенный период жизни, и он открыл ему свое сердце в будущем. То есть это взаимоотношения, в которых мы можем размышлять над качествами Божьего характера, можем, произнося своими устами, хвалить Бога за то, каков он является. И вот в этой хвале происходит соприкосновение, грубо говоря, нашего уровня формирования личности, вот этого искаженного импринтингами разными, да, и святой Божьей сущности. И вот в этих соприкосновениях происходит исцеление. Поэтому исцеление – это всегда плод взаимоотношений, да? С родными, близкими, с церковью, с Богом. И это обязательно поможет.
2: Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Человеческие взаимоотношения, особенно отношения в рамках семьи, это очень сложная система. Некоторые отношения имеют очень большой потенциал, и люди счастливы, когда в этих отношениях. Другие отношения превращаются в сущий кошмар и ад. Можно ли спасти отношения, которые терпят кризис? Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. И чтобы нам легче было это сделать, мы разобьем условно людей на 4 категории. Первая категория – это люди с тяжелой психопатологией. Как правило, к ним относятся психопаты, социопаты и нарциссы. Вторая категория людей – это люди тоже с психопатологией, но не такой тяжелой, как предыдущая категория. К этой категории людей относятся, как правило, абьюзеры. То есть это люди, которые имеют искаженное представление о самих себе, об этом мире и о

людях. Третья категория – это люди сложные, конфликтные. Эти люди, как правило, не умеют нормально взаимодействовать, нормально коммуницировать, и с ними в отношениях сложно. Но их нельзя отнести к двум предыдущим.

посмотреть на каждую из этих категорий, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. И начнем мы с людей с тяжелой психопатологией. Как правило, это социопаты, психопаты и нарциссы. Эти люди действительно больны, психически нездоровы. Если мы говорим о нарциссах, о людях с нарциссическим расстройством личности, то эти люди патологически зациклены на себе.

сочувствие, но практически это отсутствует у них как навык, как опыт. Эти люди делают все, чтобы мир вращался вокруг них. Они заставляют всех своих домочадцев и всех людей восхищаться собой. И если кто-то этого не делает, они, конечно же, натыкаются на очень серьезную, яростную, иногда такую гневную реакцию. Эти люди могут испытывать некие зачатки стыда по поводу своего поведения. Но вот только стыд у них не по поводу своего поведения, ну, дескать, они сделали что-то не так, а стыд у них связан с тем, как люди смотрят на них, в каком свете они предстали в той или иной ситуации. Также к людям с тяжелой психопатологией относятся социопаты и психопаты. Разница между одними и другими заключается в том, что психопаты в принципе не способны испытывать сопереживание. У них отсутствует эмпатия, потому что часть их мозга не работает так, как она работает у обычных людей. Они рождаются такими, и с этим, к сожалению, на данный момент пока ничего сделать нельзя. Не придумано лекарство от психопатии. Поэтому эти люди, они опасны. Эти люди совершенно не испытывают никакой жалости, они не испытывают вообще эмоций. Они умеют лишь имитировать эмоции. Если они говорят о любви, то они не чувствуют любовь, они ее просто имитируют. А для этого они очень внимательно изучают человеческие взаимоотношения. Они смотрят на то, как люди реагируют на, ну, какие-то внешние раздражители. То есть они могут плакать, но не потому, что им больно или грустно, а просто потому, что в этот момент положено плакать. Обычно нормальные люди плачут. И поэтому, не имея внутренних чувств, эти люди пытаются имитировать. Кроме того, психопаты – это люди, которые, как правило, абсолютно не заботятся о тех, кто находится рядом с ними. Их заботят только их собственная персона. Они способны подстраиваться, мимикрировать. Они способны рядиться в абсолютно разную личину. Это страшные и опасные люди. Социопаты, в отличие от психопатов, тоже не испытывают эмпатии и не испытывают эмоций. Но не потому, что это врожденный дефект мозга, а потому, что они приобрели в процессе жизни, в результате травмирующего опыта или каких-то серьезных переживаний, они приобрели стойкую ненависть к этому миру и, по сути, ведут себя так же, как и психопаты. Люди с тяжелыми психическими расстройствами, о которых я сказал чуть выше, это опасные люди. Это люди, жизнь с которыми точно превратится в сущий кошмар. Люди с более легкой формой психопатологии – абьюзеры. Абьюзеры умеют сопереживать, у них не полностью отключены эти функции. Но их недоверие к миру насколько сильное, их ненависть к этому миру насколько глубокая и всеобъемлющая, что вот это внутреннее чувство неудовлетворенности, внутреннее чувство недоверия, оно заполняет их целиком. Для того, чтобы абьюзер чувствовал себя более-менее хорошо, ему необходима жертва, которой он будет управлять, над которой он будет издеваться, потому что это тот человек, который дает ему эмоции, как положительные, так и возможность выплеснуть свои отрицательные эмоции. Абьюзера совсем не заботит то, что чувствует жертва, о чем она переживает. Его не заботят ее интересы, боли, страдания и так далее. Все, что нужно абьюзеру, человеку с психопатологией, потому что это психопатология, это использовать жертву максимально, как только он может. Следующая категория людей – это конфликтные люди. Это люди психически здоровые, ну, относительно, конечно. Это люди, которые тоже пережили в свое время психотравмы, но они не пришли к такому убеждению, что людей нужно использовать в своих целях, невзирая ни на что. Эти люди, они способны испытывать чувство вины,
стыд за свои поступки. Им просто тяжело общаться. Таких людей

еще называют иногда или конфликтными, либо токсичными. Хотя токсичной личностью можно назвать и людей с тяжелой формой психопатологии, и с более легкой формой психопатологии. Они просто не умеют общаться, у них заниженная самооценка, они также не доверяют своим партнерам, детям, коллегам и так далее. С такими людьми реально сложно. Ну и целостные люди, в принципе, это люди, у которых сформированы и система ценностей, и они внутренне самодостаточны. Какие отношения можно спасти? Ну, во-первых, скорее всего, вам не удастся спасти вообще никак отношения с людьми, имеющими тяжелые психические расстройства. Нарциссическое расстройство личности, социопатия и психопатия. С этими людьми просто невозможно выстраивать отношения, от них лучше сразу и точно бежать. Абьюзеров, которые не являются тяжелыми психопатами, но тем не менее имеющие серьезное расстройство психическое, с ними тоже, скорее всего, не получится построить отношения, и брак ваш, скорее всего, не спасти. Только 2% абьюзеров идут в терапию, то есть начинают как-то сознательно работать над собой. И только 0,8 из них доходят до конца и, в принципе, меняют свое мышление и учатся жить по-другому, учатся по-другому строить взаимоотношения. Как вы видите, процент крайне мал, поэтому, скорее всего, с этими людьми у вас тоже не получится отношения спасти. Дальше идут конфликтные люди. Таких, наверное, подавляющее большинство. Мы все рождаемся в этот мир в той или иной степени людьми травмированными. Но конфликтный человек имеет достаточную степень самоосознания. То есть он понимает, где он допускает ошибки, он слышит аргументы от своего партнера, мужа или жены. И такие люди, в принципе, да, они тяжелые в отношениях, но с ними вполне можно выстраивать такие отношения. Такие отношения корректируются, лечатся, и их рвать не стоит, в отличие от двух предыдущих. Ну и целостные люди – это, пожалуй, самая такая, наверное, желанная категория, когда вот именно эти люди, вот нам хочется с такими людьми строить отношения. Но, дорогие друзья, вы знаете, в нашем мире, который искалечен грехом, довольно небольшой процент целостных людей. Целостный человек – это человек, который работает над собой, причем в течение всей жизни. Он учится понимать себя, учится понимать других людей, учится понимать устройство этого мира, учится понимать Бога, в конце концов. И путем постоянной работы над собой, во взаимоотношениях, не только в браке, но и вообще в отношениях, он учится быть адекватным, нормальным, приятным в общении. И поэтому, вы знаете, наверное, скорее всего, заводя отношения, вы можете столкнуться с людьми, которые, ну, достаточно травмированные и довольно конфликтные, не имеющие навыка общения. Но если вы любите друг друга, если вы будете идти вместе по жизни, то вы оба можете стать целостными людьми, и ваш брак будет настоящим благом для вас, для ваших детей, для окружения. Поэтому за третье и четвертое отношения действительно стоит бороться. За первые два, к сожалению, скорее всего, не спасти, особенно первый пункт. Что же делать, когда вот мы столкнулись с людьми из этих категорий? Ну, давайте сконцентрируемся, пожалуй, вот на этих двух, на третьей и четвертой. Потому что первые две не спасти. Что же нужно делать и как отношения спасать? И здесь стоит обратить на следующие важные моменты. Прежде всего, вам самому предстоит стать целостной натуре, целостной личности. Потому что только когда вы сами в гармонии с собой, с Богом, вы можете быть в гармонии с другими людьми. К сожалению, по-другому это не работает. Если у вас заниженная самооценка, или непроработанные психотравмы, или какие-то, ну, взгляды на жизнь, ценности, которые приводят вот к такому вашему поведению и реакции,

то, конечно, вам будет достаточно сложно выстраивать отношения, вы сами будете таким вот конфликтным человеком. Поэтому прежде всего стоит заняться собой, посмотреть внутрь себя, исследовать себя, насколько вы целостная натура, и просто потихонечку, постепенно работать над собой. Вам вовсе не нужно быть идеальным прямо сейчас, ведь это жизненный процесс, и нормально, когда мы развиваемся, когда мы растем. Следующий важный момент, на который обязательно стоит обращать внимание, это ваши личные границы. Когда вы находитесь во взаимоотношениях со сложными людьми, вот из третьей категории, то вам эти границы просто жизненно необходимы, потому что люди внутренне конфликтные, они будут пытаться, ну, как-то отстоять свою точку зрения, и, как правило, они это делают, ну, возможно, в грубой форме, неуважительной форме, или, ну, так, как вам не нравится. Вот в этот момент очень важно эти моменты проговаривать. Не нужно обвинять человека, не нужно как-то в грубой форме ему отвечать точно так же. Помните принцип, который озвучил Христос? Не нужно отвечать злом на зло или ругательством на ругательство. Но сказать о том, что с вами так общаться не нужно, вы понимаете и другой, более спокойный язык, если вы покажете человеку, как вы ожидаете, что он будет с вами общаться, то человек из третьей категории, будучи, ну, в целом нормальным, психически нормальным человеком, он вас поймет и попросит прощения и начнет меняться. Да, может быть, ему будет не всегда так просто, как бы вот сразу измениться, потому что вы же имеете дело с человеком, с отдельной личностью, и не всегда так просто быстро поменяться, потому что за его плечами целая жизнь, и он тренировал эти навыки, неправильные навыки общения, довольно долго. Но если вы постоянно выстраиваете свои границы, то есть даете понять, как с вами можно, как нельзя, человек, адекватный человек из третьей, тем более четвертой категории людей без проблем вас понимает, и вы таким образом выстраиваете взаимоотношения. Постепенно вы оба становитесь целостными личностями, и вы понимаете, как решать конфликтные ситуации, как решать сложные вопросы. У вас это формируется как навык. Следующий важный момент. Человеку необходимо понимать причинно-следственную связь. Как правило, у людей с тяжелыми психическими расстройствами и у людей с психическими расстройствами, к которым относится абьюзер, у них очень серьезные проблемы с причинно-следственной связью. Они не улавливают, что за любым действием, любым словом последует реакция, должно прийти, так сказать, воздаяние. Поэтому, общаясь с конфликтным человеком, вам тоже стоит практиковать этот принцип. То есть, если человек, предположим, в ваш адрес позволяет себе какие-то, ну, грубые выражения, вы отреагируете, скажите, что для вас неприемлема такая форма общения. То есть вы не просто промолчали, да? Вы не просто как-то вот эту ситуацию попытались замять, а вы отреагировали. Таким образом, у человека формируется причинно-следственная связь. Ага, если я сделаю вот так, то это вызовет такую вот ответную реакцию моего мужа или моей жены. И таким образом формируется вот эта причинно-следственная связь, которая очень важна для целостных взаимоотношений. Если вдруг ситуация очень тяжелая, особенно если речь идет об абьюзерах, то можно предпринять следующую попытку. Это так называемый терапевтический уход из отношений. Абьюзеры только в одном случае начинают, ну, понимать, что им нужно что-то поменять в своей жизни, как-то, ну, пройти терапию, когда они теряют свою жертву. И в этот момент довольно многие абьюзеры говорят о том, что «хорошо, я пойду в терапию, лишь бы ты осталась со мной». Но вот в этом и заключается подвох. Нельзя оставаться с абьюзером на одной территории, даже если он вам обещает, что пойдет в терапию. Потому что у него очень быстро пропадет мотивация как-то заниматься собой. Поэтому, если вы хотите сохранить отношения с абьюзером, и, ну, вы считаете, что справитесь с этим, то вам как минимум стоит уйти на некоторое время, по крайней мере, пока абьюзер не начнет серьезную

терапию, и вы не увидите некоторые сдвиги. Но еще раз должен вас предупредить, абьюзеры практически не меняются. Поэтому терапевтический уход может быть каким-то стимулом для них, возможно, единственным, но это вовсе не гарантия, что этот человек каким-то образом может поменяться. Ну и последнее, о чем мне хочется сказать. Если вы попали вот в отношения с психопатом, социопатом, нарциссом или абьюзером, то лучшим и безопасным способом будет уйти из этих отношений и не сохранять эти отношения. Потому что, как показывает многолетняя практика, и не только моя, как правило, такие люди не останавливаются, и они доводят свое дело до конца. Жертва либо серьезно болеет, либо вообще умирает. Поэтому, дорогие друзья, прежде чем понимать, что же нужно сделать с отношениями, попробуйте ранжировать людей, с которыми вы находитесь в отношениях, по вот этим четырем пунктам. Отнесите их к какому-то вот из пунктов. Вам для этого вовсе не обязательно быть психотерапевтом или психологом. Более того, вам не обязательно как-то вот даже увидеть реакцию между нарциссом, социопатом и психопатом. Если человек вот такой психически тяжелый, то вам не нужно ставить ему диагноз. Просто поймите и посмотрите на то, что вот он такой. Попробуйте ранжировать людей по этим категориям, и вам станет ясно, какие отношения можно спасти, а какие нет. Насильник использует множество способов манипулирования для того, чтобы жертва стала созависима. Это позволяет абьюзеру контролировать свою жертву. Ей тяжело уйти от насильника, и она становится заложницей собственных эмоций. Но выход есть. В программе «Эмоциональное отделение» я расскажу вам о том, как перестать быть зависимой жертвой тирана и начать жить свободно. Смотрите программу в эфире телеканала «Три ангела» или по ссылке в описании.

страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение».

когда ты молча созерцаешь красоту, твое сердце разговаривает с Богом.

Мы продолжаем говорить о еженедельном уходе за кожей лица. И сегодня мы с вами разберем не менее важный компонент этого ухода – это наложение маски. Но перед наложением маски мы с вами разбирали на прошлых программах, кожа должна быть очищена. Поэтому вначале мы начинаем с теплого умывания. Обычно теплая вода, просто умывание кожи. Домашний вариант под струей воды над раковиной. Далее этап очищения поверхностного с использованием геля очищающего. И тонизирование кожи. Вспоминаем, что после каждого контакта с водой кожа должна тонизироваться. Ну и перед нанесением маски кожа должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба. Вспоминаем из прошлых наших встреч, скраб наносится на кожу, по массажным линиям растирается и сразу же смывается. Сегодня мы с вами делаем керабовую маску. Кераб – аналог какао.

Для маски используем половину чайной ложки керба. Добавляем половину чайной ложки косметической глины. Глина подбирается по типу кожи. Добавляем 3-4 капли эфирного масла, ваше любимое масло. Здесь в данном случае я добавила лаванды масло эфирное. И вода, несколько капель.

до консистенции маски. Все это тщательно размешиваем. И наша маска готова. Итак, маску мы наносим кисточкой по массажным линиям. Остаются открытыми область глаз, носа, рта. На шею также мы маску можем наносить, область декольте. На коже сохраняется маска 15 минут, потом смывается. Почему я предлагаю именно кербовую маску? Эта маска универсальна. То есть она выполняет много функций для нашей кожи. Она увлажняет кожу. Она содержит много питательных веществ, то есть как питательную маску можно ее использовать. Ну и она оказывает омолаживающее воздействие, то есть дает лифтинг-эффект. То есть наша кожа выглядит сияющей, молодой и красивой. 15 минут у нас прошло. Мы можем смывать маску. Берем теплую воду, салфеточку, ватные диски. Или, вспоминаем домашний вариант, можно смыть маску под струей воды над раковиной. Смываем несколько раз, кожа должна быть полностью очищена. После снятия маски мы должны тонизировать кожу после каждого контакта с водой. Тоник выполняет функцию, удаляет остатки маски и подготавливает кожу к заключительному этапу нашего ухода, это нанесение увлажняющего крема. Крема, мы об этом говорили с вами в прошлых наших встречах, подбираются по типу кожи. И крема по своему составу не должны содержать ланолин, вазелин. Крем наносится по массажным линиям. Можем немножечко легким движением вбить его в кожу. И остаточки можно промокнуть салфеткой. Регулярный и систематический еженедельный уход поможет нашей коже чувствовать себя более комфортно. Кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

Стул есть в каждом доме, но сегодня мы будем использовать его не только для того, чтобы на нем сидеть, но это будет нашим тренажером, нашим снарядом, и мы будем делать тренировку со стулом. На самом деле стул может разнообразить наши тренировки, и есть множество упражнений, которые мы можем сделать, используя стул. Это можно сделать дома, это можно сделать в офисе, это очень просто, это доступно, это удобно. И несколько упражнений, которые обогатят и разнообразят нашу тренировку. Первое упражнение – это отжимание. Многие знают это упражнение, оно не новое, но тем не менее есть нюансы, о которых мы хотели бы сегодня поговорить. Итак, мы садимся на стул и упираемся руками, и потом сходим со стула. И начинаем сгибать руки, таким образом выполняя упражнение, сгибая, разгибая руки. Садимся достаточно глубоко. Это упражнение достаточно большой интенсивности, поэтому нужно правильно дышать. Когда мы выпрямляем руки, нужно выдыхать. Если это упражнение легко делать, то можно немножечко выпрямить ноги, усиливая нагрузку на руки. В это время работают трицепсы, в это время работает нижняя часть грудной мышцы, в это время работают плечи. Это хорошее упражнение для плечевого пояса. Если нам совсем легко, или мы можем выпрямить ноги полностью и совершать это упражнение вот таким образом, в полной амплитуде, касаясь, по сути, земли, садясь на землю. Мы сели на землю, сели на пол и выпрямили руки. Таким образом, мы делаем 15 повторений, и подход заканчивается. 3-4 подхода нагрузят наши плечи, нагрузят наши руки, и это будет хорошо. Следующее упражнение – это махи ногой. Это упражнение очень эффективно для мышц тазобедренного сустава. Очень полезно, когда есть проблемы.

проблемы с тазобедренным суставом или коксоартроз, потому что нагружает и питает мышцы, а тем самым питает и сам сустав. Мы можем придерживаться за другой стул, чтобы сохранить равновесие, и делаем махи ногами туда-обратно. От высоты спинки зависит нагрузка. Делаем следующим образом. В одну сторону и в другую сторону. Это одно повторение. В одну сторону и в другую сторону. Это второе повторение. И таким образом мы делаем 10 повторений на одну ногу, потом меняем сторону и делаем то же самое на другую ногу, таким образом нагружая мышцы тазобедренного сустава. Замечательное эффективное упражнение. Следующее упражнение – это отжимание. Наверное, каждый человек отжимался когда-то от стула, потому что это удобно, не всегда можно от пола отжиматься. Причем отжиматься можно по-разному. Можно класть ноги на стул и отжиматься от пола, что увеличивает нагрузку, это самое сложное отжимание. Можно отжиматься при помощи двух стульев, и когда мы отжимаемся при помощи двух стульев, тогда амплитуда движения максимальная. Можно отжиматься, положив руки на стул, и таким образом тоже прорабатывать грудные мышцы, потому что в этот момент грудные мышцы и трицепсы задействуются всех больше. А мы сегодня будем отжиматься от двух стульев. Мы можем взять два любых стула. Главное, чтобы не было скользко, чтобы пол не был скользкий, стулья не расходились. Чем шире стулья, тем больше нагрузка на грудные мышцы. Чем уже стулья, чем уже хват, тем больше нагрузка на руки, на трицепсы. Мы возьмем сегодня средний хват и попробуем поотжиматься. Снова про дыхание. Дыхание, когда мы выпрямляем руки, поднимаем тело, нужно делать выдох. Это фаза усилий. Мы встаем ровно, голова ровно, сгибаем руки и выдыхаем. Раз, два, три, четыре, пять. Таким образом мы делаем 15 повторений и тоже 2-3 подхода. Таким образом нагрузка на мышцы достаточно для одной тренировки. Следующее упражнение мы сделаем, сидя на стуле. Мы садимся на стул ровно, выпрямляем одну ногу и поднимаем ее вверх. Ладонь мы можем положить под ногу, и поднимая ногу прямую, мы должны почувствовать, как рука освобождается. Это достаточно сложное упражнение на самом деле, хотя по амплитуде, и когда человек смотрит со стороны, это кажется легко, но на самом деле это не так. Прямая нога, и нога поднимается вверх, освобождая руку, которая лежит под ногой. 15 повторений одной ногой, 15 повторений другой ногой. Здесь мы тоже дышим правильно, поднимая ногу, мы делаем выдох. Это хорошее упражнение. Следующее упражнение – это такие перехлёсты ног. Мы можем взяться за стул и начинать так вот ноги перехлёстывать. 15 раз. Потом вверх и тоже 15 раз. И последующее упражнение для мышц пресса, когда мы ноги подтягиваем к себе. Делая каждое упражнение по 15 раз, мы нагружаем зону пресса, нагружаем снова мышцы тазобедренного сустава, что очень важно, когда человек совершает или занимается сидячей работой, потому что именно здесь происходят застои. Человек постоянно сидит, и постоянно вся эта зона у него не работает. От этого происходят проблемы внутренних органов и проблемы органов малого таза. Еще одно упражнение, которое многие любят, это велосипед. Его мы сделаем и на полу, но на стуле его тоже можно делать и достаточно эффективно. Мы выпрямляем одну ногу и начинаем имитировать езду на велосипеде, совершая это 15 раз. Носочек на себя, нога выпрямляется полностью, и таким образом тренируются мышцы ног и пресс. 15 повторений, 2-3 подхода. Это замечательное упражнение для нагрузки ног и пресса. Нам никуда не деться от приседаний, потому что приседания – это базовое упражнение для людей
любого возраста. Поэтому, используя стул, мы тоже можем поприседать. Безопасно, но достаточно эффективно. Мы делаем стандартные приседания. На ширине плеч ноги находятся, и мы просто садимся на стул, спину сохраняем прямой, и потом встаем. Мы садимся на стул не полностью, как бы сбрасывая напряжение с ног, чуть-чуть касаемся и тут же встаем. Чуть-чуть касаемся и тут же встаем. Мы можем разнообразить это упражнение, делая взрывные поднятия. То есть мы тихонечко встаем и взрывным образом поднимаемся. Выдыхаем на подъеме. Можем делать это упражнение медленно садясь и медленно вставая. Медленно садясь и медленно вставая. Таким образом мы прорабатываем разные волокна мышц ног и достигаем большего эффекта. Это упражнение максимально сберегает наши колени, потому что мы не садимся слишком глубоко, но дает оздоровительный эффект такой же. Делаем это упражнение 15-20 раз и делаем их тоже несколько подходов, 2-3 подхода. И следующее упражнение – это зашагивание на стул. Это упражнение, которое тренирует заднюю поверхность ноги и нашу ягодицу. Это та зона внимания, которой очень часто уделяют люди, потому что недостаточное развитие ягодичных мышц и задней поверхности бедра приводит к защемлению седалищного нерва и многим другим проблемам, в том числе к проблемам коленного сустава. Мы заходим на стул, поднимаем ногу и поднимаемся, и спускаемся. Правой ногой заходим, правой ногой сходим. Выдох. На усилии мы делаем выдох. Так сделали 15 раз одной ногой, потом поменяли ногу и делаем то же самое другой ногой. Выдох. 15 раз другой ногой. Если нам достаточно легко делать эти упражнения, мы можем усложнить это упражнение, совершая 15 раз такую смену ног. Эта интенсивность позволяет нам получить большую нагрузку и разнообразить наши упражнения. Божья программа здоровья проста, доступна и практически бесплатна. Нужно помнить об этом, выбирая себе упражнения. Движение – это жизнь.

Диета при диабете или стол 9. Диабет – это еще одно заболевание, которое молодеет, к сожалению, с каждым годом. К нам в компанию обращаются даже 20-летние клиенты, которым уже поставлен этот диагноз. И это печально, но чаще всего это результат нашего неверного выбора в питании. Сейчас мы не будем разбирать само заболевание и причины его появления. Там много нюансов, но уделим внимание именно питанию. Потому что питанием можно очень хорошо увести заболевание в ремиссию, если мы говорим про диабет 2 или 3 типа, и существенно выровнять работу организма при диабете 1 типа. Так называемый стол 9 – это питание, проказанное при диабете. Суть этого питания – это избегание резких скачков сахара крови. Давайте немного разберемся, как работает наш организм. Когда мы что-то съедаем, любой углевод, который поступает в наш организм, он начинает расщепляться, всасывается и попадает в кровь в виде глюкозы. Это и называется сахаром крови, количество глюкозы в вашей крови. И если мы съели быстрые углеводы, то сахар повышается очень быстро, резко. И в ответ на это организм выделяет инсулин, для того, чтобы этот инсулин забрал эту глюкозу и разнес ее в клетки организма для получения энергии. И диабет – это заболевание, когда либо идет неправильная работа вот именно при выброске инсулина, либо инсулин не может завести глюкозу в клетки. И поэтому наша задача помочь с помощью питания организму немножко привести в порядок вот эту систему. Потому что если мы это не сделаем, если сахар будет постоянно высокий,

0: высокий, то организм развалится достаточно быстро. Что же тогда должно быть в рационе? Это большое количество овощей. Это травы, да, тоже большое количество, большие объемы. Обязательно должны быть, конечно же, медленные углеводы в виде круп, возможно, в виде каких-то цельнозерновых макарон, цельнозерновых хлебцев. Все это можно употреблять, но если мы говорим все-таки про мучные какие-то изделия, пусть даже цельнозерновые, они не должны быть основой рациона. Их должно быть немного. Просто я понимаю, что невозможно просто все взять и выкинуть из своего рациона. Обязательно должны быть белки, потому что мы знаем, да, из наших программ, что белки – это необходимый строительный материал для нашего организма, и они должны быть в рационе. Какие варианты вообще углеводов могут быть в девятом столе? Да? Мы уже поговорили про цельнозерновые какие-то вещи, про крупы. Что хочется сказать здесь отдельно, наверное, про картофель, потому что если мы едим картофель только что сваренный, горячий, то это быстрый углевод, потому что там молекулы крахмала, они еще не схватились в цепочке. Но если картофель остыл, прошло какое-то время, то вот эти молекулы крахмала, они соединяются в цепочке и становятся уже сложным углеводом. То есть организму для того, чтобы их расщепить, нужно сначала разорвать вот эти цепочки. Поэтому охлажденный картофель, картофель, который запечен с кожурой, он будет уже гораздо меньшим гликемическим индексом обладать. Его есть можно, потому что он будет не только не вреден, да, но еще и полезен, так как он является хорошим источником питания для нашей микрофлоры. Еще хочется отдельно сказать про каши, потому что когда мы, например, варим кашу и добавляем цельное молоко, то гликемический индекс такой каши, он будет достаточно высокий. Если мы добавили туда просто воду или, например, добавили овсяное молоко или кокосовое молоко, то гликемический индекс такой каши будет ниже. Ну и, конечно же, каша, она должна быть сварена из цельных круп, да, а не быстро развариваемых хлопьев. Что еще может снизить гликемический индекс? Ну, например, это добавление кислоты в ваши продукты. Да? То есть если мы в блюдо, например, сбрызнули лимонным соком, то гликемический индекс нашего приема пищи он будет гораздо ниже, то есть медленнее будет усваиваться сахар. Хочется еще рассказать вам пример рациона, чтобы вы примерно понимали, а что я могу есть в течение дня, если у меня диабет. Но завтрак лучше начать либо с какого-то омлета, либо вы варите кашу, да, на овсяном, на кокосовом молоке и обязательно съедаете что-то белковое. То есть это может быть яйцо, это может быть сыр. То есть какой-то белок в каждом приеме пищи у вас должен быть. Следующий прием пищи у вас должен быть не раньше, чем через 4 часа. Что может быть в следующем приеме? Это может быть какой-то суп. Лучше, если в этом супе не будет картофеля, да, или он будет снижен. Кстати, в одной из программ мы показываем, как приготовить суп. Вот как раз при девятом столе это будет идеальный суп. Будет хорошо, если у вас на обед будут овощи, плюс тоже какой-то белок. Белок может быть в виде яйца, в виде сыра, в виде бобовых продуктов, в виде, может быть, рыбы или мяса, если вы их едите. В качестве гарнира можно использовать гречу, можно использовать пшено. Это отличный тоже гарнир. В одной из программ мы показываем, как приготовить вкусный гарнир, например, из пшенной крупы. И, конечно же, если мы говорим про ужин, то это всегда только овощи, не крахмалистые овощи. Это может быть вообще свежие овощи, да, какой-то салат, в котором много травы, в котором много овощей, и с добавлением белка. Это может быть рыба, это может быть сыр. То есть вот такой ужин, да, то есть уже без углеводов должен у вас быть. И помните, что с помощью правильного питания можно прожить с диабетом долгую и качественную жизнь. А, к сожалению, можно потерять здоровье и жизнь очень быстро, потому что сахар, он моментально разрушает все системы нашего организма. Берегите себя, берегите своих близких и прививайте в своих семьях правильную культуру питания. Это будет хорошим фундаментом для здоровья тех, кого мы любим.
1: Уповайте на Господа вовеки! Ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
2: Дорогие друзья, телекомпания «Триангел» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания.

семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!

0: каждый сталкивался с такой ситуацией, когда врач назначает дорогой импортный препарат. С другой стороны, придя в аптеку или задав вопрос в интернете, мы обнаруживаем множество аналогов по доступной цене. Так, например, у самого известного в кардиологии препарата аналогов в России около 120. И мы оказываемся перед вопросом, как поступить в этой ситуации? Что выбрать? Ведь от этого зависит здоровье и жизнь. Сегодня у нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Кожухар Вячеслав Юрьевич. Он поможет нам определить плюсы и минусы замены лекарственных препаратов их аналогами. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами говорим об аналогах лекарств. И первый вопрос будет такой. Сколько в среднем аналогов имеет наиболее используемые препараты?
1: Угу. Хороший вопрос. На самом деле, подсчетом препаратов-синонимов у оригинального никто не занимается, поскольку после окончания 20-летнего периода срока патентной защиты препарат могут выпускать, препарат-дженерик, кто угодно. Угу. Нет ограничений. Поэтому для наиболее востребованных молекул существует порядка 20, 30 и даже 40 препаратов-синонимов, угу. их дженериков. Угу. Вот такая вот ситуация.
0: Понятно. Вот вы сказали,

0: сказали такое слово «дженерик». Объясните нам, что это такое, чтобы мы все были в курсе.
1: Угу. Дженерик или воспроизведенный препарат – это лекарство, которая содержит ту же молекулу или то же действующее вещество, что и оригинальный препарат. Uh-huh. Прежде чем препарат появился в аптеках, его нужно ведь создать. Uh-huh. Эту молекулу нужно изобрести и исследовать. И этим занимается компания, выпускающая оригинальный препарат. Порядка 10-15 лет проводятся все эти исследования по клиническим, доклиническим изучениям молекулы. И 20 лет препарат продается только под брендом оригинальной компании. После окончания срока патентной защиты, как я уже сказал, выпускаются его генерические формы.
0: Угу. Вот это и называется?
1: Это и называется дженерик, или воспроизведенный препарат.
0: То есть мы можем это называть, ну или в народе это называют аналогом, да, наверное, в народе?
1: Все-таки более грамотно разделять аналог и синоним. Вот синоним – это есть дженерик, содержит то же действующее вещество в той же дозе или в нескольких дозировках, что и у препарата оригинального. Угу. А аналог, препарат-аналог – это лекарственное средство, которое оказывает похожее или то же самое фармакотерапевтическое действие, но содержит другие лекарственные средства, другие вещества.
0: Понятно. То есть разница между аналогами и оригинальными препаратами все-таки есть.
1: Ну, давайте приведу конкретный пример, чтобы было более понятно. Угу. Например, препарат Вольтарен оригинальный содержит диклофенак. И существуют его дженерики. Диклофенак, диклофен, диклогель, угу. диклак, ортофен и много-много еще других. Угу. Это его генерические формы. Угу. Но у всех этих препаратов действующее вещество будет диклофенак натрия. Угу. Да. И аналогичные препараты. Средства, например, от головной боли. Пенталгин, спазмолгон, максиган и другие-другие. Препараты содержат разные действующие вещества, но эффект оказывают схожие. Угу. То есть снимают воспалительные процессы, снимают острую боль. Ну, вот это препараты-аналоги. Первый пример – это препараты-синонимы.
0: Угу. Спасибо, понятно. Следующий вопрос меня беспокоит. И, например, если я пришла с рецептом в аптеку, и оказывается, что то лекарство, которое мне выписали, его нет, то мне фармацевт предлагает аналог. Вот могу ли я доверять фармацевту, когда он мне что-либо советует?
1: Ну, в данном случае снова речь идет о препарате-синониме. Фармацевт в аптеке при отсутствии препарата, выписанного в рецепте, может предложить синонимичную замену в рамках данной молекулы.
0: Угу.
1: И на усмотрение пациента, согласно законодательству, производится выбор этой молекулы. Однако следует учитывать, что при создании генерических лекарств сам процесс синтеза молекулы отличается, и влияние на организм может быть различное. И только лечащий врач, имея клинический опыт, знает, какой из синонимов более подходит конкретному пациенту. Поэтому uh-huh. все-таки на замену у серьезных лекарственных препаратов следует проводить после консультации с врачом.
0: С врачом, именно.
1: Да, как со специалистом, который имеет опыт замены, и он знает, что лучше подойдет конкретному пациенту. А фармацевты в аптеке, понимаете, они не занимаются отслеживанием именно результатов терапии.
0: Uh-huh.
1: Их к этому не учили.
0: Uh-huh.
1: И не всегда они имеют даже опыт и глубину знаний, чтобы сделать эту равноценную замену.
0: Понятно. То есть не стоит считать себя достаточно умным, да, прийти, прочитать состав, допустим, того лекарства, которое мне выписали, и если его нету, то самому себе подобрать по этому составу другое лекарство нельзя. То есть нужно все-таки идти к врачу, и я это повторяю для того, что очень часто мы так и делаем в народе. Мы прочитали в интернете или еще где-то пошли, и потом сами все себе выписали, в общем-то, хотя вроде не отошли от рецепта, потому что нам тот же самый состав вы посоветовали.
1: Ну, еще раз хочу повторить, что вы можете это сделать. Просто при замене именно результатом терапии, что каждый из нас и ожидает лучший исход, да, результат, обладает именно врач, который имеет опыт применения конкретных
0: молекул. Ну, просто молекул. Лучше не рисковать.
1: Желательно приобретать тот препарат, который врач выписал в рецепте.
0: Понятно. Ну, тогда вот посоветуйте, в каких случаях мы все-таки можем сэкономить на лекарстве,

0: и так далее. Наружные формы в некоторых случаях можно заменить на более недорогие. То есть несерьезные какие-то заболевания. Но если мы говорим про лечение головного мозга, если мы говорим про терапию сердечно-сосудистых заболеваний, где важно именно, чтобы молекула работала, и чтобы оказывало определенное действие у конкретного препарата, в данном случае все-таки лучше производить замену с согласованием лечащего врача.
1: Угу. Понятно. Вот бывает такая ситуация. Врач выписал целый список лекарств. Я смотрю на них и думаю, ведь это столько побочек, столько неприятных действий, которые могут проявиться. Можно ли хотя бы часть из этих лекарств, из этих компонентов, можно ли заменить какими-то травами, народными какими-то средствами? Вот могу ли я сама себе это сделать? Может ли человек? Ну, либо с тем же самым врачом посоветоваться. Или как-то можно это сделать так, чтобы не пить так много лекарств, выписанных врачом?
0: Ну, вот как раз сами себе немножечко противоречите. Uh-huh. Дело в том, что заменять лекарства, которые выписал врач, на лекарственно-растительное сырье, ну, не совсем грамотно, потому что врач точно знает, что нужно принимать для того, чтобы был определенный эффект. С другой стороны, врач при назначении ряда лекарственных препаратов, он, видя карточку пациента, общаясь с пациентом, проведя, так сказать, анамнез, он видит, что пациент принимал до этого, какие у него еще заболевания, потому что известно, что к 60 годам у многих пациентов существует порядка 27 заболеваний. Представляете, сколько препаратов? Это уже 27 препаратов нужно принимать. И врач это все учитывает. Поэтому назначение больше 3 препаратов при одновременном приеме следует, конечно, проводить, ну, врачи все это знают, с учетом того, что уже пациент принимает и какие у него существуют заболевания. Ведь есть основная линия терапии, вспомогательная, сопутствующая, терапия под прикрытием и так далее. И вот эти все нюансы учитывает лечащий врач. Если вы чувствуете интуитивно, что слишком много препаратов выписал врач, можно ему напомнить о том, что у вас, вероятно, может возникнуть аллергия на лекарственные препараты. А вдруг у вас появится анафилактический шок, и любой специалист об этом задумается и может изменить назначение, его скорректировать. Но самостоятельно отменять какие-то препараты, заменять их на лекарственное растительное сырье или на другие препараты из другой группы все-таки недопустимо, без согласования с врачом.
1: Понятно. Ну, я так понимаю, что по принципу соседу помогла вот эта травка, и мне поможет, лучше не жить. Я вас
0: все-таки
1: поняла.
0: Аккуратнее. Это
1: просто мы так часто тоже все живем, и, наверное, мы поэтому создаем с вами вот эту программу и беседуем, потому что эта проблема существует. Когда человеку плохо, он может пойти к подружке, к соседке, посоветоваться. Вот скажет врач, столько выписал, я употребляла, допустим, вот это вот я заменила травкой или еще что-то. Поэтому я у вас спрашиваю настолько подробно. Это просто потому, что он очень нас беспокоит.
0: Бывают вообще курьезные случаи, когда у меня знакомые приходят с рецептами, где действительно 3-4 препарата, и спрашивают, что можно не пить.
1: Вот, да, да. И
0: ведь если
1: бывает.
0: Врач выписал препарат, значит, есть в этом необходимость. Что значит, что можно не пить? Ну, здесь, вот, конечно, нужно очень грамотно.
1: Нам нужно подходить. Очень серьезно к этому относиться.
0: Лучше сразу с врачом это обсуждать, а не дождаться выписки рецепта, и потом прийти и задавать такие вопросы. Сразу у врача надо выяснить.
1: Мы же еще стесняемся врачам вопросы.
0: Да, почему-то пациенты иногда боятся задавать врачу такие вопросы. Да.
1: Скажите, какие формы лекарственных средств представлены на нашем рынке?
0: Но если все существующие лекарственные формы мы можем разделить на две основные группы. Это лекарства для детей и лекарственные формы для взрослых. Ну вот у нас на столе, посмотрите, уже представлены некоторые лекарственные формы.
1: Да.
0: Ну вот если говорим про взрослые формы, это в первую очередь классический пример, это таблетки. Таблетки бывают разные, таблетки шипучие, покрытые оболочкой, таблетки классические, капсулы. Также выделяют капсулы или таблетки с модифицированным высвобождением, то есть длительная определенная порция лекарственных препаратов выделяются в течение времени. Есть таблетки или капсулы сложного состава, где входят микрогранулы, микрокапсулы, которые позволяют в разное время выделяться разным дозам лекарственных препаратов, обеспечивают комплексное действие. Да, это очень интересно.
1: Да, это интересно.
0: Бывают таблетки, капсулы 2-3 в одном, то есть 3 препарата в одном, чтобы увеличить так называемую комплаентность или приверженность пациента к терапии. Также мы видим, у нас представлены наружные формы, да, это мази, кремы, гели,

0: различные присыпки выделяет и так далее.
1: Uh-huh.
0: Бывают таблетки для получения растворов и обработки кожи.
1: Uh-huh.
0: Также можем выделить и формы для инъекционного uh-huh. применения, да, это ампулы различные, растворы для вливания. Опять существуют таблетки для растворения и вводящиеся внутривенно.
1: Даже внутримыш... вот так.
0: Существуют
1: ну,
0: такие экспресс формы.
1: Я понимаю, что это очень много всего.
0: Для внутривенного внутримышечного введения подкожного. Также мы видим, что существуют сиропы, спреи, растворы для орошения, спреи интраназальные и так далее. То есть очень много существует различных
1: да,
0: форм.
1: Да, даже некоторые, что вы сказали, я никогда не слышала.
0: А еще для детей. Специальные формы.
1: А зачем тогда так много? Вот объясните, почему так много именно форм?
0: Это связано с тем, что у каждого пациента существуют свои особенности.
1: Угу.
0: Так, например, начнем с самого приятного. Это детки наши, самые драгоценные. Да? Дети, они очень восприимчивы к терапии, к лечению.
1: Uh-huh.
0: Они восприимчивы к виду лекарственного препарата.
1: Uh-huh.
0: У них часто возникает отвращение или такая известная детская впечатлительность к лечению.
1: Uh-huh.
0: Поэтому для них создаются лекарственные формы для естественного перорального применения, то есть внутрь, в виде сиропов,
1: суспензий,
0: да. Всем известных, да, желейных конфет.
1: Uh-huh.
0: В виде постилок, в виде геля, который выдавливается на ложечку, и ребеночки его принимают. Поэтому эти препараты следует хранить вдали от детей. Uh-huh. Да?
1: Потому что он думает, что это что-то вкусненькое.
0: Конечно, они конфеты. Действительно вкусные, они действительно приятные, они их начинают съедать. Также еще для деток существуют пластыри различные,
1: uh-huh.
0: наружные формы, с учетом именно особенностей развития детского организма. У них недостаточна система выделения, выведения, у них не так работает еще желудок.
1: Mm-hmm.
0: И у детей легко очень вызвать интоксикацию лекарственными препаратами. Поэтому не каждый препарат для взрослых подходит ребенку. И все это знают производители и создают специальные детские лекарственные формы. Также еще в детских формах не разрешены различные консерванты, mm-hmm. подсластители, которые годны для взрослых, красители. Ну, поскольку, мы уже говорили с вами, вызывают аллергию у детского организма. Сейчас очень большой такой всплеск аллергических
1: угу.
0: реакций.
1: Угу. Ну, про детей понятно, в общем-то, да, это все так логично. А для взрослых-то зачем такое разнообразие?
0: Ну, у взрослых тоже свои особенности. Например, некоторые пациенты просто не способны проглотить элементарную таблетку, не могут ее проглотить. Для них создаются формы, так сказать, таблетки диспергированные или растворимые формы лекарственных препаратов, чтобы можно было принять препарат. Есть пациенты, которые... боятся пить таблетки.
1: Угу.
0: Им кажется, что они подавятся.
1: Угу.
0: Это уже такое психологическое влияние. Для них существуют другие формы в виде сиропов, например, гелей, суспензии.
1: Угу.
0: Также, вот, кстати, форма суспензии помогает объединить несколько взаимонесмешивающихся между собой твердых лекарственных частиц и образовать единую такую вот массу.
1: Uh-huh.
0: который быстрее будет всасываться в организме и оказывать более быстрое терапевтическое действие. Также известны и различные наружные лекарственные uh-huh. формы. Например, чем отличается вот мазь от крема? Многих такой вопрос.
1: Да, кстати.
0: Да, вот,
1: и еще гель.
0: И гель, да, это более современная форма. Мазь содержит мазевую основу, которая очень хорошо действует при сухости кожи, при вот таких состояниях, когда кожа твердая. Жесткая, и здесь мы можем ее питать и умягчать. Форма крема позволяет за счет легкой кремовой основы легко наносить препарат. Крем, кстати, легко очень удаляется с одежды, он ее не пачкает, в отличие mm-hmm. от мази. Крем быстро впитывается, это удобно, когда нужно нанести препарат, чтобы он сразу впитался и исчез, чтобы не было видно. Допустим, mm-hmm. на лицо форма наносится. Форма геля, это считается более современная, поскольку гелевая основа, она быстрее за счет своей гидрофильности проникает в нужные слои и гораздо эффективнее работает. Но не все препараты можно вводить в форме геля. Также существуют различные спреи, спреи назальные, спреи для горла. Более современный подход к интерназальным глюкокортикостероидным препаратам.
1: Уже очень сложно.
0: Ругательные выражения. Существует современная система доставки, когда вы нажимаете просто на кнопочку, не нужно уже делать вот эти вот движения спреем,
1: угу.
0: нажимаете на кнопочку, и нужная, точная доза лекарственного препарата вводится на слизистую носа.
1: Прекрасно.
0: Это современный подход.
1: Угу.
0: Также очень интересно, для пациентов с сахарным диабетом существуют такие шприц-ручки, с инсулином. Пациент легким таким движением выводит дозу и нажимает на кнопочку, препарат вводится подкожно. Очень удобно. Легко и быстро.
1: Видите? Понятно.
0: То есть это прогресс.
1: Спасибо большое, просветили. Вот интересный такой вопрос. В Японии, например, уже...

0: практически не применяют инъекции. Предпочтение отдают таблеткам. Что на самом деле безопаснее для человека, укол или таблетка?
1: Ну, на самом деле таблетированные формы, это капсулы, таблетки различные, они для организма более естественны. Ну, также и сиропы, например. Да? Потому что прием пероральный, то есть пер-ос через рот, он для организма привычный. И это самый легкий способ. Однако не все лекарственные препараты эффективно работают при таком приеме. Например, препараты того же инсулина, это белки, которые будут просто перевариваться в среде желудочного сока, в агрессивной кислой среде, и их эффект сводится к нулю. Поэтому инсулин в форме вводится, конечно, только инъекционно.
0: Ну, вообще есть такое мнение, что инъекции, ну, это в моем, может быть, понимании, ну, многие так думают, что инъекции все-таки более хорошо действуют, что ли, быстрее действуют, чем таблетки. Вот коротко буквально об этом, у нас с вами немножко времени осталось.
1: Ну, это действительно так, поскольку, когда препарат вводится в инъекционном виде, то есть через инъекцию, молекула не подвергается метаболизму в системе воротной вены печени. И препарат вводится в кровяное русло в неизмененном виде. И он может сразу начинать работать. Есть даже такой эффект у адреналина гидрохлорид, например, эффект на кончике иглы. То есть вы только иглу ввели, и уже идет эффект, представляете, на конце иглы. Вот настолько быстрое действие. И с инъекционным формой введения сопоставимы и ректальные лекарственные формы. Это суппозитории, свечи.
0: А.
1: Да, так быстро всасываются сразу в кровь, минуя тоже систему пищеварительного
0: тракта. Мы, кстати, об этом даже совсем не поговорили.
1: Да-да-да.
0: То есть они тоже настолько же эффективны, как уколы.
1: Да, практически сопоставимы по действию. Поэтому в каждом случае врач назначает соответствующую форму соответствующему пациенту с учетом его особенностей. И все лекарственные формы, они важны. Это наши помощники в общем результате здоровья пациента.
0: Понятно. Ну и, наверное, вот совсем коротенький вопрос. Может ли человек сам себе заменить? Ну, к примеру, ему посоветовали, выписал врач в таблетках лекарства, а он решил себя проколоть этими же лекарствами. Вот можно ли так себя вести? Можно ли так поступать?
1: Ну, самый большой враг самого себя – это когда пациент, который говорит, я же врач, есть даже такое понятие у нас, я же врач, да. Ведь лечащий врач, выписывая определенную форму лекарственного препарата, он уже учел все особенности организма, он учел какие-то сопутствующие заболевания, и врач точно знает, в какой форме препарат окажет максимальное действие с минимальными побочными эффектами. Поэтому самостоятельно делать такие замены без согласования с врачом вообще недопустимо.
0: Понятно. Спасибо вам большое. Очень интересно, очень познавательно и очень полезно, я думаю, для нас, для всех. Всего вам хорошего. До встречи.
1: Спасибо, до встречи.
0: Сделаем выводы. Лекарства-синонимы содержат те же действующие вещества, что и оригинальный препарат. Но не все лекарства-синонимы одинаково эффективны и безопасны. Лекарства-аналоги содержат разные действующие вещества, однако используются для лечения одних и тех же заболеваний или обладают схожим терапевтическим эффектом. Помните, при замене выписанного лекарства на более дешевое следует проконсультироваться с врачом. Также врач поможет подобрать оптимальную лекарственную форму препарата. Будьте здоровы! До новых встреч!

Знак на упаковке, обозначающий возможность переработки и вид вторичного сырья, это петля Мёбиуса или треугольник, составлен из изогнутых стрелок. Рассмотрим материалы, которые используются для производства упаковки. Пластик. Цифра 1 в треугольнике. Или полиэтилен, терефталат, или буквы ПЭТ. Это обычно цветные или прозрачные бутылки для напитков или масла, банки для витаминов и одноразовые формованные подложки. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 2 в треугольнике или высокоплотный полиэтилен низкого давления, а также короткие буквы HDPE. Это обычно канистры.

0: или флакон из-под косметики или бытовой химии, а также часто пакеты. Такой материал можно сдать на переработку. Цифра 3 в треугольнике или поливинилхлорид, буквы ПВХ или ПВС на латинском. Это окна, защита для проводов, упаковка для тортов, термоусадочная пленка и игрушки. Такой материал практически не перерабатывается и вреден для пищевого использования. Цифра 4 в треугольнике. Это низкоплотный полиэтилен высокого давления или ЛДПЕ. Это разнообразные пакеты и пленка. Перерабатывается, но вам придется поискать, где можно сдать на переработку. Цифра 5 в треугольнике или полипропилен. Это крышки, стаканчики и баночки для молочных продуктов. Такой материал можно сдать в переработку в чистом виде. Цифра 6 в треугольнике – полистирол, маркировка PS. Это вспененная и обычная одноразовая упаковка для еды и молочных продуктов. Такой материал практически не перерабатывается и не подходит для пищевого использования. Цифра 7 в треугольнике, а также other или другое – это смеси разных пластиков, не подлежит переработке. Рассмотрим другие материалы. Макулатура или буквы ПАП обозначается цифрами от 20 до 23. Это гофрированный и обычный картон, книги и открытки, газеты и журналы, печатная бумага. Такой материал популярен и его можно сдать на переработку. Стекло или буквы GL. Цифры от 70 до 79. Это все бесцветное или цветное стекло. И такой материал вы также можете сдать на переработку. Металл – это сталь или алюминий, обозначается цифрами 40 и 41 и буквами FE или ALU. Это банки, консервы из-под напитков, баллончики, фольга, можно сдать на переработку. Композитная упаковка обозначается буквами CPAP, тетрапак и цифрами от 80 до 87. Это смесь бумаги, металла и или пластика. Одноразовая упаковка для соков и молочной продукции. И такой материал практически не перерабатывается.
1: Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю.

знаешь.

0: «Вы – род избранный, царственное священство», – писал апостол Петр. Многие христиане с удовольствием цитируют этот текст. Но что он значит? Что значит быть царственным священством обычному прихожанину? И что имел в виду автор этого текста? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Иван Ильич Вельгоша. Иван Ильич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня мы обратимся к тексту, который написал апостол Петр в одном из своих посланий. «Вы – род избранный, царственное священство». Ну, как бы так он звучит, этот текст. И вот многие христиане, они с большой любовью к этому тексту относятся. И думают, что если они являются царственным священством и избранным родом, для них никто не указ, Бог им, если нужно что-то открыть, напрямую им лично откроет, для них нет авторитетов, и они таким образом подчеркивают, что ли, значимость своего положения, когда этот текст цитируют. Вот это ли действительно имел в виду апостол Петр, или он имел в виду что-то другое?
1: Ну, в моем представлении, конечно, апостол Петр имел нечто другое, потому что вот буквально перелистывая страницу в 5 главе 1 послания, смотрите, какие слова мы находим. «Пастырей ваших умоляю я сопастырей, свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример. И когда явится пастырь начальник, вы получите неувидаемый венец славы». И вот пятый стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать». То есть, продолжая читать послание Петра, мы видим, что он совершенно не преследует мысль показать, как бы, что теперь все равны. Ну, равны, да, но что кто-то перестал быть...

0: поставленным на роль священнослужителя, он показывает, что есть младшие, которые должны повиноваться старшим, как только что мы прочитали. Поэтому я думаю, что здесь совершенно другая идея. А вообще, вот в моей пастырской практике я мало встречал людей, которые интерпретируют этот текст именно так, что вот они царственное священство, и теперь никто им не указ. Мне вот вспоминается, что я даже наоборот, как пастор, должен был увещевать, говорить, вы же царственное священство, вот вы призваны к этому. Да, поэтому я вот лично так понимаю, что нет, такой мысли апостол Петр не подразумевал в этом послании.
1: Ну, просто все же есть и такие христиане, которые считают, что Бог им напрямую открывает толкование каких-то текстов. Вот. И мало ли что там сказал пастор, мало ли что сказал пресвитер или какой-то руководитель церкви, мало ли что они сказали, вот у меня сейчас такое понимание, и вообще, ну, такое явление, оно наблюдается. Но это как бы одна тема. Но вы говорите, что все-таки апостол Петр не это имел в виду.
0: Думаю, что нет.
1: Но все-таки слова, они высокие. Угу. И как бы это и ответственно, и в то же время это возвышает положение человека, который, ну, к которому эти слова обращены. Ну, давайте разбираться, что имел в виду на самом деле автор текста. Да.
0: Смотрите, вот продолжая как бы то, о чем мы только что сказали, нам будет полезным увидеть, что вот эти слова апостола Петра, они, собственно, не новы. Они еще были в Ветхом Завете. Давайте мы с вами откроем книгу «Исход», и в книге «Исход» в 19 главе мы прочитаем 6 стих. Книга «Исход», 19 глава, стих 6. «Господь говорит Моисею», обращаясь через Моисея, говорит к народу израильскому, 19 глава, стих 6. «А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. То есть, вот если продолжать отталкиваться вот от той идеи, которую вы как бы вначале обозначили, то давайте посмотрим на Ветхий Завет. То есть там эти слова уже звучат. Там Господь говорит, вы будете у меня царством священников, говорит к народу, но тем не менее это не мешает ему устроить институт священства, делить колено Левина, поставить их в служении перед Богом и перед народом и прописать для народа ряд правил, как должны они взаимодействовать именно со священниками, с левитами. Поэтому еще раз хочу сказать, что здесь другая идея. Какая? Наверное, у нас тогда возникает вопрос, что за эта идея? Для чего апостол Петр пишет об этом? И когда мы задаем такой вопрос, то, наверное, нам будет полезно задаться вопросом или сделать такой легкий экскурс по страницам Священного Писания по теме, чем должен был заниматься священник. То есть в чем его предназначение? Царственное священство, то есть отделенные для священнического служения вот, в возвышенном таком ранге царского священства. Да? Когда мы смотрим на разные места Священного Писания, то мы видим, что вот если говорить о Ветхом Завете, собственно, институт священства, он оттуда пришел. Мы там видим, как он был обустроен, как это все получалось. То в еврейском языке это слово «кахен», которое подразумевает следующее. Или вот вместе с этим словом идут у нас целый ряд как бы тех обязанностей, может быть, видов служения, которые Господь прописывал в Слове Своем. Ну, например, мы можем посмотреть на ту же 19 главу книги «Исход», только 22 стих. Там написано, «Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь». То есть первое, что мне хотелось бы отметить, одна, ну, наверное, из первых обязанностей священника – это приближаться к Богу. И знаете, вот, ну, простите, но, наверное, так я скажу, но это вообще это признак профессионализма священника. То есть если священник не приближается к Богу, ну, все остальное, знаете, вот можно о многом говорить, но оно просто теряет смысл, потому что само предназначение, сама роль, само как бы вот, ну, сам удел в этом служении – это быть близким к Богу. Это общаться, передавать то, что хотел бы передать Господь. Дальше мы можем посмотреть с вами, что когда мы читаем, чем занимались священники, какие были правила показаны для них, А мы можем прочитать в книге Левит, в Ветхом Завете, в 10 главе,

0: с 9 по 10 стих такие слова. «Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входишь в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного, чистое от нечистого». То есть здесь мы уже начинаем говорить, что от священника ожидалось не просто стремление иметь близкие отношения с Богом, да, быть в тесном общении с Богом, а его жизнь должна была соответствовать определенного рода правилам. То есть, скажем так, стилю определенному. Это должна была быть богоугодная жизнь. И в частности, вот здесь мы прочитали о крепких напитках, вино, секера. То есть это были алкогольные напитки того времени. И Господь прямо говорит, ни ты, ни сыны твои не должны вообще это употреблять. И вы знаете, я как-то повстречался с человеком, он, видно, приехал из такой местности, где было все наоборот в жизни священников, вот, не уточняю, какой церкви, и мы с ним как-то разговорились, и он говорит, у нас, говорит, всех священников делят на три категории. Какие? И он говорит, это устойчивые, это застенчивые священники, это выносливые. Но я не подразумеваю никакого подвоха, говорю, а что это значит? Он говорит, устойчивые те, кто еще на ногах стоят. Значит, застенчивые – те, кто за стенку уже держится. Ага. А выносливые – это те, кого уже выносят. Да? Ну, да. Кстати, в Священном Писании у нас тоже есть такие негативные примеры, когда вот мы, например, можем с вами в книге Исаии, 28 главе, в 7 тексте прочитать, что тоже нечто подобное иногда встречалось. Написано, «Но и эти шатаются от вина, сбиваются с пути от секеры, священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секеры, видения ошибаются, в служении спотыкаются». И вот если мы сейчас чуть-чуть вернемся назад к первому вопросу, что как бы это означает, да? Вы царственное священство, народ, люди, взятые в удел. То есть, значит, к христианам сегодня по Новому Завету, согласно вот этих слов апостола Петра, тоже предъявляются такие высокие требования. То есть ты призван сближаться с Богом, ты призван вот эту близость твоих отношений с Богом проецировать на этот мир, делиться с миром, тем, чем наделяет тебя Господь, но и твоя жизнь тоже должна быть богоугодной. То есть твоя жизнь должна свидетельствовать, что это как жизнь священника из царского рода, то есть тот, который живет именно такой жизнью.
1: Вопреки представлениям некоторым, бывают такие представления, что вот священник в церкви, вот он хранитель Божьих тайн. У него вся информация о Боге, истину он знает, он на любой вопрос даст ответ. А я обычный прихожанин, хочу-хожу, хочу-не-хожу, дай Бог, приду два раза в год на праздник. Я не обязан разбираться в этих ваших священных книгах, если что, мне подскажет священник. Как я живу в течение всего церковного года, неважно, важно, что я хотя бы там немножко пост подержу или в праздник приду в храм. То есть апостол Петр имеет в виду совершенно другое. Так?
0: Да, видите. Видите, Юля, наверное, мы должны говорить, говоря о христианстве, о разных уровнях духовного роста. И помните, апостол Павел напишет, вы сильные сносите немощи слабых. Он пишет о христианском сообществе. И он как бы этой фразой разделяет на сильных, несильных, есть слабые, есть сильные. Поэтому, да, наверное, не пытаясь кого-то там судить, там обличать, там становиться совестью для другого человека, мы, наверное, можем сказать так, что в христианском мире сегодня ярко присутствует разделение, скажем так, по видам духовного роста. Кто-то в самом начале, кто-то действительно говорит, я там ношу что-то на теле, или я там прочитал один раз там в какое-то время что-то из Священного Писания, я сходил на какую-то службу, я что-то где-то отпостился, я три раза помолился где-то, это все, это мой потолок, да? Ну, не все. Вот этот текст говорит, это не все. То есть должно быть что-то большее, должно быть что-то очень высокое.

0: что-то идущее вперед. И, между прочим, апостол Павел пишет, вот как бы говоря о духовном росте, он говорит, в меру полного возраста Христова. То есть мы должны расти в меру полного возраста Христова. То есть вот тебе кажется, что ты достиг, на самом деле нет. И вот то, о чем мы сказали, я, знаете, вспомнил одну историю. Мы с супругой, нам довелось в 2004 году быть с коротким визитом в Палестине. Это был первый раз в нашей жизни. Мы оказались на этой земле. Нам все так интересно. Нам все так хочется увидеть. Времени мало, 4 дня всего. И вот в один из дней как бы нам помогли. Там был водитель со своей машиной. Он пообещал нас провести по таким знаковым местам. Ну, хотя бы по некоторым. И мы целый день ездили с ним. Он возил нас по Галилее, Кумранские, как бы вот эти развалины и все остальное. Мы с ним общались. И послезавтра, это было в четверг, послезавтра была суббота. Ну, вы знаете, что в Библии суббота, она выделена особым образом. Вы знаете, что иудеи, они особым образом. И вот он русскоязычный был человек, то есть он каких-то в начале 90-х приехал в Израиль. Вот. И он нам все так рассказывает и делится историями своей жизни и говорит, четверг, завтра пятница, послезавтра суббота. Он говорит, ой, послезавтра, вы знаете, мне мебель привезут с фабрики, я вот буду собирать, я так люблю, там все, новая мебель. Я слушаю, что-то не понимаю. Я ему говорю, простите, вы же иудей? Да. А послезавтра, кажется, суббота? Да. А вы так свободно говорите о том, что вы там этим будете заниматься. Ведь иудеи, насколько я понимаю, очень конкретно, четко, строго к этому относятся. Он так, знаете, так посмотрел на меня с таким, знаете, каким-то сожалением, дремучесть какая-то. И мне говорит, да что вы, у нас, говорит, есть фарисеи, у них целый квартал им отделен. Они за всех нас молятся, они за всех нас все соблюдают. Мы живем, как мы можем. Мы другого... Ну, такая жизнь. Ну, вот в субботу, в другой день не могу. Поэтому, да, оно встречается и в христианстве, и, наверное, в других религиях, когда человек, вот, ну, знаете, он просто для себя решает, мне вот этого достаточно, якобы. И вот как раз то, о чем пишет апостол Петр, оно нас призывает подумать о большем. Подумать о том, что вообще-то наше призвание не просто номинал какой-то выполнить, что-то вот, ну, вот галочку поставить, все. Это очень высокое предназначение. Это царственное священство. Это люди, взятые в удел. И там написано, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет.
1: Вот, прежде чем мы перейдем к пояснению еще этой фразы, да, то есть вы взяты в удел для определенной цели. У вас задача есть.
0: Да. Да.
1: Возвещать совершенство призвавшего. Ну, Петр, да, здесь, конечно, немножко сложно пишет. Но все-таки пока хочется чуть-чуть остановиться вот на священстве. Вот если мы поняли, что эти слова обращены к каждому верующему, да? Если речь идет о священниках Ветхого Завета, там понятно, чем они занимались. Жертвоприношения были, в храме служили. После смерти Христа храмовое служение утрачивает смысл, жертвы уже не приносятся, потому что жертва, Христос, уже был принесен. То тогда что должны делать вот эти священники Нового Завета, ну, верующие Нового Завета, коль скоро они названы священниками?
0: Ну, смотрите, первое, значит, один пункт, два, вернее, мы с вами проговорили. То есть так же, как и священники в Ветхом Завете, христиане нашего времени призваны сближаться с Богом, да? То есть иметь близкие отношения с Богом. Второй пункт мы тоже с вами проговорили, что мы призваны с вами вести богоугодную жизнь. То есть ну, в своей жизни показывать, что мы все-таки царственное священство, не кто-то, кто живет другой жизнью. Что касается жертв, то, мне кажется, мы можем тоже кое-что найти в Новом Завете, чтобы подумать, остается ли что-то для христианина в этой проекции, в этой параллели со священством в то время, когда жертва Христа уже принесена. О каких жертвах может ли вообще быть речь? Да? Давайте посмотрим с вами на некоторые тексты. Вот, например, Римлянам 12 глава, стих 1. Павел пишет, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего».

0: Самое первое, о чем мы говорим, говоря о жертвах. То есть, ну, простите, тебе придется чем-то пожертвовать ради своих убеждений. Это жертва благая, угодная перед Богом. Это та жертва, которую ты приносишь. И вот здесь опять мы, видите, с чем сталкиваемся. Люди, которые не готовы идти дальше каких-то банальных, номинальных понятий в духовной жизни, да, они сразу вот, ну, сталкиваются, а почему я? А почему я должен? А зачем я должен страдать? Почему я от этого должен отказываться? Да? А оказывается, жертвы есть. То есть и мы это делаем, мы это приносим ради того, чтобы показать нашу принадлежность с Богом, сохранить взаимоотношения с Ним. Дальше мы можем посмотреть на послание к евреям, 13 главу, стих 15. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Жертва хвалы. Помимо того, что мы тела приносим, да, что мы от чего-то отказываемся. Ну, тела имеется в виду, что мы живем в теле, которое названо храмом Духа Святого в Новом Завете. Да? Значит, от блуда, от всего того непотребства мы отказываемся. Тут еще упомянута жертва уст хвалы. То есть это, вот помните, были в Ветхом Завете мирные жертвы, благоуханные такие жертвы, от которых аромат исходил. Да? Вот они, мирные жертвы, они просто как бы показывали вот, ну, признательность. Да? Они не были там какой-то вот такой жертвой за грех, что-то. Да? Признательность, благодарность, что Бог есть, Он меня ведет. Вот она жертва хвалы. И когда подумаешь, ну, а как часто ты прославляешь Господа, да? Что исходит из твоих уст, какие слова, насколько они прославляют Господа. Тоже, наверное, есть над чем подумать. Ну, можем еще на одно место посмотреть. 1 Иоанна 3,16. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». То есть, вот она жертва. То есть, если ты видишь, что стоит вопрос, да, пожертвовать чем-то в своей жизни ради брата, ради кого-то, это тоже жертва ради Господа. То есть, и это называется, описывается как жертва. Или, допустим, Филиппийцам 4,18. «Я получил все, я избыточествую, я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву, приятную, благоугодную Богу». Апостол Павел пишет о пожертвованиях, которые были переданы одной общиной для верующих другой общины. Вот вам еще одна жертва. То есть, когда наши средства мы можем передавать, мы можем жертвовать на дело Божие ради того, чтобы где-то христиане могли что-то рассказать о Боге, ради того, чтобы кто-то мог прочитать о Боге. То есть, вот вам тоже жертва. Поэтому я думаю, что на самом деле, если мы вот так будем внимательно прослеживать параллели, мы видим, что кое-что у нас есть и в Новом Завете, из того, о чем мы подумали, что это давно ушло в прошлое.
1: Ну, то есть, как бы действительно настоящий христианин, он должен и устами славить Бога, и доброе произносить должны его уста, но он должен и делать. То есть, допустим, вот люди собрали пожертвования, реально доброе дело, не просто на словах благословили своих собратьев, а передали им деньги для восполнения нужд. Итак, а сейчас, наверное, дальше пойдем и возвратимся к нашему тексту, что здесь нужно возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет.
0: Да.
1: Что это значит, да?
0: Вы знаете, вот можно вот этот текст, который вы прочитали сейчас, взять в этом размышлении, и еще 12-й, потому что они очень близко звучат по значению. «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что засловят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Вы знаете, когда мы читаем вот эти слова, ну просто вот нельзя не вспомнить то, о чем сказал Христос, да? «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». Такое впечатление, что Петр просто вот повторяет, то есть только перефразирует немножко вот то же самое. Вот эта идея. То есть, как Господь призывал в 5 главе, это 16 стих Матфея, да, что «так да светит свет ваш пред людьми», так и здесь. Апостол Петр говорит, вот это все, вот эта богоугодная жизнь, она вообще-то должна быть не столько ради того, чтобы вы почувствовали себя но такими суперсвятыми, такими, знаете, с погонами, регалиями, там, с какими-то уже заслугами святости, да? Нет.

0: как я недавно услышал от одного проповедника, он говорит, ну, есть высоковольтные святые. То есть настолько святые, что трудно, осторожнее, дотронешься так тебе от этой святости, да, высоковольтный святой. Нет. Здесь апостол Петр говорит, что во всем этом есть очень конкретный смысл, что вот это все, оно призвано прежде всего оказывать влияние на этот мир, помогать другим людям почувствовать, что есть другая жизнь, что есть Господь, который помогает избавиться от всяких прегрешений, помогает начать новую жизнь, помогает быть таким, каким Господь хотел бы тебя видеть, помогает жить уже не жизнью эгоиста, а жизнью человека, который желает служить Богу, желает служить людям. И вот поэтому апостол Петр говорит, дабы возвещать совершенство призвавшего вас. Чье совершенство мы в этом возвещаем? Разве свое? Разве мы показываем? То есть тут тоже глубокий смысл, что апостол Петр говорит, не надо вот это все как свое совершенство показывать. Да? Это, наоборот, должно отразить совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я хочу сказать, что вот то, что я как пастор наблюдал и наблюдаю в жизни разных людей, да, ничто так не трогает людей, как видоизмененная жизнь человека, который был грешником, а теперь, ну, как мы его там не назовем, святым стал, христианином стал, богоугодным. Вот ничто так не трогает. Когда они видят, действительно, что вот он человек, которого мы знали совершенно другим, который был вот именно такой, теперь он другой. Теперь его жизнь изменилась. Теперь он прославляет Бога. И вот поэтому, да, в 12 тексте мы прочитали, за то, за что злословят вас, как злодеев, увидев добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Вот здесь мы должны сказать еще о следующем. Христиане в первые века претерпели очень много гонений, очень много вышли, мягко говоря, нареканий в свой адрес, и очень много грязной лжи просто вот вылилось на христианство в первые столетия, потому что враг не смирялся с тем, что Христос победил, и он пытался с самых первых вот шагов христианства оболгать, облить грязью все. И вот здесь Петр говорит, вот если вы так будете жить, то вот то, за что они вас злословят, видя ваше доброе житье, они просто прославят Отца Небесного. Здесь мы можем вспомнить, как умирал Христос. Вы помните, что все ругались над ним. Он висел на кресте, да? И глумились. Других спасал, себя спасти не может. Ну и все остальное. Ругались все над ним. А он шептал слова молитвы. Он жил богоугодной жизнью, даже умирая на кресте. И помните, он молился о том, что «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». И вы помните, что сделал сотник, когда Христос испустил дух?
1: Он сказал, об этом пишет, да. Истина, это, истина. По-моему, Сын Божий.
0: Там написано, сотник же, прославив Бога, сказал, истина, человек этот был Сын Божий. Вы представляете, что произошло? То есть тот, кто стоял рядом, Христос висит, обруганный, распятый, умирает, все глумятся, все ругают, а тот, кто рядом, видит, что это богоугодная жизнь. И когда Иисус испускает дух и говорит слово, произносит слово «совершилось», сотник прославляет Бога. Вот это не могло просто не вызвать вот этой реакции. Так и в жизни христиан. Может быть очень сложно. Люди будут неправильно оценивать, люди могут глумиться, оболгать много раз. Да? Но если это вот такая жизнь, жизнь царственного священства, это обязательно приведет к тому, что они просто прославят Бога, когда увидят такую жизнь.
1: Иван Ильич, большое вам спасибо за разъяснение, спасибо за то, что так подробно, ярко все представили, эту тему раскрыли. Спасибо. Благодарю вас еще
0: раз. Слава Богу.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

0: Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо. Thank you.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Приветствую вас, дорогие друзья, исследователи Слова Божьего. Сегодня мы поговорим с вами о одном месте, об одном событии, о купальне у овечьих ворот, называемой по-еврейски Вифезда. Там было огромное количество больных, хромых, слепых, увечных, и они ожидали все движения воды, чтобы иметь возможность окунуться в эту купальню и чудесным образом получить исцеление. Мы поговорим сегодня об исцелениях от Бога и исцелениях не от Бога, потому как не всякое исцеление действительно Божьей силой совершается. Но возможно ли это, да, вообще, чтобы исцеления происходили не по воле Божьей или не силой Божьей? А если да, то в чем разница и как нам отличить, и какие могут быть последствия? Вот сегодняшняя наша тема будет основана на 5 главе Евангелия от Иоанна. Итак, Евангелие от Иоанна, глава 5. С первого текста будем читать. «После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, что значит в переводе «дом милосердия», и при которой было 5 крытых ходов. И в них, вот в этих ходах, в этих таких вот входах там, туннельного там, со сводами вот такими, находилось, лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот

выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Вот на этом остановимся и попытаемся понять, что же там на самом деле происходило и каким образом выздоравливали люди. Написано: «Ангел Господень временами сходил и возмущал воду в этой купальне». Понятное дело, что крайне вряд ли этого ангела кто-то видел, но даже если и видел, мы знаем также, что

огромное количество больных, слепых, хромых, увечных, иссохших лежат, ожидая чуда. Ожидая чуда, чтобы вода в купальне начала как-то бурлить, возмущаться, двигаться. И вот после этого начинается ни много ни мало гонка инвалидов. Попытка первым добраться до этой купальни. Никто не знает, когда это произойдет в следующий раз. Может быть, через час, а может быть, через день, а может быть, через неделю. Когда будет следующее возмущение воды? И очень многие пытаются дежурить возле этой купальни, чтобы, если что, прямо вот в нее спрыгнуть, свалиться. Очень многие пытаются искать каких-то друзей, родственников, которые могли бы их поднести и бросить в эту купальню в тот момент, когда это произойдет. Написано, тот, кто первый попадет в эту купальню после возмущения воды, тот и выздоравливал. Вы можете представить, какое столпотворение там начнется в тот момент, когда вода начнет бурлить? Как люди будут друг через друга, не обращая внимания никого, по головам и в переносном, и в буквальном смысле рваться к этой купальне в тот момент? На каждого исцелившегося сколько будет еще тех, которые получат дополнительные травмы в попытке туда добраться? Неужели Господь исцеляет вот таким образом? Неужели Господь устраивает гонку больных, слепых и увечных за исцелениями? Кто первый, тот и будет исцелен. Но в итоге первым будет кто? Наверняка самый крепкий и самый здоровый из них. Неужели так Господь работает? Для того, чтобы показать, что Господь действует абсолютно по-другому, в этот день пришел туда сам Господь Иисус Христос. И Он делает абсолютно по-другому. С пятого текста читаем. «Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Глупый вопрос спрашивать у больного, хочет ли он выздороветь. Ну, конечно, он хочет выздороветь. И смотрите, как реагирует этот человек. Он говорит, да, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. То есть к тому времени, когда вот этот вот, как написано, да, расслабленный, который лежащий там уже 38 лет, пока он туда доползет, там уже кто-то первый есть. И он в надежде, слушай, а может быть ты мне подкинешь туда? Может быть ты меня дотащишь раньше всех? Может ты там растолкаешь других и окунешь меня? На что надежды у этого человека? Выиграть гонку за исцелением. Вы знаете, я встречал больных людей, которые готовы были сделать все, что угодно ради исцеления. Обходить любых проповедников, любых целителей, любых шарлатанов. Они готовы были тратить время, средства. Они готовы были ездить за 3-9 земель, только бы получить хоть еще малейшую надежду на исцеление. Можно ли в этом их уличить, обвинить? Нет, конечно. Кто может, будучи здоровым, сказать больному, болей дальше, все нормально? Или обвинить его в том, что он желает исцелиться? Каждый болеющий, страдающий, желает исцеления. Каждому ли оно дается? Иисус Христос, зайдя в эту купальню, исцелил там одного. А все остальное, великое множество лежавших там, ожидавших чуда, так и остались там лежать, ожидать чуда. Христос исцелил одного, аккуратно с ним поговорив и тихо оттуда исчезнув. Посмотрите, как это было.
Больной отвечал:

Вот так, Господи, хочу быть здоров, но нет человека. Восьмой текст. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Вот тот момент Иисус не спрашивает про веру этого человека. Этот человек верит, но не в Иисуса. Этот человек верит в купальню, в того мифического ангела, который там что-то сделает. Верит в эту гонку. Он верит в исцеление, но не верит в исцеление через Иисуса. Господь дает ему это исцеление, несмотря на его веру, несмотря на его неверие. Он просто говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И тут же он укрепился, его тело изменилось, он стал здоров. Он почувствовал себя здоровым, он встал. И как Христос повелел ему взять постель, он скрутил то, на чем лежал. Что это было? Матрас, подстилка какая-то. Просто какие-то одежды, на которых он лежал, чтобы было хоть немножко помягче. Он все это под мышку или на плечи, или куда-то взял эту постель и пошел. Есть маленькое здесь замечание. Было же это в день субботний. Мы еще вернемся к этому замечанию, потому что это особенная часть истории в этом тоже заключается. И в этот момент Христос с ним расходится. Пока он встает, пока он здесь в шоке от того, что происходит, пока он собирает свою постель, Христос исцелил его и пошел дальше. Вполне возможно, что это был не самый больной человек из всех находящихся там, но уж точно не самый здоровый. Пролежать там 38 лет. Не знаю, хватило ли бы у кого терпения столько там находиться и не потерять еще веру и надежду на исцеление. Как действует Господь и как действует вот это мистическое исцеление в купальне? Господь тихо пришел, тихо исцелил и тихо ушел, так что исцеленный не успел даже его поблагодарить. Мы видим потом из текста, что они встречаются чуть позже, в другом месте. И Христос потом этого исцеленному говорит: вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже. И этот текст немножко показывает, что вполне возможно, этот больной, пролежавший там 38 лет, был сам виноват в том, что с ним произошло. Возможно, нездоровым образом жизни, возможно, еще каким-то образом. И Господь предупреждает его, чтобы он теперь больше не грешил. Как и многим другим, он говорил: иди и впредь не греши. Он призывал людей жить другой жизнью, как и этого человека. Он тихо пришел, тихо исцелил, дал маленькое напутствие относительно жизни и благочестия и пошел дальше. Как же исцеляет не Бог? А вот альтернатива. Как исцеляет купальня в данном случае? Это бурление воды, это большое шоу, это огромное количество людей, это гонка за этим исцелением, это хождение по головам, это еще вопрос, чем ты заплатишь для того, чтобы получить это исцеление. Вроде бы бесплатно, но пока ты туда добрался, кто-то получил еще, в хорошем случае, пару синяков, пока ты через них прыгал. А кто-то, может быть, и больше повреждений. Исцеление получает не самый нуждающийся в исцелении, не самый достойный, не самый раскаявшийся, а самый крепкий, самый смелый. Или тот, у которого достаточно друзей, которые могут его принести. И после этого все.

и остальные завидуют тому одному исцеленному и продолжают ждать очередного шоу, очередного чуда, очередной какой-то вот такого волнения для того, чтобы тоже исцелиться. Я полагаю, что этот человек, пролежавший там 38 лет, уже какое-то время точно не пытался даже бежать туда, к этой купальне, надеясь, может быть, на какую-то милостыню или какую-то помощь других людей, а сам уже отчаявшись, вряд ли лез туда, понимая, что если он будет даже поблизости от воды, то скорее получит больше повреждений, чем пользы. Все равно найдется кто-то сильнее и быстрее. Как исцеляет Христос и как исцеляет не Христос. Но в исцелении Христа есть нечто особенное. Он говорит: «Встань, возьми постель твою и ходи». И сделал он это в день субботний, и не просто в день субботний. В первом тексте мы не зря прочитали, был праздник иудейский. А на праздник в Иерусалиме, там не только жители Иерусалима, там огромное столпотворение людей, это паломнический центр, туда приходят отовсюду. На праздник Иерусалим просто переполнен людьми. Праздник, суббота и свежеисцеленный с постелью. И куда он пошел? Иудеи говорили ему исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». А он говорит: «Кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель и ходи». 14 текст. «Потом Иисус встретил его в храме». Куда пошел исцеленный? Вот с этой постелью в храм. Логично? Вполне. С одной стороны, праздник. С другой стороны, благодарность Богу за полученное исцеление. И благодарность исцелившему, которая выразилась в повиновении и послушании. Когда ему сказали: «Не должно тебе носить постели, потому что суббота», он говорит: «Тот, кто меня исцелил, повелел». И он не бросил там постель. Представьте себя на месте вот этих служителей храма. Праздник, огромное количество паломников, много работ, много задач. И тут среди всех прочих идет человек с постелью. Мало того, что, нарушая вот эти предписания, не должно тебе что-то носить, так они перестраховывались от любого нарушения святости субботнего дня, записанного в 4-й заповеди. Ничего не носить, ничего не трогать, не брать, не поднимать, ничего не завязывать, не огромное количество правил, которые они добавили, чтобы постараться максимально все сферы жизни включить, чтобы ничего не упустить, чтобы все было регламентировано. И вот этот человек, который, скорее всего, ну, до купальни он так и не добрался, значит, и пахнет от него, наверное, соответствующий лежавшему 38 лет на одном месте. И постель его вряд ли в последнее время менялась. И такой человек в праздник входит в храм. Как на него должны отреагировать? А как бы вы, будучи служителями этого храма, на него отреагировали? А как бы вы отреагировали, если бы вчерашний, бездомный, больной, только что исцелившийся в своей одежде, со своим запахом, со своим матрасом, зашел в вашу церковь, в ваш храм, в ваш молитвенный дом, в большой праздник, когда у вас торжественное богослужение? Он, естественно, своим видом смутил бы, как минимум, всех, кто там находится. А может, кто-то бы и ушел оттуда. А может, кто-то бы возмутился и сказал: «Слушай, выйди отсюда. Не мешай нам светить субботу. Не мешай нам праздновать наш праздник. Ты откуда здесь такой взялся? Ты когда последний раз мылся? Ты когда последний раз вообще задумывался о том, что, ну, не с постелью же в храм переть?» Почему Христос
зная, что праздник, зная, что суббота,

зная, что это произведет возмущение в народе, дает такое повеление исцеленному. Возьми постель твою и ходи. Не скажи он про постель, да он бы бросил бы эту постель, наверное, здесь, пошел бы так. Да, может быть, пахнуть от него лучше не стало бы, но, по крайней мере, его никто бы не уличил бы в нарушении, в нарушении того, что иудеи понимали под законом. Почему Христос провоцирует вот такую проблему? А подумайте, а как еще донести до правоверного иудея то, что они заповедь Божью обложили десятками и порой сотнями ненужных преданий, ненужных лишних требований, которые не облегчают людям доступ к Спасителю, которые не облегчают людям вход в храм Божий, которые только отделяют еще дальше человека от Бога. В этом смысле Господь сознательно идет на этот шаг. Возьми постель твою и иди. Да, будет провокация. Вот вам еще один момент того, что делает Господь, исцеляя человека. Ты переходишь от одного испытания к другому. Твое предыдущее испытание – пролежать 38 лет вот здесь, не имея возможности исцелиться, не имея человека, который бы тебе помог, сменяется другим испытанием. Исцеливший тебя Господь говорит: возьми постель твою. А ты знаешь, что на тебя сейчас за это возмутятся. Исцеливший тебя Господь дает тебе новое поручение, а ты хочешь другого. Вспоминается еще один человек, страдавший другой болезнью. Или не болезнью вовсе. Человек, из которого Господь изгнал легион бесов. Тот тоже был ужасом для окружающего города, для окрестностей всей. И когда Господь его исцелил и изгнал из него всех этих бесов, то тот человек просился, говорит: Господи, можно я пойду с тобой? Христос сказал ему: нет, со мной не надо. Ты иди в город и расскажи, что там с тобой произошло. И как он пойдет в город? Когда из-за него этот город лишился огромного стада свиней, кто-то получил материальный урон, кто-то до сих пор не верит в его исцеление, думает, он прикидывается, а он был свирепым и действительно внушал страх. Кто-то не знает, что ожидать от того, кто исцелил. А что он в городе скажет? А как он будет извиняться за свои преступления против жителей этого города? Он хотел бы пойти за своим спасителем, но спаситель говорит: нет, у тебя другое задание. Каждый раз, когда мы встречаемся с Богом, Господь не оставляет нас без поручения. И у каждого поручение разное. Кого-то встречая, он говорит: следуй за мной. Кого-то встречая, он говорит: иди, продай имение, раздай нищим. Кого-то встречая, он говорит: нет, вот как раз тебе за мной не надо следовать, иди и расскажи, что с тобой случилось. А кого-то, он говорит: возьми постель твою, и вот такой, какой есть, грязный, вонючий, иди в храм. У каждого свое поручение. И у каждого из нас может быть свое поручение, когда мы встретимся с Господом. И поверьте, оно очень часто будет отличаться от тех желаний или от тех представлений, которые я для себя построил. И когда мои представления на жизнь требуют от меня одного, а Господь говорит: знаешь, иди, и вот другое. И это будет новое испытание. Исцеление, которое предлагает не Господь, оно красивое, оно с шоу, оно дает какую-то победу сильнейшему, оно приносит не просто радость, оно приносит гордость. Я успел, я преодолел, я залез в эту купальню первый. Исцеление, которое дает Господь, переносит тебя от одного испытания к другому.
Но Господь говорит, все эти испытания – это только благословение, чтобы сделать тебя и твой характер лучше, чище, сильнее, более христианским, более христоподобным. Что Господь предлагает сегодня нам? Нам, больным грехом. Он предлагает не просто исцеление, Он предлагает спасение и жизнь вечную. Мы здесь многие годы, каждый, кто сколько уже прожил, заперты в греховном мире. У нас нет отсюда ни выхода, ни входа. Того, который бы нам был подвластен точно. Господь говорит, я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. Идет ли речь об этой жизни? Или речь идет о жизни вечной? Господь хотел бы нас исцелить, но почему тогда Господь не исцелил всех в этой купальне? Был ли смысл в физическом исцелении? Господь пришел для того, чтобы исцелить наше сердце, чтобы исцелить нашу душу, чтобы исцелить наше естество, чтобы исцелить наш характер, чтобы дать нам силу противостоять греху. Господь пришел для того, чтобы мы могли победить этот грех Его праведностью, Его любовью, Его характером и Его силой. И если мы откликаемся на это, то мы сможем по-настоящему быть здоровыми. Господь спрашивает у каждого из нас, хочешь ли быть здоров? Не просто здоров физически. Хочешь ли быть здоров духовно? Хочешь ли не болеть больше грехом? Какое условие? Выполняй, что скажет Господь. Одному скажет, возьми постель. Одного пошлет свидетельствовать в город. Одного скажет, иди за мною, куда я не пойду. А другому скажет, иди все раздай. А следующему скажет еще что-то. Что Господь поручит вам? Откройте Священное Писание. Найдите, что Господь поручает вам. Обратитесь к Господу. Господь говорит, зайди в дом твой, в комнату твою, закрой дверь, и там, в тайне, молись Отцу. И вот Отец Небесный, видящий тайное, воздаст тебе явно. Простятся грехи, изменится сердце. Будет дано какое-то повеление или поручение. И тогда человек, исполняющий это поручение от Господа, будет иметь жизнь вечную. Исцеление, которое дает Господь, и исцеление, которое предлагает мир. Два разных исцеления. Я рекомендую вам познакомиться с Господом. А кто знает Его, углубите свои взаимоотношения с Ним, чтобы познание нашего Господа было непрестанным действием в нашей повседневной жизни, чтобы, познавая, мы могли больше и больше подчиняться Ему, даже в самых странных повелениях, которые Он дает. Пусть Господь услышит наши молитвы. И кого исцелит, исцелит. Кого дать терпение на то, чтобы лежать еще 38 лет, пусть даст терпение и благословение, чтобы это было не даром, но для изменения характера и для жизни вечной. Кому даст поручение, чтобы дал силы и выполнить поручение. Пусть Господь благословит и будет прославлен во имя Иисуса. Аминь.

0: Можно ли очень хорошо знать Библию, верить в Бога и все же быть не готовым принять Царствие Божие? Мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна, 3 главу, с священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Илья Александрович, вот у нас до этого было две главы, и там мы читали про уже чудеса и про первых учеников, Иоанна Крестителя, и Христа. Но все-таки, что самое важное и главное, нужно нам знать, как, так скажем, зрителям и жителям 21 века? Что бы вы сказали?
1: Что Иисус Христос есть Бог, как это было актуально знать для читателей Иоанна при его времени, также это и актуально и для каждого из нас. Ну, вот чисто пример один такой из Евангелий. Очень часто Иоанн, как мы могли это уже увидеть до этого, указывает на то, что Иисус знает, что в сердце человека. И он делает это не просто так, чтобы показать всеведущего Бога, да? Но он показывает, что Иисус Христос есть Бог. Каким образом? Таким, что иудеи верили о том, что есть семь вещей, сокрытых от человека и доступных только Богу. Это его день смерти, день утешения, день суда, глубины суда. Это награда человека, время, когда будет восстановлено Царство Божие, время, когда порочное царство, ну, то есть Рим, будет разрушено, и вот эти вот шесть названных, они относятся к будущему, да, которое неизвестно человеку. И седьмое — это то, что внутри человека. Это то, что доступно только Богу. И каждый раз, когда Иоанн пишет о том, что а Иисус знал, что внутри человека, да? То каждый раз мы видим с вами о том, что Иоанн говорит, Иисус есть Бог.
0: Да, это, мне кажется, один из ключевых моментов, которые мы должны не только знать, но и понимать, наверное, как-то осознавать в нашей жизни. И сегодня я так понимаю, что мы прикасаемся к одному из еще одних личностей, знакомимся с одной такой личностью, как с Никодимом. Да, мы читаем с 1 по 21 текст синодального перевода. Прочитайте, пожалуйста, этот отрывок.
1: «Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему, «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ, «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство».

0: Царствие Божие. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рождение от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете». Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только шедший с небес, Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явно были дела его, потому что они в Боге соделаны.
1: Угу, благодарю. Вот самый первый такой момент, на который я обратила внимание, вот в отрывок с этого начинается, почему Никодим вообще приходит к Иисусу ночью?
0: Здесь, знаете, идет продолжение темы поверхностной веры, о которой мы читали ранее. Веры, основанные на чудесах. И вот Никодим является одним из представителей этой группы людей, но он является исключением из этой группы, потому что его искренний неподдельный интерес, не Мессия ли Христос, заставляет его выйти за рамки чудес и действительно прийти к Иисусу. То есть Никодима это и отличает от других начальников, что он, видя и слыша все, что говорит Иисус, он приходит к нему в том, чтобы убедиться лично.
1: Вот он называет Иисуса учителем, пришедшим от Бога. Это и здесь и это имеется в виду, да? Вот его вера?
0: Смотрите, мы видим, что Никодим, он мог присутствовать в храме, так, когда Иисус его очищал, да? И Никодим мог быть частью тех посланников к Иоанну Крестителю, где свидетельствовал Иоанн Креститель. И он слышал эти слова, он видел знамения, творящие Иисус, который творил. И он приходит, и в нем есть вот этот вопрос, а не Мессия ли он? То есть он допускает эту мысль, и ему хочется это понять. Мы знаем, что сам по себе Никодим, он, во-первых, был человеком благочестивым. Во-вторых, он был одним из членов Синедриона. Да? То есть он был одним из учителей закона и одним из членов Синедриона. Синедрион — это был управляющий орган в Древней Иудее, куда входил 71 человек, туда могли входить только благочестивые люди. И вот мы видим о том, что Никодим, он пользовался большой славой, в принципе, среди учеников. И что нам известно из Евангелия о том, что он был не беден. Нам известно о том, что он был относительно бесстрашным человеком, потому что когда Иисуса хотят осудить начальники, то он обличает начальников в том, что они поступают сами не по закону. Но об этом мы поговорим позже, как бы. Но вот такой некий портрет самого Никодима, да, то есть это богатый человек, это учитель закона, уважаемый. И он приходит к Иисусу называет его учителем, то есть он видит

0: о том, что то, что делает Иисус, это одобряемо небом, так скажем.
1: Угу.
0: Но у него вопрос, а Мессия ли он или нет?
1: Угу.
0: Кто он? Почему он себя так ведет?
1: Угу.
0: Но при этом имеет неуверенность, и именно поэтому он приходит ночью. И здесь есть несколько таких интересных вещей. То есть он приходит ночью, потому что это пасхальная ночь, да, во-первых.
1: Ага.
0: Во-вторых, это время, когда его... Ну, в пасхальную ночь люди не спали. И то есть это была норма и в эту ночь прийти. То есть культурно, вежливо, так назовем. С другой стороны, мы видим о том, что Никодим не хотел запятнать свою репутацию, и поэтому он приходит, ну, когда никто не видит. Да, то есть когда не привлекает внимание, чтобы иметь это личное общение с Иисусом. И в то же время сам Иоанн, когда пишет об этом, он использует слово «ночь» в необычном времени. То есть в каком плане? Если это переводить на русский язык, то его посыл таков, что Никодим, он сам пришел со тьмою внутри, с ночью внутри своего сердца.
1: Это как?
0: Ну, на русский язык это, к сожалению, сложно перевести с греческого языка. Но он показывает то, что происходит внутри самого Никодима.
1: То есть с неким недоверием?
0: Со тьмою. Он приходит к Иисусу, и Иисус его озаряет светом. То есть та тема, которая у нас есть в прологе.
1: Да.
0: Вот. И это очень интересно. То есть он приходит еще сомневающийся, неуверенный. Да?
1: Угу.
0: То есть у него поверхностная вера только на чудесах основанная. Но у него есть искреннее желание узнать Господа.
1: Угу.
0: И вот мы видим, что он как раз-таки и приходит к Иисусу вот в это время. И Иисус его выводит в свет.
1: Дальше, почему Иисус сразу говорит о рождении свыше? Что это вообще значит? Это как-то говорилось про то, это как-то связано с тем, что Иисус есть свет? Да, у нас есть такой стих. Никодим говорит ему, как человек вообще может родиться, будучи стар? Да, неужели он может другой раз войти в утробу матери и родиться еще раз? Да, и Иисус ему отвечал, да, что рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть Дух.
0: А, здесь, ну, смотрите,
1: родиться свыше.
0: Здесь очень интересная вещь. Мы в третьем тексте читаем, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Возникает вопрос, а где сам вопрос Никодима? Почему Иисус ему дает этот ответ?
1: Ну да, он начинает ему вообще говорить, это вот...
0: То есть Никодим приходит, хвалит его, говорит о своем расположении к нему, не задает еще вопроса, а Иисус ему дает ответ. На какой вопрос?
1: Это интересный, конечно, момент.
0: И здесь еще раз подчеркивается тот факт, что Иисус знает, что в сердце человека. О том, что подлинный вопрос Никодима о восстановлении царства. Потому что Никодим, он, как и любые другие начальства или же иудеи, ждал Мессию воителя, Мессия правителя, Мессию, который установит земное царство израильское, восстановит его из праха, из гнета Рима его выведет. И когда он приходит, то его вопрос именно этот волнует. Но Христос ему показывает то, что ему действительно важно знать. Он ему говорит о том, что ты вот сейчас спрашиваешь о царстве, а сам даже не понимаешь, что нужно, чтобы туда войти. Почему он не понимает? Ну, потому что здесь, опять же, тема касается того, что все иудеи верили, как мы ранее говорили, о том, что они, будучи потомками Авраама, имеют прямой доступ в Царство Божье. То есть им больше ничего не нужно. Если прозелитам необходимо было креститься, да, то есть пройти этот обряд покаяния, усыновления, то иудеям это совершенно не нужно. Но Иисус показывает на то, что ему не хватало. Он ему как раз-таки показывает и говорит о том, что тебе необходимо сначала понять, как войти в Царство Божие.
1: Ага.
0: Потому что ты надеешься на него, но ты еще не можешь туда войти.
1: Угу. Да, и здесь вот уже Никодим задается вопросом.
0: Да, здесь Никодим уже задается вопросом. Вот. И мы видим, что свыше. Что это вообще такое рождение свыше, да? Или рождение снова? Мы, вот как уже сказали,

0: что ждали, что они, иудеи представляли, что они могут войти по своему, как сказать, родству с Авраамом. Но Иисус говорит о том, что здесь это так не работает. О том, что, как он скажет позже, вы не можете, в 8 главе он скажет, что фактическое родство, оно ничего не значит. И он скажет о том, что духовное вот это вот родство нравственное, оно принимается в расчет, а не просто по признаку...
1: Родства.
0: Да, родства. Ага. И вот у Никодима возникает вопрос, а как это вообще все может быть? Угу. То есть он не то чтобы не понимает самого процесса, то, что речь о духовном, но у него вот эти вот чувства непринятия того, что говорит Иисус. Зачем мне, иудею, нужно креститься заново, да, еще что-то делать? Как вообще? И здесь мы видим, что Иисус ему говорит о том, что рождение свыше, оно происходит от воды и духа. То есть от воды. Это вот как раз-таки крещение, о котором мы говорили, да? И от духа это то, о чем как раз-таки говорил уже Иоанн. О том, что я крещу покаяние, а вот за мной идет тот, кто будет крестить духом. И здесь мы видим о том, что крещение от воды и духа это то, что Господь силою Святого Духа преобразовывает каждого человека. То есть необходимо внутреннее преобразование, принятие Иисуса Христа посредством веры и крещения, но и то преобразование, которое должен совершить Дух Святой в сердце человека. Вот Иисус указывает на важность вот этих преобразований, то есть родство и преобразование. Что важнее, кровь или то, когда ты подобен своему Господу, своему Отцу? Да, и то есть здесь речь идет о том, что человек, который принимает Господа, он должен следовать за Ним во всем. Он должен изменять свою жизнь, но, опять же, не своей силой, а Божьей силой, да, когда под действием Духа Святого. Мы понимаем о том, что человек, принимающий Иисуса Христа, должен оставлять грех. И вот здесь он как раз-таки это все и раскрывает Иоанну. И мы видим о том, что он говорит о том, что человек, который получает вот эту благодать Христа, он стремится жить безгрешной жизнью. Ну и дальше он объясняет, как проявляется рождение свыше.
1: Да, вот этот.
0: То есть он говорит, здесь мы читаем, дух дышит где хочет. Но на самом деле на греческом языке слово оригинала, оно переводится, да, как дух, также оно переводится как ветер. И о чем это говорит? О том, что как раз-таки Иисус приводит пример. И аналогия ветра здесь куда намного ближе и понятнее. Почему? Мы с вами не видим ветра.
1: Да.
0: Но мы знаем, что он есть. Каким образом?
1: Но мы его чувствуем, ощущаем.
0: Еще?
1: Мы это видим.
0: Мы глазами. Это видим глазами, потому что деревья колышутся. И мы не знаем, где ветер и где он будет потом. Это как, знаете, буквально недавно, я не помню, чем занимался, мне важен был поток ветра. И я вот стою, смотрю, он отсюда вроде. Раз, поворачиваюсь, а он уже в другую сторону. А потом смотришь, он вот так просто крутится где-то, и ты не знаешь, где он будет дальше. И вот здесь Господь говорит о том, что человека, рожденного свыше, какое-то там знамение с неба не поражает. То есть нету знамения, которое бы сказало, ты рожден или не рожден. А о твоем рождении свыше говорят твои поступки, твои дела. То есть по плодам их узнаете их. И это является очень важно для нас, потому что порой в наше время мы слышим о том, что у рождения свыше должны быть какие-то чудесные знамения. Но мы открываем Евангелие, и Христос говорит, никаких знамений не должно быть. Должны быть плоды изменений, принятия нашего Господа. От того, что ты просто однажды сказал, да, я верую в Господа, но за этим не идешь за Ним. Помните, как мы говорили, важен момент принятия и момент следования, постоянный процесс. Да. И вот здесь это опять же нам подчеркивается.
1: Да, согласна. Мы когда говорим, да, про рождение свыше, ну, соответственно, про духовное рождение, да, мы понимаем, что Никодим это понимал в прямом ведь смысле, да, этого слова. Ну, то есть он не

0: понял же изначально,
1: ну,
0: о чем идет речь.
1: Здесь спорный вопрос.
0: Ага.
1: Здесь вопрос может быть просто, как я ранее сказал, его нежелание принять того, что он слышит от Христа. И поэтому он изъясняется простыми человеческими примерами, говорит, ну не может же ребенок дважды в мать войти. Он говорит, если я рожден от Авраама, как я заново могу усыновиться им? То есть это аналогия.
0: Ну и вот здесь интересная тоже такая аналогия, где мы можем отсылочку такую получить, как змей в пустыне. Почему вообще, в принципе, да, Христос говорит об этом? Зачем это здесь? Мы опять, как и в прошлых программах, немножко отходим к Моисею?
1: Видите, в чем вопрос? Во-первых, мы видим, как Иисус здесь обличает самого Никодима, говоря ему, неужели ты учитель и не знаешь такого простого?
0: Да.
1: То есть здесь под земным, в принципе, подразумевается то, что должен был знать каждый рядовой израильтянин. Небесный — это сфера того, о чем должны были уже учить учителя закона. Он говорит, ты обычного не знаешь, чего должен знать каждый израильтянин. Как ты будешь учить о чем-то небесном? То есть он его сначала вразумляет о том, что ты должен принять эту истину. И он говорит о том, что единственным ключом к новому рождению, рождению свыше, является смерти Иисуса Христа на кресте. То есть он пытается донести ему вот эту истину, которую не хватало ни ему, ни другим начальникам, чтобы это понимать. Он пытается открыть его глаза на то, что если не будет моей смерти на кресте, не будет никакого рождения свыше. И опять же, это для нас с вами урок о том, что благодаря смерти Иисуса Христа на кресте мы имеем возможность, чтобы Дух Святой действовал в нас, преображал нас, и благодаря этому мы могли уподобляться нашему Небесному Отцу.
0: Мне кажется, здесь еще такой интересный момент, который связан с тем, что мы тоже так же, как Никодим, да, не были теми, кто вот тут является учителем, но на самом деле забывает или, допустим, ну, может быть, не знает каких-то элементарных вещей.
1: Ну, я бы не сказал, что Никодим был из таких людей, потому что он был ревностным искателем Бога, и он переходит через свое эго, будучи учителем закона, он идет ко Христу и общается с ним лично, и принимает даже то, что для него неудобоносимо. Вот, да. И мы видим, что в примере со змеем,
0: да, вот,
1: здесь это очень удачное сравнение. Во-первых, в обоих случаях, как Иисус на кресте, так и змей в пустыне, средство исцеления дано было Богом. То есть Бог сказал в пустыне поставить этого змея. Второе, это средство исцеления, оно было выставлено на обозрение. Все это видели. Третье, это взгляд приводил средство исцеления в действие. То есть им нужно было посмотреть сначала на это. Четвертое, это средство исцеления было камнем преткновения для человеческого разума. То есть, как Христа не хотели принимать, так же спотыкались, и почему змей вдруг на кресте, тот, который является образом сатаны, да? Как в книге Откровения написано, змей древний. То есть, и вот здесь вот этот вот вопрос. И мы понимаем, что также в обоих случаях последствия непослушания были одни и те же. Смерть.
0: Да.
1: То есть это очень удачный образ, который для понимания Никодима использует Иисус, чтобы показать о важности собственной крестной смерти. И для людей крест — это вопрос жизни и смерти фактически. И мы должны четко понимать, что благодаря этой жертве Иисуса Христа мы имеем возможность избрать Его своим Спасителем и избрать жизнь. Как некогда Господь говорил народу израильскому о том, что «вот я тебе предлагаю благословение и проклятие, избери жизнь». И Господь нам и сегодня предлагает и то, и другое, и говорит «избери жизнь». И я делаю все для того, чтобы ты мог ее избрать как раз-таки.
0: Вот здесь такой маленький еще подвопрос. Да, мы тоже почитали здесь такую фразу, да, как «поступающий поистине идет к свету». Вот что она значит для нас сейчас? Это как, вот, допустим, как выбирать вот эту вот жизнь, да, и идти вот во свете Христа, да, как вот произошло это с Никодимом.
1: Видите, в чем здесь суть? Здесь описывают такую вещь Иисус, что человек, он... Ну, вообще у нас может возникнуть вопрос, как человек может отказаться от жизни вечной.

0: от спасения.
1: Угу.
0: Но реальность такова, что да. большинство именно и отказываются, как это было во времена Иисуса,
1: угу.
0: так и в наше время. Почему? Потому что мы видим, человек не хочет пускать Бога в свои потаенные уголочки души.
1: Угу.
0: Потому что там раскрывается, когда свет туда попадает, то весь бардак, который в той квартире.
1: Подсвечивается.
0: Да, он подсвечивается. И это никому не приятно совершенно. И поэтому люди боятся этого. И угу. есть люди, которые, наоборот, начинают приводить свою квартиру в порядок, а есть, которые просто отказываются от гостей.
1: И все.
0: И здесь мы видим о том, что Господь как раз-таки и говорит о том, что многие люди не хотят, вот, чтобы их жизнь была выставлена на свет. Они боятся, что там что-то обнаружится, да?
1: Угу.
0: Ну и греховная человеческая природа заставляет их просто бежать от света.
1: Угу.
0: И каждый раз, когда рядом с ними появляется человек, который озарен светом, для них это риск о том, что он сможет подсветить то плохое, что есть внутри них.
1: Угу.
0: И поэтому он начинает гнать этих людей от себя, он начинает пытаться отвергнуть их, уничтожить, да?
1: Угу.
0: И это то, что мы видим с вами как раз-таки в Евангелиях, когда начальники и другой народ начинают гнать Иисуса Христа. Потому что Христос подсвечивает то, что было им неприятно.
1: Угу.
0: И здесь мы видим, что как раз-таки Никодим, ему было неприятно слышать, что ему Христос говорит и его обличает,
1: да.
0: но он принимает то, угу. что ему говорит Иисус Христос.
1: Мне кажется, это важное, принимать, что хочет до нас донести Христос.
0: Да, поэтому вывод прост. Нужно убирать квартиру сразу, не оставлять на потом, потому что чем больше копится там мусора, посуды и еще чего-либо, тем сложнее начать это разгребать, и тем страшнее, что к тебе кто-то придет в гости.
1: Угу, да, и в самом начале, да, был такой момент про то, что мы можем хорошо знать там Библию, хорошо там верить, думать, что мы так делаем, но не принимать ни Христа в свое сердце, да, не принимать и не осознавать Его миссии в нашей угу. жизни. Вот, мне кажется, важно принять Христа всем сердцем, да, и искать, наверное, так же Его, как искал Никодим.
0: Да, ну и здесь, видите, последние тексты нам как раз-таки говорят о том, что Иисус, Он пришел, чтобы спасти. Это Его миссия.
1: Угу.
0: Но в следующем же тексте написано о том, что кто-то осужден, а кто-то не осужден. И сразу вопрос, как так, пришел не судить, а уже осудил, да? И мы видим, что Иисус, когда Он предлагает спасение, дает угу. эту возможность, Он пришел спасти, то каждый, кто не откликается на Его призыв,
1: угу.
0: он сам выносит себе приговор. Тот зов, который к нему направляет Иисус, становится для него приговором, когда он его отвергает. И поэтому здесь, наверное, сегодня для каждого из нас, наших зрителей, слушателей, стоит вопрос.
1: Угу.
0: А как вы реагируете на призыв Господа к вам даже сегодня, через то, что мы сегодня вместе читали и разбирали, когда угу. мы читаем с вами о том, что Иисус говорит, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Да?
1: Да.
0: И мы как прочли с вами о том, что «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И мы видим, что истинная любовь – это любовь, которая в действии, любовь, которая жертвует собой ради ближнего. И это великий пример для нас любви, о том, что наша любовь к ближним также должна быть на самопожертвовании основана,
1: угу.
0: а не на излишках или эгоизме. И мы видим, что для нас большим уроком является то, что Бог возлюбил нас именно этой любовью.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за ваши развернутые ответы на наши вопросы. Разговор с Никодимом – это приглашение к новому началу. Рождение свыше – не обряд и не эмоция, а новая природа, когда Дух Божий оживляет сердце. Свет пришел в мир, но увидеть его может лишь тот, кто готов выйти из тьмы.

Ныне же мир и покой вам оставляю. Дарю вам мой мир, какого на земле никто вам не даст. Пусть не тревожится сердце ваше, пусть не страшится».

0: На следующий день все играли в прятки. Сначала водил Тима, а потом Глаша, потом Лёлик и последней была Вита.
1: Теперь моя очередь водить.
2: Давай я буду водить.
1: Нет, я, моя очередь.
3: Дайте ей поводить, сейчас ее очередь.
0: Вита умела считать только до 8, поэтому Глаша попросила Виту, чтобы та считала медленно.
3: Только считай медленно, чтобы мы успели спрятаться.
1: Раз, два...
0: Тима и Лёлик спрятались на чердаке.
2: Зачем мы сюда залезли? Она бы нас и во дворе не нашла.
0: А Глаша спряталась за диваном.
3: Пойдем вниз.
0: Но время шло, а Вита не появлялась.
2: Я же говорю, что она здесь нас искать не будет.
0: Когда ребята спустились во двор, они увидели...
3: Вы случайно не видели Виту?
0: Глашу.
2: Нет.
3: Куда она исчезла? Не могу ее найти.
0: Виту пришлось искать долго, пока Глаша не обнаружила ее на кухне.
3: Зачем ты доела этот торт?
1: Этот кусочек был ничей.
3: Я знаю, что ничей. А почему ты нас не искала?
1: Я вас искала. Я вас искала во дворе. Я вас искала дома.
3: Ясно. Ребятам это не понравится.
0: А вечером уже все забыли и слушали продолжение истории про Иосифа.
4: В Египте Иосифа ожидали необычные приключения.
1: Я тоже хочу в Египет.
5: Вита хочет, чтобы ее продали в рабство.
1: Не смейтесь, я хочу помочь Иосифу.
6: Молодец, Вита. Бог тоже переживал за Иосифа и во всем ему помогал.
4: Когда Иосиф попал в Египет, купцы продали его Потифару, начальнику охраны фараона.
5: А кто такой фараон?
0: Фараон – это царь Египта и бог Египта.
5: Как
1: он
5: это
1: что,
5: бог?
1: Идол?
4: На этот раз мы имеем дело с удивительной религией. Главным богом египтян был их царь – фараон.
1: Человек?
0: В это трудно поверить, но это был человек.
4: Хотя в истории были подобные случаи, например, в Древнем Риме. Некоторые императоры причислялись к богам, но впервые с подобным явлением мы встречаемся в Египте.
2: И что делал этот фараон?
0: О том, кто такой фараон, мы еще расскажем в наших историях, но сегодня... Мы будем говорить про Иосифа, который по воле Божией позже познакомится с самим фараоном.
6: Мне кажется, что дедушка немного забегает вперед.
4: А по порядку дело было так. Когда Иосиф...

0: Иосифа продали начальнику телохранителей фараона, жена начальника телохранителей сделала так, что Иосифа посадили в тюрьму.
1: Бог знал, что Иосифа оклеветали, и он сделал так, что начальник темницы заметил мудрость Иосифа и сделал его начальником над всеми узниками.
0: И Бог давал успех каждому делу, который делал Иосиф.
1: И вот однажды в тюрьму посадили двух

0: Однажды утром Иосиф навестил их и увидел, что они были очень встревожены.
1: Расскажите мне, что случилось? Почему у вас такие печальные лица?
2: Мы видели сны, а истолковать их некому.
1: Бог дает толкование. Расскажите мне ваши сны.
2: Я видел виноградную лозу с тремя ветвями. Она расцвела, и цветы превратились в грозди винограда. Я взял виноград, выжал сок в чашу и подал чашу в руку фараону.
1: Вот что означает твой сон. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон возвысит тебя и вернет на прежнее место.
2: Хорошо ты истолковал мой сон.
1: Это Бог мне дал понимание. Но прошу тебя, вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо.
3: И этот сон исполнился?
2: Дорогие ребята, а вот о том, исполнится этот сон или нет, и что приснилось другу виночерпия, главному пекарю, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем.

0: зимы, там немножко отдохнем, приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
0: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнаем, ты найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны, сюрпризы.

0: Ваня, Ваня, привет!
1: Привет, Свекай!
0: Вот у тебя это, лопата есть, а?
1: Свекай, а зачем тебе лопата?
0: Как зачем, как? Ты представляешь, я хочу дерево посадить шоколадное!
1: Свекай, ты что, такого не бывает!
0: Да как, ты представь дерево! А на нем конфет шоколадных, видимо-невидимо, а на всю жизнь хватит.
1: Смекать, ты что? Придумаешь
0: ты,
1: тоже.
0: Ты мне не веришь?
1: Ты что, я маленький, что ли, в сказки верить? Я уж вырос.
0: Так пойдем со мной, сам увидишь. Ну, лопату давай.
1: Пойдем.

0: Вот.
1: Сейчас мы вот тут выкопаем ямку. А вот и конфета.
0: Мика, ты что, конфет хочешь сажать? Давай я лучше съем.
1: Ты как-то не понимаешь, Ваня, что завтра ты съешь 100, а может быть 1000 конфет и лимонадом запьешь, потому что я хочу, чтобы в речке вместо воды лимонад тек, а? Представляешь, как здорово!
0: Мика, ты сегодня спал, с чего ты это все взял?
1: Ты понимаешь, Ваня, да скучно так жить, ну скучно так жить! А ты представь себе, что будет, если с неба вместо дождика шарики надувные падать будут, а вместо травки, а вместо травки хрустящая соломка будет расти. Ты представляешь, а вместо цветов пирожные, а на деревьях будут расти бублики и пряники.
0: Мика, да, здорово. Такое только в небелицах бывает.
1: А ты никогда не видел?
0: Нет.
1: Так пойдем, я тебе покажу.
0: Пошли! Мика, я лопату забыл.
1: А, лопата? Стой, Ваня, а как же мы узнаем, где мы дерево посадили, а?
0: Ну... А я знаю, надо знак поставить.
1: А, правильно. О, смотри, палка.
0: А у меня платочек есть.
1: Молодец, побежали. О, вот здесь. О, да?

0: Ты представляешь?
1: Представляю.
0: Представляешь? Вместо травы кукурузные хлопья растут.
1: Чуть не верится, Микай.
0: А на них хрустящие палочки.
1: Ну, чуть не верится.
0: Не верится. А в речке вместо воды Фанта течет.
1: Ну, чуть не верится, Микай.
0: Смотри. Опа. Ой.

0: А? Ну, понравилось? Ну, понравилось,
1: Мика, только в жизни такого не бывает. Ладно, помечтали, хватит. Пойдем лучше на речку купаться.
0: Эх, жаль, что ты мне не веришь. Ну, ладно, пойдем.
1: Пойдем, Мика.
0: Да, пойдем.
1: Купаться, нравится.
0: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да

0: Смотри, я и не знал, что оно так быстро вырастет. Ха! Ты видишь, а вот оно дерево-то.
1: Играй, а где конфеты-то?
0: Конфеты? Ой. Да вон они, вон! Ну! Вот они! Ну, садись скорей! Садись, смотри, вот! Конфеты! Я же тебе говорил, что вырастут! А на будущий год...

0: ребята!
1: Мы торопимся!
0: Куда?
2: За вами погоня!
0: Какая погоня? Ребята, привет! Вань, смекай! Смекай! Смекай, привет!
1: Тихо, у меня тут срочное дело!
0: Какое дело, смекай?
1: Да срочное, срочное
0: какое
1: дело!
0: Какое дело, в сундуке?
1: Да, у меня в сундуке!
0: Давай вместе его и решим!
1: Да нет, смекай, нет, это мое, только мое дело!
0: Тихо, тихо, тихо! А где Ваня, смекай?
1: У него тоже дело!
0: Ну где он, где он, скажи! Так?
1: Да, да, да.
0: Угу. Все? Вань, привет!
2: Вань, привет! Закрой меня! Закрой!
0: Вань, да ты что? Выходи! Ты что сюда залез?
2: Ну хорошо!
0: Вань!
2: Ай, пожалуйста! Ай!
0: Ребят, да что с вами? Что себя попрятать? Кого-то за вами кто-то гонится! Вань, смекай!
1: Там нас один дяденька ищет!
0: Да никто вас не ищет, ребят! Разве вас здесь найдешь? Выходите! Вань, выходи! Давайте помогу! Пойдем! Смекай. Смекай. Выходи, небось, никто вас не ищет.
1: Правда, не ищет?
0: Да, конечно. Кстати, ребят, а вы зачем его конфеты-то съели?
2: Мы думали, они на дереве так, выросли.
1: Так я и думал, что это конфетное дерево будет. Ну да, я закопал, взял лопату, выкопал, взял дерево, посадил. Да, да, мы с ним посадили. Да, пожалуйста, не перебирайся, потом я порогу воткну.
0: Все понятно.
1: Собака, ла-ла-ла.
0: Ну, у нас прям-таки небылицы получились. А в небылицах, ребят, всегда-то не знает, что тебя ждет.
2: Что-то не хочу больше жить в небылицах.
1: Да, я тоже не хочу.
0: Но я рада, что вы теперь представляете, как выглядел бы мир, если каждого переделал так, как захотел. Тогда, наверное...
1: Ой-ой-ой, все. Не надо.
0: Ребят, кстати, а вы знаете, почему у вас так получилось?
2: Почему?
0: Да потому что мы с вами порой не ценим многого того, что имеем. И не замечаем многих чудес.
1: Чудес?
2: А где чудеса?
1: Какие чудеса?
0: А что, не знаете?
2: Нет.
0: По-моему, мы с вами давно не заглядывали в очень мудрую, удивительную книгу. Догадались, как?
2: А я знаю! Это Библия!
0: Точно, Библия!
1: Библия!
0: Пойдем посмотрим.
2: Это Библия!

0: Ребята, вот вы хотели жить в чудесах, которые сами придумали, да?
1: Да.
2: Ну да.
3: Но ваши фантазии, по-моему, ни к чему хорошему не привели.
2: Нет, совсем.
0: А ведь мы с вами совсем забыли про чудеса, которые придумал сам Бог. А их так много, я не совсем рядом.
2: Да где, где, где чудеса, которые сделали?
0: Повсюду, ребят.
2: Где, где?
0: Ну вот солнце, это разве не чудо, смотрите. Смекай, солнце.
2: Так солнце, оно и есть солнце. Чего же в нем чудесного?
0: Представьте, что если бы кто-то вместо солнца повесил бы электрическую лампочку, тогда в одной стороне всегда была бы ночь, в другой стороне был бы всегда день.
2: Подожди, подожди, подожди. Как это, как это, как это лампочка вместо солнца? А, на столбе!
0: Да!
2: А, ну да, да!
0: Ну, чтобы нам всем с вами было тепло, светло и радостно, Господь создал солнышко.
2: Ха, вот здорово!
1: Здорово!
2: А когда? Ну, когда? Ну, да, когда же он его создал-то?
0: А ты не знаешь?
2: Да нет, конечно,
0: а ты,
2: не знаю. Нет.
0: Ну, давайте прочитаем тогда.
2: Давайте, давайте.
0: Смотрите. Так, где это? А, вот. И создал Бог два светила великие. И был вечер, и было утро, день четвертый.
2: Четвертый?
0: Да.
1: Четвертый.
2: Ха! А чего же он тогда создал в первый? В первый
0: тоже
2: день?
0: Не знаю.
2: Что создал?
1: Нет.
0: Так. Ребят, тогда я вам себе предлагаю смастерить поделку, которая поможет нам запомнить, что Господь сотворил в каждый день творения. Согласны?
2: Поделки! Я люблю поделки!
0: Здорово! Для этого нам понадобятся рейки, картон, краски, ножницы и веревочка.
2: Так у меня это все есть!
0: Тогда за дело.

0: раскрасим наши рисунки. Аккуратно вырежем. И сделаем отверстие для веревочки. Прикрепляем клейком. Все.
1: Ну что, поделка у нас готова?
2: Ага.
1: Давайте с вами вспомним, что Господь создал в каждый день творения.
2: Давай.
1: Вот смотрите, первый день Господь что создал?
2: Я скажу, можно я скажу? Свет.
1: Точно, а во второй день, Вань?
3: Облака.
2: Ха, правильно.
1: В третий день?
3: Сушу
2: и моря, и разные моря, и океаны.
1: Молодцы. А в четвертый день?
3: Солнышко,
2: звезды, луну, месяц.
1: Молодцы. А в пятый день?
2: Морские рыбы и птицы.
1: Точно. А в шестой день?
3: Зверей и человека.
2: Ага.
1: Молодцы, отлично все запомнили.
2: И вообще, эти чудеса значительно лучше, чем всякие там небылицы. А то можно такого напридумывать, что потом отвечать приходится.
1: Хорошо, что за всем на земле следит Бог. А это значит, что нам не стоит бояться,
3: что на дерево вырастут чужие конфеты.
2: А мы их съедим.
1: Да.
2: Ребят, ну а вы-то запомнили, что Господь сотворил за 6 дней?
3: Я запомнил.
1: Мы запомнили.
2: Тогда отгадайте мою загадку. Внимание! Угадай, на сколько дней солнце старше голубей. Ну, запомнили? А если вы ответите на этот вопрос и напишите мне письмо, то я вам каждому пришлю вот такие закладочки с изображением творений Божьих. Чтобы вы не забыли. Ну, я жду ваших писем.
1: А сейчас, ребята, я думаю, что нам с вами надо извиниться перед тем человеком, у которого мы съели конфеты.
3: Ой, что-то мне страшно.
2: А может быть, потом?
1: Да не бойтесь, я пойду вместе с вами, мы ему обо всем расскажем. Я не думаю, что он будет на нас обижаться. Ну что, пойдем?
2: А я ему тогда подарю конфетку, которую закопал. Выкопаю и подарю, ладно?
1: Я думаю, что ему будет приятно смекать. Пойдемте.
3: Ребят, я сегодня понял, что нужно радоваться всему тому, что создал Бог. Иначе вы можете в такое попасть. Вот сейчас вы увидите.

0: и Маркушку.
1: Целый день она на грядке воду ведрами носила, а под вечер очень сладким пирожочком угостила.

Сегодня стремительно развивается торговля. Мы уже не представляем свою жизнь без супермаркетов и интернет-магазинов. Можно зайти в магазин и купить все, что хочешь. Примерно так же выглядит рынок для удовлетворения духовных потребностей человека. В мире существует огромное количество религиозных направлений и учений, церквей, групп и сект. И человек практически без труда может выбирать себе церковь по вкусу. Хочешь с красивыми храмами и ритуалами – тебе сюда. Хочешь больше медитировать – сюда. Любишь простоту и функциональность. Хочешь больше общения или, наоборот, любишь оставаться незаметным. Можно найти наиболее удобную для себя церковь. Все верования можно разделить на две большие группы. Первая группа верит в личность, которая сотворила мир и человека. Вторая группа обожествляет природу, человека, верит в духи предков или считает важным нравственные идеалы. Как понять, есть ли среди всех этих течений истинное, такое, которое бы отличалось от всех других? Если проанализировать все течения и направления, то есть взять их учение и поместить в небольшую черную коробку и тщательно перемешать, а потом достать основную мысль, то она будет следующей. Если хочешь получить лучшую жизнь, здесь можно подставить такие слова, как рай, нирвану, просветление, джанат, вальгалу. Тебе нужно сделать приятное Богу, то есть выполнить ритуал, принести жертву или делать добрые дела. Или достичь наивысшей степени духовности через различные практики, молитву, медитацию, заучивание наизусть духовных текстов. А если выразиться еще короче, в рай попадешь, только если будешь делать все правильно, только посредством своих усилий. Но, возможно, для кого-то будет удивлением узнать, что среди всех религий мира есть такая религия, у которой совершенно иная философия, и это христианство. Однажды на конференции, где собрались ведущие профессора теологии, один молодой человек задал вопрос: чем христианство отличается от других религий? Ученые начали совещаться, но никак не могли прийти к единому ответу. Проходит час, другой, и тут в дверях появляется христианский писатель, написавший произведение «Хроники Нарнии» Клайв Стейплс Льюис. Профессора подумали и решили задать ему этот вопрос. Писатель без раздумий ответил: «Благодать». Так просто? Благодать? Да. Нет больше ни одной такой нелогичной религии. По-человечески справедливо действие причинно-следственной связи. Ты что-то делаешь, за это что-то получаешь. Это человеческая логика. И поэтому мысль о том, что Бог, величайшее существо, берет на себя заботу о твоем будущем, о твоей вечной жизни, о твоем спасении, является просто революционной. Это не плод человеческой фантазии, так как эта мысль противоречит человеческому мышлению. Христианство утверждает, что Бог решает спасти согрешившее человечество ценой собственной жизни. Да, только в христианстве Бог,

Творец и Создатель, становится человеком, чтобы умереть за провинившихся детей. Найдите еще хоть одну религию, где божество настолько любит свое творение, что не ожидает от них жертв, а само приносит себя в жертву. В отличие от других религий в христианстве, ты не должен заслужить любовь и принятие Бога. Бог уже любит тебя, как отец, так как его отношение основано не на справедливости, а на отцовской любви и благодати. Феномен благодати неземной. Только сошедший с небес Иисус смог показать человечеству, что это такое и почему она так важна. Благодать — это незаслуженная милость по отношению к нам. Но кто-то возразит: но разве в христианстве не надо соблюдать заповеди или выполнять определенные обряды? Что же получается? Мы принимаем эту жертву и продолжаем жить так, как нам угодно? Действительно, в христианстве также есть определенные правила. Но понимание благодати приводит к тому, что человек начинает соблюдать эти установления не из-за желания получить жизнь вечную, а из благодарности и ответной любви к Богу. У человека уже нет страха сделать что-то не так, так как он уверен в любви Божией. Именно с Божьей помощью человек преодолевает греховные наклонности своей жизни. Мой любимый христианский гимн «Как дивна благодать Твоя» — это один из самых известных христианских гимнов. И история у него тоже очень интересная. Его автор Джон Ньютон долгие годы занимался отвратительным бизнесом, работорговлей. Охотился на африканцев, он владел своим кораблем для перевозки рабов. Однажды чудом, спасшись из ужасного шторма, он понял, насколько милостив к нему Бог. Он оставил свое бесчеловечное занятие, стал пастором и написал чудесный гимн, выражающий чувство человека, осознавшего свой грех и спасенного благодатью Иисуса Христа. Именно осознание того, что Бог тебя любит, даже когда ты поступаешь неправильно, дает силы к истинному преобразованию жизни, потому что изменения, происходящие под влиянием страха, они временны, до тех пор, пока есть страх. А изменения под действием любви вечны, так как Бог вечен в своей любви. Определить свое отношение к Божьей благодати – серьезное и важное решение. Принимая его, человек выбирает свою вечную участь. Поэтому я христианин.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

За несколько десятков лет у нас в голове очень сильно засело слово «мусор», которое вызывает неприятные ассоциации. Он плохо пахнет, разлагается и течет, источник инфекции крыс и, конечно же, портит красивый пейзаж. Когда начали говорить о сортировке мусора, то все с отвращением представляют себе грязную и вонючую кучу и говорят: «А почему

я должен это разгребать. Но мало кто понимает, что мусором все становится только когда вы все смешаете у себя в одном ведре. И надо ввести еще два понятия – отходы и вторичное сырье. И это разные вещи. Давайте разбираться. Отходы – это когда вы отделили органику от остальной упаковки, и у вас получается два ведра. Теперь упаковку вы можете отнести в специальные контейнеры, а пищевые – компостировать. А если вы сполоснули, высушили, смяли, удалили этикетку и пленку с упаковки, то получаете вторсырье. Вторичное сырье вы можете сдать на акциях раздельно или в приемные пункты. Теперь вы знаете разницу. При сортировке у вас не остается мусора, а только полезные отходы для переработки и компостирования.

0: Всем привет! Это программа «Найди свой путь». Ваш ведущий я, Размик, Велина. Сегодня мы будем слушать продолжение истории Олега, чем он занимался, когда ушел от Бога. Олег, расскажи нам о деталях, подробностях, чем конкретно ты занимался.
1: Да всем, чем не попадя. На самом деле, я никогда, если там ждут от меня ответа, что там ходил по клубам или что-то... Нет, этого никогда не было. Я ни разу не был в клубе, кстати.
2: Ну, я помню, что ты не любишь людей.
1: Да, да. Но, тем не менее, вот это ощущение тревоги, наверное, не давало мне пустить, наверное, во все тяжкие. Я пил.
0: Как сильно? Выпивал?
1: Мне, учитывая, что я никогда не пил и вдруг начал пить, мне достаточно было бутылки пива.
2: Вот. Как был вообще первый раз, вот ты попробовал алкоголь?
1: Это когда мне было плохо. Вот когда после расставания, мне надо хоть было как-то это все дело заглушить. И с тех пор я более-менее терпимо отношусь к алкоголикам, к тем людям, которые пьют, потому что я понимаю, почему они это делают. Ну, все вот, опять же зависит, почему, люди разные. Но тем не менее, у меня была такая же проблема, по сути своей. Мне хватало бутылки. И просто вечером я спокойненько засыпал, то есть не было никогда такого. Но в какой-то момент я просто проснулся и увидел рядом с собой бутылку с пивом и просто понял, что, ну, по-моему, ну, все, хватит, наверное. Ну, что-то серьезно. А был момент, когда я попробовал наркотики. Легкие, но сам... Я, честно говоря, ничего не понял, что произошло. Вот, но...
2: Как это вышло вообще?
1: Знакомый предложил. Вот. Я не могу сказать, что я помню какой-то эффект. Я вообще, ну, я все хорошо помню весь этот день, но эффект никого не заметил, честно говоря. Вот. Но меня выбил из колеи тот факт, что я все-таки это сделал. Угу. То есть я переступил ту черту.
0: То есть это было один раз или это зависимость?
1: Один раз. Я переступил ту черту, я просто понял, что я тот человек, который всегда был против этого. Я вдруг, вот только что-то случилось, не пустил и пошло-поехало. Меня это выбило из колеи очень сильно, и... Я рад, что этого никто не знает, уже ед, не знал до этого дня. Да. На самом деле мало кто это знал, мало кто это видел. Мой знакомый видел, мой друг, вот он знал это.
2: Спасибо за откровение. Это очень, конечно, трудно, наверное, об этом рассказать. Ты это все пробовал, потому что хотел забыться?
1: Да.
2: То есть просто как снотворное, как что-то
1: да,
2: такое?
1: Да, да.
2: Но у тебя это вызвало какое-то привыкание, может быть, уже
1: нет,
2: мог бы за это?
1: Нет, не успел. У меня был самый момент, когда я просто понял, что это какой-то противный путь. Mm-hmm. Очень противный. То есть, неинтеллигентный, что ли.
0: Вот. А были у тебя какие-то еще попытки забыть, заглушить причиненную боль изменой?
1: Я много раз думал, что понять что-то сильнее. Много раз. Очень много раз. И я, честно говоря, не знаю, каким образом... Опять же, честно говоря, сработало правило, что я был научен, что это все дикое зло. И не просто родителями. Для меня это самого было неприятно. И если бы

0: вот не было этого тревожного ощущения, я порой боюсь представить, что бы со мной было дальше.
1: Правильно я понимаю, что до момента, когда вы расстались со своей девушкой, ты ничего не пробовал,
0: нет,
1: не брал вообще?
0: Да, да.
1: Даже уже не находясь в церкви?
0: Да.
1: А почему?
0: Тревога.
1: Что значит тревога? Объясни подробнее.
0: Просто понимал, что ну не то. Это как вот ты понимаешь, что все равно за этого не будешь делать. Даже
1: если совесть
0: ты...
1: мучает?
0: Наверное, да. Наверное, даже при одной мысли, что ты бы мог бы сейчас это купить и что-то вот такое сделать, ты понимал, что нет, ты не будешь этого делать. Вот просто не будешь, и все, как будто просто кто-то сверху, ты не будешь это
2: делать. Но ты когда-нибудь думал, что дойдешь до этого?
0: Нет. Я больше скажу, я был уверен, что этого не будет никогда. Вернее, я даже знал, что этого не будет, но никогда... Когда, вернее, это произошло, что я этого не заметил. Просто в какой-то момент я проснулся и понял, что вот уже поздно. Переступил.
1: В прошлой программе ты говорил, что ты уходил от церкви, но не от Бога.
0: Да.
1: В какой-то момент ты начал уходить от самого Бога или нет?
0: Наверное, нет. Именно поэтому и была, наверное, постоянно тревога. Я не мог... Это какая-то, знаете, сложно, когда ты уверен, неважно, чем ты занимаешься, где-то, с кем-то, ты уверен, что он есть. Ты знаешь, что он есть. Просто ты стараешься от него убежать. Вот все.
1: Спрятаться?
0: Да. Но ты знаешь, что он есть. Я никогда не сомневался в том, что он есть. Но вот так вот как-то.
2: Но если смотреть твои отношения с Богом, они как-то вот в эти периоды улучшались или ухудшались?
0: По-разному. Иногда казалось, что вроде я на грани срыва. Иногда казалось, что я сейчас вот наоборот иду наверх, вроде все хорошо, потом опять какое-то падение. То есть, ну, конечно, проблема в том, что я был один. У меня все знакомые, все друзья были неверующие. Здесь, конечно, умный человек что сделает? Придет как раз в ту самую церковь. И будет общаться с молодежью хотя бы для начала. Но я же не хочу с ни с кем общаться. Вот я один сижу и пытаюсь это все дело заглушить. Это сложнее.
2: Ну, то есть, Олег, это было все-таки... Ну, ты говоришь, попробовал и сразу перестал. Это было воспитание такое сильное повлияло? Или твои личные отношения с Богом, они останавливали?
0: Я до сих пор пытаюсь в этом разобраться. До сих пор у меня нету самого ответа, что это было. Я думаю, что это все вместе.
1: Как ты думаешь, в тот момент, если бы ты продолжал ходить в церковь, у тебя появились бы вообще эти отношения, и довелось бы это до такого состояния? Попробовала бы ты алкоголь и наркотики?
0: Будучи уже в церкви.
1: Но если бы ты не уходил из церкви? Ты
0: нет,
1: говоришь, что ты не
0: нет,
1: уходил от Бога?
0: Нет.
1: Почему?
0: Не знаю. Просто нет. Для меня это табу было. То есть табу, причем сознательно. Я занимался спортом, для меня это вообще было со всех сторон неприемлемо.
1: То есть ты связываешь тот факт, что когда ты ушел из церкви, для тебя это стало как-то более разрешено?
0: Да, да. Это необъяснимый факт. То есть ты просто себе это позволяешь. Но сначала ты себе это не позволяешь, а потом...
1: Есть много людей, которые верят в Бога, иногда ходят в церковь, но им ничего не стоит выпить по праздникам,
0: Объясню,
1: что-то закурить.
0: Объясню, да, сейчас. Грех есть разный. И вот тот факт, что я пришел в церковь вот сейчас, да, то, что я вернулся, я своей жене рассказываю, она сейчас в церкви, это не финал. Я понимаю, чем дальше я иду, я понимаю, что у меня больше проблем, которые я хочу решить в себе, и все больше открываешь, насколько ты дурной внутри. И ты пытаешься это исправить, по-настоящему пытаешься. И все зависит... Какие проблемы ты решаешь? Те проблемы для меня оказались вообще чем-то закрытым, то есть чем-то запрещенным. Я это попробовал, понял, что нет, я выше этого, именно личностно, я еще выше этого. Я не хочу быть таким. И я ушел. Но есть другие аспекты, с которыми сейчас борешься, вспыльчивость характера и так далее, и так далее, и так далее. Очень много моментов. Вот они абсолютно такие же. Просто какие-то ты даешь себе сразу изначально установку «нет», а каким-то ты уже привык. И вот их уже бросить гораздо сложнее.
3: Найди свой путь.
2: У тебя есть какие-нибудь, рекомендации или не рекомендации, как вот таким людям выходить из подобной ситуации?
0: Верующим или неверующим? Верующим, те, которые...
2: Может, и таким, и таким.
1: Имеешь в виду, если предательство было?
2: Не предательство. Вот, допустим, даже на фоне предательства они опускаются до такого. Вот. Как, вырваться из этого?
0: Первое, наверное, я сейчас скажу по отношению, наверное, к парням, к представителям мужского пола. Мужчина должен оставаться мужчиной вне зависимости от ситуации, что с ним происходит.
1: Что это значит?
0: Нюни подобрать. Серьезно, не опускаться до алкоголя. Мужчина не тот, кто выпил, не тот, кто подрался, не тот, кто выкурил что-то, не тот, кто что-то себе позволил. Он это

0: тот, который как раз от всего этого смог отказаться. И это понял, и это понимал, даже будучи в миру. Нужна для этого сила воли. Первое, никогда не опускаться. Даже если вы опустились, посмотрите на себя со стороны, попытайтесь на себя со стороны посмотреть еще раз. Но опять же, это все зависит от того, как вы воспитали человека. Вот. И неверующим Бог есть вне зависимости от того, верите вы в него или нет. Поэтому так или иначе, выбор вы будете делать в жизни. Это, собственно, я сказал и жене. Такой очень странный, да, это общение с женой, первое там, свидание, да, сразу ты говоришь, я просто сказал, что человек делает свой выбор рано или поздно, так или иначе, как я в свою жизнь сделал. Иногда это может быть чревато последствиями, да нет, я иногда думал, где бы я был, если бы вот я, если бы все пошло дальше, если бы, к примеру, я не был в церкви, если бы меня не воспитывали так, я не буду говорить, но я знаю, где бы я был. Я знаю, каково было бы мое будущее, я уверен в этом. Если бы я не был в церкви, если бы меня не наставляли родители, если бы вообще я плохо знал Бога.
1: Это было бы плохое будущее?
0: Это вообще была бы беда. Это был бы кошмар.
2: Хорошо, но рекомендацию вот ты для мужчин дал, не распускать нюни. Вот это твое основное правило, я так понимаю, по жизни.
0: Да.
2: Вот. А для женщин что ты рекомендуешь? Девушек.
0: Да так же, в принципе, как и для мужчин.
1: Быть мужиком.
0: Да, в нашем мире сейчас порой это полезно. И у нас тенденция, опять же, в плане отношений девушек с парнями. Золотые мои, молитесь, серьезно. Я не молился. Я просто, вот у меня был вариант, вот я его взял. Я его ни разу не спрашивал. Ни разу не спросил ничего, я даже не задался вопросом. Я просто сделал то, что мне, ну, как я хотел поступить, я так и поступил. Спрашивайте, его иногда дают ответы очень резкие, вы их сразу понимаете. Понятно, что с девушками там сложнее, но тем не менее нельзя давать себе повод думать, что вы что-то решаете.
1: То есть ты ничего не решаешь?
0: Нет, я принимаю решение то, которое принял он.
1: Не более того. У тебя вообще нет права выбора?
0: Есть. Либо принять то, что я, если я его о чем-то прошу, он мне предоставляет, вот, пожалуйста. И у меня есть вариант, вот, мне оно нравится или нет. Я могу это взять или нет, но я теперь уже знаю, что
2: это заключается выбор. Тебе постоянно мир что-то предлагает, или Бог, или, ну, в общем, постоянно перед выбором, делать это или не делать. Вот это имеет, наверное, Олег. Да. То есть брать это или не брать.
1: Брать вот. От жизни все?
2: Либо выбирать, фильтровать.
0: Потому что то, что он предлагает, порой не нравится. Откровенно не нравится.
1: У тебя было такое?
0: Конечно.
1: Например?
0: Очень часто. В плане общения с людьми, в плане, когда нравится какая-то девушка, ты понимаешь, что нет. Не она.
1: Почему?
0: А не знаю, просто вот спрашиваешь, и ты понимаешь, что не она. Это, знаете, как вот ты приходишь, это тебе сначала приятно с человеком общаться, а после того, как ты спросил, ты приходишь общаться.
1: Спасибо Богу,
0: да. Приходишь с этим человеком говорить, и ты хочешь уйти. Вот непонятное ощущение, ты просто хочешь уйти.
1: Ну, может, просто человек неприятный?
0: Но вчера это было нормально все. То есть я еще раз говорю, все, вопрос, готовы ли вы это слышать? Готов ли человек это услышать?
1: Ты рассказывал про отношения с той девушкой, что они были очень тяжелые. Это было по причине того, что у нее был какой-то не такой характер, или потом по причине того,
0: она,
1: что...
0: Она целиком и полностью не хотела ничего принимать из религии, а я все-таки пытался это как-то навязать.
1: Несмотря на то, что ты занимался...
0: Да, но я вот как, именно когда человек появился, тоже как вот сейчас у меня произошло, человек появился, я все-таки захотел как-то все-таки, ну, вернуться.
1: Это
0: и вернуться еще и... Да, наверное, да. Но ее получилось, что она меня со стола стащила. Не я ее затащила, а стол она меня стащила.
1: Ты имеешь в виду, затащила в церковь?
0: Да.
1: Это вообще нормально?
0: Да, нормально. Но тем не менее, человек же все равно сделает свой выбор. Меня же в детстве таскали просто... Я же ничего не понимал. Меня просто таскали. Я просто это видел. Найди
2: свой путь. Слушай, Олег, а как ты воспитывал бы своих детей, ну вот, как верующий человек? Брала бы какие-то примеры из родителей?
0: Да.
2: Какие, например?
0: Да. Во-первых, мои родители дали мне свободу выбора, причем очень большую. Я мало знаю детей, которые дали такую свободу выбора детям своим.
1: Чем это?
0: И в свободе, ну, абсолютно. Я захотел поехать туда, я поехал туда учиться, без проблем. Многие родители не отпускают своих детей. Они давали мне свободу, никогда не лезли в мои личные дела, в мое личное пространство. То есть это было для меня очень дорого. И я это сейчас уже понимаю. И что правильно было, я постоянно был в церкви. Я постоянно сидел рядом и постоянно был в церкви. То есть я был постоянно под присмотром. И это как была привычка.
2: Чтобы... То есть наблюдать за своим ребенком, да?
0: Да, да, да. Что бы я делал... Я боюсь сейчас об этом думать, потому что я

0: Видно, понимаю, что я не готов сейчас иметь детей. Mm-hmm. Потому что много у меня есть самого вопросов, и это очень ответственный шаг. Но чтобы я точно делал, они точно бы не шатались, где попало. В церкви они бы сидели со мной. И в то же время я попытался бы до определенного возраста дать им максимум того, что я могу дать. Mm-hmm. Вот. Опять же, какой выбор они сделают, я знаю эти ситуации, когда дети все равно уходили окончательно из церкви. Я знаю эти ситуации, но тут уже нет, мне зависит. Моя задача максимально с его помощью дать им максимум.
1: Фундамент.
0: Да, основание.
1: Вот скажи, вы тогда расстались с девушкой, я так понимаю, что как бы ты видишь в этом Божье провидение.
0: Да, однозначно я его спросил. Я его спросил, вытащи меня за волосы, он меня вытащил. Мы вот тут сразу же была измена, вот тут же прям практически.
1: Ты никогда не задавался вопросом, что это как бы, может быть, Бог так подстроил или что-то такое?
2: Это получается хорошо для тебя, но плохо для нее.
1: Или для ваших отношений.
0: Для нее, я думаю, вряд ли это было плохо. Просто человек был такой, но не я ей был нужен. У меня все равно были принципы, она вообще не любила слово «принцип». Поэтому, а я пытался хоть как-то, но пытался как-то себя вернуть, ее куда-то наставить. Но нет, это все гиблое дело. Поэтому, на самом деле, лучше искать в церкви. Нет, в церкви молитесь, он все-таки решает эти проблемы.
1: А после того, как вот ты с ней расстался, ты как бы послушал Бога, и после этого сразу твои отношения с Богом наладились? Ты начал ходить в церковь?
0: Нет, я говорю, я вот вылез из этой ямы, он меня вытащил, и дальше опять пошел вот этот. Mm-hmm. Потому что, ну, это как легко стало. Вот как будто с тебя груз сняли, и ты просто хочешь спокойно пожить, чтобы тебя никто не трогал. Угу. Вот это было. И вот за этот период, честно говоря, сразу, наверное, скажу, да, мне и за предыдущие, и за этот, да за все эти периоды, мне действительно стыдно перед многими людьми, мне стыдно, как я себя вел, что я говорил, когда я говорил. И, к сожалению, этого не изменишь. То есть это будет до конца дней моих, наверное, меня преследовать, но это даже хорошо, потому что ты, глядя на это, понимаешь,
1: ну, помнишь,
2: тот, да, тот факт не изменишь, но сами отношения с людьми у тебя сейчас
0: меняются.
1: Как отношения с родителями?
0: Отлично.
1: Лучше, чем было?
0: Да, ну, у них, конечно, терпения полно, за что им честь и хвала. Вот. Но я только сейчас, на самом деле, взрослые люди все об этом говорят, что только с возрастом они понимают, насколько их родители, сколько они дали. Не именно финансово там или еще как-то, нет, именно как они воспитывали. Если меня спросили, мы как-то с мамой говорили по этому поводу, захотел бы я повторить вот этот путь тоже в воспитании, я сказал да. И со всеми этими минусами, о которых я думал в детстве, я бы захотел повторить то же самое в воспитании.
1: А захотел бы ты повторить весь путь, который ты прошел сейчас?
0: Нет, нет, нет. Но опять же, у каждого он свой, и, наверное, возможно, как-то по-другому бы дело пошло. Есть люди, кто учится на чужих ошибках, есть те, кого нужно самих ткнуть в грязь носом. Вот мне пришлось ткнуть.
1: Или ты сам в нее залез?
0: Ну, сам залез, еще и ткнули, да.
2: Олег, спасибо, что ты был сегодня с нами, рассказал свою историю, поделился откровениями. Для нас это очень ценно. Друзья, помните, насколько низко вы не пали бы в своей жизни. У вас есть всегда дорога домой, и наш Небесный Отец ждет вас с распростертыми объятиями. Это программа «Найди свой путь». До скорых встреч!

0: Вот я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мной.
1: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы

мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Меня не устраивает мой голос. Когда я говорю, меня часто не слушают. Почему так происходит? Я хочу говорить ярче и интереснее. Как сделать ваш голос более насыщенным, сильным и привлекательным? Об этом вы узнаете прямо сейчас.

Для начала мы с вами разберемся, что же такое речь. И здесь все просто. Речь — это то, что мы говорим. Насколько важно ею правильно владеть, здесь я попробую максимально ярко раскрыть при помощи цитат. И первая цитата, которую я приведу, она принадлежит Сократу. «Заговори, чтобы я тебя увидел». Вы можете здесь услышать, что Сократ говорит о том, что он вас увидит только когда вы начнете говорить. И это, конечно же, не говорит о том, что он слепой. Он вас явно видит воочию. Но именно вашу внутренность, то, что вы себя представляете как человек, какие ценности несете, он с этой позиции вас увидит только когда вы начнете говорить. И эту же цитату мы спокойно переносим на нашу жизнь. Ведь у нас же так и происходит, что когда мы видим человека, при том, когда он молчит, это один вариант, но только этот человек начинает говорить, мы сразу понимаем, кто он, что из себя представляет, ну или во всяком случае более широкую картину его личности мы начинаем замечать. Далее мы с вами обратимся к словам Соломона, которые записаны в Библии в притчах в 16 главе. «Мудрый сердцем прозовется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению». Здесь мы можем услышать, что Соломон говорит о том, что недостаточно быть просто мудрым человеком. Здесь еще важно и уметь доносить эту мудрость. Поэтому если ты мудр, но не умеешь разговаривать, не умеешь говорить, то толк от этой мудрости будет только лично вам, только в вашей жизни. Но на других людей вы будете влиять в очень и очень ограниченном масштабе. К примеру, вы можете вспомнить лекции в университете, на которых вы засыпали. Думаю, почти каждый человек с этим сталкивался. И вы явно засыпали в первую очередь не потому, что тема вам была неинтересна, а потому, что лектор, который доносил информацию, говорил это скучно, неинтересно, техническим языком и вообще непонятно зачем. С другой стороны, вы можете вспомнить преподавателя, которого вам всегда было интересно слушать. Даже если в обычной жизни вам кажется, что этот предмет не пригодится. Абстрактно пусть это будет биология. Вроде как особо и не нужно знать каких-то тонких терминологий или материй из этого предмета. Но когда преподаватель доносит это интересно, с какими-то примерами, общается с вами, ведет диалог, вы намного больше запоминаете из того, что он говорит, и это производит на вас большее впечатление. Также в Евангелии от Матфея написано: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Еще раз поставлю акцент на последней части: «От слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». То есть здесь говорится о том, что все, что вокруг вас происходит, и качество всей вашей жизни во многом зависит от того, что ты говоришь и что ты доносишь до людей.

людей. Потому что при помощи своих слов, как ты можешь приобрести друзей, как ты можешь кому-то помочь, так ты можешь кому-то навредить или разрушить чью-то жизнь. Ну и сейчас нас с вами ожидает самое интересное, а именно практика. Практика техники речи. К слову, техника речи – это измеримые параметры нашего голоса. И сегодня мы с вами разберем такие понятия, как дыхание, дикция, скорость и динамика.

И это важная составляющая, потому что от того, как мы дышим, зависит и звучность, и громкость нашего голоса. И здесь важно, дышите ли вы грудью, дышите ли вы диафрагмой, или дышите ли и тем, и другим одновременно. Давайте для начала с вами проверим, а потом я скажу, что же здесь важно. Такое будет у нас с вами упражнение. Вам нужно положить одну руку на грудь, вторую руку на живот. И просто начать дышать и отслеживать, что же у вас поднимается при дыхании. Грудь, живот или и то, и другое. Попробуем.

А теперь ответьте себе на вопрос. Что у вас поднималось при вдохе? Живот, грудь или и то, и другое? И правильным должно быть так, чтобы у вас поднимался именно живот. Потому что когда вы дышите животом, то у вас работает правильное диафрагмальное дыхание. И это важно даже не только с позиции речи, но и с позиции вашего собственного здоровья. Потому что когда вы дышите только грудью, то кислородом насыщается не так много наших внутренних органов. Его поступает к нам заметно меньше. И большая часть у нас выходит обратно при выдохе. Но для того, чтобы все наши внутренние органы, в том числе и наш мозг, получали достаточное количество кислорода, нам нужно дышать воздух так, чтобы он уходил в диафрагму. И таким образом распределяется весь кислород. И также, когда вы начинаете выдыхать из диафрагмы, то ваш голос сам по себе становится более звучным. При этом расслабляются ваши связки, потому что когда вы говорите на связках, силы вашего голоса хватает намного меньшее количество времени. Связки имеют свойство уставать. Мы разобрались, как правильно дышать, но следующий шаг, который нам нужно совершить, это научиться контролировать наше дыхание. И это нужно для того, чтобы мы понимали, где и на каком этапе нашей речи важно остановиться и вдохнуть воздух, и не запнуться на каком-то моменте. Почему это важно? Потому что во время того, когда вы говорите, вы совершаете нетипичные запинки, которые нарушают лаконичность, скорость вашей речи. Покажу на своем примере. Вот сейчас я вот так запинаюсь. Конечно, это я показал такой гиперболизированный пример, но в принципе, в то время, когда вы говорите с другим человеком, и если вы встречаете таких людей, которые запинаются, вы можете обратить внимание, что во многом это происходит в том числе и из-за того, что человек не умеет контролировать свое дыхание. И теперь мы с вами перейдем к упражнению на контроль дыхания. И здесь задача довольно-таки проста. Нужно всего лишь распределить ваш выдох на заданное количество времени. И важно учиться распределять его равномерно, чтобы не получалось так, что в конце вы выдыхаете быстрее, чтобы закончить упражнение. То есть, если, допустим, нам нужно выдохнуть весь кислород из легких на счет 5, то к 5 у вас должен закончиться выдох. И давайте с вами попробуем.

Таким образом, вы увидели, что когда я выдыхал, я силу выдоха распределил так, чтобы на 5-й секунде у меня закончился кислород в легких. И сейчас мы с вами сделаем то же самое, но только уже на 10.

И вот так же на 10, и потом можно делать и на 15, и на 20, в зависимости от ваших ощущений, насколько вы способны с этим справиться. Еще один вариант, как вы можете учиться распределять свой выдох, это взять какое-нибудь стихотворение или какой-нибудь рассказ и, глядя на предложение, которое в нем есть, заранее просматривать и распределять свой выдох так, чтобы одного выдоха вам ровно хватило на одно предложение. Это будет заметно сложнее,

потому что в рассказе или в стихотворении предложения могут иметь самую разную длину. Но выполняя это упражнение с той или иной регулярностью, у вас постепенно в голове будет откладываться новая нейронная связь, которая будет создавать привычку. Привычку отслеживать, как вы дышите и как вы распределяете свое дыхание. Следующий аспект, который мы с вами заденем, это дикция. И от дикции зависит то, как нас слышат люди и понимают ли вообще в принципе слова, которые мы произносим. И как тренировать дикцию, для этого я вам предложу несколько упражнений. И первое упражнение, которое я вам предложу, оно довольно простое и не требует предварительной подготовки. Все, что вам будет нужно, это максимально четко, даже нарочито гиперболизированно произносить слова. Например, огонь, регулировщик, снегопад, четверть. И так далее, и так далее. Вы специально опускаете свою челюсть максимально низко, увеличиваете воздушный мешок во рту и максимально четко произносите слова. И это помогает выровнять вашу речь в обычной жизни. И вы уже сами начинаете замечать, как вы четче и четче произносите слова. Второй вариант того же упражнения, но только более усовершенствованный, который я могу вам предложить, это читать вслух книгу. Но опять-таки читать те слова, которые там есть, так, чтобы это было максимально гиперболизировано четко. Показываю. Я был грустно настроен и очень скучал. Уехать из города на лето было еще рано. И мне посоветовали сделать непродолжительную прогулку с целью увидеть новые, не примелькавшиеся лица. Таким образом, ваша речь, ваша дикция будет выравниваться и становиться такой, как, например, у меня прямо сейчас, когда я преподаю вам это задание. Ну и третий вариант упражнения, который я могу вам предложить, это классические скороговорки. А если быть точнее, я бы предложил вам скороговорку, которая называется «Лигурийский регулировщик». Вы можете ее найти спокойно в интернете, вбив в поисковой строке «Лигурийский регулировщик» или иначе «Самая длинная скороговорка в мире». И обязательно выскочит вам она, потому что она по тексту занимает примерно целый лист А4. Продемонстрирую часть вам этой скороговорки. В четверг 4 числа в 4 с четвертью часа лигурийский регулировщик регулировал в Лигурии, но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. И вот так же максимально быстро и четко вы стараетесь произносить эту скороговорку. Но и отдельно отмечу, что если с первого раза вы много спотыкаетесь, в этом нет ничего страшного. Это обычный процесс роста и развития. И если получается так, что вы много спотыкаетесь, то начните читать чуть медленнее. И постепенно у вас будет получаться лучше и лучше, быстрее и быстрее. Сегодня мы с вами разобрали, что же такое речь, и также некоторые элементы техники речи, а именно дыхание и дикция. Но это еще не все. У нас с вами еще впереди такие понятия, как скорость и динамика в речи, и также слова-паразиты. Что это такое и с чем это едят, мы с вами разберем в следующем занятии. А сейчас практикуйтесь и еще раз практикуйтесь. И не бойтесь ошибаться. И тогда у вас обязательно все получится.

Блаженны миротворцы, Божьими их назовут детьми. Блаженны те, кого за праведность преследуют. Их царство – Царство Небесное.

0: идиотка. И почему я такой родилась? Даже в зеркало не хочу смотреть. У всех нормальные волосы, а у меня солома какая-то. А нос? Кто-то ест и не толстеет, а я только листья салата понюхаю и уже 2 кг набираю. Губы тонкие, еще эти прыщи дурацкие. Неудивительно, что все обращают на меня внимание только для того, чтобы посмеяться. Как такое полюбишь?
1: Не понимаю, почему все пытаются меня вылечить? Нет у меня никакой зависимости, я просто так расслабляюсь. Да все так делают, чем я хуже? Я что, не могу собраться с друзьями и отдохнуть? Родители, учителя, врачи постоянно пугают всякими болезнями и смертью. Но вот он я, живой и здоровый.
2: Со стороны моя жизнь выглядит очень активной. Разные проекты, поездки в другие города, участие в интересных мероприятиях. Но я ужасно одинока. Да, я знакомлюсь с новыми людьми и пытаюсь поддерживать отношения с теми, кого давно знаю, но у них у всех своя жизнь. Либо им некогда, либо они меня не понимают. Даже в огромном коллективе я чувствую себя одинокой.
3: Ненавижу эту жизнь и нищету. Учишься для того, чтобы работать, а в итоге крутишься, вертишься, считаешь каждую копейку. А хочется правильно и вкусно питаться, ходить к хорошим врачам, покупать качественную красивую одежду, путешествовать, развиваться. Но как и где столько зарабатывать?

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

Прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если все очень туманно в жизни моей, я прихожу к

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня предлагаю открыть библейские отрывы, которые многих приводят к некоторому смущению. Люди, зачитая его, задаются вопросом, почему Бог так поступил не с кем-то, а со своими священниками, которые должны были служить во святилище для него и для израильского народа. Это книга Левит, 10 глава, с 1 по 3 тексты. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и возложили на него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не велел им. И после этого вышел огонь от Господа и сжег их. И умерли они перед лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, в приближающихся ко мне освящусь, и перед всем народом прославлюсь. Аарон же молчал». Когда мы читаем этот отрывок, у нас возникает, естественно, целый ряд вопросов. Что же неправильно сделали, что неправильного сделали Надав и Авиуд? А на что так конкретно остро реагирует Бог? Неужели была какая-то действительно веская причина так реагировать? И, конечно же, а что Бог хотел сказать этим поступкам? Что Он хотел сказать тогдашнему поколению своего народа? И что Он может этим сказать нам, нынешнему поколению Его народа, то есть христианам? И, конечно, перед тем, как ответить на эти вопросы, немножко погрузимся в сам библейский текст, в историю. Попробуем лучше ее понять. Кадильница. Здесь встречается интересное слово. Многие читающие Священное Писание, давно читающие, уже так, как само собой разумеющееся, относятся к этому слову, к этому предмету. Ну вот была у священников такая кадильница, и у людей, которые дома совершали богослужение, тоже были кадильницы, у язычников были кадильницы. Кадильница – это часто встречающийся в ритуальном контексте предмет в Израиле или даже у язычников. Но давайте попробуем разобраться, что же это все-таки такое. Когда мы читаем книгу «Исход», а именно 25, 27, 38 главы, то мы видим, что кадильница – это специфический предмет для работы с углями. Когда они пылают, или когда они уже потухли, только лишь дымят, но еще эти угли сохраняют жар костра, жар огня. Для работы с ними использовалось то, что в нашей Библии переведено на русский язык словом «кадильница». Нам не дано в Библии точного описания того, как они выглядели. Это был бытовой предмет, он был буквально-таки в каждом доме, но, видимо, для служения во святилище эти предметы делались как-то более искусно, может быть, они выглядели как-то лучше, но у нас, опять же, повторюсь, четкого описания и внешнего вида нет. Ну, а, наверное, они были более торжественны. Главное предназначение этого металлического инструмента – не кадить, как следует из названия в русском, в нашем синодальном переводе, а именно работать с углями. Для чего это было нужно? Когда зажигался очаг в одном месте, то эти угли потом можно было взять и, не используя сложных приспособлений для того, чтобы зажечь новый костер, просто взять эти угли и перенести в другой очаг и разжечь из них костер. Очень полезный для своего времени предмет. Пристальный интерес исследователей в этом отрывке вызывает также

и словосочетание «чуждый огонь», а конкретно само слово «чуждый». Если слово «огонь» в Священном Писании, оно абсолютно нейтральный характер имеет, то вот слово «чуждый» достаточно экспрессивное. И возникает вопрос, где чаще всего это слово встречается. В Ветхом Завете это слово относится к посторонним людям, например, которых не должно быть на том месте, где они находятся, к людям не на своем месте. Относится это слово «чуждый». Также этим словом обозначаются в Священном Писании иноземцы, иноплеменники, иные боги обозначаются словом «чуждый». Это слово относится в Библии к духовному отступничеству, когда человек, вначале находясь в завете с Богом, потом этот завет нарушает, и его поступок чужд завету, и он сам становится чуждым союзу с Богом. Это слово относится к блудной женщине. И, наконец, это слово используют для определения чувства отвращения. Мы можем утверждать, что это не нейтральное какое-то слово, оно очень экспрессивное, несет массу оттенков от наименее экспрессивного «инородный», «чужой», там, «пришелец» до наиболее экспрессивного «отвратительный», заставляющий отвернуться, отшатнуться. Вот такие слова создают определенный эмоциональный контекст в этой истории. Надав и Авиуд взяли какой-то, пока что еще нам не до конца понятный, чуждый, а именно отвратительный для Бога огонь. Почему? Что же там произошло? Обратимся теперь непосредственно к самой истории. В книге «Исход», книге Священного Писания, Моисей тщательно следит за тем, чтобы было построено святилище для Иеговы. Моисею был показан образец, план всего святилища, было объяснено ему, из каких материалов должны быть сделаны столбы, чем они должны быть обшиты, было показано, из каких материалов должны были сделать покрывала, которые будут накрывать эту скинию. По сути, свое святилище, которое израильтяне сделали для Бога в пустыне, это была большая палатка с богатой позолоченной утварью. Но это была скиния, большая палатка, святилище, посвященное Богу. Тем самым Бог хотел показать, что Он готов странствовать со своими людьми. Он даже на это готов вместе с ними. Поэтому для Него была сделана такая большая палатка, скиния или святилище. А вот в конце книги «Исход», в последней главе, описан очень интересный момент. Святилище построено, все предметы сделаны, все стоит на своих местах, но теперь нужно было получить Божье благословение. Нужно было получить доказательство того, что работа израильтян Богом принимается. И он теперь будет жить в этом святилище со своим народом. Немного подробнее о том, как это происходило, описывает уже книга Левит, 8 и 9 главы. И вот о чем там сказано. Получили Божье благословение стены, все покрывала, жертвенник, который стоял на улице, жертвенник, который стоял внутри, все это получает Божье благословение. И вот приводят ко входу во святилище Аарона, будущего первосвященника, а вместе с ним двух его сыновей, Надав и Авиуд. Их благословляют, но стать священниками они смогут только через 8 дней. И так проходит 8 дней после их благословения. Собирается большая толпа людей, ну, естественно, это все израильтяне, для того, чтобы посмотреть, как Аарон, Надав и Авиуд вступят в обязанности священников. Там проводятся некоторые ритуалы, но самый важный и интересный для нас в контексте нашего изучения – это ритуал жертвоприношения. Аарон поднимается по ступеням на жертвенник, который стоит во дворе святилища. Это высокое сооружение, по нему надо было подняться по специальному пандусу, и там он

совершает жертвоприношение. После этого он берет кровь этой жертвы, и вместе с Моисеем он заходит во святилище. Он заходит во святилище для того, чтобы там попросить еще раз Божьего благословения на себя, на народ, на своих сыновей, чтобы Бог принял их, вот это святилище построенное. И когда Моисей и Аарон выходят, то из святилища выходит огонь. Это огонь, который дает сам Яхве, сам Бог. И где этот огонь останавливается? А он останавливается вот на этом жертвеннике, с которого спускается Аарон. Там еще остатки жертвы, они еще до конца не сгорели. И огонь, вышедший из святилища, останавливается на этой жертве и сжигает ее до конца. Так вот, согласно закону, который Бог дает через Моисея, вот этот огонь необходимо было поддерживать всегда горящим. Он никогда не должен был потухнуть. И когда даже израильтяне все это собирали и переходили с места на место, то угли с жертвенника, угли, которые в себе содержали память об этом Божьем огне, фактически это огонь, который зажег сам Бог, их бережно тоже переносили. Они были святы, они были огнем, который зажег сам Бог. Некоторое время спустя, мы точно не знаем, сколько времени прошло, Надав и Авиуд взяли свои кадильницы, положили в них угли, приготовили совершать ежедневное служение во святилище. Они насыпали специальной курительной смесью. Что такое курительная смесь? Это был такой состав из разных трав. Их, входя во святилище, нужно было сыпать на угли. Эти угли, естественно, были в кадильнице. И поднимался дым от них. Они тлели. Вот этот состав истлевал на горячих углях и давал запах определенный. Так необходимо было являться перед Божьим лицом, только так. И они собрались выполнять свои повседневные обязанности и вошли с этими кадильницами во святилище. Но когда они это сделали, вышел огонь, тот же самый, который ознаменовал начало их служения, и убил их. Они взяли угли не с жертвенника. Из какого-то простого костра, на котором похлебка готовилась, быть может, на которую проливалась, может быть, еда, которую затушили там чем-то, а может быть, накануне. Они его раскрыли, этот очаг, достали оттуда угли по непослушанию или вследствие прямого пренебрежения того, что сделал и сказал Бог. Они что, совсем даже не думали о том, что произойдет с ними? Они не придали, неужели, никакого значения тому, что на жертвеннике сам Бог зажег огонь? Я не знаю, но они это сделали, и они погибли. Огонь, которым они воспользовались, не имел никакого отношения к тому огню, который вышел из святилища. Не имел никакого отношения к тому огню с жертвенника, который зажег сам Бог. В их святых кадильницах был огонь иного рода, и тот запах, который он давал, заставил Бога испытать отвращение и отвернуться от них. Угли с жертвенника давали приятное благоухание. Кто-то спросит, это удивительно, ведь там же сжигалось мясо. Там же сжигалась плоть когда-то живого существа, которое приносилось в жертву. Это живое существо, это ягненок мог быть, на которого возлагались грехи, и он умирал за грех человека. Это символ Иисуса Христа. Ведь он там сжигался. О каком приятном запахе ты можешь говорить? Это не был приятный запах. Я с этим соглашусь. Но дело в том, что этот запах, который исходил от этих углей, когда на них посыпалась курительная

смесь специальная, он был приятным в символическом значении. Ведь эти угли, они собой ознаменовывали жертву, которая была принесена за грех человека. Как и кровь, которую заносили священники во святилище, они брали эту кровь, кропили там перед Божьим лицом, доказывая, принося доказательство перед Яхве. Кровь за грех человека принесена. Прости человека, оправдай его. Вот так же эти угли, на которых сжигались эти жертвы, они тоже собой свидетельствовали, они тоже несли свидетельство, что жертва за грех человека принесена. И запах, который они давали, когда на них сыпалась специальная курительная смесь, Бог принимал. Надав и Авиуд, которые не принесли с собой свидетельство того, что за их собственные грехи тоже принесена жертва, заставили испытать Бога отчуждения, заставили Бога от них отвернуться. Угли, которые клались в кадильницу для входа во святилище, для исполнения там повседневных обязательств, несли очень важный знак, несли очень важную весть. Огонь Божьей ярости ко греху утолен. Он утолен. Больше он гореть не должен. И только поэтому Бог позволял человеку войти в его присутствие. Кровь жертв, огонь жертвенника – это видимые, осязаемые и даже обоняемые доказательства искупления человеческого греха. И только они, вот эти доказательства, позволяли таким важным в Израиле людям, как первосвященник, как его помощники, являться перед Богом. Вся эта история приводит нас к мысли о том, что святость Божья заключается в том, что в нем нет порока, нет даже пятна порока и греха, и он не терпит порок и грех в своем присутствии. И вот эти угли из обычного костра, они стали символом непокрытого преступления, они стали символом непрощенного беззакония, которое люди внесли самовольно в присутствие святого Бога. Они, Надав и Авиуд, не принесли свидетельства своего искупления, и их ничего не отделяло от огня Божьей ярости, горящей против греха. Итак, греховность Надава и Авиуда, их греховная, порочная человеческая природа, которую мы разделяем все вместе с ними, вот именно их собственная греховность осквернила святость Божьего присутствия и привела к наказанию, которое они испытали. Тяжелый урок, который получаем мы все. Но как же нам к нему приблизиться? Но как же нам получить его благословение? Как же нам достучаться до престола милости, докричаться до престола благодати Божьей? Он один, кто может нас благословить. Он один, кто может дать полноту жизни и счастья и смысла нашему существованию. Но не могу я войти в его присутствие, не могу просто так к нему обратиться. Я грешник. Что-то должно покрыть мои грехи. Что-то должно стать свидетельством того, что ярость Божья ко греху больше не должна гореть в мой адрес. Бог хотел и тогдашнему поколению своего народа, и нынешнему поколению своего народа, всем христианам, да и всем людям сказать одну простую вещь. Путь к нему
лежит

через жертвенник. Путь к Нему лежит сегодня для нас через Голгофу, через Иисуса Христа. И нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Когда Иуда, предатель Иисуса, осознал, что вследствие его действий Иисус предан смерти и осужден на смерть, он горько раскаялся. Он взял 30 серебряников, которые ему заплатили за предательство Иисуса, и он принес их священникам. Кинув к ногам священников, он сказал, горько раскаиваясь, согрешил я, предав кровь невинную. На что рассчитывал этот человек, предавая Иисуса? Может быть, он рассчитывал на то, что Иисус, когда увидит, что его хватают, он призовет своих сторонников, разразится революция, Иисус зайдет на престол, зайдет на трон, но его ожидания в этом отношении, безусловно, не оправдались. А что нам до этого ответили первосвященники, князья израильского народа, судьи израильского народа? Ты создал эту ситуацию, ты сам и думай, какой выход тебе найти. Иуда нашел, он пошел, вышел и покончил жизнь самоубийством. Священники взяли эти 30 серебряников и не захотели их положить в церковную казну, в казну храма, потому что это были деньги, на которые была куплена человеческая жизнь. Они купили землю горшечника за пределами Иерусалима, чтобы там хоронить путников, хоронить иностранцев, людей, у которых не было своего дома, бедняков, тем самым исполнив пророчество Иеремии о том, что именно так и произойдет. Но у первосвященников и судей Иисуса Христа была одна проблема. Они не могли сами исполнить приговор, который вынесли Иисусу, потому что Палестина была на тот момент римской провинцией, и Рим оставил за собой право лишать жизни даже самых отъявленных преступников, исполнять любой смертный приговор. Просто израильтяне не имели на это права, они не могли этого сделать самостоятельно, и тогда, связав Иисуса, первосвященники утром в пятницу, еще до наступления субботы, а Иисуса схватили в четверг вечером, они отвели Иисуса к тому, кто мог утвердить их приговор, к римскому прокуратору Понтию Пилату. Когда они привели к нему Иисуса Христа, Понтий Пилат посмотрел на него, стоящего в окружении лучших людей Израиля. И он услышал, как эти лучшие люди Израиля, книжники, ученые люди, верховные судьи, члены Верховного суда Синедриона, первосвященники, как они сыплют на его голову обвинения за обвинением, а он молчит. А он ничем не отвечает. Он понял, что Иисуса предают из зависти. «Ты ли царь иудейский?» – спросил он Иисуса. «Ты сам пришел к такому выводу», – ответил ему Иисус. «Почему же ты не отвечаешь на обвинения, которые сыпятся на твою голову? Неужели ты ничего не слышишь?» Но Иисус продолжал молчать. Тем самым он очень удивил Понтия Пилата. И Понтий Пилат пришел к выводу, нужно что-то сделать для того, чтобы спасти этого человека. А около его дома уже собралась большая толпа иудеев, потому что была Пасха, праздник. На этот праздник Понтий Пилат должен был по обычаю освободить одного узника. И он решил воспользоваться этой возможностью. Он поставил Иисуса, а рядом он поставил Вараву, убийцу. Перед толпой людей. Варава был человеком, который организовал мятеж. Во время этого мятежа убил несколько человек. «Кого вам освободить?» – спросил Понтий Пилат. «Иисуса, которого называют царем иудейским, мессией Христом, или Вараву?» «Вараву! Освободи нам Вараву! Но что же я сделаю с ним, с Иисусом, которого Христом называют?» «Распни его! Распни!» – кричала толпа.

Но какое зло сделал он? Распни его! Еще сильнее кричала толпа. Тогда Пилат, умывая демонстративно руки перед всем народом, не виновен я в крови этого праведника, но пусть будет по-вашему. И тогда Иисуса бичевали и отдали в руки римских солдат. Когда человека в те времена приговаривали к смерти, его уже не считали, жильцом. Поэтому целый полк собрался для того, чтобы поиздеваться над этим странным, удивительным человеком. Человеком, которого называли царем иудейским. Иисуса одели в пурпурную красную одежду, на голову возложили венец из колючего терновника. Издеваясь, ему говорили: «Радуйся, царь иудейский!» Потом брали палку и били его прямо по голове. Вдоволь наиздевавшись, его раздели, возложили на плечи крест деревянный и отправились в сторону выхода из Иерусалима. По дороге они переложили крест с плечи Иисуса на плечи некого Симона из города Киринея, и он нес вместо Иисуса крест. И когда пришли на лобное место, по-еврейски Голгофа, что в переводе означает «холм, похожий на череп», там Иисуса полностью раздели, положили на землю крест, дали Иисусу пить кислое вино, смешанное с желчью, чтобы облегчить его страдания. Но он не захотел пить, когда понял, что ему дают. И там его распяли. С правой и с левой стороны от него распяли двух разбойников. Делили, когда его одежды, они оказались целнотканные, поэтому бросали жребий, чтобы понять, кому достанутся, и тем самым тоже исполнили библейское пророчество о смерти Мессии. В 12 часу дня густая тьма заволокла Иерусалим. Произошло сильное землетрясение, и Иисус пронзил эту тьму воплем: «Эли, Эли, лама сафахтани, Боже мой, для чего ты меня оставил?» И в 3 часу, испустив еще один вопль к небу о чем-то о своем, он умер. Так жертва за грехи человеческого рода была принесена.

то время, когда Аполлос был в Коринфе, Павел, пройдя через горные области, пришел в Эфес и нашел там несколько учеников, и спросил он у них: «Сошел ли на вас Дух Святой, когда вы уверовали во Христа?» Они же ему отвечали: «Мы вообще не слышали, что есть еще некий Дух Святой». «Какое же крещение вы приняли?» – спросил у них Павел. «Крещение Иоанна», – ответили они. Крещение Иоанна было крещением в знак покаяния. Он призывал народ верить в того, кто грядет после него, в Иисуса, – сказал Павел. Услышав это, они приняли крещение во имя Господа Иисуса. Когда же Павел возложил на них руки, Дух Святой сошел на них, и начали они говорить на прежде неизвестных им языках и возвещать весть Божью. А было их всего человек 12. В течение 3 месяцев Павел посещал синагогу и смело проповедовал там о Царстве Божьем, беседуя с людьми и убеждая их. Но некоторые из них упорствовали, не хотели верить и хулили перед всеми путь, учение Божие. Тогда он покинул их, забрав с собой учеников, и в школе некоего тиранна каждый день проводил свои беседы. Так продолжалось в течение 2 лет, и потому все жители Асии, как иудеи, так и язычники, смогли услышать Слово Господне.

0: Говорят, что христианин возьмет на небеса только свой характер. Поэтому надо его улучшать, доводить до совершенства. Действительно ли это так? И можем ли мы сделать свой характер безупречным, богоподобным? На наши вопросы сегодня отвечает Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, магистр богословия. Здравствуйте, Павел Владимирович. Ну вот, собственно, ну, мы попробовали сделать такой контрастный заголовок. Надо ли совершенствовать свой характер?
1: Ну, наверное, здесь две большие темы. Угу. Первая тема – это, собственно, что такое характер. Вот. А вторая тема – а имеет ли это какое-то отношение к спасению? Две темы.
0: Так, да? Хорошо.
1: Ну, может быть. Угу. Может быть, еще что-нибудь найдем в ходе нашего разговора.
0: Хорошо.
1: Ну, что такое характер? Что такое характер? Ну, вообще, вопрос не очень-то простой. Ну, например, темперамент человека – это характер?
0: Ну, это определенная черта, черты характера, темпераментом также.
1: Ну, знаете, вообще, вот как бы под характером понимают то, что человек приобретает. А темперамент – это то, с чем он рождается. Угу.
0: Вот человек рождается… Ну, одно на другое влияет.
1: Так или... конечно, в этом мире все, все одно на другое влияет. Но все-таки характер, он воспитывается, да, приобретается, меняется. А темперамент, в принципе, остается с человеком всю его жизнь. Если он флегматик от рождения, знаете, вот дети есть, вот они могут, маленький, да, вот он сидит, иногда какую-то штучку меняется, перебирает что-нибудь, и ничего ему не надо.
0: Иногда, да, меняется, не радикально, конечно, но, как сказать, некое смещение при жизни происходит.
1: Ну, конечно, но в принципе мы можем видеть разницу. Вот. А характер – это то, что человек в себе воспитывает или в нем воспитывает. Да. И, как правило, ну, то, что в детстве заложено, да, оно так или иначе сопровождает человека всю жизнь, но в силу тех или иных обстоятельств жизненных может поменяться и характер. Вот. Ну, в нашей культуре, в российской, да, больше под характером, наверное, вообще-то как-то не очень это слово используется. Угу. Вот. Наверное, больше понимается воля. То есть, когда говорят «человек с характером», угу, то говорят о том, что человек волевой.
0: То есть, человек, способный достичь поставленных целей.
1: Да, вообще характер изначально это слово, ну, характер – это черты, то, что характеризует человека, особенности, выпуклости его, да, какие-то, mm-hmm, вот это характер, mm-hmm, вот то, что можно посмотреть на него и как бы охарактеризовать. Он такой, такой, такой или такой, вот. Ну, у нас, да, это особенности и воля. Вот. Есть люди с характером волевые, они могут управлять собой, своими эмоциями, они могут хладнокровно встречать опасности.
0: Ну, вот, они мне могут... кажется, немножко все-таки другое значение в том плане, что есть человек с характером и есть человек слабохарактерный.
1: Да, да.
0: Вот слабохарактерный, он, ну, в таком понимании, он просто подстраивается под все. А человек с характером, он продавливает под себя, да, все, что...
1: Подстраивается под обстоятельства, mm-hmm, под других людей и даже под свои собственные хотения или нехотения. Mm-hmm. Вот. А человек с сильным характером, он может себя заставить. Да?
0: То есть он отпечатывает что-то вокруг себя.
1: Это меня... как это у Заболоцкого, по-моему. Держи в черном теле. Душа обязана трудиться день и ночь, да, держи ее, значит, в черном теле.

0: Вот, вот это характер, крепкий, сильный характер. А если расслабишься, то нет. Вот какое это отношение имеет к спасению? Вообще имеет ли какое-то отношение? Вопрос такой, да?
1: Ну вот...

0: Например, держи, что имеешь, крепче. Ну или будьте тверды, то есть стойте до конца. Ну и так далее. То есть таких призывов там много.
1: Да, но эти призывы больше касаются вопросов веры. То есть держи, что имеешь, это означает вера во Христа в тех обстоятельствах, которые были. Да? А когда мы говорим о характере, то, наверное, все-таки речь идет о чертах характера. И вот какие бывают черты характера? Да, вот какие? Какое это отношение имеет к духовности человека, к его вере? Вот, и имеет ли вообще какое-то отношение? Вот. А вообще вера человека, его убеждения, влияет ли на его характер? Или наоборот, характер влияет ли на его веру? Вот есть ли какая-то взаимосвязь? Да, наверное, вот эта тема связана с характером.
0: Ну, если мы говорим все-таки о чем-то, что меняется, о чем-то, что воспитывается, то все-таки понимается, мне кажется, ну, что-то, что проявляется в поступках, в каких-то действиях. То есть, когда говорится о характере человека, то это все-таки о том, как человек, что человек делает, или как человек реагирует на что-то, с чем он столкнулся.
1: Да, вот есть такой древний документ русский, да, поучение Владимира Мономаха своим, значит, просто там, поучение Владимира Мономаха подданным своим потомкам, детям. Вот, и, в общем-то, там речь идет о характере, хотя это слово не используется. Да. Вот он говорит о том, что человек должен быть милосердным. Вот это милосердие. Должен заботиться о вдовах, должен заботиться, значит, о людях, попавших в трудное положение. Человек должен держаться своего слова, вот если он дал крепко. Да, он должен управлять тем, что вот дал ему Бог, так, чтобы добро творить. Вот может ли человек, который в характере своем жесток, себелюбив, и своенравен, быть добрым, да, творить добро, быть милосердным, видеть в ближнем своем не соперника или врага, а видеть того Божье чадо, к которому вот нужно прийти, значит, с любовью и с помощью. Вот здесь уже вопрос переходит вот духовную как бы сферу. Это не просто черты человека, которые его отличают от другого, да? Не просто темперамент там, или еще что-нибудь, а нечто такое, что хотел бы Бог видеть в нас. Угу. То есть это духовный вопрос. Вопрос характера – это на самом деле вопрос духовный. То есть вопрос, связывающий нас с Богом. Ну, вот у апостола Павла…
0: Можно ли сказать так, что характер на самом деле это вопрос, чему человек отдает предпочтение? Своим желаниям или какой-то целесообразности, воле Божьей, можно сказать?
1: Когда мы говорим о мотивации, да, конечно. Но вообще, знаете, это как нахоженные тропы.
0: Привычки.
1: Да, это привычки. Вот где-нибудь в поле там или, не знаю, вот в городах, ну, в городах асфальт, это как бы трудно назвать нахоженными, да? Но вот где-нибудь там вот люди так даже ходят. Они не ходят вот так по траве или через бурелом, а ходят вот так. И ходят долго, то есть десятилетия, может, столетия. Нахоженные тропы. Вот это характер. Эти тропы – это и есть черты характера. Мы, повторяя те или иные действия или прокручивая те или иные мысли в своей голове, мы нахаживаем, протаптываем вот эти тропы.
0: То есть, если мы знаем человека, то, в принципе, мы знаем, ну или как можем ожидать какой-то…
1: Вот, по каким тропам он ходит.
0: Да, что он сделает абсолютно в той или иной ситуации.
1: И также мы и себя можем знать. Мы же можем вникать в себя, исследовать себя, да? Понимать себя. Это важная черта человека глубокого, человека, который не на поверхности живет, да, который вот пытается и себя понять, и мир, который вокруг. То есть характер формируется. тропы нахаживают.

0: находится. И можно, как и в ландшафте природном, пробить новые тропы, проложить. Можно же взять топор, вырубить кусты.
1: Как в природном ландшафте.
0: Да.
1: Не просто.
0: И ходить вот новой дорожкой. А та зарастет совсем через короткое время. Через год-другой зарастет, и от нее не останется никаких следов. Но проложить новую тропу. Вот точно так же здесь. И в этом смысле приближение человека к Богу подразумевает постижение новых ценностей, как мы говорим, да? Прокладывание новых троп. Если воля Божия в том, чтобы мы были человеколюбивы, милосердны, добры к другим людям, да, то, подходя, приближаясь к образу Божию и видя в нем это, да, мы незаметно, может быть, для самих себя начинаем прокладывать эти новые тропы. Как апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, мы взираем на славу Божию и преображаемся, глядя на эту славу, да, так, что становимся похожими. Мы же созданы изначально как образ Божий. Помните, и создал Господь Бог человека по образу своему и подобию своему. То есть характер наш изначально был характером Божиим. Но грех человека исказил. Тропы по-другому проложены.
1: Не станем ли мы от этого менее интересными? То есть если мы все станем похожи на кого-то, то не станет ли мир менее интересным, менее разнообразным?
0: У Достоевского есть такая история, повесть, наверное, «Сон дурного человека», «Смешного человека». Да. Ну, не буду пересказывать всю там историю «Сон смешного человека», почитайте. Там вот этот главный герой во сне оказывается в идеальном мире, где нет зла. И он в шоке, в хорошем смысле слова, от этого мира. Люди живут в взаимопонимании. Вроде бы так же, как все на Земле. Но только отношение людей друг к другу совсем другое. И он просто наслаждается пребыванием в этом мире. Это здорово. Там совсем не скучно. Но проблема в том, что он приносит туда это свое человеческое наше представление, и как бы этот мир со временем разрушается. То есть, ну, если интересно все время враждовать, все время воевать, все время быть в напряжении, ну, кому-то да, может быть, это интересно. Но для христианина, наверное, интереснее созидать, а не разрушать. Строить отношения, а не ломать их.
1: Да, на самом деле, да, для всех интереснее строить, чем разрушать. Но
0: это как в детстве, знаете, но были.
1: Проблема в том, что мешают же постоянно.
0: Дети вот из лего строят долго что-то, а потом кто-то приходит, раз, или в шахматы играют, кто-то приходит, раз, все фигуры свалил, и нет вот этой комбинации, конструкции.
1: Но это чаще все-таки такое детское.
0: Это то же самое в взрослой жизни. Нам строить интересно, потому что это бесконечное развитие.
1: А разрушает все-таки человек, который не способен строить, не способен понять что-то, но как-то проявиться он там должен. И вот поэтому разрушает. Ну, это вопрос взросления.
0: В этом смысле, характер не является условием спасения. Потому что мы грешны, да, от рождения. Как псалмопевец в 50-м псалме говорит, в беззаконии зачат. Да? Ну, об этом можно много говорить. Но является индикатором нашего приближения к Богу. То есть чем ближе человек к Богу, тем он больше на него похож. То есть, на тот образ, который отображен вот в славе, значит, Божией, в Писании. Да? Например, апостол Павел говорит о плодах Духа. Если вы Духом водитесь, и о плодах плоти. 5 глава послания Галатам. Да? Плоды Духа – это долготерпение, милосердие. Да? А

0: плоды плоти наоборот. И какими путями мы ходим, тем мы и есть.
1: Ну, то есть, по большому счету, мы не можем с Богом быть в других отношениях, чем мы в отношениях со всеми остальными. То есть, так или иначе, мы да. и там, и тут будем...
0: Ну, вопрос еще был, возьмем ли мы на небо свой характер, да? Угу. Я думаю, что я бы не хотел бы свой характер. Я, знаете как, ну, как мы все самокритичны же, да?
1: Вопрос ведь не только хотение, я бы тоже не хотел.
0: Да. Дело в том, что вот основа вообще, суть христианства, суть сердца, в том, что мы спасаемся благодатью. А благодать покрывает в том числе и наш характер. И Бог дает нам не только вечную жизнь, но и
1: вопрос,
0: новый характер.
1: Вопрос опять ведь в чем? Если у меня забрать мой характер, а чего там моего-то останется?
0: Нет,
1: то это будет, вообще я буду или это будет другой человек?
0: Ну, характер, опять же, мы же говорили, это многозначительное слово, да?
1: Да.
0: Есть то, что вас характеризует как личность, а есть то, что характеризует вас как хорошего или плохого человека. Вот то, что характеризует вас как, или меня как плохого человека, ну, Господь по милости своей изменит в то, что будет нас характеризовать как... Вот не достает нам воли, например, а ее будет доставать. Вот не достает нам терпения к ближним,
1: а будет доставать. Само собой. Одномоментно.
0: Хотя мой взгляд, как человека на этот мир, моя самость, самобытность моя, она, конечно же, останется.
1: Ну, все-таки вопрос, это одномоментно, вот раз, и будет заменено, или требуются мои усилия? То есть смысл-то, ну усилия... когда люди говорят, что мы на небеса можем взять только свой характер, подразумевается, что мы должны упорно этот характер здесь...
0: Вы знаете, на самом деле так никто не говорит-то особо. Это мы искусственно вопрос этот привносим в нашу жизнь. Жизнь, она идет так, как идет. И ничего с этим поделать нельзя. И вот эти новые тропы, о которых мы говорим, их очень тяжело прокладывать. И блаженны те люди, которые с детства были правильно воспитаны и не делали глупых ошибок. Да, им меньше гораздо менять приходится. Вот. Но... Все, что есть, то есть. Например, разбойник на кресте. Разбойник на кресте с определенным характером. Угу. Христос говорит, ныне говорю тебе, будешь со мною в раю. А с каким он там характером будет?
1: Ну, да. Мне кажется, тут определенный момент тайны, загадки есть.
0: Ну вот, характер – это Божий дар. Да, конечно, и наши усилия.
1: Спасибо, Павел Владимирович. Дорогие друзья, важно в понимании самого себя, в совершенствовании своих привычек и характера, важно не заменить собой действие Божье и пребывать в спокойствии, потому что мы в полной мере не властны над тем, что будет в будущем. Но, тем не менее, мы...
0: В надежде.
1: Да, спасибо. В надежде. Всего доброго, дорогие друзья. До свидания.

Царство Божие и Божья праведность. Вот к чему должны мы стремиться прежде всего. А остальное все будет дано вам в придачу. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно

на «высылать». Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня, как и всегда, мы знакомимся с очень интересным гостем. Те из вас, кто внимательно смотрит наши программы, наверняка узнают сегодня Андрея Кочелабо. Спасибо большое, Андрей, что вы у нас в гостях. И что вы в гостях вот в этой именно гостиной и на этой передаче. Знаете почему? Вот Андрей, он ведет у нас... интересные очень программы, ну, проповеди, богословские, ну, рассказывает жизненные какие-то истории. Он участвует в очень хорошем цикле «Территория реальности». Вот в первом сезоне 2020 года он в нем снимался. И вот мы смотрим на человека, он за кафедрой, он со сцены, он такой, какой он должен быть. А вот сегодня, Андрей, вы очень такой, ну, с вами смешно, с вами радостно, с вами весело.
1: Надо снять галстук.
0: Ну, вы и в галстуке такой же. Вот, вы будьте естественным, такой, какой вы есть. А просто для того, чтобы те, кто слушают ваши проповеди, а у вас ведь еще есть и в Инстаграме прямые эфиры, вы блоги по пятницам, вы блоги ведете в интернете. И, кстати, Андрей, он доктор практического богословия и магистр молодежных
1: программ.
0: Вот, то есть, видите, очень интересный человек. Вот для того мы и собираемся здесь. Для того мы приглашаем вас, дорогие наши, в гости к телекомпании «Три ангела», чтобы мы могли узнать, что за человек, что у него, вот чем он живет.
1: Чем он дышит.
0: Да, чем он дышит, чем он живет. Вот, Андрей, давайте начнем с того, давно ли вы верующий человек?
1: Ну, да, наверное, если вспомнить момент, когда я крещение принимал, это было перед армией в 1994 году. А в церковь ходил, ну, где-то с 12 лет, вот так.
0: Можно сказать, что встреча с Богом – это было что-то вот осознанное, что-то такое пережитое вами? Или это скорее было просто как вот жизнь складывалась?
1: Ну, 50 на 50, потому что я не могу сказать, что прямо такое, знаете, вау, я пережил вот этот момент. Ну, были моменты, где я видел, что это Бог. И вот Он меня сохранил, поддержал, ответил на молитву. А с другой стороны, у меня очень, я считаю, была благочестивая мать. Мама, которая нас любила. И когда у нас было два брата, была еще сестра старшая, но она умерла. И получается, что мы вдвоем остались. Ну, и папа, два сына, и мама одна у нас как бы. И она воспитывала так, как знала. И когда мы возмущались... Или я, помню, конкретно возмущался. Вот, неправильно воспитывать. Она говорит, свои будут.
0: Вы на «вы» маму звали?
1: Всегда, да.
0: Ой, а еще я спрошу, откуда вы? Из каких вы краев, где мам называют на «вы»?
1: Ну, мама с Украины у меня, папа тоже с Украины. Но родился я уже на Кавказе, в городе Пятигорске. Очень красивый город, добро пожаловать. Вот, там я прожил всю жизнь, ходил в одну школу, вырос на одной улице. Скажем, все как бы так стабильно было. Более-менее очень простая семья у нас была. Мы никогда не жили богато или зажиточно. Скромно всегда работали. С 13 лет, наверное, где-то меня уже вот брат старший брал к себе на работу. И мы работали, малярка, лепка, тогда это было модно, позолота. Ну, учился этому, братья помогали, Валерий Яганов, ну, многие, скажем, принимали участие. Николай Уруму, ну, его сейчас нет, он уже разбился, погиб, но он очень повлиял на меня, он был пастором, тогда был молодежный руководитель, и именно он как-то так вот духовную составляющую, можно сказать, тоже подогревал.
0: Да. Понятно. Вы сказали, что мама была очень благочестива. Или есть? Мама жива?
1: Нет, мамы нет. Уже 7 лет онкология была. Ну, так получилось.
0: Вот, мама была очень благочестивой, и вы ей говорили, мама, почему вы так меня воспитываете?
1: Она говорит, вырастешь, своих будете сами воспитывать. А мне как Бог дает мудрость, и так я и воспитываю. Но я, как сказать, не склонен там нахваливать ее. Она была обычная, но порядочная, добросовестная, трудолюбивая. Вот и папа, и мама. Папа сейчас живой. Он старше мамы на достаточно приличный срок. Ему сейчас 87 лет уже.

0: Ну, он живой, как бы сам себя обслуживает, все хорошо, болел вот прошлым летом. Но, тем не менее, как бы то, что они дали, вот именно мама больше даже, я бы сказал, она очень как-то настраивала, чтобы мы боялись греха, вот. Как бы курева, например, там, алкоголь, ни в каком случае. То есть вот это была ее такая вот, знаете, строгость в этом.
1: Ну, а как она настраивала? Строгость. Она пугала, она наказанием грозила?
0: Ну, я сейчас не помню таких прям деталей. Ну, битые были, давай так скажем. Получали регулярно, получали много.
1: Это правильно?
0: Очень правильно.
1: По-моему, даже в Священном Писании говорится, что пожалеешь розги и испортишь ребенка.
0: Да, там написано, не жалей розги, иначе потом еще больше придется наказывать. Mm-hmm. Но она дает мудрость розга. То есть выбивается вот эта, наверное, строптивость, mm-hmm. прививаются какие-то качества. Тоже трудолюбие, там чистоплотность. Ну как, качественно, да, вот чтобы помыл посуду качественно. Да. Это же не просто помыл, а она вся жирная. Ну, главное, что галочка стоит, что помыл.
1: Но все-таки я вот к этой теме телесные наказания хочу вернуться. А ведь можно же зайти за грань, когда там, не знаю, странный какой-нибудь родитель получает от этого удовольствие, он подавляет ребенка.
0: Нет, мой папа не странный родитель, не получал удовольствия. Я получал, но бывало так, что мама регулярно нас наказывала. Но я знаю, что еще и брату моему старшему влетало из-за меня, из-за моих Шкод. Потому что мы просто были два живых, нормальных, шустрых, без интернета, растущих мальчишек. То есть мы спать приходили домой только спать. Вот все остальное у нас в доме и уроки, когда надо делать.
1: А уроки так... вы сами делали? Вот у меня внуки, я учусь сейчас заново. Уроки сами или мама сажала делать уроки?
0: Не, с ремнем. С ремнем. Не, ну, конечно, сами, как бы, может, она, конечно, и подсказывала. Я сейчас так не помню детали, но, как бы, вы учитесь, уроки делаете. Я делаю, кушать готовлю, на работу хожу. Папа пчеловодом был. Бывало, что мама регулярно нас наказывала. То есть она, вот ее не обманешь, ее не проведешь. Она видела все насквозь, по глазам, по одежде. А почему ты так поздно пришел? Да нас задержали. А ну, подойди сюда. А, вы ходили на пруд купаться? Ну да, ходили там, ага, плавки мокрые. За неправду получишь, за то, что ходил без спроса получишь. А папа редко бил, но сильно. И бывало, мама доведет уже его, говорит, Саша, ты вот не смотришь, его потом тюрьма будет воспитывать, улица, ну куда это годится, ты посмотри, там то-то. Папа ничего, вырастет, поймет. Потом он собирает. Потом не выдержит, как даст мама, дай ему. А то он точно нам что-нибудь... Я мотоцикл сжег в детстве. В 2 годика, наверное, мне было, там, спалил дотла. Она говорит, он дом спалит. Потом папа дает уже, а мама, все, Саша, хватит. Ну, это такое, скажем, эпизод. Мама говорила, ничего, вырастешь, будешь говорить, еще мало наказывали. Я говорю, не буду так говорить. Посмотрим.
1: А сейчас смотрю. И теперь вот вы благодарны своим родителям за
0: да,
1: то, что они
0: потому что,
1: так вас воспитывали.
0: Знаете, наверное, что я вот вижу, наблюдая уже со стороны жизни прошлой.
1: У вас свои дети ведь есть, да?
0: Нет, у нас своих нет. У меня все конференционные, все наши дети. Я очень люблю детвору. Они меня, как вижу, тоже любят. Взаимно у нас это такое, скажем. Они не дают мне стареть. И так получается, что когда, например, если вот с детьми вращаешься, но справедливо. Они очень тебя за это
1: чувствуют.
0: Уважают. Даже если ты наказал, но справедливо. Но несправедливо для них это трагедия. Я потому что 10 лет фактически, я с 2001 года там, уже занимался плотно молодежью и подростками. Ну, с детворой как бы больше. Там,
1: именно как ну,
0: молодежь,
1: лидер,
0: как руководитель. Да.
1: Uh-huh.
0: И проводил летние много слеты, лагеря. Жил там по месяцу на поляне с ними. И вот это мне очень помогло. То есть армейский опыт, и вот там я это понял очень хорошо, что никогда не надо бояться вот этих трудных детей. Он трудный не просто так. Он просто нереализованный или не припаханный, или как это сказать, я не знаю.
1: Ну, да, нереализованный.
0: Незадействованный, да. И когда ты ему находишь какую-то нишу, где он выкладывается, и ты его за это еще и хвалишь, ну, представьте, все его ругают. У школы, дома, там, везде он получает. А тут вдруг ты ему говоришь, молодец, вот это ты молодец. Все, он хвостом ходит, этот ребенок, потом, потому что он видит, что нащупали вот его

0: как бы сказать.
1: И это не лезть ребенку, что вот, ой, вот просто я ему скажу что-то, чтобы он меня полюбил. А это правда ведь?
0: Ну да, просто надо найти ее. Ну, то есть у нас даже в лагере, я помню, проводил раньше эти слеты или как бы общение у нас было. То у нас была прям такая установка найти, за что похвалить ребенка. За то, что вовремя пришел, за то, что аккуратно одет, за то, что хорошо заправил постель. И ребенку приятно. То есть это же его мир, маленький мир. Мы такие для него далекие, большие дяди, а представь, похвалили.
1: Когда мама хвалила? Вот мама хвалила за что-нибудь?
0: Ну, не так часто. Ну, хвалила, конечно, наверное, но не, как бы сказать, не нахваливала. Я бы вот так.
1: Не захваливала.
0: Вот. Я даже всегда как бы думал, что не, мало вот она хвалит. А она, я бы так вот проиллюстрировал, есть фильм «Легенда номер 17», когда там в конце такой эпизод, где они хвалятся, и ему говорят: «Тренер, мы выиграли, мы победили, мы там 7 голов, по-моему, забили». А он такой спокойный, говорит: вы мне лучше скажите, как 3 шайбы в наших воротах оказались. То есть, ну вот это мама. То есть был момент, когда меня избрали руководителем уже в церкви, как бы, ну и вечером она, созвонились мы с ней, она говорит: ну что, кто, кого там у вас выбрали? Ну я как бы так говорю: да есть, говорю, там один. Ну так, знаете, скромно как бы. Вот. И она потом, когда уже узнала, она не то что сказала: ой, мой сын, знаете, как некоторые... Мой сын, да, он всегда был такой. Она всегда такая: ой-ой-ой, буду еще больше за тебя молиться, чтобы Бог дал мудрости, чтобы ты никого не обижал, чтобы ты терпеливый был, выслушивал всех, то есть, чтобы ты служил для людей. Вот, вот это была ее реакция. То есть не то, что там, знаете, гордость такая, мой сын, а она восприняла это как вызов еще больше молиться. Ну, я в армию уходил, она 3 дня постилась. Не пила, не ела, ничего, я даже не знал. Я это узнал, когда уже... То ли отслужил, то ли, я не помню, уже спустя время прилично. Хотя проводы были, кушать готовили. Ну, вот такая она была. Поэтому для меня ее пример, ну, много значит. Потому что как-то вот я себе даже не представлял, что я, как я могу ей сказать, что, мама, знаешь, я плохой, да, например, там, условно говоря. Я там оболтус, да, или курю, или еще что-нибудь. Да это невозможно было. То есть, вот это, значит, убить ее просто, ну, по факту, в сердце. Вот как-то так она, этот Бог дал ей эту мудрость. Хотя она очень всегда, мы вот, когда она уже умирала, мы с братом, вот он очень много помог, потому что живет рядышком. Я далеко жил, за 500 километров в Ростове. То, конечно, мы маму, ну, красиво, достойно похоронили. Спасибо и церковь, откликнулись все. Столько людей пришло, там человек 250, наверное, не меньше было, может, и больше. Хотя она была простой уборщицей. То есть не было вот такого чего-то особенного.
1: Ну, это вот очень удивительная история, потому что, ну, вот говорят, что Бог отец нам, то есть, ну, мать. Ну, как он говорит в Священном Писании, забудет ли женщина грудное дитя свое? Но даже если она забудет, то я не забуду вас. То есть вот возможно такое, что, например, то, что вы теперь служитель Божий и служитель людей во славу Бога, что это было заложено в вашей семье. И вот то, про что вы рассказываете, вот эта справедливость, это, ну, отдача, что ли, себя семье. Можно сказать, что оттуда?
0: Знаете, не знаю, как правильно ответить. Обычная семья у нас была, вот обычная, вот, ну не такая выдающаяся, ни академиков там, ни, ни как,
1: зато
0: вы,
1: знаете, доктор,
0: офицерский род.
1: Доктор,
0: я честно скажу, я не любил школу. Пусть это никто не обижается, но, скажем, учителя, были хорошие учителя. И я вот почему не знаю, вот что это Бог сделал, у меня нет никого в роду пасторов. Вот не было. Я никогда не думал, что я буду пастором. Я это говорю откровенно. Я сегодня, когда молодых людей приглашаю к служению, чтобы они Богу послужили, людям послужили. Да. Потому что служитель Божий – это в первую очередь служитель людям. И я не боюсь этого делать, потому что моя жизнь очень хорошо сложилась в этом вопросе, потому что у меня огромное количество друзей, широкий спектр общения, не зауженный. Семья обычная была, но мне нравились вот учителя, которые вот именно, например, ко мне хорошо относились. Я для них готов был хоть что. У нас была Софья Михайловна, она, я у нее и под партой сидел, наказания у нее были такие. Но она говорила: так, тебе надо четверть закрывать или нет, ты мне скажи. Я говорю: ну, Софья Михайловна, конечно, надо. Так, елку мне найдете? Мы говорим: Софья Михайловна, обижай.

0: конечно, все, она раз, четверть закроет. Может, конечно, это преступление, да, там так нельзя было, но она это чувствовала, что просто давить, кричать, ругать, вызывать родителей. В те годы, тогда да, вызвать ты что, если папу вызвали в школу, он ни разу за всю учебу не был в школе. Только мама, и то, может быть, несколько раз. Это была трагедия, а не так, как сейчас. Мамы идут ругаться, и учителя не знают, куда деться. У нас было все наоборот. То, конечно, я вот таких людей уважал, и у нас был очень хороший пастор, который именно вот показал пример хорошего пастыря. Я помню, тогда я был ребенком, но мне мама рассказывала, что я молился: «Боже, я хочу быть вот как этот дядя». Ну и, конечно, наверное, Бог услышал какую-то молитву, потому что когда уже после армии мне предложили учиться в академии, я очень не хотел. Я как бы говорю: ну как это не мое? Свадьбу провести, давайте там съездить куда-то, молодежь, в горы, да что надо. Ну, пастором это как-то... Ну и потом договорились, что попробую. Я попробовал, один год поучился, мне все понравилось. И я увидел, вот честно говорю, откровенно, это может быть кто-то нас смотрит из преподавательского состава, учителя. Вы даже не представляете вообще, какую роль вы играете в жизни простых людей. Вот простых детей. И когда я увидел, что можно учиться, и тебя не валят... Тебя не просто там вот, лишь бы ты скорее, знаете, как в армии, календарик, дырочки колешь, чтобы быстрее день прошел, закончил и все, и зашел, вышел оттуда и дембель. А именно, что ты учишься, и тебе готовы помогать, чтобы ты знал, меня это перевернуло. И поэтому я это взял на вооружение. А то, что, скажем, я провожу программы, там, проповедую с молодежью, семинары, какие-то другие вопросы, оно мне, ну просто оно мне дано Богом, и я его развиваю. Вот и все. Наверное, тут никакие там другие вопросы неуместны.
1: Дорогие друзья, сегодня в гостях у телекомпании «Три ангела» Андрей Кочелаба. Если вот этот человек вызывает у вас доверие, если вам хочется с ним поближе пообщаться, ведь он верующий, он доктор богословия, практического причем, он магистр молодежных программ. Вы можете к нему обратиться на протяжении программы этой нашей встречи. Вы видите на экране контактные данные. По пятницам он проводит Инстаграм.
0: Да, прямой эфир.
1: Прямой эфир. Во сколько?
0: В 8, а в летнее время, наверное, в 9 вечера.
1: Вечера.
0: 21. Так,
1: вот, 20. Да, в Краснодарском крае они проживают. Поэтому им удобно такое время московское, да?
0: Да.
1: Вот, так что, пожалуйста, обращайтесь к Андрею. Мы с удовольствием... Ну, знакомим вас с ним, узнавайте о нем побольше. Андрей, вот вы сказали, что ну, вся ваша жизнь подвела вас к тому, мне очень понравился ваш рассказ о детстве, это все было так ярко, красочно, но вот становится понятно, что когда вы теперь участвуете в воспитании молодежи, вы прекрасно помните, что такое быть маленьким, что такое быть молодым, ну вот человеком, который еще только начинает, что ли, жить. Вот расскажите, пожалуйста, как вы воспринимаете современную молодежь, с которой вы работаете? Вот какие проблемы есть у молодежи? В чем трудности их? Вы работаете только с молодежью из церкви или с неверующими тоже?
0: Нет, ну, во-первых, я открыт, мы общаемся. Я люблю там те же горные лыжи, например, волейбол. Ну, какие-то спортивные такие вещи. Сам стараюсь заниматься тоже, ну, дома, не в смысле, что я там... бодибилдингом занимаюсь. Нет, я просто занимаюсь, слежу за здоровьем, стараюсь. Но молодежь, она молодежь. Ее нельзя, как сказать, это как температура по больнице, она везде разная, так и молодежь. Один депрессивный, другой безголовый, третий забитый, четвертый развязанный. Но они продукт своего времени. Мы были своего времени. Наверняка, когда мы что-то творили, шкодили, наши там родители и бабушки, они за головы хватались. Сегодня наши, ну, скажем, все, колесо истории, оно катится, и так и есть. Я хочу сказать, что вот я наблюдаю, что молодежь, да, стала другая, конечно, но вместе с этим она, нужды остались у нее те же самые.
1: Ой, вот я тоже так считаю. Я считаю, что вообще ничего не изменилось на протяжении тысячелетий, как бы мы ни говорили.
0: Да,
1: конечно, гаджеты совсем тогда были другие, если была
0: модель. Они их уносят в нереальный мир. Вот бывает... Человек, который много играет, он, во-первых, очень плохо читает, плохо пишет, там почерк плохой, все такое. Но я помню, как мама мне одну вещь такую сказала. Что-то я поломал чего-то там.

0: Не помню. Ну, как у детей, все будильники. Сколько будильников поломал
1: родители? Чтобы понять, как, почему
0: чтобы
1: он
0: оттуда
1: тикает,
0: волчок взять оттуда. Когда открываешь будильник, он... О, все, назад ничего не собирается. Куда-нибудь спрятал, потом папа нашел, там всыпал тебе. Ну, это детство, понимаете? Вот я не могу сказать, что у меня не было детства. У меня было детство. Хотя я очень просил папу, там, купи лыжи. Зачем там, то есть зима короткая. То есть он смотрел зрелым глазом, а мы как бы как дети, хотелось чего-то. Но зато мы сами собирали себе велосипеды и все такое. Так вот, что я обратил внимание, когда ребенок, ну или подросток много, скажем, вот в этом виртуальном мире, для него реальный мир, он напрягающий. Было лагерная какая-то встреча, собрание давно еще. Мы взяли, изъяли все телефоны у детей. Вот мы наблюдали картину, они не знали, чем заняться. Они как зомби, знаете, вот вылазят, смотрят друг на друга, начинают знакомиться, играть. Потому что мы сказали, все, у кого находим телефон, тот фу. Как бы это не модно, не приветствуется. Все лежат, ну там перед ужином час можете взять, позвонить родителям. То есть они все спрятаны. И вот они маялись. Но через каких-то там полдня все гудело просто, потому что реализовались люди. Они начали находить себе игры, друзей, программа. Вот оно, твое внимание ребенка, оно вот оно. То есть он адекватный. А когда вот он весь сидит, он вроде слушает тебя, а сам там... Вот это как бы проблема, я считаю, что...
1: А какие еще проблемы есть? Это, ну вот это то, что современность, что ли, к чему?
0: Раннее взросление, на мой взгляд. Знаете, то, что мы себе в 17 не могли как бы позволить, ну, отчасти, оно уже в 13 пришло. И поэтому где-то нам надо тоже перестроиться, чтобы...
1: Взросление в какой сфере?
0: Да во всех сферах. Ну, хотя, как сказать, как говорят, ума не нарастает, может, так много, опытности нет... Но есть некая дерзость такая, знаете, знание. Вот сейчас же Google все. Раньше, мама, как это? Не знаю. Как мама сказала, ну да. А тот говорит, ты как? А мама так сказала. Не. Ну и вот мы там обсуждаем. А сейчас ребенок взял, две секунды, он уже типа знает ответ на вопрос. Поэтому вот это взросление подразумевает, что они хотят, чтобы мы с ними, ну, считались, как бы, знаете, с их единицей. С их фактом бытия, что вот человек имеет мнение и так далее. Но вместе с этим это не проблема, если ты ее понимаешь, что для него это важно, номер один. Поэтому относись с уважением к подростку, к ребенку, будет великолепно все. То есть я так думаю. Хотя есть, конечно, невоспитанные дети. Видно, что не хватало кое-чего такого. Да? Но опять же, видите, современность привела такую нам аргументацию, что не надо наказывать. Как же, он же там психика травмируется. Хотя я не вижу проблем. Вот. Понятно, есть крайности, наверное, патологические там взгляды на наказание. А я считаю, что молодежь, ей надо давать как-то реализоваться, вот, чтобы они что-то делали. И я помню, когда в школе где-то там дразнили, еще что-то. Потом вдруг я вот в церковь пришел, и я начал быть нужным. Аппаратуру носить, там, настраивать, устанавливать. Да даже элементарно выйти, там, микрофон поправить. Это же моя часть, понимаете? И это важно. И потом так во всех остальных. Я вот, вот этот момент хотел рассказать, что меня вот как бы так вот чуть-чуть исправило мое мировоззрение, когда я ломал игрушки, и потом мама мне сказала, ну ломай, то есть ломай. Просто у других детей будут нормальные целые игрушки, а ты будешь с поломанными играться. Ты ж не думаешь, что я буду, ты ломаешь, я покупаю. Так же неправильно. И вот это как-то меня остудило. Я как вот, вот как будто, сейчас, да? Помню даже мимику маминого выражения лица, вот как она это сказала. И все. И с тех пор вот я стал бережливым. Я даже семинары проводил на каком-то молодежном конгрессе о том, что два качества – бережливость и трудолюбие. Они сделают тебя очень успешным. И я сам так живу. То есть можно там ту же Библию или там ноутбук, знаете, вот так его, вот так вот, бросить, как иногда это видно. А можно аккуратно, это же самое, также аккуратно закрыть, и оно прослужит намного дольше, красивее и качественнее.
1: Вот прозвучало, Андрей, что ну, у молодежи те же проблемы сегодня, которые были и давно, только ну, с другими устройствами, так скажем. Ну, естественно, и теперешние проблемы, они новые тоже появляются. А вот какую вы задачу перед собой ставите? Вы молодежный лидер, вам это нравится, вы и в соцсетях лидер.

0: А какую вы задачу перед собой ставите? То есть я вижу, что вы их любите, что вам хочется, чтобы им было хорошо. А что вы хотите для них?
1: Знаете, я мог бы так сказать. Когда рос, у меня, наверное, была, как сейчас модно сказать, заниженная самооценка. Есть люди, они изначально мнят себя и видят себя успешным. И им как бы вот ключевая фраза «не додали чего-то», вот «недоаплодировали», «я мог бы выиграть первое место, меня просто там засудили». Вот оно просматривается. А я как раз таки вот рос с понятием, что, как говорят, это не прибили и слава Богу, знаете, не отчислили, не оставили на второй год, и хорошо. Вот как бы вот это было. И когда ты учишься быть довольным малому, а потом вдруг ты обнаруживаешь, что да ты-то можешь больше. Mm-hmm. Почему ты решил, что тройка для тебя идеальная оценка? Потому что тебе учительница сказала, ты смотри, а то я тебе это вообще не аттестую. А не аттестуют не потому, что я не понимаю предмет, потому что он просто баловался, например, или понял быстрее всех, или еще почему-то, не знаю. И вот это я как бы беру на вооружение, и теперь, когда я общаюсь с молодежью, я... Mm-hmm. Не ориентируюсь на успешную молодежь. Я ориентируюсь на вот тех, которые как раз-таки могут сказать, ну, вам хорошо, вы вот такой. Да не был я такой. Угу. Не было у меня родителей, которые бы за меня, там, знаете, решали вопросы. В армию пошел, как все. Отслужил 2 года, скажем. В армии оставил добрый след. Мне не стыдно. То есть в Ставрополе, где я служил, и в церкви шикарная община, церковь, все. То есть... Везде добрые отношения, потому что я понимал, что мне надо заработать этот авторитет. То, что ты хочешь, чтобы тебя уважали, это хорошо. Но сделай что-то для этого. И вот эта установка, условно говоря, она помогла мне. И я сейчас, когда вот работаю с молодежью, я им то же самое как бы говорю. Надо бояться фатальных ошибок. Ну, такие, если прям можем тогда сказать. Например, там не просто там флирт какой-то, да, вроде, ну что там безобидно. Девственность, понимаете, надо беречь то, что Бог тебе дал, чтобы ты в тюрьму не угодил, по глупости, по какому-то там сникерсу украденному, понимаете, или еще чему-то, чтобы ты на наркотики не подсел, просто потому что хи-хи-хи-хи, знаете, и лень было отказать, или стыдно. Вот этого надо бояться очень сильно. А в остальных вопросах ты живи, просто живи и пробуй больше. Ну, раз это смог другой, значит, сможешь и ты. Ну, например, там, сесть на шпагат. Но нет уже такого, что только вот рожденные с этого года по этот могут сесть на шпагат. Любой. Петросян на шпагат садится. В свои 70 или сколько ему там лет. Значит, можно. Просто позанимайся. Не сиди в интернете там, а пойди в спортзал. И когда человек начинает какие-то достижения иметь, какие-то, любые, в музыке там, в спортзале он подтянулся больше, чем другие, у него меняется самооценка или как бы отношение к жизни. Все. И он начинает тогда уже становиться победителем в других каких-то сферах и областях. И оно само нащупывает. Знаете, если это не его, он ее оставит. И иногда родители, это же тоже поколение уже не советское, не идеологическое. Это выжившее поколение, ну, которое сейчас молодежь воспитывает. Они пережили 90-е, кризис, бедноту там и прочее. Поэтому спрашивать надо не столько из них, сколько это такая ситуация. И поэтому из нее надо извлекать максимально лучшее, чтобы ребенок понимал, что его жизнь – это ценность, что не надо ее разбазаривать, что друзей тоже можно выбирать, а не дружить с кем попало, там, со всеми подворотнями, потому что ну, на умных я не тяну, кто со мной будет общаться и так далее. Что надо следить за собой, ну и так далее, там гигиена и прочее. Вроде все просто, а вот она и жизнь. И никаких там нет высокопарных каких-то мега-идей, чтобы сказать, да, знаете, ну это не для меня. Да все для меня, ну для нас, я имею в виду, для людей. И вы спросили, какая цель? Ну вот я, наверное, в этом вижу ее. И они это чувствуют, что здесь нет угрозы. Все, я им... не судья, я им не строгая мама или там учительница, но я могу очень строго. Но что я заметил, когда ты справедливо и по делу говоришь, даже очень строго, они все равно тебя продолжают любить и тянутся. Потому что они понимают, что это, ну, так надо, а не потому, что я плохой или я хороший, они плохие или наоборот.
0: Дорогие друзья, у нас в гостях Андрей Кочелаба. Если сейчас молодые люди впечатлены тем, какой он, пожалуйста, вы можете к нему обращаться по тем контактным данным, которые вы видите на протяжении программы. Если, может быть, родители или воспитатели тоже хотели бы как-то пообщаться, поучиться, пожалуйста, у него есть прямые эфиры в Инстаграме, у него есть канал на Ютубе. Да, вот. Напоминаю, что Андрей – доктор практического богословия, магистр молодежных программ. Вот, ну, и священнослужитель, очень интересный человек, очень своеобразный. У меня самое педагогическое образование, вот я его слушаю и прямо думаю, ну вот Макаренко. То есть он также, Макаренко, работал с подростками, с трудными, и он делал их счастливыми людьми. Вот. Ну, наверное, отличие все-таки Андрея от Макаренко, я не знаю, о религиозных убеждениях вот, известного педагога. А про вас я вот что хотела бы спросить. Вот в какой момент вы подводите ребенка к Богу? Как это происходит? И вообще делаете ли вы это? И еще вот когда я смотрю с вашим участием программы «Территория реальности», вы говорите об этом, что Бог меняет человека, он ему дает силы быть другим. А в то же время от молодежи я постоянно слышу эти вопросы. А между мной и Богом стена, я вообще не знаю, где он. Хоть я и в церкви, хоть я и Библию читаю, хоть я и молюсь, и ничего, никакого Бога я не чувствую. Вот об этом аспекте расскажите, пожалуйста.
1: Ну, написано в Писании, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Поэтому когда люди говорят, я много читаю, это всегда надо уточнить, что значит много. Потому что если он один раз взял и прочитал главу и считает, что он уже духовно прозрел, то, наверное, завышенное ожидание. С другой стороны, я уже говорил, да, мы из обычной семьи. Я точно так же живу, как все остальные люди. Также заправляю машину, езжу, мерзну, понимаете, люблю баню, лыжи, там, ну, как я говорю, да, какие-то жизни, сферы. Люблю Писание, не всегда оно мне даже, может быть, сказать, вот тянет, вот давайте будем честными. Но иногда, как вот офицер, например, он же не может утром проснуться и сказать, да не хочу я сегодня на службу, я так устал вчера, там это усиление, мне так надоело, и не пойду. Так нельзя. Он идет, встает, и это его дисциплинирует. И поэтому я считаю, что духовные вещи, они тоже должны быть дисциплинированными. То есть упорядоченными. И человека они тоже дисциплинируют. Вопрос очень хороший. Как почувствовать Бога? Во-первых, надо иметь правильное ожидание. То есть если я сейчас буду ждать вот этого эйфорического, знаете, вдохновения, что вот Бог вошел в мою жизнь, оно может не наступить. Или еще хуже, сатана может дать такое же. И ты будешь думать, как будто ты Богом Вадим, а результаты какие-то дьявольские. С другой стороны, нужна какая-то вот постоянство, практика в постоянстве. Грубо говоря, Бог с нами? С нами. Это факт? Факт. Ну, как бы, а куда он делся? Это мы можем деться, а он никуда не делся. Господня земля, что наполняет ее. Поэтому, если Господь рядом, теперь вопрос. Вот я, например, иду и нашел 100 рублей. Реакция. А, супер, классно. Хорошо, что я пошел этой дорогой. Хорошо, что я вниз смотрел. Какой я вообще молодец. А можно сказать, о, слава Богу. Вроде мелочь. Доехали до дома. Можно сказать, ну все, молодец. Ты столько часов там от Москвы до Краснодара ехал, 16 часов там больше, один за рулем. Молодец. Слава Богу. У нас нет этого в лексиконе у многих. Я понесло, пронесло, повезло, поперло. Ну, как говорят, да, сегодня, что угодно, только не слава Богу. А если слава Богу, то это такая, безапелляционно к Богу, просто, ну, как связка слов. А фактически нужно видеть это. И тогда, когда ты начинаешь это видеть, как вот даже, кстати, у мусульман, сделал доброе дело, подними палец вверх. То есть поблагодари Всевышнего за то, что он тебе это дал. Не ты, а он. И когда вот этот принцип начинает, тогда вы начинаете чувствовать, что действительно Бог здесь. И второй момент, как, ну это мой опыт, моя практика, бойся похулить Бога. Вот если сказано нельзя, например, да, оно не должно быть вот так написано, нельзя. Достаточно вот так, нельзя. Если это Бог сказал, и ты от Бога ожидаешь благословения, то не обижай Бога. И вот поэтому, когда Библию читаешь, я стараюсь каждый год прочитывать Библию от начала до конца, да, но вот в этом году я себе, кстати, купил новую Библию, и вот

0: уже начал ее читать, я отмечаю у себя в Библии, скажем, что я вижу вот здесь, что она мне открывает? Она мне открывает то, что Бог, Он с нами разговаривает на понятном нам человеческом языке. Он говорит, если взыщете меня, найдете, если взыщете всем сердцем вашим.
1: А что? Ну, вы же не слухом слышите эти слова, то есть это в разуме вашем?
0: Да, я думаю, что однозначно речь идет о вещах, как Бог, когда отвечает.

0: написано, и заболел Елисей болезнью, от которой потом и умер. Так что, Бог забыл про Елисея? Почему он его не исцелил? Мне этот текст открылся, когда вот мы, мама болела, мы уже готовились. И, знаете, какие-то вопросы, мы молились, там, или помазание делали, и все. И она как бы, ну, умерла все равно. И потом я нахожу этот текст, и Елисей заболел. А прошли годы, хоронили юношу в тот же гроб в скале высеченной, где лежали кости Елисея. Он коснулся костей Елисея и воскрес. Получается, Бог привлек внимание народа к забытому пророку. Так, значит, Бог не забыл про Елисея? Не забыл. А почему он тогда заболел и умер? Такая воля была. Мне понятно? Ну, нет. Ну, прими ее. Это не значит, что все, что я приму, только то, что понимаю. Я не понимаю, как работает мой телефон, но я почему-то очень хорошо им пользуюсь. Понимаете? Хотя не понимаю, как оно там все это работает. Точно так же и в духовных вопросах. И когда я понимаю, что Бог так сказал, надо это принять, вот тогда начинаются отношения. То есть ты ищешь его, и потом мысль приходит. Гордости не должно быть. То есть маленький ребенок может подсказать. И такую вещь подскажет. Дядя, а это неправильно. Понимаете? И все, и ты стоишь, а это нечестно. Я помню, взял у ребенка самокатик, он катался. Я говорю, а ну дай, я проеду. Наступило, у него колеса разломались. У него китайский там пластмассовый. Эх, я такой стою. Он подошел, говорит, дядя, а зачем вы поломали мой самокат? Я говорю, сынок, я тебе такой же найду. Пошел, купил, потом, ну, через там короткое время, когда закончилось, все, еще лучше, там, железный такой. Они дорогие, оказывается, да. Отдал его отцу, он говорит, да не надо. Я говорю, не, нет, еще подумает, что дядя ломает и никогда не возвращает. Отдай ему, пусть катается на радость. То есть Бог, он хочет нас направить, но он не обязан голосом говорить. Поэтому вот эти отношения, они тогда, когда ты, вот, например, как можно сказать, слава Богу, да, я сегодня вот здесь с вами, мы общаемся, и кому-то это будет полезно. Слава Богу. А где-то меня Бог через кого-то учит. Кому-то я полезен, чьему-то, ну, чьей-то семье, какому-то ребенку. Родители благодарят. Спасибо, вы поговорили с моим сыном, он изменился. Да не я его изменил, Бог его изменил. А вы ему вкладывали, а я просто активировал вот это понимание его. То есть, потому что мама не авторитет же у нас. Понимаете, у нас же авторитет какой-то дядя посторонний. Вот поэтому я и говорю об этом. Ну, грубо говоря, где-то так. Поэтому Бог, Он рядом. Давайте чаще говорить спасибо, слава Богу, с Божьей помощью. И тогда мы поймем, что да, действительно, мы не замечали много раз, как Бог был рядом. Мы это относили на разные случаи совпадения. А потом говорю, да что-то я не чувствую отношений с Богом. Ну, как-то так.
1: Спасибо огромное, Андрей. Очень хочется, и я уверена, что и тем, кто нас сегодня смотрит, тоже хочется, чтобы побольше было встреч с вами. Еще раз напоминаю, у нас сегодня в гостях Андрей Кочелаба. Его контактные данные на экране. Можете слушать его прямые эфиры, смотреть в Инстаграме, на его канале на Ютубе. Пожалуйста, пишите ему, обращайтесь. А вам, Андрей, хочу пожелать самых больших благословений. Спасибо. От Господа. Пожалуйста, продолжайте делать то, что вы делаете. И делайте это как можно больше во славу Господа и во благо людей.
0: Спасибо, спасибо.
1: Ну что ж, дорогие друзья, до свидания, до новых встреч.

0: Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, око мое над тобою».
1: Я очень благодарна за то, что Бог дал эту ситуацию.
2: В каком-то смысле перевернула и мою жизнь.
3: Чтобы цели ставил все-таки Бог в моей жизни, а не я сама.
4: Бог открылся вот для меня как друг.
5: Я довольно долго уже к тому моменту, когда случилась эта история, трудился. И бывает такое, что я могу утром уехать по делам и проехать там один город, другой город, потом вернуться домой.

бывало, что я довольно поздно возвращался домой. А моя семья тогда жила в многоэтажном доме. И это было 5 подъездов, 10 этажей, но практически никакого места для парковки. Все парковались вдоль дороги, было немножко места около одного магазинчика рядом. Но, в общем, если ты не успел до 8 часов припарковаться, потом были всегда большие-большие трудности. Потому что люди возвращались с работы, и там уже и на клумбы заезжали, и куда угодно. В то утро я уехал рано, потому что у меня были дела сначала в офисе, а потом мне нужно было уехать на посещение одной семьи, что я и сделал. И домой я вернулся, ну, сильно после часа ночи. Чем ближе я подъезжал к дому, тем больше я понимал, что, наверное, у меня шансов нет. Потому что парковки все заняты, где стоят машины. Ну, я подумал, ладно, я где-нибудь там за домом, на другой парковке, около другого дома поставлю. Там, в принципе, было много рядом разных домов, и где-то я надеялся найти себе свободное место для парковки. Подъехал к дому, заехал во двор, естественно, там пусто, ну, в смысле, никаких вариантов нет. Машины чуть ли не друг на друге стояли. Нереально было хоть куда-то вписаться. Ну, я, в принципе, этого ожидал, никак не удивился, проехал весь двор кругом и выехал за двор, поехал на соседнюю парковку. Там тоже было удивительным образом все забито. Я проехал на третью парковку, стоящую рядом. Никого. Ни одного свободного места. Я начал проезжать вдоль домов на этой улице, но ни одного свободного места тоже не было. Везде стояли машины. Вот почему-то в эту ночь они как будто все, как муравьи, съехались в одно место. И невозможно было найти. Я сделал один круг вокруг своего дома. Второй круг вокруг своего дома. Уже третий круг сделал. И я понимаю, что я буду так до утра, в принципе, крутиться, и ничего не произойдет. Я подумал, Господи, а почему я раньше не помолился? А потом мысль такая возникла, а что молиться? Ну, толку. Ты сам видишь, все забито. И другая мысль. Лучше помолиться. Я свернул с дороги в сторону, там, в один из двориков, встал и говорю, Господи, вот сейчас я буду молиться тебе о парковке. Я вообще не знаю, что ты собираешься делать. И можно ли вообще хоть что-нибудь сделать? Я не знаю, зачем я тебе молюсь сейчас. Но вот я молюсь. Потому что ты последняя надежда. Я не хочу здесь кататься до утра. Мне надо попасть домой, я устал, я хочу лечь и заснуть. Такая молитва довольно странная была. Я сам себя ловил на мысли, что я как-то так разговариваю, довольно дерзко. Но, с другой стороны, я уже правда устал. Я подумал, ну ладно, я помолился, что стоять, поеду. Я сдаю назад, разворачиваюсь и еду. Ничего не изменилось в ландшафте. Все машины как стояли, так продолжали стоять. И я заворачиваю дальше. Я проехал через двор с одной стороны, все забито, с другой стороны все забито. И вот я выкатываюсь на то место, где мы его называли с детьми ВИПка. Ну, то есть это место для ВИП-персон. Это магазинчик у нас был, и перед ним парковка на 4 машины. Там только 4 машины остановились. И, естественно, первые, кто приезжали с работы, сразу на эти места остановились. Это было идеальное место. Ты очень быстро мог оттуда выехать и уехать, не надо было ни с кем толкаться. И вдруг я проезжаю, теперь я объехал весь двор и подъезжаю к этому месту и вижу, я не понял, место ровно под мою машину. Я аж остановился и протер глаза. Пустое место. Я ездил здесь уже полчаса. Не было ни одного свободного места. И вдруг я вижу пустое место. Я аж застыл. Я не знаю, мне заезжать туда, не заезжать. Потом мысль, ну ты же молился об этом. Я заехал туда, встал. Вышел, посмотрел во все стороны. Действительно, это пустое место. Никакого следа ни одной машины. Но там кто-то стоял однозначно. То есть не было такого, что там никого не было. Я не понял, как это возможно. Но я вышел, и я просто закрыл двери машины, встал и начал громко молиться и благодарить Бога за его удивительную заботу обо мне. И пока я шел до дома, у меня в голове не прекращала биться одна и та же мысль. Это всего лишь парковка. Это просто кусок земли. 3 на 4, куда можно было бы поставить свою машину. Я не должен был Бога об этом просить. Но мне так казалось. Это слишком дерзко и слишком самоуверенно и самонадеянно будет молиться Господи.

ну-ка, разгони машины в 2 часа ночи и дай мне туда встать. Но по какой-то причине Бог услышал эту молитву, и Бог сделал так, что я нашел место и встал там. Причем Он нашел мне лучшее место из всех, которые возможны. Я подумал, как Он любит меня, что даже эту простую молитву Он услышал. Я был тронут до глубины души и, придя домой, еще раз молился о том, что, ну, молитвой благодарности Богу и в то же время молитвой покаяния и исповедания, потому что невозможно получать такие подарки и оставаться безучастным к той Божьей любви, которую Он на нас изливает.

0: И знаете, я русский уже в моей душе. Когда мы переехали сюда в 96-м году, 25 лет назад, я понял, что для этого я родился. Поэтому я никогда не смотрел назад. И я не думаю о себе как норвежец. Я думаю о себе, что я русский. Ну, понятно, акцент есть, но мы ни одного дня не думали о том, чтобы ехать обратно. Я просто думал, что Бог, Он дал мне родиться и вырасти в Скандинавии. Наверное, какой-то опыт оттуда было хорошо, я не знаю. И потом Он привез меня в мою страну, и это Россия. Молитва – это тот поток, который всегда должен быть в церкви и в жизни человека. Все начинается с молитвы. Все начинается с того, что я обращаюсь к Богу, и то, что я успокаиваю свое сердце, чтобы слышать от Него. Это для меня начало всего, что происходит в моей жизни и то, что происходит в нашей церкви. Иисус сказал в Матфея 18 главе, если двое из вас согласятся молиться о любом деле, тогда дано будет вам Отцом Моим. И я много раз думал, почему Он сказал это. Много написано в Библии, что молитесь, получите. Он тоже говорит, что особенно, когда мы соглашаемся. И я думал, причин, наверное, много, но Богу угодно, когда мы собираемся вместе, когда мы вместе договоримся о том, что мы просим Бога, когда мы любим друг друга, когда мы в единстве поклоняемся Ему. Это Богу угодно, и тогда открывается тоже небо над нами. И поэтому важно, что местная церковь собирается молиться, и очень важно тоже, что как все люди из разных конфессий, из разных церквей, что они собираются, и когда у нас одно сердце, тогда что-то особенное с неба, потому что Иисус, Он говорил об этом. И быть в этой атмосфере, это просто чудесно. Я так люблю молиться с другими верующими из разных церквей.
1: Я такой же человек, как и все, у меня никакого статуса питомника нет. Взяла щенка, он жил в котельной. Просто вот такой кусочек мазута. Когда я его в московской квартире отмывала, то ванна вся была в мазуте. Взяла красивая девушка, но она говорит, ой, мой, хочу. Просто вот от радости плачешь. И вот я ложусь вечером, говорю, какая ты молодец, вот не зря ты на земле живешь.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.
3: Ибо для Бога нет ничего невозможного.

Самая сладкая наша с вами тема – это тема про сахар. Сахар – один из самых распространенных продуктов в мире. Мы добавляем его везде – в напитки, в блюда, мы едим сладости, выпекаем десерты. И даже в соленых блюдах тоже есть сахар – и в кетчупе, и в колбасе, и в различных соусах. По данным ВОЗ, обычный россиянин съедает 57 килограмм сахара в год. Это были данные 2016 года. Я уверяю вас, что в 2023 году это порядком увеличилось. Я также, как и многие из вас, люблю сахар. Ну, даже не сам сахар, да, а съесть что-то сладенькое. Наверное, если вот вы слышите слово «сладенькое», у вас у каждого представляется что-то свое. И каждый из нас, чтобы там себя как-то утешить или чтобы себя порадовать, покупает себе какие-то пироженки, что-то сладкое и получает от этого удовольствие. И я, и все мы так устроены, что вот сахар дает нам удовольствие. Но когда я поняла, как работает сахар, как он работает в нашем организме, что он делает, какие процессы происходят при его присутствии, мне стало гораздо легче бороться с этой зависимостью, да, на которую нас, наверное, подсадили с самого детства. И вот этими знаниями я хотела бы поделиться с вами, чтобы и вам было легче преодолевать искушение там, съесть что-то сладкое, выпить что-то сладкое. И поэтому давайте разберемся, почему сахар именуют сладкой смертью. И что на самом деле мы с вами сегодня будем называть сахаром. Мне не так важно, что вы складываете себе в рот, сколько важно, какую реакцию организма это вызывает. Речь пойдет о реакции повышения сахара в крови. То есть мы называем сахаром все, что будет повышать сахар в крови. Из монопродуктов это сам рафинированный сахар, это любой вид сахара, причем коричневый тоже. Да? Кто-то считает, что коричневый сахар менее вреден. Нет, более вреден, потому что в нем еще содержатся продукты гликации. То же самое мед. Фруктоза. Сюда же мы отнесем и быстрые углеводы, такие как макароны из белой муки, просто выпечка из белой муки, рис. Самое страшное – это газированные напитки, потому что в них содержится более 10 ложек сахара в одном стакане. И все вот эти продукты, они вызывают одну и ту же реакцию организма – повышение сахара крови. Что происходит, когда мы съедаем что-то сладкое? Этот сахар в кишечнике всасывается и попадает в кровь в виде глюкозы. И глюкоза, по сути, должна заходить в клетку для того, чтобы там попасть в митохондрии. Да, я сейчас вам немножко поговорю вот такими сложными словами, но это важно понимать, важно знать, как работает наш организм. Итак, глюкоза попадает в кровь, дальше она идет в клетку, в клетке она попадает в митохондрию, и митохондрия из глюкозы вырабатывает энергию. И для того, чтобы эта глюкоза зашла в нашу клетку, должен выделиться инсулин. Он как ключ от двери. То есть если инсулин выделился, он открывает дверь, глюкоза заходит в клетку. Нет инсулина, дверь закрыта, глюкоза в клетку зайти не может. Вот такие процессы. Мы съели сладкое, пришла глюкоза, она должна зайти в клетку. Для этого выделяется инсулин. Что происходит, когда мы часто съедаем что-то сладкое? Ну или какой-то другой быстрый углевод, там макароны мы съели, выпечку из белой муки и так далее. Что происходит? Постоянно идет повышение глюкозы и в ответ на это повышение сахара. Повышение глюкозы, повышение инсулина. И таким образом инсулин слишком часто начинает вырабатываться. И это опасно тем, что клетка перестает на него реагировать. То есть вы знаете, как гости, которые зачастили к тебе домой, да, и они в очередной раз приходят, а они все у тебя там съедают, когда они к тебе приходят. Они в очередной раз приходят, звонят в дверь, и ты думаешь, наверное, я не буду сегодня открывать им, потому что у меня уже не осталось еды в доме. То же самое клетка. Вот инсулин приходит, а она говорит, я сегодня ему больше не открываю. И вот это называется инсулинорезистентность. Чем это плохо? Ну, вообще-то это уже преддиабет. То есть инсулинорезистентность, когда клетка перестала реагировать на инсулин, это преддиабет. Следующий шаг – это только уже непосредственно само заболевание диабета. Если клетка не реагирует на инсулин, значит глюкоза не попадает.

попадает в клетку. И, соответственно, не вырабатывается энергия. То есть мы едим сладкое, да, а основным потребителем сладкого является наш мозг, потому что ему нужна энергия для того, чтобы действовать, для того, чтобы работать. И вот мы съели что-то сладкое, глюкоза не попала в клетку, мозг говорит, дайте мне еще что-то сладенького, потому что мне нужно. И вот таким образом мы как бы все время стимулируем себя съесть еще что-то. Но это нам не помогает, потому что точно так же та глюкоза, которую мы съели, не попадает в клетку, и энергия не приходит ни к мозгу, ни к нам. Как мы можем оценить, есть ли у нас инсулинорезистентность? Но первый признак – это так называемый модный синдром хронической усталости. То есть, когда вы утром встаете, у вас нет энергии, когда вы покушали, вместо того, чтобы хотеть бегать, хотеть быть энергичным там и двигаться, вас клонит в сон. Говорят, что это просто живот натягивается, и поэтому глаза закрываются, но по факту это инсулинорезистентность. Если после еды вы хотите спать, это первый признак, звоночек к тому, что, наверное, я уже не очень здоров в этом отношении. Есть еще косвенные признаки, да, то есть, ну, даже не косвенные, а они, в принципе, реальные. Это потемнение участков кожи вот в местах, где идут трения. Это могут быть подмышечные впадины, это может быть какие-то на шее складочки, где идет трение. Такие темненькие участки кожи. Это появление пигментных пятен. Вот бывает на коже такие, на лице, там, на руках и так далее. То есть что это происходит? Это происходит засахаривание белков, то есть гликация белков. В принципе, можно даже сдать анализ на гликированный гемоглобин. Это тоже вам может дать какую-то информацию о том, что у вас уже происходят как бы серьезные процессы в организме. Но тем не менее, мы должны понимать, что если у нас появляются какие-то темные участки, если после обеда мы хотим спать, если мы постоянно чувствуем какую-то усталость, это симптом того, что нам пора что-то менять в своем питании. Еще один признак – это различные так называемые ведьмины признаки, да, то есть какие-то бородавки, какие-то папилломы там и так далее, когда они у нас появляются на теле, активно начинают расти, это тоже признак постоянно высокого инсулина, потому что инсулин – это гормон, на котором все растет. Поэтому растут всякие внешние, да, вот такие бородавочки и так далее. И точно так же растут и раковые клетки. Соответственно, если у нас высокий инсулин в крови, то мы способствуем ускорению развития раковых клеток. Это различные виды рака. Это и рак молочной железы, и предстательной железы, и толстые кишки, и... В принципе, кроме этого, из-за высокого постоянного сахара повреждаются сосуды. Сосуды вынуждены лечить себя холестерином, да, отсюда возникают холестериновые бляшки. То есть, потребляя сахар, мы как бы во всех отношениях начинаем себя как бы наполнять различными болезнями. Да, это и рак, это и диабет, это и сердечно-сосудистые заболевания. Это и другие различные заболевания, ну и старение, да, то есть, потому что когда наши белки гликируются, в том числе коллаген, мы уже не выглядим так красиво, кожа становится более тусклая, она становится менее упругой, и мы ускоряем свое даже внешнее старение, о чем, я думаю, вы, ну, наверное, чего не хотели бы в своей жизни. Итак, что делать? Да, сахар присутствует в нашей жизни, что теперь мы можем с этим сделать? Во-первых, ну, важно осознать, что для меня это не полезно, и что когда я это делаю, это вредит моему организму. Первое, что важно и можно сделать, это просто хотя бы убрать перекусы. Да, для того, чтобы вот эти скачки сахара, то есть как только вы что-то съели, у вас сахар повысился, чтобы вот эти скачки сахара минимизировать, оставьте только 3 или 4 приема пищи. Вот вы поели в завтрак, у вас сахар повысился, снизился обратно. Вы поели в обед, у вас сахар повысился, снизился обратно. Чтобы у вас были достаточно длительные промежутки, когда у вас и сахар, и инсулин внизу, да, а не вверху. Если так случилось, что вы съели что-то сладкое,
то добавьте вот в этот прием пищи что-то, что будет замедлять усвоение сахара. Это какие-то кислые фрукты или ягоды. Это клетчатка в виде травы, там, капусты, морковки, я не знаю. То есть что-то, что замедлит

усвоение сахара, чтобы он не так быстро всасывался в кровь. Что еще можно сделать? Просто начните хотя бы один раз в неделю проводить день вот без этого. Без газировки, без сиропа агавы, без меда, без сахара, без макаронов из белой муки, без выпечки из белой муки. Всего один раз в неделю. Я уверена, у вас это получится. Но когда вы это будете делать, вы почувствуете себя победителем. Я человек, который сегодня выдержал и не съел ничего, что способствует всем вот этим заболеваниям, которые мы перечислили. И так вы можете просто увеличивать количество таких дней. Сегодня у вас один раз в неделю. Завтра вы уже два раза в неделю себе можете позволить вот провести без быстрых углеводов. И таким образом потихонечку вы выстроите свой рацион. Он станет у вас более здоровым. Вы защитите свой организм вот от этого преждевременного старения, от развития рака, от развития инсулинорезистентности и диабета. Подумайте, что сегодня, вот прямо сейчас, я могу сделать? Какое решение я приму сейчас для того, чтобы помочь себе избавиться вот от этих негативно влияющих продуктов?

0: Современная фармацевтическая промышленность предлагает огромное количество лекарств. Люди по-разному относятся к их применению. Существует две крайности – полный отказ от применения лекарств, либо их бесконтрольное употребление при малейших симптомах, порой даже без рекомендации врача. В данных программах мы хотим развеять существующие мифы и разобраться, что правда, а что вымысел. В каких случаях отказ от применения лекарства является нарушением заповеди «Не убивай». Поможет нам в этом наш эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Здравствуйте, Вячеслав.
1: Здравствуйте, Анастасия.
0: Мнение, на самом деле, по поводу лекарств разделилось, и в мире существуют, наверное, две категории людей, таких ярко выраженных. Это люди, которые считают, что лекарства вообще не нужно употреблять, и люди, которые любую болячку тут же горстью таблеток лечат. Но мы с вами вот сейчас поговорим для начала о тех людях, которые считают, что вообще не стоит прибегать к лечению лекарствами. Так ли это? Правы ли они?
1: Но в данном случае следует разделять на две категории людей. Те люди, которые по каким-то причинам не принимают препараты, и те, которые их боятся. В данном случае многие врачи-психиатры говорят о фармакофобии. То есть это такое неприятие полностью фармакотерапии, при котором у человека при виде лекарства, при входе в аптеку развиваются признаки тревожных состояний, у него учащается сердцебиение, нарушается дыхание. Представляете, вот такое ощущение.
0: То есть это прям уже болезнь, да, наверное?
1: Да, это заболевание. Оно лечится в соответствующих клиниках психиатрических, и пациентам нужно правильно объяснять, что такое препарат, и так далее, и так далее. Многие боятся именно побочных эффектов. И...
0: Ну да, считают, что это вредно, что лучше полечиться.
1: Что это смертельно, они считают.
0: А, даже?
1: У них страх смерти. Другая группа пациентов, которые считают, что препараты категорически нельзя принимать, здесь нужно понимать, почему они это делают. Ну, во всяком случае, существует заблуждение о том, что препараты вредны в любом случае.
0: Ну, да.
1: На самом деле это так, потому что лекарственный препарат, он создан для того, чтобы лечить конкретное заболевание. И как продукт питания или как какую-то добавочку лекарства применять нельзя. Однако существуют различные заболевания, при которых прием лекарственных препаратов является обязательным, поскольку если заболевание не лечить, например, тяжелые формы гриппа, ОРВИ, то возникает побочный эффект в виде развития известного такого состояния, как осложнение на сердце, на бронхи, может быть, слышали. Во время этих заболеваний снижается работа иммунной системы и, так сказать,

0: поднимает голову известный возбудитель БГСА, так сказать, бета-гемолитический стрептококк типа А, который очень похож по своей структуре на клетки и ткани сердца, легких, и организм при воспалительных процессах, убивая этого возбудителя, в какой-то момент иммунная система путает ткани.
1: Начинает думать.
0: Органов человека, да, начинает убивать собственный организм во время обострения заболевания. И возникает аутоиммунная реакция, то есть аутоиммунный ответ, извращенная реакция иммунной системы на этого возбудителя. Поэтому если заболевание, при котором показано лечение, не лечить, то мы получаем побочные срочные эффекты в виде тяжелых осложнений.
1: То есть даже обычное ОРВИ, да?
0: Может дать тяжелые последствия. Кстати, у нас в Москве, например, идет активная прививочная программа вакцина-профилактика, потому что она является одной из самых безопасных и эффективных в данном случае.
1: Ну, о прививках мы с вами потом чуть-чуть попозже, да, поговорим. А сейчас мы с вами разберем ряд мифов. И вот, допустим, первый миф – это то, что любые лекарства можно заменить на аналог.
0: Угу. Ну, в данном случае нужно разделить на известные две группы. Это аналоги и синонимы лекарственных препаратов, если уже мы подняли эту тему. Синоним называется тот препарат, в состав которого входит тоже действующее вещество, что и в оригинальном препарате. То есть оригинальный – это тот, который возник впервые. И все технологии, все исследования были проведены именно на оригинальном препарате. И аналогичные препараты или аналоги, лекарства-аналоги – это препараты с другим действующим веществом, но со схожим терапевтическим эффектом. Тут такое вот небольшое разделение. Поэтому, придя в аптеку, часто после назначения какого-то дорогого брендированного препарата, фармацевт может предложить до 10 синонимических лекарств на замену по другой цене. В данном случае вот эту замену следует все-таки согласовывать с лечащим врачом. Потому что, ну вот, если привести пример, например, колбасы, да, все вот у нас колбасы. Есть сервелат дорогой за 800, за 900 рублей, и сосиски дешевые. Вроде бы все одно и то же колбаса, вроде бы везде мясо, но почему-то некоторые хотят только дорогой сервелат и боятся покупать сосиски. Почему? Вопрос. Как вы думаете, почему?
1: Ну, наверное, потому что качество там не очень хорошее, потому что сделано не из мяса, например, сосиски.
0: Ну вот эта ситуация похожая и в лекарственных препаратах. Или вот еще другой пример, чтобы было более понятно. Автомобиль Toyota, собранный в Японии, да, и такая же Toyota, но и китайского завода. Немножко разные, да, автомобили. Ну, вот, с лекарствами похожая ситуация. Здесь очень важно уделить внимание именно качеству лекарственного действующего начала препарата и вспомогательных веществ. Часто бывает, что в состав одной таблетки, только представьте, входит до 30 компонентов. И их нужно правильно собрать, чтобы они сработали, создали нужные пики в крови организма, чтобы таблетка вовремя развалилась, распалась, представляете, и сработала. И только врач, имея клинический опыт, знает, в каком случае, какой синоним, как работает. Потому что известны случаи, когда пациент выбирает делать синонимическую замену, и у него на компонент синонима развиваются тяжелые аллергические реакции флойдоанафилактического шока. Это известные случаи. В прошлом году были зафиксированы на противовоспалительные препараты. Поэтому в данном случае самопроизвольно заменять без консультации врача я бы не рекомендовал.
1: Понятно. То есть аналоги есть, но...
0: Но желательно проводить консультацию со специалистом при выборе препарата заменителя.
1: Даже аналоги нужно обсудить с врачом.
0: Все-таки желательно, да.
1: Понятно. Итак, вот у нас следующий миф. О том, что хорошо известные препараты можно принимать без назначения врача. Это может быть обезболивающие или спазмолитические какие-то средства. Вот так ли это?
0: Ну, поскольку я уже говорил, что лекарственный препарат должен назначаться врачом, поскольку по своей структуре лекарственное средство – это вообще-то ксенобиотическая молекула, чужеродная для организма изначально по своей структуре, поэтому просто так бесконтрольно принимать лекарство недопустимо. Но говоря о каких-то простых недомоганиях в виде головной боли, ну, мы говорим, если говорим про острый живот, боли в животе, то здесь это является показанием для госпитализации. То есть уже нужно ехать в больницу, ложиться и проводить обследование. И часто бывает, когда пациенты принимают очень большое количество обезболивающих препаратов, это нарушает постановку диагноза, потому что скрываются симптомы, и врач не может правильно установить диагноз. Тоже большая проблема сегодня в медицине. Поэтому бесконтрольно принимать лекарства не стоит, но при легких определенных недомоганиях поддержать организм можно выпить ту же таблетку от головы.
1: Понятно.
0: То есть все в разумных пределах должно быть.
1: Очень

0: Аккуратно, да, надо. Вот мы, наверное, я даже вас слушаю и понимаю, что мы не привыкли так относиться к своему здоровью, к своим болячкам. Потому что любое недомогание, есть таблеточка дома, которую можно выпить.
1: Ну вот приходит на память такой пример с препаратом парацетамол. Угу. Препарат парацетамол при приеме на фоне алкогольной интоксикации, ну, на фоне приема алкоголя, может вызвать смерть человека, на самом деле. Тяжелое поражение печени. Угу. И поэтому, если принимать парацетамол для снятия температуры после запоя, можно просто умереть от этого.
0: Раз уж мы заговорили про алкоголь, вот есть такой миф распространенный, что можно не учитывать употребление алкоголя, когда мы собираемся принять какое-то лекарство.
1: Mm-hmm. На самом деле, как уже говорил академик Углов, известно, алкоголь является наркотическим веществом и ядом. Поэтому влияние спирта этилового в любых формах было подробно изучено при применении лекарственных препаратов и доказано, что алкоголь в любых дозах на фоне любой терапии оказывает негативное влияние на организм, в том числе и вызывает интоксикацию печени, особенно при приеме препаратов парацетамола.
0: Особенно. То есть есть еще другие, да?
1: Да, антибиотики недопустимо принимать с алкоголем, но парацетамол на фоне приема алкоголя вызывает тяжелую интоксикацию печени, часто с летальным исходом. Угу. Часто с летальным исходом. Поэтому не допускается прием алкоголя при любом лечении.
0: При любом лечении, да, все-таки, да? Не только парацетамола и антибиотиков. Да, да, да. То есть это нужно понимать.
1: Но если только это не лечение от алкогольной зависимости, где существуют специальные титрамовые пробы и пьют алкоголь.
0: Все понятно. Спасибо большое. Итак, следующий миф у нас говорит о том, что существуют лекарства безопасные, ну, такие как активированный уголь. Вот что вы на это скажете?
1: Ну, на самом деле, любой лекарственный препарат, если его использовать по инструкции, в соответствующих сроках и по назначению врача, является достаточно безопасным. Потому что прежде чем любой препарат появится у нас в аптеках, в больницах и в справочниках, проводятся различные исследования, в том числе и клинические, доклинические исследования. И часто вот этот процесс создания лекарства занимает 10-15 лет. Угу. Представляете, да? То есть чтобы молекула вышла, ее исследуют полномасштабно. И часто бывает, что вот эта молекула лекарства, так сказать, является результатом исследования 100 тысяч молекул кандидатов на создание этого препарата. Это очень объемный процесс.
0: Это серьезно.
1: Поэтому лекарственные препараты по назначению врача в соответствии с их инструкцией являются безопасными. Однако бесконтрольное применение лекарств, в том числе угля активированного, аскорбиновой кислоты, сейчас такая прям волна идет приема аскорбиновой кислоты, может приводить к нежелательным явлениям. Например, уголь активированный при бесконтрольном применении может выводить из организма в больших количествах витамины, разные полезные вещества, может вызывать запоры тяжелые у людей. Да. Поэтому уголь активированный бесконтрольно применять не рекомендуется.
0: Понятно.
1: Если говорим про аскорбиновую кислоту, то часто возникающие известные побочные эффекты при длительных приемах в высоких дозах – это, например, образование камней в мочевом пузыре, представляете, образование тромбов в кровяном русле. И известно, что аскорбиновая кислота угнетает инсуляторный аппарат поджелудочной железы. То есть при длительных приемах в высоких дозах можно вызвать у человека лекарственный сахарный диабет.
0: Так, ну то есть вот детишки, когда бегают в аптеку, да, в школу идут и как конфеточки кушают аскорбинки, то есть это делать не стоит. Но родители считают, что ничего страшного.
1: К счастью, аскорбиновая кислота выводится с мочой, поскольку является водорастворимым витамином, но в высоких дозах при длительном приеме она дает этот побочный эффект.
0: В общем,
1: поэтому
0: нужно быть,
1: да,
0: с любыми лекарствами нужно быть осторожными, да. И даже самые безобидные, кажущиеся, да, на первый взгляд,
1: применять строго по инструкции и по назначению врача.
0: Все, спасибо, очень понятно. И следующий миф, что витамины не являются лекарствами.
1: Про витамины хочется даже отдельно поговорить, но
0: да,
1: в рамках данного мифа
0: попробуем.
1: Следует заметить, что вообще-то витамины по своей структуре, по их роли в роли в метаболизме организма, все-таки следует относить к лекарственным препаратам. Угу. Потому что в высоких дозах витамины вызывают тяжелые интоксикации, гипервитаминозы, так называемые, часто с летальными исходами. Поэтому существуют различные лекарственные формулы витаминов. Угу. Если мы говорим про инъекционные формы, это, например, витамин В1, В6, В12, аскорбиновая кислота и другие.

0: то в данном случае это только лекарственный препарат, поскольку инъекционные формы, они вводятся с нарушением кожных покровов.
1: То есть уколы – это лекарства?
0: Это всегда лекарственные препараты. Их технология строго регламентирована, их состав жестко контролируется, условия хранения, вскрытия ампулы и наполнения и так далее – это целая процедура, которая выполняется только специалистом. Для упрощения процедуры регистрации, снижения себестоимости витаминных комплексов существует вариант их так сказать, создания в форме биологически активных добавок, БАДов, только лишь с целью снижения издержек производства и так далее. Поэтому в данном случае БАДы являются, так сказать, вспомогательным источником этих витаминов в пище.
1: И вот они не являются лекарствами.
0: Да, и в данном случае они лекарствами не являются. Но следует помнить, что сами по себе витамины, они высокоактивные вещества. И, опять же, бесконтрольно принимать их и без показаний не рекомендуется. И любой врач вам скажет о том, что просто так принимать витамины не стоит.
1: Понятно. То есть даже витамины самостоятельно, да, себе выписать нельзя, пойти купить аж весной и осенью, как это принято считать у людей, что в это время витаминоз, не стоит. Нужно все равно прийти к врачу и посоветоваться с ним на этот счет.
0: Все-таки желательно, да, проконсультироваться, потому что, быть может, существует дефицит какого-то конкретного витамина, и следует обратить внимание на этот процесс. И еще нужно помнить, что по своей природе поливитаминные препараты, сами по себе витамины, они синтетической природы. И сегодня, особенно у детей, очень много аллергических реакций связано с тем, что принимают поливитаминные препараты, которые способны выдавать такой побочный эффект. И в данном случае, ну, не рекомендуется необдуманно давать, особенно детям, эти комплексы.
1: Спасибо. Следующий вопрос. Чем дороже лекарство, тем оно лучше. И, следственно, наоборот. Вот так ли оно? Вы вроде бы вначале сказали, что действительно оригиналы, они дороже, и поэтому, в общем-то, они немножко лучше, да? Ну, я так поняла для себя. Вот так ли оно? Подтверждается ли этот миф?
0: Ну, позвольте уточнить в данном вопросе механизм создания лекарственного препарата. Поскольку я уже говорил ранее, что по времени это занимает от 10 до 15 лет, представьте, сколько средств следует производителю вложить в изучение, в разработку оптимальной лекарственной формы, ее состава, чтобы таблетка при попадании в организм сработала быстро и эффективно. И вот эти огромные средства, это миллионы долларов, это работа целых институтов, университетов, которые целыми коллективами работают над созданием только одного препарата. Конечно, эти все расходы ложатся на потом потребителя, чтобы оправдать стоимость препарата. И, конечно, оригинальный препарат, он всегда будет лучше своих, так сказать, дженериков или генериков, потому что секреты создания молекулы, секреты создания этой лекарственной формы никто ведь так и не открывал. И генерические компании, они уже используют свой потенциал для создания копии этой молекулы. Поэтому, когда мы говорим о оригинальном препарате и о его синонимах или генериках, конечно, в данном случае следует предпочтение давать всегда в сторону оригинального препарата, но ведь вопрос в цене, не так ли?
1: Да, мы как раз об этом говорим, что чем дороже, тем лучше.
0: Да. И все-таки, как я уже говорил, замену следует производить после согласования с врачом, потому что только врач имеет клинический опыт применения того или иного лекарственного препарата. И он знает, подойдет ли данная замена или не подойдет. Потому что в отличие от оригинального препарата, генерические формы имеют отклонение в биологической эквивалентности. Есть понятие биодоступности, биоэквивалентности, то есть в плюс и минус. И бывают случаи, когда активная субстанция в таблетке может не всегда полностью срабатывать ввиду определенных причин. И опять говорю, что врач имеет опыт, какой препарат работает.
1: Почти понятно. Конечно, это очень сложно все вместить, но тем не менее, я вас поняла. Надеюсь, что наши зрители тоже. И следующий миф говорит о том, что существуют такие препараты, которые можно употреблять даже здоровому человеку для профилактики. Например, бифидумбактерин.
0: Ну, как я уже говорил, все-таки лекарственные препараты, если это действительно лекарственный препарат, следует применять в соответствии с их главным документом инструкции и по назначению врача. Это будет правильно. А другое дело, если хочется провести профилактику, то существуют уже не лекарственные формы, как вы назвали, бифидобактерина от пребиотических препаратов, в виде биологически активных добавок, которые как раз и

0: рекомендуется для профилактического приема.
1: Угу.
0: Однако следует помнить, что если организм здоровый, если вы чувствуете себя хорошо, то лишний раз принимать все-таки вот эти чужеродные культуры не стоит.
1: Угу.
0: При достаточном количестве клетчатки в организме, при хорошем питьевом режиме наша микрофлора развивается самостоятельно.
1: Угу.
0: И тут такое есть правило. Есть клетчатка, есть микрофлора. Нет клетчатки в рационе, микрофлора погибает.
1: Понятно.
0: Поэтому достаточно все-таки придерживаться правильного полноценного питания, и микрофлора будет себя чувствовать отлично.
1: Угу.
0: Если человек здоровый.
1: И следующий миф о том, что если таблетку разжевать, то она подействует быстрее.
0: Угу. Ну, может быть, это не миф, такой половинчатый миф я бы назвал, потому что все-таки таблетки бывают разные. Есть таблетки классические, которые не покрыты оболочкой, и скорость распадаемости которых в желудке до 15 минут. Есть таблетки, покрытые оболочкой, желудочно-растворимой, кишечно-растворимой, и есть капсулы. Так вот, если таблетка или капсула, они покрыты оболочкой, ее разжевывать категорически нельзя, в том числе и дрожжи. А если таблетка не покрыта оболочкой, то есть даже можете почувствовать, что она такая вот шершавая, пористая, то ее разжевывать допускается.
1: Понятно,
0: поэтому эффект, конечно, будет быстрее, потому что быстрее идет распадаемость таблетки, мы как бы помогаем. Но не всегда рекомендуется их разжевывать.
1: Спасибо большое за подробные ответы. Мы с вами еще встретимся. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания.
1: Подытожим. Постановкой диагноза и назначением лекарств должен заниматься доктор, который полностью ведет своего пациента. Только он может нести ответственность за ваше лечение. Существующие мифы относительно лекарств, как правило, возникают при бесконтрольном их употреблении. Ну а я желаю вам всегда оставаться здоровыми. До новых встреч!

истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

Здравствуйте, меня зовут Алена. Знаете, у меня есть одно очень любимое блюдо. Это манты. Традиционно они готовятся с мясным фаршем. Но я тут решила поэкспериментировать и попробовать совершенно иной фарш.

Эксперимент мой удался. Фарш я приготовила чечевичный. С ним я и хочу с вами поделиться. Для этого нам понадобится лук и отваренный уже заранее чечевица. Тесто готовится обычно тесто на пельмени. Любая хозяйка меня поймет. Мы приступим сначала к приготовлению.

немножечко его разогреем. Берем наш лучок, добавляем и слегка его пассируем до золотистого цвета. Пока наш лук готовится, мы займемся нашей чечевицей. Чтобы придать немножко нашей чечевице вид знакомому всем фарш мясного, мы ее немножко помнем. И лепить наши манты будет намного удобнее. И не так она будет рассыпаться. Не забываем про наш лук, чтобы он у нас не подгорел. Перемешиваем его. Продолжаем немножечко месить еще нашу чечевицу. Ну вот примерно до такого состояния мы помяли чечевицу.

и нашу чечевицу помятую. Мы добавим лучок.

Вот так просто. И готов уже наш фарш. Отключаем газ. Даем фаршу постоять, а в это время мы замесим тесто. Одно яйцо. Соль. Слегка взбиваем яйцо с солью. Добавляем воды. И всыпаем муку. Замешиваем наше тесто. Сначала немного. Наше тесто готово. Сейчас мы приступим к раскатыванию нашего теста. И режем его на небольшие кусочки, которые затем мы раскатаем в кружочки, в центр которых мы положим наш фарш. Кружочки буквально могут быть разного размера. Кому нравятся маленькие, аккуратненькие манты, кому-то побольше. Дело в том, что манты едятся руками. И чтобы их было удобно держать теми же руками, кружочки, конечно, маленькими сильно не должны быть.

Ну, это опять же на любителя. Раскатали мы примерно вот такие кружочки. Форма лепки у мантов может быть совершенно разная. У меня же форма в виде розочки. Сейчас я вам покажу. В центр кружочка мы помещаем нашу чечевицу. От центра к центру мы приклеиваем два края. И свободные края мы скрепляем вот здесь вот, вот так. С этого края и вот с этого. Начинка наша должна выглядывать, чтобы когда они варились, пар через эту дырочку проходил. И они, наши манты, наше тесто не задыхалось. Берем растительное масло, смазываем нашу мантеварку. Помещаем в нее наши готовые манты. Знаете, лепка достаточно может быть очень интересным занятием для всей семьи. У нас в семье бывает так, что мы садимся все за один стол, и дети помогают мне лепить манты. Иногда к нам приходят друзья в гости, и приготовлением мантов мы занимаемся все вместе. Пока папы играют с детьми, с младшими, мамы и старшие дети лепят вот такую красоту, которая потом за общим веселым столом съедается. Так.

Манты – это такое блюдо, которое готовится на пару. Для этого специально есть такие кастрюльки, которые называются мантеварки. Но можно приготовить манты и в пароварках. Готовятся они из вот такого фарша 20-25 минут. Как только мы поместим вот это наше дно в кастрюлю, где закипела вода, можно отсчитывать время. 20-25 минут. Но после того, как это время пройдет, мы выключаем газ, вода перестает кипеть, и даем минут 15 мантам постоять в мантеварке, чтобы они не потеряли свою форму, когда мы их будем выкладывать, и не обжигали руки гостям. Последнее.

0: Вот. Какая у нас получилась красота. Теперь мы ставим нашу мультиварку на газ. Зажгем сначала. Ждем, чтобы наша вода закипела. После этого мы установим наши манты. И с закрытой крышкой 20-25 минут манты у нас готовятся.
1: Манты с чечевицей. Тесто. Одно яйцо слегка посолить. Взбить, добавить 1 стакан воды. Тщательно размешать. Постепенно добавить 0,5 килограмма муки. Замесить тесто.

0: Начинка. 1 стакан чечевицы отварить до готовности и намять. 1 луковицу мелко нарезать и пассеровать с 2 столовыми ложками растительного масла. Чечевицу соединить с готовой пассеровкой. Добавить половину чайной ложки кориандра, чайную ложку соли и тщательно перемешать. Тесто разделить на 12 частей. Каждую часть тонко раскатать в форме круга. В середину положить начинку и сформировать манты. Мантыварку или пароварку смазать растительным маслом. Выложить манты на небольшом расстоянии друг от друга. Варить около 25 минут. После выключения дать постоять еще 15 минут. Подавать со сметаной или томатным соусом.
1: Ну вот, вода в мантыварке у нас закипела. Ставим наши манты на пар. Закрываем крышечкой. И засекаем 20-25 минут. А пока наши манты готовятся, я предлагаю приготовить простой и вкусный салат. Знаете, я очень люблю морковку. И мне нравится яйцо. А в сочетании яйцо и морковь получается просто простое, уникальное и сытное блюдо. Морковку мы натираем. Яичко мы тоже натираем на крупной терке. На мелкой терочке мы натрем чесночка для большей пользы и витаминов.

0: добавляем тертую морковку. Конечно же, нужно будет посолить. Кому нравится, можно поперчить. А заправляем мы наш салатик сметанкой. Быстро, вкусно, питательно. А главное, очень полезно.
1: Салат из моркови с яйцом. Одну морковь и одно яйцо натереть на крупной терке. Один зубчик чеснока на мелкой. Посолить, заправить сметаной и тщательно перемешать.
0: Итак, 25 минут прошло. 5 минут мы дали нашим мантам постоять немножко без кипящей воды. И достаем наши манты. Манты традиционно едят руками, поэтому не бойтесь брать их руками. Укладываем на наши тарелочки. Посмотрите, какая красота, а какой аромат, а вкус незабываемый. Приготовьте, порадуйте своих родных и приятного аппетита!

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И наша встреча сегодняшняя посвящена тренировкам пресса. Но помним, если у нас есть какие-то ограничения или заболевания, прежде чем заниматься, нужно проконсультироваться с врачом. Также нам нужно хорошо размяться. И эту разминку вы можете увидеть в нашей первой встрече. И сегодня нам тоже будет помогать во всем этом ассистент Армен. Приветствуем. Помним, друзья, да, о защите наших рук. Используем либо перчатки, либо магнезию. Начнем мы нашу тренировку с первого упражнения, которое включает в себя суперсет. Это три упражнения по очередной последовательности. Включает в себя в один подход. Делаем сначала первое. Часики.

После этого поднимаем ноги вверх. После этого сгибаем ноги. Армен покажет вам альтернативу этому суперсету. Угу, хорошо. Также мы можем выполнять этот суперсет поэнергичней, что зависит от вашей физической подготовки. Также и повторения. Таких суперсетов мы выполняем 3-5 подходов. После суперсета мы переходим к следующему упражнению, и нам понадобятся брусья. Поднимаем ноги в коленях сюда и оттягиваем, прогибаем спину назад. Делаем медленно полный прогиб и полный подъем ног. Армен. Хорошо. Повторение этого упражнения выполняйте в зависимости от вашей физической формы, а подходы от 3 до 5. Хорошо. И мы переходим к следующему упражнению. Для этого нам понадобится такая доска для пресса. Зафиксируем наши ноги. Делаем наклоны и подъемы, скручивая наш корпус. Раз, два, три, четыре. Когда мы чувствуем, что наш пресс зажегся, последние три делаем подъемы с максимальными скручиваниями. Пожалуйста, Арман. Закручиваем. Также это упражнение мы выполняем по повторениям в зависимости от вашей физической формы. А подходы от 3 до 5. И завершаем мы нашу тренировку пресса упражнением с колесиком. Стоим ровно. Ножки наши прямые. И делаем разгибание и сгибание нашего тела. Поднимаемся. Опускаемся. Поднимаемся, опускаемся. Также это упражнение можно делать с колен. Армен, пожалуйста, покажите. Выполняя это упражнение, мы сначала опускаем наш таз, после верхнюю часть тела. Повторений в этом упражнении зависит от вашей физической формы, а подходов 3-5. После того, как мы завершили тренировку пресса, нам нужно сделать заминку – растянуть мышцы кора. Приступаем. Ставим наши ладони, выворачиваем их и прогибаем нашу поясницу. Растягиваем и чуть-чуть вперед наклоняемся. Потом обратно. И еще раз. И еще разок. Хорошо. На этом наша тренировка окончена. Смотрите нашу следующую встречу, где мы будем тренировать наши плечи. Бог создал нас удивительными. И сегодня мы можем стремиться к совершенству, включив в свой образ жизни физические упражнения. Примите решение измениться сегодня и навсегда. И будьте здоровы!

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Глубина Евангелия». И сегодня мне хотелось бы задать нашему гостю, Виталию Ивановичу Олейнику, руководителю Центра духовного просвещения, священнослужителю, следующий вопрос. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Вот Евангелие от Луки в 9 главе в первом тексте сказано, что Христос дал силу и власть над всеми бесами своим ученикам и также врачевать от болезней. В прошлой теме мы поговорили о том, что такое власть над бесами, как она проявляется, действительно это так, какие условия, да, есть для того, чтобы человек мог освободиться от влияния сатаны и бесов. А вот врачевать от болезней – это иное что-то, да, потому что...

0: есть мнение, связывают многие именно одержимость с различными болезнями. То есть, когда Христос изгонял бесов из человека, и болезни некоторые их оставляли. Либо это что-то отдельное, действительно какие-то физические недуги, и, которые нуждаются просто во врачевании, да, то есть в медицинском вмешательстве. То есть Господь дал еще своим ученикам возможность всем без образования медицинского, не имея степени докторской, там, да, я имею в виду медицинской степени какой-то, да, и диплома врача, лечить людей?
1: Когда Священное Писание описывает нам вот пораженность человека грехом, то одним из последствий греха является болезнь. Фактически, в книге «Бытие» в 3 главе, когда впервые Господь сообщает о том, какой будет жизнь после греха, после грехопадения, сказано: «В болезни будешь рождать детей» и так далее. Вот. И потому эти состояния, безусловно, взаимосвязаны. Состояние греха, состояние власти дьявола, ибо именно властью дьявола грех вошел в мир, и состояние болезни. Евангелие, между тем, даже в этом отрывочке, который вы прочитали, разделяют бесноватость и болезнь.
0: Но болезнь является, в принципе, следствием греха.
1: Да, в общем говоря. Да. Бывает и так, что болезнь вызвана одержимостью.
0: Конкретным грехом и одержимостью.
1: Да. Например, говорится в одном из эпизодов, что Иисус Христос изгнал духа, который был нем. То есть духа немоты. И когда дух был изгнан, человек освободился от немоты, стал говорить, сказано, разрешились уста его, по синодальному переводу. Или же эпизод, когда Христос говорит: «Сию же дочь Авраамова, которую сатана связал вот уже 18 лет, надо было освободить». А перед этим говорится о том, что она имела духа немощи. То есть в определенных ситуациях в действительности бывает так, что человек, получая освобождение от бесов, он же обретает и физическое здоровье.
0: Понятно.
1: Если, если причиной была именно бесноватость.
0: Но вот человек, допустим, вышел на холодную улицу, на улицу, холодный воздух, простудился, насморк, у него температура. Это же не значит, что в него бес там гриппа вселился или там простуды.
1: Конечно, потому-то Евангелие и разделяют. Христос говорит о том, что вот такое служение вам даю и врачевать, да, и исцелять. И в описании служения Иисуса Христа, когда приходили к Нему многие, приводили, Он говорит, Он исцелил всех и словом изгнал бесов. То есть это разные понятия. Тем не менее, вот упомянутая вами простуда и так далее, это сфера, на которую или о которой Библия довольно много говорит. В Библии даны нам законы здоровья. Очень много говорится о взаимосвязи между поведением человека и соответствующим вот, состоянием здоровья. И Господь нам уже очень много помог еще до того, как было реализовано Евангелие, поскольку Он в своем законе, в Пятикнижье, дал очень многие принципы здорового образа жизни, живя по которым, вот в современном обществе есть соответствующие исследования, люди в среднем живут на 10 лет дольше, чем в среднем по населению в той или иной местности. То есть это само по себе благая весть. Но мы сегодня говорим о чем-то другом, о чем-то, что Господь Иисус принес с собою именно в контексте своего служения, именно в контексте реализации Евангелия.
0: Ну да, мы не о профилактике говорим здорового образа жизни, а уже об исцелении от конкретных болезней сверхъестественной силой Божией.
1: Именно так. И мне хотелось бы вот рассмотрение этого вопроса начать с пророчества об Иисусе Христе, с пророчества о Мессии, собственности, которые исполнились в лице Иисуса Христа. Это известный отрывочек из пророка Исаии. Исаия 53 глава, мессианская глава, глава с мессианскими пророчествами. Вот там в стихах с 3 по 5 есть такой эпизод, с 3 по 5. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Здесь есть три утверждения в этих коротких стихах о роли Иисуса Христа применительно или в связи с темой болезни. Говорится о том, что он, во-первых,

0: изведал болезни. Дальше, более того, Он взял наши немощи, наши болезни на Себя, и, в-третьих, ранами Его мы исцелились. То есть это довольно много о вот этой важной составляющей служения Иисуса Христа, об исцелении. И эти пророчества как-то должны были исполниться. То есть вопрос, что означает, что Он взял на Себя наши болезни? Что означает, что Он взял на Себя наши немощи?
1: То есть значит ли Он, что переболел всеми болезнями, и теперь мы болеть ими не будем?
0: Вот. Один из возможных вариантов, да? Я предлагаю обратиться теперь к евангельскому повествованию, где запечатлено исполнение этого важного пророчества. Например, Евангелие от Матфея, 8 глава, 17 стих, говорит. Матфея, 8 глава, 17 стих. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес болезни». То есть Матфей свидетельствует о том, что пророчество исполнилось, что служение Иисуса Христа в действительности это имело место. Что же это значит? В каком смысле Он брал на Себя наши немощи? По поводу чего Матфей вот говорит о том, что это есть исполнение пророчества Исаии? Посмотрим на контекст. Вот у нас в стихах 14 и 15, прямо перед этим заявлением, сказано так. «Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке. И коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом, и исцелил всех больных, да сбудется реченное». Угу. То есть речь идет о конкретных недугах. Горячка, как полагает большинство исследователей, это, скорее всего, малярия. Угу. То есть это смертельно опасное заболевание в ту эпоху, когда медицина еще не была так развита, как сегодня. Да и сегодня от малярии люди умирают. Так? То есть он взял на себя болезнь тещи Петра.
1: Но он сам не заразился этой болезнью, не заболел ей.
0: Нет.
1: Ну что тогда значит? Это все-таки, наверное, в переносном смысле, что он взял на себя. То есть он имел право эту болезнь исцелить. И как? Он же ей не заболел?
0: Ну, давайте посмотрим на еще один эпизод, который перед этим. Вот 8 глава Евангелия от Матфея, стихи с 5 по 7. «Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: я приду и исцелю его». То есть лежит, недвижим. Так, в расслаблении полагают, что речь идет о какой-то парализации. Да, да. И дальше вот стих 13 говорит: «И сказал Иисус сотнику: иди, и как ты веровал, да будет тебе, и выздоровел слуга его в тот час». Угу. То есть и Христос тут же не падает парализованным. Да? То есть когда используется эта фраза «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни», речь идет о том, что Он подобно тому, это важно подчеркнуть, что вот это пророчество дается в том же самом контексте, в 53 главе книги пророка Исаии, где говорится, что Господь возложил на Него грехи всех нас. Грехи наши не сделали Иисуса Христа грешником. Они были возложены на Него как на жертву в плане ответственности. «Ранами Его вы исцелились».
1: Вот прощает все грехи, а от болезней не от всех почему-то освобождает.
0: И он сам себе ставит диагноз. Он говорит, что бы я ни превозносился.
1: Хвастливый, да? Почему-то один вот пышет здоровьем, а другой, несмотря на то, что, может быть, и не сделал никакого такого тяжкого греха, тем не менее, болен там тяжелой болезнью неизлечимой.
0: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Здесь перед нами, таким образом, пророчество о том, что Иисус Христос взял на Себя все последствия греха, грехопадения, в том числе и все болезни, всех, кто когда-либо болел и будет болеть еще до скончания века. И Он взял на Себя и возложил их в смысле ответственности, в смысле платы и как способ исцеления. Но для нас важно здесь подчеркнуть вот что. Это не метафорические, то есть болезни и немощи, не в смысле какие-то духовные, да, там, как какие-то наши слабости, что касается невозможности сопротивляться греху. Об этом мы уже говорили. В жертве Иисуса Христа и в силе Евангелия есть преодоление силы греха, да, Он упразднил тело греховное. Но помимо

0: Помимо этого, и вот в этом благодатность этого аспекта Евангелия, он еще и физические недуги также понес, и также, я сейчас хочу прочитать из первого послания Петра, вот что он сделал с ними. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. 1 Петра 2, 24 говорит, «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы, избавившись от грехов, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились». То есть апостол Петр цитирует пророчество, да? Пророчество Исаии, 53 глава, где говорится о том, что он взял на себя немощи, наши болезни, и ранами его мы исцелились. То есть Христос это сделал когда? Когда в теле своем взошел на древо. Он все последствия греха телом своим вознес на древо и таким образом приобрел право и свободу нас исцелить.
1: Ну, позвольте, вот мы верою принимаем, что грехи наши прощены. Да. Не всегда это связано с какими-то физическими изменениями, это просто вопрос веры. Но болезнь-то это совсем другое. Человек чем-то болен. Многие больны тяжелыми заболеваниями, такими как рак и прочие. Верующие люди страдают от этих заболеваний. Почему же тогда Господь, если Он прощает нам все грехи, и все грехи абсолютно очищает, и сказано, что ранами Его мы исцелились, но вот прощает все грехи, а от болезней не от всех почему-то освобождает?
0: Вы подняли очень важный вопрос. И я предлагаю к нему вернуться чуть ближе к концу нашего разговора, поскольку в действительности Евангелие демонстрирует, и апостольские писания в целом демонстрируют разницу между грехом и болезнью. Но прежде мне хотелось бы показать еще одно пророчество. Из 61 главы книги пророка Исаии, где в первых трех стихах говорится о служении Спасителя следующее. Книга пророка Исаии, 61 глава, первые три стиха. «Дух Господень на мне, и Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо платья елей радости, вместо унылого духа славная одежда, и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его». Еще одно пророчество, которое Иисус Христос процитировал в начале своего служения, о чем можно прочитать в 4 главе Евангелия от Луки. Здесь говорится об эмоциональной стороне дела. Да? У нас здесь сетующие, сокрушенные сердцем, дальше плачущие и унылый дух. Так? То есть это все разные эмоциональные состояния. Сегодня очень многие люди болеют именно из-за сокрушенности духа. Причиной многих заболеваний является их психосоматическая природа, когда внутреннее состояние человека, то, как он мыслит себя, как он к себе относится, да, каково его психологическое измерение или психологическое измерение естества человека, вот от этого зависит и крепость его физиологического здоровья. Так вот, благая весть заключается в том, что Христос пришел для того, чтобы освободить людей, в том числе и от всевозможного рода эмоциональных недугов. Депрессия, как один из очень распространенных в современном мире недугов, является причиной очень многих проблем, в том числе и потом уже на уровне физиологического здоровья. И вот Иисус Христос пришел для того, чтобы и от этого избавить. От физических болезней, от эмоциональных болезней. И я хочу предложить прочитать в 7 главе Евангелия от Луки один эпизод, где это пророчество Исаии 61 главы вновь вспоминается, да? Применительно к описанию служения Иисуса Христа. Евангелие от Луки, 7 глава. Могли бы вы прочесть стихи с 19 по 23?
1: Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должен прийти, или другого ожидать нам?» А в это время он многих исцелил от болезней, недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют».

0: «И блажен, кто не соблазнится о мне».
1: Спасибо. Вот здесь задается вопрос, ты ли тот, кто должен прийти? Ты ли в действительности настоящий Мессия? И вот вместо того, чтобы что-то доказывать, Христос говорит, вот вы просто расскажите, что вы видели. Так вот, когда он описывает, как сформулировать ответ Иоанну Крестителю, то вот в 22 стихе есть несколько терминов, которые являются прямой цитатой из 61 главы книги Исаии. Да. То есть Иисус Христос цитирует Исаию 61 главу для описания своего служения. И уже позже, когда апостолы проповедовали Евангелие в 10 главе книги Деяний апостолов, о служении Иисуса Христа говорится так. 10 глава, стихи 37-38. «Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». То есть вновь ссылка «Господь помазал меня делать то-то и то-то». То есть апостолы тоже, описывая служение Иисуса Христа, видели исполнение в нем пророчества 61 главы книги пророка Исаии. Потому Бог имеет право вследствие служения Иисуса Христа, помимо того права, которое у Бога есть по факту сотворения нас, так он целитель, и таковым назван еще в книге «Исход» в 15 главе, «Я Господь, целитель твой». Господь имеет право исцелять в силу того еще, что Иисус Христос, вот как губка, впитал в себя вот эти все вирусы, все эти болезненные состояния телесного плана, эмоционального плана, и телом своим все это он вознес на древо, и нам теперь дал возможность его ранами исцеляться. Христос имеет право это делать.
0: Не всегда хочет, получается, что ли?
1: И вот мы теперь можем вернуться к вопросу, который вы задавали некоторое время назад. Почему в действительности так случается, что бывают и люди праведные, продолжают болеть? Здесь я хотел бы предложить два ответа. Во-первых, то, что порою человек все-таки сам виноват в своей болезни. И мы находим, например, в опыте апостола Павла, когда он говорит, я вот трижды молился Господу, но вот есть у меня этот недуг, немощь, он называет, да, свое состояние немощью, вот, жало в плоть, то есть это что-то с его плотью было, которое по-прежнему оставалось в нем. И он дает определение, он говорит, это ангел сатаны. Это ангел сатаны. И он указывает причину, дабы я не превозносил.
0: То есть следствие гордыни его, что ли, или превозношения, это послано?
1: Вот это слово...
0: Для смирения?
1: Гордиться, да, оно из всех апостольских писаний, да, из всего так называемого Нового Завета в оригинале используется почти эксклюзивно у апостола Павла.
0: То есть он часто говорит... Превозноситься вот это, да?
1: Он часто говорит, вот вы принуждаете меня хвастаться. Я бы не хотел, да все-таки скажу, и так далее. И он сам себе ставит диагноз. Он говорит, что бы я ни превозносился...
0: Хвастливый, да?
1: Да, то есть он знал о своем недуге. Он знал о своем недуге, вот этом духовном. И это открывало дверь для дьявола, даже у такого великого апостола, как апостола Павла, открывало дверь и давало дьяволу право его физически мучить. И в особенности, когда мы смотрим, что значит «удручать меня», вот в некоторых современных переводах «дьявол меня колотит». Да, то есть это нечто очень серьезное, очень-очень сильное. И, естественно, у богословов есть разные догадки о том, в чем именно это вот, проявлялось. Но вот он говорит, я в немощи плоти благовествовал вам. То есть совершенно ясно, что это какой-то был телесный недуг. То есть может быть такое в жизни верующего, в жизни воцерковленного, в жизни человека, находящегося в завете с Богом, что вследствие какого-то греха.
0: Но ведь все грешны, и каждый согрешает, да, и написано, все мы много согрешаем, сказано, конечно, о верующих людях. Говорят, конечно. Но почему-то один вот пышет здоровьем, а другой, несмотря на то, что, может быть, и не сделал никакого такого тяжкого греха, тем не менее, болен там тяжелой болезнью, неизлечимой.
1: Мы сейчас говорили о том, что, возможно, есть ситуации, в которых причиной болезни является грех.
0: Но это не всегда прямое следствие.
1: Конечно же, не всегда. То есть, когда мы говорим об апостоле Павле в качестве примера, то важно подчеркнуть, что исследование текстов, его посланий, написанных ближе

0: к концу его жизни показывает практическое отсутствие глагола «каухаумай» – «хвастаться». То есть у нас есть основания полагать, что он победил вот эту негативную черту своего характера, силой Божьей смог ее преодолеть. Но, как вы уже отметили, есть и основания общего плана. То есть мы греховны по природе. Мы греховны по природе. И Евангелие нам открывают, например, эпизод, когда ученики задают вопрос Иисусу Христу. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна. Евангелие от Иоанна. В 9 главе, начиная с 1 стиха, 9 глава с 1 стиха. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его». То есть бывает ситуация, когда человек болен просто потому, что он родился на земле. Здесь, когда грех вошел в естество человека, пришли болезни, и со временем ухудшается генетический фонд человечества. Люди рождаются предрасположенными.
1: Или просто родились в такой местности, где больше негативного влияния.
0: Фактор окружающей среды, например, и так далее. Да? То есть есть вопросы естественного порядка. Мы уже отметили в самом начале, что Бог в помощь нам дал законы здоровья. И они помогают как-то вот нивелировать это влияние греха. Но истребить его полностью означало бы истребить нас. Означало бы истребить человеческую природу. Вот. То есть, потому, когда мы говорим о полной победе над болезнями, о полной победе над микробами, вирусами и так далее, обетование у нас находится только в самом конце. Книга Откровений, 21 глава, повествует в стихах с 1 по 4 следующие. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: То есть в Царстве Божьем после второго пришествия Иисуса Христа, когда нам даны будут новые прославленные тела, тогда не будет болезней. Но, тем не менее, если говорить о нашей сегодняшней теме, мы сказали, сила Евангелия в том, что Господь дал власть исцелять от болезней. Как же тогда понять, от каких болезней у нас есть власть исцелять? О каких болезнях мы можем молиться с уверенностью, что Господь может исцелить эту болезнь? А какие-то, может, есть болезни, когда и молиться-то уже не нужно, да, или нет?
0: Зная, что полностью от болезней мы освободимся только тогда, когда будет вот дано новое тело при втором пришествии Господа, так? Зная о том, что полная победа над болезнями нам не обещана до этого момента, мы обращаемся к Господу на следующем основании. Мы знаем, что у Христа есть право нас исцелять. Он его заслужил своей собственной смертью. Но нигде в Евангелиях нам не гарантировано, что верующие будут свободны от болезни. У нас есть обетование. У нас есть обетование о том, что мы можем просить, и Бог принимает решение исцелять. В опыте моего служения Господь являл чудесные избавления. Люди исцелялись от рака, люди освобождались от глухоты и так далее, и так далее. Но мы, приступая к Богу, мы приступаем как просители. Вот в отличие, например, от просьбы о прощении греха, где грех истреблен, и где Господь нам гарантирует неоднократно, что любой грех от всякого беззакония, если исповедуешься, Господь очистит, нет у нас подобного обетования касательно выздоровления. И вот то, что в Евангелиях написано, это, то есть вот эти чудеса исцеления, они записаны не столько для того, чтобы теперь нам
1: иллюзию создать,
0: возыметь надежду, что Господь нас освободит от всех болезней, а с другой целью. Вот давайте напомним, это очень важный момент. В конце Евангелия от Иоанна, в предпоследней главе, написано так, в 20 главе,

0: стихи 30 и 31. «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сии. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Главная цель Евангелия – показать, что над всеми проявлениями и результатами греха во Христе Иисусе есть победа. И потому, вот представим человека, которого Господь исцелил от рака. Он же все равно умрет. А через неделю, возможно, простудой заболеет. А возможно, что-то еще случится, что-то проявится, какая-то ситуация. Он все равно будет болеть. То есть даже исцеление, самое чудесное сегодня, они не избавляют нас от нашей главной проблемы. А главная проблема – это греховная природа. Но когда мы веруем благодаря этим чудесам или при помощи, да, видя в этих чудесах исцеление Божью силу, так и гарантию полного восстановления, когда мы веруем в Сына Божия, веруем в жизнь вечную, то мы, имея это, ожидаем того времени, когда наступит эпоха, когда не нужно будет обращаться к врачам. То есть сила Евангелия сегодня реально – она проявляется, и мы тому свидетели. И важно помнить об этом. Важно помнить о том, что ко Христу мы можем прибегать как к целителю нашему, однако мы не можем приказывать Господу нас исцелять, мы не можем здесь ожидать того, чего Господь нам не обещал.
1: Но если Бог сам решает, кого исцелить, кого не исцелить, кого уврачевать, кого оставить в таком состоянии болезненном, может, и врачи тогда не нужны, или все-таки стоит к врачам обращаться?
0: Евангелист Лука был врачом. Господь демонстрирует через служение пророка в эпоху Ветхого Завета. Можно прилагать пласт смокв для исцеления. То есть Господь использует естественные все средства исцеления, сверхъестественные. Мы всегда можем, мы имеем право лечиться, обращаться к врачам, помня при этом, что Господь и врачей благословляет, и лекарства благословляет. Библия никогда не разделяет естественные и сверхъестественные способы исцеления.
1: То есть можно привести такой текст: «Все, что по силам делают руки твои, делай», и применительно к исцелению также, да?
0: Очень, очень хорошо сказано.
1: Большое спасибо. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Пусть Господь вас благословит.
0: То есть не любая беда является проклятием. Если взять статистику Библии, то о деньгах, о финансах, о богатстве, о бедности и так далее, в принципе, на тему вот, экономическую, очень много сказано. То есть это довольно сильное заявление Иисуса Христа. И оно далеко не единственное. Иисус Христос пришел не для того, чтобы зарабатывать деньги. Он пришел не для того, чтобы строить дворцы. Мы твердо знаем, что Господь приготовил для нас благословение в Евангелии, в том числе и в его материальном измерении.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать Александра. Александр – глубокий исследователь Священного Писания, с таким складом ума, склонным к точным наукам. Он специалист в области IT-технологий, пресвитер церкви. И вот, Александр, открыли большую тему на наших встречах, что Христос – наш первосвященник. И вот вы предложили на сегодняшней встрече говорить о Мелхиседеке. Кто это?

0: такой и почему нам нужно о нем знать?
1: Да, ну потому что в Священном Писании не раз говорится, что он первосвященник по чину Мелхиседека.
0: Это
1: да?
0: Про Христа говорится.
1: Про Христа, да. Это апостол Павел говорит, это вот Псалом 109 мы с вами читали, и сам Христос об этом, вот на предыдущей программе мы с вами говорили, сам Христос об этом говорит, да.
0: Вот. Кто же такой Мелхиседек?
1: Кто же такой Мелхиседек, да?
0: То есть, если мы лучше хотим понимать Христа, понимать Его служение, понимать то, как Он ходатайствует за нас, да, то для этого нужно и в этом,
1: да,
0: разобраться.
1: Кто такой Мелхиседек, да? Ну, Мелхиседек у нас появляется во времена Авраама, да, то есть во времена патриархов, когда давайте окунемся в ту историю, да, мы должны с вами представить все, как оно происходило. Представьте себе Авраам, который, значит, ходит по земле обетованной. Ну, поскольку эта земля тоже грех, там на ней присутствует, да, и вот, значит, в то время там все цари на этой земле платили дань другим царям, да, вот, и 12 лет они им платили, как нам говорит Библия, на 13-й год они сбунтовались, и на 14-й год приходят цари.
0: Это все были языческие цари?
1: Ну,
0: были языческие такие племена?
1: Это, да, языческие, да, это ханаанские народы, которые там жили в тот момент.
0: Ну, то есть Господь уже назвал это землей обетованной, но до райского состояния этой земли было очень далеко.
1: Да, да, конечно, но туда Бог пригласил Авраама следовать за ним, а Авраам последовал. Вот. И что там происходит?
0: Потому что у Бога было намерение, чтобы Авраам стал родоначальником
1: народа Божьего.
0: Да. То есть того народа, который будет не языческим, а который будет понимать Бога истинного,
1: Это свой народ, единого. Да, это свой народ, это святые Божьи. Да. Вот. А значит, что произошло? Вы помните, где захотел жить Лот, да? А вот хотел...
0: Племянник Авраама,
1: да, в долине сидим, там вот она такая хорошая, там такие виноградники, там вот это вот...
2: Города его прельщали.
1: Да, да, да, да, там водоснабжение хорошее, это Иордан там, в общем, она орошалась, как сад Эдемский там и так далее. Вот это была такая долина, да, сейчас там Мертвое море, самое соленое море. Вот, и... Вот, вы знаете, в этой долине разыгралась война.
0: Между этими языческими племенами?
1: Да, да, да. И в результате племянник Авраама вот,
2: был в плен.
1: Да. Ну, также там сражались царь Содомский, царь Гоморский. Вот, они там в смоляную яму попали и так далее. Вот. Проблема в том, что были уведены
0: Содом
1: люди.
0: Содом и Гоморра в то время существовали.
1: Да, да, да. То есть,
0: и грех Содомский и Гоморский.
1: Содомский и Гоморский, к сожалению, да. Вот. А, были уведены в плен, да, то есть жители и имущество, и Авраам, узнав, что...
0: Лот был уведен.
1: Да, да, Лот был уведен в плен. Он решил их преследовать вдоль, ну, там, на север.
0: Этих вот самых
1: до Хорма, да, там, разделил свой отряд, напал на них и... Была одержана убедительнейшая победа, в результате которой Авраам возвращается со всем имуществом, со всеми людьми.
0: То есть он победил этих всех царей?
1: Победил. Ну, Бог был с ним, как это самое, вот, не победить. Там еще в этой главе говорится: «Авраам, я твой щит».
0: Бог ему сказал.
1: Бог, конечно, да. То есть, понимаете, и вот как раз давайте...
0: Это книга «Бытие», да?
1: «Бытие», вот 14 глава, 17-18 стихи нас интересует. Вот, то есть Авраам здесь возвращается с победой. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера, а это был предводитель этих царей, да, то есть язычных, да, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шавы, да, что ныне долина царская, и Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего.
0: Это здесь впервые упоминается имя Мелхиседек?
1: Да. Мелхиседек впервые упоминается.
0: Царь Салимский.
1: Царь Салимский, да.
0: Что это такое?
1: Значит, Салим, или, то есть, ну, здесь мы перевод септуагинты, да, то есть там ша не существует в греческом языке, поэтому там шалем, да, то есть это мирный город.
0: Город мира?
1: Да, да. А Мелхиседек означает царь правды.
0: Угу. Царь правды. Это его имя означает?
1: Да, да. То есть, смотрите,
0: но
1: царь
0: город
1: правды,
0: Салим, он существовал?
1: Да, существовал, это, ну, можно сказать, Иерусалим практически.

0: тогда. Вот, в той местности находился. А вынес хлеб и вино. Посмотрите.
1: Но это еще был не Иерусалим, это еще был город Салим, в котором царь был Мелхиседек.
0: Да. То есть посмотрите, царь правды, да?
2: Город мира.
0: Да, да, город мира, первосвященник, да, священник Бога Всевышнего. Как это все подходит Христу?
1: Да.

0: Образы Христа – это у нас кто? Значит, это Моисей как лидер исхода, да? Значит, а Аарон как священник, первосвященник, да? Давид как царь. И вот как раз мы встречаемся еще с одним – это Мелхиседек, который в себе сочетает и царя, и священника. Да? Вышло навстречу два царя, один царь. Какой там написано?
1: Содомский.
0: Содомский. А второй какой?
1: Ну, который Салимский. Мы сейчас говорим.
0: Салимский. Понимаете?
1: То есть один – это царь развратного города порочного, да. А другой – это царь города мира.
0: Да, тут просто еще о качестве Авраама сейчас мы можем поговорить. Да? А царь Содомский предложил взять ему всю добычу себе, отдать только
1: Аврааму?
0: Людей. Да, Аврааму, да. А Мелхиседек что сделал? Вынес ему хлеб и вино, да? Вот, и благословил его еще. Да.
1: Что было принято в то время вот в языческих таких ситуациях? То есть вся добыча, что ли, победителю приносилась, да? А Мельхиседек уже отличается от того, что он сделал. Он не добычу ему принес.
0: Ну, дело в том, что Авраам отказывается от вот, того, что предлагает ему Содомский царь. Говорит, чтобы потом не говорили, что ты облагодействовал меня, я у тебя ничего не возьму. Да? Вот, только то, что принадлежит, вот, то, что, вот, кто со мной ходил, пусть они возьмут с собой долю, а я ничего от тебя не возьму. Вот. Поэтому он от него отстранился. Просто отношение Авраама к тому образу жизни, который вели вот эти вот, цари, там, Содомский, Гоморский, там, вот из этой долины. А Мелхиседек, этот священник Бога Всевышнего, да, то есть посмотрите, что он сделал. Давайте посмотрим следующий слайдик. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли».
1: Это Мелхиседек благословил Авраама.
0: Да, благословляет Авраама.
2: То есть как будто это Бог благословляет, да?
0: Да.
2: Сам, да?
0: Как
2: потому что
0: бы, да.
2: Он говорит: «Благословен Бог Всевышнего, который...»
0: Да, да. «И благословен Бог Всевышний, который предал врагов». Вот источник победы у Авраама, на самом деле. Это Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. А Авраам что делает?
2: Дал ему десятую часть.
0: Дает ему десятую часть.
1: Десятину. Это первый раз упоминается десятина.
0: Впервые упоминается в Священном Писании десятина, да. То есть для чего нужна на самом деле десятина у нас, да? То есть, а десятина нужна для поддержки работы святилища. То есть для чего там? То есть колено Левия, например, не имело своего дела.
1: Колено Левия чем занималось?
0: Занималось служением в храме.
1: Это одно из 12 колен
0: Израиля. Да. У них были свои города в каждом колене.
1: Но вот. Своих земель не было.
0: А своих земель не было. Они служили Господу и служили народу. Вот.
1: Еще раз, а Аарон и Левий, как это связано между собой в священническом служении?
0: Ну, Левий – это, как
2: сын,
0: это сказать,
2: сын.
0: Нет, это предок Аарона, а как бы, Левий – это колено, а род Аарона – это род священнический в этом колене.
1: То есть сначала вот из 12 колен Израилевых одно было колено Левия,
0: да,
1: вот, и в нем уже через какое-то время родился Аарон, брат Моисея.
0: Брат Моисея, да. Это священники.
1: Это священники.
0: Это священники.
1: И это Богом было заповедано, что вот Аарон, его сыновья были священниками, да?
0: Да. Но наш с вами священник, да, наш Спаситель Иисус Христос, да, высиял, как апостол Павел говорит, из колена Иудина, да? То есть он не мог стать священником на земле.
1: Положено по Левиному, по колену Левиному,
0: да,
1: чтобы они...
0: Но Авраам дает ему десятую часть. То есть он признает его
2: Богом.
0: Священником, да.
1: Еще раз, кто из колена Иудина?
0: Иисус
1: Христос.
0: Из колена Иудина, да.
1: А мы с вами все время говорим, что
0: сын
1: он
0: Давидов,
1: священник наш, но он не был из колена Левиина. А почему это так?
0: Вот мы как раз об этом и говорим, да, то есть мы говорим об отличии двух священств, священства по, значит, левитскому чину и по чину Мелхиседека, да.
1: Левитский чин – это чин, принятый вот в израильском народе.
0: Ну, не принятый, просто Бог так решил, что именно левиты будут служить в его скинии, в его храме, потому что в свое время они проявили верность ему, вот, левиты. Изначальный план у Бога был, что

0: Священниками должны быть весь Израиль, весь израильский, да.
1: Но осталось всего лишь одно колено.
0: Одно колено, да. Угу. Вот. Хочу просто вас обратить внимание опять, поскольку мы сегодня разбираем именно Мелхиседека, да, посмотрите, как о нем говорит апостол Павел. Это послание к евреям, 7 глава, 3 стих. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божьему, пребывает священником навсегда». Вот, кстати, без отца, без матери. Вот есть такое понятие, как теледот, теледот, да, то есть это, ну, как бы родословие, это происхождение. По-гречески это переведено как генезис. Вот почему, значит, на многих языках первая книга Библии, у нас она называется «Бытие», да, вот, значит, в иудаизме это «Брешит», вот, по первому, значит, слову, а во многих языках это «Генезис», то есть происхождение.
1: Генетика отсюда.
0: Генетика, да, то есть вы знаете, да, да, посмотрите, а тут здесь что написано? «Без отца, без матери, без родословия». Без генезиса. То есть, вот мы же, когда открываем...
1: Это про кого тут сказано?
2: Это про Мелхиседека.
0: Про Мелхиседека, да.
1: А мы можем проводить параллель со Христом, да? Да. То есть, так же, как он не был левитского происхождения, ну, что ли, по чину левита...
0: Мы немножко сейчас другую хотим параллель. Там, то есть, допустим, вот родословие Адама, да? То есть, когда убирает Адам, родословие Адама родил такого-то, жил столько-то, родил такого-то. А тот жил столько-то, там, это Сиф, родил такого-то и так далее, и так далее. Вот, в итоге там доходит до Ноя. Вот. Когда умирает Каин, вот родословие Каина и так далее, да, то есть перечисляется рода.
1: Кто был отцом,
0: да,
1: кому?
0: Кто за кем, кто кого родил, кто столько жил. То есть можно, в принципе, посчитать и посмотреть, кто же жил на земле, сколько жил, примерно все прикинуть, как говорится, да. А про него, про Мелхиседек, мы просто он как бы берется ниоткуда. Вот, вот почему он, так сказать, напоминает нам. Вот посмотрите, еще раз текст. «Без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца». То есть родословие, вот я же говорил, да, вот этот теледот, перечисление, да? Кто кого родил, сколько жил, да?
1: То есть, а про Мелхиседека ничего этого не сказано.
0: Он как будто берется ниоткуда.
1: Есть, это для того, чтобы нам показать, вот, да, каков Иисус Христос.
0: Да, уподобляя Сыну Божьему. То есть вот откуда взялся Христос? Дух Святой нашел на Марию, да? И она, значит, сила Божья осенит тебя, да? Значит, Дух Святой найдет на тебя. И поэтому рождаемое наречется Сыном. Рождаемое святое, в Евангелии от Луки написано, наречется Сыном Божьим.
1: То есть вот не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, это как раз характеристика Иисуса Христа.
2: Хотя мы в Священном Писании, да, в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки читаем родословие Иисуса Христа.
0: Да, читаем, да, то есть по плоти.
2: Да, да, да, да, мы читаем, да, родословие, да, Иисуса.
1: То есть происхождение Иосифа,
0: это происхождение Марии.
2: Это у Матфея, да, да.
0: И происхождение Марии мы читаем у Луки как раз, да.
1: Но Иосиф не имел отношения физического к рождению
0: физического
1: Иисуса Христа.
0: Не имел, да, хотя они оба Давида, вот, но... Там мы, ну, то есть Рождество Христово было так, пишет Христос, да, то есть, ну, нашел Святой
2: то
0: Дух.
2: Есть, вот это, родословие, да? Это родословие как бы свидетельствует о том, что он Сын человеческий, да,
0: он
2: Иисус Христос.
0: Он стопроцентный.
2: Да?
0: Да,
2: Бог, да, да, и стопроцентный человек.
0: И стопроцентный человек.
2: И вот это вот интересно, да, что именно священническое служение он совершает, он же не на земле совершает его, а совершает только на небе священническое на небе, да, служение. Да, да. И поэтому он вот по чину Мелхиседека. По то чину есть Мелхиседека, он не совершал служение первосвященническое на земле.
0: Нет, конечно, он и не мог. Да, то есть мы же, да, сказали, что если он на земле, то есть он должен был из какого колена быть?
2: Да, из Левия.
0: Левия из рода Аарона.
1: Его бы не допустили, да?
0: Вообще не то допустили, его даже не пустили бы даже.
1: Да, по установлению храма.
0: Не пустили бы, во святое, вот в чем дело. То есть мы с вами, когда говорили вот, в цикл, если там наш зритель мог посмотреть, что обычный человек мог войти во святилище только
2: во двор.
0: Куда?
2: Во двор.
0: До какого там?
1: До жертвенника.
0: До жертвенника, до северной стороны.

0: страны, где и заковалась всякая жертва. Угу. Вот. А язычник даже этого не мог сделать. Угу. Даже не мог войти туда. Вот, только туда. Вот почему нужно было в завете, чтобы отдавать грехи, угу. чтобы забирались грехи. Да,
1: а можно сказать, что вот те, кто не верили, что Иисус Христос, что Иисус – это Христос, что это да. Мессия, вот именно во время Его первого пришествия на землю, да. вот для них была эта часть Библии написана, что вот вы не считаете, что Он Бог, вы не считаете, что Он пришел на землю для того, чтобы спасти людей. А вот посмотрите, ведь его образом является Мельхиседек царь Салима. Да,
0: да?
1: То есть им это должно было объяснить. Они так хорошо знали Писание. А нам сегодня почему это важно тоже знать?
0: Потому что мы изучаем Библию. Моисей не случайно так написал. Он же, можно было родословие Мельхиседека найти? Конечно, можно. Но Моисей показывает, то есть то, что говорит апостол Павел, это не случайно сделано. Чтобы показано было, чтобы он должен уподобиться Сыну Божьему.
1: Что таков Сын Божий.
0: Таков Сын Божий,
1: чтобы мы это лучше поняли.
0: Мы понимали, да. То есть он же не просто Сын человеческий, а еще Сын Божий. То есть характер Бога у него.
1: И, да, как вот Лена сказала, одновременно и Бог, и человек.
0: Да, а тот ему уподоблялся просто. Это был просто человек, на самом деле. Царь Салима, царь правды, значит, первосвященник Бога.
2: Всевышнего.
0: Всевышнего. Угу. Вот. Кстати, как он служил, здесь не описывается, на самом деле. Вот. А что такое чин Мельхиседека? Мы с вами, вот, кстати, будем подробно говорить на следующей программе. И чем он отличается, да?
1: То есть, вот то есть чем служение?
0: Чем служение, да.
1: Мельхиседека, а значит, и Христа,
0: да, да.
1: чем оно отличается
0: насколько,
1: от человеческого?
0: Насколько больше служений Христа, насколько больше там благословений. Это же то, просто служение, как говорится, прообразное, то есть просто иллюстрация того, что на самом деле происходит на небе, чтобы просто мы понимали, но оно очень важно, чтобы мы смогли понять, что происходит на небе. Вот.
1: Ну что же, хорошо, будем ждать тогда этой встречи следующей. Да. Надеемся, что вам тоже интересно то, о чем мы говорим, хотя и сложно. Но вот нужно втянуться в это, нужно начать разбираться вот в этих деталях. И будет становиться все более и более интересно, и более понятен будет нам Иисус Христос. Все больше и больше доступа в наше сердце будет иметь Дух Святой. Ну, тогда до следующей встречи с вами. До свидания.
0: До свидания.
3: Проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю.

не будет носить на себе ни тени проклятия. Представьте себе родину спасенных и помните, что она будет прекраснее, чем может это себе представить самое смелое и живое воображение. Разнообразные Божьи дары в природе являются лишь самым слабым отражением Его славы.

написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим

0: «Что скажет он вам, то сделайте». На эти слова Марии, Матери Христа, слуги не потребовали объяснений и не спорили. Они просто наполнили огромные каменные сосуды водой. И произошло чудо. Вода превратилась в вино. А готовы ли мы сегодня, как те слуги, исполнить то, что говорит нам Бог, даже если это кажется нам странным и нелогичным? Сегодня мы разбираем Евангелие от Иоанна, вторую главу, со священнослужителем Ильей Александровичем Гулаковым. Илья Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день, Мария.
0: Мы с вами уже поговорили про первую главу, и сегодня прикасаемся ко второй, с 1 по 11 текст. Мы читать будем чуть позже. Хотелось бы сначала уточнить, что важного мы должны услышать, на что нам стоит обратить внимание.
1: Когда мы начинаем читать вторую главу, то мы входим в новый такой идейный блок, в котором Иоанн желает нам открыть нечто особенное. Угу. И мы видим, что со второй по четвертой главы включительно Иоанн так вот структурирует свой текст, где он показывает основную мысль, которая будет заключаться у нас в третьей главе, там вот где-то с 21 текста по 36. Но сейчас через весь блок происходит одна основная тема. Это замещением Иисусом Христом иудаизма, их обрядов, их жертвоприношений, храма. Угу. То есть вот все, что было связано с ветхозаветним святилищем, Иисус заменяет собой. Это вот основная тема, которая идет через весь этот блок. И в принципе она будет, как мы увидим дальше, выходить и за пределы 4 главы. Но там мы уже

0: Об этом поговорим отдельно.
1: Угу. Спасибо большое за интересное такое вступление. И давайте, наверное, прочитаем в синодальном переводе. Прочитайте, пожалуйста, этот отрывок.
0: «На третий день был брак в Кане Галилейской, и матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики его на брак. И как не доставало вина, то матерь Иисуса говорит ему, вина нет у них. Иисус говорит ей, что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой. Матерь его сказала служителям, что скажет он вам, то сделайте. Было же тут 6 каменных водоносов, стоящих по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, наполните сосуды водой. И наполнили их доверху. И говорит им, теперь подчерпните и несите к распорядителю пира. И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, подчерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в него ученики его».
1: Интересный такой отрывок. Он начинается с того, что они попадают на чью-то свадьбу. Да, как я понимаю. Что это была вообще за свадьба, что они туда были приглашены?
0: Это как важно? Вероятнее всего, это была свадьба их родственников. И поэтому туда были приглашены они и некоторые из учеников Иисуса Христа. Ну, то есть они могли быть туда приглашены лично, а могли быть приглашены за счет того, что они были последователями Иисуса Христа. То есть здесь мы еще не ведем речи как о таковых учениках, и мы под этими учениками, это скорее еще последователи, потому что, как мы читаем, окончательно они уверовали только после этого чуда. И как мы ранее уже с вами читали, то речь идет о людях, о тех 5, которые последовали за ним. То есть нету еще такого понимания, как 12. За ним последовало только 5 человек. И как мы с вами читаем здесь, сказано, на третий день был брак. На третий день чего? И вот мы понимаем о том, что вот эта вот фраза «на третий день», она является такой идиоматическим выражением, которое означает, послезавтра. То есть фактически на второй день. И это мы понимаем, что отчет идет как раз-таки от того диалога с Нафанаилом. И то есть за вот эти пару дней у Иисуса не могло сложиться сразу много учеников, еще чего-то. То есть речь сейчас идет только о тех 5, с которыми мы успели ранее познакомиться на прошлой программе. Ну и здесь, наверное, можно упомянуть о том, что то, что здесь происходит, это происходило как раз-таки вот в 27-м году нашей эры. Почему я говорю «нашей эры» не от Рождества Христова? Потому что здесь, конечно, есть некоторое смещение в датах. Наша эра и рождение Иисуса Христа были не в один год по историческим накладкам. Да. И то есть в 27-й год как раз-таки это все происходит. А избрание 12 происходит только летом 29-го года. И поэтому здесь мы говорим лишь о том, что это были последователи Иисуса Христа, те 5, с которыми мы знакомы.
1: Которые познакомились в первой главе. Понятно. Вот здесь мы видим, что им не чуждо так были, так скажем, человеческие радости, да, вот в самом начале вот этого отрывка второй главы. И здесь мы видим, что есть мама Иисуса Христа, да, которая говорит, что вина нет. Вообще здесь, конечно, такой вопрос про то, что о каком вине вообще в принципе идет речь, потому что это достаточно такой спорный вопрос.
0: Ну, смотрите, когда здесь употребляется греческое слово «вино», то в оригинале оно не имеет какого-либо обозначения, то есть оно нейтральное. Это может быть виноградный сок, это может быть алкогольный напиток, но одно и то же слово. И таким образом на основе этого отрывка мы не можем вот так вот сказать, что этот отрывок

0: разрешает пить алкогольное вино. Угу. Да? Но если мы зададимся конкретно о вине, которое используется в этой свадьбе, то мы можем с вами увидеть такие параллели, как когда распорядителю приносят это вино, то угу. он говорит: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее. Угу. А ты хорошее вино сберег доселе». То есть о чем нам это говорит? О том, что Иисус дает то, что люди еще могут оценить. Потому что люди также свидетельствуют о качестве этого вина. Получается, они не были до этого напившимися. То есть отсюда мы понимаем, что на свадьбе был виноградный сок. Они могут оценить то, что было дано лучше. Второй момент касается того, что, в принципе, этот отрывок, как мы будем дальше говорить, он ассоциируется с кровью Иисуса Христа, это вино.
1: Uh-huh.
0: И когда мы понимаем, что Иисус дает, как на вечере мы говорим, да, символом его крови является виноградный сок, uh-huh. то почему виноградный сок, а не кагор, к примеру, алкогольный uh-huh. напиток? Потому что мы понимаем, что в Библии было четкое понимание того, что брожение, любая закваска – это символ греха. И когда народ израильский совершал Пасху во времена Моисея, да, при выходе из Египта, им было строго сказано, чтобы не было ничего брожённого в их доме в эти дни. То же самое происходило, когда Иисус преподавал этот урок своим ученикам в Верхней Горнице. Это был пасхальный ужин, и там не могло быть ничего брожённого, чтобы имело символ греха. И как мы говорим о том, что Иисус Христос был искушен во всем, но не согрешил, то он был безвинным агнцем, не согрешившим, и его кровь не могла, символ его крови не мог в себе нести символ греха, брожения. Таким образом, мы понимаем о том, что как раз-таки, когда и здесь Иисус соотносит это вино со своей кровью, то он не стал бы давать того, где был символ греха. Таким образом, мы понимаем, что в данном отрывке на свадьбе используется безалкогольный напиток, виноградный сок. Мы знаем, исходя из исторических справок, о том, что это было время, когда шел сбор урожая, то mm-hmm. есть проблем не было с чистым виноградным соком, ну, вот в этот период. Mm-hmm. Во-вторых, о том, что израильский народ умел хорошо сохранять концентрат виноградного сока, то есть они его желировали, закладывали в кувшины, заливали оливковым маслом, чтобы не происходило брожение. И так оно могло годами храниться у них. То есть без всякого брожения они потом это доставали, разбавляли, и был чисто виноградный неброженный сок. И в этом никакой проблемы в их культуре не было, чтобы на свадьбе был именно чистый виноградный сок. Этого было для них достаточно. И поэтому мы таким образом видим, что здесь мы не можем говорить что-либо о том, что это был алкогольный, или о том, что этот отрывок позволяет пить алкоголь. Но как раз-таки в обратную сторону мы видим, что существует очень много свидетельств, да, научных, социальных аргументов, которые нам, ну и духовных, которые идут в пользу строгого отказа от алкоголя.
1: Вообще, спасибо вам большое, Илья Александрович, за то, что сделали этот акцент опять снова на таком неком символе, когда мы говорим про кровь Иисуса, то, что это виноградный сок, про то, что это чистый виноградный сок. Это интересный такой момент. Благодарю вас. И вот здесь хотелось бы, да, поскольку мы затронули эту тему, здесь мама Иисуса говорит о том, что вина нет у них. И дальше, как мы понимаем, происходит чудо. Но перед этим Иисус говорит ей очень интересную фразу. Что она вообще может значить? Да? То, что мне и тебе жена. Это что такое?
0: Ну, здесь, видите, очень часто мы свой культурный аспект накладываем на Библию. Но в их культуре было немножко иначе. Ну, к примеру,
1: да.
0: для нас назвать мать женщиной, да, это уже оскорбление.
1: Ну,
0: она скажет, какая тебе женщина. Вот. А здесь мы видим, что это не

0: было оскорбительным выражением, это было нормой. К примеру, как Иосиф Флавий в своих трудах описывает, как горячо любимую жену называют женщина.
1: Mm-hmm.
0: То есть там явно не подкопаться, что ее оскорбить хотят, но при этом называют женщина. То есть это было нормально. Я мужчина, ты женщина, ну и все отлично как бы. И поэтому здесь Иисус ни капли не пытается оскорбить своей матери, но тем не менее он обращается к ней достаточно с уважением, и в то же время он твердо. Он пытается показать своей матери о том, что наступает момент, когда он все меньше функционирует как сын человеческий и все больше, больше как сын Божий. Потому что вот до этого он жил,
1: угу.
0: да, там около 31 года,
1: угу.
0: и он был как ее сын функционировал.
1: Угу.
0: Но когда он выходит на служение, которая знаменовалась крещением, да,
1: угу.
0: то теперь он понимает свою роль как Сына Божьего. И теперь он ей показывает о том, что прости, но теперь я должен больше полагаться не на твои советы, а на советы моего небесного Отца.
1: Угу.
0: И таким образом он твердо, но уважительно ей говорит о том, что в планы, когда мне стоит себя явить, а когда не стоит явить, не стоит вмешиваться. Но мы здесь видим о том, что она как бы не очень воспринимает его ответ, не совсем понимает,
1: да,
0: о чем,
1: мне кажется,
0: он говорит,
1: она как будто бы не поняла.
0: Исходя из ее реакции.
1: Да.
0: То, что она говорит слугам о том, что делайте все, как он скажет.
1: Угу.
0: Но и мы здесь видим о том, что несмотря на то, что Иисус говорит, не пришел час мой, да, ну, то есть слово вот это «час», «пришел час», а мы очень часто будем видеть в Евангелии от Иоанна, и это отсылка как раз-таки ко кресту, и до тех пор, пока не наступит час Господень, никто не имеет возможности его схватить, мы это видим, да. И вот этот час, он очень часто ассоциируется, ну, именно с часом ареста, суда и смерти.
1: Угу.
0: И здесь есть тоже такой момент о том, что с другой стороны, это является часом его прославления, потому что в Евангелии от Иоанна крест Иисуса Христа – это именно прославление Иисуса. Это величайшее свидетельство благодати Божией и его любви к нам грешным, и в то же время его отвращение к греху. Вот. И поэтому здесь час, с одной стороны, говорит о смерти Христа, о суде, а с другой стороны, он говорит о моменте его прославления.
1: Угу. Как интересно, два таких момента, и нос.
0: Да, и здесь вот есть очень важный момент интересный о том, что час и слава, таких два термина, да, когда они вместе, они всегда указывают на крест Иисуса Христа.
1: Угу.
0: И таким образом, когда мы видим две вот этих вот темы в одном отрывке в Кане в Галилейской, то есть Иоанн нам таким образом намекает на том, что чудо в Кане Галилейской, оно предначертало крест Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Вот. И, ну, мы, конечно, об этом еще поговорим. Но...
1: Да, вот здесь хотелось вернуться вот к этому моменту, когда вот мама Мария, она говорит про то, что скажете, что он скажет, то и делайте. Но он все равно здесь совершает чудо. Почему так вот происходит? Он все равно, да, воду превращает в вино.
0: Хороший вопрос. Я думаю, что, наверное, мы ответ только от него и сможем получить. Здесь об этом не сказано, к сожалению.
1: Поняла, хорошо. Здесь вот хотелось бы сделать именно акцент еще на том, что он явил славу свою, и уверовали в него ученики. Почему? Получается, они после этого чуда уверовали в него? Или вот мы просто в прошлых программах говорили про то, что, да, как они его называли, допустим, когда вот только знакомились,
0: учитель,
1: да, учитель, да, а вроде бы уже они с ним познакомились, уже как бы верили. И тут мы снова читаем, и уверовали в него. О чем это для нас, как это понять нам сейчас?
0: Видите, здесь...

0: Важно понимать, что человек духовно растет. Вера появляется, проклевывается, она начинает потихоньку расти, расти, расти, а потом, как прекрасное растение, оно расцветает. И вот здесь также мы видим, как повышается уровень веры последователей Иисуса Христа с каждым его действием, потому что они это не просто с чудом ассоциировали, они опять же это ассоциировали с его мессианством. То есть для них это было не чудо, просто чудо, а для них это был знак о его мессианстве. То есть если мы с вами посмотрим, то здесь они видят типологию исхода в этом даже, отчасти. В каком плане? Некогда Моисей, пророк Божий, который вывел народ израильский из рабства египетского, когда выводил, мы знаем, совершал так называемых 10 казней египетских, то есть 10 знамений, чудес. И вот одним из них это было превращение воды в кувшинах в кровь. Иисус превращает воду в кувшинах в вино.
1: Да.
0: И то есть для них это было явной параллелью того, что они видели. И помимо этого, если мы посмотрим, то в принципе в Евангелии от Иоанна есть очень много параллелей Иисуса с Моисеем. Ну, то есть, к примеру, Моисей поразил скот египтян, а Иисус дал жизнь ребенку, как мы будем читать в 4 главе. Моисей поразил египтян нарывами, Иисус же, в свою очередь, исцелил парализованных в 5 главе. Моисей производит бурю, Иисус ее, наоборот, усмиряет, эту бурю, да, как мы будем читать в 6 главе. Если мы видим, что Моисей, он направил саранчу, которая уничтожила хлеб египтян, то Иисус насыщает народ хлебом, да, то есть хлебами. Мы также видим о том, что Моисей поразил египтян тьмою, в то время как Иисус дает свет и прозрение слепорожденному. То есть еще одно чудо. Мы видим, как Моисей поразил первенцев, а Иисус воскрешает Лазаря из мертвых. И то есть здесь есть очень много параллелей, которые евангелист Иоанн нам оставляет и своим читателям, и в первую очередь читателям, которые были в то время. И они свидетельствуют о том, что Иисус есть новый Моисей. То есть он выводит из рабства, из нового рабства. То есть если Моисей выводил народ израильский из физического рабства, то Иисус выводит из духовного рабства, из рабства греха. И это как знамение нового исхода, нового Израиля. И частью этого Израиля становится тот, кто верует в Иисуса Христа и принимает его как своего спасителя. То есть вот таким образом нас здесь Иоанн и учит тому, что Господь формирует новый Израиль, новый исход из рабства. И то есть он есть тот, кто способен освободить нас от рабства наших привычек, грехов, зависимостей. И только благодаря ему мы можем иметь освобождение от этого всего.
1: Какие здесь еще есть интересные символы? Я так поняла, что здесь много вообще в Евангелии от Иоанна. Она наполнена какой-то символикой, которая для нас сейчас тоже будет интересной, очень такой важной.
0: Но здесь, видите, очень интересным является, что это реальное событие, но оно как притча для нас.
1: Да.
0: То есть здесь мы видим о том, что роль фараона отведена отчасти Моисею. Как бы это ни было для нас очень странным, потому что к его писаниям обращаются те, кто отвергает Иисуса. Иудеи в Евангелии от Иоанна, они становятся таким аналогом египтян, которые гнали народ израильский, которые хотели его уничтожить. И вот подобно фараону и египтянам, иудеи получают знамение от Иисуса, но не принимают его, а наоборот гонят и хотят убить. И здесь мы видим о том, что с другой стороны есть те, кто правильно воспринимают слова Моисея и принимают Иисуса Христа. Мы видим о том, что Иисус, когда Он сотворяет это чудо вот именно в тех кувшинах, где должно быть омовение, он тем самым заменяет вот эту всю

0: обрядность, которая была связана с омовением в иудаизме. Омовение было связано с ритуальной чистотой. Все это он заменяет собою, своей кровью, символом, да, своей крови, которая будет пролита за нас на кресте. И мы видим, что этот распорядитель, он возмущается тем, что они делают все не как привычно, не по традиции, не по обычаю. А Иисус вот как раз-таки и показывает, что он замещает собой эти обычаи и традиции. И когда Иисус это все совершает, то распорядитель, он не знает, а откуда это вино взялось. И то есть то же самое мы с вами увидим дальше, когда начальники народа израильского будут видеть чудеса, но они будут говорить, а мы не знаем, откуда это. И поэтому это как такой очень хорошая притча, которая нам раскрывает, опять же, то, что будет происходить дальше. Но Иисус показывает, что он заменяет собою всю эту систему, все, что они могли найти в омовениях, все, что они могли найти в жертвоприношениях, они могут это найти в Иисусе Христе с большим изобилием. И здесь еще есть интересный такой момент, знаете, связанный с Каной. В том, что свадьба в Кане происходит на третий день, как мы читаем.
1: Да.
0: И Иисус Христос, он также воскрес на третий день. Здесь мы читаем о том, что в Кане час и слава Иисуса, они связаны воедино. И они всегда только в контексте именно креста Иисуса Христа связаны воедино. И также здесь интересный момент, что только в этом отрывке и в 19 главе будет... появляется мать Иисуса, как ну, персонаж, да, и там он ее называет Жена. То есть вот эти два отрывка, крест Иисуса Христа и чудо в Кане, они связываются вот как раз-таки матерью Иисуса и обращением к ней. И также, ну, как мы уже сказали, само вино, оно ассоциируется со смертью Иисуса Христа.
1: Самое интересное, что... он привносит с собой вот эту вот жизнь, вот это какое-то что-то такое живое. То есть до этого больше была такая какая-то символика, все должно было быть правильно, и в этом как будто бы не было жизни. А сейчас как будто бы вот начинается вот эта вот жизнь, вот это вот, наверное, такое проявление Христа в полной мере, может быть, вот в и участие в их жизни.
0: Но я бы сказал так, что почему... Иоанн как раз-таки и говорит о том, что Иисус пришел, чтобы явить Отца, Его волю и характер. Потому что, к сожалению, к тому времени иудаизм, он ухватился за букву закона такого. То есть он четко все соблюдал, но потерял смысл этого соблюдения. И точно так же мы в наше время можем все это соблюдать, все, что сказано в Слове Божьем, но не жить по тому духу, ради чего это соблюдается. Ну, то есть мы можем делать номинальные действия. Я могу приходить в церковь, сидеть на лавочке, петь, когда поют, вставать, молиться, когда просят, буду молиться. Но при этом все мои мысли будут вообще не о Боге, не о поклонении Ему, а где-то там. И Иисус приходит, и Он не отменяет закона, но Он наполняет его смыслом, Он дает... вот эту вот живительную силу для того, чтобы, наоборот, хотелось быть таким, жить по этому закону. Он показывает смысл этого и привилегии, и свободу, когда мы живем по этому закону, а не то, что это какие-то угнетения, рабство какое-то, да, или обязаловка.
1: Илья Александрович, я благодарю вас за такую интересную беседу. Спасибо. Помните, первое чудо Иисуса — это было не просто превращение воды в вино. Христос показал, что Бог способен наполнить пустоту нашей жизни радостью.

«Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Лаше не терпелось узнать, что случится с Иаковом, потому что мама сказала, что после своего побега Иаков встретил свою любовь.
1: Там он увидел колодец в поле, и возле него 3 стада овец. Иаков спросил пастухов: «Братья, откуда вы?» «Мы из Харана. Знаете ли вы Лавана, внука Нахора?» «Да, знаем. Все ли у него хорошо?» Он еще говорил с ними, и подошла Рахиль.
2: «Глаша, ты что читаешь?»
1: «А ты почему не спишь?»
2: «А я тебя жду!»
1: «Иди, я сейчас приду!»
2: «Я без тебя не пойду!»
1: Яков полюбил Рахиль и сказал Лавану, ее отцу: «Я буду работать на тебя 7 лет за твою младшую дочь Рахиль». И служил Иаков 7 лет за Рахиль. И они показались ему как несколько дней, потому что он любил ее.
0: В эту ночь Глаша долго не могла заснуть.
1: И они показались ему как несколько дней.
0: А потом она все-таки уснула. И вечером все вместе они услышали продолжение этой истории.
3: Итак, Иаков женился, и у него родились 12 сыновей.
4: Ого!
0: Но его тесть Лаван, отец Рахили, постоянно обманывал его. И когда Иакову стало совсем тяжело, Господь Бог явился Иакову и сказал: «Возвращайся.

0: возвращайся домой, к своей родне, и я буду с тобой.
1: Ура! Яков скоро вернется домой.
2: Наверняка его ждали большие приключения.
0: Ну что ж, настало время открыть нашу Библию и рассказать эту удивительную историю.
3: Итак, Иаков решил уйти от Лавана и вернуться на свою родину вместе со своей семьей.
0: Иаков отправился в путь. Он посадил свою семью на верблюдов и погнал весь скот впереди себя.
3: Когда он был уже недалеко от дома, Иакову сообщили, что навстречу к нему идет его брат Исав, а с ним 400 человек.
0: Иаков испугался великим страхом. Он стал молиться Господу Богу.
3: «Молю тебя, спаси меня от руки моего брата Исава, потому что я боюсь, что он придет и нападет на меня и на мою семью».
0: После молитвы Иаков отправил в подарок Исаву стада овец, коз и верблюдов. Таким образом, он думал умиротворить сердце своего брата.
3: Иаков переправил оставшийся скот и свою семью через поток Иавок и остался один.
0: И вот некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что он не может пересилить Иакова, он коснулся бедра Иакова так, что бедро было вывихнуто во время борьбы. Тогда Иаков услышал: «Отпусти меня, потому что восходит заря».
3: Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
0: «Как твое имя?»
3: «Иаков».
0: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь».
1: Яков боролся с Богом?
0: Это удивительная история. Библия говорит нам, что Иаков боролся с самим Богом.
3: Иаков назвал место, где он боролся с Богом, Пенуэл, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив».
4: А он победил своего брата?
0: Да, он победил, но не силой, а любовью.
3: Иаков отправил в подарок своему брату большие стада. И когда они встретились, Исав обнял своего брата и расплакался.
5: Как?
3: Да, Исав был тронут щедростью своего брата, который сначала обманул его, а потом подарил ему щедрые дары.
2: А он вернул Иакову богатство Исаака?
0: Библия ничего нам об этом не говорит, но я думаю, что Иаков получил гораздо большее богатство от Бога.
1: Какое?
6: Какое?
3: Дорогие ребята, а вот какое богатство Бог дал Иакову, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Сегодня мы расскажем вам про Иосифа.
1: А кто это?
2: А кто это?
3: Иосиф был одним из сыновей Израиля, но он был необычным ребенком.
4: А вы знаете, как зовут необычных детей?
1: Их зовут вундеркинды.
4: Правильно. Когда у детей есть какие-то уникальные способности, взрослые это сразу замечают.
1: Да.
4: А вы можете вспомнить каких-нибудь вундеркиндов?
1: Нет.
2: Мама, расскажи.
4: С удовольствием. Карл Гаусс в 3 года умел считать до 100.
1: Ого!
4: И решал примеры с числами до 100.
2: Три года?
4: Да. Вы, наверное, слышали имя Вольфганг Амадей Моцарт?
1: Да.
5: Я слышала.
2: Я тоже слышала.
4: Когда ему было всего 3 года, он стал пробовать играть на разных музыкальных инструментах. А в 5 лет написал свою первую пьесу.
1: Если наша Вита будет вундеркиндом, она скоро напишет свою первую пьесу.
2: Не дразни меня.
1: А я ее не дразню.
4: А Грегори Смиту было столько же, сколько и тебе, Лёлик, когда он поступил на 1-й курс университета.
1: Ого!
2: Он был как Иосиф?
4: Нет. Там, где жил Иосиф, университетов не было.
1: А как он стал знаменитым?
0: С самого детства Израиль видел, что Иосиф был необычным ребенком. Он любил его больше остальных детей.
3: Он давал ему подарки и заказал для него покатую одежду.
0: В общем, Израиль...

0: Рай проявлял к нему свою особую любовь, и это вызывало недовольство среди других братьев.
1: Однажды Иосиф рассказал своим братьям сон.
2: Мне приснилось, что мы работали в поле. И вот мой сноп поднялся, а ваши снопы поклонились моему снопу.
0: Братья сказали ему: «Неужели ты будешь над нами царствовать?»
1: За этот сон братья возненавидели Иосифа еще больше.

0: Иосифа, и он упрекнул его.
1: «Неужели я, твоя мама и братья поклонятся тебе?»
0: Братья сильно разозлились на Иосифа и решили ему отомстить.
1: Однажды Иосиф пришел навестить братьев, когда они пасли овец.
0: Братья увидели его и сказали:
1: «Вот идет сновидец, давайте бросим его в колодец, а отцу скажем, что его съел дикий зверь».
0: Братья накинулись на Иосифа и разорвали ту богатую одежду, которую подарил отец, и бросили его в колодец.
1: Они стали смеяться над ним.
2: «Ну что, сновидец, что теперь получится из твоих снов?»
0: Вдруг они увидели караван купцов. Тогда Иуда, один из братьев, сказал остальным:
1: «Что пользы, если он будет сидеть в этом колодце? Давайте продадим его купцам».
0: Братья согласились и продали Иосифа купцам за 20 серебряных монет. Но вместе с ними не было старшего брата Рувима. Когда он вернулся, он увидел, что Иосифа в колодце нет. Рувим закричал:
1: «Что вы сделали? Что мы теперь скажем нашему отцу?»
0: Тогда они взяли богатую одежду Иосифа и принесли ее своему отцу. Они сказали:
1: «Посмотри, может быть, это одежда Иосифа?»
3: «Да, это одежда моего сына. Что с ним случилось?»
1: «Хищный зверь разорвал его».
0: Тогда Израиль закричал и горько заплакал. Сыновья пытались утешать его много дней, но Израиль не мог успокоиться.
4: Как они могли так поступить?
0: Эта зависть привела их к такому злому поступку.
4: А что случилось с Иосифом?
1: А Иосифа увезли в Египет, и он стал рабом.
5: А я не хочу, чтобы так получилось. Зачем они так сделали?
6: Не переживайте, Бог обратил все во благо. И Иосифу, и его братьям.
5: Расскажите, расскажите!
1: Дорогие друзья, а вот что случилось с Иосифом, которого братья продали в Египет, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Здравствуйте, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Сегодня я, Алена Ронжина, буду не только главным поваром, но и немножечко доктором. Блюдо, которое мы сегодня будем готовить, имбирное печенье, в дальние времена было лекарством. Его выписывали врачи для хорошего настроения.
1: Печенье лекарство? Ну ты и шутница, Алена.
0: Я вовсе не шучу. Это было 500 лет назад. Там, где сейчас находятся страны Дания, Швеция, Норвегия.
1: Ну да, знаем, такие страны есть.
0: Там было государство, в котором правил король Ганс. Он очень часто грустил, у него было плохое настроение. И тогда врач выписал ему 2 килограмма имбирного печенья.
1: 2 килограмма печенья?
0: Да.
1: Что же после этого случилось с несчастным королем?
0: Ну, видимо, он стал счастливым. Поэтому все, кто живут в этих странах, очень любят готовить это печенье. Они готовят его на праздник Рождества Христова. Всем хочется быть счастливыми.
1: А вы знаете, что Иисус Христос как раз родился для того, чтобы всех сделать счастливыми? Для этого Он каждому сделал такой подарок. Подарил жизнь вечную.
0: Поэтому все и празднуют его день рождения, да, пап?
1: Конечно, это большой повод для счастья. Даже в Библии написано: всегда радуйтесь.
0: Но ведь иногда бывает грустно.
1: Ну да, иногда бывает, как этому королю Гансу.
0: А вкусненькое печенье любому поднимет настроение.
1: Мы за вкусное печенье.

0: Дадим?
1: Да. Тогда приготовьтесь печь имбирное шведское печенье Пеппа Кокур. Для начала нам нужно в эту миску положить 1 стакан муки и 3 четверти стакана муки. Дим, насыпь, пожалуйста, 1 стакан. Держи. А я насыплю 3 четверти. Для этого нужно поделить стакан на 4 части и взять только 3.
0: А я вот думаю... Такое интересное, необычное очень название. Дим, ты запомнил, как оно называется?
2: Папа Кур.
0: Папа. Па... Пеппа.
1: Да, Пеппа Кокур. Это со шведского языка переводится как перечное печенье.
0: Мы что, туда перец будем класть?
1: Нет, перец мы класть не будем. Предполагают, что раньше... Перцем называли не только сам перец, но и различные специи. Ну, например, кардамон, корица, имбирь, гвоздика.
0: Мы это тоже туда положим?
1: Да, прямо сейчас добавим.
0: Ого!
1: Вот они у нас все. Смотрите, сколько красивых.
0: Какие
1: тебя
0: разные.
1: Я прошу положить имбирь. Вам нужно положить 2 чайные ложки. Да, без горки. Это корица. Угу. Ее мы положим 1 чайную ложечку. Ага. Чуть-чуть пополнее можно. Вот так, смотри. Угу. Вот так, отлично. Так, теперь щепотку гвоздики. Она очень темная. Вот так. И щепотку кардамона. Вот он. Да, у меня маленькие щепоточки совсем. Вот. А еще нам нужно положить соды. 1/2 чайной ложки. Так. Вот так примерно. Дим, перемешай, пожалуйста.
2: Да, ага.
0: Конечно. Мы туда положили столько разных специй. Мне кажется, печенье получится очень ароматным.
1: Да. Вот увидите, вам очень понравится. А вообще, в этих специях очень много полезных веществ. Его даже раньше продавали в аптеке от зубной боли.
0: Интересно. Мне, наверное, понадобится такое печенье.
1: В другую миску, вот в эту, мы положим размягченное масло. Все. Здесь у нас 100 грамм. Это примерно половина, чуть больше половины пачки. Ага, все, молодец. Теперь нам нужно положить 0,5 стакана сахара сюда.
0: Угу,
1: да, высыпай, пап.
0: Дайте 0,5 стаканчика.
1: Угу.
0: Готово?
1: Да, перемешивай немножко. Пап, а теперь нам нужно все это взбить миксером. Отлично.
0: Так, давайте.
1: Так, осторожно.
0: Закрываем. Давайте сюда поближе ко мне.
1: Нужно взбить до пышной массы, чтобы она посветлела.
0: Все,
1: масса посветлела. Теперь сюда нужно добавить вкусного меда. Так, папа, дай, пожалуйста, столовую ложку.
0: Держите.
1: Угу. Дим, положи, пожалуйста, 2 столовые ложки сюда. Ага. Так.
0: Так.
1: Угу, молодец. Папа, мне подай тоже, пожалуйста, столовую ложечку.
0: Держите еще.
1: Я положу.
0: О, какой красивый мед.
1: Да. Я положу 2 столовые ложки воды.
2: Теперь перемешать?
1: Да, можно перемешивать.
0: Перемешивать, да.
1: Держи миску.
0: Давай, придержу.
1: А я добавляю ложки. 1/2. Мешай хорошенько.
0: Угу. Отлично. Хотите учиться?
1: Видите, какая светлая, красивая. А мед такой сладкий, вообще вкусно будет. Мне кажется, ты уже хорошо перемешал.
2: Да, молодец. Вроде бы готово.
1: Теперь сюда мы добавим половину.

0: половину нашей пряной муки, можно сказать. Так, давай я посыплю, а ты мешай, Дим.
1: Угу. Перемешивать надо, давай, я тебя придержу.
0: Так. Вторая половина, но потом понадобится.
1: Да.
2: Запашок такой.
0: Ой, да, запах очень вкусный.
1: Да, я же говорил, будет ароматный запах у печенья.
0: Конечно. И печенье потом вкусное.
2: А еще специи видны на стенках.
0: Ага. Ну да, надо их вмешать всех туда. Так, теперь я буду добавлять вторую половину. Только тоже не всю. Оставлю немного. Вот так. Перемешивай. Давай теперь папа.
1: Помочь?
0: А мы давай пока из оставшейся мукой посыпем стол. Сыпь. Так вот, немного. Бери прямо сыпь. Ну как тебе, пап, дела?
3: Вот сейчас еще немножечко. Еще чуть-чуть перемешаю.
0: Давай всю высыпем. Смотри, какой цвет. Это специи сделали вот таким.
2: Светло-светло-коричневый.
0: Ага.
1: Красивое бежевое печенье. А запечется оно будет таким?
0: Вот чуть-чуть потемнее.
1: Вот, наверное, готово.
0: Так, теперь будем формировать шар из теста на столе уже. И делю его пополам. Теперь нам нужно сформировать два шарика. Держи, Дим. Угу.
1: Так, еще вот, можно тоже.
0: Еще вот это чуть-чуть муку собрать.
1: Закруглить, да?
0: Угу. Нам нужно собрать всю муку, ведь она со специями, чтобы нам специи, можно сказать, не потерять. Да, и шарик.
1: Где-то кусочек отвалился.
0: Так, папа, дай, пожалуйста, мне зеленую мисочку.
1: Ага.
0: Угу. Теперь кладем его сюда. Нам понадобится пищевая пленка, чтобы затянуть тарелку. Помоги папе держать. Угу. Вот здесь за пленку.
1: Давайте вот так держите. И так. Отрежем кусочек, да?
0: Угу.
1: Ловите.
0: Давай сюда на тарелку. Вот так. И с другой стороны. А теперь мы отправим это в холодильник на 2 часа, а лучше и на сутки.
1: А никак нельзя без 2 часов?
0: Нет, чтобы тесто было легче катать, без холодильника нельзя. Но я уже заранее вчера приготовила тесто, и нам не придется ждать.
3: Ура!
1: Какая предусмотрительная Алена, да? Молодец.
0: Вот наше тесто.
1: А это где второй шарик?
0: Я его оставила в холодильнике. Пока из этого приготовим. Так, его нужно разделить на 3 части.
1: Какой?
0: Сейчас. Да.
1: Упирается.
0: Так. Вот это тебе, пап.
1: Отлично.
0: А это нам с Димой. У меня есть... бумага для выпекания. Держи, пап. Мы на ней будем катать. Тебе, Дима. И мне. Да. Теперь нам нужно из теста скатать колбаску.
1: Колбаску.
0: Вот так вот. Да.
1: В руках.
0: Да. Угу. Так. Тесто нам нужно будет раскатать 3-4 миллиметра. У меня есть один секрет, чтобы это получилось. Держите линейки.
1: Давай.
0: Тебе, Дима. И мне. Нужно вот так положить. Да. И накрыть еще одним листом бумаги.
1: Понятно.
0: И мне.
1: Необычно, да?
0: Так, вот скалки.
1: Спасибо.
0: Держите. Пап, тебе нужно линейку поближе положить, чтобы скалка прям по ним катилась.
1: Вот так.
0: Да. Смотрите, что теперь делаем. Теперь будем катать вот так

0: нашу колбаску. Вот так. Понял, Дим?
1: Да.
2: Ну-ка попробуем.
0: Видите, как они получаются? Я качу прям по линейкам. Таким образом, тесто у меня нужной толщины раскатается. Так, Дим, у тебя получается?
1: Да.
0: Молодец.
2: Смотри, это не просто. Мне кажется, получилось у нас.
0: Мы снимаем верхний слой бумаги. И убираем линейки. Да.
2: Держи бумагу, Аленочка. Давайте мне линейки. Я уберу. И Аленкины.
0: А теперь самое интересное. Смотрите, какие у меня формочки есть. Человечек, лошадка.
2: О, здорово.
0: Нам нужно будет сейчас сделать эти фигурки. Смотрите, у фигурки есть острая часть и вот такая гладкая. Нужно прорезать острой частью. Вот так. Каждую по две фигурки. Между ними должно быть расстояние.
2: Не потому надо что, плотно делать.
0: Да, потому что потом они станут больше в духовке. Делай лошадку. Внизу, да,
2: острой
0: например.
2: Частью. Острой частью вниз. Видишь, остренькая.
0: Ага.
2: Это закругленная.
0: Так, так сильно нажимаем.
2: Да.
0: И вынимаем. Держи, пап.
2: О, спасибо.
0: Вот, отлично, молодец. Оп. Спасибо.
2: Оп, оп. Чуть-чуть придавить, чтобы...
0: Отлично.
2: Так, держи.
0: Тебе лошадку.
2: Хочу лошадку попробовать.
0: Да, вот здесь чтобы расстояние было, молодец. Сильно нажимаем, да.
1: Сахар так хрустит, да, когда он
2: да. Что-то похрустывает
0: все
2: там.
0: Это сахар.
2: Держите.
0: Вот все. А теперь убираем лишнее тесто. Осторожно, не торопясь. Вот так, да. Смотри, можно вот так вот просто поднимаешь его, Дим?
2: О.
0: Ага, вот-вот.
2: Получилось. Да. У вас пальчики тоненькие, у вас получается.
0: Давайте сюда лишнее тесто. В холодильник его отправим потом.
2: Держите. Какой смешной человечек. С пум-пончиком.
0: Вот наш противень. Так, Дим, выкладываем твой листочек туда.
2: Ой, бери за низ. Вот наша команда.
0: Поехали.
2: Противень.
0: Сейчас мы с тобой повыложим. Только сначала нам нужно отрезать лишнюю бумагу.
2: Ага.
0: А можно прям вот так, пап? И тоже выкладываем их. Человечка и лошадку.
2: Так, и мою лошадку. И человечка.
0: Ого, у тебя он с носиком?
2: Да.
0: Классно. А теперь можно это выпекать при температуре 180 градусов всего 5 минут.

0: Осторожно.
1: Печенье, которое называется пеппа-кокур.
0: Да.
1: Красота.
0: Выкладываем его на тарелочку осторожно. Два человечков.
1: Ага.
0: Они как три друга здесь выпекались.
2: Осторожно. Пряничный человечек.
0: Ага. А какой запах?
2: Да, вот запах просто...
1: Мне кажется, такого печенья можно съесть не только 2 килограмма.
0: Да. Попробуйте и вы испечь такое печенье. И хорошо угостить им друзей.
1: И поделиться огромной радостью, что Бог каждому подарил жизнь вечную.
0: Пока!
3: Пока! Пока!

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательства того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

Если бы вы встретили на улице вашего старого знакомого, которого давно не видели, и вдруг он задал вам вопрос, как быть счастливым, то что бы вы ему ответили? Человечество испокон веков ищет счастье. Если вы войдете в аудиторию, в которой будет сидеть пара сотен человек, и попросите поднять руку тех, кто хотел бы прожить счастливую жизнь, то вы увидите, что все находящиеся там подняли бы свои руки, так как стремление быть счастливыми объединяет всех людей. Нет на земле ни одного человека, который хотел бы прожить несчастную жизнь, наполненную страданиями, смертью родных и близких, мучениями и страшными заболеваниями. Группа известных ученых из Гарварда в 1938 году начала обширное исследование 720 мужчин. В течение 75 лет они наблюдали за жизнью людей, задавали вопросы о здоровье, личной жизни и многие другие вопросы. Каждые 2 года эти люди получали анкеты с вопросами об их жизни. Среди этих людей были выпускники Гарварда, а также те, кто родился в беднейших районах. Среди испытуемых один стал президентом, кто-то рабочим, кто-то поднялся по карьерной лестнице, а у кого-то развилась шизофрения. Ученые собирали не только анкеты, но брали на анализы кровь, изучали мозг, записывали разговоры с участниками исследования, разговоры с их родными. И основной вопрос, который ставили исследователи – понять, что может сделать человека счастливым. При первом опросе многие отвечали, что его сделают счастливыми успешная карьера или деньги, имущество или признание. В недавнем опросе поколения «Миллениум» — это те, кто родился после 1981 года — о самых главных целях жизни более 80% ответили, что их главная цель — стать богатым. Для других 50% той же самой молодежи самой главной целью жизни оказалось стать знаменитостью. Но после 75 лет исследований стало понятно, что счастливым нас делают отношения. Одиночество убивает. Люди, у которых сильная связь с семьей, сообществом, физически более здоровы и живут дольше. Жизнь в состоянии конфликта пагубно влияет на наше здоровье. Когда участникам стало далеко за 80 лет, ученые решили узнать, можно ли предсказать, кто из них окажется здоровым человеком. Собрали данные, когда им было 50 лет, и стало